0: никого, кто сопротивлялся бы работе ради Творца. Тогда как до того, как он получил союз мира, все получающие келим, которые относятся к народам мира, сопротивляются человеку, чтобы он работал ради Творца. И об этом сказано: прислушаюсь, что будет говорить Творец Всесильный, весь мир провозглашает он, и не вернутся они к глупости своей. Другими словами, у них уже не будет падений, чтобы они хотели работать ради собственной выгоды. Глупцом называется тот, кто не идет по пути святости. Но тот, кто хочет идти по пути святости, то есть чтобы все действия его были только ради отдачи, называется мудрым хахам. Как сказал мой отец и учитель, кто называется мудрецом, буквально учеником мудреца, тот, кто учится у Творца, который называется мудрецом. То есть он учится у него свойству, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Что означает, что когда человек учится быть дающим, как Творец является дающим, он называется мудрецом. Получается, что обратное называется глупцом.
1: Получается, что когда человеку достаивается союза мира, это происходит под воздействием ревностного отношения к Творцу. Как сказано, что он видит, насколько народы мира, что в нем унижают святую работу, то есть работу на благо Творца. И об этом сказано: «Искупил он вину сынов Израиля». То есть тем, что он ревностно относится к Творцу, тем самым он желает, чтобы произошло искупление сынов Израиля, чтобы была у них сила работать ради Творца. Это называется свойством «Яшар-Эль», напрямую к Творцу. То есть они смогут работать на благо Творца. И таким образом удостаиваются союза с ним и не вернутся глупости своей, как мы уже сказали. Однако здесь возникает сложный вопрос. Что человек может сделать, когда у него нет силы возревновать, когда он слышит призыв разведчиков и хочет убежать от них, чтобы не слышать их злословия, которые они произносят? Но чем больше он от них удаляется, они пробуждают в нем желание и страстное стремление прислушаться к тому, что они говорят. И в то время, когда он падает со своей ступени, и в это время он падает со ступени и попадает под их власть. И здесь нет другого совета, кроме молитвы. То есть он должен просить Творца, чтобы не следовать мнению разведчиков. И только в то время, когда мысль разведчиков преследует его, тогда происходит основная работа, чтобы не следовать след за разведчиками. А почему на самом деле появляется место для претензий разведчиков? И ответ, как мы уже сказали, поскольку невозможно испробовать вкус света, кроме как исходя из тьмы, как сказано, преимущество света из тьмы.
0: В Мидраш Раба сказано так: «Пути ее — пути приятные, все стези ее — мир». Все, что сказано в Торе, написано ради мира. Несмотря на то, что в Торе написано о войнах, но и о войнах написано ради мира. И следует понять, что означает, что о войнах написано ради мира, и что из-за этого Тора называется и все пути ее мир. И наверняка в этом есть простые объяснения, однако в плане духовной работы следует объяснить, как сказано выше. И мы спросили, для чего нам нужны претензии разведчиков и все эти падения. И мы объяснили, что причина этого в том, что невозможно понять что-либо, иначе как исходя из потребностей к этому. То есть не может быть наполнения без хисарона. Получается, согласно этому, что все войны, которые описаны в Торе, говорят о путях работы. Выходит, что все эти войны связаны с духовной работой. А поскольку невозможно ощутить вкус мира если нет войны, то есть, как сказано выше, что только когда есть война со злым началом, которая хочет работать только ради собственной выгоды, а человек желает работать ради Творца, тогда есть понятие тьмы, то есть подъемы и падения. И тогда в человеке рождается хисарон, чтобы Творец помог ему, потому что он видит сам. Он не видит, что со своей стороны у него будет возможность выйти из-под власти эгоистической любви.
1: И тогда он по-настоящему нуждается в Творце, чтобы он помог ему, и тогда Творец дает ему «Мой союз мира». Как было сказано, что Творец тогда дает ему подарок, отдающий келим, с помощью которых он удостаивается слияния с Творцом. И тогда осуществляется сказанное «Возлюби Творца твоего всем сердцем твоим», как объяснили мудрецы двумя твоими началами, добрым началом и злым началом. И это называется «Мой союз мира». Перейдем к уроку от 8 августа 2002 года, пожалуйста.
0: Мы прослушали статью, такую очень чувственную, «Что такое мир в духовной работе?» Статья из третьего тома Шлавея Сулам. Статья Рейш Самахвав, глава Пинхас. «Что такое мир в духовной работе?» Есть проблема. Что нужно прийти к какому-то состоянию, которое называется мир. И мир — это состояние, которое восполняет все крайности. Все крайности, все концы, имеется в виду все мысли, все желания, все противоречащие друг другу стремления. Не то, что они разные. Разные – хочу горькое, хочу сладкое, хочу то. Это может быть и вместе тоже. Мы знаем, как в еде, насколько мы совершенствуемся в разных вкусах, именно из сочетания противоположных вещей возникают какие-то обновления, изобретения в разного рода вещах. И в науке тоже. Все вещи возникают в объединении одного с другим, третьего с четвертым. Живопись входит в компьютеры, компьютеры в живопись. Когда-то это было же не близко друг к другу. Это не вещи, о которых можно сказать, что они делают мир, объединение между собой. Потому что это вещи не противоречащие все-таки. Они не... Тут человек занимается живописью, допустим, а тут компьютерами. Это не противоречит друг другу, а это отдельно и то отдельно. У каждого свое пространство, а не то, что одно противоречит другому. Говорит, что если я существую, другой не существует.
2: Так.
0: Это вещи, которые противоречат, противоположны друг другу. Мир может быть, имеется в виду, только над такими вещами, которые говорят, или я существую, или он существует. А мир настоящий, когда оба они обнаруживают, что могут существовать только при том, что один поддерживает другого, и в том, что тот существует только в этом мое существование. Две противоположности в одном здесь возникают. Это очень странная вещь. В нашем мире это вообще невозможно найти для этого ни примера, ни примера, то есть явного, чтобы такое существовало. Иногда что-то, какой-то намек, там какая-то ненависть, любовь между... Но это не в настоящем виде, только в духовном. Когда две вещи обязаны существовать одно против другого, и каждый, кто хочет на самом деле в своей основе уничтожить другого, просто... до такой степени, чтобы он не существовал, вдруг обнаруживает, что если другого не будет существовать, и он не будет существовать. Это противоположность, сущая из ничего, она уже изначально, с самого начала заложена в творении. То есть что сущая может быть, если только несуществующее существует в нем. Нет. И тогда из этого они раскрывают, что они просто обязаны быть в единстве, а потом раскрывают из этого единства эту чудесную точку единства, объединения, слияния. Но по дороге к этому мы сталкиваемся с состоянием, которого мы не понимаем. Человек думает, что от того, что у него есть желание к духовному, Творец уже обязан раскрыть ему весь мир. В том, что я произвел какое-то усилие, за это мне уже полагается какая-то хорошая оплата. То есть мы... Он красиво это выражается в Шамате. Посмотрите, в первой статье Шхина в изгнании. Он говорит так. Однако, когда он совершил какое-то преступление, допустим, человек, он тогда сожалеет. Просто так ему раскрывают, что он плохой. Не важно, что такое плохой. И он, конечно, должен раскаяться и сожалеть о том, что совершил прегрешение. Тут он должен страдать и почувствовать боль, от чего зависит причина, которая привела к прегрешению. Он сожалеет и должен сказать, что я сделал это, то, что Творец выбросил, отбросил меня и так далее. И так далее. Он должен сожалеть о ком-то, о Творце. И даже когда он находится в состоянии подъема и чувствует, что он сейчас в радости, чтобы радость тоже не была за счет того, что мне сейчас хорошо. Я сделал что-то хорошее, мне полагается за это радость, хорошее ощущение. А радость и хорошее ощущение, как действие, было хорошее, направлено от меня и дальше, на то, что противоположно мне, к Творцу, совершенно противоположно, потому что Творец противоречит человеку. Две эти вещи, которые существуют, в общем, в реальности, они находятся друг против друга. То есть мы, и это то, что создает у нас проблему, это объединение, которое должно быть. Я кричу, я желаю его, с одной стороны, с другой стороны, я не получаю его. Почему я его не получаю? Потому что я могу получить его. Я желаю его, то есть я хочу не совсем его, потому что он противоположен мне. Противоположного мне я могу принять только при условии, что я тогда буду думать не к себе, к нему, то есть что я перевернусь внутри, и что внутри себя я буду им. Тогда будет мир, тогда будет объединение, тогда я получу то, о чем я кричу, чтобы у меня было. Я не очень могу это выразить, но это то, что он хочет, по сути дела, Рэбе передать по этому поводу, что такое мир в работе. Мир, как человек соединяет внутри себя две противоположные точки, и объединение между ними невозможно, иначе как при условии, что то, что я делаю, это ради противоположного, ради Творца. А то, что я имею в виду в виде оплаты, будет оплатой тоже для него. В таком виде, когда я это делаю, тогда во мне возникает часть, противоречащая мне. И тогда во мне может быть мир, то есть сочетание меня и его вместе, благодаря тому, что мы обретаем намерение ради отдачи, и то, что он говорит здесь в Шамате, как мы должны выстроить страдания наши и нашу радость. Что не в себе я должен ощущать страдания и радость, а в нем. Насколько плохо мне, как я огорчаю его, хорошо мне, насколько я наслаждаю его. И тогда при этом условии во мне возникает его желание, ощущение, которое есть в нем. И в таком виде тогда возникает во мне мир. Поэтому наши крики... Хорошо, что мы кричим. Плохо человек кричит. Это как маленький ребенок, который кричит, что ему плохо. Никогда не знает, о чем он кричит. Творец, конечно, знает, о чем мы кричим. Но не просто так, что, кстати, он ответит нам. Если наш крик пока еще не направлен на то, чтобы мы восполнили какую-то точку в работе, какой-то еще шаг в работе, эти крики не прекратятся, пока мы из этого крика не придем к состоянию, что мы поймем, что крик должен быть направлен против него. Да? То есть то, что я кричу, что плохо мне, что я пуст. Так? Это только половина крика, это половина раскрытия, это только раскрытие хисарона. Но где намерение на хисарон? Что этот хисарон должен быть также с намерением ради отдачи. В объединении с ним, который против меня. То есть пока над нашими криками, чтобы мы не кричали, как малые дети, а крик был бы целенаправленным, что я кричу не от того, что мне просто плохо, а от того, что я прежде... Крик начинает развиваться. Я начинаю кричать не только, что мне плохо, я начинаю кричать, что мне плохо, также и от того, что я думаю в этом крике о себе, что я не могу выйти из того, что я только чувствую, что мне плохо, мне... И тогда, когда я чувствую, что я только кричу, и что мне только плохо от того, что я не думаю о том, что плохо ему, и так далее, пока я не начинаю эту инверсию, переворот этот, начинаю обращать к нему мой крик и результаты его, пока не начинаю соединяться с помощью крика с ним, заботиться, чтобы было ему хорошо, и из-за этого я прекращаю тогда кричать, я чувствую, что плохо ему. Тогда потом я начинаю кричать уже с другой стороны, почему я не могу сделать ему, доставить ему благо. То есть уже крик по другой причине, направлен точно к нему. И тогда я вижу точно это как причину, что я этим могу доставить ему добро, и вообще не отношусь к себе, я только живу в нем, насколько я могу доставить ему добро. Пока этот крик строится в обратном виде тому, что было у меня до этого, я уже кричу в противоположном направлении, и на его хисароне, а не на моем, и тогда действительно это будет крик, который может быть услышан. То есть нам нечего впечатляться тем, что мы кричим, Творец не отвечает, и мы проклинаем его, почему я кричу к тебе, а ты не отвечаешь. Просто не может ответить пока еще на несовершенную вещь. Только на то, что плохо мне, даже если я кричу к нему и не к нему, даже если я светский, религиозный, не знаю, кибуцник в Негеве или другие народы, неважно, крики эти, это крики, пока еще на которые не может быть ответа свыше. Свыше может быть ответ, только исправление. А здесь пока еще нечего исправлять, потому что мы не раскрыли хисарон к исправлению. Поэтому еще немного крики. Каждый раз крик все более направленный в правильном направлении, пока он не переворачивается. И даже когда он переворачивается, проходит весь этот процесс, тогда мы не понимаем этапы, которые мы проходим. Нам кажется, эти этапы это длительные этапы, без необходимости, без пользы. Мы не понимаем, почему это противоположное все время происходит, пока действительно происходит чудо, просто чудо. И это то, что рассказывается об этом прекрасно у пророков, что все книги, которые мы называем пророки, это как будто мы читаем это как призывы к морали, увещевание называется.
1: Нравоучение и назидание.
0: Мораль нравоучение, сделай так. Ай-яй-яй. Они рассказывали это через человека, который проходит внутренний процесс. У человека происходят все эти войны, все эти выяснения, подъемы, падения. Что он

0: совершает грех и убегает от него и так далее. То есть они нарисовали нам этот путь как какой-то внешнюю какую-то картину якобы, но нам надо понимать, что все, что Рэбе говорит здесь, тоже в этой статье, что все, о чем говорится, говорится только о внутренней войне человека. То есть этим они хотели нам обрисовать состояние, как постепенно наши желания, наши намерения начинают быть направлены, и желания, и намерения внутри нас, как мы внутри нас, как мы вместо этого обретаем и желание вместо этого, я живу в его желании, и намерение наполнить мое желание, мое намерение наполнить его желание. Человек просто заменяет свое кли на кли Творца, тогда из этого он приходит к миру. Пророки пишут об этом очень... Тот, кто может видеть этот процесс, что они написали, что они выразили это действительно весь процесс того, как прийти к миру, короче говоря. Есть вопросы?
1: Да. Пророки писали об этапе, как прийти к намерению ради отдачи, или об этапе уже после Максима, то есть об этапах, как продвигаться внутри намерения ради отдачи.
0: Пророки писали также, и вообще вся Тора — это одна Тора, она написана и для тех, кто до Максима, и тех, кто после Максима. Те, кто до Максима, Тора действует на них как окружающий свет, пока что как подготовка, но подготовка — это тоже эти вещи правильные, они, не дай бог, как это ложь. И после Максома ты уже начинаешь видеть то, что они пишут, и исполнять это в действиях на практике, в святах и келим. Что смеешься?
1: Святая келим. Собственно, в этом перевороте, в молитве, о которой вы говорили, это различие между верой ради получения и ради отдачи. Или это когда они уже ради отдачи? Вы говорили о причине страдания и боли?
0: Причина страдания и боли. Ты видишь, как он пишет в Шамате, в первой статье Шхина, в изгнании. Это вся основа работы человека. Да. Он говорит, что человек пока что сначала, когда он приходит, он спрашивает, в чем смысл моей жизни. Он спрашивает о своей жизни, не спрашивает ни о ком-то другом и не спрашивает о Творце. Все эти вещи от него ускользают, это его не заботит, его заботит его жизнь. Когда ему говорят, что есть методика, эту методику он пока что принимает, как бы, ну хорошо, давай посмотрим, заработаем, наполним себя, в общем, чтобы было мне хорошо. Когда он начинает слышать о том, что не может быть, чтобы мне было хорошо, без того, чтобы ему было хорошо, так? Здесь начинается проблема. Ладно, если я вижу это в этом мире, что мне не может быть хорошо, если ему не будет хорошо, то мы делаем то, что у нас называется мир. Давайте будем жить вместе, чтобы нам было хорошо, и тебе, и мне. Иначе мы поубиваем друг друга, никто, мы все проиграем. Так мы можем немного, но выиграть. В духовном нет. Нет такого немного или что-то. В духовном этот мир называется, что ты просто обретаешь то, что противоположно тебе. Только в таком виде. Ты совершаешь, заключаешь мир. То есть ты должен сменить свое кли вместо его кли, чтобы эти вещи совершенно противоположны. Абсолютно эти намерения, и тогда ты приходишь к состоянию совершенства. Когда человек переваривает это постепенно и понимает, что нет другого выхода, что эта жизнь в любом случае не даст ему ничего, и он должен

0: И то, что он говорит, Шхине в знании, что прийти к страданию нет проблем. Сожалеть о том, что вся жизнь не стоит ничего, да, кричать к Творцу нет проблем. Ты можешь сейчас поставить миллиард людей, будут кричать. И все. В этом крике они могут только получить какие-то советы в этом мире, если им полагаются советы в хорошем виде, да, если уже приходят им советы в плохом виде, чтобы продвинуть их еще дальше, то получат это. То есть крики не то, что приводят, как бы, или приводят к подслащению в материальном, или уже большему страданию, чтобы раскрыть, насколько этот крик пока еще не целенаправленный, зависит от развития человека. Как ему отвечают на его крик? Ты видишь, если маленький ребенок кричит, ему дают, ну, хорошо, и не страшно, успокаивают его, человек постарше. Не знаю, почему, как он пишет в даровании Торы, что управление целенаправленное. Когда маленький ребенок, к нему относится все хорошо, прекрасно, понимает, что надо ему давать. Когда вырос, почему мне не продолжают давать? Мы видим, что мир полон маленьких детей, все требуют, чтобы им дали. Почему мне не положено? Не понимают, что тогда ты должен идти и начинать работать. Никто этого не хочет, но... И это удивительно. Ты видишь, насколько развитие, чем больше развитие продвигается, человек становится более инфантильным. Сегодня в 30 лет еще не готов к жизни. Когда-то в 30-40 лет он заканчивал жизнь. В средние века, допустим. 100 тысяч лет, допустим, сколько жили? 30-40 лет. До 40 уже все. Сегодня в 30 лет он все еще не способен жить самостоятельно. Он все еще... Где он? Так что у нас есть от того, что мы живем в два раза больше, чем они? Расчет — это расчет очень проблематичный. Насколько мы, в общем, зарабатываем полезные годы, в которые мы действительно действуем самостоятельно. Нет, мы много лет. То же самое относительно. Человеку кажется, что он сделал много в жизни. И тогда тоже до 30-40 люди делали очень много. Сегодня это посмотрю. Да.
1: Вы сказали, что мир — это соединение двух вещей, которые в сущности соединить невозможно. А на странице 247 написано, что во время подъема мы пребываем в мире с Творцом.
0: Во время подъема тебе кажется, что ты находишься в мире с Творцом. Почему тебе кажется так? Потому что в своих получающих келим ты чувствуешь какое-то удовлетворение. Если у тебя есть удовлетворение от того, что он дает тебе, ты говоришь, ты добрый. И в своих келим ты чувствуешь, что они пустые, ты говоришь, ты плохой. Но это называется мир. Мир — это не от слова «мир». Мир тебе, ты знаешь, как дела, гудбай и так далее. Шалом, мир — это слово шлемут, совершенство. То есть это соединение с тем, что против тебя. Не может быть иначе. Что еще может быть носителем мира? Есть только я, и есть что-то, что противоположно мне. Две вещи есть в мироздании. Как я заключаю мир с тем, что в чем-то против меня? Мы отменяемся друг друга изначально. Может быть, совершенство лишь в том, что я обретаю его желание. Я живу внутри его желания. Это называется, что все мои келим направлены на его благо, ради отдачи. Вот и все. Теперь то, что ты рассказываешь мне, что когда мне хорошо, я нахожусь в мире с Творцом, это называется мир у нас, в нашем мире. Это каждый из нас хочет, это как ты говоришь своей жене. Ты хочешь, чтобы у нас был мир в доме, делай то, что я хочу, и все. И что-то проще. Вот и все.

0: Я не слышал это от нее, но мне кажется, что это так. Есть разница между подъемом, что я как будто был готов к этому и получил как вознаграждение, видимо, получил это как подарок.
1: Нет разницы у нас, получился я подъем как вознаграждение или как подарок, или подъем как высшее знание. Если наши келим что-то получают, и нам хорошо, мы это называем, что это хорошее состояние, состояние мира. Мы не можем относиться к нашим келим целенаправленно. В этом проблема, что поделаешь. Поэтому путь пока еще не заканчивается, и после того, как мы чувствуем, что нам хорошо или плохо, это пока еще не индикация, ни о чем не говорит о том, что происходит на самом деле. И путь еще очень долгий, очень долгий. Сейчас работаете о намерении, о над переворотом обращения нашего внимания. На что мой глаз вообще-то направлен? Или на то, что происходит со мной внутри, или на то, что происходит в нем? То есть после того, как человек проходит этапы, когда ему плохо и хорошо, и от этого, и от этого, и уже начинает как бы находиться в связи с Творцом и чувствует, что зависит от него, и сейчас мне будет хорошо, а сейчас плохо, и я в отчаянии, что не могу этого установить, всевозможные процессы. А затем уже процесс еще до Махсома, есть процесс уже, еще добавка, но так что же с моим намерением? То есть где ты на самом деле? Кем ты на самом деле интересуешься, собой или? Это немного иначе, чем ты интересовался собой и также своей женой. Да? И тогда тебе было хорошо с ней, и тогда ты думал, чтобы мне было хорошо, как я могу приблизить это добро к себе. А здесь работа, которая против меня. И когда я думаю о нем, тогда я должен прекратить думать о себе и как я чувствую в результате этого себя. Есть здесь вещи, которые напрямую не проходят хорошо ему или мне. Но, может, должно быть как бы хорошо ему, и мне нехорошо. Потому что мы находимся в состоянии, когда я эгоист, и пока человек проходит все эти ощущения, это тоже берет немного времени. Ну, пройдем это. Но постепенно, прежде всего, выясним, что нам еще предстоит. Да. Но, безусловно, продвижение, с одной стороны, есть хорошее продвижение, с другой стороны, темп. Не хватает его.
0: Как можно знать, что хорошо ему, что нехорошо ему? Я знаю сейчас, что хорошо мне, что плохо мне. У меня нет понятия, что хорошо ему, что плохо ему. Мое желание получать может быть настолько хитрым, что убедить меня, что несмотря на то, что мне сейчас плохо, мне хорошо, и у меня нет такого понятия, откуда мне, как я могу решить, что...
1: То есть вопрос, как я могу и в чем верить своим мыслям, что они, конечно же, исходят из моего желания получать, и они могут запутать меня и соблазнить меня, и принести там тысячу теорий, доказательств. Кому верить, а кому нет. У тебя нет ничего, кроме разума и сердца, кроме ощущения и немного мысли рядом с ним. Кроме этого, на самом деле, ничего нет. То, что ты говоришь, как я могу этому верить или нет, это то, что есть, это то, что есть. Так и если я не буду пользоваться тем, что я, так просто... Не выйдет, как мне продолжать, так по неволе. Так человек думает, но он должен продолжать из того, что есть у него. Но только проблема в том, чтобы быть как можно меньше под воздействием разума или сердца, чувства. Но насколько это возможно сочетать их вместе и делать расчет. Делать расчет. После любого ощущения ты хочешь быть погруженным в ощущение, ты думаешь, стоит ли мне быть погруженным в ощущение, ты решаешь. Так я погрузился в ощущение, погружусь в ощущение полчаса, четверть часа, и тогда иди в ощущение и побудь в нем четверть часа. Так можно сделать. Но эти вещи почти невозможны для выполнения, но это даст тебе, по крайней мере, знание того, насколько мы выброшенные, не то, что выброшенные, я себя выбрасываю, я типа герой, меня ничто не интересует, но насколько мы без всякого решения, без всякой самостоятельности и независимости вообще, так то, что нам остается, это, безусловно, работать, как говорят каббалисты, из того, что есть у нас, в осознании того, что то, что есть у нас пока что, мы марионетки, но эти марионеток есть все же какая-то нитка. Ты знаешь, как марионетка на ниточке, когда ею двигают. Но есть ниточка у этой марионетки, с помощью которой она может поднять себя до уровня человека, который управляет ею. Есть одна нить, иначе бы нам об этом не рассказывали. Остались бы просто на уровне животных, и все. Нить — это через точку в сердце, когда я привлекаю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому лучу света наверх, и тогда я уже не завишу от ниток, но я сразу же прилепляюсь к руке, которая управляет мной, и я вхожу в эту руку и в этот разум, который управляет мной, и чувство, которое управляет мной, я воспринимаю, как бы это сказать, я приобретаю его разум и его чувства, все, что есть у него, тем, что он управляет этими нитками, да, я становлюсь им настолько, что я нахожусь в нем, я определяю все, что происходит. Как потому что приобретение его разума и чувства это дает мне все возможности, понимаешь? Тогда я раскрываю, что на самом деле то, что он делает, это самое лучшее. Тогда не нужно ничего добавлять и ничего вызывать. Но я уже пришел к этому, хочу быть в этом, и тогда я на самом деле приобретаю не разум марионетки. Пока я внизу с нитками, есть у меня только разум и чувства, выполнять приказы, которые не сходят ко мне по ниткам. Нет у меня ничего другого.
0: Вы говорите, с одной стороны, я во тьме, и у меня нет понятия, что происходит со мной, у меня нет действительно никакого восприятия. С другой стороны, я единственный, кто может почувствовать, что продвигает меня, продвигает или нет. Несколько проблематично. Если я сейчас желание получать, то я буду определять, что удобно мне как продвижение или нет.
1: Ты, герой, можешь устанавливать, что ты хочешь со своим желанием получать и всего. Ты еще не знаешь, как управляют тобой с помощью этих ниток. Так после всех умствований говорят тебе, ты не можешь выйти из этого, ты не можешь выйти из этого. Только что ты хочешь быть когда-нибудь умным, воспользуйся этой единственной нитью, которая есть, воспользуйся ею. Если нет, ты останешься марионеткой, только в этом, в этой нити, только ты раскроешь что-то новое, другое, жизнь, которая выше, над нитками.
0: В конечном счете, что это за нить? Думать, пытаться думать вне своего тела?
1: Да, ты не можешь внутри своего тела, пока ты не обретаешь желание ведущего, желание творца. Творца, да? Пока ты не обретаешь его желание, его разум, его цель, пока ты не становишься им, да? Ты не можешь не быть марионеткой. У тебя есть только две возможности в той мере, в какой ты обретаешь часть его. Ты становишься им, ведущим, в той мере, в которой ты не обрел, остаешься марионеткой. Только дают тебе немного разума, чтобы понять, что ты марионетка. И вот видишь эти рыбки в аквариуме. У них нет этого разума. Чувствуют только себя, и все. Это то, что он пишет на 64-й странице в письме. Что животное живет, оно чувствует. Есть там такое предложение, немного проблематичное, где все спотыкаются. Смотри, как человек на улице, он не понимает, о чем ты с ним говоришь. Я живу, что ты от меня хочешь. Понимаешь? Он не понимает вне своей жизни, он не может посмотреть со стороны на свою жизнь. Ты приобретаешь сейчас точку Творца, чтобы видеть себя с его стороны.
0: Не понимаю, почему фильм продвигается, как продвигается.
1: Нет, в то время, когда в той мере, в которой ты приобретаешь его взгляд на себя, ты увидишь, ты поймешь все, весь свой путь. Но если ты хочешь закрыть глаза и не хочешь выходить из себя наружу, так как ты поймешь и как ты увидишь, кто ты и что ты изнутри себя, никогда не поймешь. Ты можешь говорить с самыми умными людьми в этом мире. В этом вся разница скрытой науки, когда есть совершенно внешний угол зрения. Это не просто так философия, знаешь, болтать о нашем мире, о нашей жизни, насколько жизнь, она в грязи и так далее. Это не просто так салонные разговоры. Почувствовать реальность, почувствовать жизнь, которая выше нашей реальности. Пока мы еще только можем это произнести на словах. Но у тебя нет выбора. Все, что ты сейчас проходишь и чувствуешь, и думаешь, это марионетка пока что, которая так чувствует и так думает. После всего этого у тебя есть только одно. Ты хочешь? Воспользуйся, не хочешь, не пользуйся. Все. Нет здесь компромиссов или чего-то такого. Поэтому он говорит, если есть у кого-то на самом деле, каков смысл моей жизни, вопрос, когда выбора нет, он должен выйти из этой жизни, он должен почувствовать, отведайте и узрите, что добр Творец. Он должен выйти к Творца, который управляет этими нитями. Это, знаешь, настолько наверху, несколько метров. Управляет марионеткой сверху. Это очень трудно. Трудно. У меня в Ленинграде были товарищи, которые работали в театре кукол. Ты знаешь, 15 килограммов кукла. Это очень тяжелая работа. И все. И отведайте и увидите, как добр Творец, то есть подняться на уровень управляющего. В твоей жизни ты ничего не будешь чувствовать хорошего. Ты начал чувствовать себя плохо, и я тебя уверяю, что лучше не будет, будет только хуже каждый раз. Все. Ты не сможешь убежать так же, да? Это проблема. Убегают наркотики. Это да. Но кроме этого, убежать некуда. Но это не бегство, потому что ты от наркотиков не получаешь жизнь, продолжение жизни, когда ты становишься добрым, становишься хорошим и можешь украсить свою жизнь в розовый цвет. Ты просто отключаешься от жизни, поэтому это не называется решением. Но на самом деле решения нет. Что поделаешь? Если у тебя есть решение, скажи мне.
0: Ты смотришь со стороны, ты не можешь себе ответить, почему. Думаю, я могу сейчас начинать, я могу посмотреть на свое кино со стороны. У меня был хороший день, до этого был плохой день, он мне сделал так. Я могу снова начинать дурить себе голову. Это распространение, исхождение света, это здесь, это там. Но почему ты действительно не можешь прийти? Снова это внутри своего желания получать. Ты не можешь выйти из этого круга. Где ты обретаешь здесь что-то его, когда смотришь на это состояние? Ты, может быть, получаешь, действительно, ты, может быть, получаешь удовлетворение от того, что ты можешь выйти из себя, смотришь на себя со стороны, не все способны это сделать, как здорово.
1: Не то, что я хочу оправдать путь Творца, как я его вижу, путь его. Проблема в том, что ты понимаешь это развитие, как ты понимаешь этот мир. В этом мире ты умный, ты ориентируешься, ты знаешь все этапы, как обычно мир себя ведет, и ты в нем. Здесь проблема в том, что ты не должен обретать просто так новые ощущения или новый разум. Ты должен прежде всего обрести новое кли. Ты не можешь быть еще умнее или еще более чувствующим. Нет. Здесь ты должен приобрести вообще другую природу, в которой ты должен чувствовать совершенно новые вещи и новый разум. То есть то, чего не было у тебя ни в сердце, ни в разуме, ты должен прежде всего приобрести эти келим. Я даже не могу тебе сказать, что это за келим. Поэтому это естественным путем не идет. Еще больше и больше развитие продолжается. Я тебе не преподношу новое методики для продолжения развития, как тебе приносят всякие премудрости или теории, науки. Это не продолжение, это совершенно другое, что начинает рождаться в тебе, и поэтому этапы развития этого нового — это этапы нелогичные, согласно тому, что если у тебя в предыдущем естественном развитии, которое принято в этом мире, так ты начинаешь сравнивать, что происходит со мной сегодня, с тем, как я раньше развивался. Я также учился, крутился, занимался разными вещами и развитием разума. Все у меня было в жизни. Когда я пришел к этому, я начал видеть, да, я получил первый удар, второй, мир стал темным, вошел в отчаяние, начал впечатляться, начал злиться, начал кричать, плакать, это так и так. Ну и что? Отсюда ты только начинаешь понимать, что здесь происходит что-то не то, что раньше, не так, как в прежней жизни. Так что же здесь происходит в конце концов? Что здесь происходит? Пойми, я твой вопрос понимаю, откуда он исходит. Это не потому, что были у тебя те же келим, которые, к которым ты привык, но ведь это не так. Нужно прежде всего здесь породить келим, а затем в келим начать чувствовать новую реальность. И это происходит параллельно с тем, что ты продолжаешь жить в этом мире. Поэтому это без всякого разума, рассуждения, логики. Где это логично? Конечно же, это не логично, это совершенно иная логика. И пока начинают понимать эту логику, пока начинают улавливать, что есть в этом на самом деле логика, и логика на самом деле не похожа на наш мир, где как здесь это развивается, понимаешь? Это что-то, что буквально ломает тебя, и ты находишься в этом новом развитии по сравнению с материальным развитием, и ты все, человек начинает видеть, что тобой управляют, это сжимает тебя, делает из тебя буквально такое создание странное, а иногда в этом, иногда в этом, и это ты не можешь сочетать, это путь, ничего не поделаешь. И я вижу, как это происходит с каждым. Я молчу, потому что я знаю, что так оно должно быть. Все.
0: Просто так, и все.
2: Да.
0: В конце, как бы то, что я говорил, как бы
1: Поэтому он пишет, что только герои, у которых миротерпение стояло за них, они дают тебе все сверху, выстраивают все сверху, ты только чувствуешь, что происходит с тобой, и все это то, что строит тебя. Ты хочешь способствовать этому, способствуй ускорению, продвижению, ускорением, чтобы пройти это как можно быстрее. Это единственная твоя помощь. Все остальное от тебя не зависит. Не зависит. То, что играет марионетками, как его называют? Его называют Есси, ну, короче, который управляет куклой, кукловод. Он начинает постепенно карабкаться к нему по этой единственной нити, кроме того, что управляет тобой всеми нитями в твоем мире, на твоем уровне. Есть у тебя одна нить, которая привлекает тебя, ты ему можешь помочь и тянуться по той же ниточке к нему, пожалуйста. А если нет, он сам это сделает. Он в любом случае это делает сам. Есть у него такая машина, такой моторчик, который все время крутится. Так. Есть у него программа, скажем, в течение 300 лет, конечно же, с помощью страданий. Да? Провести тебя снизу вверх, чтобы ты на самом деле хочешь, не хочешь, хочешь, пожалуйста, способствуй. Нет, нет. Вот и все. Ну что здесь? Я понимаю, что ты не согласен и не хочешь. Пожалуйста, напиши ему просьбу, напиши ему ультиматум, не знаю, как это сказать. Да, что ты не согласен, чтобы я оставил тебя в покое, пожалуйста. Может быть, и оставит. Но.
0: Но в конце ведь душа человека научит. Я могу, скажем...
1: Конечно же, душа человека научит его. Ты можешь закрыть все эти книги, они тебе ничего не дают. Если ты хочешь идти путем страданий, закрой эти книги. Подожди, пока твоя душа почувствует настолько плохо, что у тебя выбора не будет. Я скажу тебе, у нас были разные случаи, когда люди приходили к нам, когда я был рядом с Рэбби, и рассказывали нам о своих постижениях, вообще не зная ничего о Кабале. Был один, который пришел из Сибири, из России. 50 лет ему было. Который был там... В трудовом лагере в России было ему плохо там, страдал, и раскрылись ему вещи. Просто чудеса человек рассказывает о духовном, что он буквально находится в духовном постижении, не зная ни слова на иврите. Он начал раскрывать иврит из своего постижения. Есть такие вещи в мире. Исходя из страданий, пожалуйста, можно. Иди прямым путем, как они сказали. Хлеб с солью ешь. Ну, поговори со своим отцом, он тебе расскажет. Что?
0: Значит, ему начал открываться иврит из постижения.
1: Об этом потом поговорим. Это иврит понравился. Гу, буква, гематрия. Все начинается. Да. Он любит все эти вещи. Да. Я не знаю, где эта книга. Может быть, у Феги осталась дома. Он мне это дал в подарок, потому что он русский, он пришел ко мне, а я его привел к Рэбби. Он издал здесь, в Израиле, песни, которые были на русском. И он... постиг язык из страданий. Он написал стихи о духовном постижении на иврите, очень высоком, на ивритскими буквами и на ивритском языке, не зная ничего. И написал это там. Привез это сюда, вот так, Тань. И здесь он уже отпечатал это, издал. И это стихи, когда Рэбби сказал, что это буквально как к молитвеннике. которые все, конечно же, из высокого духовного постижения, так его стихи, не зная ни одного слова. Когда я вообще ничего не понял, что он тогда пишет, я принес эту книгу Рэбе, не знал, что и как, но он открыл, говорит, это вот так вот и страданий. Ты хочешь так попробовать, пожалуйста? Только ты понимаешь, сколько людей рядом с ним страдали, и ничего у них не получилось из этого. Вот так душа. Это не мы должны судить, но я говорю тебе, что есть такие вещи тоже. Это называется душа человека обучит его, когда он приходит ко всем постижениям. Не нужно никаких языков, но он приходит и чувствует это, и живет этим. Уже получает раскрытие цветов Келим, это вся наука Каббала. Не нужно помощи от книг. Но, как Рэбби говорит, предисловие к учению десяти сферот, Вальсулам, что если это так, пожалуйста, вам не нужна помощь из книг, но кто же может пойти на это? Мы обычные души, нам дали пробуждение, это уже необычно. И все? Эти рассказывают, они уже избранные. Есть у каждого из них особая причина, почему это с ним произошло так. Обычно это с помощью ужасных страданий. Ты убежишь от этих страданий. Это не для тебя. Тебе дали красивое, хорошее средство. Все. Эти крики мне знакомы. Это не только сегодня, это еще не закончится, еще несколько лет. Это естественно. Выбора нет. Это желание получать природу человека, так возмущается всем. Это естественное явление. Как ты можешь прийти к тому большому изменению, что в конце даже согласиться с тем, что он сделал тебе?
3: Ты не то что согласишься с ним, ты настолько захочешь даже заплатить ему за каждый самый тяжелый удар, который он нанес тебе в самом ужасном виде. И ты даже не знаешь это почему, потому что тебе раскроется в этих вещах, которые ты прожил в желании получать, раскроется их противоположное желание отдавать. Именно в них ты почувствуешь любовь. Ты читаешь письма Баля Сулама иногда, ты видишь, что он пишет? Тем, кто проходит разные ужасы, угрозы, им раскрывается буквально в самых ужасных вещах капля единства, и тогда они готовы на все. И капля единства — это не просто животное наслаждение, что сейчас стоит мне даже хотя бы один раз за тысячу лет страданий хотя бы один раз почувствовать. Это духовная вещь. Это невозможно пересказать. Я обещаю тебе, что в конце концов, знаешь, Рэбби рассказывает, как его учили в Хейдере. Он говорит, ну, он пришел в новый хейдер. Он был тоже такой, о, я такой, сякой. Ну, и там был этот Меламед, учитель в хейдере. И этот учитель говорит, ты не хочешь учиться? У него есть две вещи. Есть палка. Он бьет тебя палкой, и ты должен поцеловать ему руку. Ты не прав там, что ты сделал? Удар, ты целуешь ему руку. И деньги. У него были какие-то там гроши, ну что там было в то время. Так он говорит, ты не читаешь, не учишься. И он так проходит перед тобой и бросает перед твоим носом монетку. Ну, ты можешь там купить себе какую-то конфету или еще что-то. Он говорит, все, эти две вещи, все, и никто не был к этому равнодушен.
4: Вы собираетесь стать самостоятельным?
3: Так у тебя уже есть и конфеты, и палка, поэтому с небес тебе дают разные более изощренные вещи. Это не как дети в Польше 100 лет назад. Так делают с нами. Посмотри на всех этих ребят. Они умные, там, компьютерщики всякие, там, доктора и прочее. Ну, то же самое, что с тем же ребенком в Хейдере.
4: Я не понимаю. С одной стороны, ты собираешься стать самостоятельным, независимым, а когда ты становишься самостоятельным, ты оправдываешь его. С другой стороны, тебя дрессируют как собаку сейчас.
3: С одной стороны, ты самостоятельный, с другой стороны, не самостоятельный, обретаешь его природу, и все, у тебя нет выбора. Если ты посмотришь со стороны, быть либо в природе, которую он создал в тебе сейчас, сейчас ты тоже под его полным управлением, потому что то, что он создал в тебе. Либо быть в его природе, и это тоже задано заранее. А кем ты хотел быть? И что, не тут и не там? Вот представь себе другое состояние. Я хочу просто, ну, допустим, я даю тебе все возможности. Ты вообще существуешь вне реальности. Ни творца, ни творения, ничего. Нарисуй мне такое состояние, я хочу услышать. Твой разум даже не способен представить такое. Послушай, что я говорю тебе. Ты даже не сможешь представить себе что-то вне этих двух вещей. Попробуй. Ну, я готов. Давай. Пойдем в какое-то третье состояние. Давай.
4: Но я говорю, сегодня ты видишь конечную цель как состояние, в котором ты пребываешь в Творце, а Он служит тебе для твоих нужд. Ты управляешь своим желанием получать ту самую силу, которая приводит в движение все. Когда вы говорите мне, как будто то, что движет тобой, это твое топливо, по сути. Как будто что является твоим топливом? Что сейчас тебе устроит девушку или сейчас тебе устроит деньги? Ну, так это я сам могу снаружи.
3: Да, это не само собой, это он устраивает, подстраивает тебе. Ладно, ребенок. Ну, это пройдет, все в порядке. Главное продолжать. Я говорю тебе, главное в том, чтобы быть постоянным. После всех этих премудростей, после всего, все-таки продолжать постоянно. Тот, кто умный, он ускоряет развитие, не больше. Тебе кажется, что этим ты умаляешь свою мужественность, да? Есть такое ощущение у парней. Я! После того, как он узнает, кто он и что он, ну, немного успокаивается, понимает, что он творение и находится под воздействием Творца в животной природе или в природе Творца, но нет выбора. В одном из двух. Или и там, и там. Половина на половину. Пока что, потому что начинает узнавать, что вся его самостоятельность сейчас — это не самостоятельность, это скрытие того, что он находится под властью.
4: Как из всех этих нитей того, кто играет нами, ухватиться за одну правильную нить и начинать подниматься по ней? Чтобы ускорить тебя. Как знать, что это правильная нить? Что я не ухватился за что-то сбоку? Как знать, что я действительно...
3: Так он говорит тебе, как ухватиться и взбираться по правильной нити. Он говорит, что тебе и ты, и он, и твое удержание за эту нить, это будет одно и то же.
4: Но у меня нет килим, чтобы это знать.
3: Есть у тебя килим, чтобы знать это. Нет никакой проблем. Ты только должен свои мысли, когда ты делаешь что-либо в жизни, представить, что ты и он, и то, что ты собираешься сделать, это одно. Это не разделяется на несколько. Вы в одной точке. Это называется точка слияния. Капля единения. Все. Чтобы у тебя не было противоречия, чтобы ты не убегал, что это какой-то там бизнес, знаешь, ну, чуть так, чуть этак. Ты, а потом я. Нет, это в одной точке. Насколько человек может представить это действительно, что это в одной точке, а не вместе, без какого-либо различия. Это называется, что он совершает этот шаг правильно.
4: Но достаточно фантазии и каких-то иллюзий, чтобы на себе что-то так представлять.
3: Это не иллюзия. Скажу тебе, фантазия, иллюзия. Нам вообще трудно понять вообще, что такое иллюзия или не иллюзия. И сейчас, может быть, ты спишь, и тебе кажется, что мы сидим здесь на уроке, обсуждаем, и ты здесь сердишься на меня, а я тебе отвечаю. Это тоже может быть через... Четверть часа ты проснешься и скажешь, что это был сон. Что такое сон и что такое нет? Все, что проходит у нас, мы должны принимать как подготовку к чему-то, к тому, что сейчас я действую. Может быть, это сон внутри сна, внутри еще одного сна. Да, ну и что? Верно, что это так, да? Каждая предыдущая ступень по сравнению со следующей ступенью называется сном. Сон — это вак. Это истолкута мухин, выход мухин пока что. Ты не управляешь этой ступенью. Да, верно. Ну и что?
4: Так что значит представлять? Что значит представлять эту вещь? Что значит представлять? Просто привести в своем разуме?
3: Представлять — это называется, что ты уже предчувствуешь состояние следующей ступени. Выше своей ступени.
4: Все?
3: Поэтому это и работает на продвижение, потому что из всех направлений, в которых я могу как бы продвигаться, есть какое-то следующее состояние, которое истинное. Что значит истина по сравнению с моим состоянием? Там я соединен с Творцом согласно всем моим фантазиям, моим ошибкам, все, что я могу себе представить, и все мои философии, все неважно. Я могу представить, что там я связан с ним вместе, тогда это более продвинутое состояние, чем мое нынешнее. Все.
4: Вопрос о буквах.
3: О чем?
4: О буквах. Короткий вопрос.
3: Может быть, никудот, тагин, утиот, потом буквы.
4: Так тот человек, который пришел, каббалисты, они написали буквы, они создали буквы. Почему именно на иврите? Это могло быть на чем угодно, на любом языке.
0: Лама адама зашигеми сибирь.
3: Почему-то человек, который приехал из Сибири, ему вдруг раскрылся еврит. Мне проще всего сказать, потому что он был еврей.
4: Если он пришел к постижению,
3: и если бы он был англичанином, спроси меня, да? Допустим, какой-нибудь англосакс, такой протестант, да? То, чтобы раскрылось ему из его больших страданий. Мы еще не такие умные, чтобы говорить о таких вещах. Я боюсь слишком сильно запутать вас. По чуть-чуть, маленькими порциями.
4: Можно спросить что-то оптимистичное?
0: Ну.
4: Мы учим так, что конец всех выяснений и преодолений — состояние отчаяния. Так это что, обязательно?
3: Как?
4: Состояние отчаяния. Отчаяние — это обязательно? К этому обязательно прийти?
3: Состояние отчаяния. Нужно ли прийти к состоянию отчаяния? Балеслам пишет в Прихаха, в письмах, что нет состояния более радостного, более счастливого в мире человека, чем то, когда он пришел к полному отчаянию, когда у него нет лекарства и ничего не может ему помочь, и нет лекарства, потому что тогда он приходит в состояние, которое называется истинной молитвой. Но мы должны понимать, что истинная молитва — это не просто отчаяние. Когда он сидит и плачет, это называется глупец, сидит, сложа руки, и ест себя. Отчаяние называется, когда он отчаялся в собственных силах, так написано там. Но вместе с этим он знает, что есть цель, и эта цель важна ему больше, чем вся его жизнь. Иначе это не называется, иначе он не поднимает молитву, иначе он просто будет сидеть и плакать, будет закрыт в себе, смотрит в свой кувшин, в себя, и плачет, что нет у него ничего. О чем ты плачешь? О том, что у тебя ничего нет? От этого ты в отчаянии, или ты плачешь, ты в отчаянии от того, что ты не можешь прийти к слиянию с Творцом? Если ты хочешь слиться с Творцом, с ним или вместе, и сам не можешь прийти к нему, если хочешь, тогда у тебя уже есть молитва. Молитва должна быть как любое духовное действие, состоять из решимода и тлапшут, и решимода авиют. Каждое духовное действие содержит два вида информации. Я должен стремиться к свету и должен показать, что у меня есть пустое кли для этого. Тогда это может быть духовным действием. Иначе это что? Просто плакать? Ну, плачь. Вместе с этим тебе нужна мощная сила — очень сильное желание к Творцу. Это то, что нам не достает. Что пишет Баля Сулам? Что Рэби все время пишет? Группа должна быть сильной, чтобы пробуждать в человеке величие Творца. Что он велик, что мне стоит постичь его, что я должен стремиться к нему, как человек с огромной страстью. Это наша группа пока что правильно нам не обеспечивает всем. Плакать все плачут. О чем плачут? Вот этот второй параметр, его не хватает. Решимо дает лапшут, скажем так. И тогда это не молитва. Она не поднимается наверх.
4: Так все-таки есть что-то такое, что человек может управлять этим состоянием?
3: То, что он просто плачет. Он плачет внутри себя, он не обращается наверх. Это я говорю тебе, и все. Ему не хватает стремления к Творцу, он не чувствует. Что значит не чувствует? Он не вдохновляется его величием, он не думает о том, что стоит быть в его величии, вечность, слияние. Он только плачет, что ему плохо, в итоге это то, что и происходит с нами. Почему у нас нет вот этого второго параметра, потому что мы не обеспечиваем это друг другу. И не важно, что ни у кого этого нет познания Творца, и что никто не может передать это другому. Даже если у меня есть, я не могу поделиться этим с вами. Каждый должен говорить с другим о величии Творца. Не о том, как он ощущает Творца, а о величии группы, о величии Творца. Тогда мы будем вдохновляться им, и тогда у нас не будет недостатка в этом втором решимо, вдохновении. Тогда мы обратимся к нему. А так ты просто плачешь, что тебе в твоей этой чашке не хватает наполнения.
4: Как я могу говорить о величии, если я его не чувствую?
3: Тебе не нужно чувствовать. Ты не можешь чувствовать Творца. Ты можешь вдохновляться тем, что я вдохновлен. От моих слов ты можешь вдохновиться, как будто бы это правда. Это сила группы, и так нужно делать. Прочитай еще раз то, что пишет Рабаш. А у нас нет этого. Нам не хватает второго параметра в нашем ощущении, чтобы обрести свыше, получить свыше ответ, реакцию. Все. Вы видите, после Песха или после чего-то, когда мы действительно сильно над этим работаем, мы хотим этого, и говорим о выходе из Египта. Все начинают пробуждаться, появляется подъем, продвижение. Ну, например, скажем, Песах, да? Все в этом немного, и в работе вместе. Почему не быть так еще несколько раз в году? Я уже не говорю о том, чтобы каждый день.
4: Ну и сейчас мы начинаем. С исхода субботы начинаем.
3: Да, сейчас мы, конечно, ты говоришь, мы сейчас в синагоге начинаем молиться. Да, но что я могу сделать? Я ашкеназ, а не сефард. Так что же, я еще тогда пропущу 3 недели, да? Он говорит о слехот, которые начинаются, да? Ты едешь на гору Мирон, у тебя там, очевидно, есть сильная группа, которая дает тебе величие дворца. А что мне делать?
4: Да, первый слехот и вообще все 40 дней. Но не только это. Можно вдохновляться тем, что происходит сегодня в повседневной жизни.
3: Я на твоем месте бы поехал на гору Мирон, поставил бы там палатку, сидел бы там все эти 40 дней. Почему нет? Да, там есть такие люди, которые сидят там буквально, приезжают там с холодильником, с большими динамиками, и сидят там, врубают музыку 40 дней, радуются рядом с Раби Шимоном. Кстати, я этого не критикую. Это тоже хорошо. Это тоже объединение. Ну, такое массовое, всенародное. Ну что? Я приезжаю в Бершевы, я приехал, у него там есть барашка. Да, все так. Очень это все достойно. Это очень хорошая народная ступень.
4: Приезжает 30-40 автобусов.
3: Да? Но, дружище, я тебе снова говорю, есть Тора масс и есть Тора личности. Есть те, кто приезжает туда и получают пробуждение друг от друга, от того, что они едят барана, слушают радио, там всякие песни, ну, знаешь... все эти барабаны. Есть такие, кто не могут этим вдохновиться, у них уже есть другая проблема. Понимаешь, они более сложные. Ну что поделаешь, у них есть другая Тора. Они как раз идут где-то в одиночестве, не хотят смешиваться с другими. Но им, я говорю, тоже должна быть группа. Несмотря на то, что они не хотят, никто не хочет группу, и каждый плевать хотел на других, ему плохо от самого себя, тем более от других. Но без этого нужно понимать, что он не продвинется, потому что ему не хватает вот этого решимо о величии Творца. Этого нет. Он обязан это обрести от группы. Так что, если он поедет на эту гору Мирон, он не впечатлится от этих ребят, от которых впечатляешься ты. Он увидит в них, ну что они делают, о чем они думают. То есть, им это хорошо, а ему нет. Это другой уровень.
4: Как создать правильное вдохновление по отношению к окружению? Не просто творец велик, творец велик, у людей это из носа выходит уже. Это уже вызывает антипатию. Как же создать вдохновение, которое вызовет вдохновение?
3: Как вызвать у товарищей, не просто у людей, у товарищей, вдохновление от того, что Творец велик? Покажи им, что ты работаешь ради группы, что ты работаешь здесь, находишься внутри, действуешь, но покажи свою работу. Тогда они поймут, что ты делаешь это потому, что тебе важно духовное. От этого другие люди начнут думать: «О, он действительно уже понимает, что это важно». И тоже начнут делать то же самое. Нет ничего более сильного, чем пример. Пример в группе — это самое лучшее. Не говори никаких слов, только покажи им, что это так. Но покажи им, не делай это, знаешь, так скромно. И тогда это сработает. Это необходимо. Я не просто так. Ну, кто у нас великий, возьми стакан вина, ну, давайте за это выпьем лыхаем. Я говорю, это не случайно. Просто у нас-то как бы типа уже обычай такой. Но на самом деле это нужно. Ну, нам пока не достает этого. Что поделать? Ну что, будем учиться? Там о буквах будем скоро учить. Ладно.
4: Сейчас поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятках.
3: Да, мы слышали, как человек должен найти связь с Высшим из точки в сердце. Это то, что его соединяет тонкой линией, и тогда человек должен смотреть на себя со стороны и видеть свою связь с Творцом.
4: Я слышал, что ты должен только в своей мысли, что ты делаешь все в жизни, представлять, что ты и он, то, что ты собираешься сделать, это единое целое. Это не делится на несколько «вы» в одной точке. Это называется точки слияния, капли слияния.
3: Урок ощущается очень важным, и я уверен, что мы сможем, что это позволит нам работать в течение дня. И то, что я записал, насколько группа должна быть сильной, пробуждать в человеке величие Творца, что его стоит постичь, что нужно стремиться к нему и так далее.
4: Процесс крика, который он привел там в начале урока. Почему я не могу сделать ничего хорошего Творцу, пока крик не превращается, не происходит настоящее чудо, когда человек меняет свое кли на кли Творца. Это точка, в которой нужно жить ежедневно, ежемоментно.
1: Да, нужно прийти к крику, чтобы Творец ответил нам. Это истинный крик. Рав говорил о решимо. Крик — это молитва, которая содержит два параметра — решимо дейт лапшут и решимо дейт авиют. Нам недостает решимо дейт лапшут, и это величие Творца. Каждый должен дать пример в группе, что величие Творца мы можем получить от группы, от окружения. И каждый должен говорить об этом и давать пример. Насколько духовное важнее, чем все остальное.
4: Говорилось много о примере куклы на ниточках, что мы все куклы. Но у каждой куклы есть нить, которая связывает его с кукловодом, за которую можно ухватиться и подняться. Творец специально дал эту нить. И нужно каждый день ее искать в мыслях, в действиях, в своих мыслях, как можно подняться по этой нити в направлении Творца, пока мы не обретаем разум и ощущение его.
1: Мы слышали, что можно пройти по пути страданий, но зачем это нужно? Лучше сделать это по доброму и приятному пути вместе с товарищами, ускорение, доставить наслаждение.
4: Я слышал в начале урока, что Рав говорит, что человек желает Творца, но желать Творца — это значит желать быть как он, не им самим. И тогда он приходит к такому перевороту, и тогда внутри себя создается этот образ Творца, и тогда приходит мир между противоположными свойствами. И он еще что-то сказал в конце, что мы как группа должны возвеличить Творца. Иначе человек не захочет такого переворота.
1: Лейб пишет, что наша цель — прийти к связи с той рукой, которая крутит нами. Яков пишет, что нет выбора, нужно дать друг другу пример величия Творца. Я добавлю относительно статьи, что человек должен прийти к такой истинной потребности слиться с Творцом, пока он попросит слияния с ним. И тогда есть мир между ним и Творцом, и он сможет работать и служить Творцу и своим и добрым началом, и злым началом.
4: Еще я слышал, что Бааль Сулам пишет, что Ребе все время пишет, группа должна быть сильной и пробуждать в человеке величие Творца, что он велик, что мне стоит постигать его, и что я должен стремиться к нему, как человек с огромными страстями. И эта группа наша пока что не дает правильным образом для всех.
1: Да, получили от Рава важные такие рекомендации, как работать над страданиями, как относиться к друг другу терпеливо, понимать, что с нами работают свыше. Итак, находить место преодоления, ускорения, потому что все остальное от нас не зависит, только намерение, только важность, которую мы даем друг другу.
4: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот. Здравствуйте, все любимые друзья, дорогой мировой кли. Мы после урока, где просто слов нет описать весь этот дух и эту мощь и все эти понятия, которые мы впитываем из этих особых уроков Рава. И у нас есть отрывок. Я думаю, что даже у нас это есть в титрах, которые поможут нам войти в ТЭС. И тут упоминается центральная точка, которую Рав подчеркнул на уроке. И этот отрывок, он просто связывает вот этот пример и цель учебы вместе, притягивание окружающего света. Так давайте почитаем. Рав нам сказал так. Мы куклы, но у этих кукол все-таки есть какая-то нить. Ты знаешь, как кукла, она подвешена на нитях, которые двигают ей. Но есть у этой куклы нить, по которой эта кукла может подняться сама до уровня человека, который ей управляет. Она может это сделать. Есть одна нить. Иначе нам бы не рассказывали обо всем этом. Мы бы оставались животными, и все. Эта нить — это путь через точку в сердце, когда я притягиваю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому свету, получу этого света вверх. И тогда я уже не завишу от нитей. Я сливаюсь с той рукой, которая управляет мной.
1: У нас сейчас есть возможность ухватиться за край этой нити. Мы раскроем учение 10 сферот, первый том, первую часть, пятая страница, и нырнем в урок, который Рав тянет нас за эту нить к тому месту, которое мы должны достичь. И когда мы говорим о тексте, мы смотрим на 50-ю сноску. Там есть...
2: בתחילת טור ב' למי שזה נמצא אצלו בחומר הלימוד זה באות נון
1: יש такие слова теперь тебе будут понятны четыре стадии. Мы сейчас войдем в этот урок, будем записывать для себя какие-то вопросы, замечания и постараемся вникнуть в то, что нам рассказывает Рав, в текст, а потом можно задавать вопросы.
0: Мы читаем книгу «Учение 10 сферот», первый том, пятая страница, 50-я сноска, второй столбец, со слов «Теперь тебе будут понятны». «Теперь тебе будут понятны четыре стадии и те ступени, которые обязаны присутствовать в каждом создании».
1: Потому что творение считается оторванным от Творца, поэтому он называется творением, от созданным им, он выходит из него, но сейчас он вышел в собственное такое существование. Не может быть, чтобы он вышел напрямую из Создателя, потому что при прямом выходе из него, немедленно таком, он находится как прямое следствие этого Создателя.

0: Отеля, но над ним должны пройти несколько действий, пока в нем не сформируется нечто, и согласно этому он будет называться созданием, то есть отделенным от Создателя. Что это за свойство, что это за сила, что это за материал, который отделяет его от Создателя. И именно из-за этого он и будет называться, что он самостоятельное. Самостоятельное творение.
1: Потому что вначале распространяется свет, выходя из Творца, в качестве света хохма, поскольку только желание получать содержится в нем. И это первая стадия, хина алиф. А затем усиливается в этом свете желание отдавать и притягивает свет хасадим. И это усиление считается второй стадией. А затем приходит этот цвет хасадим, большое распространение, смысл которого выяснится далее. И это третья стадия, пхина гимл. А после выхода и проявления во всей полноте этих трех стадий снова пробуждается сила желания получить включенного в первое распространение и опять притягивает свет хохма.
0: То есть от света, как мы обычно это рисуем, у нас есть распространение. Первая, вторая, третья и четвертое распространение. И в чем разница между первым распространением и четвертым? И первое распространение тоже желание получать. Она хочет получить то, что приходит к ней. Но когда Создатель создал ее напрямую, он создал желание. Желание получать. Но вот это желание получать, оно исходит напрямую из Создателя, хотя он называется сущим из ничего, созданным из ничего, вот это желание, но оно приходит из Создателя. А четвертая стадия, там желание получать, оно хочет получать свет. Это тоже желание получать. Но оно уже не создано из ничего, оно уже как бы от себя самого, и этим четвертая стадия отличается от первой стадии. То есть Создатель, Творец, Свет хочет провести это развитие творения самостоятельное, и он достигает этой цели своего создания на четвертой стадии развития. То есть он хочет работать над желанием получать, четыре этапа. Последний этап — уже желание получать. Хочет само желать, хочет само получать. В нем уже есть пробуждение от себя. То есть вот эта цель, которая была представлена, достигалась в первой стадии, она достигается в четвертой стадии.
1: И это предельное завершение постоянства желания получить в Парцуфе, поскольку оно проявилось как устремление именно во время отсутствия света хохма в Парцуфе, когда был только свет хасадим, только после третьей стадии, когда у создания появилась реальная возможность устремиться к получению света хохма. Именно этим устремлением определяется желание получить в нем, и довершаются его получающие келим, чего в распространении первом не было. Поэтому не завершаются келим получения ранее, чем в четвертой стадии, называемой также вторым усилением. А после завершения этой стадии, четвертой стадии бесконечности, произошло сокращение, означающее уход желания получать из этой четвертой стадии, которая привела к выходу из нее света бесконечности.
0: Понятно? То есть четвертая стадия, что в ней особенного, есть желание получать такое же, как у первой стадии, такое же, как и у первой стадии. Кроме того, от себя у нее есть стремление, вот эта добавка, и поэтому четвертая стадия называется творением или созданием. Потому что само желание получать от Создателя, как мы говорим, даже в этом мире, если у меня есть просто желание получать, согласно которому я живу, это приходит ко мне от природы. Элуким гематрия тева. То есть если у меня начинается желание получать не от себя, не от окружения, а когда я сам пробуждаю его от разных вещей, которые так не находятся в моем распоряжении, с помощью света, я пробуждаю в себе желание. И тогда это желание, которое я пробуждаю в себе с помощью света, называется стремление от меня. И вот это стремление, оно называется творение. А до этого стремления меня нет. Есть что-то, чем управляет свет, и нет у него никакой в этом самостоятельности. Отсюда, из этого состояния, в развитии четырех стадий прямого света, мы можем извлечь все законы мироздания. Все законы, буквально. В нашей работе, в нашем отношении, друг с другом, с Творцом, что такое точка в сердце, что такое животное желание, развитие по четырем уровням. Он говорит, это имя Юд Кей Вав Кей, оно содержит в себе все.
1: Виктор из Пардеси спрашивает нас, каким образом Килим могут развиваться до того, как есть сокращение и экран.
0: Что значит «до того»? Кто приводит клик к сокращению экрану развития? Экран и сокращение, и все остальное развитие — это следствие развития кли в свете, который воздействует на него. Так как он говорит, какова причина изменения развития кли? Свет воздействует, да? Свет, он всегда первичен. Это номер один. Нечего говорить. Это понятно. Желание получать — это номер два.
2: Венютер.
0: И нет ничего больше. Свет развивает желание получать к номеру три, скажем, когда оно начинает ощущать себя, пробуждение от себя. Вот из этого пробуждения он начинает уже вмешиваться в то, как свет воздействует на него. Понимаешь? Как младенец, маленький ребенок, то, что ему говорят, он все делает, нет никакой проблемы. Вдруг начинает проявлять свой характер. Я хочу так, я хочу не так, я мама. Начинает проявлять свой характер и свет, который воздействует на него. После этого на номер три. Он уже самостоятельный, воздействует на него, и он уже не может воздействовать только свет. Тут есть уже две власти — свет и вот это пробуждение от себя. И это два как бы управления, две власти. Ничего не поделаешь. И тогда уже в противостоянии между ними, здесь потом происходит первое сокращение цимцумалев, как он говорит, потом экран и так далее. Все вот эти действия, пока кли не определяет в этом своем пробуждении, что оно хочет, что оно принимает здесь, какое решение, что оно хочет быть подобным. Хочет достичь подобия. Уже кли начинает определять, уже хочет быть прежде света. Все больше и больше после разбиения приводит себя к пяти мирам. После миров есть разбиение, с помощью разбиения есть сила света внутри кли. Это то, что кли обретает после разбиения силы света, входит в кли, и тогда кли после разбиения начинает использовать силу света, которая есть в нем, все вот эти решимот, и начинает из себя производить исправление в подобии, в отдаче дающему. Мы видим, что каждый раз кли берет на себя все больше и больше решимот, впечатлений, сил, действий, пока не становится в этом равным Творцу. То есть свет, так же, как свет здесь, так же и кли, становится в результате исправления. Достигает полного исправления, буквально равны друг другу. Но нет, кроме света и кли, ничего, только пойми, насколько кли, всякие состояния, силы, от света используют его. Ты хочешь? Пожалуйста. Стремление, пожалуйста. Сокращение, пожалуйста. Все, пожалуйста.
1: Он пишет здесь: уход желания получения из получать из четвертой стадии. Что это значит, что желание получать уходит?
0: Он объяснит это, что само желание получать не уходит. Так мы говорим. Кли начинает получать предпочтение, это называется стыд, и кли предпочитает быть в подобии свойств, его желание поднимается, становится более чистым. И тогда желание получать в этом, оно подчиняется и не ощущается. Но если мы недостаточно почитали, он еще будет говорить об этом. Пожалуйста.
2: והנה נתבהרו דלת הבחינות המחויבות להימצא בכל נאצל, אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. אשר בית ההתפשטויות נבחנות לזכרים, להיותן בחינת השפע הנמשך מהמעציל.
3: זה בחינה א' ובחינה ג'.
0: Это первая стадия и третья стадия.
2: היא שפע אור החוכמה, והתפשטות ב' היא שפע אור דחסדים. וב' התגברויות הן ב' נוקבין, להיותן בחינת התעוררות של הנאצל, והתגברות הרצון מכוח עצמו. אשר התגברות א', היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון להשפיע, הנעשה שורש אל האור דחסדים, והתגברות ב' היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה, והוא שנקרא בכל מקום בחינה ד'. והנה בחינה ד' זו, היא הנקראת נקודה אמצעית שבאין סוף ברוך הוא. ועליה כיוון הרב באומרו, צמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו. ונקראת כן, להיותה כלי הקבלה לאור אין סוף ברוך הוא, שהוא בלי שיעור ובלי גבול כלל. ועל כן נבחנת מציאותה כדוגמת נקודה בפנימיותו ובאמצעו של האור ההוא, והאור מסבב אותה ודבוק בה סביב סביב עד אין שהוא.
1: И слит с ней со всех сторон беспредельно, потому что только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры и оценки. Тогда как в получающих килим, начиная с сокращения и ниже, то есть в низших созданиях, считается, что килим получения удерживают свой свет во внутренней их части и сердцевине. Иными словами, стенки килим, то есть четыре стадии в килим, создают границу и меру на свет внутренних из-за авиюта в килим. Как выяснится далее. Но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется «он» и «имя его единое».
0: То есть что у нас здесь есть в этой Малхут во втором преодолении, когда она наполнена светом и понимает, от кого она получает свет? Есть совершенство. В тот момент, когда она чувствует, я не говорю про ее реакцию, потому что мы учим, что каждая стадия делится на две части. Часть — то, что она сама, и часть, которая из нее развивается как результат первой части. Это Малхут, которая наполнена светом, она ощущает себя так, что у нее нет никакой границы в наполнении, она называется Малхут Эйнсоф, Малхут Бесконечности. И тогда мы говорим, что все предыдущие этапы, они лишь поддерживают ее и находятся в ней, как те, которые организуют вот эту четвертую стадию. То есть мы можем изобразить вот эти круги один внутри другого. И это у нас стадия Шораш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Так они распространяются друг в друге, вот эти круги, и четвертая стадия, она последняя в развитии. Здесь мы ее изображали, что она самая маленькая, но она в сущности самое большое желание получать. Только на этом рисунке мы изображаем, что важнее. Важнее всегда то, что внутри. И здесь вот есть свет бесконечности, окружающий, который развивает от стадии Шореш. Шореш, в нем есть желание Ешмиайн, созданное из ничего, и от него это развивается к первой стадии, второй стадии, третьей и четвертой стадии. Но все эти желания, они пока что не ограничены. Почему не ограничены? Нет реакции со стороны кли на то, что свет делает с ним. Это как зародыш в материнской утробе. Нет у него ничего. Все приходит со стороны природы, свыше. От него пока не ожидают никакой реакции, не может быть реакции. И поэтому все находится вот в этом круге, все в одном таком однородном состоянии. Потому что свет только желает насладить. Но четвертая стадия, когда она уже начинает ощущать себя относительно света, в ней уже пробуждается отношение к свету, что он делает отношение между ними безграничным, бесконечным. Она говорит: «Нет, я хочу выяснить с тобой отношения. Ты мне, я тебе, но таким особенным образом, в линии. Не так, чтобы ты ко мне пришел и делал со мной, что хочешь. Я хочу проявить себя, я хочу привести себя к подобию, и у меня есть свое желание». И тогда, начиная от четвертой стадии далее, перестает быть круг там, где была власть света над желанием, тем, что четвертая стадия говорит, что она решает. Тут есть решение. Решение со стороны четвертой стадии, и тогда вместо круга
3: Игуль кав.
0: Становится квадратом, скажем, да? Ну, лучше скажем, кав, линия.
3: Тут у меня шебезе, укувеа, арацион.
0: То есть тем самым желание определяет, что оно хочет что-то сказать. И в итоге с помощью линии он тоже приходит снова к кругу. Но этот круг уже в гмар-тикуне, в полном исправлении, когда исправляет себя полностью. Снова возвращается к бесконечности. Но бесконечность тенцов уже со стороны создания уже точно равно ему, отношению с ним. В Малхут мир бесконечности. Так творение достигает такого же отношения к Творцу. И он снова возвращается к Игулю, к кругу относительно Творца. И здесь круги.
3: Абуре клапей аневра.
0: Творца относительно творения.
3: Зе это алих.
0: Такой процесс.
3: Анаху не старех лалехат кцат ле лох шейлот вачивот, еш ладу итгабруйотка.
0: Нам придется обратиться к вопросам и ответам, что такое преодоление, что такое распространение. Поподробнее выяснить эти четыре стадии, хотя мы их как следует уже изучали. Я думаю, что все-таки стоит еще больше в это вложить, потому что эти четыре этапа, в них заложено вообще все, что Творец дает творению. Потому что, начиная от сокращения и далее, творение начинает реагировать. В бесконечности есть все, что Творец хочет дать, и все скрыто там или даже включено в эти четыре стадии прямого света. Тот, кто изучает и старается почувствовать и разыскать все, что есть в этом первом авая, в этом главном, там он раскрывает все. И так мы учим, что вот из этого авая, юткей вавкей, все остальное творение развивается, и все, что оно получило, это как бы практическая реализация. Итак, друзья, ваши вопросы и руки.
1: Там говорится о втором преодолении. Где, что вообще такое преодоление? Кто кого преодолевает?
4: Да.
1: Мы, пока Рав говорил, мы пытались как-то так вернуться к чертежу, и можно это видеть здесь. Прежде всего, мы говорим о четырех стадиях прямого света, и, как мы слышали сейчас в последних словах Рава, там находится все. Все существует в этой самой структуре. Юд-Кей, Вав-Кей, четыре стадии прямого света. Там существует все. Мы каждый раз слышим в учении десяти сферот всякие новые развлечения. И нужно привыкать, что на эти четыре стадии можно смотреть с разных углов зрения. Тут говорится о двух понятиях — распространение и преодоление. Можно посмотреть чертеж? Мы слышали так из Бааль Сулама Ор Пними, что распространение, первое распространение, это понятие, которое относится к свету, который принимается в первой стадии. Первая стадия по своей сути принимает свет, и поэтому мы относимся к ней, мы ее называем первое распространение. Это первое распространение света, и там принимается свет хохма, высшее изобилие, свет хохма, высшее благо. Затем вторую стадию мы называем первым преодолением. Почему преодоление? Потому что тут есть некая реакция со стороны кли. Разумеется, это все еще в четырех стадиях прямого света. Но тут есть преодоление желания, реакция кли, реакция со стороны вот этой второй стадии. Почему есть реакция? Потому что она хочет отдавать, хочет быть как свет. Затем продолжается, процесс продолжается, и третью стадию мы иногда называем вторым распространением. Тут снова есть распространение света. В этот раз это свет хасадим. А четвертая стадия называется здесь вторым преодолением. Потому что здесь снова есть реакция со стороны кли. И эта реакция очень важна нам. И Рав подчеркнул очень сильно в течение урока. Что особенного в четвертой стадии? Что, собственно, это то самое желание, которое есть в первой стадии, плюс стремление со стороны самого желания. Если здесь, в первой стадии, у нас есть желание получать, которое создано из ничего, и все, свет создал кли, из ничего и наполняет его. В четвертой стадии сверх этого кли, которое было создано, есть еще некое требование быть получающим весь свет. Поэтому мы это называем преодолением. Так, я надеюсь, что немножко понятнее становится.
0: Давайте перейдем к определениям.
4: Амуд ламед алеф, амуд 31.
0: Четвертый вопрос. Юд Далит. Что такое распространение?
4: Баласулам
0: говорит так, что свет, выходящий из создания, из создателя, входящего в создание, называется распространение света. И действительно, высший свет, он не впечатляется от этого и подобен тому, кто зажигает одну свечу от другой. И так, что в первой свече нет недостатка, но его так называют. Читаем еще раз. Свет, выходящий из категории создателей, входящих в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения создания называется это так. Это называется распространение. Где Раф объясняет нам, что есть распространение в первой стадии. Здесь в первой стадии есть распространение, и в третьей стадии есть распространение. Первая стадия создана как желание получать, и это желание чувствует в себе свет. Свет — это всегда наслаждение, а кли — это желание, и наслаждение, которое наполняет желание, называется свет. Первая стадия создана как желание получать и ощущает в себе распространение света хухма. И в конце себя, как Рав изображал нам на чертеже, всегда есть два состояния. Одно — то, как она развивается, другое — то, что происходит в конце ее развития, что переводит ее в следующую стадию. В конце раскрывается, что есть дающий. Тогда она преодолевает тот свет хухма и хочет, несмотря на то, что она вся наполнена светом хухма, несмотря на это распространение, она преодолевает и говорит: «Я хочу быть как шорош, как дающий». И поэтому следующее состояние в ней, что есть там свет хасадим и так далее, это уже как бы приходит от нее, поэтому это называется преодоление. То есть она преодолевает свет хухма в ней, хочет почувствовать себя как дающий, поэтому это называется преодоление. Всегда говорится со стороны кли. Так же, как мы слышали это на первой части урока, и так это первое преодоление, первое распространение, первая стадия. Первое преодоление — это вторая стадия, и тогда что же происходит? Свет хасадим, он царит во второй стадии, управляет, и поэтому третья стадия, которая раскрывается, это уже распространение света Хасадим. Свет Хасадим распространяется в ней, она не делает здесь действия преодоления, а в ней распространяется свет Хасадим, и в своем выражении он выражается в том, что желает получать. Поэтому тут свет Хасадим, свечение хухма. Свечение хухма не то, что он хочет немножко хухмы, а в нем распространяется свет Хасадим, и выражение это свет Хасадим в том, что она получает. Это третья стадия в конце себя обнаруживает, насколько желание получать — это желание Творца, чтобы она была получающей. Поэтому она преодолевает свет Хасадим и решает снова получать свет Хухма. Это тоже называется преодолением. Всегда мы смотрим со стороны кли на его отношение к свету. Если свет, естественно, распространился в нем, это называется распространение. Если есть со стороны кли преодоление, желание сделать что-то новое, это называется преодоление. Поэтому первое распространение — это первая стадия. Первое преодоление — это вторая стадия. Второе распространение — в третьей стадии. И второе преодоление в четвертой стадии.
4: Кенави.
5: Если
1: вы хотите прочитать, то есть вопрос об этом. 69-й вопрос.
0: Замечательно. Ави сказал нам о 69-м пункте, что такое четыре стадии.
1: Ответ на странице
0: представляет собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать.
1: Так мы прочитаем 69-й вопрос. Что представляют собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать? Что является к тому, что относится к тому самому творению. И это называется первым распространением или первой стадией. А затем усиливается в этом свете желание отдачи, так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим. И это называется первым преодолением или второй стадии. А после этого распространяется этот свет Хасадим большим распространением, то есть со свечением Хохма, и это называется вторым распространением или третьей стадией. А затем опять усиливается в этом свете желание получить желание, содержащееся в свете от первого распространения. И этим завершается желание получить во всей его величине и полноте. И это называется вторым преодолением или четвертой стадией.
4: Френч.
0: Да, продолжая это, если Малхут называется преодолением, то почему Зарампин, третья стадия, они называются тоже преодолением? Там тоже развитие желания происходит. Да, верно. Третья стадия очень такая особенная, потому что что такое? По сути, третья стадия. Вторая стадия — это желание, которое раскрывается в первой стадии, быть как дающий. Поэтому во второй стадии, говорят, там есть три свойства. В первой есть хохма, во второй свет бина, она наполнена, нет никакого потребности в хухме. Но из-за преодоления она раскрывает новое наслаждение, то, что она хочет быть подобна Творцу, и это называется свет Хасадим, наслаждение от отдачи. Но в конце себя она обнаруживает, чтобы быть как дающий, она должна сделать действие как Творец. Что сделал Творец? Он создал желание получать. Вторая стадия создана, она создание, она не может создать желание, получает. Творение создано из ничего, то, что Шорош создал Алиф. Но вторая стадия не может сама создать. И что же она может? Чтобы выразить свое желание уподобиться Творцу на самом деле, она использует то желание, получает, которое он создал. То есть она понимает, что она не может ничего ему дать, иначе как не получать от него. И поэтому причина создания третьей стадии — это свет хасадим. Это вторая стадия, она причина. Она хочет выразить свои хасадим. Как она их выражает? Тем, что она получает от Творца. Поэтому третья стадия, она не самостоятельна. Она потом будет называться Зейр Ампин. Зейр Ампин, у него нет рож. И ему не достает рож, потому что его рож в бине. Бина — это желание выразить хасадим. А Зейр Ампин — это только выражение того, как она выражает хасадим, тем, что она получает, потому что она проявляет то, что Творец хочет от нее, чтобы она получала. Поэтому называется распространение хасадим. Это не то, что меньше хасадим, чем у бины. Наоборот, это еще больше хасадим с этой, в том смысле, что она получает наслаждение от Творца, потому что она этим хочет отдавать ему. Она хочет быть подобной ему. И поэтому это называется распространение, а не преодоление. Она развивается еще больше в хасадим. Но в конце Зейр Ампина то, что она обнаруживает, что свет хасадим мешает ей быть действительно получающей. Она не хочет хасадим, она хочет быть только получающей, потому что это по-настоящему желание Творца, чтобы она бы получила. И поэтому это называется преодоление света хасадим, чтобы использовать только желание получать и получить. И это называется свет хухма. Это называется распространение света и его исторжение. Мы учили, что такое распространение, да, это приходит со стороны Творца. И выход его, это называется то, что приходит со стороны творения. Это делает кли, то есть уже четвертую стадию, пригодный к своей роли. То есть это значит уже действительно желание получать. Поэтому в этом разница между первой стадией и четвертой. В первой есть распространение, поэтому раскрывается в ней свет хухма, а в четвертой стадии есть преодоление, и поэтому раскрывается в ней свет хухма, это уже относится к ней, это уже считается ее кли.
1: Да, женщина Испании, пожалуйста.
5: Gracias, amigos. Si la primera y segunda intensificación son la letra Hey, ¿por qué la primera y segunda expansión son dos letras diferentes? Yod y Bab.
1: Если первое и второе преодоление — это буквы Hey, буква Hey, то почему это одна и та же буква Гей, почему первое и второе распространение — это разные буквы. Первое преодоление или буква Бина, она обозначается, стадия Бина обозначается буквой Гей, высшая Гей, а четвертая стадия называется нижней Гей, потому что четвертая стадия и вторая стадия, они связаны. Теперь, первая стадия называется Юд. Нулевая стадия или корневая — это кончик буквы Юд. Кончик буквы Юд — это нулевая стадия или корневая. Первая стадия называется Юд. Третья стадия, Зейр Ампин, — это Вав. Она длинная и тонкая, потому что распространение там такое, что узкое и тонкое — это... Там нет такого распространения вширь, хасадим. Гей указывает нам на ширину, на хасадим. Поэтому первая стадия и третья стадия — это не то же самое. Собственно, и вторая, и четвертая тоже не то же самое. Это нижняя гей и верхняя гей. Гена, хочешь что-то добавить? Или прочитать? Нам указывают на 70-й пункт.
0: Это говорит о том, что представляет собой четыре буквы Авая. Это просто не объясняет, но это описывает. То, что сказал Асав сейчас, Причина, вопрос, почему вторая и четвертая стадия, они обозначаются обе буквы «гей», поскольку четвертая стадия, она в сущности это выражение второй стадии. Нужно помнить только одно. Со стороны Творца осознанно желание получать. Все. Только желание получать, первая стадия. Шорош создал первую стадию, алиф. Все остальное развитие отсюда и дальше исходит только из одного. Первая стадия в конце себя обнаружила, что есть свет, который наполняет ее, и у этого света есть противоположное ей свойство. Это то, что мы слышали сегодня на первой части урока. Что это за мир, шалом? Помните, Раф описал, что такое шалом? Что мы со стороны желания получать обнаруживаем, что есть обратное нам свойство. Мы просим его, получаем его, и только в нем есть шлемут, совершенство. Это совершенство находится только за Максомом, здесь нету его. Но это снизу вверх. Откуда это исходит? Что при распространении сверху вниз первая стадия обнаружила, что есть дающий. И это уже вывело ее из состояния первой стадии, потому что в тот момент, когда она хочет быть подобной дающему, это уже называется новое состояние. В ее желании называется вторая стадия, и свет, который наполняет ее, это свет Хасадим, желание уподобиться Творцу. Теперь в конце себя она спрашивает, как я это делаю, как я уподобляюсь дающим. Она принимает получать третья стадия распространения хасадим. Но на самом деле быть дающей, подобной дающему, это только когда она получает. Она становится получающим, называется четвертая стадия. Поэтому что такое четвертая стадия? Это реализация желание второй стадии действительно быть как дающий, стать такой, как он. Поэтому вторая и четвертая стадия, бет и гей, это обозначается одной и той же буквой гей. Нижняя гей, четвертая стадия — это желание получать, и причина ее — это вторая стадия. И потом, когда мы изучаем первое сокращение, второе сокращение, всегда есть связь между биной и малхут. Все исходит, как я Асаф объяснил вначале, и как Рав говорил о том, что все исходит из четырех стадий прямого света. Вся связь между биной и малхут, потом, после второго сокращения, все, что там находится под табуром, и цимцумбет, и все, что мы изучаем дальше, все это исходит из этой точки. И четвертая стадия — это желание получать, но причина ее — это желание второй стадии уподобиться дающему.
1: Есть предложение прочитать? 32 пункт во внутреннем... в истоклут пнимит.
6: Амуд хафей. В истоклут пнимит. אות למד בית, אומר לנו כך, אותיות יוד וו דהוויה הן דקות,
0: буквы Юд, Вав, Авая, они тонкие, поскольку это... вопрос, можно ли найти это в титрах. И нечего спрашивать об этом, потому что Юд указывает на хохма, а гей на бина. И суть того, что есть 10 сферот, находится в хохме, а бина за рампин и малхут — это только облачение в хохме. Хухма должна была
6: ויניאנו כי האותיות של השם בן דלד אינן מורות ומרמזות.
0: Но они показывают и на меру и количество света в 10 сферот. И показывают на воодушевление кли. Потому что белая часть в клав это указывает в книге Торы на свет, а черная краска букв в Торе указывает на качество килим. И поэтому кетер, поскольку это только шорош, указывается началом буквы «Юд», а «Хохма» — это сила, которая раскрылась на практике, указывается на маленькую букву «Юд», а «Бина» в ней, она вышла и раскрылась из потенциала в действии. Это обозначается большой буквой «Гей», а «Зерампин», поскольку это потенциал для раскрытия действия, указывается тонкой и длинной буквой «Вав». И вот эта тонкость показывает, что
6: Шадайн Авая Блит Ло Аваят Кли Тмунабо
0: проявление кли скрыто в нем, а продолжение линии говорит, что в конце распространение проявляется полное и законченное кли, потому что хухма

0: не смогла в своем раскрытии проявить полное кли, потому что бина не является буквально кли, а действием кли. И короткая ножка буквы «Юд» не раскрыла силу, заложенную в ней, а благодаря распространению в полное кли и малхут указывается этой буквой «Гей» как сфера бины. Это большая широкая буква, которая в ней раскрывается полнота формы. И то, что бина и малхут, у нее одинаковые буквы, потому что в мире исправления они действительно подобны друг другу, и берут килим друг у друга, как сказано, и пойдут обе вместе, как это и разъясняется. Когда сейчас теперь уже все понятно, мы можем прийти к истинному стремлению, как мы изучали в первой части урока, прийти к тому месту, где Баал-Сулам пишет об этом, и это понять то, что сказано.
1: Да, друзья, действительно, у нас бесконечное количество различных распознаваний в четырех стадиях прямого света, там находится вся реальность, а мы переходим к объявлениям.
0: Конгресс выпускников МАК 7 августа, завтра, в пятницу, в 8:30. Завтра мы расскажем о нашем общем доме, о проекте, побеседуем о том, что связь между нами — это основа распространения. Мы приглашаем всех выпускников Каббала Алиам на русском языке, всех выпускников МАК, всех русскоговорящих, прийти и почувствовать глубину нашего сообщества МАК в Израиле. Запись на сайте вместе Академия на русском языке. Закончим песней.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава 8 августа 2002 года, который основан на статье «Что такое мир в духовной работе?». Вы можете найти это в трудах Рабаша, второй том, 935 страница. Мы вместе прочитаем статью в десятках. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
2: Труды Рабаша, второй том, страница 935, статья «Что такое мир в духовной работе?». Сказано в Писании: «Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он, то есть Пинхас, за всесильную свою искупил вину Израиля». Следует понять, что это означает в духовной работе. Первое. Что означает «за то, что возревновал он за всесильного своего»? Второе. Что означает «искупил вину сынов Израиля»? Второе. Что такое «мой союз мира»? Известно, что порядок работы таков, что человек должен прийти к завершению цели, что означает, что человек должен принять благо и наслаждение, которое было в желании Творца насладить свои создания. Но для того, чтобы человек был способен получить это, человек должен бороться с ситрой Ахры, то есть со свойством народов мира, которые противостоят свойству Израиля.
1: Потому что Израиль означает, что все действия их Яшар Кель, прямо к Творцу, в то время как народы мира противоположны святости. Они желают всего лишь ради самих себя. Таким образом, они оторваны от источника жизни. И потому называются мертвыми, как сказано, а милость племен порочности, и объясняет Зоар, что все благоделающих они делают ради себя. То есть все, что они делают только ради себя. Потому что создан человек в желании получать для себя, это клипа. Как сказано в предисловии книги Зоар, и остается в порабощении этой системы до 13 лет. Это время испорченности. А благодаря занятиям заповедями, начиная с 13 лет, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя заложенное в нем, постепенно изменяя его на ради отдачи. И этим он постепенно притягивает святую душу от корня ее в замысле творения. И она проходит через систему святых миров и облачается в тело.

0: следующим келим он сможет обрести совершенство, все благо и наслаждение. Однако для того, что человек пришел к отдающим келим, то есть келим, направленные на Творцу, что противоположно природе, в которой человек рожден, ибо человек рожден как раз наоборот, желание получать только для себя, как сказано выше. Поэтому до тех пор, пока человек работает ради вознаграждения и наказания, то, что называется лолишма, тело не очень-то сопротивляется работе. Тогда, как, когда человек хочет работать в святой работе, для того, чтобы это стало средством, с помощью которого он обретет отдающий келим, что прямо противоположно природе, тогда тело приходит с вопросами «кто и что?». То есть вопросы, которые обращены против сердца и разума, которые называются свойством разведчиков, мераглим. И хотя человек всякий раз преодолевает, но порядок таков, что тогда весь порядок работ проходит в подъемах и падениях. И человек приходит к состоянию, когда он хочет отчаяться от того, что он когда-либо придет к подобию по форме. И часто человек хочет убежать с поля боя, ведь он видит, что его работа напрасна, и ему больше не на что надеяться, что когда-либо будет хорошо, как он видит из прошлого. Поэтому много людей, которые начинают работу по отдаче, видят, что это слишком трудно. Поэтому они оставляют эту работу и говорят, что эта работа только для великих, а не для таких людей, как он.
1: И тогда это время, когда есть у человека претензии, требования, которые он предъявляет Творцу, и тогда он не согласен с Творцом и предъявляет претензии. Первое. Почему Творец создал его с природой, чтобы у него было желание получать? Почему Творец желает, чтобы он отменил получающий келим? Ведь Творец добрый и творящий добро. А раз так, то почему он не ведет себя с нами так, как мы это понимаем? И вот эти подъемы и падения понимаются нами в таком виде, что во время подъема мы пребываем иногда в мире с Творцом и говорим о нем, что он управляет миром как добрый и творящий добро. А во время падения нет у нас сил сказать, что в управлении миром он ведет себя как добрый и творящий добро. Поэтому получается, что мы всегда пребываем в противоречии. И действительно, почему порядок работы настолько труден и должны обязательно быть подъемы и падения? На это существует известный довод. Согласно сказанному, преимущество света из тьмы. То есть невозможно получить свет, если нет недостатка и потребности в свете.
0: Поэтому, когда человек видит, насколько свойства народов мира в нем сопротивляются Творцу, и человек не может выдержать врагов Израиля в себе, тогда он ревностно относится к Творцу и не смотрит ни на какие падения, которые есть у него, и делает все, что в его возможностях, и взывает Творцу, чтобы он дал ему помощь, чтобы он смог победить грешников в себе. Благодаря тому, что он преодолевает и не убегает с поля боя, Творец заключает с ним союз. То есть он заключает с ним союз, чтобы был мир между ним и Творцом. И благодаря тому, что он получает дар от Творца, то есть отдающий келим, и это называется, что он отсекает корет союз, то есть клипу, называемую желанием получать для себя. И вместо крайней плоти, орла, Творец дает ему отдающий келим. И таким образом будет заключен союз, то есть мир. Получается, что благодаря тому, что человек ревностно возревновал к Творцу, когда он видит, что все народы мира, находящиеся в его теле,

0: злословят о его работе, когда человек хочет работать ради Творца, даже когда часто человек преодолевает их мнение и говорит, у меня есть уверенность в том, что Творец поможет мне, как сказано, пришедшему очиститься помогает. Они смеются над ним и говорят ему, ты же сам видишь, сколько раз ты говорил, что Творец поможет тебе, а ты находишься в том же состоянии, с которого ты начал работать. В таком случае, уйди с этого пути.
1: И тот человеку нужно большое укрепление, а то, что он ревностно относился к Творцу. То есть человек молится Творцу и говорит, не нам, Творец, не нам, но имени Твоему воздай славу. Почему должны говорить народы? Где же всесильный? Получается, что человек тогда кричит о славе Творца. Насколько народы в человеке смеются над ним, когда он говорит, «Я уверен в Творце, что он поможет мне». И тогда они говорят, «Где же всесильный?» Когда вы, Израиль, говорите, что Творец вам поможет, и когда человек ревностно относится, возревновал к Творцу, потому что заботится о славе Шхины, это значит, что человек сожалеет о том, что Шхина в прахе, то есть он не может терпеть, что народы мира настолько презирают работу ради отдачи. Это называется, как написано у Пинхаса, поэтому вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он за всесильного своего. И как написано в книге Шамати, в первой статье, что в то время, когда человек сожалеет о том, что Творец не приближает его, следует остерегаться, чтобы это не было за его собственный счет, то есть из-за того, что он далек от Творца, ибо так он становится получающим ради собственной выгоды. А получающий оторван от Творца, он должен сожалеть об изгнании Шхины, то есть что он вызывает страдания Шхины. И человек должен представлять себе подобно тому, как если у человека есть боль в каком-либо маленьком органе, боль все равно ощущается главным образом в мозге и сердце, ибо сердце и мозг являются средоточием человека. Так и боль, которую человек ощущает от того, что он далек от Творца, и поскольку человек является лишь частным органом Святой Шхины, ибо Святая Шхина — это общность души Израиля, поэтому ощущение частной боли нельзя сравнивать с ощущением общей боли. Это называется страданием Шхины.
0: И то, что человек сожалеет, это называется, что он возревновал к всесильному своему. Такому человеку Творец говорит, я даю ему мой союз мира, что означает, где мир означает, как сказано, прислушаюсь, что будет говорить Творец всесильный, ведь мир провозглашает он народу своему и праведникам своим, и не вернутся они к глупости своей. То есть тогда Творец обращается к ним с миром. Другими словами, тогда наступает мир, поскольку Творец дает ему в дар отдающий килим, и тогда у него уже нет никого, кто сопротивлялся бы работе ради Творца. Тогда как до того, как он получил союз мира, все получающие килим, которые относятся к народам мира, сопротивляются человеку, чтобы он работал ради Творца. И в этом сказано, прислушаюсь, что будет говорить Творец всесильный, ведь мир провозглашает он, и не вернутся они к глупости своей. Другими словами, у них уже не будет падений, чтобы они хотели работать ради собственной выгоды. Глупцом называется тот, кто не идет по пути святости. Но тот, кто хочет идти по пути святости, то есть чтобы все действия его были только ради отдачи, называется мудрым хахам. Как сказал мой отец и учитель, кто называется мудрецом, буквально учеником мудреца, тот, кто учится у Творца, который называется мудрецом. То есть он учится у него свойству, как он милосерден, так и ты быть милосерден. Что означает, что когда человек учится быть дающим, как Творец является дающим, он называется мудрецом. Получается, что обратное называется глупцом.
1: Получается, что когда человек удостаивается союза мира, это происходит под воздействием ревностного отношения к Творцу. Как сказано, что он видит, насколько народы мира, что в нем унижают святую работу, то есть работу на благо Творца. И об этом сказано: «Искупил он вину сынов Израиля». То есть тем, что он ревностно относится к Творцу, тем самым он желает, чтобы произошло искупление сынов Израиля, чтобы была у них сила работать ради Творца. Это называется свойством «Яшар-Эль» — напрямую к Творцу. То есть они смогут работать на благо Творца, и таким образом удостаиваются союза с ним и не вернутся глупости своей, как мы уже сказали. Однако здесь возникает сложный вопрос. Что человек может сделать, когда у него нет силы возревновать, когда он слышит призыв разведчиков и хочет убежать от них, чтобы не слышать их злословия, которые они произносят? Но чем больше он от них удаляется, они пробуждают в нем желание и страстное стремление прислушаться к тому, что они говорят. И в то время, когда он падает со своей ступени, и в это время он падает со ступени и попадает под их власть. И здесь нет другого совета, кроме молитвы. То есть он должен просить Творца, чтобы не следовать мнению разведчиков. И только в то время, когда мысль разведчиков преследует его, тогда происходит основная работа, чтобы не следовать след за разведчиками. А почему на самом деле появляется место для претензий разведчиков? И ответ, как мы уже сказали, поскольку невозможно испробовать вкус света, кроме как исходя из тьмы, как сказано, преимущество света из тьмы.
0: В Мидраш Раба сказано так: «Пути ее, пути приятные, все стези ее, мир». Все, что сказано в Торе, написано ради мира. Несмотря на то, что в Торе написано о войнах, но и о войнах написано ради мира. И следует понять, что означает, что о войнах написано ради мира, и что из-за этого Тора называется и все пути ее мир. И наверняка в этом есть простые объяснения, однако в плане духовной работы следует объяснить, как сказано выше. И мы спросили, для чего нам нужны претензии разведчиков и все эти падения. И мы объяснили, что причина этого в том, что невозможно понять что-либо, иначе как исходя из потребностей к этому, то есть не может быть наполнения без хисарона. Получается, согласно этому, что все войны, которые описаны в Торе, говорят о путях работы. Выходит, что все эти войны связаны с духовной работой. А поскольку невозможно ощутить вкус мира, если нет войны, то есть, как сказано выше, что только когда есть война со злым началом, которая хочет работать только ради собственной выгоды, а человек желает работать ради Творца, тогда есть понятие тьмы, то есть подъемы и падения. И тогда в человеке рождается хисарон, чтобы Творец помог ему, потому что он видит сам. Он не видит, что со своей стороны у него будет возможность выйти из-под власти эгоистической любви.
1: И тогда он по-настоящему нуждается в Творце, чтобы он помог ему, и тогда Творец дает ему «Мой союз мира». Как было сказано, что Творец тогда дает ему подарок, отдающий келим, с помощью которых он удостаивается слияния с Творцом. И тогда осуществляется сказанное «Возлюби Творца твоего всем сердцем твоим», как объяснили мудрецы двумя твоими началами — добрым началом и злым началом. И это называется «Мой союз мира». Перейдем к уроку от 8 августа 2002 года, пожалуйста.
0: Мы прослушали статью, такую очень чувственную, «Что такое мир в духовной работе?» Статья из третьего тома «Шлаве Сулам». Статья «Рейш Самахвав», глава Пинхас. «Что такое мир в духовной работе?» Есть проблема, что нужно прийти к какому-то состоянию, которое называется мир. И мир — это состояние, которое восполняет все крайности. Все крайности, все концы, имеется в виду все мысли, все желания, все противоречащие друг другу стремления. Не то, что они разные. Разные — хочу горькое, хочу сладкое, хочу то. Это может быть и вместе тоже. Мы знаем, как в еде, насколько мы совершенствуемся в разных вкусах, именно из сочетания противоположных вещей возникают какие-то обновления, изобретения в разного рода вещах. И в науке тоже. Все вещи возникают в объединении одного с другим, третьего с четвертым. Живопись входит в компьютеры, компьютеры в живопись. Когда-то это было же не близко друг к другу. Это не вещи, о которых можно сказать, что они делают мир, объединение между собой. Потому что это вещи не противоречащие все-таки. Они не... Тут человек занимается живописью, допустим, а тут компьютерами. Это не противоречит друг другу, а это отдельно и то отдельно. У каждого свое пространство, а не то, что одно противоречит другому. Говорит, что если я существую, другой не существует.
2: Так.
0: Это вещи, которые противоречат, противоположны друг другу. Мир, может быть, имеется в виду только над такими вещами, которые говорят, или я существую, или он существует. А мир настоящий, когда оба они обнаруживают, что могут существовать только при том, что один поддерживает другого. И в том, что тот существует только в этом мое существование. Две противоположности в одном здесь возникают. Это очень странная вещь. В нашем мире это вообще невозможно найти для этого ни примера, ни примера, то есть явного, чтобы такое существовало. Иногда что-то, какой-то намек, там какая-то ненависть, любовь между... Но это не в настоящем виде, только в духовном. Когда две вещи обязаны существовать одно против другого, и каждый, кто хочет на самом деле в своей основе уничтожить другого, просто... до такой степени, чтобы он не существовал, вдруг обнаруживает, что если другого не будет существовать, и он не будет существовать. Это противоположность, сущая из ничего, она уже изначально, с самого начала заложена в творении. То есть что сущая может быть, если только несуществующее существует в нем. Нет. И тогда из этого они раскрывают, что они просто обязаны быть в единстве, а потом раскрывают из этого единства эту чудесную точку единства, объединения, слияния. Но по дороге к этому мы сталкиваемся с состоянием, которого мы не понимаем. Человек думает, что от того, что у него есть желание к духовному, Творец уже обязан раскрыть ему весь мир. В том, что я произвел какое-то усилие, за это мне уже полагается какая-то хорошая оплата. То есть мы... Он красиво это выражается в Шамате. Посмотрите, в первой статье Шхина в изгнании. Он говорит так. Однако, когда он совершил какое-то преступление, допустим, человек, он тогда сожалеет. Просто так ему раскрывают, что он плохой. Не важно, что такое плохой. И он, конечно, должен раскаяться и сожалеть о том, что совершил прегрешение. Тут он должен страдать и почувствовать боль, от чего зависит причина, которая привела к прегрешению. Он сожалеет и должен сказать, что я сделал это, то, что Творец выбросил, отбросил меня и так далее. И так далее. Он должен сожалеть о ком-то, о Творце. И даже когда он находится в состоянии подъема и чувствует, что он сейчас в радости, чтобы радость тоже не была за счет того, что мне сейчас хорошо. Я сделал что-то хорошее, мне полагается за это радость, хорошее ощущение. А радость и хорошее ощущение, как действие, было хорошее, направлено от меня и дальше, на то, что противоположно мне, к Творцу, совершенно противоположно, потому что Творец противоречит человеку. Две эти вещи, которые существуют, в общем, в реальности, они находятся друг против друга. То есть мы... И это то, что создает у нас проблему, это объединение, которое должно быть. Я кричу, я желаю его, с одной стороны, с другой стороны, я не получаю его. Почему я его не получаю? Потому что я могу получить его. Я желаю его, то есть я хочу не совсем его, потому что он противоположен мне. Противоположного мне я могу принять только при условии, что я тогда буду думать не к себе, а к нему, то есть что я перевернусь внутри, и что внутри себя я буду им. Тогда будет мир, тогда будет объединение, тогда я получу то, о чем я кричу, чтобы у меня было. Я не очень могу это выразить, но это то, что он хочет, по сути дела, Рэбе передать по этому поводу, что такое мир в работе. Мир, как человек соединяет внутри себя две противоположные точки, и объединение между ними невозможно. Иначе как при условии, что то, что я делаю, это ради противоположного, ради Творца. А то, что я имею в виду в виде оплаты, будет оплатой тоже для него. В таком виде, когда я это делаю, тогда во мне возникает часть, противоречащая мне. И тогда во мне может быть мир, то есть сочетание меня и его вместе, благодаря тому, что мы обретаем намерение ради отдачи, то, что он говорит здесь в Шамате, как мы должны выстроить страдания наши и нашу радость. Что не в себе я должен ощущать страдания и радость, а в нем. Насколько плохо мне, как я огорчаю его, хорошо мне, насколько я наслаждаю его. И тогда при этом условии во мне возникает его желание, ощущение, которое есть в нем. И в таком виде тогда возникает во мне мир. Поэтому наши крики... Хорошо, что мы кричим. Ну, плохо человек кричит. Это как маленький ребенок, который кричит, что ему плохо. Иногда не знает, о чем он кричит. Творец, конечно, знает, о чем мы кричим. Но не просто так, что сказать, кстати, он ответит нам. если наш крик пока еще не направлен на то, чтобы мы восполнили какую-то точку в работе, какой-то еще шаг в работе, эти крики не прекратятся, пока мы из этого крика не придем к состоянию, что мы поймем, что крик должен быть направлен против него.
2: Да?
0: То есть то, что я кричу, что плохо мне, что я пуст.
2: Так,
0: это только половина крика, это половина раскрытия, это только раскрытие хисарона. Но где намерение на хисарон? Что этот хисарон должен быть также с намерением ради отдачи. В объединении с ним, который против меня. То есть пока над нашими криками, чтобы мы не кричали, как малые дети, а крик был бы целенаправленным, что я кричу не от того, что мне просто плохо, а от того, что я прежде крик начинает развиваться. Я начинаю кричать не только, что мне плохо, я начинаю кричать, что мне плохо, также и от того, что я думаю в этом крике о себе, что я не могу выйти из того, что я только чувствую, что мне плохо, мне. И тогда, когда я чувствую, что я только кричу, и что мне только плохо от того, что я не думаю о том, что плохо ему, и так далее, пока я не начинаю эту инверсию, переворот этот, начинаю обращать к нему мой крик и результаты его, пока не начинаю соединяться с помощью крика с ним, заботиться, чтобы было ему хорошо, и из-за этого я прекращаю тогда кричать, я чувствую, что плохо ему. Тогда потом я начинаю кричать уже с другой стороны, почему я не могу сделать ему, доставить ему благо. То есть уже крик по другой причине, направлен точно к нему. И тогда я вижу точно это как причину, что я этим могу доставить ему добро, и вообще не отношусь к себе, я только живу в нем, насколько я могу доставить ему добро. Пока этот крик строится в обратном виде тому, что было у меня до этого, я уже кричу в противоположном направлении, и на его хисароне, а не на моем, и тогда действительно это будет крик, который может быть услышан. То есть нам нечего впечатляться тем, что мы кричим, Творец не отвечает, и мы проклинаем его, почему я кричу к тебе, а ты не отвечаешь. Просто не может ответить пока еще на несовершенную вещь. Только на то, что плохо мне, даже если я кричу к нему и не к нему, даже если я светский, религиозный, не знаю, кибуцник в Негеве или другие народы, неважно, крики эти, это крики пока еще, на которые не может быть ответа свыше. Свыше может быть ответ только исправление. А здесь пока еще нечего исправлять, потому что мы не раскрыли хисарон к исправлению. Поэтому еще немного крики. Каждый раз крик все более направленный в правильном направлении, пока он не переворачивается. И даже когда он переворачивается, проходит весь этот процесс, тогда мы не понимаем этапы, которые мы проходим. Нам кажется, эти этапы — это длительные этапы, без необходимости, без пользы. Мы не понимаем, почему это противоположное все время происходит. Пока действительно происходит чудо, просто чудо. И это то, что рассказывается об этом прекрасно у пророков, что все книги, которые мы называем пророки, это как будто мы читаем это как призывы к морали, увещевание называется,
1: нравоучение и назидание.
0: Мораль, нравоучение, сделай так. Ай-яй-яй. Они рассказывали это через человека, который проходит внутренний процесс. И в человеке происходят все эти войны, все эти выяснения, подъемы, падения. Что он совершает грех и убегает от него и так далее. То есть они нарисовали нам этот путь как какой-то внешнюю какую-то картину якобы, но нам надо понимать, что все, что Рэбе говорит здесь, тоже в этой статье, что все, о чем говорится, говорится только о внутренней войне человека. То есть этим они хотели нам обрисовать состояние, как постепенно наши желания, наши намерения начинают быть направлены, и желания, и намерения внутри нас, как мы внутри нас, как мы вместо этого обретаем и желание вместо этого, я живу в его желании, и намерение наполнить мое желание, мое намерение наполнить его желание. Человек просто заменяет свое кли на кли Творца, тогда из этого он приходит к миру. Пророки пишут об этом очень... Тот, кто может видеть этот процесс, что они написали, что они выразили это действительно весь процесс того, как прийти к миру, короче говоря. Есть вопросы?
1: Да. Пророки писали об этапе, как прийти к намерению ради отдачи, или об этапе уже после Максома, то есть об этапах, как продвигаться внутри намерения ради отдачи.
0: Пророки писали также, и вообще вся Тора — это одна Тора, она написана и для тех, кто до Максома, и тех, кто после Максома. Те, кто до Максома, Тора действует на них как окружающий свет, пока что как подготовка, но подготовка — это Тора. Тоже эти вещи правильные, они, не дай Бог, какая-то ложь. И после Максома ты уже начинаешь видеть то, что они пишут, и исполнять это в действиях на практике, в святах и келим. Что смеешься?
1: Святая Келим. Собственно, в этом перевороте, в молитве, о которой вы говорили, это различие между верой ради получения и ради отдачи. Или это когда они уже ради отдачи? Вы говорили о причине страдания и боли?
0: Причина страдания и боли. Ты видишь, как он пишет в Шамате в первой статьешке, да? В изгнании. Это вся основа работы человека. Да. Он говорит, что человек пока что сначала, когда он приходит, он спрашивает, в чем смысл моей жизни. Он спрашивает о своей жизни, не спрашивает ни о ком-то другом и не спрашивает о Творце. Все эти вещи от него ускользают, это его не заботит, его заботит его жизнь. Когда ему говорят, что есть методика. Эту методику он пока что принимает, как бы, ну хорошо, давай посмотрим, заработаем, наполним себя, в общем, чтобы было мне хорошо. Когда он начинает слышать о том, что не может быть, чтобы мне было хорошо, без того, чтобы ему было хорошо, так? Здесь начинается проблема. Ладно, если я вижу это в этом мире, что мне не может быть хорошо, если ему не будет хорошо, то мы делаем то, что у нас называется мир. Давайте будем жить вместе, чтобы нам было хорошо, и тебе, и мне. Иначе мы поубиваем друг друга, никто, мы все проиграем. Так мы можем немного, но выиграть. В духовном нет. Нет такого немного или что-то. В духовном этот мир называется, что ты просто обретаешь то, что противоположно тебе. Только в таком виде. Ты совершаешь, заключаешь мир. То есть ты должен сменить свое кли вместо его кли, чтобы эти вещи совершенно противоположны. Абсолютно эти намерения, и тогда ты приходишь к состоянию совершенства. Когда человек переваривает это постепенно и понимает, что нет другого выхода, что эта жизнь в любом случае не даст ему ничего, и он должен идти ва-банк, ему кажется, что он действительно теряет целый мир, пока он не понимает, что это не целый мир, а и так у него ничего нет. Но Ситрахар все время дает ему думать наоборот. Короче, процесс продолжается. И выяснения эти обязаны быть выяснениями на каждую деталь в строении души. Насколько мы ускорим развитие, мы выиграем. Насколько нет, то, что называется... Будем в проигрыше. Но конечный результат, что мы обретаем противоположный клей. Без этого не может быть. То есть невозможно обрести цель творения в нашей теле. Это то, что он говорит в Шхине Познания. Что прийти к страданию нет проблем. Сожалеть о том, что вся жизнь не стоит ничего, да. Кричать к Творцу нет проблем. Ты можешь сейчас поставить миллиард людей, будут кричать. И все. В этом крике они могут только получить какие-то советы в этом мире, если им полагаются советы в хорошем виде, да, а если уже приходят им советы в плохом виде, чтобы продвинуть их еще дальше, то получат это. То есть крики не то, что приводят, как бы, или приводят к подслащению в материальном, или уже большему страданию, чтобы раскрыть, насколько этот крик пока еще не целенаправленный, зависит от развития человека. Как ему отвечают на его крик? Ты видишь, если маленький ребенок кричит, ему дают хорошо, и не страшно, успокаивают его. Человек постарше. Не знаю, почему, как он пишет в даровании Торы, что управление целенаправленное. Когда маленький ребенок, к нему относится все хорошо, прекрасно, понимает, что надо ему давать. Когда вырос, почему мне не продолжают давать? Мы видим, что мир полон маленьких детей, все требуют, чтобы им дали. Почему мне не положено? Не понимают, что тогда ты должен идти и начинать работать. Никто этого не хочет, но... И это удивительно. Ну, ты видишь, насколько развитие, чем больше развитие продвигается, человек становится более инфантильным. Сегодня в 30 лет еще не готов к жизни. Когда-то в 30-40 лет он заканчивал жизнь. В средние века, допустим. 100 тысяч лет, допустим, сколько жили? 30-40 лет, до 40 уже все. Сегодня в 30 лет он все еще не способен жить самостоятельно. Он все еще... Где он? Так что у нас есть от того, что мы живем в два раза больше, чем они? Расчет — это расчет очень проблематичный. Насколько мы, в общем, зарабатываем полезные годы, в которые мы действительно действуем самостоятельно. Нет, много лет. То же самое относительно. Человеку кажется, что он сделал много в жизни. И тогда тоже до 30-40 люди делали очень много. Сегодня это посмотрим. Да.
1: Вы сказали, что мир — это соединение двух вещей, которые в сущности соединить невозможно. А на странице 247 написано, что во время подъема мы пребываем в мире с Творцом.
0: Во время подъема тебе кажется, что ты находишься в мире с Творцом. Почему тебе кажется так? Потому что в своих получающих келим ты чувствуешь какое-то удовлетворение. Если у тебя есть удовлетворение от того, что он дает тебе, ты говоришь, ты добрый. И в своих келим ты чувствуешь, что они пустые, ты говоришь, ты плохой. Но это называется мир. Мир — это не от слова... Когда мир... мир тебе, ты знаешь, как дела, гудбай и так далее. Шалом, мир, это слово шлемут, совершенство, то есть это соединение с тем, что против тебя. Не может быть иначе. Что еще может быть носителем мира? Есть только я, и есть что-то, что противоположно мне. Две вещи есть в мироздании. Как я заключаю мир с тем, что в чем-то против меня? Мы отменяемся друг друга изначально. Может быть, совершенство лишь в том, что я обретаю его желание. Я живу внутри его желания. Это называется, что все мои килим направлены на его благо ради отдачи.
2: Вот
0: теперь то, что ты рассказываешь мне, что когда мне хорошо, я нахожусь в мире с Творцом, это называется мир у нас, в нашем мире. Это каждый из нас хочет, это как ты говоришь своей жене. Ты хочешь, чтобы у нас был мир в доме, делай то, что я хочу, и все. И что-то проще. Вот и все. Я не слышал это от нее, но мне кажется, что это так. Есть разница между подъемом, что я как будто был готов к этому и получил как вознаграждение, видимо, получил это как подарок.
1: Нет разницы у нас, получился я подъем как вознаграждение или как подарок, или подъем как высшее знание. Если наши килим что-то получают, и нам хорошо, мы это называем, что это хорошее состояние, состояние мира. Мы не можем относиться к нашим килим целенаправленно. В этом проблема, что поделаешь. Поэтому путь пока еще не заканчивается, и после того, как мы чувствуем, что нам хорошо или плохо, это пока еще не индикация, ни о чем не говорит о том, что происходит на самом деле. И путь еще очень долгий, очень долгий. Сейчас работать о намерении, о над переворотом обращения нашего внимания. На что мой глаз вообще-то направлен? Или на то, что происходит со мной внутри, или на то, что происходит в нем? То есть после того, как человек проходит этапы, когда ему плохо и хорошо, и от этого, и уже начинает как бы находиться в связи с Творцом и чувствует, что зависит от него, и сейчас мне будет хорошо, а сейчас плохо, и я в отчаянии, что не могу этого установить, всевозможные процессы. А затем уже процесс еще до Махсома, есть процесс уже... Еще добавка, но так что же с моим намерением? То есть где ты на самом деле? Кем ты на самом деле интересуешься, собой или? Это немного иначе, чем ты интересовался собой и также своей женой. Да? И тогда тебе было хорошо с ней, и тогда ты думал, чтобы мне было хорошо, как я могу приблизить это добро к себе. А здесь работа, которая против меня. И когда я думаю о нем, тогда я должен прекратить думать о себе и как я чувствую в результате этого себя. Есть здесь вещи, которые напрямую не проходят хорошо ему или мне. Но, может, должно быть как бы хорошо ему, и мне нехорошо. Потому что мы находимся в состоянии, когда я эгоист, и пока человек проходит все эти ощущения, это тоже берет немного времени. Ну, пройдем это. Но постепенно, прежде всего, выясним, что нам еще предстоит. Да. Но, безусловно, продвижение, с одной стороны, есть хорошее продвижение, с другой стороны, темп. Не хватает его.
0: Как можно знать, что хорошо ему, что нехорошо ему? Я знаю сейчас, что хорошо мне, что плохо мне. У меня нет понятия, что хорошо ему, что плохо ему. Мое желание получать может быть настолько хитрым, что убедить меня, что несмотря на то, что мне сейчас плохо, мне хорошо. И у меня нет такого понятия, откуда мне, как я могу решить, что...
1: То есть вопрос, как я могу и в чем верить своим мыслям, что они, конечно же, исходят из моего желания получать, и они могут запутать меня и соблазнить меня, и принести там тысячу теорий, доказательств. Кому верить, а кому нет. У тебя нет ничего, кроме разума и сердца, кроме ощущения и немного мысли рядом с ним. Кроме этого, на самом деле, ничего нет. То, что ты говоришь, как я могу этому верить или нет, это то, что есть, это то, что есть. Так если я не буду пользоваться тем, что я, так просто... Не выйдет, как мне продолжать, так по неволе. Так человек думает, но он должен продолжать из того, что есть у него. Но только проблема в том, чтобы быть как можно меньше под воздействием разума или сердца, чувства. Но насколько это возможно сочетать их вместе и делать расчет. Делать расчет. После любого ощущения ты хочешь быть погруженным в ощущение, ты думаешь, стоит ли мне быть погруженным в ощущение, ты решаешь, так я погрузился в ощущение, погружусь в ощущение полчаса, четверть часа, и тогда иди в ощущение и побудь в нем четверть часа. Так можно сделать. Но эти вещи почти невозможны для выполнения, но это даст тебе, по крайней мере, знание того, насколько мы выброшенные, не то, что выброшенные, я себя выбрасываю, я типа герой, меня ничто не интересует, но насколько мы без всякого решения, без всякой самостоятельности и независимости вообще, так то, что нам остается, это, безусловно, работать, как говорят каббалисты, из того, что есть у нас, в осознании того, что то, что есть у нас пока что, мы марионетки, но эти марионеток есть все же какая-то нитка. Ты знаешь, как марионетка на ниточке, когда ее двигают. Но есть ниточка у этой марионетки, с помощью которой она может поднять себя до уровня человека, который управляет ею. Есть одна нить, иначе бы нам об этом не рассказывали. Остались бы просто на уровне животных, и все. Нить — это через точку в сердце, когда я привлекаю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому лучу света наверх, и тогда я уже не завишу от ниток, но я сразу же прилепляюсь к руке, которая управляет мной, и я вхожу в эту руку, в этот разум, который управляет мной, и в чувство, которое управляет мной, я воспринимаю, как бы это сказать, я приобретаю его разум, его чувства, все, что есть у него, тем, что он управляет этими нитками, да, я становлюсь им настолько, что я нахожусь в нем, я определяю все, что происходит. Как потому что приобретение его разума и чувства это дает мне все возможности, понимаешь? Тогда я раскрываю, что на самом деле то, что он делает, это самое лучшее. Тогда не нужно ничего добавлять и ничего вызывать. Но я уже пришел к этому, хочу быть в этом, и тогда я на самом деле приобретаю не разум марионетки. Пока я внизу с нитками, есть у меня только разум и чувства, выполнять приказы, которые не сходят ко мне по ниткам. Нет у меня ничего другого.
0: Вы говорите, с одной стороны, я во тьме, и у меня нет понятия, что происходит со мной, у меня нет действительно никакого восприятия. С другой стороны, я единственный, кто может почувствовать, что продвигает меня или нет. несколько проблематично. Если я сейчас желание получать, то я буду определять, что удобно мне как продвижение или нет.
1: Ты герой, можешь устанавливать, что ты хочешь со своим желанием получать, и всего. Ты еще не знаешь, как управляют тобой с помощью этих ниток. Так после всех умствований говорят тебе, ты не можешь выйти из этого, ты не можешь выйти из этого. Только что ты хочешь быть когда-нибудь умным, воспользуйся этой единственной нитью, которая есть, воспользуйся ею. Если нет, ты останешься марионеткой, только в этом, в этой нити, только ты раскроешь что-то новое, другое, жизнь, которая выше, над нитками.
0: В конечном счете, что это за нить? Думать, пытаться думать вне своего тела?
1: Да, ты не можешь внутри своего тела, пока ты не обретаешь желание ведущего, желание Творца, да, пока ты не обретаешь его желание, его разум, его цель, пока ты не становишься им, да, ты не можешь не быть марионеткой. У тебя есть только две возможности в той мере, в какой ты обретаешь часть его. Ты становишься им, ведущим, в той мере, в которой ты не обрел, остаешься марионеткой. Только дают тебе немного разума, чтобы понять, что ты марионетка. И вот видишь эти рыбки в аквариуме. У них нет этого разума. Чувствуют только себя, и все. Это то, что он пишет на 64-й странице в письме. Что животное живет, оно чувствует. Есть там такое предложение, немного проблематичное, где все спотыкаются. Смотри, как человек на улице, он не понимает, о чем ты с ним говоришь. Я живу, что ты от меня хочешь. Понимаешь? Он не понимает вне своей жизни, он не может посмотреть со стороны на свою жизнь. Ты приобретаешь сейчас точку Творца, чтобы видеть себя с его стороны.
0: Не понимаю, почему фильм продвигается, как продвигается.
1: Нет, в то время, когда в той мере, в которой ты приобретаешь его взгляд на себя, ты увидишь, ты поймешь все, весь свой путь. Но если ты хочешь закрыть глаза и не хочешь выходить из себя наружу, так как ты поймешь и как ты увидишь, кто ты и что ты изнутри себя, никогда не поймешь. Ты можешь говорить с самыми умными людьми в этом мире. В этом вся разница скрытой науки, когда есть совершенно внешний угол зрения. Это не просто так философия, знаешь, болтать о нашем мире, о нашей жизни, насколько жизнь, она в грязи и так далее. Это не просто так салонные разговоры. Почувствовать реальность, почувствовать жизнь, которая выше нашей реальности. Пока мы еще только можем это произнести на словах. Но у тебя нет выбора. Все, что ты сейчас проходишь и чувствуешь, и думаешь, это марионетка пока что, которая так чувствует и так думает. После всего этого у тебя есть только одно. Ты хочешь? Воспользуйся, не хочешь, не пользуйся. Все. Нет здесь компромиссов или чего-то такого. Поэтому он говорит, если есть у кого-то на самом деле, каков смысл моей жизни, вопрос, когда выбора нет, он должен выйти из этой жизни, он должен почувствовать, отведайте и узрите, что добр Творец. Он должен выйти к Творца, который управляет этими нитями. Это, знаешь, настолько наверху, несколько метров. Управляет марионеткой сверху. Это очень трудно. Трудно. У меня в Ленинграде были товарищи, которые работали в театре кукол. Ты знаешь, 15 килограммов кукла. Это очень тяжелая работа. И все. И отведайте и увидите, как добр творец, то есть подняться на уровень управляющего. В твоей жизни ты ничего не будешь чувствовать хорошего. Ты начал чувствовать себя плохо, и я тебя уверяю, что лучше не будет, будет только хуже каждый раз. Все? Ты не сможешь убежать так же, да? Это проблема. Убегают наркотики. Это да. Но кроме этого, убежать некуда. Но это не бегство, потому что ты от наркотиков не получаешь жизнь, продолжение жизни, когда ты становишься добрым, становишься хорошим и можешь украсить свою жизнь в розовый цвет. Ты просто отключаешься от жизни, поэтому это не называется решением. Но на самом деле решения нет. Что поделаешь? Если у тебя есть решение, скажи мне.
0: Ты смотришь со стороны, ты не можешь себе ответить, почему. Думаю, я могу сейчас начинать, я могу посмотреть на свое кино со стороны. У меня был хороший день, до этого был плохой день, он сделал так, он не сделал так. Я могу снова начинать дурить себе голову. Это распространение, исхождение света, это здесь, это там, но почему ты действительно не можешь прийти? Снова это внутри своего желания получать. Ты не можешь выйти из этого круга. Где ты обретаешь здесь что-то его, когда смотришь на это состояние? Ты, может быть, получаешь удовлетворение от того, что ты можешь выйти из себя, смотришь на себя со стороны, не все способны это сделать, как здорово.
1: Не то, что я хочу оправдать путь Творца, как я его вижу, путь его. Проблема в том, что ты понимаешь это развитие, как ты понимаешь этот мир. В этом мире ты умный, ты ориентируешься, ты знаешь все этапы, как обычно мир себя ведет, и ты в нем. Здесь проблема в том, что ты не должен обретать просто так новые ощущения или новый разум. Ты должен прежде всего обрести новое кли. Ты не можешь быть еще умнее или еще более чувствующим. Нет. Здесь ты должен приобрести вообще другую природу, в которой ты должен чувствовать совершенно новые вещи и новый разум. То есть то, чего не было у тебя ни в сердце, ни в разуме, ты должен прежде всего приобрести эти келим. Я даже не могу тебе сказать, что это за келим. Поэтому это естественным путем не идет. Еще больше и больше развитие продолжается. Я тебе не преподношу новые методики для продолжения развития, как тебе приносят всякие премудрости или теории, науки. Это не продолжение, это совершенно другое, что начинает рождаться в тебе, и поэтому этапы развития этого нового — это этапы нелогичные, согласно тому, что если у тебя в предыдущем естественном развитии, которое принято в этом мире, так ты начинаешь сравнивать, что происходит со мной сегодня, с тем, как я раньше развивался. Я также учился, крутился, занимался разными вещами и развитием разума. Все у меня было в жизни. Когда я пришел к этому, я начал видеть, да, я получил первый удар, второй, мир стал темным, вошел в отчаяние, начал впечатляться, начал злиться, начал кричать, плакать, это так и так. Ну и что? Отсюда ты только начинаешь понимать, что здесь происходит что-то не то, что раньше, не так, как в прежней жизни. Так что же здесь происходит в конце концов? Что здесь происходит? Пойми, я твой вопрос понимаю, откуда он исходит. Это же не потому, что были у тебя те же келим, которые, к которым ты привык, но ведь это не так. Нужно прежде всего здесь породить келим, а затем в келим начать чувствовать новую реальность. И это происходит параллельно с тем, что ты продолжаешь жить в этом мире. Поэтому это без всякого разума, рассуждения, логики. Где это логично? Конечно же, это не логично, это совершенно иная логика. И пока начинают понимать эту логику, пока начинают улавливать, что есть в этом на самом деле логика, и логика на самом деле не похожа на наш мир, где как здесь это развивается, понимаешь? Это что-то, что буквально ломает тебя, и ты находишься в этом новом развитии по сравнению с материальным развитием, и ты все, человек начинает видеть, что тобой управляют, это сжимает тебя, делает из тебя буквально такое создание странное, а иногда в этом, иногда в этом, и это ты не можешь сочетать, это путь, ничего не поделаешь. Я вижу, как это происходит с каждым, я молчу, потому что я знаю, что так оно должно быть. Все. Просто так, и все.
0: Да. В конце, как бы, то, что я говорил, как бы...
1: Поэтому он пишет, что только герои, у которых миротерпение стояло за них, они дают тебе все сверху, выстраивают все сверху, ты только чувствуешь, что происходит с тобой, и все это то, что строит тебя. Ты хочешь способствовать этому, способствуй ускорению, продвижению, ускорением, чтобы пройти это как можно быстрее. Это единственная твоя помощь. Помощь. Все остальное от тебя не зависит. Не зависит. То, что играет марионетками, как его называют? Его называют Есть, ну, короче, который управляет куклой, кукловод. Он начинает постепенно карабкаться к нему по этой единственной нити, кроме того, что управляет тобой всеми нитями,

0: напиши ему просьбу, напиши ему ультиматум, не знаю, как это сказать, да, что ты не согласен, чтобы я оставил тебя в покое, пожалуйста. Может быть, и оставит.
1: Но. Но в конце ведь душа человека научится. Я могу, скажем...
0: Конечно же, душа человека научит его. Ты можешь закрыть все эти книги, они тебе ничего не дают. Если ты хочешь идти путем страданий, закрой эти книги. Подожди, пока твоя душа почувствует настолько плохо, что у тебя выбора не будет. Я скажу тебе, у нас были разные случаи, когда люди приходили к нам, когда я был рядом с Рэбби, и рассказывали нам о своих постижениях, вообще не зная ничего о Кабале. Был один, который пришел из Сибири, из России. 50 лет ему было. Который был там... В трудовом лагере в России было ему плохо там, страдал, и раскрылись ему вещи. Просто чудеса человек рассказывает о духовном, что он буквально находится в духовном постижении, не зная ни слова на иврите. Он начал раскрывать иврит из своего постижения. Есть такие вещи в мире. Исходя из страданий, пожалуйста, можно. Иди прямым путем, как они сказали, хлеб с солью ешь, ну, поговори со своим отцом, он тебе расскажет, что.
1: Что значит, что ему начал открываться иврит из постижения?
0: Об этом потом поговорим. Это иврит понравился. Буква гематрия, все начинается. Да. Он любит все эти вещи, да. Я не знаю, где эта книга. Может быть, у Феги осталась дома. Он мне это дал в подарок, потому что он русский, он пришел ко мне, а я его привел к Рэбби. Он издал здесь, в Израиле, песни, которые были на русском. И он... постиг язык из страданий. Он написал стихи о духовном постижении на иврите, очень высоком, на ивритскими буквами и на ивритском языке, не зная ничего. И написал это там. Привез это сюда, вот так, Тань. И здесь он уже отпечатал это, издал. И это стихи, когда Рэбби сказал, что это буквально как к молитвеннике, которые все, конечно же, из высокого духовного постижения, так его стихи, не зная ни одного слова. Когда я вообще ничего не понял, что он тогда пишет, я принес эту книгу Рэбби, не знал, что и как, но он открыл, говорит, это вот так вот из страданий. Ты хочешь так попробовать, пожалуйста? Только ты понимаешь, сколько людей рядом с ним страдали, и ничего у них не получилось из этого. Вот так душа. Это не мы должны судить, но я говорю тебе, что есть такие вещи тоже. Это называется «душа человека обучит его», когда он приходит ко всем постижениям. Не нужно никаких языков, но он приходит и чувствует это, и живет этим. Уже получает раскрытие цветов Келим. Это вся наука Каббала. Не нужно помощи от книг. Но, как Рэбби говорит в предисловии к учению 10 сферот, Вальсулам, что если это так, пожалуйста, вам не нужна помощь из книг. Но кто же может пойти на это? Мы обычные души, нам дали пробуждение, это уже необычно. И все? Эти рассказывают, они уже избранные. Есть у каждого из них особая причина, почему это с ним произошло так. Обычно это с помощью ужасных страданий. Ты убежишь от этих страданий. Это не для тебя. Тебе дали красивое, хорошее средство. Все. Эти крики мне знакомы. Это не только сегодня, это еще не закончится, еще несколько лет. Это

0: Естественно. Выбора нет. Это желание получать природу человека так возмущается всем. Это естественное явление. Как ты можешь прийти к тому большому изменению, что в конце даже согласиться с тем, что он сделал тебе?
1: Ты не то что согласишься с ним, ты настолько захочешь даже заплатить ему за каждый самый тяжелый удар, который он нанес тебе в самом ужасном виде. И ты даже не знаешь это почему, потому что тебе раскроется в этих вещах, которые ты прожил в желании получать, раскроется их противоположное желание отдавать. Именно в них ты почувствуешь любовь. Ты читаешь письма Бааля Сулама иногда, ты видишь, что он пишет? Тем, кто проходит разные ужасы, угрозы, им раскрывается буквально в самых ужасных вещах капля единства, и тогда они готовы на все. И капля единства — это не просто животное наслаждение, что сейчас стоит мне даже хотя бы один раз за тысячу лет страданий хотя бы один раз почувствовать. Это духовная вещь. Это невозможно пересказать. Я обещаю тебе, что в конце концов, знаешь, Рэби рассказывает, как его учили в Хейдере. Он говорит, он пришел в новый хейдер. Он был тоже такой, о, я такой, сякой. Ну и там был этот Миламед, учитель в хейдере. И этот учитель говорит, ты не хочешь учиться? У него есть две вещи. Есть палка. Он бьет тебя палкой, и ты должен поцеловать ему руку. Ты не прав там, что ты сделал? Удар, ты целуешь ему руку. И деньги. У него были какие-то там гроши, ну что там было в то время. Так он говорит, ты не читаешь, не учишься. И он так проходит перед тобой и бросает перед твоим носом монетку. Ну, ты можешь там купить себе какую-то конфету или еще что-то. Он говорит, все, эти две вещи, все, и никто не был к этому равнодушен.
2: Вы собираетесь стать самостоятельным?
1: Так у тебя уже есть и конфеты, и палка, поэтому с небес тебе дают разные более изощренные вещи. Это не как дети в Польше 100 лет назад. Вот так делают с нами. Посмотри на всех этих ребят. Они умные, там, компьютерщики всякие, там, доктора и прочее. Ну, то же самое, что с тем же ребенком в Хейдере.
2: Я не понимаю. С одной стороны, ты собираешься стать самостоятельным, независимым, а когда ты становишься самостоятельным, ты оправдываешь его. С другой стороны, тебя дрессируют как собаку сейчас.
1: С одной стороны, ты самостоятельный, с другой стороны, не самостоятельный, обретаешь его природу, и все, у тебя нет выбора. Если ты посмотришь со стороны, быть либо в природе, которую он создал в тебе сейчас, сейчас ты тоже под его полным управлением, потому что то, что он создал в тебе. Либо быть в его природе, и это тоже задано заранее. Кем ты хотел быть, и что, ни тут и ни там? Вот представь себе другое состояние. Я хочу просто, ну, допустим, я даю тебе все возможности. Ты вообще существуешь вне реальности. Ни творца, ни творения, ничего. Нарисуй мне такое состояние, хочу услышать. Твой разум даже не способен представить такое. Послушай, что я говорю тебе. Ты даже не сможешь представить тебе что-то вне этих двух вещей. Попробуй. Ну, я готов. Давай. Пойдем в какое-то третье состояние. Давай.
2: Но я говорю, сегодня ты видишь конечную цель как состояние, в котором ты пребываешь в Творце, а Он служит тебе для твоих нужд. Ты управляешь своим желанием получать той самой силой, которая приводит в движение все. Когда вы говорите мне, как будто то, что движет тобой, это твое топливо, по сути. Как будто что является твоим топливом? Что сейчас тебе устроит девушку или сейчас тебе устроит деньги? Ну, так это я сам могу снаружи.
1: Да, это не само собой, это он устраивает, подстраивает тебе. Ладно, ребенок. Ну, это пройдет, все в порядке. Главное продолжать. Я говорю тебе, главное в том, чтобы быть постоянным. После всех этих премудростей, после всего, все-таки продолжать постоянно. Тот, кто умный, он ускоряет развитие, не больше. Тебе кажется, что этим ты умаляешь свою мужественность, да? Есть такое ощущение у парней. Я! После того, как он узнает, кто он и что он, ну, немного успокаивается, понимает, что он творение и находится под воздействием Творца в животной природе или в природе Творца, но нет выбора. В одном из двух. Или и там половина на половину. Пока что, потому что начинает узнавать, что вся его самостоятельность сейчас — это не самостоятельность, это скрытие того, что он находится под властью.
2: Как из всех этих нитей того, кто играет нами, ухватиться за одну правильную нить и начинать подниматься по ней? Чтобы ускорить темп. Как знать, что это правильная нить, что я не ухватился за что-то сбоку? Как знать, что я действительно...
1: Так он говорит тебе, как ухватиться и взбираться по правильной нити. Он говорит, что тебе и ты, и он, и твое удержание за эту нить, это будет одно и то же.
2: Но у меня нет килим, чтобы это знать.
1: Есть у тебя килим, чтобы знать это. Нет никакой проблемы. Ты только должен свои мысли, когда ты делаешь что-либо в жизни, представить, что ты и он, и то, что ты собираешься сделать, это одно. Это не разделяется на несколько. Вы в одной точке. Это называется точка слияния, капля единения. Все. Чтобы у тебя не было противоречия, чтобы ты не убегал, что это какой-то там бизнес, знаешь, ну, чуть так, чуть этак. Ты, а потом я. Нет. Это в одной точке. Насколько человек может представить это действительно... что это в одной точке, а не вместе, без какого-либо различия. Это называется, что он совершает этот шаг правильно.
2: Но достаточно фантазии и каких-то иллюзий, чтобы на себе что-то там представлять.
1: Это не иллюзия. Скажу тебе, фантазия, иллюзия. Нам вообще трудно понять вообще, что такое иллюзия или не иллюзия. И сейчас, может быть, ты спишь, и тебе кажется, что мы сидим здесь на уроке, обсуждаем, и ты здесь сердишься на меня, а я тебе отвечаю. Это тоже может быть через... четверть часа ты проснешься и скажешь, что это был сон. Что такое сон и что такое нет? Все, что проходит у нас, мы должны принимать как подготовку к чему-то, к тому, что сейчас я действую. Может быть, это сон внутри сна, внутри еще одного сна. Да, ну и что? Верно, что это так, да? Каждая предыдущая ступень по сравнению со следующей ступенью называется сном. Сон — это вак. Это истолкута мухин, выход мухин пока что. Ты не управляешь этой ступенью. Да, верно. Ну и что?
2: Так что значит представлять? Что значит представлять эту вещь? Что значит представлять? Просто привести в своем разуме?
1: Представлять — это называется, что ты уже предчувствуешь состояние следующей ступени. Выше своей ступени. Все? Поэтому это и работает на продвижение, потому что из всех направлений, в которых я могу как бы продвигаться, есть какое-то следующее состояние, которое истинное. Что значит истина по сравнению с моим состоянием? Там я соединен с Творцом согласно всем моим фантазиям, моим ошибкам, все, что я могу себе представить, и все мои философии, все неважно. Я могу представить, что там я связан с ним вместе, тогда это более продвинутое состояние, чем мое нынешнее. Все.
2: Вопрос о буквах.
1: О чем?
2: О буквах. Короткий вопрос.
1: Может быть, никудот, тагин, утиот, потом буквы.
2: Так тот человек, который пришел, каббалисты, они написали буквы, они создали буквы. Почему именно на иврите? Это могло быть на чем угодно, на любом языке.
1: Почему тот человек, который приехал из Сибири, ему вдруг раскрылся еврит? Мне проще всего сказать, потому что он был еврей.
2: Если он пришел к постижению,
1: и если бы он был англичанином, спроси меня, да? Допустим, какой-нибудь англосакс, такой протестант, да? То, что бы раскрылось ему из его больших страданий. Мы еще не такие умные, чтобы говорить о таких вещах. Я боюсь слишком сильно запутать вас. По чуть-чуть, маленькими порциями.
2: Можно спросить что-то оптимистичное?
3: Ну.
2: Мы учим так, что конец всех выяснений и преодолений — состояние отчаяния. Так это что, обязательно?
1: Как?
2: Состояние отчаяния. Отчаяние — это обязательно? К этому обязательно прийти?
1: Состояние отчаяния. Нужно ли прийти к состоянию отчаяния? Балеслам пишет в Прихахам, в письмах, что нет состояния более радостного, более счастливого в мире человека, чем то, когда он пришел к полному отчаянию, когда у него нет лекарства и ничего не может ему помочь, и нет лекарства, потому что тогда он приходит в состояние, которое называется истинной молитвой. Но мы должны понимать, что истинная молитва — это не просто отчаяние. Когда он сидит и плачет, это называется глупец, сидит сложа руки и ест себя. Отчаянием называется, когда он отчаялся в собственных силах, так написано там. Но вместе с этим он знает, что есть цель, и эта цель важна ему больше, чем вся его жизнь. Иначе это не называется. Иначе он не поднимает молитву. Иначе он просто будет сидеть и плакать. Будет закрыт в себе, смотрит в свой кувшин, в себя, и плачет, что нет у него ничего. О чем ты плачешь? О том, что у тебя ничего нет? От этого ты в отчаянии? Или ты плачешь? Ты в отчаянии от того, что ты не можешь прийти к слиянию с Творцом? Если ты хочешь слиться с Творцом, с Ним или вместе, и сам не можешь прийти к Нему, если хочешь, тогда у тебя уже есть молитва. Молитва. Молитва должна быть как любое духовное действие, состоять из решимода и тлапшута, решимода авиют. Каждое духовное действие содержит два вида информации. Я должен стремиться к свету и должен показать, что у меня есть пустое кли для этого. Тогда это может быть духовным действием. Значит, что? Просто плакать, ну плачь. Вместе с этим тебе нужна мощная сила, очень сильное желание к Творцу. Это то, что нам не достает. Что пишет Бали Сулам? Что Рэби все время пишет? Группа должна быть сильной, чтобы пробуждать в человеке величие Творца, что Он велик, что мне стоит постичь Его, что я должен стремиться к Нему, как человек с огромной страстью. Это наша группа пока что правильно нам не обеспечивает всем. Плакать все плачут. О чем плачут? Вот этот второй параметр, его не хватает. Решимода и тлапшут, скажем так. И тогда это не молитва. Она не поднимается наверх.
2: Так, все-таки есть что-то такое, что человек может управлять этим состоянием?
1: То, что он просто плачет. Он плачет внутри себя, он не обращается наверх. Это я говорю тебе, и все. Ему не хватает стремления к Творцу, он не чувствует. Что значит «не чувствует»? Он не... не вдохновляется его величием, он не думает о том, что стоит быть в его величии, вечность, слияние. Он только плачет, что ему плохо. В итоге это то, что и происходит с нами. Почему у нас нет вот этого второго параметры, потому что мы не обеспечиваем это друг другу. И не важно, что ни у кого этого нет познания Творца, и что никто не может передать это другому. Даже если у меня есть, я не могу поделиться этим с вами. Каждый должен говорить с другим о величии Творца. Не о том, как он ощущает Творца, а о величии группы, о величии Творца. Тогда мы будем вдохновляться им, и тогда у нас не будет недостатка в этом втором решимо, вдохновении. Тогда мы обратимся к нему. А так ты просто плачешь, что тебе в твоей этой чашки не хватает наполнения.
2: Как я могу говорить о величии, если я его не чувствую?
1: Тебе не нужно чувствовать. Ты не можешь чувствовать Творца. Ты можешь вдохновляться тем, что я вдохновлен. От моих слов ты можешь вдохновиться, как будто бы это правда. Это сила группы, и так нужно делать. Прочитай еще раз то, что пишет Рабаш. А у нас нет этого. Нам не хватает второго параметра в нашем ощущении, чтобы обрести свыше, получить свыше ответ, реакцию. Все. Вы видите, после Песха или после чего-то, когда мы действительно сильно над этим работаем, мы хотим этого, и говорим о выходе из Египта. Все начинают пробуждаться, появляется подъем, продвижение. Ну, например, скажем, Песах, да? Все в этом немного, и в работе вместе. Почему не быть так еще несколько раз в году? Я уже не говорю о том, чтобы каждый день.
2: Ну и сейчас мы начинаем. С исхода субботы начинаем.
1: Да, сейчас мы, конечно, ты говоришь, мы сейчас в синагоге начинаем молиться. Да, но что я могу сделать? Я ашкеназ, а не сефард. Так что же, я еще тогда пропущу 3 недели, да, он говорит о слехот, которые начинаются, да? Ты едешь на гору Мирон, у тебя там, очевидно, есть сильная группа, которая дает тебе величие дворца. А что мне делать?
2: Да, первый слехот и вообще все 40 дней. Но не только это. Можно вдохновляться тем, что происходит сегодня в повседневной жизни.
1: Я на твоем месте бы поехал на гору Мирон, поставил бы там палатку, сидел бы там все эти 40 дней. Почему нет? Да, там есть такие люди, которые сидят там буквально, приезжают там с холодильником, с большими динамиками, и сидят там, врубают музыку 40 дней, радуются рядом с Раби Шимоном. Кстати, я этого не критикую. Это тоже хорошо. Это тоже объединение. Ну, такое массовое, всенародное. Ну что? Я приезжаю из Бершевы, я приехал, у него там есть барашка. Да, все так, очень это все достойно. Это очень хорошая народная ступень.
2: Приезжает 30-40 автобусов.
1: Да? Но, дружище, я тебе снова говорю, есть Тора масс и есть Тора личности. Есть те, кто приезжает туда и получают пробуждение друг от друга, от того, что они едят барана, слушают радио, там всякие песни, ну, знаешь... все эти барабаны. Есть такие, кто не могут этим вдохновиться, у них уже есть другая проблема. Знаешь, они более сложные. Ну что поделаешь, у них есть другая Тора. Они как раз идут где-то в одиночестве, не хотят смешиваться с другими. Но им, я говорю, тоже должна быть группа. Несмотря на то, что они не хотят, никто не хочет группу, и каждый плевать хотел на других, ему плохо от самого себя, тем более от других. Но без этого нужно понимать, что он не продвинется, потому что ему не хватает вот этого решимо о величии Творца. Этого нет. Он обязан это обрести от группы. Так что, если он поедет на эту гору Мирон, он не впечатлится от этих ребят, от которых впечатляешься ты. Он увидит в них, ну что они делают, о чем они думают. То есть, им это хорошо, а ему нет. Это другой уровень.
2: Как создать правильное вдохновление по отношению к окружению? Не просто творец велик, у людей это из носа выходит уже, это уже вызывает антипатию. Как же создать вдохновение, которое вызовет вдохновение?
1: Как вызвать у товарищей, не просто у людей, у товарищей, вдохновление от того, что Творец велик? Покажи им, что ты работаешь ради группы, что ты работаешь здесь, находишься внутри, действуешь, но покажи свою работу. Тогда они поймут, что ты делаешь это потому, что тебе важно духовное. От этого другие люди начнут думать: «О, он действительно уже понимает, что это важно». И тоже начнут делать то же самое. Нет ничего более сильного, чем пример. Пример в группе — это самое лучшее. Не говори никаких слов, только покажи им, что это так. Но покажи им, не делай это, знаешь, так скромно. И тогда это сработает. Это необходимо. Я не просто так. Ну, кто у нас великий, возьми стакан вина, ну, давайте за это выпьем лыхаем. Я говорю, это не случайно. Просто у нас-то как бы типа уже обычай такой. Но на самом деле это нужно. Ну, нам пока не достает этого. Что поделать? Ну что, будем учиться? Там о буквах будем скоро учить. Ладно.
2: Сейчас поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в
3: десятках.
1: Да, мы слышали, как человек должен найти связь с Высшим из точки в сердце. И это то, что его соединяет тонкой линией, и тогда человек должен смотреть на себя со стороны и видеть свою связь с Творцом.
2: Я слышал, что ты должен только в своей мысли, что ты делаешь все в жизни, представлять, что ты и он, то, что ты собираешься сделать, это единое целое. Это не делится на несколько. Вы в одной точке. Это называется точки слияния, капли слияния.
1: Урок ощущается очень важным, и я уверен, что мы сможем, что это позволит нам работать в течение дня, и то, что я записал, насколько группа должна быть сильной, пробуждать в человеке величие Творца, что его стоит постичь, что нужно стремиться к нему и так далее.
2: Процесс крика, который он привел там в начале урока. Почему я не могу сделать ничего хорошего Творцу, пока крик не превращается, не происходит настоящее чудо, когда человек меняет свое кли на кли Творца? Это точка, в которой нужно жить ежедневно, ежемоментно.
1: Да, нужно прийти к крику, чтобы Творец ответил нам. Это истинный крик. Рав говорил о решимо. Крик — это молитва, которая содержит два параметра — решимо дейт лапшут и решимо давиют. Нам недостает решимо дейт лапшут, и это величие Творца. Каждый должен дать пример в группе, что величие Творца мы можем получить от группы, от окружения. И каждый должен говорить об этом и давать пример. Насколько духовное важнее, чем все остальное.
2: Говорилось много о примере куклы на ниточках, что мы все куклы. Но у каждой куклы есть нить, которая связывает его с кукловодом, за которую можно ухватиться и подняться. Творец специально дал эту нить. И нужно каждый день ее искать в мыслях, в действиях, в своих мыслях, как можно подняться по этой нити в направлении Творца, пока мы не обретаем разум и ощущение его.
1: Мы слышали, что можно можно пройти по пути страданий, но зачем это нужно? Лучше сделать это по доброму и приятному пути вместе с товарищами, ускорение, доставить наслаждение.
2: Я слышал в начале урока, что Рав говорит, что человек желает Творца, но желать Творца — это значит желать быть как он, не им самим. И тогда он приходит к такому перевороту, и тогда внутри себя создается этот образ Творца, и тогда приходит мир между противоположными свойствами. И он еще что-то сказал в конце, что мы как группа должны возвеличить Творца. Иначе человек не захочет такого переворота.
1: Лейб пишет, что наша цель — прийти к связи с той рукой, которая крутит нами. Яков пишет, что нет выбора, нужно дать друг другу пример величия Творца. Я добавлю относительно статьи, что человек должен прийти к такой истинной потребности слиться с Творцом, пока он попросит слияния с ним. И тогда есть мир между ним и Творцом, и он сможет работать и служить Творцу и своим и добрым началом, и злым началом.
2: Еще я слышал, что Бааль Сулам пишет, что Ребе все время пишет, группа должна быть сильной и пробуждать в человеке величие Творца, что он велик, что мне стоит постигать его, и что я должен стремиться к нему, как человек с огромными страстями. И эта группа наша пока что не дает правильным образом для всех.
1: Да, получили от Рава важные такие рекомендации, как работать над страданиями, как относиться к друг другу терпеливо, понимать, что с нами работают свыше. Итак, находить место преодоления, ускорения, потому что все остальное от нас не зависит, только намерение, только важность, которую мы даем друг другу.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Шалом лекол ахаверим аховим.
0: Здравствуйте, все любимые друзья, дорогой мировой кли. Мы после урока, где просто слов нет описать весь этот дух и эту мощь и все эти понятия, которые мы впитываем из этих особых уроков Рава. И у нас есть отрывок. Я думаю, что даже у нас это есть в титрах, которые поможут нам войти в ТЭС. И тут упоминается центральная точка, которую Рав подчеркнул на уроке. И этот отрывок, он просто связывает вот этот пример и цель учебы вместе, притягивание окружающего света. Так давайте почитаем. Рав нам сказал так. Мы — куклы, но у этих кукол всё-таки есть какая-то нить. Ты знаешь, как кукла, она подвешена на нитях, которые двигают ей, но есть у этой куклы нить, по которой эта кукла может подняться сама до уровня человека, который ей управляет. Она может это сделать. Есть одна нить. Иначе нам бы не рассказывали обо всем этом. Мы бы оставались животными, и все. Эта нить — это путь через точку в сердце, когда я притягиваю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому свету, получу этого света вверх. И тогда я уже не завишу от нитей. Я сливаюсь с той рукой, которая управляет мной.
2: У нас сейчас есть возможность ухватиться за край этой нити. Мы раскроем учение десяти сферот, первый том, первую часть, пятая страница, и нырнем в урок, который Рав тянет нас за эту нить к тому месту, которое мы должны достичь. И когда мы говорим о тексте, мы смотрим на 50-ю сноску. Там есть...
3: בתחילת טור ב' למי שזה נמצא אצלו בחומר הלימוד זה באות נון
2: есть такие слова, теперь тебе будут понятны четыре стадии. Мы сейчас войдем в этот урок, будем записывать для себя какие-то вопросы, замечания и постараемся вникнуть в то, что нам рассказывает Рав, в текст, а потом можно задавать вопросы.
0: Мы читаем книгу «Учение десяти сферот», первый том, пятая страница, 50-я сноска, второй столбец, со слов «Теперь тебе будут понятны». «Теперь тебе будут понятны четыре стадии и те ступени, которые обязаны присутствовать в каждом создании».
2: Потому что творение считается оторванным от Творца, поэтому он называется творением, от созданным им, он выходит из него, но сейчас он вышел в собственное такое существование. Не может быть, чтобы он вышел напрямую из Создателя, потому что при прямом выходе из него, немедленно таком, он находится как прямое следствие этого Создателя. Но над ним должны пройти несколько действий, пока в нем не сформируется нечто, и согласно этому он будет называться созданием, то есть отделенным от Создателя. Что это за свойство, что это за сила, что это за материал, который отделяет его от Создателя. И именно из-за этого он и будет называться, что он самостоятельное. Самостоятельное творение.
0: Потому что вначале распространяется свет, выходя из Творца, в качестве света хохма, поскольку только желание получать содержится в нем. И это первая стадия, пхина-алев. А затем усиливается в этом свете желание отдавать и притягивает свет хасадим. И это усиление считается второй стадией. А затем приходит этот цвет хасадим
4: большое распространение, смысл которого выяснится далее. И это третья стадия, пхина гимел. А после выхода и проявления во всей полноте этих трех стадий снова пробуждается сила желания получить включенного в первое распространение и опять притягивает свет хохма.
2: То есть... От света, как мы обычно это рисуем, у нас есть распространение. Первое, второе, третье и четвертое распространение. И в чем разница между первым распространением и четвертым? И первое распространение тоже желание получать. Она хочет получить то, что приходит к ней. Но когда Создатель создал ее напрямую, Он создал желание. Желание получать. Но вот это желание получать, оно исходит напрямую из Создателя, хотя Он называется сущим из ничего, созданным из ничего, вот это желание, но оно приходит из Создателя. А четвертая стадия, там желание получать, оно хочет получать свет. Это тоже желание получать. Но оно уже не создано из ничего, оно уже как бы от себя самого, и этим четвертая стадия отличается от первой стадии. То есть Создатель, Творец, Свет хочет провести это развитие творения самостоятельное, и он достигает этой цели своего создания на четвертой стадии развития. То есть он хочет работать над желанием получать, четыре этапа. Последний этап — уже желание получать. Хочет само желать, хочет само получать. В нем уже есть пробуждение от себя. То есть вот эта цель, которая была представлена, достигалась в первой стадии, она достигается в четвертой стадии.
4: Это предельное завершение постоянства желания получить в парцуфе, поскольку оно проявилось как устремление именно во время отсутствия света хохма в парцуфе. Тогда был только свет хасадим. Только после третьей стадии, когда у создания появилась реальная возможность устремиться к получению света хохма. Именно этим устремлением определяется желание получить в нем, и довершаются его получающие келим, чего в распространении первом не было. Поэтому не завершаются келим получения ранее, чем в четвертой стадии, называемой также вторым усилением. А после завершения этой стадии, четвертой стадии бесконечности, произошло сокращение, означающее уход желания получать из этой четвертой стадии, которая привела к выходу из нее света бесконечности.
2: Понятно? То есть четвертая стадия, что в ней особенного, есть желание получать такое же, как у первой стадии, такое же, как и у первой стадии. Кроме того, от себя у нее есть стремление, вот эта добавка, и поэтому четвертая стадия называется творением или созданием. Потому что само желание получать от Создателя, как мы говорим, даже в этом мире. Если у меня есть просто желание получать, согласно которому я живу, это приходит ко мне от природы. Элуким гематрия тева. То есть если у меня начинается желание получать не от себя, не от окружения, а когда я сам пробуждаю его от разных вещей, которые так не находятся в моем распоряжении, с помощью света, я пробуждаю в себе желание. И тогда это желание, которое я пробуждаю в себе с помощью света, называется стремление от меня. И вот это стремление, оно называется творение. А до этого стремления меня нет. Есть что-то, чем управляет свет. И нет у него никакой в этом самостоятельности. Отсюда, из этого состояния, в развитии четырех стадий прямого света, мы можем извлечь все законы мироздания. Все законы, буквально. В нашей работе, в нашем отношении, друг с другом, с Творцом, что такое точка в сердце, что такое животное желание, развитие по четырем уровням. Он говорит, это имя Юд Кей Вав Кей, оно содержит в себе все.
4: Виктор из Пардесии спрашивает нас, каким образом Клим могут развиваться до того, как есть сокращение и экран.
2: Что значит «до того»? Кто приводит Клим к сокращению экрана развития? Экран и сокращение, и все остальное развитие — это следствие развития Кли в свете, который воздействует на него. Так как он говорит, какова причина изменения развития Кли? Свет воздействует, да? Свет, он всегда первичен. Это номер один. Нечего говорить. Это понятно. Желание получать — это номер два. И нет ничего больше. Свет развивает желание получать к номеру три, скажем, когда оно начинает ощущать себя, пробуждение от себя. Вот из этого пробуждения он начинает уже вмешиваться в то, как свет воздействует на него. Понимаешь? Как младенец, маленький ребенок, то, что ему говорят, он все делает. Все делает, нет никакой проблемы. Вдруг начинает проявлять свой характер. Я хочу так, я хочу не так, я мама. Начинает проявлять свой характер и свет, который воздействует на него. После этого на номер три он уже самостоятельный, воздействует на него, и он уже не может воздействовать только свет. Тут есть уже две власти — свет и вот это пробуждение. Пробуждение от себя. И это два как бы управления, две власти. Ничего не поделаешь. И тогда уже в противостоянии между ними, здесь потом происходит первое сокращение цимцумали, как он говорит, потом экран и так далее. Все вот эти действия, пока Кли не определяет в этом своем пробуждении, что оно хочет, что оно принимает здесь, какое решение, что оно хочет быть подобным. Хочет достичь подобия. Уже Кли начинает определять, уже хочет быть прежде света. Все больше и больше после разбиения приводит себя к пяти мирам. После миров есть разбиение, с помощью разбиения есть сила света внутри Кли. Это то, что Кли обретает после разбиения. Силы света входят в Кли, и тогда Кли после разбиения начинает использовать силу света, которая есть в нем, все вот эти решимот, и начинает из себя производить исправление в подобии, в отдаче дающему. Мы видим, что каждый раз Кли берет на себя все больше и больше решимот, впечатлений, сил, действий, пока не становится в этом равным Творцу, то есть свет. Так же, как свет здесь, так же и Кли становится в результате исправления. Достигает полного исправления, буквально равны друг другу. Но нет, кроме света и кли, ничего такого, пойми, насколько кли, всякие состояния, силы, от света используют его. Ты хочешь? Пожалуйста. Стремление? Пожалуйста. Сокращение? Пожалуйста. Все, пожалуйста.
4: Он пишет здесь: уход желания получения из получать из четвертой стадии. Что это значит? Что желание получать уходит?
2: Он объяснит это, что само желание получать не уходит. Так мы говорим. Кли начинает получать предпочтение, это называется стыд. И кли предпочитает быть в подобии свойств. Его желание поднимается, становится более чистым. И тогда желание получать в этом, оно подчиняется и не ощущается. Но если мы недостаточно почитали, он еще будет говорить об этом. Пожалуйста.
5: והנה נתבהרו דלת הבחינות המחויבות להימצא בכל נאצל, אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. אשר ב' ההתפשטויות נבחנות לזכרים, להיותן בחינת השפע הנמשך מהמעציל.
0: זה בחינה א' ובחינה ג'.
2: Это первая стадия и третья стадия.
5: היא שפע אור החוכמה, והתפשטות ב' היא שפע אור דחסדים. וב' התגברויות הן ב' נוקבין, להיותן בחינת התעוררות של הנאצל, והתגברות הרצון מכוח עצמו. אשר התגברות א', היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון להשפיע, הנעשה שורש של האור דחסדים, והתגברות ב' היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה, והוא שנקרא בכל מקום בחינה ד'. והנה בחינה ד' זו, היא הנקראת נקודה אמצעית שבאין סוף ברוך הוא. ועליה כיוון הרב באומרו, צמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו. ונקראת כן, להיותה כלי הקבלה לאור אין סוף ברוך הוא, שהוא בלי שיעור ובלי גבול כלל. ועל כן נבחנת מציאותה כדוגמת נקודה בפנימיותו ובאמצעו של האור ההוא, והאור מסבב אותה ודבוק בה סביב סביב עד אין שהוא.
4: И слить с ней со всех сторон беспредельно, потому что только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры и оценки. Тогда как в получающих килим, начиная с сокращения и ниже, то есть в низших созданиях, считается, что килим получения удерживают свой свет во внутренней их части и сердцевине. Иными словами, стенки килим, то есть четыре стадии в килим, создают границу и меру на свет внутренних из-за авиюта в килим. Как выяснится далее. Но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется «он и имя его единое».
2: То есть что у нас здесь есть в этой Малхут во втором преодолении, когда она наполнена светом и понимает, от кого она получает свет? Есть совершенство. В тот момент, когда она чувствует, я не говорю про ее реакцию, потому что мы учим, что каждая стадия делится на две части. Часть — то, что она сама, и часть, которая из нее развивается как результат первой части. Это Малхут, которая наполнена светом, она ощущает себя так что у нее нет никакой границы в наполнении, она называется Малхут Эйнсоф, Малхут Бесконечности. И тогда мы говорим, что все предыдущие этапы, они лишь поддерживают ее и находятся в ней, как те, которые организуют вот эту четвертую стадию. То есть мы можем изобразить вот эти круги один внутри другого. И это у нас стадия Шораш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Так они распространяются друг в друге, вот эти круги, и четвертая стадия, она последняя в развитии. Здесь мы ее изображали, что она самая маленькая, но она в сущности самое большое желание получает. Только на этом рисунке мы изображаем, что важнее. Важнее всегда то, что внутри. И здесь вот есть свет бесконечности, окружающий, который развивает от стадии Шореш. Шореш. В нем есть желание Ешмиайн, созданное из ничего, и от него это развивается к первой стадии, второй стадии, третьей и четвертой стадии. Но все эти желания, они пока что не ограничены. Почему не ограничены? Нет реакции со стороны Кли на то, что свет делает с ним. Это как зародыш в материнской утробе. Нет у него ничего. Все приходит со стороны природы, свыше. От него пока не ожидают никакой реакции, не может быть реакции. И поэтому все находится вот в этом круге, все в одном таком однородном состоянии, потому что свет только желает насладить. Но четвертая стадия, когда она уже начинает ощущать себя относительно света, в ней уже пробуждается отношение к свету, что он делает отношение между ними безграничным, бесконечным. Она говорит: нет, я хочу выяснить с тобой отношения, ты мне, я тебе, но таким особенным образом, в линии. Не так, чтобы ты ко мне пришел и делал со мной, что хочешь. Я хочу проявить себя, я хочу привести себя к подобию, и у меня есть свое желание, и тогда, начиная от четвертой стадии, далее перестает быть круг, там, где была власть света над желанием, тем, что четвертая стадия говорит, что она решает. Тут есть решение. Решение со стороны четвертой стадии, и тогда вместо круга становится квадратом, скажем, да? Ну, лучше скажем, кав, линия.
6: То есть, что без укувеа, рацион,
2: то есть тем самым желание определяет, что оно хочет что-то сказать. И в итоге с помощью линии он тоже приходит снова к кругу. Но этот круг уже в гмар-тикуне, в полном исправлении, когда исправляет себя полностью. Снова возвращается к бесконечности. Но бесконечность,

0: Творца относительно творения. Такой процесс. Нам придется обратиться к вопросам и ответам, что такое преодоление, что такое распространение. Поподробнее выяснить эти четыре стадии, хотя мы их как следует уже изучали. Я думаю, что все-таки стоит еще больше в это вложить, потому что эти четыре этапа, в них заложено вообще все, что Творец дает творению. Потому что, начиная от сокращения и далее, творение начинает реагировать. В бесконечности есть все, что Творец хочет дать, и все скрыто там или даже включено в эти четыре стадии прямого света. Тот, кто изучает и старается почувствовать и разыскать все, что есть в этом первом авая, в этом главном, там он раскрывает все. И так мы учим, что вот из этого авая, юткей вавкей, все остальное творение развивается, и все, что оно получило, это как бы практическая реализация. Итак, друзья, ваши вопросы и руки.
1: Там говорится о втором преодолении. Где, что вообще такое преодоление? Кто кого преодолевает?
2: Да.
1: Мы, пока Рав говорил, мы пытались как-то так вернуться к чертежу, и можно это видеть здесь. Прежде всего, мы говорим о четырех стадиях прямого света, и как мы слышали сейчас в последних словах Рава, там находится все. Все существует в этой самой структуре. Ют Кей Вав Кей, четыре стадии прямого света. Там существует все. Мы каждый раз слышим в учении десяти сферот всякие новые развлечения. И нужно привыкать, что на эти четыре стадии можно смотреть с разных углов зрения. Тут говорится о двух понятиях — распространение и преодоление. Можно посмотреть чертеж? Мы слышали так из Баль Сулама Ортними, что распространение, первое распространение, это понятие, которое относится к свету, который принимается в первой стадии. Первая стадия по своей сути принимает свет, и поэтому мы относимся к ней, мы ее называем первое распространение. Это первое распространение света, и там принимается свет хохма, высшее изобилие, свет хохма, высшее благо. Затем вторую стадию мы называем первым преодолением. Почему преодоление? Потому что тут есть некая реакция со стороны кли. Разумеется, это все еще в четырех стадиях прямого света. Но тут есть преодоление желания, реакция кли, реакция со стороны вот этой второй стадии. Почему есть реакция? Потому что она хочет отдавать, хочет быть как свет. Затем продолжается, процесс продолжается, и третью стадию мы иногда называем вторым распространением. Тут снова есть распространение света, в этот раз это свет хасадим, а четвертая стадия называется здесь вторым преодолением, потому что здесь снова есть реакция со стороны кли, и эта реакция очень важна нам. И Рав подчеркнул очень сильно в течение урока. Что особенного в четвертой стадии? Что, собственно, это то самое желание, которое есть в первой стадии, плюс стремление со стороны самого желания. Если здесь, в первой стадии, у нас есть желание получать, которое создано из ничего, и все, свет создал кли, из ничего и наполняет его. В четвертой стадии сверх этого кли, которое было создано, есть еще некое требование быть получающим весь свет. Поэтому мы это называем преодолением. Так, я надеюсь, что немножко понятнее становится.
0: Давайте перейдем к определениям.

0: בעמוד למד א', בעמוד 31, שאלה י' ד'.
1: Четвертый вопрос, י' ד', что такое распространение?
0: אז הוא אומר לנו כך בעל הסולם, אור היוצא מכלל מעצים.
1: בעל הסולם говорит так, что свет, выходящий из создания, из создателя, входящего в создание, называется распространение света. И действительно, высший свет, он не впечатляется от этого и подобен тому, кто зажигает одну свечу от другой. И так, что в первой свечи нет недостатка, но его так называют. Прочитаем еще раз. Свет, выходящий из категории создателей, входящих в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так. Это называется распространение. Где Раф объясняет нам, что есть распространение в первой стадии. Здесь в первой стадии есть распространение, и в третьей стадии есть распространение. Первая стадия создана как желание получать, и это желание чувствует в себе свет. Свет — это всегда наслаждение, а клей — это желание, и наслаждение, которое наполняет желание, называется свет. Первая стадия создана как желание получать и ощущает в себе распространение света хухма. И в конце себя, как Рав изображал нам на чертеже, всегда есть два состояния. Одно — то, как она развивается, другое — то, что происходит в конце ее развития, что переводит ее в следующую стадию. В конце раскрывается, что есть дающий. Тогда она преодолевает тот свет хухма и хочет, несмотря на то, что она вся наполнена светом хухма, несмотря на это распространение, она преодолевает и говорит: «Я хочу быть как шорош, как дающий». И поэтому следующее состояние в ней, что есть там свет хасадим и так далее, это уже как бы приходит от нее, поэтому это называется преодоление. То есть она преодолевает свет хухма в ней, хочет почувствовать себя как дающий, и поэтому это называется преодоление. Всегда говорится со стороны кли. Так же, как мы слышали это на первой части урока, и так это первое преодоление, первое распространение, первая стадия, первое преодоление — это вторая стадия, и тогда что же происходит? Свет хасадим, он царит во второй стадии, управляет, и поэтому третья стадия, которая раскрывается, это уже распространение света хасадим. Свет хасадим распространяется в ней, она не делает здесь действия преодоления, а в ней распространяется свет хасадим, и в своем выражении он выражается в том, что желает получать. Поэтому тут свет хасадим, В свечении хухма не то, что он хочет немножко хухмы, а в нем распространяется свет хасадим, и выражение это свет хасадим в том, что она получает. Это когда третья стадия в конце себя обнаруживает, насколько желание получать — это желание Творца, чтобы она была получающей. Поэтому она преодолевает свет хасадим и решает снова получать свет хухма. Это тоже называется преодолением. Всегда мы смотрим со стороны кли на его отношение к свету. Если свет, естественно, распространился в нем, это называется распространение. Если есть со стороны кли преодоление, желание сделать что-то новое, это называется преодоление. Поэтому первое распространение — это первая стадия, первое преодоление — это вторая стадия, второе распространение — в третьей стадии, и второе преодоление в четвертой стадии.
0: Кенави.
2: Если вы хотите прочитать, то есть вопрос об этом.
1: Девятый вопрос. Замечательно. Ави сказал нам о 69-м пункте, что такое четыре стадии.
2: Ответ на странице
1: представляет собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать.
2: Так мы прочитаем 69-й вопрос. Что представляют собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать? Что является к тому, что относится к тому самому творению? И это называется первым распространением или первой стадией. А затем усиливается в этом свете желание отдачи, так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим. И это называется первым преодолением или второй стадией. А после этого распространяется этот свет Хасадим большим распространением, то есть со свечением Хохма, и это называется вторым распространением или третьей стадией. А затем опять усиливается в этом свете желание получить желание, содержащееся в свете от первого распространения. И этим завершается желание получить во всей его величине и полноте. И это называется вторым преодолением или четвертой стадией.
0: Френч.
1: Да, продолжая это, если Малхут называется преодолением, то почему Зарампин, третья стадия, они называются тоже преодолением? Там тоже развитие желания происходит. Да, верно. Третья стадия очень такая особенная, потому что что такое? По сути, третья стадия. Вторая стадия — это желание, которое раскрывается в первой стадии, быть как дающий. Поэтому во второй стадии, говорят, там есть три свойства. В первой есть хохма, во второй свет бина, она наполнена, нет никакого потребности в хохме. Но из-за преодоления она раскрывает новое наслаждение, то, что она хочет быть подобна Творцу, и это называется свет хасадим, наслаждение от отдачи. Но в конце себя она обнаруживает, чтобы быть как дающий, она должна сделать действие как Творец. Что сделал Творец? Он создал желание получать. Вторая стадия создана, она создание, она не может создать желание получать. Творение создано из ничего, то, что Шорош создал Алиф, но вторая стадия не может сама создать. И что же она может? Чтобы выразить свое желание уподобиться Творцу на самом деле, она использует то желание получать, которое он создал. То есть она понимает, что она не может ничего ему дать, иначе как не получать от него. И поэтому причина создания третьей стадии — это свет хасадим. Это вторая стадия, она причина. Она хочет выразить свои хасадим. Как она их выражает? Тем, что она получает от Творца. Поэтому третья стадия, она не самостоятельна. Она потом будет называться Зейр Ампин. Зейр Ампин, у него нет рожь. Ему не достает рожь, потому что его рожь в бине. Бина — это желание выразить хасадим, а Зейр Ампин — это только выражение того, как она выражает хасадим, тем, что она получает, потому что она проявляет то, что Творец хочет от нее, чтобы она получала. Поэтому называется распространение хасадим. Это не то, что меньше хасадим, чем у бины. Наоборот, ты еще больше хасадим в том смысле, что она получает наслаждение от Творца, потому что она этим хочет отдавать ему. Она хочет быть подобной ему. И поэтому это называется распространение, а не преодоление. Она развивается еще больше в хасадим. Но в конце Зарампина то, что она обнаруживает, что свет хасадим мешает ей быть действительно получающих, она не хочет хасадим, она хочет быть только получающей, потому что это по-настоящему желание Творца, чтобы она бы получила. И поэтому это называется преодоление света хасадим, чтобы использовать только желание получать и получить. И это называется свет хухма, это называется распространение света и его исторжение. Мы учили, что такое распространение, да, это приходит со стороны Творца. И выход его, это называется то, что приходит со стороны творения, это делает кли, то есть уже четвертую стадию, пригодный к своей роли. То есть это значит уже действительно желание получать. Поэтому в этом разница между первой стадией и четвертой. В первой есть распространение, поэтому раскрывается в ней свет хухма, а в четвертой стадии есть преодоление, и поэтому раскрывается в ней свет хухма, это уже относится к ней, это уже считается ее кли.
3: Ken, Women's Pain, Vakasha.
2: Да, женщина Испании, пожалуйста.
4: Gracias, amigos. Si la primera y segunda intensificación son la letra Hey, ¿por qué la primera y segunda expansión son dos letras diferentes? Yod y Bab.
2: Если первое и второе преодоление — это буквы Hey, буква Hey, то почему... это одна и та же буква «Гей», почему первое и второе распространение — это разные буквы. Первое преодоление или буква «Бина», она обозначает, стадия «Бина» она обозначается буквой «Гей», высшая «Гей», а четвертая стадия называется «Нижняя Гей», потому что четвертая стадия и вторая стадия, они связаны. Теперь, первая стадия называется «Юд», нулевая стадия или корневая — это кончик буквы «Юд». Кончик буквы «Юд» — это нулевая стадия или корневая. Первая стадия называется «Юд». Третья стадия «Зайранпин» — это «Вав». Она длинная и тонкая, потому что распространение там такое, что узкое и тонкое — это... Там нет такого распространения вширь хасадим. Гей указывает нам на ширину, на хасадим. Поэтому первая стадия и третья стадия — это не то же самое. Собственно, и вторая, и четвертая тоже не то же самое. Это нижняя гей и верхняя гей. Гена, хочешь что-то добавить? Или прочитать. Нам указывают на 70-й пункт.
1: Это говорит о том, что представляет собой четыре буквы «Авая». Это просто не объясняет, но это описывает. То, что сказал Асав сейчас, причина... Вопрос, почему вторая и четвертая стадия, они обозначаются обе буквы «Гей», поскольку четвертая стадия, она в сущности это выражение второй. Второй стадии. Нужно помнить только одно. Со стороны Творца создано желание получать. Все. Только желание получать, первая стадия. Шорош создал первую стадию, алиф. Все остальное развитие отсюда и дальше исходит только из одного. Первая стадия в конце себя обнаружила, что есть свет, который наполняет ее. И у этого света есть противоположное ей свойство. Это то, что мы слышали сегодня на первой части урока. Что это за мир, шалом? Помните, Раф описал, что такое шалом? Что мы со стороны желания получать обнаруживаем, что есть обратное нам свойство. Мы просим его, получаем его, и только в нем есть шлемут, совершенство. Это совершенство находится только за Максомом, здесь нету его. Но это снизу вверх. Откуда это исходит? Что при распространении сверху вниз первая стадия обнаружила, что есть дающий. И это уже вывело ее из состояния первой стадии, потому что в тот момент, когда она хочет быть подобной дающему, это уже называется новое состояние. В ее желании называется вторая стадия, и свет, который наполняет ее, это свет хасадим. желание уподобиться Творцу. Теперь в конце себя она спрашивает, как я это делаю, как я уподобляюсь дающим. Она принимает, получать третья стадия распространения хасадим. Но на самом деле быть дающей, подобной дающему, это только когда она получает, она становится получающей, называется четвертая стадия. Поэтому что такое четвертая стадия? Это реализация желание второй стадии действительно быть как дающий, стать такой, как он. Поэтому вторая и четвертая стадия бет и гей, это одна, это обозначается одной и той же буквой гей. Нижняя гей, четвертая стадия — это желание получать. И причина ее — это вторая стадия. И потом, когда мы изучаем первое сокращение, второе сокращение, всегда есть связь между биной и малхут. Все исходит, как я Асаф объяснил вначале, и как Рав говорил о том, что все исходит из четырех стадий прямого света. Вся связь между биной и малхут, потом, после второго сокращения, все, что там находится под табуром, и цимцумбет, и все, что мы изучаем дальше, все это исходит из этой точки. И четвертая стадия — это желание получать, но причина ее — это желание второй стадии уподобиться дающему.
2: Есть предложение прочитать?
3: Ламедбет,
2: 32-й пункт во внутреннем, в истоклут пнимит.
3: Амуд хафей, истоклут пнимит. אות למד בית, אומר לנו כך, אותיות יוד וו בהוויה הן דקות,
1: буквы Юд, Вав, Авая, они тонкие, поскольку это... вопрос, можно ли найти это в... в титрах.
3: ואין להקשות על זה, הרי היוד רומזת לחוכמה,
1: והיא נבינה. И нечего спрашивать об этом, потому что Юд указывает на хухма, а гей на бина. И суть того, что есть 10 сферот, находится в хухме, а бина за рампин и малхут — это только облачение в хухме. Хухма должна была
3: Но
1: они показывают и на меру и количество света в 10 сферот. И показывают на воодушевление кли, потому что белая часть в клав это указывает в книге Торы на свет, а черная краска букв в Торе указывает на качество килим. И поэтому кетер, поскольку это только шорош, указывается началом буквы Юд, а хохма — это сила, которая раскрылась на практике, указывается на маленькую букву Юд, а бина в ней, она вышла и раскрылась из потенциала в действии, это обозначается большой буквой Гей, азерампин, поскольку это потенциал для раскрытия действия, указывается тонкой и длинной буквой ВАВ. И вот эта тонкость показывает, что
3: Шадайн Авая Блит Ло Аваят Кли Тмунабо Бехалем.
1: Проявление кли скрыто в нем, а продолжение линии говорит, что в конце распространение проявляется полное и законченное кли, потому что хухма не смогла в своем раскрытии проявить полное кли, потому что бина не является буквально кли, а действием кли. И короткая ножка буквы Юд не раскрыла силу, заложенную в ней, а благодаря распространению в полное кли, и Малхут указывает этой буквы Гей как сфера Бины, это большая широкая буква, которая в ней раскрывается полнота формы, и то, что Бина и Малхут, у нее одинаковые буквы, потому что в мире исправления они действительно подобны друг другу, и берут хилим друг у друга, как сказано, и пойдут обе вместе, как это и разъясняется. Когда сейчас теперь уже все понятно, мы можем прийти к истинному стремлению, как мы изучали в первой части урока, прийти к тому месту, где Баал-Сулам пишет об этом, и это понять то, что сказано.
2: Да, друзья, действительно, у нас бесконечное количество различных распознаваний в четырех стадиях прямого света, там находится вся реальность, а мы переходим к объявлениям.
1: Конгресс выпускников МАК 7 августа, завтра, в пятницу, в 8:30. Завтра мы расскажем о нашем общем доме, о проекте, побеседуем о том, что связь

0: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава 8 августа 2002 года, который основан на статье «Что такое мир в духовной работе?». Вы можете найти это в трудах Рабаша, второй том, 935-я страница. Мы вместе прочитаем статью в десятках. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
1: Труды Рабаша, второй том, страница 935, статья «Что такое мир в духовной работе?». Сказано в Писании: «Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он, то есть Пинхас, за всесильную свою искупил вину Израиля». Следует понять, что это означает в духовной работе. Первое. Что означает «за то, что возревновал он за всесильного своего»? Второе. Что означает «искупил вину сынов Израиля»? Второе. Что такое «мой союз мира»? Известно, что порядок работы таков, что человек должен прийти к завершению цели, что означает, что человек должен принять благо и наслаждение, которое было в желании Творца насладить свои создания. Но для того, чтобы человек был способен получить это, человек должен бороться с ситры Ахры, то есть со свойством народов мира, которые противостоят свойству Израиля.
0: Потому что Израиль означает, что все действия их Яшар Кель, прямо к Творцу, в то время как народы мира противоположны святости. Они желают все лишь ради самих себя. Таким образом, они оторваны от источника жизни. И потому называются мертвыми, как сказано, а милость племен порочности. И объясняет Зоар, что все благоделающих они делают ради себя. То есть все, что они делают только ради себя. Потому что создан человек в желании получать для себя — это клипа. Как сказано в предисловии книги Зоар, и остается в порабощении этой системы до 13 лет. Это время испорченности. А благодаря занятиям заповедями, начиная с 13 лет, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя заложенное в нем, постепенно изменяя его на ради отдачи. И этим он постепенно притягивает святую душу от корня ее в замысле творения. И она проходит через систему святых миров и облачается в тело. И это время исправления. И он все больше и больше обретает и постигает ступени святости, исходящие из замысла творения, находящегося в бесконечности, пока они не начинают помогать человеку изменять его желание получать ради себя, чтобы оно все целиком стало получением ради доставления наслаждения своему Создателю, а никак не для собственной выгоды. И этим человеком обретает подобие по форме со своим Создателем.
1: И из сказанного получается, человек должен подготовить себя, чтобы у него было подобие по форме, как сказано выше, потому что именно благодаря отдающим келим он сможет обрести совершенство, все благо и наслаждение. Однако для того, что человек пришел к отдающим келим, то есть келим, направленные на Творцу, что противоположно природе, в которой человек рожден. Ибо человек рожден как раз наоборот, в желании получать только для себя, как сказано выше. Поэтому до тех пор, пока человек работает ради вознаграждения и наказания, то, что называется лоля шма, тело не очень-то сопротивляется работе. Тогда, как, когда человек хочет работать в святой работе, для того, чтобы это стало средством, с помощью которого он обретет отдающие килим, что прямо противоположно природе, тогда тело приходит с вопросами «кто и что?». То есть вопросы, которые обращены против сердца и разума, которые называются свойством разведчиков, мироглим. И хотя человек всякий раз преодолевает, но порядок таков, что тогда весь порядок работ проходит в подъемах и падениях. И человек приходит к состоянию, когда он хочет отчаяться от того, что он когда-либо придет к подобию по форме. И часто человек хочет убежать с поля боя, ведь он видит, что его работа напрасна, и ему больше не на что надеяться, что когда-либо будет хорошо, как он видит из прошлого. Поэтому много людей, которые начинают работу по отдаче, видят, что это слишком трудно. Поэтому они оставляют эту работу и говорят, что эта работа только для великих, а не для таких людей, как он.
0: И тогда это время, когда есть у человека претензии, требования, которые он предъявляет Творцу, и тогда он не согласен с Творцом и предъявляет претензии. Первое. Почему Творец создал его с природой, чтобы у него было желание получать? Почему Творец желает, чтобы он отменил получающий килим? Ведь Творец добрый и творящий добро. А раз так, то почему он не ведет себя с нами так, как мы это понимаем? И вот эти подъемы и падения понимаются нами в таком виде, что во время подъема мы пребываем иногда в мире с Творцом и говорим о нем, что он управляет миром как добрый и творящий добро. А во время падения нет у нас сил сказать, что в управлении миром он ведет себя как добрый и творящий добро. Поэтому получается, что мы всегда пребываем в противоречии. И действительно, почему порядок работы настолько труден и должны обязательно быть подъемы и падения? На это существует известный довод. Согласно сказанному, преимущество света из тьмы. То есть невозможно получить свет, если нет недостатка и потребности в свете.
1: Поэтому, когда человек видит, насколько свойства народов мира в нем сопротивляются Творцу, и человек не может выдержать врагов Израиля в себе, тогда он ревностно относится к Творцу и не смотрит ни на какие падения, которые есть у него, и делает все, что в его возможностях, и взывает Творцу, чтобы он дал ему помощь, чтобы он смог победить грешников в себе. Благодаря тому, что он преодолевает и не убегает с поля боя, Творец заключает с ним союз. То есть он заключает с ним союз, чтобы был мир между ним и Творцом. И благодаря тому, что он получает дар от Творца, то есть отдающий килим, и это называется, что он отсекает корот союз, то есть клипу, называемую желанием получать для себя. И вместо крайней плоти, орла, Творец дает ему отдающий килим. И таким образом будет заключен союз, то есть мир. Получается, что благодаря тому, что человек ревностно возревновал к Творцу, когда он видит, что все народы мира, находящиеся в его теле, злословят о его работе, когда человек хочет работать ради Творца, даже когда часто человек преодолевает их мнение и говорит: у меня есть уверенность в том, что Творец поможет мне, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Они смеются над ним и говорят ему: ты же сам видишь, сколько раз ты говорила, что Творец поможет тебе, а ты находишься в том же состоянии, с которого ты начал работать. В таком случае уйди с этого пути.
0: И тут человеку нужно большое укрепление. А то, что он ревностно относился к Творцу. То есть человек молится Творцу и говорит: не нам, Творец, не нам, но имени Твоему воздай славу. Почему должны говорить народы: где же всесильный? Получается, что человек тогда кричит о славе Творца. Насколько народы в человеке смеются над ним, когда он говорит: «Я уверен в Творце, что Он поможет мне». И тогда они говорят: где же всесильные, когда вы, Израиль, говорите, что Творец вам поможет. И когда человек ревностно относится, возревновал к Творцу, потому что заботится о славе Шхины, это значит, что человек сожалеет о том, что Шхина в прахе, то есть он не может терпеть, что народы мира настолько презирают работу ради отдачи. Это называется, как написано у Пинхаса, поэтому вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он за Всесильного своего. И как написано в книге Шамати, в первой статье, что в то время, когда человек сожалеет о том, что Творец не приближает его, следует остерегаться, чтобы это не было за его собственный счет, то есть из-за того, что он далек от Творца, ибо так он становится получающим ради собственной выгоды. А получающий оторван от Творца, а он должен сожалеть об изгнании Шхины, то есть что он вызывает страдания Шхины. И человек должен представлять себе подобно тому, как если у человека есть боль в каком-либо маленьком органе, боль все равно ощущается главным образом в мозге и сердце, ибо сердце и мозг являются средоточием человека. Так и боль, которую человек ощущает от того, что он далек от Творца, и поскольку человек является лишь частным органом Святой Шхины, ибо Святая Шхина — это общность души Израиля, поэтому ощущение частной боли нельзя сравнивать с ощущением общей боли. Это называется страданием Шхины.
1: И то, что человек сожалеет, это называется, что он возревновал к Всесильному своему. Такому человеку Творец говорит: я даю ему мой союз мира, что означает, демир означает, как сказано, прислушаюсь, что будет говорить Творец Всесильный, ведь мир провозглашает он народу своему и праведникам своим, и не вернутся они к глупости своей. То есть тогда Творец обращается к ним с миром. Другими словами, тогда наступает мир, поскольку Творец дает ему в дар отдающий килим, и тогда у него уже нет никого, кто сопротивлялся бы работе ради Творца. Тогда как до того, как он получил союз мира, все получающие килим, которые относятся к народам мира, сопротивляются человеку, чтобы он работал ради Творца. И в этом сказано: прислушаюсь, что будет говорить Творец Всесильный, ведь мир провозглашает он, и не вернутся они к глупости своей. Другими словами, у них уже не будет падений, чтобы они хотели работать ради собственной выгоды. Глупцом называется тот, кто не идет по пути святости. Но тот, кто хочет идти по пути святости, то есть чтобы все действия его были только ради отдачи, называется мудрым хахам. Как сказал мой отец и учитель, Кто называется мудрецом, буквально учеником мудреца, тот учится у Творца, который называется мудрецом. То есть он учится у него свойству, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Что означает, что когда человек учится быть дающим, как Творец является дающим, он называется мудрецом. Получается, что обратное называется глупцом.
0: Получается, что когда человек удостаивается союза мира, это происходит под воздействием ревностного отношения к Творцу. Как сказано, что он видит, насколько народы мира, что в нем унижают святую работу, то есть работу на благо Творца. И об этом сказано: «Искупил он вину сынов Израиля». То есть тем, что он ревностно относится к Творцу, тем самым он желает, чтобы произошло искупление сынов Израиля, чтобы была у них сила работать ради Творца. Это называется свойством Яшар-Эль, напрямую к Творцу. То есть они смогут работать на благо Творца, и таким образом удостаиваются союза с Ним и не вернутся глупости своей, как мы уже сказали. Однако здесь возникает сложный вопрос. Что человек может сделать, когда у него нет силы возревновать, когда он слышит призыв разведчиков и хочет убежать от них, чтобы не слышать их злословия, которые они произносят? Но чем больше он от них удаляется, они пробуждают в нем желание и страстное стремление прислушаться к тому, что они говорят. И в то время, когда он падает со своей ступени, и в это время он падает со ступени и попадает под их власть. И здесь нет другого совета, кроме молитвы. То есть он должен просить Творца, чтобы не следовать мнению разведчиков. И только в то время, когда мысль разведчиков преследует его, тогда происходит основная работа, чтобы не следовать след за разведчиками. А почему на самом деле появляется место для претензий разведчиков? И ответ, как мы уже сказали, поскольку невозможно испробовать вкус света, кроме как исходя из тьмы, как сказано, преимущество света из тьмы.
1: В Мидраш Раба сказано так: «Пути ее — пути приятные, все стези ее — мир». Все, что сказано в Торе, написано ради мира. Несмотря на то, что в Торе написано о войнах, но и о войнах написано ради мира. И следует понять, что означает, что о войнах написано ради мира, и что из-за этого Тора называется и все пути ее мир. И наверняка в этом есть простые объяснения, однако в плане духовной работы следует объяснить, как сказано выше. И мы спросили, для чего нам нужны претензии разведчиков и все эти падения. И мы объяснили, что причина этого в том, что невозможно понять что-либо, иначе как исходя из потребностей к этому, то есть не может быть наполнения без хисарона. Получается, согласно этому, что все войны, которые описаны в Торе, говорят о путях работы. Выходит, что все эти войны связаны с духовной работой. А поскольку невозможно ощутить вкус мира, если нет войны, то есть, как сказано выше, что только когда есть война со злым началом, которая хочет работать только ради собственной выгоды, а человек желает работать ради Творца, тогда есть понятие тьмы, то есть подъемы и падения. И тогда в человеке рождается хисарон, чтобы Творец помог ему, потому что он видит сам. Он не видит, что со своей стороны у него будет возможность выйти из-под власти эгоистической любви.
0: И тогда он по-настоящему нуждается в Творце, чтобы он помог ему, и тогда Творец дает ему «Мой союз мира». Как было сказано, что Творец тогда дает ему подарок, отдающий келим, с помощью которых он удостаивается слияния с Творцом. И тогда осуществляется сказанное «Возлюби Творца твоего всем сердцем твоим», как объяснили мудреца. Мудрецы двумя твоими началами — добрым началом и злым началом. И это называется «Мой союз мира». Перейдем к уроку от 8 августа 2002 года, пожалуйста.
1: Мы прослушали статью, такую очень чувственную, «Что такое мир в духовной работе?» Статья из третьего тома «Шловей Сулам». Статья «Рейш Самахвав», глава Пинхас. «Что такое мир в духовной работе?» Есть проблема, что нужно прийти к какому-то состоянию, которое называется мир. И мир — это состояние, которое восполняет все крайности, все концы, имеется в виду все мысли, все желания, все противоречащие друг другу стремления. Не то, что они разные. Разные — хочу горькое, хочу сладкое, хочу то. Это может быть и вместе тоже. Мы знаем, как в еде, насколько мы совершенствуемся в разных вкусах, именно из сочетания противоположных вещей возникают какие-то обновления, изобретения в разного рода вещах. И в науке тоже. Все вещи возникают в объединении одного с другим, третьего с четвертым. Живопись входит в компьютеры, компьютеры в живопись. Когда-то это было же не близко друг к другу. Это не вещи, о которых можно сказать, что они делают мир, объединение между собой. Потому что это вещи не противоречащие все-таки. Они не... Тут человек занимается живописью, допустим, а тут компьютерами. Это не противоречит друг другу, а это отдельно и то отдельно. У каждого свое пространство, а не то, что одно противоречит другому. Говорит, что если я существую, другой не существует.
2: Так.
1: Это вещи, которые противоречат, противоположны друг другу. Мир, может быть, имеется в виду только над такими вещами, которые говорят, или я существую, или он существует. А мир настоящий, когда оба они обнаруживают, что могут существовать только при том, что один поддерживает другого. И в том, что тот существует только в этом мое существование. Две противоположности в одном здесь возникают. Это очень странная вещь. В нашем мире это вообще невозможно найти для этого ни примера, ни примера, то есть явного, чтобы такое существовало. Иногда что-то, какой-то намек, там какая-то ненависть, любовь между... Но это не в настоящем виде, только в духовном. Когда две вещи обязаны существовать одно против другого, и каждый, кто хочет на самом деле в своей основе уничтожить другого, просто... до такой степени, чтобы он не существовал, вдруг обнаруживает, что если другого не будет существовать, и он не будет существовать. Это противоположность, сущая из ничего, она уже изначально, с самого начала заложена в творении. То есть что сущая может быть, если только несуществующее существует в нем. Нет. И тогда из этого они раскрывают, что они просто обязаны быть в единстве, а потом раскрывают из этого единства эту чудесную точку единства, объединения, слияния. Но по дороге к этому мы сталкиваемся с состоянием, которого мы не понимаем. Человек думает, что от того, что у него есть желание к духовному, Творец уже обязан раскрыть ему весь мир. В том, что я произвел какое-то усилие, за это мне уже полагается какая-то хорошая оплата. То есть мы... Красиво это выражается в Шамате. Посмотрите, в первой статье Шхина в изгнании. Он говорит так. Однако, когда он совершил какое-то преступление, допустим, человек, он тогда сожалеет. Просто так ему раскрывают, что он плохой. Не важно, что такое плохой. И он, конечно, должен раскаяться и сожалеть о том, что совершил прегрешение. Тут он должен страдать и почувствовать боль, от чего зависит причина, которая привела к прегрешению. Он сожалеет и должен сказать, что я сделал это, то, что Творец выбросил, отбросил меня и так далее. Он должен сожалеть о ком-то, о Творце. И даже когда он находится в состоянии подъема и чувствует, что он сейчас в радости, чтобы радость тоже не была за счет того, что мне сейчас хорошо. Я сделал что-то хорошее, мне полагается за это радость, хорошее ощущение. А радость и хорошее ощущение, как действие, было хорошее, направлено от меня и дальше, на то, что противоположно мне, к Творцу, совершенно противоположно, потому что Творец противоречит человеку. Две эти вещи, которые существуют, в общем, в реальности, они находятся друг против друга. То есть мы, и это то, что создает у нас проблему, это объединение, которое должно быть. Я кричу, я желаю его, с одной стороны, с другой стороны, я не получаю его. Почему я его не получаю? Потому что я могу получить его. Я желаю его, то есть я хочу не совсем его, потому что он противоположен мне. Противоположного мне я могу принять только при условии, что я тогда буду думать не к себе, а к нему, то есть что я перевернусь внутри, и что внутри себя я буду им. Тогда будет мир, тогда будет объединение, тогда я получу то, о чем я кричу, чтобы у меня было. Я не очень могу это выразить, но это то, что он хочет, по сути дела, Рэбе передать по этому поводу, что такое мир в работе. Мир, как человек соединяет внутри себя две противоположные точки, и объединение между ними невозможно. Иначе как при условии, что то, что я делаю, это ради противоположного, ради Творца. А то, что я имею в виду в виде оплаты, будет оплатой тоже для него. В таком виде, когда я это делаю, тогда во мне возникает часть, противоречащая мне. И тогда во мне может быть мир, то есть сочетание меня и его вместе, благодаря тому, что мы обретаем намерение ради отдачи, то, что он говорит здесь в Шамате, как мы должны выстроить страдания наши и нашу радость. Что не в себе я должен ощущать страдания и радость, а в нем. Насколько плохо мне, как я огорчаю его, хорошо мне, насколько я наслаждаю его. И тогда при этом условии во мне возникает его желание, ощущение, которое есть в нем. И в таком виде тогда возникает во мне мир. Поэтому наши крики... Хорошо, что мы кричим. Плохо человек кричит. Это как маленький ребенок, который кричит, что ему плохо. Иногда не знает, о чем он кричит. Творец, конечно, знает, о чем мы кричим. Но не просто так, что сказать, он ответит нам. если наш крик пока еще не направлен на то, чтобы мы восполнили какую-то точку в работе, какой-то еще шаг в работе, эти крики не прекратятся, пока мы из этого крика не придем к состоянию, что мы поймем, что крик должен быть направлен против него.
2: Да.
1: То есть то, что я кричу, что плохо мне, что я пуст.
2: Так,
1: это только половина крика, это половина раскрытия, это только раскрытие хисарона. Но где намерение на хисарон? Что этот хисарон должен быть также с намерением ради отдачи. В объединении с ним, который против меня. То есть пока над нашими криками, чтобы мы не кричали, как малые дети, а крик был бы целенаправленным, что я кричу не от того, что мне просто плохо, а от того, что я прежде... Крик начинает развиваться. Я начинаю кричать не только, что мне плохо, я начинаю кричать, что мне плохо, также и от того, что я думаю в этом крике о себе, что я не могу выйти из того, что я только чувствую, что мне плохо, мне. И тогда, когда я чувствую, что я только кричу, и что мне только плохо от того, что я не думаю о том, что плохо ему, и так далее, пока я не начинаю эту инверсию, переворот этот, начинаю обращать к нему мой крик, результаты его, пока не начинаю соединяться с помощью крика с ним, заботиться, чтобы было ему хорошо, и из-за этого я прекращаю тогда кричать, я чувствую, что плохо ему, тогда потом я начинаю кричать уже с другой стороны, почему я не могу сделать ему, доставить ему благо. То есть уже крик по другой причине, направлен точно к нему, и тогда я вижу точно это как причину, что я этим могу доставить ему добро, и вообще не отношусь к себе, я только живу в нем, насколько я могу доставить ему добро, пока этот крик строится в обратном виде тому, что было у меня до этого. Я уже кричу в противоположном направлении, и на его хисароне, а не на моем, и так далее. Действительно, это будет крик, который может быть услышан. То есть нам нечего впечатляться тем, что мы кричим, Творец не отвечает, и мы проклинаем его, почему я кричу к тебе, ты не отвечаешь. Просто не может ответить пока еще на несовершенную вещь. Только на то, что плохо мне, даже если я кричу к нему и не к нему, даже если я светский, религиозный, не знаю, кибуцник в Негеве или другие народы, неважно, крики эти, это крики, пока еще на которые не может быть ответа свыше. Свыше может быть ответ только исправление. А здесь пока еще нечего исправлять, потому что мы не раскрыли хисарон к исправлению. Поэтому еще немного крики. Каждый раз крик все более направленный в правильном направлении, пока он не переворачивается. И даже когда он переворачивается, проходит весь этот процесс, тогда мы не понимаем этапы, которые мы проходим. Нам кажется, эти этапы — это длительные этапы, без необходимости, без пользы. Мы не понимаем, почему это противоположное все время происходит, пока действительно происходит чудо, просто чудо. И это то, что рассказывается об этом прекрасно у пророков, что все книги, которые мы называем пророки, это как будто мы читаем это как призывы к морали, увещевание называется,
0: нравоучение и назидание.
1: Мораль, нравоучение, сделай так. Ай-яй-яй. Они рассказывали это через человека, который проходит внутренний процесс. В человеке происходят все эти войны, все эти выяснения, подъемы, падения. Что он совершает грех и убегает от него и так далее. То есть они нарисовали нам этот путь как какой-то внешнюю какую-то картину, якобы, но нам надо понимать, что все, что Рэбе говорит здесь, тоже в этой статье, что все, о чем говорится, говорится только о внутренней войне человека. То есть этим они хотели.

0: учения, тот, кто может видеть этот процесс, что они написали, что они выразили, это действительно весь процесс того, как прийти к миру, короче говоря. Есть вопросы?
1: Да. Пророки писали об этапе, как прийти к намерению ради отдачи, или об этапе уже после Максима, то есть об этапах, как продвигаться внутри намерения ради отдачи.
0: Пророки писали. Также и вообще вся Тора — это одна Тора. Она написана и для тех, кто до Максима, и тех, кто после Максима. Те, кто до Максима, Тора действует на них как окружающий свет, пока что как подготовка. Но подготовка — это тоже эти вещи правильные, они, не дай бог, какая-то ложь. И после Максима ты уже начинаешь видеть то, что они пишут, и исполнять это в действиях на практике, в святах и келим. Что смеешься?
1: Святая Келим. Собственно, в этом перевороте, в молитве, о которой вы говорили, это различие между верой ради получения и ради отдачи. Или это когда они уже ради отдачи? Вы говорили о причине страдания и боли?
0: Причина страдания и боли. Ты видишь, как он пишет в Шамате, в первой статье Шхина, в изгнании. Это вся основа работы человека. Да. Он говорит, что человек пока что сначала, когда он приходит, он спрашивает, в чем смысл моей жизни. Он спрашивает о своей жизни, не спрашивает ни о ком-то другом и не спрашивает о Творце. Все эти вещи от него ускользают, это его не заботит, его заботит его жизнь. Когда ему говорят, что есть методика. Эту методику он пока что принимает, как бы, ну хорошо, давай посмотрим, заработаем, наполним себя, в общем, чтобы было мне хорошо. Когда он начинает слышать о том, что не может быть, чтобы мне было хорошо, без того, чтобы ему было хорошо, так здесь начинается проблема. Ладно, если я вижу это в этом мире, что мне не может быть хорошо, если ему не будет хорошо, то мы делаем то, что у нас называется мир. Давайте будем жить вместе, чтобы нам было хорошо, и тебе, и мне. Иначе мы поубиваем друг друга, никто, мы все проиграем. Так мы можем немного, но выиграть. В духовном нет. Нет такого немного или что-то. В духовном этот мир называется, что ты просто обретаешь то, что противоположно тебе. Только в таком виде. Ты совершаешь, заключаешь мир. То есть ты должен сменить свое кли вместо его кли, чтобы эти вещи совершенно противоположны. Абсолютно эти намерения, и тогда ты приходишь к состоянию совершенства. Когда человек переваривает это постепенно и понимает, что нет другого выхода, что эта жизнь в любом случае не даст ему ничего, и он должен идти ва-банк, ему кажется, что он действительно теряет целый мир, пока он не понимает, что это не целый мир, и так у него ничего нет. Но Ситрахар все время дает ему думать наоборот. Короче, процесс продолжается. И выяснения эти обязаны быть выяснениями на каждую деталь в строении души. Насколько мы ускорим развитие, мы выиграем. Насколько нет, то, что называется, будем в проигрыше. Но конечный результат, что мы обретаем противоположные игры. Без этого не может быть. То есть невозможно обрести цель творения в нашей келе. Это то, что он говорит в Шхине в изгнании. Что прийти к страданию нет проблем. Сожалеть о том, что вся жизнь не стоит ничего, да. Кричать к Творцу нет проблем. Ты можешь сейчас поставить миллиард людей, будут кричать. В этом крике они могут только получить

0: какие-то советы в этом мире. Если им полагаются советы в хорошем виде, да, а если уже приходят им советы в плохом виде, чтобы продвинуть их еще дальше, то получат это. То есть крики не то, что приводят, как бы, или приводят к подслащению в материальном, или уже большему страданию, чтобы раскрыть, насколько этот крик пока еще не целенаправленный, зависит от развития человека. Как ему отвечают на его крик? Ты видишь, если маленький ребенок кричит, ему дают, ну, хорошо, не страшно, успокаивают его, человек постарше. Не знаю, почему, как он пишет в даровании Торы, что управление целенаправленное. Когда маленький ребенок, к нему относится все хорошо, прекрасно, понимает, что надо ему давать. Когда вырос, почему мне не продолжают давать? Мы видим, что мир полон маленьких детей, все требуют, чтобы им дали. Почему мне не положено? Не понимают, что тогда ты должен идти и начинать работать. Никто этого не хочет, но... И это удивительно. Ты видишь, насколько развитие, чем больше развитие продвигается, человек становится более инфантильным. Сегодня в 30 лет еще не готов к жизни. Когда-то в 30-40 лет он заканчивал жизнь. В средние века, допустим. 100 тысяч лет, допустим, сколько жили? 30-40 лет. До 40 уже все. Сегодня в 30 лет он все еще не способен жить самостоятельно. Он все еще... Где он? Так что у нас есть от того, что мы живем в два раза больше, чем они? Расчет — это расчет очень проблематичный. Насколько мы, в общем, зарабатываем полезные годы, в которые мы действительно действуем самостоятельно. Нет, много лет. То же самое относительно. Человеку кажется, что он сделал много в жизни. И тогда тоже до 30-40 люди делали очень много. Сегодня это посмотрим. Да.
1: Вы сказали, что мир — это соединение двух вещей, которые в сущности соединить невозможно. А на странице 247 написано, что во время подъема мы пребываем в мире с Творцом.
0: Во время подъема тебе кажется, что ты находишься в мире с Творцом. Почему тебе кажется так? Потому что в своих получающих келим ты чувствуешь какое-то удовлетворение. Если у тебя есть удовлетворение от того, что он дает тебе, ты говоришь, ты добрый. И в своих келим ты чувствуешь, что они пустые, ты говоришь, ты плохой. Но это называется мир. Мир — это не от слова... Когда мир... Мир тебе, ты знаешь, как дела, гудбай и так далее. Шалом, мир — это слово шлемут, совершенство, то есть это соединение с тем, что против тебя. Не может быть иначе. Что еще может быть носителем мира? Есть только я, и есть что-то, что противоположно мне. Две вещи есть в мироздании. Как я заключаю мир с тем, что в чем-то против меня? Мы отменяемся друг друга изначально. Может быть, совершенство лишь в том, что я обретаю его желание. Я живу внутри его желания. Это называется, что все мои келим направлены на его благо, ради отдачи. Вот и все. Теперь то, что ты рассказываешь мне, что когда мне хорошо, я нахожусь в мире с Творцом, это называется мир у нас, в нашем мире. Это каждый из нас хочет. Это как ты говоришь своей жене. Ты хочешь, чтобы у нас был мир в доме, делай то, что я хочу, и все. И что-то проще. Вот и все. Я не слышал это от нее, но мне кажется, что это так. Есть разница между подъем, что я как будто был готов к этому и получил как вознаграждение, видимо, получил это как подарок.
1: Нет разницы у нас, получился я подъем как вознаграждение или как подарок, или подъем как высшее знание. Если наши келим что-то получают, и нам хорошо, мы это называем, что это хорошее состояние, состояние мира. Мы не можем относиться к нашим келим целенаправленно. В этом проблема, что поделаешь. Поэтому путь пока еще не заканчивается, и после того, как мы чувствуем, что нам хорошо или плохо, это пока еще не индикация, ни о чем не говорит о том, что происходит на самом деле. И путь еще очень долгий, очень долгий. Сейчас работает о намерении, о над переворотом обращения нашего внимания. На что мой глаз вообще-то направлен? Или на то, что происходит со мной внутри, или на то, что происходит в нем? То есть после того, как человек проходит этапы, когда ему плохо и хорошо, и от этого, и уже начинает как бы находиться в связи с Творцом и чувствует, что зависит от него, и сейчас мне будет хорошо, а сейчас плохо, и я в отчаянии, что не могу этого установить. Всевозможные процессы. А затем уже процесс еще до Махсома. Есть процесс уже... Еще добавка, но так что же с моим намерением? То есть где ты на самом деле? Кем ты на самом деле интересуешься, собой или? Это немного иначе, чем ты интересовался собой и также своей женой. Да? И тогда тебе было хорошо с ней, и тогда ты думал, чтобы мне было хорошо, как я могу приблизить это добро к себе. А здесь работа, которая против меня. И когда я думаю о нем, тогда я должен прекратить думать о себе и как я чувствую в результате этого себя. Есть здесь вещи, которые напрямую не проходят хорошо ему или мне. Но, может, должно быть как бы хорошо ему и мне нехорошо, потому что мы находимся в состоянии, когда я эгоист, и пока человек проходит все эти ощущения, это тоже берет немного времени. Ну, пройдем это. Но постепенно, прежде всего, выясним, что нам еще предстоит. Да. Но, безусловно, продвижение, с одной стороны, есть хорошее продвижение, с другой стороны, темп. Не хватает его.
0: Как можно знать, что хорошо ему, что нехорошо ему? Я знаю сейчас, что хорошо мне, что плохо мне. У меня нет понятия, что хорошо ему, что плохо ему. Мое желание получать может быть настолько хитрым, что убедить меня, что несмотря на то, что мне сейчас плохо, мне хорошо. И у меня нет такого понятия, откуда мне, как я могу решить, что...
1: То есть вопрос, как я могу и в чем верить своим мыслям, что они, конечно же, исходят из моего желания получать, и они могут запутать меня и соблазнить меня, и принести там тысячу теорий, доказательств. Кому верить, а кому нет. У тебя нет ничего, кроме разума и сердца, кроме ощущения и немного мысли рядом с ним. Кроме этого, на самом деле, ничего нет. То, что ты говоришь, как я могу этому верить или нет, это то, что есть, это то, что есть. Так и если я не буду пользоваться тем, что я, так просто... Не выйдет, как мне продолжать так по неволе? Так человек думает, но он должен продолжать из того, что есть у него. Но только проблема в том, чтобы быть как можно меньше под воздействием разума или сердца, чувства. Но насколько это возможно сочетать их вместе и делать расчет, делать расчет. После любого ощущения ты хочешь быть погруженным в ощущение, ты думаешь, стоит ли мне быть погруженным в ощущение, ты решаешь, так я погрузился в ощущение, погружусь в ощущение полчаса, четверть часа, и тогда иди в ощущение и побудь в нем четверть часа. Так можно сделать. Но эти вещи почти невозможны для выполнения, но это даст тебе, по крайней мере, знание того, насколько мы выброшенные. Не то, что выброшенные, я себя выбрасываю, я типа герой, меня ничто не интересует, но насколько мы без всякого решения, без всякой самостоятельности и независимости вообще. Так то, что нам остается, это, безусловно, работать, как говорят каббалисты, из того, что есть у нас, в осознании того, что то, что есть у нас пока что, мы марионетки, но эти марионеток есть все же какая-то нитка. Ты знаешь, как марионетка на ниточке, когда ею двигают. Но есть ниточка у этой марионетки, с помощью которой она может поднять себя до уровня человека, который управляет ею. Есть одна нить, иначе бы нам об этом не рассказывали. Остались бы просто на уровне животных, и все. Нить — это через точку в сердце, когда я привлекаю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому лучу света наверх, и тогда я уже не завишу от ниток, но я сразу же прилепляюсь к руке, которая управляет мной, и я вхожу в эту руку и в этот разум, который управляет мной, и чувство, которое управляет мной, я воспринимаю, как бы это сказать, я приобретаю его разум и его чувства, все, что есть у него, тем, что он управляет этими нитками, да, я становлюсь им настолько, что я нахожусь в нем, я определяю все, что происходит. Как потому что приобретение его разума и чувства это дает мне все возможности, понимаешь? Тогда я раскрываю, что на самом деле то, что он делает, это самое лучшее. Тогда не нужно ничего добавлять и ничего вызывать. Но я уже пришел к этому, хочу быть в этом, и тогда я на самом деле приобретаю не разум марионетки. Пока я внизу с нитками, есть у меня только разум и чувства, выполнять приказы, которые не сходят ко мне по ниткам. Нет у меня ничего другого.
0: Вы говорите, с одной стороны, я во тьме, и у меня нет понятия, что происходит со мной, у меня нет действительно никакого восприятия. С другой стороны, я единственный, кто может почувствовать, что продвигает меня, продвигает или нет. Несколько проблематично. Если я сейчас желание получать, то я буду определять, что удобно мне как продвижение или нет.
1: Ты, герой, можешь устанавливать, что ты хочешь со своим желанием получать и всего. Ты еще не знаешь, как управляют тобой с помощью этих ниток. Так после всех умствований говорят тебе, ты не можешь выйти из этого, ты не можешь выйти из этого. Только что ты хочешь быть когда-нибудь умным, воспользуйся этой единственной нитью, которая есть, воспользуйся ею. Если нет, ты останешься марионеткой, только в этом, в этой нити, только ты раскроешь что-то новое, другое, жизнь, которая выше, над нитками.
0: В конечном счете, что это за нить? Пытаться думать вне своего тела?
1: Да, ты не можешь внутри своего тела, пока ты не обретаешь желание ведущего, желание Творца, да? Пока ты не обретаешь его желание, его разум, его цель, пока ты не становишься им, да? Ты не можешь не быть марионеткой. У тебя есть только две возможности в той мере, в какой ты обретаешь часть его. Ты становишься им, ведущим, в той мере, в которой ты не обрел, остаешься марионеткой. Только дают тебе немного разума, чтобы понять, что ты марионетка. И вот видишь эти рыбки в аквариуме. У них нет этого разума. Чувствуют только себя, и все. Это то, что он пишет на 64-й странице в письме. Что животное живет, оно чувствует. Есть там такое предложение, немного проблематичное, где все спотыкаются. Смотри, как человек на улице, он не понимает, о чем ты с ним говоришь. Я живу, что ты от меня хочешь. Понимаешь? Он не понимает вне своей жизни, он не может посмотреть со стороны на свою жизнь. Ты приобретаешь сейчас точку Творца, чтобы видеть себя с его стороны.
0: Не понимаю, почему фильм продвигается, как продвигается.
1: Нет, в то время, когда, в той мере, в которой ты приобретаешь его взгляд на себя, ты увидишь, ты поймешь все, весь свой путь. Но если ты хочешь закрыть глаза и не хочешь выходить из себя наружу, так как ты поймешь и как ты увидишь, кто ты и что ты изнутри себя, никогда не поймешь. Ты можешь говорить с самыми умными людьми в этом мире. В этом вся разница скрытой науки, когда есть совершенно внешний угол зрения. Это не просто так философия, знаешь, болтать о нашем мире, о нашей жизни, насколько жизнь, она в грязи и так далее. Это не просто так салонные разговоры. Почувствовать реальность, почувствовать жизнь, которая выше нашей реальности. Пока мы еще только можем это произнести на словах, но у тебя нет выбора. Все, что ты сейчас проходишь и чувствуешь и думаешь, это марионетка пока что, которая так чувствует и так думает. После всего этого у тебя есть только одно. Ты хочешь? Воспользуйся, не хочешь, не пользуйся. Все. Нет здесь компромиссов или чего-то такого. Поэтому он говорит, если есть у кого-то на самом деле, каков смысл моей жизни, вопрос, когда выбора нет, он должен выйти из этой жизни, он должен почувствовать, отведайте и узрите, что добр Творец. Он должен выйти к Творца, который управляет этими нитями, это знаешь, настолько наверху, несколько метров. Управляет марионеткой сверху. Это очень трудно. Трудно. У меня в Ленинграде были товарищи, которые работали в театре кукол. Ты знаешь, 15 килограммов кукла. Это очень тяжелая работа. И все. И отведайте и увидите, как добр Творец, то есть подняться на уровень управляющего. В твоей жизни ты ничего не будешь чувствовать хорошего. Ты начал чувствовать себя плохо, и я тебя уверяю, что лучше не будет, будет только хуже каждый раз. Все. Ты не сможешь убежать так же. Да, это проблема. Убегают наркотики. Это да. Но кроме этого, убежать некуда. Но это не бегство, потому что ты от наркотиков не получаешь жизнь, продолжение жизни, когда ты становишься добрым, становишься хорошим и можешь украсить свою жизнь в розовый цвет. Ты просто отключаешься от жизни, поэтому это не называется решением. Но на самом деле решения нет. Если у тебя есть решение, скажи мне.
0: Ты смотришь со стороны, ты не можешь себе ответить, почему. Думаю, я могу сейчас начинать, я могу посмотреть на свое кино со стороны. У меня был хороший день, до этого был плохой день, он мне сделал так. Я могу снова начинать дурить себе голову. Это распространение, исхождение света, это здесь, это там, но почему-то действительно не можешь прийти. Снова это внутри своего желания получать, ты не можешь выйти из этого круга. Где ты обретаешь здесь что-то его, когда смотришь на это состояние? Ты, может быть, получаешь удовлетворение от того, что ты можешь выйти из себя, смотришь на себя со стороны, не все способны это сделать, как здорово.
1: Не то, что я хочу оправдать путь Творца, как я его вижу, путь его. Проблема в том, что Ты понимаешь это развитие, как ты понимаешь этот мир. В этом мире ты умный, ты ориентируешься, ты знаешь все этапы, как обычно мир себя ведет, и ты в нем. Здесь проблема в том, что ты не должен обретать просто так новые ощущения или новый разум. Ты должен прежде всего обрести новое кли. Ты не можешь быть еще умнее или еще более чувствующим. Нет. Здесь ты должен приобрести вообще другую природу, в которой ты должен чувствовать совершенно новые вещи и новый разум. То есть то, чего не было у тебя ни в сердце, ни в разуме, ты должен прежде всего приобрести эти килим. Я даже не могу тебе сказать, что это за килим. Поэтому это естественным путем не идет. Еще больше и больше развитие продолжается. Я тебе не преподношу новые методики для продолжения развития, как тебе приносят всякие премудрости или теории, науки. Это не продолжение, это совершенно другое, что начинает рождаться в тебе, и поэтому этапы развития этого нового — это этапы нелогичные, согласно тому, что есть у тебя в предыдущем естественном развитии, которое принято в этом мире. Так ты начинаешь сравнивать, что происходит со мной сегодня, с тем, как я раньше развивался. Я также учился, крутился, занимался разными вещами и развитием разума. Все у меня было в жизни. Когда я пришел к этому, я начал видеть, да, я получил первый удар, второй, мир стал темным, вошел в отчаяние, начал впечатляться, начал злиться, начал кричать, плакать, это так и так. Ну и что? Отсюда ты только начинаешь понимать, что здесь происходит что-то не то, что раньше, не так, как в прежней жизни. Так что же здесь происходит в конце концов? Что здесь происходит? Пойми, я твой вопрос понимаю, откуда он исходит. Это же не потому, что были у тебя те же килим, которые, к которым ты привык, но ведь это не так. Нужно прежде всего здесь породить килим, а затем в килим начать чувствовать новую реальность. И это происходит параллельно с тем, что ты продолжаешь жить в этом мире. Поэтому это без всякого разума, рассуждения, логики. Где это логично? Конечно же, это не логично, это совершенно иная логика. И пока начинают понимать эту логику, пока начинают улавливать, что есть в этом на самом деле логика, и логика на самом деле не похожа на наш мир, где как здесь это развивается, понимаешь? Это что-то, что буквально ломает тебя, и ты находишься в этом новом развитии по сравнению с материальным развитием, и ты все, человек начинает видеть, что тобой управляют, это сжимает тебя, делает из тебя буквально такое создание странное, а иногда в этом, иногда в этом, и это ты не можешь сочетать, это путь, ничего не поделаешь. Я вижу, как это происходит с каждым, я молчу, потому что я знаю, что так оно должно быть. Все. Просто так, и все.
2: Да. В конце, как бы, то, что я говорил, как бы...
1: Поэтому он пишет, что только герои, у которых миротерпение стояло за них, они дают тебе все сверху, выстраивают все сверху, ты только чувствуешь, что происходит с тобой, и все это то, что строит тебя. Ты хочешь способствовать этому, способствуй ускорению, продвижению, ускорением, чтобы пройти это как можно быстрее. Это единственная твоя помощь. Все остальное от тебя не зависит. Не зависит.
0: То, что
1: играет марионетками, как его называют? Его называют Есси, ну, короче, который управляет куклой, кукловод. Он начинает постепенно карабкаться к нему по этой единственной нити, кроме того, что управляет тобой всеми нитями в твоем мире, на твоем уровне. Есть у тебя одна нить, которая привлекает тебя, ты ему можешь помочь и тянуться по той же ниточке к нему, пожалуйста. А если нет, он сам это сделает. Он в любом случае это делает сам. Есть у него такая машина, такой моторчик, который все время крутится так. Есть у него программа, скажем, в течение 300 лет, конечно же, с помощью страданий. Да? Провести тебя снизу вверх, чтобы ты на самом деле хочешь, не хочешь... Хочешь, пожалуйста, способствуй. Нет. И вот и все. Ну что здесь? Я понимаю, что ты не согласен и не хочешь. Пожалуйста, напиши ему просьбу, напиши ему ультиматум, не знаю, как это сказать. Да, что ты не согласен, чтобы я оставил тебя в покое, пожалуйста. Может быть, и оставит.
2: Но в конце ведь душа человека научит. Я могу, скажем...
1: Конечно же, душа человека научит его. Ты можешь закрыть все эти книги, они тебе ничего не дают. Если ты хочешь идти путем страданий, закрой эти книги. Подожди, пока твоя душа почувствует настолько плохо, что у тебя выбора не будет. Я скажу тебе, у нас были разные случаи, когда люди приходили к нам, когда я был рядом с Рэбби, и рассказывали нам о своих постижениях, вообще не зная ничего о Кабале. Был один, который пришел из Сибири, из России. 50 лет ему было, который был там... В трудовом лагере в России было ему плохо там, страдал, и раскрылись ему вещи. Просто чудеса человек рассказывает о духовном, что он буквально находится в духовном постижении, не зная ни слова на иврите. Он начал раскрывать иврит из своего постижения. Есть такие вещи в мире. Исходя из страданий, пожалуйста, можно. Иди прямым путем, как они сказали. Хлеб с солью ешь. Ну, поговори со своим отцом, он тебе расскажет. Что?
2: Что значит, ему начал открываться иврит из постижения?
1: Об этом потом поговорим. Это иврит понравился. Буква, гематрия, все начинается. Да. Он любит все эти вещи. Да.
0: Я
1: не знаю, где эта книга, может быть, у Феги осталась дома. Он мне это дал в подарок, потому что он русский, он пришел ко мне, а я его привел к Рэбби. Он издал здесь, в Израиле, песни, которые были на русском. И он... постиг язык из страданий. Он написал стихи о духовном постижении на иврите, очень высоком, на ивритскими буквами и на ивритском языке, не зная ничего. И написал это там, привез это сюда, вот так тань. И здесь он уже отпечатал это, издал. И это стихи, когда Рэбби сказал, что это буквально как к молитвеннике, которые все, конечно же, из высокого духовного постижения, так его стихи, не зная ни одного слова. Когда я вообще ничего не понял, что он тогда пишет, я принес эту книгу Рэбби, не знал, что и как, но он открыл, говорит, это вот так вот из страданий. Ты хочешь так попробовать, пожалуйста? Только ты понимаешь, сколько людей рядом с ним страдали, и ничего у них не получилось из этого. Вот так душа. Это не мы должны судить, но я говорю тебе, что есть такие вещи тоже. Это называется душа человека обучит его. Когда он приходит ко всем постижениям, не нужно никаких языков, но он приходит и чувствует это, и живет этим. Уже получает раскрытие цветов Келим, это вся наука Каббала. Не нужно помощи от книг. Но, как Рэбби говорит в предисловии к учению 10 сферот, Вальсулам, что если это так, пожалуйста, вам не нужна помощь из книг. Но кто же может пойти на это? Мы обычные души, нам дали пробуждение, это уже необычно. И все? Эти рассказывают, они уже избранные. Есть у каждого из них особая причина, почему это с ним произошло так. Обычно это с помощью ужасных страданий. Ты убежишь от этих страданий. Это не для тебя. Тебе дали красивое, хорошее средство. Все. Эти крики мне знакомы. Это не только сегодня, это еще не закончится, еще несколько лет. Это естественно. Выбора нет. Это желание получать природу человека, так возмущается всем. Это естественное явление. Как ты можешь прийти к тому большому изменению, что в конце даже согласиться с тем, что он сделал тебе?
3: Ты не то что согласишься с ним, ты настолько захочешь даже заплатить ему за каждый самый тяжелый удар, который он нанес тебе в самом ужасном виде. И ты даже не знаешь это почему, потому что тебе раскроется в этих вещах, которые ты прожил в желании получать, раскроется их противоположное желание отдавать. Именно в них ты почувствуешь любовь. Ты читаешь письма Бааля Сулама иногда, ты видишь, что он пишет? Тем, кто проходит разные ужасы, угрозы, им раскрывается буквально в самых ужасных вещах капля единства, и тогда они готовы на все. И капля единства — это не просто животное наслаждение, что сейчас стоит мне даже хотя бы один раз за тысячу лет страданий хотя бы один раз почувствовать. Это духовная вещь. Это невозможно пересказать. Я обещаю тебе, что в конце концов, знаешь, Рэбби рассказывает, как его учили в Хейдере. Он говорит, он пришел в новый хейдер. Он был тоже такой, я такой, сякой. Ну и там был этот Меламед, учитель в хейдере. И этот учитель говорит, ты не хочешь учиться? У него есть две вещи. Есть палка. Он бьет тебя палкой, и ты должен поцеловать ему руку. Ты не прав там, что ты сделал? Удар, ты целуешь ему руку. И деньги. У него были какие-то там гроши, ну что там было в то время. Так он говорит, ты не читаешь, не учишься. И он так проходит перед тобой и бросает перед твоим носом монетку. Ну, ты можешь там купить себе какую-то конфету или еще что-то. Он говорит, все, эти две вещи, все, и никто не был к этому равнодушен.
4: Вы собираетесь стать самостоятельным?
3: Так у тебя уже есть и конфеты, и палка, поэтому с небес тебе дают разные более изощренные вещи. Это не как дети в Польше 100 лет назад. Вот так делают с нами. Посмотри на всех этих ребят. Они умные, там, компьютерщики всякие, там, доктора и прочее. Ну, то же самое, что с тем же ребенком в Хейдере.
4: Я не понимаю. С одной стороны, ты собираешься стать самостоятельным, независимым, а когда ты становишься самостоятельным, ты оправдываешь его. С другой стороны, тебя дрессируют как собаку сейчас.
3: С одной стороны, ты самостоятельный, с другой стороны, не самостоятельный, обретаешь его природу, и все, у тебя нет выбора. Если ты посмотришь со стороны, быть либо в природе, которую он создал в тебе сейчас, сейчас ты тоже под его полным управлением, потому что то, что он создал в тебе. Либо быть в его природе, и это тоже задано заранее. Кем ты хотел быть? И что, ни тут и ни там? Вот представь себе другое состояние. Я хочу просто, ну, допустим, я даю тебе все возможности. Ты вообще существуешь вне реальности. Ни творца, ни творения, ничего. Нарисуй мне такое состояние, хочу услышать. Твой разум даже не способен представить такое. Послушай, что я говорю тебе. Ты даже не сможешь представить тебе что-то вне этих двух вещей. Попробуй. Ну, я готов. Давай. Пойдем в какое-то третье состояние. Давай.
4: Но я говорю, сегодня ты видишь конечную цель как состояние, в котором ты пребываешь в Творце, а Он служит тебе для твоих нужд. Ты управляешь своим желанием получать той самой силой, которая приводит в движение все. Когда вы говорите мне, как будто то, что движет тобой, это твое топливо, по сути. Как будто что является твоим топливом? Что сейчас тебе устроит девушку или сейчас тебе устроит деньги? Ну, так это я сам могу снаружи.
3: Да, это не само собой, это он устраивает, подстраивает тебе. Ладно, ребенок. Ну, это пройдет, все в порядке. Главное продолжать. Я говорю тебе, главное в том, чтобы быть постоянным. После всех этих премудростей, после всего, все-таки продолжать постоянно. Тот, кто умный, он ускоряет развитие, не больше. Тебе кажется, что этим ты умаляешь свою мужественность, да? Есть такое ощущение у парней. Я! После того, как он узнает, кто он и что он, ну, немного успокаивается, понимает, что он творение и находится под воздействием Творца в животной природе или в природе Творца, но нет выбора. В одном из двух. Или и там, и там. Половина на половину. Пока что, потому что начинает узнавать, что вся его самостоятельность сейчас — это не самостоятельность, это скрытие того, что он находится под властью.
4: Как из всех этих нитей того, кто играет нами, ухватиться за одну правильную нить и начинать подниматься по ней, чтобы устроить, чтобы ускорить темп? Как знать, что это правильная нить, что я не ухватился за что-то сбоку? Как знать, что я действительно...
3: Так он говорит тебе, как ухватиться и взбираться по правильной нити. Он говорит, что тебе и ты, и он, и твое удержание за эту нить, это будет одно и то же.
4: Но у меня нет килим, чтобы это знать.
3: Есть у тебя килим, чтобы знать это. Нет никакой проблем. Ты только должен свои мысли, когда ты делаешь что-либо в жизни, представить, что ты и он, и то, что ты собираешься сделать, это одно. Это не разделяется на несколько. Вы в одной точке. Это называется точка слияния, капля единения. Все. Чтобы у тебя не было противоречия, чтобы ты не убегал, что это какой-то там бизнес, знаешь, ну, чуть так, чуть этак. Ты, а потом я. Нет. Это в одной точке. Насколько человек может представить это действительно, что это в одной точке, а не вместе, без какого-либо различия. Это называется, что он совершает этот шаг правильно.
4: Но достаточно фантазии и каких-то иллюзий, чтобы на себе что-то так представлять.
3: Это не иллюзия. Скажу тебе, фантазия, иллюзия. Нам вообще трудно понять вообще, что такое иллюзия или не иллюзия. И сейчас, может быть, ты спишь, и тебе кажется, что мы сидим здесь на уроке, обсуждаем, и ты здесь сердишься на меня, а я тебе отвечаю. Это тоже может быть через... Четверть часа ты проснешься и скажешь, что это был сон. Что такое сон и что такое нет? Все, что проходит у нас, мы должны принимать как подготовку к чему-то, к тому, что сейчас я действую. Может быть, это сон внутри сна, внутри еще одного сна. Да, ну и что? Верно, что это так, да, каждая предыдущая ступень по сравнению со следующей ступенью называется сном. Сон — это вак, это истолкута мухин, выход мухин пока что. Ты не управляешь этой ступенью. Да, верно. Ну и что?
4: Так что значит представлять? Что значит представлять эту вещь? Что значит представлять? Просто привести в своем разуме?
3: Представлять — это называется, что ты уже предчувствуешь состояние следующей ступени. Выше своей ступени.
2: Все?
3: Поэтому это и работает на продвижение, потому что из всех направлений, в которых я могу как бы продвигаться, есть какое-то следующее состояние, которое истинное. Что значит истина по сравнению с моим состоянием? Там я соединен с Творцом согласно всем моим фантазиям, моим ошибкам, все, что я могу себе представить, и все мои философии, все неважные. Я могу представить, что там я связан с ним вместе, тогда это более продвинутое состояние, чем мое нынешнее. Все.
4: Вопрос о буквах.
3: О чем?
4: О буквах. Короткий вопрос.
3: Может быть, никудот, тагин, утиот, потом буквы.
4: Так тот человек, который пришел, каббалисты, они написали буквы, они создали буквы. Почему именно на иврите? Это могло быть на чем угодно, на любом языке.
2: Лама адама за шейгеми сибирь.
3: Почему-то человек, который приехал из Сибири, ему вдруг раскрылся иврит. Мне проще всего сказать, потому что он был еврей.
4: Если он пришел к постижению,
3: и если бы он был англичанином, спроси меня, да? Допустим, какой-нибудь англосакс, такой протестант, да? То, чтобы раскрылось ему из его больших страданий. Мы еще не такие умные, чтобы говорить о таких вещах. Я боюсь слишком сильно запутать вас. По чуть-чуть, маленькими порциями.
4: Можно спросить что-то оптимистичное?
2: Ну.
4: Мы учим так, что конец всех выяснений и преодолений — состояние отчаяния. Так это что, обязательно?
3: Как?
4: Состояние отчаяния. Отчаяние — это обязательно? К этому обязательно прийти?
3: Состояние отчаяния. Нужно ли прийти к состоянию отчаяния? Балеслам пишет в Прихахам, в письмах, что нет состояния более радостного, более счастливого в мире человека, чем то, когда он пришел к полному отчаянию, когда у него нет лекарства и ничего не может ему помочь, и нет лекарства, потому что тогда он приходит в состояние, которое называется истинной молитвой. Но мы должны понимать, что истинная молитва — это не просто отчаяние. Когда он сидит и плачет, это называется глупец, сидит сложа руки и ест себя. Отчаянием называется, когда он начался в собственных силах, так написано там. Но вместе с этим он знает, что есть цель, и эта цель важна ему больше, чем вся его жизнь. Иначе это не называется, иначе он не поднимает молитву, иначе он просто будет сидеть и плакать, будет закрыт в себе, смотрит в свой кувшин, в себя, и плачет, что нет у него ничего. О чем ты плачешь? О том, что у тебя ничего нет? От этого ты в отчаянии, или ты плачешь, ты в отчаянии от того, что ты не можешь прийти к слиянию с Творцом? Если ты хочешь слиться с Творцом, с ним или вместе, и сам не можешь прийти к нему, если хочешь, тогда у тебя уже есть молитва. Молитва должна быть как любое духовное действие, состоять из решимода и тлапшута, решимода авиют. Каждое духовное действие содержит два вида информации. Я должен стремиться к свету и должен показать, что у меня есть пустое кли для этого. Тогда это может быть духовным действием. Иначе это что? Просто плакать? Ну, плачь. Вместе с этим тебе нужна мощная сила, очень сильное желание к Творцу. Это то, что нам недостает. Что пишет Баля Сулам? Что Рэби все время пишет? Группа должна быть сильной, чтобы пробуждать в человеке величие Творца. Что он велик, что мне стоит постичь его, что я должен стремиться к нему как человек с огромной страстью. Это наша группа пока что правильно нам не обеспечивает всем. Плакать все плачут. О чем плачут? Вот этот второй параметр, его не хватает. Решимо дает лапшут, скажем так. И тогда это не молитва. Она не поднимается наверх.
4: Так все-таки есть что-то такое, что человек может управлять этим состоянием?
3: То, что он просто плачет. Он плачет внутри себя, он не обращается наверх. Это я говорю тебе, и все. Ему не хватает стремления к Творцу, он не чувствует. Что значит не чувствует? Он не вдохновляется его величием, он не думает о том, что стоит быть в его величии, вечность, слияние. Он только плачет, что ему плохо, в итоге это то, что и происходит с нами.

0: Почему у нас нет вот этого второго параметра? Потому что мы не обеспечиваем это друг другу. И не важно, что ни у кого этого нет познания Творца, и что никто не может передать это другому. Даже если у меня есть, я не могу поделиться этим с вами. Каждый должен говорить с другим о величии Творца. Не о том, как он ощущает Творца, а о величии группы, о величии Творца. Тогда мы будем вдохновляться им, и тогда у нас не будет недостатка в этом втором решимо, вдохновении. Тогда мы обратимся к нему. А так ты просто плачешь, что тебе в твоей этой чашке не хватает наполнения.
1: Как я могу говорить о величии, если я его не чувствую?
0: Тебе не нужно чувствовать. Ты не можешь чувствовать Творца. Ты можешь вдохновляться тем, что я вдохновлен. От моих слов ты можешь вдохновиться, как будто бы это правда. Это сила группы, и так нужно делать. Прочитай еще раз то, что пишет Рабаш. А у нас нет этого. Нам не хватает второго параметра в нашем ощущении, чтобы обрести свыше, получить свыше ответ, реакцию. Все. Вы видите, после Песха или после чего-то, когда мы действительно сильно над этим работаем, мы хотим этого, и говорим о выходе из Египта. Все начинают пробуждаться, появляется подъем, продвижение. Ну, например, скажем, Песах, да? Все в этом немного, и в работе вместе. Почему не быть так еще несколько раз в году? Я уже не говорю о том, чтобы каждый день.
1: Ну и сейчас мы начинаем. С исхода субботы начинаем.
0: Да, сейчас мы, конечно, ты говоришь, мы сейчас в синагоге начинаем молиться. Да, но что я могу сделать? Я ашкеназ, а не сефард. Так что же, я еще тогда пропущу 3 недели, да? Он говорит о слехот, которые начинаются, да? Ты едешь на гору Мирон, у тебя там, очевидно, есть сильная группа, которая дает тебе величие дворца. А что мне делать?
1: Да, первый слехот и вообще все 40 дней. Но не только это. Можно вдохновляться тем, что происходит сегодня в повседневной жизни.
0: Я на твоем месте бы поехал на гору Мирон, поставил бы там палатку, сидел бы там все эти 40 дней. Почему нет? Да, там есть такие люди, которые сидят там буквально, приезжают там с холодильником, с большими динамиками, и сидят там, врубают музыку 40 дней, радуются рядом с Раби Шимоном. Кстати, я этого не критикую. Это тоже хорошо. Это тоже объединение. Ну, такое массовое, всенародное. Ну что? Я приезжаю из Бершевы, я приехал, у него там есть барашка. Да, все так. Очень это все достойно. Это очень хорошая народная ступень.
1: Приезжает 30-40 автобусов.
0: Да? Но, дружище, я тебе снова говорю, есть Тора масс и есть Тора личности. Есть те, кто приезжает туда и получают пробуждение друг от друга, от того, что они едят барана, слушают радио, там всякие песни, ну, знаешь... Все эти барабаны. Есть такие, кто не могут этим вдохновиться. У них уже есть другая проблема. Знаешь, они более сложные. Ну что поделаешь, у них есть другая Тора. Они как раз идут где-то в одиночестве, не хотят смешиваться с другими. Но им, я говорю, тоже должна быть группа. Несмотря на то, что они не хотят, никто не хочет группу, и каждый плевать хотел на других, ему плохо от самого себя, тем более от других. Но без этого нужно понимать, что он не продвинется, потому что ему не хватает вот этого решимо о величии Творца. Этого нет. Он обязан это обрести от группы. Так что, если он поедет на эту гору Мирон, он не впечатлится от этих ребят, от которых впечатляешься ты. Он увидит в них, ну что они делают, о чем они думают. То есть, им это хорошо, а ему нет. Это другой уровень.
1: Как создать правильное вдохновление по отношению к окружению? Не просто творец велик, у людей это из носа выходит уже, это уже вызывает антипатию. Как же создать вдохновение, которое вызовет вдохновение?
0: Как вызвать у товарищей, не просто у людей, у товарищей, вдохновление от того, что Творец велик? Покажи им, что ты работаешь ради группы, что ты работаешь здесь, находишься внутри, действуешь, но покажи свою работу. Тогда они поймут, что ты делаешь это потому, что тебе важно духовное. От этого другие люди начнут думать: «О, он действительно уже понимает, что это важно». И тоже начнут делать то же самое. Нет ничего более сильного, чем пример. Пример в группе — это самое лучшее. Не говори никаких слов, только покажи им, что это так. Но покажи им, не делай это, знаешь, так скромно. И тогда это сработает. Это необходимо. Я не просто так. Ну, кто у нас великий, возьми стакан вина, ну, давайте за это выпьем лыхаем. Я говорю, это не случайно. Просто у нас-то как бы типа уже обычай такой. Но на самом деле это нужно. Ну, нам пока не достает этого. Что поделать? Ну что, будем учиться? Там о буквах будем скоро учить. Ладно.
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в
2: десятках.
0: Да, мы слышали, как человек должен найти связь с Высшим из точки в сердце. И это то, что его соединяет тонкой линией. Тогда человек должен смотреть на себя со стороны и видеть свою связь с Творцом.
1: Я слышал, что ты должен только в своей мысли, что ты делаешь все в жизни, представлять, что ты и он, то, что ты собираешься сделать, это единое целое. Это не делится на несколько. Вы в одной точке. Это называется точка слияния, капли слияния.
0: Урок ощущается очень важным, и я уверен, что мы сможем, что это позволит нам работать в течение дня. И то, что я записал, насколько группа должна быть сильной, пробуждает в человеке величие Творца, что его стоит постичь, что нужно стремиться к нему и так далее.
1: Процесс крика, который он привел там в начале урока. Почему я не могу сделать ничего хорошего Творцу, пока крик не превращается, не происходит настоящее чудо, когда человек меняет свое кли на кли Творца? Это точка, в которой нужно жить ежедневно, ежемоментно.
0: Да, нужно прийти к крику, чтобы Творец ответил нам. Это истинный крик. Рав говорил о решимо. Крик — это молитва, которая содержит два параметра — решимо дейт лапшут и решимо да авиют. Нам не достает решимо дейт лапшут, и это величие Творца. Каждый должен дать пример в группе, что величие Творца мы можем получить от группы, от окружения. И каждый должен говорить об этом и давать пример. Насколько духовное важнее, чем все остальное.
1: Говорилось много о примере куклы на ниточках, что мы все куклы. Но у каждой куклы есть нить, которая связывает его с кукловодом, за которую можно ухватиться и подняться. Творец специально дал эту нить. И нужно каждый день ее искать в мыслях, в действиях, в своих мыслях, как можно подняться по этой нити в направлении Творца, пока мы не обретаем разум и ощущение его.
0: Мы слышали, что можно можно пройти по пути страданий, но зачем это нужно? Лучше сделать это по

0: Человек не захочет такого переворота.
1: Лейб пишет, что наша цель — прийти к связи с той рукой, которая крутит нами. Яков пишет, что нет выбора, нужно дать друг другу пример величия Творца. Я добавлю относительно статьи, что человек должен прийти к такой истинной потребности слиться с Творцом, пока он попросит слияния с ним. И тогда есть мир между ним и Творцом, и он сможет работать и служить Творцу и своим и добрым началом, и злым началом.
0: Еще я слышал, что Бааль Сулам пишет, что Рэбе все время пишет, группа должна быть сильной и пробуждать в человеке величие Творца, что он велик, что мне стоит постигать его, и что я должен стремиться к нему, как человек с огромными страстями. И эта группа наша пока что не дает правильным образом для всех.
1: Да, получили от Рава важные такие рекомендации, как работать над страданиями,
2: как
1: относиться друг к другу терпеливо, понимать, что с нами работают свыше, и так находить место преодоления, ускорения, потому что все остальное от нас не зависит, только намерение, только важность, которую мы даем друг другу.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот. Здравствуйте, все любимые друзья, дорогой мировой кли. Мы после урока, где просто слов нет описать весь этот дух и эту мощь и все эти понятия, которые мы впитываем из этих особых уроков Рава. И у нас есть отрывок, я думаю, что даже у нас это есть в титрах, которые поможут нам войти в ТЭС, и тут упоминается центральная точка, которую Рав подчеркнул на уроке. И этот отрывок, он просто связывает вот этот пример и цель учебы вместе, притягивание окружающего света. Так давайте почитаем. Рав нам сказал так. Мы — куклы, но у этих кукол всё-таки есть какая-то нить. Ты знаешь, как кукла, она подвешена на нитях, которые двигают ей, но есть у этой куклы нить, по которой эта кукла может подняться сама до уровня человека, который ей управляет. Она может это сделать. Есть одна нить. Иначе нам бы не рассказывали обо всем этом. Мы бы оставались животными, и все. Эта нить — это путь через точку в сердце, когда я притягиваю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому свету, получу этого света вверх. И тогда я уже не завишу от нитей. Я сливаюсь с той рукой, которая управляет мной.
1: У нас сейчас есть возможность ухватиться за край этой нити. Мы раскроем учение 10 сферот, первый том, первую часть, пятая страница, и нырнем в урок, который Рав тянет нас за эту нить к тому месту, которое мы должны достичь. И когда мы говорим о тексте, мы смотрим на 50-ю сноску. Там есть
2: בתחילת טור ב', למי שזה נמצא אצלו בחומר הלימוד, זה באות נון.
1: יש такие слова, теперь тебе будут понятны четыре стадии. Мы сейчас войдем в этот урок, будем записывать для себя какие-то вопросы, замечания и постараемся вникнуть в то, что нам рассказывает Рав, в текст, а потом можно задавать вопросы.
0: Мы читаем книгу «Учение 10 сферот», первый том, пятая страница, 50-я сноска, второй столбец, со слов «Теперь тебе будут понятны». «Теперь тебе будут понятны четыре стадии и те ступени, которые обязаны присутствовать в каждом создании».
1: Потому что творение считается оторванным от Творца, поэтому он называется творением, от созданным им, он выходит из него, но сейчас он вышел в собственное такое существование. Не может быть, чтобы он вышел напрямую из Создателя, потому что при прямом выходе из него, немедленно таком, он находится как прямое следствие этого Создателя, но над ним должны пройти несколько действий, пока в нем не сформируется нечто, и согласно этому он будет называться созданием, то есть отделенным от Создателя. Что это за свойство, что это за сила, что это за материал, который отделяет его от Создателя. И именно из-за этого он и будет называться, что он самостоятельное. Самостоятельное творение.
0: Потому что вначале распространяется свет, выходя из Творца, в качестве света хохма, поскольку только желание получать содержится в нем. И это первая стадия, хина алиф. А затем усиливается в этом свете желание отдавать и притягивает свет хасадим. И это усиление считается второй стадией. А затем приходит этот цвет хасадим
3: большое распространение, смысл которого выяснится далее. И это третья стадия, пхина гимел. А после выхода и проявления во всей полноте этих трех стадий снова пробуждается сила желания получить включенного в первое распространение и опять притягивает свет хохма.
1: То есть... От света, как мы обычно это рисуем, у нас есть распространение. Первое, второе, третье и четвертое распространение. И в чем разница между первым распространением и четвертым? И первое распространение тоже желание получать. Она хочет получить то, что приходит к ней. Но когда Создатель создал ее напрямую, он создал желание. Желание получать. Но вот это желание получать, оно исходит напрямую из Создателя, хотя он называется сущим из ничего, созданным из ничего, вот это желание, но оно приходит из Создателя. А четвертая стадия, там желание получать, оно хочет получать свет. Это тоже желание получать. Но оно уже не создано из ничего, оно уже как бы от себя самого, и этим четвертая стадия отличается от первой стадии. То есть Создатель, Творец, Свет хочет провести это развитие творения самостоятельное, и он достигает этой цели своего создания на четвертой стадии развития. То есть он хочет работать над желанием получать, четыре этапа. Последний этап — уже желание получать. Хочет само желать, хочет само получать. В нем уже есть пробуждение от себя. То есть вот эта цель, которая была... представлена, достигалась в первой стадии, она достигается в четвертой стадии.
3: И это предельное завершение постоянства желания получить в парцуфе, поскольку оно проявилось как устремление именно во время отсутствия света хохма в парцуфе, когда был только свет хасадим, только после третьей стадии, когда у создания появилась реальная возможность устремиться к получению света хохма. Именно этим устремлением определяется желание получить в нем, и довершаются его получающие келим, чего в распространении первом не было. Поэтому не завершаются келим получения ранее, чем в четвертой стадии, называемой также вторым усилением. А после завершения этой стадии, четвертой стадии бесконечности, произошло сокращение, означающее уход желания получать из этой четвертой стадии, которая привела к выходу из нее света бесконечности.
1: Понятно? То есть четвертая стадия, что в ней особенного, есть желание получать такое же, как у первой стадии, такое же, как и у первой стадии. Кроме того, от себя у нее есть стремление, вот эта добавка, и поэтому четвертая стадия называется творением или созданием. Потому что само желание получать от Создателя, как мы говорим, даже в этом мире. Если у меня есть просто желание получать, согласно которому я живу, это приходит ко мне от природы. Элуким гематрия тева. То есть если у меня начинается желание получать не от себя, не от окружения, а когда я сам пробуждаю его от разных вещей, которые так не находятся в моем распоряжении, с помощью света, я пробуждаю в себе желание. И тогда это желание, которое я пробуждаю в себе с помощью света, называется стремление от меня. И вот это стремление, оно называется творение. А до этого стремления меня нет. Есть что-то, чем управляет свет, И нет у него никакой в этом самостоятельности. Отсюда, из этого состояния, в развитии четырех стадий прямого света, мы можем извлечь все законы мироздания, все законы, буквально. В нашей работе, в нашем отношении друг с другом, с Творцом, что такое точка в сердце, что такое животное желание, развитие по четырем уровням. Он говорит, это имя Юд-Кей Вав-Кей, оно содержит в себе все.
3: Виктор из Пардеси спрашивает нас, каким образом клим могут развиваться до того, как есть сокращение и экран.
1: Что значит «до того»? Кто приводит клик к сокращению экрану развития? Экран и сокращение, и все остальное развитие — это следствие развития кли в свете, который воздействует на него. Так как он говорит, какова причина изменения развития кли? Свет воздействует, да? Свет, он всегда первичен. Это номер один. Нечего говорить. Это понятно. Желание получать — это номер два. И нет ничего больше. Свет развивает желание получать к номеру три, скажем. Когда оно начинает ощущать себя, пробуждение от себя. Вот из этого пробуждения он начинает уже вмешиваться в то, как свет воздействует на него. Понимаешь? Как младенец, маленький ребенок, то, что ему говорят, он все делает, нет никакой проблемы. Вдруг начинает проявлять свой характер. Я хочу так, я хочу не так, я мама. Начинает проявлять свой характер и свет, который воздействует на него. После этого на номер три он уже самостоятельный, воздействует на него, и он уже не может воздействовать только свет. Тут есть уже две власти — свет и вот это пробуждение. Пробуждение от себя. И это два как бы управления. Две власти. Ничего не поделаешь. И тогда уже в противостоянии между ними, здесь потом происходит первое сокращение цимцумалев, как он говорит, потом экран и так далее. Все вот эти действия, пока кли не определяет в этом своем пробуждении, что оно хочет, что оно принимает здесь, какое решение, что оно хочет быть подобным. Хочет достичь подобия. Уже кли начинает определять, уже хочет быть прежде света. Все больше и больше после разбиения приводит себя к пяти мирам. После миров есть разбиение, с помощью разбиения есть сила света внутри кли. Это то, что кли обретает после разбиения. Силы света входят в кли, и тогда кли после разбиения начинает использовать силу света, которая есть в нем, все вот эти решимот, и начинает из себя производить исправление в подобии, в отдаче дающему. Мы видим, что каждый раз кли берет на себя все больше и больше решимот, впечатлений, сил, действий, пока не становится в этом равным Творцу, то есть свет. Так же, как свет здесь, так же и кли становится в результате исправления, достигает полного исправления, буквально равны друг другу. Но нет, кроме света и кли, ничего, только пойми, насколько кли, всякие состояния, силы, от света используют его. Ты хочешь? Пожалуйста. Стремление? Пожалуйста. Сокращение? Пожалуйста. Все, пожалуйста.
2: Кен.
3: Он пишет здесь: уход желания получения из получать из четвертой стадии. Что это значит, что желание получать уходит?
1: Он объяснит это, что само желание получать не уходит. Так мы говорим. Кли начинает получать предпочтение, это называется стыд. И кли предпочитает быть в подобии свойств. Его желание поднимается, становится более чистым. И тогда желание получать в этом, оно подчиняется и не ощущается. Но если мы недостаточно почитали, он еще будет говорить об этом. Пожалуйста.
4: והנה נתבארו דלת הבחינות המחויבות להימצא בכל נאצל, אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. אשר בית ההתפשטויות נבחנות לזכרים, להיותן בחינת השפע הנמשך מהמעציל.
2: זה בחינה א' ובחינה ג'.
1: Это первая стадия и третья стадия.
4: היא שפע אור החוכמה, והתפשטות ב' היא שפע אור דחסדים. וב' התגברויות הן ב' נוקבין, להיותן בחינת התעוררות של הנאצל, והתגברות הרצון מכוח עצמו. אשר התגברות א', היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון להשפיע, הנעשה שורש אל האור דחסדים, והתגברות ב' היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה, והוא שנקרא בכל מקום בחינה ד'. והנה בחינה ד' זו, היא הנקראת נקודה אמצעית שבאין סוף ברוך הוא. ועליה כיוון הרב באומרו, צמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו. ונקראת כן, להיותה כלי הקבלה לאור אין סוף ברוך הוא, שהוא בלי שיעור ובלי גבול כלל. ועל כן נבחנת מציאותה כדוגמת נקודה בפנימיותו ובאמצעו של האור ההוא, והאור מסבב אותה ודבוק בה סביב סביב עד אין שהוא.
3: И слит с ней со всех сторон беспредельно, потому что только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры и оценки. Тогда как в получающих килим, начиная с сокращения и ниже, то есть в низших созданиях, считается, что килим получения удерживают свой свет во внутренней их части и сердцевине. Иными словами, стенки килим, то есть четыре стадии в килим, создают границу и меру на свет внутренних из-за авиюта в килим. Как выяснится далее. Но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется «он» и «имя его единое».
1: То есть что у нас здесь есть в этой Малхут во втором преодолении, когда она наполнена светом и понимает, от кого она получает свет? Есть совершенство. В тот момент, когда она чувствует, я не говорю про ее реакцию, потому что мы учим, что каждая стадия делится на две части. Часть — то, что она сама, и часть, которая из нее развивается как результат первой части. Это Малхут, которая наполнена светом, она ощущает себя так что у нее нет никакой границы в наполнении, она называется Малхут Эйнсоф, Малхут Бесконечности. И тогда мы говорим, что все предыдущие этапы, они лишь поддерживают ее и находятся в ней, как те, которые организуют вот эту четвертую стадию. То есть мы можем изобразить вот эти круги один внутри другого. И это у нас стадия Шораш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Так они распространяются друг в друге, вот эти круги, и четвертая стадия, она последняя в развитии. Здесь мы ее изображали, что она самая маленькая, но она в сущности самое большое желание получать. Только на этом рисунке мы изображаем, что важнее. Важнее всегда то, что внутри. И здесь вот есть свет бесконечности, окружающий, который развивает от стадии Шореш. Шореш. В нем есть желание Ешмиайн, созданное из ничего, и от него это развивается к первой стадии, второй стадии, третьей и четвертой стадии. Но все эти желания, они пока что не ограничены. Почему не ограничены? Нет реакции со стороны Кли на то, что свет делает с ним. Это как зародыш в материнской утробе. Нет у него ничего. Все приходит со стороны природы, свыше. От него пока не ожидают никакой реакции, не может быть реакции. И поэтому все находится вот в этом круге, все в одном таком однородном состоянии, потому что свет только желает насладить. Но четвертая стадия, когда она уже начинает ощущать себя относительно света, в ней уже пробуждается отношение к свету, что он делает отношение между ними безграничным, бесконечным. Она говорит: нет, я хочу выяснить с тобой отношения, ты мне, я тебе, но таким особенным образом, в линии. Не так, чтобы ты ко мне пришел и делал со мной что хочешь. Я хочу проявить себя, я хочу привести себя к подобию, и у меня есть свое желание, и тогда, начиная от четвертой стадии, далее перестает быть круг, там, где была власть света над желанием, тем, что четвертая стадия говорит, что она решает. Тут есть решение. Решение со стороны четвертой стадии, и тогда вместо круга становится квадратом, скажем, да? Ну, лучше скажем, кав, линия.
5: То есть, что без укувеа рацион.
1: То есть тем самым желание определяет, что оно хочет что-то сказать. И в итоге с помощью линии он тоже приходит снова к кругу. Но этот круг уже в гмар-тикуне, в полном исправлении, когда исправляет себя полностью. Снова возвращается к бесконечности. Но бесконечность инцов уже со стороны создания уже точно равно ему, отношению с ним в Малхут мир бесконечности. Так творение достигает такого же отношения к Творцу. И он снова возвращается к Игулю, к кругу относительно Творца. И здесь круги.
5: Аборе клапей аневра.
1: Творца относительно творения.
5: Зе это алих.
1: Такой процесс.
5: אנחנו נצטרך ללכת קצת ללוח שאלות ותשובות, יש לנו התגברויות כאן.
1: Нам придется обратиться к вопросам и ответам, что такое преодоление, что такое распространение. Поподробнее выяснить эти четыре стадии, хотя мы их как следует уже изучали. Я думаю, что все-таки стоит еще больше в это вложить, потому что эти четыре этапа, в них заложено вообще все, что Творец дает творению. Потому что, начиная от сокращения и далее, творение начинает реагировать. В бесконечности есть все, что Творец хочет дать, и все скрыто там или даже включено в эти четыре стадии прямого света. Тот, кто изучает и старается почувствовать и разыскать все, что есть в этом первом авая, в этом главном, там он раскрывает все. И так мы учим, что вот из этого авая, юткей вавкей, все остальное творение развивается, и все, что оно получило, это как бы практическая реализация. Итак, друзья, ваши вопросы и руки.
3: Там говорится о втором преодолении. Где, что вообще такое преодоление? Кто кого преодолевает?
6: Да.
3: Мы, пока Рав говорил, мы пытались как-то так вернуться к чертежу, и можно это видеть здесь. Прежде всего, мы говорим о четырех стадиях прямого света, и как мы слышали сейчас в последних словах Рава, там находится все. Все существует в этой самой структуре. Ют-кей, вав-кей, четыре стадии прямого света. Там существует все. Мы каждый раз слышим в учении десяти сферот всякие новые развлечения. И нужно привыкать, что на эти четыре стадии можно смотреть с разных углов зрения. Тут говорится о двух понятиях — распространение и преодоление. Можно посмотреть чертеж? Мы слышали так из Бааль Сулама Ор Пними, что распространение, первое распространение, это понятие, которое относится к свету, который принимается в первой стадии. Первая стадия, по своей сути, принимает свет, и поэтому мы относимся к ней, мы называем первое распространение. Это первое распространение света, и там принимается свет хохма, высшее изобилие, свет хохма, высшее благо. Затем вторую стадию мы называем первым преодолением. Почему преодоление? Потому что тут есть некая реакция со стороны клии. Разумеется, это все еще в четырех стадиях прямого света. Но тут есть преодоление желания, реакция клии, реакция со стороны вот этой второй стадии. Почему есть реакция? Потому что она хочет отдавать, хочет быть как свет. Затем продолжается, процесс продолжается, и третью стадию мы иногда называем вторым распространением. Тут снова есть распространение света, в этот раз это свет хасадим, а четвертая стадия называется здесь вторым преодолением, потому что здесь снова есть реакция со стороны кли, и эта реакция очень важна нам. И Рав подчеркнул очень сильно в течение урока. Что особенно в четвертой стадии? Что, собственно, это то самое желание, которое есть в первой стадии, плюс стремление со стороны самого желания. Если здесь, в первой стадии, у нас есть желание получать, которое создано из ничего, и все, свет создал кли из ничего и наполняет его. В четвертой стадии сверх этого кли, которое было создано, есть еще некое требование быть получающим весь свет. Поэтому мы это называем преодолением. Так, я надеюсь, что немножко понятнее становится.
1: Давайте перейдем к определениям.
2: בעמוד למד א', בעמוד 31, שאלה י'דלד.
1: Четвертый вопрос, י'דלד, что такое распространение?
2: אז הוא אומר לנו כך בעל הסולם, אור היוצא מכלל מעשה.
1: בעל הסולם говорит так, что свет, выходящий из создания, из создателя, входящего в создание, называется распространение света. И действительно, высший свет, он не впечатляется от этого и подобен тому, кто зажигает одну свечу от другой. И так, что в первой свече нет недостатка, но его так называют. Читаем еще раз. Свет, выходящий из категории создателей, входящих в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так. Это называется распространение. Где Раф объясняет нам, что есть распространение в первой стадии. Здесь в первой стадии есть распространение, и в третьей стадии есть распространение. Первая стадия создана как желание получать, и это желание чувствует в себе свет. Свет — это всегда наслаждение, а клей — это желание, и наслаждение, которое наполняет желание, называется свет. Первая стадия создана как желание получать и ощущает в себе распространение света хухма. И в конце себя, как Рав изображал нам на чертеже, всегда есть два состояния. Одно — то, как она развивается, другое — то, что происходит в конце ее развития, что переводит ее в следующую стадию. В конце раскрывается, что есть дающий. Тогда она преодолевает тот свет хухма и хочет, несмотря на то, что она вся наполнена светом хухма, несмотря на это распространение, она преодолевает и говорит: «Я хочу быть как шорош, как дающий». И поэтому следующее состояние в ней, что есть там свет хасадим и так далее, это уже как бы приходит от нее, поэтому это называется преодоление. То есть она преодолевает свет хухма в ней, хочет почувствовать себя как дающий, и поэтому это называется преодоление. Всегда говорится со стороны кли. Так же, как мы слышали это на первой части урока, и так это первое преодоление, первое распространение, первая стадия. Первое преодоление — это вторая стадия, и тогда что же происходит? Свет Хасадим, он царит во второй стадии, управляет, и поэтому третья стадия, которая раскрывается, это уже распространение света Хасадим. Свет Хасадим распространяется в ней, она не делает здесь действия преодоления, а в ней распространяется свет Хасадим, и в своем выражении он выражается в том, что желает получать. Поэтому тут свет хасадим в свечении хухма. В свечении хухма не то, что он хочет немножко хухмы, а в нем распространяется свет хасадим, и выражение это свет хасадим в том, что она получает. Это третья стадия в конце себя обнаруживает, насколько желание получать — это желание Творца, чтобы она была получающей. Поэтому она преодолевает свет хасадим и решает снова получать свет хухма. Это тоже называется преодолением. Всегда мы смотрим со стороны кли на его отношение к свету. Если свет, естественно, распространился в нем, это называется распространение. Если есть со стороны кли преодоление, желание сделать что-то новое, это называется преодоление. Поэтому первое распространение — это первая стадия, первое преодоление — это вторая стадия, второе распространение — в третьей стадии, и второе преодоление в четвертой стадии.
2: Кенави.
6: Если вы хотите прочитать, то есть вопрос об этом.
2: 60...
3: Девятый вопрос.
1: Замечательно. Ави сказал нам о 69-м пункте, что такое четыре стадии.
3: Ответ на странице
1: представляет собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать.
3: Так мы прочитаем 69-й вопрос. Что представляют собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать? Что является к тому, что относится к тому самому творению? И это называется первым распространением или первой стадией. А затем усиливается в этом свете желание отдачи, так что усиление этого желания выводит из Создателя свет хасадим. И это называется первым преодолением или второй стадией. А после этого распространяется этот свет хасадим большим распространением, то есть со свечением хохма, и это называется вторым распространением или третьей стадией. А затем опять усиливается в этом свете желание получить желание, содержащееся в свете от первого распространения, и этим завершается желание получить во всей его величине и полноте. И это называется вторым преодолением или четвертой стадии.
2: Френч.
1: Да, продолжая это, если Малхут называется преодолением, то почему Зарампин, третья стадия, они называются тоже преодолением? Там тоже развитие желания происходит. Да, верно. Третья стадия очень такая особенная, потому что что такое? По сути, третья стадия. Вторая стадия — это желание, которое раскрывается в первой стадии, быть как дающий. Поэтому во второй стадии, говорят, там есть три свойства. В первой есть хохма, во второй свет бина, она наполнена, нет никакого потребности в хохме. Но из-за преодоления она раскрывает новое наслаждение, то, что она хочет быть подобна Творцу, и это называется свет хасадим, наслаждение от отдачи. Но в конце себя она обнаруживает, чтобы быть как дающий, она должна сделать действие как Творец. Что сделал Творец? Он создал желание получать. Вторая стадия создана, она создание, она не может создать желание получать. Творение создано из ничего, то, что Шорош создал Алиф, но вторая стадия не может сама создать. И что же она может? Чтобы выразить свое желание уподобиться Творцу на самом деле, она использует то желание получать, которое он создал. То есть она понимает, что она не может ничего ему дать, иначе как не получать от него. И поэтому причина создания третьей стадии — это свет хасадим. Это вторая стадия, она причина. Она хочет выразить свои хасадим. Как она их выражает? Тем, что она получает от Творца. Поэтому третья стадия, она не самостоятельна. Она потом будет называться Зейр Ампин. Зейр Ампин, у него нет рожь. Ему недостает рожь, потому что его рожь в бине. Бина — это желание выразить хасадим, а Зейр Ампин — это только выражение того, как она выражает хасадим, тем, что она получает, потому что она проявляет то, что Творец хочет от нее, чтобы она получала. Поэтому называется распространение хасадим. Это не то, что меньше хасадим, чем у бины. Наоборот, это еще больше хасадим в том смысле, что она получает наслаждение от Творца, потому что она этим хочет отдавать ему. Она хочет быть подобной ему, и поэтому это называется распространение, а не преодоление. Она развивается еще больше в хасадим. Но в конце Зарампина то, что она обнаруживает, что свет хасадим мешает ей быть действительно получающей. Она не хочет хасадим, она хочет быть только получающей, потому что это по-настоящему желание Творца, чтобы она бы получила. И поэтому это называется преодоление света хасадим, чтобы использовать только желание получать и получить. И это называется свет хухма. Это называется распространение света и его исторжение. Мы учили, что такое распространение, да, это приходит со стороны Творца. И выход его, это называется то, что приходит со стороны творения. Это делает кли, то есть уже четвертую стадию, пригодный к своей роли. То есть это значит уже действительно желание получать. Поэтому в этом разница между первой стадией и четвертой. В первой есть распространение, поэтому раскрывается в ней свет хухма, а в четвертой стадии есть преодоление, и поэтому раскрывается в ней свет хухма. Это уже относится к ней, это уже считается ее кли.
3: Да, женщина Испании, пожалуйста.
7: Gracias, amigos. Si la primera y segunda intensificación son la letra Hey, ¿por qué la primera y segunda expansión son dos letras diferentes? Yod y Bab.
3: Если первое и второе преодоление — это буквы Hey, буква Hey, то почему это одна и та же буква Гей, почему первое и второе распространение — это разные буквы. Первое преодоление или буква Бина, она обозначается, стадия Бина она обозначается буквой Гей, высшая Гей, а четвертая стадия называется нижняя Гей, потому что четвертая стадия и вторая стадия, они связаны. Теперь, первая стадия называется Юд. Нулевая стадия или корневая — это кончик буквы Юд. Кончик буквы Юд — это нулевая стадия или корневая. Первая стадия называется Юд. Третья стадия, Зайранпин, — это Вав. Она длинная и тонкая. Потому что распространение там такое, что узкое и тонкое — это... Там нет такого распространения вширь, хасадим. Гей указывает нам на ширину, на хасадим. Поэтому первая стадия и третья стадия — это не то же самое. Собственно, и вторая, и четвертая тоже не то же самое. Это нижняя гей и верхняя гей. Гена, хочешь что-то добавить? Или прочитать? Нам указывают на 70-й пункт.
1: Это говорит о том, что представляет собой четыре буквы Авая. Это просто не объясняет, но это описывает. То, что сказал Асав сейчас, причина... Вопрос, почему... Вторая и четвертая стадия, они обозначаются обе буквы «гей», поскольку четвертая стадия, она в сущности это выражение второй стадии. Нужно помнить только одно. Со стороны Творца создано желание получать. Все. Только желание получать, первая стадия. Шорош создал первую стадию, алиф. Все остальное развитие отсюда и дальше исходит только из одного. Первая стадия в конце себя обнаружила, что есть свет, который наполняет ее, и у этого света есть противоположное ей свойство. Это то, что мы слышали сегодня на первой части урока. Что это за мир, шалом? Помните, Раф описал, что такое шалом? Что мы со стороны желания получать обнаруживаем, что есть обратное нам свойство. Мы просим его, получаем его, и только в нем есть шлемут, совершенство. Это совершенство находится только за Максомом, здесь нету его. Но это снизу вверх. Откуда это исходит? Что при распространении сверху вниз первая стадия обнаружила, что есть дающий. И это уже вывело ее из состояния первой стадии, потому что в тот момент, когда она хочет быть подобной дающему, это уже называется новое состояние. В ее желании называется вторая стадия, и свет, который наполняет ее, это свет хасадим. желание уподобиться Творцу. Теперь в конце себя она спрашивает, как я это делаю, как я уподобляюсь дающим. Она принимает, получать третья стадия распространения хасадим. Но на самом деле быть дающей, подобной дающему, это только когда она получает, она становится получающей, называется четвертая стадия. Поэтому что такое четвертая стадия? Это реализация желание второй стадии действительно быть как дающий, стать такой, как он. Поэтому вторая и четвертая стадия, бет и гей, это одна, это обозначается одной и той же буквой гей. Нижняя гей, четвертая стадия — это желание получать. И причина ее — это вторая стадия. И потом, когда мы изучаем первое сокращение, второе сокращение, всегда есть связь между биной и малхут. Все исходит, как я Асаф объяснил вначале, и как Рав говорил о том, что все исходит из четырех стадий прямого света. Вся связь между биной и малхут, потом, после второго сокращения, все, что там находится под табуром, и цимцум бет, и все, что мы изучаем дальше, все это исходит из этой точки. И четвертая стадия — это желание получать, но причина ее — это желание второй стадии уподобиться дающему.
3: Есть предложение прочитать?
2: Истаклют Пнимит от Ламед Бет.
3: Ламед Бет, 32 пункт во внутреннем, в Истаклют Пнимит.
2: Амуд Хафей, Истаклют Пнимит, אות למד בית, אומר לנו כך, אותיות יוד וו בהוויה הן דקות,
1: буквы Юд, Вав, Авая, они тонкие, поскольку это...
2: אפשר למצוא את זה בכתוביות שיהיה לנפחות?
1: Вопрос, можно ли найти это в...
2: אנחנו נתחיל לקרוא ואתם... ממש אין לנו הרבה זמן.
1: В титрах. И нечего спрашивать об этом, потому что Юд указывает на хохма, а гей на бина. И суть того, что есть 10 сферот, находится в хохме, а бина за рампин и малхут — это только облачение в хохме. Хухма должна была Но они показывают и на меру и количество света в 10 сферот. И показывают на воодушевление кли, потому что белая часть в клав это указывает в книге Торы на свет, а черная краска букв в Торе указывает на качество килим. И поэтому кетер, поскольку это только шорош, указывается началом буквы Юд, а хохма — это сила, которая раскрылась на практике, указывается на маленькую букву Юд, а бина в ней, она вышла и раскрылась из потенциала в действии, это обозначается большой буквой Гей, азерампин, поскольку это потенциал для раскрытия действия, указывается тонкой и длинной буквой ВАВ. И вот эта тонкость показывает, что
2: Шадайн Авая Блит Ло Аваят Кли Тмунабо Бехалем.
1: Проявление кли скрыто в нем, а продолжение линии говорит, что в конце распространение проявляется полное и законченное кли, потому что хухма не смогла в своем раскрытии проявить полное кли, потому что бина не является буквально кли, а действием кли. И короткая ножка буквы Юд не раскрыла силу, заложенную в ней, а благодаря распространению в полное кли, и Малхут указывает этой буквы «Гей» как сфера бины, это большая широкая буква, которая в ней раскрывается полнота формы, и то, что бина и Малхут, у нее одинаковые буквы, потому что в мире исправления они действительно подобны друг другу, и берут килим друг у друга, как сказано, и пойдут обе вместе, как это и разъясняется. Когда сейчас теперь уже все понятно, мы можем прийти к истинному стремлению, как мы изучали в первой части урока, прийти к тому месту, где Баал-Сулам пишет об этом, и это понять то, что сказано.
3: Да, друзья, действительно, у нас бесконечное количество различных распознаваний в четырех стадиях прямого света, там находится вся реальность, а мы переходим к объявлениям.
1: Конгресс выпускников МАК 7 августа, завтра, в пятницу, в 8:30. Завтра мы расскажем о нашем общем доме, о проекте, побеседуем о том, что связь

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава 8 августа 2002 года, который основан на статье «Что такое мир в духовной работе?». Вы можете найти это в трудах Рабаша, второй том, 935-я страница. Мы вместе прочитаем статью в десятках. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
0: Рабаш, Керхбет, Амудчам.
2: Рабаша, второй том, страница 935, статья «Что такое мир в духовной работе?». Сказано в Писании: «Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он, то есть Пинхас, за всесильную свою искупил вину Израиля». Следует понять, что это означает в духовной работе. Первое. Что означает «за то, что возревновал он за всесильного своего»? Второе. Что означает «искупил вину сынов Израиля»? Второе. Что такое «мой союз мира»? Известно, что порядок работы таков, что человек должен прийти к завершению цели, что означает, что человек должен принять благо и наслаждение, которое было в желании Творца насладить свои создания. Но для того, чтобы человек был способен получить это, человек должен бороться с ситрой Ахры, то есть со свойством народов мира, которые противостоят свойству Израиля.
1: Потому что Израиль означает, что все действия их Яшар Кель, прямо к Творцу, в то время как народы мира противоположны святости. Они желают все лишь ради самих себя. Таким образом, они оторваны от источника жизни. И потому называются мертвыми, как сказано, а милость племен порочности, и объясняет Зоар, что все благоделающих они делают ради себя. То есть все, что они делают только ради себя. Потому что создан человек в желании получать для себя — это клипа. Как сказано в предисловии книги Зоар, и остается в порабощении этой системы до 13 лет. Это время испорченности. А благодаря занятиям заповедями, начиная с 13 лет, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя заложенное в нем, постепенно изменяя его на ради отдачи.

0: Человек обретает подобие по форме со своим Создателем.
1: И из сказанного получается, человек должен подготовить себя, чтобы у него было подобие по форме, как сказано выше, потому что именно благодаря отдающим келим он сможет обрести совершенство, все благо и наслаждение. Однако для того, чтобы человек пришел к отдающим келим, то есть к келим, направленные на Творцу, что противоположно природе, в которой человек рожден. Ибо человек рожден как раз наоборот, желание получать только для себя, как сказано выше. Поэтому до тех пор, пока человек работает ради вознаграждения и наказания, то, что называется лоля шма, тело не очень-то сопротивляется работе. Тогда, как, когда человек хочет работать в святой работе, для того, чтобы это стало средством, с помощью которого он обретет отдающий келим, что прям противоположно природе, тогда тело приходит с вопросами «кто и что?». То есть вопросы, которые обращены против сердца и разума, которые называются свойством разведчиков, мироглим. И хотя человек всякий раз преодолевает, но порядок таков, что тогда весь порядок работ проходит в подъемах и падениях. И человек приходит к состоянию, когда он хочет отчаяться от того, что он когда-либо придет к подобию по форме. И часто человек хочет убежать с поля боя, ведь он видит, что его работа напрасна, и ему больше не на что надеяться, что когда-либо будет хорошо, как он видит из прошлого. Поэтому много людей, которые начинают работу по отдаче, видят, что это слишком трудно. Поэтому они оставляют эту работу и говорят, что эта работа только для великих, а не для таких людей, как он.
2: И тогда это время, когда есть у человека претензии, требования, которые он предъявляет Творцу, и тогда он не согласен с Творцом и предъявляет претензии. Первое. Почему Творец создал его с природой, чтобы у него было желание получать? Почему Творец желает, чтобы он отменил получающий келим? Ведь Творец добрый и творящий добро. А раз так, то почему он не ведет себя с нами так, как мы это понимаем? И вот эти подъемы и падения понимаются нами в таком виде, что во время подъема мы пребываем иногда в мире с Творцом и говорим о нем, что он управляет миром как добрый и творящий добро. А во время падения нет у нас сил сказать, что в управлении миром он ведет себя как добрый и творящий добро. Поэтому получается, что мы всегда пребываем в противоречии. И действительно, почему порядок работы настолько труден и должны обязательно быть подъемы и падения? На это существует известный довод. Согласно сказанному, преимущество света из тьмы. То есть невозможно получить свет, если нет недостатка и потребности в свете.
1: Поэтому, когда человек видит, насколько свойства народов мира в нем сопротивляются Творцу, и человек не может выдержать врагов Израиля в себе, тогда он ревностно относится к Творцу и не смотрит ни на какие падения, которые есть у него, и делает все, что в его возможностях. И взывает Творцу, чтобы он дал ему помощь, чтобы он смог победить грешников в себе. Благодаря тому, что он преодолевает и не убегает с поля боя, Творец заключает с ним союз. То есть он заключает с ним союз, чтобы был мир между ним и Творцом. И благодаря тому, что он получает дар от Творца, то есть отдающий келим. И это называется, что он отсекает корот союз, то есть клипу, называемую желанием получать для себя. И вместо крайней плоти, орла, Творец дает ему отдающий келим. и таким образом будет заключен союз. То есть

0: этот мир. Получается, что благодаря тому, что человек ревностно возревновал к Творцу, когда он видел все народы мира, находящиеся в его теле, злословят о его работе, когда человек хочет работать ради Творца, даже когда часто человек преодолевает их мнение и говорит: у меня есть уверенность в том, что Творец поможет мне, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Они смеются над ним и говорят ему: ты же сам видишь, сколько раз ты говорил, что Творец поможет тебе, а ты находишься в том же состоянии, с которого ты начал работать. В таком случае уйди с этого пути.
1: И тот человек, он нужно большое укрепление. А то, что он ревностно относился к Творцу. То есть человек молится Творцу и говорит: не нам, Творец, не нам, но имени Твоему воздай славу. Почему должны говорить народы: где же всесильный? Получается, что человек тогда кричит о славе Творца. Насколько народы в человеке смеются над ним, когда он говорит: «Я уверен в Творце, что Он поможет мне». И тогда они говорят: где же всесильный? Когда вы, Израиль, говорите, что Творец вам поможет, и когда человек ревностно относится, возревновал к Творцу, потому что заботится о славе Шхины, это значит, что человек сожалеет о том, что Шхина в прахе, то есть он не может терпеть, что народы мира настолько презирают работу ради отдачи. Это называется, как написано у Пинхаса, поэтому вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он за Всесильного своего. И как написано в книге Шамати, в первой статье, что в то время, когда человек сожалеет о том, что Творец не приближает его, следует остерегаться, чтобы это не было за его собственный счет, то есть из-за того, что он далек от Творца, ибо так он становится получающим ради собственной выгоды. А получающий оторван от Творца, а он должен сожалеть об изгнании Шхины, то есть что он вызывает страдания Шхины. И человек должен представлять себе подобно тому, как если у человека есть боль в каком-либо маленьком органе, боль все равно ощущается главным образом в мозге и сердце, ибо сердце и мозг являются средоточием человека. Так и боль, которую человек ощущает от того, что он далек от Творца, и поскольку человек является лишь частным органом Святой Шхины, ибо Святая Шхина — это общность души Израиля, поэтому ощущение частной боли нельзя сравнивать с ощущением общей боли. Это называется страданием Шхины.
0: И то, что человек сожалеет, это называется, что он возревновал к Всесильному своему. Такому человеку Творец говорит: я даю ему мой союз мира, что означает, где мир означает, как сказано, прислушаюсь, что будет говорить Творец Всесильный, ведь мир провозглашает он народу своему и праведникам своим, и не вернутся они к глупости своей. То есть тогда Творец обращается к ним с миром. Другими словами, тогда наступает мир, поскольку Творец дает ему в дар отдающий килим, и тогда у него уже нет никого, кто сопротивлялся бы работе ради Творца. Тогда как до того, как он получил союз мира, все получающие килим, которые относятся к народам мира, сопротивляются человеку, чтобы он работал ради Творца. И об этом сказано: прислушаюсь, что будет говорить Творец Всесильный, ведь мир провозглашает он, и не вернутся они к глупости своей. Другими словами, у них уже не будет падений, чтобы они хотели работать ради собственной выгоды. Глупцом называется тот, кто не идет по пути святости. Но тот, кто хочет идти по пути святости, то есть чтобы все действия его были только ради отдачи, называется мудрым хахам. Как сказал мой отец и учитель, кто называется мудрецом, буквально учеником мудреца, тот, кто учится у Творца, который называется мудрецом. То есть он учится у него свойству, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Что означает, что когда человек учится быть дающим, как Творец является дающим, он называется мудрецом. Получается, что обратное называется глупцом.
1: Получается, что когда человек удостаивается союза мира, это происходит под воздействием ревностного отношения к Творцу. Как сказано, что он видит, насколько народы мира, что в нем унижают святую работу, то есть работу на благо Творца. И об этом сказано: «Искупил он вину сынов Израиля», то есть тем, что он ревностно относится к Творцу, тем самым он желает, чтобы произошло искупление сынов Израиля, чтобы была у них сила работать ради Творца. Это называется свойством Яшар-Эль, напрямую к Творцу. То есть они смогут работать на благо Творца, и таким образом удостаиваются союза с Ним и не вернутся глупости своей, как мы уже сказали. Однако здесь возникает сложный вопрос. Что человек может сделать, когда у него нет силы возревновать, когда он слышит призыв разведчиков и хочет убежать от них, чтобы не слышать их злословия, которые они произносят? Но чем больше он от них удаляется, они пробуждают в нем желание и страстное стремление прислушаться к тому, что они говорят. И в то время, когда он падает со своей ступени, и в это время он падает со ступени и попадает под их власть. И здесь нет другого совета, кроме молитвы. То есть он должен просить Творца, чтобы не следовать мнению разведчиков. И только в то время, когда мысль разведчиков преследует его, тогда происходит основная работа, чтобы не следовать след за разведчиками. А почему на самом деле появляется место для претензий разведчиков? И ответ, как мы уже сказали, поскольку невозможно испробовать вкус света, кроме как исходя из тьмы, как сказано, преимущество света из тьмы.
0: В Мидраш Раба сказано так: «Пути ее, пути приятные, все стези ее — мир». Все, что сказано в Торе, написано ради мира. Несмотря на то, что в Торе написано о войнах, но и о войнах написано ради мира. И следует понять, что означает, что о войнах написано ради мира, и что из-за этого Тора называется и все пути ее мир. И наверняка об этом есть простые объяснения, однако в плане духовной работы следует объяснить, как сказано выше. И мы спросили, для чего нам нужны претензии разведчиков и все эти падения. И мы объяснили, что причина этого в том, что невозможно понять что-либо, иначе как исходя из потребности к этому, то есть не может быть наполнения без хисарона. Получается, согласно этому, что все войны, которые описаны в Торе, говорят о путях работы. Выходит, что все эти войны связаны с духовной работой. А поскольку невозможно ощутить вкус мира, если нет войны, то есть, как сказано выше, что только когда есть война со злым началом, которая хочет работать только ради собственной выгоды, а человек желает работать ради Творца, тогда есть понятие тьмы, то есть подъемы и падения. И тогда в человеке рождается хисарон, чтобы Творец помог ему, потому что он видит сам. Он не видит, что со своей стороны у него будет возможность выйти из-под власти эгоистической любви.
1: И тогда он по-настоящему нуждается в Творце, чтобы он помог ему, и тогда Творец дает ему «Мой союз с миром». Как было сказано, что Творец тогда дает ему подарок, отдающий килим, с помощью которых он удостаивается слияния с Творцом. И тогда осуществляется сказанное «Возлюби Творца твоего всем сердцем твоим», как объяснили мудрецы двумя твоими началами, добрым началом и злым началом. И это называется «Мой союз мира». Перейдем к уроку от 8 августа 2002 года, пожалуйста.
0: Мы прослушали статью, такую очень чувственную, что такое мир в духовной работе. Статья из третьего тома Шлавей Сулам. Статья Рейш Самахвав, глава Пинхас. Что такое мир в духовной работе? Есть проблема, что нужно прийти к какому-то состоянию, которое называется мир. И мир — это состояние, которое восполняет все крайности. Все крайности, все концы, имеется в виду все мысли, все желания, все противоречащие друг другу стремления. Не то, что они разные. Разные — хочу горькое, хочу сладкое, хочу то. Это может быть и вместе тоже. Мы знаем, как в еде, насколько мы совершенствуемся в разных вкусах, именно из сочетания противоположных вещей возникают какие-то обновления, изобретения в разного рода вещах. И в науке тоже. Все вещи возникают в объединении одного с другим, третьего с четвертым. Живопись входит в компьютеры, компьютеры в живопись. Когда-то это было даже не близко друг к другу. Это не вещи, о которых можно сказать, что они делают мир, объединение между собой. Потому что это вещи не противоречащие все-таки. Они не... Тут человек занимается живописью, допустим, а тут компьютерами. Это не противоречит друг другу, а это отдельно и то отдельно. У каждого свое пространство, а не то, что одно противоречит другому. Говорит, что если я существую, другой не существует.
2: Так.
0: Это вещи, которые противоречат, противоположны друг другу. Мир, может быть, имеется в виду только над такими вещами, которые говорят, или я существую, или он существует. А мир настоящий, когда оба они обнаруживают, что могут существовать только при том, что один поддерживает другого. И в том, что тот существует только в этом мое существование. Две противоположности в одном здесь возникают. Это очень странная вещь. В нашем мире это вообще невозможно найти для этого ни примера, ни примера, то есть явного, чтобы такое существовало. Иногда что-то, какой-то намек, там, какая-то ненависть, любовь между... Но это не в настоящем виде, только в духовном. Когда две вещи обязаны существовать одно против другого, и каждый, кто хочет на самом деле в своей основе уничтожить другого, просто... до такой степени, чтобы он не существовал, вдруг обнаруживает, что если другого не будет существовать, и он не будет существовать. Эта противоположность, сущая из ничего, она уже изначально, с самого начала заложена в творении. То есть что сущая может быть, если только несуществующее существует в нем. Нет. И тогда из этого они раскрывают, что они просто обязаны быть в единстве, а потом раскрывают из этого единства эту чудесную точку единства, объединения, слияния. Но по дороге к этому мы сталкиваемся с состоянием, которого мы не понимаем. Человек думает, что от того, что у него есть желание к духовному, Творец уже обязан раскрыть ему весь мир. В том, что я произвел какое-то усилие, за это мне уже полагается какая-то хорошая оплата. То есть... Мы, красиво это выражается в Шамате, посмотрите, в первой статье Шхина в изгнании, он говорит так. Однако, когда он совершил какое-то преступление, допустим, человек, он тогда сожалеет, просто так ему раскрывают, что он плохой, не важно, что такое плохой. И он, конечно, должен раскаяться и сожалеть о том, что совершил прегрешение. Тут он должен страдать и почувствовать боль, от чего зависит причина, которая привела к прегрешению. Он сожалеет и должен сказать, что я сделал это, то, что Творец выбросил, отбросил меня и так далее. Он должен сожалеть о ком-то, о Творце. И даже когда он находится в состоянии подъема и чувствует, что он сейчас в радости, чтобы радость тоже не была за счет того, что мне сейчас хорошо. Я сделал что-то хорошее, мне полагается за это радость, хорошее ощущение. А радость и хорошее ощущение, как действие, было хорошее, направлено от меня и дальше, на то, что противоположно мне, к Творцу, совершенно противоположно, потому что Творец противоречит человеку. Две эти вещи, которые существуют, в общем, в реальности, они находятся друг против друга. То есть мы, и это то, что создает у нас проблему, это объединение, которое должно быть. Я кричу, я желаю его, с одной стороны, с другой стороны, я не получаю его. Почему я его не получаю? Потому что я могу получить его. Я желаю его, то есть я хочу не совсем его, потому что он противоположен мне. Противоположного мне я могу принять только при условии, что я тогда буду думать не к себе, а к нему, то есть что я перевернусь внутри, и что внутри себя я буду им. Тогда будет мир, тогда будет объединение, тогда я получу то, о чем я кричу, чтобы у меня было. Я не очень могу это выразить, но это то, что он хочет, по сути дела, Рэбе передать по этому поводу, что такое мир в работе. Мир, как человек соединяет внутри себя две противоположные точки, и объединение между ними невозможно. Иначе как при условии, что то, что я делаю, это ради противоположного, ради Творца. А то, что я имею в виду в виде оплаты, будет оплатой тоже для него. В таком виде, когда я это делаю, тогда во мне возникает часть, противоречащая мне. И тогда во мне может быть мир, то есть сочетание меня и его вместе, благодаря тому, что мы обретаем намерение ради отдачи, то, что он говорит здесь в Шамате, как мы должны выстроить страдания наши и нашу радость. Что не в себе я должен ощущать страдания и радость, а в нем. Насколько плохо мне, как я огорчаю его, хорошо мне, насколько я наслаждаю его. И тогда при этом условии во мне возникает его желание, ощущение, которое есть в нем, и в таком виде тогда возникает во мне мир. Поэтому наши крики, Хорошо, что мы кричим. Ну, плохо человек кричит. Это как маленький ребенок, который кричит, что ему плохо. Никогда не знает, о чем он кричит. Творец, конечно, знает, о чем мы кричим. Но не просто так, что, кстати, он ответит нам. Если наш крик пока еще не направлен на то, чтобы мы восполнили какую-то точку в работе, какой-то еще шаг в работе, эти крики не прекратятся, пока мы из этого крика не придем к состоянию, что мы поймем, что крик должен быть направлен против него. Да? То есть то, что я кричу, что плохо мне, что я пуст. Так, это только половина крика, это половина раскрытия, это только раскрытие хисарона. Но где намерение на хисарон? Что этот хисарон должен быть также с намерением ради отдачи. В объединении с ним, который против меня. То есть пока над нашими криками, чтобы мы не кричали, как малые дети, а крик был бы целенаправленным, что я кричу не от того, что мне просто плохо, а от того, что я прежде... Крик начинает развиваться. Я начинаю кричать не только, что мне плохо, я начинаю кричать, что мне плохо, также и от того, что я думаю в этом крике о себе, что я не могу выйти из того, что я только чувствую, что мне плохо. Мне. И тогда, когда я чувствую, что я только кричу, и что мне только плохо от того, что я не думаю о том, что плохо ему, и так далее, пока я не начинаю эту инверсию, переворот этот начинаю обращать к нему мой крик, к результату его, пока не начинаю соединяться с помощью крика с ним, заботиться, чтобы было ему хорошо, и из-за этого я прекращаю тогда кричать, я чувствую, что плохо ему, тогда потом я начинаю кричать уже с другой стороны, почему я не могу сделать ему, доставить ему благо. То есть уже крик по другой причине, направлен точно к нему, и тогда я вижу точно это как причину, что я этим могу доставить ему добро, и вообще не отношусь к себе, я только живу в нем, насколько я могу доставить ему добро, пока этот крик строится в обратном виде тому, что было у меня до этого. Я уже кричу в противоположном направлении, и на его хисароне, а не на моем, и так далее. Действительно, это будет крик, который может быть услышан. То есть нам нечего впечатляться тем, что мы кричим, Творец не отвечает, и мы проклинаем его, почему я кричу к тебе, а ты не отвечаешь. Просто не может ответить пока еще на несовершенную вещь. Только на то, что плохо мне, даже если я кричу к нему и не к нему, даже если я светский, религиозный, не знаю, кибуцник в Негеве или другие народы, неважно, крики эти, это крики, пока еще на которые не может быть ответа свыше. Свыше может быть ответ только исправление. А здесь пока еще нечего исправлять, потому что мы не раскрыли хисарон к исправлению. Поэтому еще немного крики. Каждый раз крик все более направленный в правильном направлении, пока он не переворачивается. И даже когда он переворачивается, проходит весь этот процесс, тогда мы не понимаем этапы, которые мы проходим. Нам кажется, эти этапы — это длительные этапы, без необходимости, без пользы. Мы не понимаем, почему это противоположное все время происходит. Пока действительно происходит чудо, просто чудо. И это то, что рассказывается об этом прекрасно у пророков, что все книги, которые мы называем пророки, это как будто мы читаем это как призывы к морали, увещевание называется,
1: нравоучение и назидание.
0: Мораль, нравоучение, ну-ну-ну, сделай так, ну-ну-ну, сделай так, ай-яй-яй. Они рассказывали это через человека, который проходит внутренний процесс. В человеке происходят все эти войны, все эти выяснения, подъемы, падения. что он совершает грех и убегает от него и так далее. То есть они нарисовали нам этот путь как какой-то внешнюю какую-то картину якобы, но нам надо понимать, что все, что Рэбе говорит здесь, тоже в этой статье, что все, о чем говорится, говорится только о внутренней войне человека. То есть этим они хотели нам обрисовать состояние, как постепенно наши желания, наши намерения начинают быть направлены, и желания, и намерения внутри нас, как мы, внутрь нас, как мы вместо этого обретаем и желание вместо этого, я живу в его желании, и намерение наполнить мое желание, мое намерение наполнить его желание. Человек просто заменяет свое кли на кли Творца, тогда из этого он приходит к миру. Пророки пишут об этом очень... Тот, кто может видеть этот процесс, что они написали, что они выразили это действительно весь процесс того, как прийти к миру, короче говоря. Есть вопросы?
1: Да. Пророки писали об этапе, как прийти к намерению ради отдачи, или об этапе уже после Максима, то есть об этапах, как продвигаться внутри намерения ради отдачи.
0: Пророки писали также, и вообще вся Тора — это одна Тора, она написана и для тех, кто до Максима, и тех, кто после Максима. Те, кто до Максима, Тора действует на них как окружающий свет, пока что как подготовка, но подготовка — это тоже эти вещи правильные, они, не дай бог, как это ложь. И после Махсома ты уже начинаешь видеть то, что они пишут, и исполнять это в действиях на практике, в святах и келим. Что смеешься?
1: Святая Келим. Собственно, в этом перевороте, в молитве, о которой вы говорили, это различие между верой ради получения и ради отдачи. Или это когда они уже ради отдачи? Вы говорили о причине страдания и боли?
0: Причина страдания и боли. Ты видишь, как он пишет в Шамате, в первой статье Шхина, в изгнании. Это вся основа работы человека. Да. Он говорит, что человек пока что сначала, когда он приходит, он спрашивает, в чем смысл моей жизни. Он спрашивает о своей жизни, не спрашивает ни о ком-то другом и не спрашивает о Творце. Все эти вещи от него ускользают, это его не заботит, его заботит его жизнь. Когда ему говорят, что есть методика, эту методику он пока что принимает, как бы, ну хорошо, давай посмотрим, заработаем, наполним себя, в общем, чтобы было мне хорошо. Когда он начинает слышать о том, что не может быть, чтобы мне было хорошо, без того, чтобы ему было хорошо, так здесь начинается проблема. Ладно, если я вижу это в этом мире, что мне не может быть хорошо, если ему не будет хорошо, то мы делаем то, что у нас называется мир. Давайте будем жить вместе, чтобы нам было хорошо, и тебе, и мне. Иначе мы поубиваем друг друга, никто, мы все проиграем. Так мы можем немного, но выиграть. В духовном нет. Нет такого немного или что-то. В духовном этом мир называется, что ты просто обретаешь то, что противоположно тебе. Только в таком виде. Ты совершаешь, заключаешь мир. То есть ты должен сменить свое кли вместо его кли, чтобы эти вещи совершенно противоположны. Абсолютно эти намерения, и тогда ты приходишь к состоянию совершенства. Когда человек переваривает это постепенно и понимает, что нет другого выхода, что эта жизнь в любом случае не даст ему ничего, и он должен идти ва-банк. Ему кажется, что он действительно теряет целый мир, пока он не понимает, что это не целый мир, а и так у него ничего нет. Но Ситрахар все время дает ему думать наоборот. Короче, процесс продолжается. И выяснения эти обязаны быть выяснениями на каждую деталь в строении души. Насколько мы ускорим развитие, мы выиграем. Насколько нет, то, что называется... Будем в проигрыше. Но конечный результат, что мы обретаем противоположные крылья. Без этого не может быть. То есть невозможно обрести цель творения в нашей кире. Это то, что он говорит в Шхине познания. Что прийти к страданию нет проблем. Сожалеть о том, что вся жизнь не стоит ничего, да. Кричать к Творцу нет проблем. Ты можешь сейчас поставить миллиард людей, будут кричать. И все. В этом крике они могут только получить какие-то советы в этом мире, если им полагаются советы в хорошем виде, да, если уже приходят им советы в плохом виде, чтобы продвинуть их еще дальше, то получат это. То есть крики не то, что приводят, как бы, или приводят к подслащению в материальном, или уже большему страданию, чтобы раскрыть, насколько этот крик пока еще не целенаправленный, зависит от развития человека. Как ему отвечают на его крик? Ты видишь, если маленький ребенок кричит, ему дают хорошо, и не страшно, успокаивают его. Человек постарше. Не знаю, почему, как он пишет в даровании Торы, что управление целенаправленное. Когда маленький ребенок, к нему относится все хорошо, прекрасно, понимает, что надо ему давать. Когда вырос, почему мне не продолжают давать? Мы видим, что мир полон маленьких детей, все требуют, чтобы им дали. Почему мне не положено? Не понимают, что тогда ты должен идти начинать работать. Никто этого не хочет, но... И это удивительно. Ты видишь, насколько развитие, чем больше развитие продвигается, человек становится более инфантильным. Сегодня в 30 лет еще не готов к жизни. Когда-то в 30-40 лет он заканчивал жизнь. В средние века, допустим. 100 тысяч лет, допустим, сколько жили? 30-40 лет. До 40 уже все. Сегодня в 30 лет он все еще не способен жить самостоятельно. Он все еще... Где он? Так что у нас есть от того, что мы живем в 2 раза больше, чем они? Расчет — это расчет очень проблематичный. Насколько мы, в общем, зарабатываем полезные годы, в которые мы действительно действуем самостоятельно. Нет, мы много лет. То же самое относительно. Человеку кажется, что он сделал много в жизни. И тогда тоже до 30-40 люди делали очень много. Сегодня это посмотрю. Да.
1: Вы сказали, что мир — это соединение двух вещей, которые в сущности соединить невозможно. А на странице 247 написано, что во время подъема мы пребываем в мире с Творцом.
0: Во время подъема тебе кажется, что ты находишься в мире с Творцом. Почему тебе кажется так? Потому что в своих получающих келим ты чувствуешь какое-то удовлетворение. Если у тебя есть удовлетворение от того, что он дает тебе, ты говоришь, ты добрый. И в своих келим ты чувствуешь, что они пустые, ты говоришь, ты плохой. Но это называется мир. Мир — это не от слова...
2: Когда
0: мир... мир тебе, ты знаешь, как дела, гудбай и так далее. Шалом, мир — это слово шлемут, совершенство, то есть это соединение с тем, что против тебя. Не может быть иначе. Что еще может быть носителем мира? Есть только я, и есть что-то, что противоположно мне. Две вещи есть в мироздании. Как я заключаю мир с тем, что в чем-то против меня? Мы отменяемся друг друга изначально. Может быть, совершенство лишь в том, что я обретаю его желание. Я живу внутри его желания. Это называется, что все мои келим направлены на его благо ради отдачи.
2: Вот и все.
0: Теперь то, что ты рассказываешь мне, что когда мне хорошо, я нахожусь в мире с Творцом, это называется мир у нас, в нашем мире. Это каждый из нас хочет, это как ты говоришь своей жене. Ты хочешь, чтобы у нас был мир в доме, делай то, что я хочу, и все. И что-то проще. Вот и все. Я не слышал это от нее, но мне кажется, что это так. Есть разница между подъемом, что я как будто был готов к этому и получил как вознаграждение, видимо, получил это как подарок.
1: Нет разницы у нас, получился я подъем как вознаграждение или как подарок, или подъем как высшее знание. Если наши келим что-то получают, и нам хорошо, мы это называем, что это хорошее состояние, состояние мира. Мы не можем относиться к нашим келим целенаправленно. В этом проблема, что поделаешь. Поэтому путь пока еще не заканчивается, и после того, как мы чувствуем, что нам хорошо или плохо, это пока еще не индикация, ни о чем не говорит, а о том, что происходит на самом деле. И путь еще очень долгий, очень долгий. Сейчас работает о намерении, о над переворотом обращения нашего внимания. На что мой глаз вообще-то направлен? Или на то, что происходит со мной внутри, или на то, что происходит в нем? То есть после того, как человек проходит этапы, когда ему плохо и хорошо, и от этого, и уже начинает как бы находиться в связи с Творцом, и чувствует, что зависит от него, и сейчас мне будет хорошо, а сейчас плохо, и я в отчаянии, что не могу этого установить, всевозможные процессы. А затем уже процесс еще до Махсома, есть процесс уже, еще добавка, но так что же с моим намерением? То есть где ты на самом деле? Кем ты на самом деле интересуешься, собой или? Это немного иначе, чем ты интересовался собой и также своей женой. Да? И тогда тебе было хорошо с ней, и тогда ты думал, чтобы мне было хорошо, как я могу приблизить это добро к себе. А здесь работа, которая против меня. И когда я думаю о нем, тогда я должен прекратить думать о себе и как я чувствую в результате этого себя. Есть здесь вещи, которые напрямую не проходят хорошо ему или мне. Но, может, должно быть как бы хорошо ему, и мне нехорошо. Потому что мы находимся в состоянии, когда я эгоист, и пока человек проходит все эти ощущения, это тоже берет немного времени. Ну, пройдем это. Но постепенно, прежде всего, выясним, что нам еще предстоит. Да. Но, безусловно, продвижение, с одной стороны, есть хорошее продвижение, с другой стороны, темп. Не хватает его.
0: Как можно знать, что хорошо ему, что нехорошо ему? Я знаю сейчас, что хорошо мне, что плохо мне. У меня нет понятие, что хорошо ему, что плохо ему. Мое желание получать может быть настолько хитрым, что убедить меня, что несмотря на то, что мне сейчас плохо, мне хорошо, и у меня нет такого понятия, откуда мне, как я могу решить, что...
1: То есть вопрос, как я могу и в чем верить своим мыслям, что они, конечно же, исходят из моего желания получать, и они могут запутать меня и соблазнить меня, и принести там тысячу теорий, доказательств, кому верить, а кому нет. У тебя нет ничего, кроме разума и сердца, кроме ощущения и немного мысли рядом с ним. Кроме этого, на самом деле ничего нет. То, что ты говоришь, как я могу этому верить или нет, это то, что есть, это то, что есть. Так если я не буду пользоваться тем, что я, так просто... Не выйдет, как мне продолжать, так по неволе. Так человек думает, но он должен продолжать из того, что есть у него. Но только проблема в том, чтобы быть как можно меньше под воздействием разума или сердца, чувства. Но насколько это возможно сочетать их вместе и делать расчет, делать расчет. После любого ощущения ты хочешь быть погруженным в ощущение, ты думаешь, стоит ли мне быть погруженным в ощущение, ты решаешь. Так я погрузился в ощущение, погружусь в ощущение полчаса, четверть часа, и тогда иди в ощущение и побудь в нем четверть часа. Так можно сделать. Но эти вещи почти невозможны для выполнения, но это даст тебе, по крайней мере, знание того, насколько мы выброшенные, не то, что выброшенные, я себя выбрасываю, я типа герой, меня ничто не интересует, но насколько мы без всякого решения, без всякой самостоятельности и независимости вообще, так то, что нам остается, это, безусловно, работать, как говорят каббалисты, из того, что есть у нас, в осознании того, что то, что есть у нас пока что, мы марионетки, но эти марионеток есть все же какая-то нитка. Ты знаешь, как марионетка на ниточке, когда ею двигают. Но есть ниточка у этой марионетки, с помощью которой она может поднять себя до уровня человека, который управляет ею. Есть одна нить, иначе бы нам об этом не рассказывали. Остались бы просто на уровне животных, и все. Нить — это через точку в сердце, когда я привлекаю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому лучу света наверх, и тогда я уже не завишу от ниток, но я сразу же прилепляюсь к руке, которая управляет мной, и я вхожу в эту руку и в этот разум, который управляет мной, и чувство, которое управляет мной, я воспринимаю, как бы это сказать, я приобретаю его разум и его чувства, все, что есть у него, тем, что он управляет этими нитками, да, я становлюсь им настолько, что я нахожусь в нем, я определяю все, что происходит. Как потому что приобретение его разума и чувства это дает мне все возможности, понимаешь? Тогда я раскрываю, что на самом деле то, что он делает, это самое лучшее. Тогда не нужно ничего добавлять и ничего вызывать. Но я уже пришел к этому, хочу быть в этом, и тогда я на самом деле приобретаю не разум марионетки. Пока я внизу с нитками, есть у меня только разум и чувства, выполнять приказы, которые нисходят ко мне по ниткам. Нет у меня ничего другого.
0: Вы говорите, с одной стороны, я во тьме, и у меня нет понятия, что происходит со мной, у меня нет действительно никакого восприятия. С другой стороны, я единственный, кто может почувствовать, что продвигает меня, продвигает или нет. Несколько проблематично. Если я сейчас желание получать, то я буду определять, что удобно мне как продвижение или нет.
1: Ты, герой, можешь устанавливать, что ты хочешь со своим желанием получать, и всего. ты еще не знаешь, как управляют тобой с помощью этих ниток. Так после всех умствований говорят тебе, ты не можешь выйти из этого, ты не можешь выйти из этого. Только что ты хочешь быть когда-нибудь умным, воспользуйся этой единственной нитью, которая есть, воспользуйся ею. Если нет, ты останешься марионеткой, только в этом, в этой нити, только ты раскроешь что-то новое, другое, жизнь, которая выше, над нитками.
0: В конечном счете, что это за нить? Пытаться думать вне своего тела?
1: Да, ты не можешь внутри своего тела, пока ты не обретаешь желание ведущего, желание Творца, да? Пока ты не обретаешь его желание, его разум, его цель, пока ты не становишься им, да? Ты не можешь не быть марионеткой. У тебя есть только две возможности в той мере, в какой ты обретаешь часть его. Ты становишься им, ведущим, в той мере, в которой ты не обрел, остаешься марионеткой. Только дают тебе немного разума, чтобы понять, что ты марионетка. И вот видишь эти рыбки в аквариуме. У них нет этого разума. Чувствуют только себя, и все. Это то, что он пишет на

0: 64-й странице в письме, что животное живет, оно чувствует. Есть там такое предложение, немного проблематичное, где все спотыкаются. Смотри, как человек на улице, он не понимает, о чем ты с ним говоришь. Я живу, что ты от меня хочешь. Понимаешь? Он не понимает вне своей жизни, он не может посмотреть со стороны на свою жизнь. Ты приобретаешь сейчас точку Творца, чтобы видеть себя с его стороны.
1: Не понимаю, почему фильм продвигается, как продвигается.
0: Нет, в то время, когда в той мере, в которой ты приобретаешь его взгляд на себя, ты увидишь, ты поймешь все, весь свой путь. Но если ты хочешь закрыть глаза и не хочешь выходить из себя наружу, так как ты поймешь и как ты увидишь, кто ты и что ты изнутри себя, никогда не поймешь. Ты можешь говорить с самыми умными людьми в этом мире. В этом вся разница скрытой науки, когда есть совершенно внешний угол зрения. Это не просто так философия, знаешь, болтать о нашем мире, о нашей жизни, насколько жизнь, она в грязи и так далее. Это не просто так салонные разговоры. Почувствовать реальность, почувствовать жизнь, которая выше нашей реальности. Пока мы еще только можем это произнести на словах. Но у тебя нет выбора. Все, что ты сейчас проходишь и чувствуешь, и думаешь, это марионетка пока что, которая так чувствует и так думает. После всего этого у тебя есть только одно. Ты хочешь? Воспользуйся, не хочешь — не пользуйся. Все. Нет здесь компромиссов или чего-то такого. Поэтому он говорит, если есть у кого-то на самом деле, каков смысл моей жизни, вопрос, когда выбора нет, он должен выйти из этой жизни, он должен почувствовать, отведайте и узрите, что добр Творец. Он должен выйти к Творца, который управляет этими нитями. Это, знаешь, настолько наверху, несколько метров. Управляют марионеткой сверху. Это очень трудно. Трудно. У меня в Ленинграде были товарищи, которые работали в театре кукол. Ты знаешь, 15 килограммов кукла. Это очень тяжелая работа. И все. И отведайте и увидите, как добр Творец, то есть подняться на уровень управляющего. В твоей жизни ты ничего не будешь чувствовать хорошего. Ты начал чувствовать себя плохо, и я тебя уверяю, что лучше не будет, будет только хуже каждый раз. Все. Ты не сможешь убежать так же. Да, это проблема. Убегают наркотики. Это да. Но кроме этого убежать некуда. Но это не бегство, потому что ты от наркотиков не получаешь жизнь, продолжение жизни, когда ты становишься добрым, становишься хорошим и можешь украсить свою жизнь в розовый цвет. Ты просто отключаешься от жизни, поэтому это не называется решением. Но на самом деле решения нет. Что поделаешь? Если у тебя есть решение, скажи мне.
1: Ты смотришь со стороны, ты не можешь себе ответить, почему. Думаю, я могу сейчас начинать, я могу посмотреть на свое кино со стороны. У меня был хороший день, до этого был плохой день, он мне сделал так. Я могу снова начинать дурить себе голову. Это распространение, исхождение света, это здесь, это там, но почему ты действительно не можешь прийти? Снова это внутри своего желания получать. Ты не можешь выйти из этого круга. Где ты обретаешь здесь что-то его, когда смотришь на это состояние? Ты, может быть, получаешь удовлетворение от того, что ты можешь выйти из себя, смотришь на себя со стороны, не все способны это сделать, как здорово.
0: Не то, что я хочу оправдать путь Творца, как я его вижу, путь его. Проблема в том, что Ты понимаешь это развитие, как ты понимаешь этот мир. В этом мире ты умный, ты ориентируешься, ты знаешь все этапы, как обычно мир себя ведет, и ты в нем. Здесь проблема в том, что ты не должен обретать просто так новые ощущения или новый разум. Ты должен прежде всего обрести новое кли. Ты не можешь быть еще умнее или еще более чувствующим.
2: Нет.
0: Здесь ты должен приобрести вообще другую природу, в которой ты должен чувствовать совершенно новые вещи и новый разум. То есть то, чего не было у тебя ни в сердце, ни в разуме, ты должен прежде всего приобрести эти килим. Я даже не могу тебе сказать, что это за килим. Поэтому это естественным путем не идет. Еще больше и больше развитие продолжается. Я тебе не преподношу нового методики для продолжения развития, как тебе приносят всякие премудрости или теории, науки. Это не продолжение, это совершенно другое, что начинает рождаться в тебе, и поэтому этапы развития этого нового — это этапы нелогичные, согласно тому, что есть у тебя в предыдущем естественном развитии, которое принято в этом мире. Так ты начинаешь сравнивать, что происходит со мной сегодня, с тем, как я раньше развивался. Я также учился, крутился, занимался разными вещами и развитием разума. Все у меня было в жизни. Когда я пришел к этому, я начал видеть, да, я получил первый удар, второй, мир стал темным, вошел в отчаяние. Начал впечатляться, начал злиться, начал кричать, плакать, это так и так. Ну и что? Отсюда ты только начинаешь понимать, что здесь происходит что-то не то, что раньше, не так, как в прежней жизни. Так что же здесь происходит в конце концов? Что здесь происходит? Пойми, я твой вопрос понимаю, откуда он исходит. Это же не потому, что были у тебя те же килим, которые, к которым ты привык, но ведь это не так. Нужно прежде всего здесь породить килим, а затем в килим начать чувствовать новую реальность. И это происходит параллельно с тем, что ты продолжаешь жить в этом мире. Поэтому это без всякого разума, рассуждения, логики. Где это логично? Конечно же, это не логично, это совершенно иная логика. И пока начинают понимать эту логику, пока начинают улавливать, что есть в этом на самом деле логика, и логика на самом деле не похожа на наш мир, где как здесь это развивается, понимаешь? Это что-то, что буквально ломает тебя, и ты находишься в этом новом развитии по сравнению с материальным развитием, и ты все, человек начинает видеть, что тобой управляется, это сжимает тебя, делает из тебя буквально такое создание странное, а иногда в этом, и это ты не можешь сочетать, это путь, ничего не поделаешь. Я вижу, как это происходит с каждым, я молчу, потому что я знаю, что так оно должно быть. Все. Просто так, и все.
1: Да. В конце, как бы, то, что я говорил, как бы...
0: Поэтому он пишет, что только герои, у которых миротерпение стояло за них, они дают тебе все сверху, выстраивают все сверху, ты только чувствуешь, что происходит с тобой, и все это то, что строит тебя. Ты хочешь способствовать этому, способствуй ускорению, продвижению, ускорением, чтобы пройти это как можно быстрее. Это единственная твоя помощь. Помощь. Все остальное от тебя не зависит. Не зависит. То, что играет марионетками, как его называют? Его называют... Есть... Ну, короче...

0: провести тебя снизу вверх, чтобы ты на самом деле хочешь, не хочешь. Хочешь, пожалуйста, способствуй. Нет, нет. И вот и все. Ну что здесь? Я понимаю, что ты не согласен и не хочешь. Пожалуйста, напиши ему просьбу, напиши ему ультиматум, не знаю, как это сказать. Да, что ты не согласен, чтобы я оставил тебя в покое, пожалуйста. Может быть, и оставит.
1: Но. Но в конце ведь душа человека научит. Я могу, скажем...
0: Конечно же, душа человека научит его. Ты можешь закрыть все эти книги, они тебе ничего не дают. Если ты хочешь идти путем страданий, закрой эти книги. Подожди, пока твоя душа почувствует настолько плохо, что у тебя выбора не будет. Я скажу тебе, у нас были разные случаи, когда люди приходили к нам, когда я был рядом с Рэбби, и рассказывали нам о своих постижениях, вообще не зная ничего о Кабале. Был один, который пришел из Сибири, из России. 50 лет ему было, который был там в трудовом лагере в России, было ему плохо там, страдал, и раскрылись ему вещи. Просто чудеса человек рассказывает о духовном, что он буквально находится в духовном постижении, не зная ни слова на иврите. Он начал раскрывать иврит из своего постижения. Есть такие вещи в мире. Исходя из страданий, пожалуйста, можно. Иди прямым путем, как они сказали. Хлеб с солью ешь. Ну, поговори со своим отцом, он тебе расскажет. Что?
1: Что значит, что ему начал раскрываться иврит из постижения?
0: Об этом потом поговорим. Это иврит понравился. Буква, гематрия, все начинается. Да. Он любит все эти вещи. Да. Я не знаю, где эта книга. Может быть, у Феги осталась дома. Он мне это дал в подарок, потому что он русский, он пришел ко мне, а я его привел к Рэбби. Он издал здесь, в Израиле, песни, которые были на русском. И он постиг язык из страданий. Он написал стихи о духовном постижении на иврите, очень высоком, на ивритскими буквами и на ивритском языке, не зная ничего. И написал это там. Привез это сюда, вот так тань. И здесь он уже отпечатал, издал. И это стихи, когда Рэбби сказал, что это буквально как к молитвеннике, которые все, конечно же, из высокого духовного постижения, так его стихи, не зная ни одного слова. Когда я вообще ничего не понял, что он тогда пишет, я принес эту книгу в Рэбби, не знал, что и как, но он открыл, говорит, это вот так вот из страданий. Ты хочешь так попробовать, пожалуйста? Только ты понимаешь, сколько людей рядом с ним страдали, и ничего у них не получилось из этого. Вот так душа. Это не мы должны судить, но я говорю тебе, что есть такие вещи тоже. Это называется «душа человека обучит его». Когда он приходит ко всем постижениям, не нужно никаких языков, но он приходит и чувствует это, и живет этим. Уже получает раскрытие цветов Келим, это вся наука Каббала. Не нужно помощи от книг. Но, как Рэбби говорит, предисловие к учению 10 сферот, Вальсулам, что если это так, пожалуйста, вам не нужна помощь из книг, но кто же может пойти на это? Мы обычные души, нам дали пробуждение, это уже необычно. И все? Эти рассказывают, они уже избранные. Есть у каждого из них особая причина, почему это с ним произошло так. Обычно это с помощью ужасных страданий. Ты убежишь от этих страданий, это не для тебя, тебе дали красивые.

0: эффективное, хорошее средство, все. Эти крики мне знакомы. Это не только сегодня, это еще не закончится, еще несколько лет. Это естественно. Выбора нет. Это желание получать природу человека, так возмущается всем. Это естественное явление. Как ты можешь прийти к тому большому изменению, что в конце даже согласиться с тем, что он сделал тебе?
1: Ты не то что согласишься с ним, ты настолько захочешь даже заплатить ему за каждый самый тяжелый удар, который он нанес тебе в самом ужасном виде. И ты даже не знаешь это почему, потому что тебе раскроется в этих вещах, которые ты прожил в желании получать, раскроется их противоположное желание отдавать. Именно в них ты почувствуешь любовь. Ты читаешь письма Бааля Сулама иногда, ты видишь, что он пишет? Тем, кто проходит разные ужасы, угрозы, им раскрывается буквально в самых ужасных вещах капля единства, и тогда они готовы на все. И капля единства — это не просто животное наслаждение, что сейчас стоит мне даже хотя бы один раз за тысячу лет страданий хотя бы один раз почувствовать. Это духовная вещь. Это невозможно пересказать. Я обещаю тебе, что в конце концов, знаешь, Рэби рассказывает, как его учили в Хейдере. Он говорит, он пришел в новый хейдер. Он был тоже такой, я такой, сякой. Ну и там был этот Меламед, учитель в хейдере. И этот учитель говорит, ты не хочешь учиться? У него есть две вещи. Есть палка. Он бьет тебя палкой, и ты должен поцеловать ему руку. Ты не прав там, что ты сделал? Удар, ты целуешь ему руку. И деньги. У него были какие-то там гроши, ну что там было в то время. Так он говорит, ты не читаешь, не учишься. И он так проходит перед тобой и бросает перед твоим носом монетку. Ну, ты можешь там купить себе какую-то конфету или еще что-то. Он говорит, все, эти две вещи, все, и никто не был к этому равнодушен.
2: Вы собираетесь стать самостоятельным?
1: Так у тебя уже есть и конфеты, и палка, поэтому с небес тебе дают разные более изощренные вещи. Это не как дети в Польше 100 лет назад. Вот так делают с нами. Посмотри на всех этих ребят. Они умные, там, компьютерщики всякие, там, доктора и прочее. Ну, то же самое, что с тем же ребенком в хейдере.
2: Я не понимаю. С одной стороны, ты собираешься стать самостоятельным, независимым, а когда ты становишься самостоятельным, ты оправдываешь его. С другой стороны, тебя дрессируют как собаку сейчас.
1: С одной стороны, ты самостоятельный, с другой стороны, не самостоятельный, обретаешь его природу, и все, у тебя нет выбора. Если ты посмотришь со стороны, быть либо в природе, которую он создал в тебе сейчас, сейчас ты тоже под его полным управлением, потому что то, что он создал, он создал в тебе. Либо быть в его природе, и это тоже задано заранее. Кем ты хотел быть? И что, ни тут и ни там? Вот представь себе другое состояние. Я хочу просто, ну, допустим, я даю тебе все возможности. Ты вообще существуешь вне реальности. Ни творца, ни творения, ничего. Нарисуй мне такое состояние, хочу услышать. Твой разум даже не способен представить такое. Послушай, что я говорю тебе. Ты даже не сможешь представить тебе что-то вне этих двух вещей. Попробуй. Ну, я готов. Давай. пойдем в какое-то третье состояние. Давай.
2: Но я говорю, сегодня ты видишь конечную цель как состояние, в котором ты пребываешь в Творце, а Он служит тебе для твоих нужд. Ты управляешь своим желанием получать ту самую силу, которая приводит в движение все. Да, вы говорите мне, как будто то, что движет тобой, это твое топливо, по сути. Как будто что является твоим топливом? Что сейчас тебе устроит девушку или сейчас тебе устроит деньги? Ну, так это я сам могу снаружи.
1: Да, это не само собой, это он устраивает, подстраивает тебе. Ладно, ребенок. Ну, это пройдет, все в порядке. Главное продолжать. Я говорю тебе, главное в том, чтобы быть постоянным. После всех этих премудростей, после всего, все-таки продолжать постоянно. Тот, кто умный, он ускоряет развитие, не больше. Тебе кажется, что этим ты умаляешь свою мужественность, да? Есть такое ощущение у парней. Я! После того, как он узнает, кто он и что он, ну, немного успокаивается, понимает, что он творение и находится под воздействием Творца в животной природе или в природе Творца, но нет выбора. В одном из двух. Или и там, и там. Половина на половину. Пока что, потому что начинает узнавать, что вся его самостоятельность сейчас — это не самостоятельность, это скрытие того, что он находится под властью.
2: Как из всех этих нитей того, кто играет нами, ухватиться за одну правильную нить и начинать подниматься по ней, чтобы устроить, чтобы ускорить темп? Как знать, что это правильная нить, что я не ухватился за что-то сбоку? Как знать, что я действительно...
1: Так он говорит тебе, как ухватиться и взбираться по правильной нити. Он говорит, что тебе и ты, и он, и твое удержание за эту нить, это будет одно и то же.
2: Но у меня нет килим, чтобы это знать.
1: Есть у тебя килим, чтобы знать это. Нет никакой проблем. Ты только должен свои мысли, когда ты делаешь что-либо в жизни, представить, что ты и он, и то, что ты собираешься сделать, это одно. Это не разделяется на несколько. Вы в одной точке. Это называется точка слияния, капля единения. Все. Чтобы у тебя не было противоречия, чтобы ты не убегал, что это какой-то там бизнес, знаешь, ну, чуть так, чуть этак. Ты, а потом я. Нет. Это в одной точке. Насколько человек может представить это действительно... что это в одной точке, а не вместе, без какого-либо различия. Это называется, что он совершает этот шаг правильно.
2: Но достаточно фантазии и каких-то иллюзий, чтобы на себе что-то так представлять.
1: Это не иллюзия. Скажу тебе, фантазия, иллюзия. Нам вообще трудно понять вообще, что такое иллюзия или не иллюзия. И сейчас, может быть, ты спишь, и тебе кажется, что мы сидим здесь на уроке, обсуждаем, и ты здесь сердишься на меня, а я тебе отвечаю. Это тоже может быть через... четверть часа ты проснешься и скажешь, что это был сон. Что такое сон и что такое нет? Все, что проходит у нас, мы должны принимать как подготовку к чему-то, к тому, что сейчас я действую. Может быть, это сон внутри сна, внутри еще одного сна. Да, ну и что? Верно, что это так, да, каждая предыдущая ступень по сравнению со следующей ступенью называется сном. Сон — это вак. Это истолкута мухин, выход мухин пока что. Ты не управляешь этой ступенью. Да, верно. Ну и что?
2: Так что значит представлять? Что значит представлять эту вещь? Что значит представлять? Просто привести в своем разуме?
1: Представлять — это называется, что ты уже предчувствуешь состояние следующей ступени. Выше своей ступени. Всё? Поэтому это и работает на продвижение, потому что из всех направлений, в которых я могу как бы продвигаться, есть какое-то следующее состояние, которое истинное. Что значит истина по сравнению с моим состоянием? Там я соединен с Творцом согласно всем моим фантазиям, моим ошибкам, все, что я могу себе представить, и все мои философии, все неважное. Я могу представить, что там я связан с ним вместе, тогда это более продвинутое состояние, чем мое нынешнее. Все. Вопрос о буквах.
2: О чем?
1: О буквах, короткий вопрос.
2: Может быть, Никудот, Тагин, Утиот, потом буквы.
1: Так тот человек, который пришел, каббалисты, они написали буквы, они создали буквы. Почему именно на иврите? Это могло быть на чем угодно, на любом языке.
2: Почему тот человек, который приехал из Сибири, ему вдруг раскрылся иврит? Мне проще всего сказать, потому что он был еврей.
1: Если он пришел к постижению,
2: и если бы он был англичанином, спроси меня, да? Допустим, какой-нибудь англосакс, такой протестант, да? То, что бы раскрылось ему из его больших страданий. Мы еще не такие умные, чтобы говорить о таких вещах. Я боюсь слишком сильно запутать вас. По чуть-чуть, маленькими порциями.
1: Можно спросить что-то оптимистичное?
3: Ну.
1: Мы учим так, что конец всех выяснений и преодолений — состояние отчаяния. Так это что, обязательно?
2: Как?
1: Состояние отчаяния. Отчаяние — это обязательно? К этому обязательно прийти?
2: Состояние отчаяния. Нужно ли прийти к состоянию отчаяния? Болеслав пишет в Прихахам, в письмах, что нет состояния более радостного, более счастливого в мире человека, чем то, когда он пришел к полному отчаянию, когда у него нет лекарства и ничего не может ему помочь, и нет лекарства, потому что тогда он приходит в состояние, которое называется истинной молитвой. Но мы должны понимать, что истинная молитва — это не просто отчаяние. Когда он сидит и плачет, это называется глупец, сидит сложа руки и ест себя. Отчаянием называется, когда он начался в собственных силах, так написано там. Но вместе с этим он знает, что есть цель, и эта цель важна ему больше, чем вся его жизнь. Иначе это не называется. Иначе он не поднимает молитву. Иначе он просто будет сидеть и плакать. Будет закрыт в себе, смотрит в свой кувшин, в себя, и плачет, что нет у него ничего. О чем ты плачешь? О том, что у тебя ничего нет? От этого ты в отчаянии? Или ты плачешь, ты в отчаянии от того, что ты не можешь прийти к слиянию с Творцом? Если ты хочешь слиться с Творцом, с Ним или вместе, и сам не можешь прийти к Нему, если хочешь, тогда у тебя уже есть молитва. Молитва должна быть как любое духовное действие, состоять из решимода и тлапшута, решимода авиют. Каждое духовное действие содержит два вида информации. Я должен стремиться к свету и должен показать, что у меня есть пустое кли для этого. Тогда это может быть духовным действием. Иначе что? Просто плакать? Ну, плачь. Вместе с этим тебе нужна мощная сила, очень сильное желание к Творцу. Это то, что нам недостает. Что пишет Баля Сулам? Что Рэби все время пишет? Группа должна быть сильной, чтобы пробуждать в человеке величие Творца. Что он велик, что мне стоит постичь его, что я должен стремиться к нему, как человек с огромной страстью. Это наша группа пока что правильно нам не обеспечивает всем. Плакать все плачут. О чем плачут? Вот этот второй параметр, его не хватает. Решимода и тлапшут, скажем так. И тогда это не молитва. Она не поднимается наверх.
1: Так все-таки есть что-то такое, что человек может управлять этим состоянием?
2: То, что он просто плачет. Он плачет внутри себя, он не обращается наверх. Это я говорю тебе, и все. Ему не хватает стремления к Творцу, он не чувствует. Что значит «не чувствует»? Он не вдохновляется его величием, он не думает о...

0: Шалом, хаверим якарим.
1: Здравствуйте, дорогие хаверим. Большая честь быть вместе с вами. Нырнуть в слова мудрецов, возобновить связь между нами. Яир, здравствуй.
2: Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Рад снова встретиться с вами посреди дня. Все, может быть, рассеяны по глобусу, находятся в разное время, но мы вместе обновляем ту порцию света, которую получили на этом утреннем уроке, вместе. И хотим поговорить об этом, услышать ваши вопросы, ответы, вместе взаимовключиться в тему сегодняшней статьи. Какой?
1: Что такое мир в духовной работе?
2: Да, статья Рабаша довольно короткая и очень такая сосредоточенная, целенаправленная статья, которая помогает нам понять, как перевести фокус себя на Творца. Что это, как это делается, как это связано с миром? Что это за восполнение, которое мы должны сделать? Особая клика, которую мы должны развить в нашем процессе духовного развития. И как нам выйти из состояния, когда мы, в котором мы находимся, ухватываемся за этот конец веревочки, о котором Рав говорил, который поможет нам подняться наверх.
1: Начнем читать. Рав обращает внимание на очень особую точку, то, о чем говорит Рабаш, и просто выстраивает объяснение и очень сфокусированное объяснение. Пойдемте за учителями и послушаем, что они говорят. Итак, статья «Что такое мир в духовной работе?» Это статья Рабаша. Мы выбрали несколько отрывков, которые показывают все течение, логику статьи. Итак, первый отрывок из статьи «Что такое мир в духовной работе?» Поэтому, когда человек видит, как свойства народов мира в нем сопротивляются Творцу, и человек не может терпеть ненавистника Израиля в нем, тогда он ревностно относится к Творцу, и он не смотрит ни на какие падения, которые у него есть, и он делает все, что может, и взывает к Творцу, чтобы помог ему, чтобы смог победить грешников, что в нем. Благодаря тому, что он преодолевает себя и не убегает с поля боя, Творец дает ему союз, то есть заключает с ним союз, чтобы был мир между ним и Творцом, благодаря тому, что он получает дар от Творца, отдающий келим. И это называется, что он заключает союз, то есть отсекает клипу, называемую желанием получать для себя. И чтобы был заключен союз, то есть мир.
2: Что же мы видим? То, что описывает Рабаш в этом отрывке, это драматическая такая ситуация. Представьте себе, что человек как бы разделен внутри себя с народами мира, в своих желаниях получать, который желает только получать, он борется с ним, буквально воюет с ними за Творца, чтобы все, что в нем, было направлено только лишь на Творца. Он не желает смотреть на эти состояния, которые называются в нем падение. Что такое падение? Когда человек раскрывает, что в нем есть состояние, которое народы мира, желание получать. И он не убегает с поля боя и требует и просит, чтобы Творец помог ему. Помог ему эти желания побороть, которые называются также злодеями в данном случае, и тогда в этой драматической ситуации, которая на самом деле может возникнуть в любой момент. Но это так или иначе такая ситуация, в которой он делает эту борьбу, пока Творец не услышит его и не заключает с ним союз. И отныне далее будет в нем мир между ними и Творцом. И получает от Творца определенное подарок, подарок кли отдачи. Абсолютно новое кли, которое мы в нашем состоянии можем только говорить о нем немного, может быть, коснуться, почувствовать, но это тот подарок, который мы должны получить от Творца. Ради этого мы проделаем все наши усилия. И это не то, что мы могли бы взять для себя. И процесс, который описывает Рабаш, в нем человек проходит состояние, в котором в нем меняется его кли на это кли. Из того, чтобы быть погруженным в кли получения, Творец производит это чудо и переворачивает в нем это кли. С того мгновения далее человек уже начинает продвигаться иным путем. Здесь мы говорили о теме мира. И вот исходя из этого крика, человек в продолжении, в процессе приходит к миру. Мы еще поговорим об этом по поводу крика. Мы говорим о том, что есть разные виды крика. Иногда это может быть требование Творца очень эгоистическим, как младенец, который что-либо кричит. Ему плохо, ему не достает чего-то. И он плачет, ему не хватает этого. Также и с нами мы растем, и в десятке у нас разные состояния, в которых мы продвигаемся, пока не достигаем определенного крика, обращения, требования. Этот вопрос, насколько это действительно истинный крик, но в результате это тоже поступенчатый процесс. Вы тоже, когда начинали учиться, 10 или 15 или 5 лет назад, но крик, который был в вас, изменился. Сегодня вы, конечно же, требуете совсем иначе. Это качественные изменения, более точные, более целенаправленные, более духовные. И на примере отрывка из статьи «Нет никого, кроме него», Раф объяснил это, что в результате человек в процессе своего изменения приходит к очень качественному крику и кричит уже не о себе, о своих эгоистических выгодах, а о отдаче Творцу. Это метаморфоза, которую проходит человек. И мы должны достичь состояния мира. И вот мир, он от слова «шлемут», «шалом» от слова «шлемут» — совершенство или восполнение. То есть мы должны восполнить все, что мы чувствуем внутри себя. И могут быть разные обратности. И Раф нам сказал на уроке, что мы можем прийти к состоянию мира, абсолютного мира, который восполняет все полюса, все различия. Мы с вами проходим по самым разным крайностям, в одну и другую сторону, и шалом, мир, это то состояние, которое соединяется в единое целое. Шалом, мир, восполняет крайности, разности. То есть это какие-то части, которые зависят друг от друга и могут быть восполнены. Почитаем.
1: Почитаем еще немного. Следующий отрывок. И как написано в книге Шамати, что в то время, когда человек сожалеет о том, что Творец не приближает его, следует тоже остерегаться, чтобы это не было за его собственный счет. То есть за счет того, что он далек от Творца. Ибо так он становится получающим ради собственной выгоды. А получающий отделен от Творца. И он должен сожалеть об изгнании Шхины. То есть то, что он вызывает страдания Шхины. И человек должен представлять себе, подобно тому, как если у человека болит какой-нибудь маленький орган, боль все равно ощущается главным образом в мозге и сердце, ибо сердце и мозг являются средоточием человека. Так и боль, которую человек ощущает от того, что он далек от Творца. И поскольку человек является лишь частным органом Святой Шхины, ибо Святая Шхина есть общность души Израиля, поэтому ощущение частной боли нельзя сравнить с ощущением общей боли. И это называется страданием Шхины. Как Раф объяснил, что через заботу о себе, когда я забочусь о том, что болит мне, он обращает внимание на заботу о Творце, о том, что не стоит быть погруженным в заботу о себе. И поэтому человек чувствует боль от того, что далек от Творца. И только частный орган от Святой Шхины, как он говорит, поскольку Шхина — это общность Израиля, поэтому и подобен боль от частного органа как общего. Это называется страдание Шхины. Человек пересходит от страданий личных к страданию Шхины. То, что это, в этом и цель творения. То есть мы на чем сфокусированы? На том, что болит нам то, чего не хватает в кармане. Давайте посмотрим, как он продолжает дальше. Как можно произвести этот переворот.
2: Да, я думаю, вы это чувствуете, мы находимся в таком процессе, когда эта просьба, этот крик и награда, которую мы просим, все начинает получать новые понимания, новые ценности. Не совсем так, как мы привыкли это видеть. Важность Творца духовного мира, всего, к чему мы хотим прийти, получает все больше особые качества. И то, что мы определяем как крик, и то, что мы определяем как награда, все, что находится в этих ценностях, начинает изменяться, получать новую форму. И мы продолжим к третьему отрывку, посмотрим, куда нас ведет Рабаш. И как сказано в предисловии книги Зоар, остается в порабощении этой системы до 13 лет. И это время испорченности. А благодаря занятиям заповедями, начиная с 13 лет, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя заложенное в нем, постепенно изменяя его на ради отдачи. И этим он постепенно притягивает святую душу от корня ее в замысле творения. И она проходит через систему святых миров и облачается в тело. И это время исправления. Тогда человек все больше и больше обретает и постигает ступени святости, исходящие из замысла творения, находящегося в бесконечности. Пока они не начинают помогать человеку изменить его желание получать ради себя, чтобы оно все целиком стало получением ради доставления наслаждения своему Создателю, а никак не для собственной выгоды. И этим человек обретает подобие по форме со своим Создателем. Такое красивое описание всей системы, как это вообще все работает. Мы знаем, что есть система миров, скрывающая свет от человека, есть процессы разбиения, Адам решен. Когда душа Адам решен, разбивается, разделяется на отдельно чувствующие себя части, и есть второе состояние, если мы делим на первое, второе, третье. И тогда мы продолжаем наш процесс, как он здесь его описывает. Тем самым человек получает подобие по форме со своим Создателем. Это очень важно. Это суть процесса. То есть то, что мы сейчас говорим о смене кли, смене сосуда, о шалом, о мире, об этом крике, все эти принципы относятся к единой сути. Это подобие по форме со своим Создателем. То есть доставление удовольствия Творцу, сливаясь с Творцом, и все, что он производит, все, что происходит с ним, направлено на Творца. Такова цель — достичь абсолютного подобия по форме, приобрести его свойства и быть дающим, как он. То, что он здесь красиво так объясняет, что человек находится в этом состоянии, он помещает себя в правильное окружение, в правильную среду товарищей, подруг, и находясь в этом, есть система миров, которую он описывает, человек продвигается по ней, постепенно его просьба тоже поднимается по системе миров, оттуда он получает нечто особенное, что не спускается обратно через систему миров и облачается в результате в тело, но имеется в виду не тело, а желание человека. То есть процесс, о котором мы говорим, смены кли, из кли получения в кли отдачи, проходит через систему миров, откуда мы привлекаем свет, ухватываемся за него, и он нам дает его. Дал пример Раф этому, да?
1: Да, красивый пример. Те нити, спускающиеся из систем миров до души Адама Ришона, к корню его души, можно уподобить марионетки на нитках. И то, как мы заняты тем, что есть тут, и упускаем те нити, которыми нас управляют. Смотрим только со стороны эго, со стороны желания получать. Как только мы взглянем со стороны точки в сердце, тут же мы сможем увидеть нить, связывающая нас с тем, что приводит в действие марионетку. И значит, что мы сможем буквально взобраться по этой нити, используя устремление через точку в сердце, а не желание получать. Сможем добраться до того, кто приводит в действие нашу куклу, и слиться с ним. И тогда мы будем не то что задействованы им неосознанно, а сможем вместе задействовать нас так, что мы захотим того, чтобы он привел нас в действие. Собственно, этим мы и поднимемся на следующую ступень, и, как говорит тут, этим приобретает человек подобие по свойствам с Творцом. Очень здорово, как Раф это описал.
2: Еще один пример. Представьте себе, что мы можем достичь такого состояния, когда у нас будет новый взгляд, новый угол зрения, с которого мы сможем увидеть, что мы действительно марионетка, кроме одной только точки, в которой мы завязаны иной веревочкой, в которой мы можем подняться в качестве нашего желания. Можем подняться на уровень управляющего, кукловода, то самое место, откуда это все управляется, подобившись свойствами. И перейдем пока к четвертому отрывку. Если у вас есть уже какие-то вопросы, пожалуйста, готовьте.
1: Четвертый отрывок. И объяснили, что причина этого в том, что невозможно понять что-либо, только исходя из потребности к этому. То есть не может быть наполнения без потребности хисарона. И получается, что все войны, которые описаны в Торе, говорят о путях духовной работы. Выходит, что все эти войны связаны с духовной работой. Поскольку невозможно ощутить вкус мира, если нет войны. То есть, как сказано выше, что только тогда, когда происходит война со злым началом, которое хочет работать только ради собственной выгоды, а человек желает работать ради Творца, тогда есть понятие тьмы, то есть подъемов и падений. И тогда рождается в человеке хисарон, чтобы Творец помог ему. Потому что он видит, что сам, он не видит, чтобы у него была возможность выйти из-под власти эгоистической любви. И тогда он по-настоящему нуждается в Творце, чтобы он помог ему. И тогда Творец дает ему «мой союз мира». Как было сказано, что тогда Творец дает ему подарок, отдающий келим, с помощью которых он удостаивается слияния с Творцом. И тогда осуществится сказанное «возлюби Творца твоего всем сердцем твоим», как объяснили мудрецы, двумя началами твоими — добрым началом и злым началом. И это называется «мой союз мира».
2: Да, это подводящий итог абзац этой статьи. Как Рабаш тут нам говорит, очень просто, ясно, нет мира без войны. Если мы хотим достичь духовного мира, мы должны прийти к определенному союзу с Творцом, который сменит у нас кли. На кли отдачи, кли получения, на кли отдачи, мы будем жить в желании вне себя, выйдя из этой марионетки, перейдя в иное состояние, где мы можем воспринимать действительность совершенно иначе. Как он это описывает? В другой части статьи он описывает это как точка слияния. Это действительно нечто новое, что мы можем с трудом даже представить, но это две крайности, две обратности — мир и война. И вот эта война злого и доброго начала, она как раз в результате подводит человека к состоянию слияния, в точке слияния. Как написано, возлюбил Творца своего в обоих твоих началах. Зло и доброе написано. И тут должно быть восполнение одного с другим. И как в любом ином процессе, мы сказали, что есть войны. И войны
3: שאנחנו יכולים להרגיש אותם, שהם תופעות טובות, יאוש למשל, אבל יאוש
2: מרגיש. Это состояние, которое мы можем также почувствовать, допустим, отчаяние, к которому мы приходим в результате отчаяния.
3: שראה לנו, להפך, מתוך
2: целенаправленное. И как раз из сильного старания достичь цели, это также в нас развивает ту истинную молитву, которую слышит Творец. Какой клип мы посмотрим?
1: Клип, где Рав объясняет весь процесс, и далее перейдем к вопросам. Давайте посмотрим клип, и дальше будем отвечать на вопросы, пожалуйста.
4: מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד ריש רמח רב, פרשת פנחס.
1: Что такое мир в работе? Статья Рабаша.
4: יש בעיה שצריכים להגיע...
1: Есть проблема. То, что нужно прийти к какому-то состоянию.
4: והשלום זה המצב... שומשלים כל הקצוות.
1: И он может восполнить вообще все необходимое. То есть все мысли, все желания, все противоположные направления. Не то, что они отличаются, а я хочу сладкое, хочу горькое. Это может быть и вместе. Мы знаем, как это используется в еде, и как именно из сочетания противоположностей приходят какие-то изменения. Это и в науке все происходит через соединение одного и другого. Появилась связь между картинами и компьютерами, то, чего раньше не было никогда, не приближались. То есть это не что-то, о чем можно было бы сказать, что это делает какое-то объединение, мир, потому что это нет там особого противостояния. Это не то, что человек занят один, например, человек занят картинами, а другой компьютерами. Нет противостояния. Отдельно одно, отдельно другое. У каждого свое. И нет того, что отрицает друг друга. Если я существую, то другой не должен существовать. Нет такого. Это означает, что есть что-то противоположное, противостоящее друг другу. Мир может быть, речь идет именно о таком, когда один говорит «я существую» или «он». А настоящий мир — это когда и тот, и другой раскрывают, что могут существовать только, когда каждый поддерживает друг другого. И если другой существует, в этом заключается мое существование. То есть нечто и его противоположность. Об этом идет речь. Это очень странная штука. В нашем мире вообще... То есть то, чему в нашем мире нет примеров и подобному. Иногда есть какие-то намеки там, про любовь, про ненависть, но это все... не по-настоящему. То есть и то, и другое должно продолжать существовать, одно относительно другого, и каждый, когда в своей основе хочет просто уничтожить противоположного, чтобы его не существовало, пока вдруг не раскроет, что если другого не будет, так и его не будет. Эта противоположность, как сущая из ничего, она заложена с самого начала, она заложена в творении, что может это несуществующее существовать как бы в противоположном. То есть только тогда раскрывают, что они нуждаются быть во взаимности, в объединении, и через это раскрывают замечательную точку единства, слияния.
2: Да, это по поводу мира в духовной работе. Видим, что у нас уже несколько вопросов.
1: Хотели бы подчеркнуть тему, что речь идет о человеке. Только внутренние работы и мир, и война, война против злого начала, все идет речь о том, что внутри человека. Итак, пожалуйста, Украина.
5: Дорогі викладачі, дякуємо за урок і за можливість запитати. Наше питання наступне. Як прийняти і погодитися з тим, що дає Творець?
1: Як прийняти і згодитися з тим, що дає Творець? Вопрос.
2: Як прийняти і згодитися з тим, що дає Творець?
1: А що, у нас є вибір?
0: Каше, каше, левад.
1: Ну, вообще сложно. В одиночку, может, и можно принять и согласиться, но это очень эгоистически и очень долго.
0: И
1: Рав ответил одному из учеников на уроке, у тебя или путь страданий, продолжай страдать, или ищи

0: ту нить, через которую тебя приводят в действие. Если мы не связываемся с тем, кто нас задействует, тогда очень сложно. Все время страдать, пока не поднимешь голову и не подумаешь, кто же, собственно, нами управляет. И вот для этого тоже, говорит нам Рав, нам нужна группа. Нет у нас важности искать, поскольку он не велик в наших глазах. Поэтому все время принимаем в желании получать, принимая как страдание в желании получать. И подсластить это страдание, более того, превратить его в средство, в слияние, можно только через работу в группе. Когда товарищи помогают тебе изменить взгляд. Я видел множество состояний и на себе, и в десятке, когда ребята проходили сложные, тяжелые состояния. В тот самый момент очень сложно изменить взгляд. И только через товарищей ты можешь увидеть это по-другому. Это может выражаться через отношения товарищей, через какое-то материальное состояние, которое подстраивает тебе Творец, как бы материальное, а группа меняет твой взгляд на это. Тогда ты берешь это как бы в духовную работу. Нужна хорошая, сильная десятка, чтобы все время направляла на Творца.
1: Следующий вопрос. Женщина Германии, пожалуйста.
2: Manevi çevre içinde olmasına rağmen kişinin doğasını kendisinden Yaradan'a yöneltmesini engelleyen en büyük içsel engel nedir? Ve bu dönüşüm neden bazen yıllarca gerçekleşmez? Teşekkürler.
0: Несмотря на то, что человек находится в духовном окружении, у него есть внутренняя преграда. Какая самая большая внутренняя преграда не позволяет ему прийти к молитве к Творцу? И почему? Иногда есть внутреннее ощущение, которое меняется.
1: Что является той внутренней преградой? Наш эгоизм, наше желание получать, которое не позволяет нам. Вы, Сунгуль, наверное, знаете все статьи Рабаша, которые нам объясняют все эти состояния, в которых человек натыкается на два вида вопросов. В чем, зачем вам эта работа? Вопрос злого начала. Кто такой Творец, чтобы слышать голос его, прислушиваться к нему? Это те вопросы, которые будут постоянно так или иначе являться преградами нашими в работе. И Рабаш также всегда дает одни и те же ответы примерно на это. Тут нечего бороться со злым началом фронтально, со своими такими желаниями. А, как мы говорим, бей в зубы. Сказать, да, я понял, я слышу, что ты говоришь. Так говорит человек внутри себя, это к преграде. Ты прав, даже говорит. Но у меня свой путь. Я иду верой мудрецов, с товарищами, с каббалистами и с учителями, и иду своим путем. Тем самым он может это преодолеть, любые такие преграды. В результате, когда человек это совершает, очень часто, то он уже развивает иное отношение ко всем этим трудностям. Они становятся признаками, знаками на его пути. Поскольку если эти знаки исчезают, эти помехи исчезают, то, может быть, я немножко ушел с пути, это тоже вопрос.
0: Есть такой внутренний механизм, который не позволяет человеку направить себя на Творцу. Да, есть. Это наш характер непростой.

0: чем внутренний, внутренний стержень человека. И есть те, кому легче с этим справляться, кому-то тяжелее, кому-то нужно подыграть, обязательно оказать внимание, как красный коврик постелить, кому-то меньше. В любом случае, здесь нужно, нужна большая чувствительность в том, чтобы помочь человеку и не ударить по... по его эго, показывая важность и величие группы, Творца, пути. То есть, как бы, чтобы это было выше какого-то уважения, самоуважения этого мира.
1: Новокузнецк.
2: И у нас Новокузнецк.
3: Здравствуйте. Спасибо большое за возможность задать вопрос. У нас вопрос из десятки. Ну, тоже подобный, да. Что такое мир в десятке? И как мы транслируем его в мировое кли и вообще в окружающий мир? Спасибо.
1: Кен, туда лашела.
2: Спасибо за вопрос. Это Украина?
3: Это Сибирь.
2: А, Сибирь. Первый раз слышим. Спасибо за вопрос, Новокузнецк. Получается, как несколько вопросов вы спросили, что такое мир в десятке. Мир — это когда мы восполняем разные крайности, разные разносторонние части. Мы, наверное, чувствуем это в десятке, как есть сильные различия, бывают разрывы между товарищами или подругами, как мы слышали от Рабаша, не может быть мира без войны. Допустим, сегодня я на самом деле встретился с двумя своими товарищами. Мы начали говорить о том задании, которое у нас есть. На что обращать внимание, на что не обращать внимание. Один товарищ говорит одно, что нужно сделать определенные действия. Я считаю, что нужно сделать совершенно иначе. Мы начинаем спорить. Буквально дошло до криков. Вот это, этим утром буквально. И мир в десятке как раз получается как результат вот таких вспышек. Когда вместе с этими спорами мы выясняем, как нам правильно достичь цели. Пускай это даже происходило через крики, что цель в результате — прийти к миру, прийти к достижению цели наилучшим образом и выяснению этого образа. Поэтому в десятке тоже стоит это понимать. Если происходят споры, то это имеет место, но главное — сосредоточить это к цели. А еще вы спросили, как это для мира. Та работа, которую мы делаем, тот свет, который мы привлекаем, она так или иначе привлекает свет, который воздействует на мир тоже. Гиль?
0: Добавил бы небольшую точку. Всегда кто-то напомнит обратиться к Творцу, потому что без каждого из нас не будет полного совершенства. Совершенство исходит только, когда мы к нему обратимся. И быть с такими товарищами, естественным образом это получается, как, например, из 5-10. Но иногда это просто забывается и остается на уровне «кто прав». Когда все правы. Все правы, но в любом случае мы должны обратиться к Творцу, потому что без него мира не будет. Мир может сделать он. Это его подарок. Сам по себе мир не произойдет. Обратите внимание, когда в десятке все правы, чтобы не было, что каждый сам прав сам по себе, а десятки нет. Надо призвать Творца, и тогда что-то получится. Тогда раскрывается путь, который был нам непонятен раньше, но сейчас становится

0: ясно, и это и есть то, та милость свыше, которая приходит подарком. Как вдруг все соединяется. Но это может быть только через обращение. Обратите внимание, потому что в десятках часто проходит много времени на выяснение, кто прав. Вплоть до развала десяток. И жалко. Не достает небольшой приправы для того, чтобы за как тонкой нити за него ухватиться и подниматься. Вместо того, чтобы каждый держался за свое.
1: Мак 39.
2: Добрый день, друзья. Я хотел спросить насчет привлечения зла. Если, скажем, десятка привлекает зло, то этим злом может противостоять только светом Творца. Но скажите, в таком случае, если из десятки остались только двое, остальные по каким-то причинам не приходят, то вот это зло, оно делится на двоих? Спасибо.
3: Не уверен, что правильно
1: понял. Может быть, одной фразой как-то проще подать нам этот вопрос еще раз.
2: Ну вот работа каббалиста состоит в том, чтобы исправлять зло. Не аннулировать, а исправлять. То сама десятка должна привлекать свет Творца для исправления. Вкратце.

0: שניים מגיעים, לא כל כך הבנתי.
1: אם יש לנו גילוי הרעה, במקום שיתחלק על כל הסירייה, רק על שניים שבאו.
2: Да, происходит раскрытие зла, вместо того, чтобы распределиться на всех, падает только на двоих. Только двое пришли и выясняют, да?
0: Два, כן. אוקיי, זה, אלה מצבים גם פרטניים, כן, שקורים. בואו נחלק רגע את השאלה שלך על הרמה.
3: Ну, это частный такой вопрос, может быть, его поделим пока на теоретическую часть и остальную часть. Мы не знаем, что как делится. Это все расчет Творца. Мы должны требовать исправления, как вы правильно сказали. Мы не должны сами его исправлять, мы должны требовать свет и требовать исправления. Это делает Творец. Как он это поделит, как он делит это зло? Ну, что нам с этих расчетов? Они ему виднее какие. Нас это никак не продвинет к цели. Это первая. Вторая часть вопроса о двух товарищах, которые приходят. Как это потом делится в результате? Прежде всего, это тоже определенное состояние. Возможно, действительно, оно так вам дано, специфически, ваши десятки. Но мы знаем, что меньшинством является двое. То есть, да, возможно, делать всякие действия. И чем больше действий мы будем делать в соединении между нами, мы будем больше привлекать света. И даже если будет двое всего лишь на уроке, по какой-либо из причин, потому что в результате все равно это одна причина, это Творец. Но, выполняя свою молитву, свою просьбу, и кто знает, как это подействует. Мы должны выполнять нашу часть работы, насколько это возможно, стараясь чувствовать себя единым кли в десятке, с надеждой, что исправимся полностью. Женщина Испания.
4: Buenos días, profesores, y muchas gracias. Pregunta de España 1 es la siguiente. En el estado de Shalom, ¿nos encontramos fuera de la razón y de la emoción? O sea, ¿por encima de la razón y de la emoción?
2: Здравствуйте. В состоянии мира мы встречаемся выше знания, выше чувств. Выше знания, выше чувств, да, но... Непонятно, без знания чувств. То есть говорилось в статье о Авиюте и Итлапшуте, облачении и Авиюте. Мы всегда находимся в знании в каком-то, и всегда есть какое-то чувство, всегда есть очень четкое состояние, и над ним мы происходит встреча. Но это все очень осознанно. Над ним, а не то, что отмена и знание чувств. Важно подчеркнуть. Всегда мы говорим о чем-то над Авиютом, над каким-то раскрытием. Там происходит война, и над ней мир. То, что говорится, все прегрешения подкроют любовь.
5: Toda Rabba, for the opportunity to be together with you, Israel. Now, the question is about the place. What is the initial place?
2: Здравствуйте. Вопрос относительно источника. Какая начальная точка, над которой можно выстраивать мир? Это внутри человека или это в десятке? Или в Нейбарух? Где начинается построение мира?
3: Да, спасибо за вопрос. Начинаем выстраивать мир с того, что начинаем работать десятки прежде всего. И тогда, когда, как мы и говорили в начале урока, народы мира в человеке начинают в нем возбуждаться, и тогда начинается вся наша борьба, война. Мы сказали, что не может быть мира без войны. Это война, как следствие того, что мы воюем, вызываем свет. Отсюда начинается весь процесс. Удачи. Турция один.
6: Тодорова. Как человек перестает быть марионеткой?
1: Свива. Близ свива, нахну нишерим буба.
2: Окружение. Без окружения мы останемся марионеткой. Даже если дана нам возможность, Рав говорил о отдельных особых душах, людях в истории, но каббалисту все равно нужно окружение. Без него он останется куклой. Именно окружение направляет человека на того, кто задействует, кто управляет марионеткой. У вас очень хорошее есть окружение, сильная, мощная группа, большая. Нужно как раз, чтобы усилить мировое кли, и когда мы говорим про региональное укрепление, вы часто встречаетесь в Измире, в Стамбуле. В последнее время мы видели, в Анталии были встречи. И вот как раз именно забота, чтобы товарищи не были куклами, приводит к тому, что человек может от этого как бы освободиться. И, то есть работа идет и в десятке, и в регионе. Если мы хотим освободиться от нитей, управляющих нами, поэтому позаботьтесь обо всех товарищах. Обращаясь к тому, кто управляет нами всеми. А еще просто мы видим, если мы заняты самим собой, то ты просто запутываешься в нитях своего эго. А когда ты занят чтобы тем, чтобы заботе об окружении, тогда все приводится в порядок. Мы хотим вложиться в общество, в группу, увеличивая важность цели, и получаем помощь свыше. Тогда все поднимаемся.
3: Франция, женщины.
7: Bonjour, Yair. Bonjour, Gil. Bonjour, le Kilolami. La question que je veux poser, c'est le Rav a expliqué que chacun doit passer par un nombre déterminé d'états, les montées, les descentes, qui font partie du chemin, ce qui est normal. Mais ce que je ne comprends pas dans ce que le Rav nous a expliqué ce matin, c'est qu'il nous demande de nous empresser, de nous dépêcher de vite traverser ces états. Or, il nous dit toujours qu'en spiritualité, le temps n'a pas de prise. Ensuite, je sais forcément que la finalité de toutes mes actions, de toutes mes pensées, de toutes mes actes, c'est forcément, en définitive, que l'homme soit préparé à demander l'aide, à recevoir l'aide du Créateur. Alors pourquoi, tout d'un coup, à cette leçon, le Rav nous demande, introduit la notion de temps ou d'accélération de quelque chose. Je ne comprends pas ça.
3: Да, представьте себе, что вся жизнь ваша это как поделена на кадры кинофильма, знаете, такие кадрики мгновения вашей жизни. И все эти кадры называются «Рашимот». Они просто ждут того, чтобы всплыть в вас, в вашей жизни, раскрыться. Они раскрываются тем темпом, которым задуман Творцом. И что значит, что нам дано ускорить продвижение, ускорить темп их возникновения, реализацию этих «Рашимот»? То есть вы должны... Это как когда-то на таком большом прожекторе эти кадры мелькали под ним, чтобы проецировать его на экран. Кадр за кадром. То же самое у нас. Мы хотим ускорить темп возникновения этих рашимот. Приведите себя, подставьте себя под этот прожектор, под этот свет. Вот здесь все уроков, товарищи Zoom. И каждый раз мы тогда сможем ускорять темпы нашего продвижения, темпы смены Рашимот в состоянии. Woman Mac 159.
8: Спасибо большое за возможность задать вопрос. Вопрос такой. Вот Раф, ролик, когда мы смотрели, он сказал, несуществующее может существовать в противоположном. Почему может? Почему нет утверждения, что оно есть? Возможно, если я правильно поняла, это в каждом человеке, вот то, что нам несуществующее, это получается, что того, что у нас нет на отдачу. Получается, что каждый человек должен открыть в себе это, что он может работать на отдачу.
2: Это противоположность. Нет у нас все еще свойства отдачи. Мы только следуем тому, что говорят наши учителя. Они нас обучают о свойстве отдачи. И то, что есть отличие между желанием получать, которое раскрывается, и тем, что описывают нам наши учителя в этом противостоянии. И исходя из этого, мы хотим жить с точки зрения того, как нам описывают наши учителя. Соответственно, наше эго нам говорит, что это нереально, что это вообще невозможно, что это отрицает всех товарищей и вообще само единство, и то, что есть одна сила, которая управляет всем. И наше эго рассказывает нам, что есть много разных других сил, как я и сказал, что все правы, и что можем сделать, даже относительно пути. Есть то, что я думаю, то, что думает товарищ, есть много сил. А мы должны соединиться над тем, что есть только одна сила. Этому учат нас учителя. Соответственно, есть отдающая сила, соответственно, есть то, что называется война между тем, что я чувствую, и тем, что бы я хотел почувствовать, куда мы стремимся. Поэтому он и говорит, что вся статья описывает нам, что мы чувствуем в желании получать. И то, к чему мы хотим прийти. Если мы останемся только в ощущении желания получать, то мы не сможем продвигаться. Нам нужно понять, к чему мы стремимся, и поэтому есть война между тем и тем. И тогда будет война, приводящая к миру. То есть, начиная со своего желания и то, к чему я стремлюсь. Тогда будет совершенство, то, о чем он и говорит, или мир, заключение союза, как он это описывает.
3: Да, наше время подходит к концу. И стали еще вопросы, мы видим. Давайте подведем, может быть, итог словами Рава, который сказал нам в одном из клипов, что нам Рабаш и Барсалам все время пишут, группа должна быть сильной, пробуждать в Творце, в человеке величие Творца, что он велик, что мне стоит его достичь, что я должен стремиться к нему. Как большой человек с большим желанием. Действительно, мы работали с большим желанием, с большими желаниями наших товарищей, вашими вопросами. И будем надеяться, что мы вместе, как группа, будем дальше все больше производить такие действия и продвинемся еще быстрее по ступеням лестницы, все выше. Спасибо, друзья.
2: И одно объявление. Конгресс выпускников МАК на русском языке завтра, в ближайшую пятницу, с 8:30 утра мы будем говорить о нашем доме, о проектах, о людях, и будем говорить о том, что суть связи между нами — основа для распространения. Приглашаем всех выпускников МАК и всех товарищей русскоговорящих, придите и почувствуйте глубину. Жизнь нашего сообщества МАК Исраэль. запись на рассылках. Короче, все русскоговорящие ребята, приходите. Вот особенное мероприятие. Ждем вас.

0: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава 8 августа 2002 года, который основан на статье «Что такое мир в духовной работе?». Вы можете найти это в трудах Рабаша, второй том, 935-я страница. Мы вместе прочитаем статью в десятках. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
1: Труды Рабаша, второй том, страница 935, статья «Что такое мир в духовной работе?». Сказано в Писании: «Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он, то есть Пинхас, за всесильную свою искупил вину Израиля». Следует понять, что это означает в духовной работе. Первое. Что означает «за то, что возревновал он за всесильного своего»? Второе. Что означает «искупил вину сынов Израиля»? Второе. Что такое «мой союз мира»? Известно, что порядок работы таков, что человек должен прийти к завершению цели, что означает, что человек должен принять благо и наслаждение, которое было в желании Творца насладить свои создания. Но для того, чтобы человек был способен получить это, человек должен бороться с ситрой Ахры, то есть со свойством народов мира, которые противостоят свойству Израиля.
0: Потому что Израиль означает, что все действия их Яшар Кель, прямо к Творцу, в то время как народы мира противоположны святости. Они желают все лишь ради самих себя. Таким образом, они оторваны от источника жизни. И потому называются мертвыми, как сказано, а милость племен порочности, и объясняет Зоар, что все благоделающих они делают ради себя. То есть все, что они делают только ради себя. Потому что создан человек в желании получать для себя — это клипа. Как сказано в предисловии книги Зоар, и остается в порабощении этой системы до 13 лет. Это время испорченности. А благодаря занятиям заповедями, начиная с 13 лет, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя заложенное в нем, постепенно изменяя его на ради отдачи. И этим он постепенно притягивает святую душу от корня ее в замысле творения. И она проходит через систему святых миров и облачается в тело. И это время исправления. И он все больше и больше обретает и постигает ступени святости, исходящие из замысла творения, находящегося в бесконечности, пока они не начинают помогать человеку изменять его желание получать ради себя, чтобы оно все целиком стало получением ради доставления наслаждения своему Создателю, а никак не для собственной выгоды. И этим человеком обретает подобие по форме со своим Создателем.
1: И сказанного получается, человек должен подготовить себя, чтобы у него было подобие по форме, как сказано выше, потому что именно благодаря отдающим келим он сможет обрести совершенство, все благо и наслаждение. Однако для того, что человек пришел к отдающим келим, то есть келим, направленные на Творцу, что противоположно природе, в которой человек рожден. Ибо человек рожден как раз наоборот, в желании получать только для себя, как сказано выше. Поэтому до тех пор, пока человек работает ради вознаграждения и наказания, то, что называется лоля шма, тело не очень-то сопротивляется работе. Тогда, как, когда человек хочет работать в святой работе, для того, чтобы это стало средством, с помощью которого он обретет отдающий келим, что прямо противоположно природе, тогда тело приходит с вопросами «кто и что?». То есть вопросы, которые обращены против сердца и разума, которые называются свойством разведчиков, мироглим. И хотя человек всякий раз преодолевает, но порядок таков, что тогда весь порядок работ проходит в подъемах и падениях. И человек приходит к состоянию, когда он хочет отчаяться от того, что он когда-либо придет к подобию по форме. И часто человек хочет убежать с поля боя, ведь он видит, что его работа напрасна, и ему больше не на что надеяться, что когда-либо будет хорошо, как он видит из прошлого. Поэтому много людей, которые начинают работу по отдаче, видят, что это слишком трудно. Поэтому они оставляют эту работу и говорят, что эта работа только для великих, а не для таких людей, как он.
0: И тогда это время, когда есть у человека претензии, требования, которые он предъявляет Творцу, и тогда он не согласен с Творцом и предъявляет претензии. Первое. Почему Творец создал его с природой, чтобы у него было желание получать? Почему Творец желает, чтобы он отменил получающий келим? Ведь Творец добрый и творящий добро. А раз так, то почему он не ведет себя с нами так, как мы это понимаем? И вот эти подъемы и падения понимаются нами в таком виде, что во время подъема мы пребываем иногда в мире с Творцом и говорим о нем, что он управляет миром как добрый и творящий добро. А во время падения нет у нас сил сказать, что в управлении миром он ведет себя как добрый и творящий добро. Поэтому получается, что мы всегда пребываем в противоречии. И действительно, почему порядок работы настолько труден и должны обязательно быть подъемы и падения, на это существует известный довод, согласно сказанному, преимущество света из тьмы. То есть невозможно получить свет, если нет недостатка и потребности в свете.
1: Поэтому, когда человек видит, насколько свойства народов мира в нем сопротивляются Творцу, и человек не может выдержать врагов Израиля в себе, тогда он ревностно относится к Творцу и не смотрит ни на какие падения, которые есть у него, и делает все, что в его возможностях, и взывает Творцу, чтобы он дал ему помощь, чтобы он смог победить грешников в себе. Благодаря тому, что он преодолевает и не убегает с поля боя, Творец заключает с ним союз. То есть он заключает с ним союз, чтобы был мир между ним и Творцом. И благодаря тому, что он получает дар от Творца, то есть отдающий келим, и это называется, что он отсекает корот союз, то есть клипу, называемую желанием получать для себя. И вместо крайней плоти, орла, Творец дает ему отдающий келим. И таким образом будет заключен союз, то есть мир. Получается, что благодаря тому, что человек ревностно возревновал к Творцу, когда он видит, что все народы мира, находящиеся в его теле, злословят о его работе, когда человек хочет работать ради Творца, даже когда часто человек преодолевает их мнение и говорит: у меня есть уверенность в том, что Творец поможет мне, как сказано, пришедшему очиститься помогает. Они смеются над ним и говорят ему: ты же сам видишь, сколько раз ты говорила, что Творец поможет тебе, а ты находишься в том же состоянии, с которого ты начал работать. В таком случае уйди с этого пути.
0: И тут человеку нужно большое укрепление. А то, что он ревностно относился к Творцу. То есть человек молится Творцу и говорит: не нам, Творец, не нам, но имени Твоему воздай славу. Почему должны говорить народы: где же всесильный? Получается, что человек тогда кричит о славе Творца. Насколько народы в человеке смеются над ним, когда он говорит: «Я уверен в Творце, что Он поможет мне». И тогда они говорят: где же всесильные, когда вы, Израиль, говорите, что Творец вам поможет. И когда человек ревностно относится, возревновал к Творцу, потому что заботится о славе Шхины, это значит, что человек сожалеет о том, что Шхина в прахе, то есть он не может терпеть, что народы мира настолько презирают работу ради отдачи. Это называется, как написано у Пинхаса, поэтому вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он за всесильного своего. И как написано в книге Шамати, в первой статье, что в то время, когда человек сожалеет о том, что Творец не приближает его, следует остерегаться, чтобы это не было за его собственный счет, то есть из-за того, что он далек от Творца, ибо так он становится получающим ради собственной выгоды. А получающий оторван от Творца, он должен сожалеть об изгнании Шхины, то есть что он вызывает страдания Шхины. И человек должен представлять себе подобно тому, как если у человека есть боль в каком-либо маленьком органе, боль все равно ощущается главным образом в мозге и сердце, ибо сердце и мозг являются средоточием человека. Так и боль, которую человек ощущает от того, что он далек от Творца, и поскольку человек является лишь частным органом Святой Шхины, ибо Святая Шхина — это общность души Израиля, поэтому ощущение частной боли нельзя сравнивать с ощущением общей боли. Это называется страданием Шхины.
1: И то, что человек сожалеет, это называется, что он возревновал к всесильному своему. Такому человеку Творец говорит: я даю ему мой союз мира, что означает, демир означает, как сказано, прислушаюсь, что будет говорить Творец всесильный, ведь мир провозглашает он народу своему и праведникам своим, и не вернутся они к глупости своей. То есть тогда Творец обращается к ним с миром. Другими словами, тогда наступает мир, поскольку Творец дает ему в дар отдающий килим, и тогда у него уже нет никого, кто сопротивлялся бы работе ради Творца. Тогда как до того, как он получил союз мира, все получающие килим, которые относятся к народам мира, сопротивляются человеку, чтобы он работал ради Творца. И в этом сказано: прислушаюсь, что будет говорить Творец всесильный, ведь мир провозглашает он, и не вернутся они к глупости своей. Другими словами, у них уже не будет падений, чтобы они хотели работать ради собственной выгоды. И глупцом называется тот, кто не идет по пути святости. Но тот, кто хочет идти по пути святости, то есть чтобы все действия его были только ради отдачи, называется мудрым хахам. Как сказал мой отец и учитель: кто называется мудрецом, буквально учеником мудреца, тот, кто учится у Творца, который называется мудрецом. То есть он учится у него свойству, как он милосерден, так и ты быть милосерден, что означает, что когда человек учится быть дающим, как Творец является дающим, он называется мудрецом. Получается, что обратное называется глупцом.
0: Получается, что когда человек удостаивается союза мира, это происходит под воздействием ревностного отношения к Творцу. Как сказано, что он видит, насколько народы мира, что в нем унижают святую работу, то есть работу на благо Творца. И об этом сказано: «Искупил он вину сынов Израиля». То есть тем, что он ревностно относится к Творцу, тем самым он желает, чтобы произошло искупление сынов Израиля, чтобы была у них сила работать ради Творца. Это называется свойством «Яшар-Эль», напрямую к Творцу. То есть они смогут работать на благо Творца, и таким образом удостаиваются союза с Ним и не вернутся глупости своей, как мы уже сказали. Однако здесь возникает сложный вопрос. Что человек может сделать, когда у него нет силы возревновать, когда он слышит призыв разведчиков и хочет убежать от них, чтобы не слышать их злословия, которые они произносят? Но чем больше он от них удаляется, они пробуждают в нем желание и страстное стремление прислушаться к тому, что они говорят. И в то время, когда он падает со своей ступени, и в это время он падает со ступени и попадает под их власть. И здесь нет другого совета, кроме молитвы. То есть он должен просить Творца, чтобы не следовать мнению разведчиков. И только в то время, когда мысль разведчиков преследует его, тогда происходит основная работа, чтобы не следовать след за разведчиками. А почему на самом деле появляется место для претензий разведчиков? И ответ, как мы уже сказали, поскольку невозможно испробовать вкус света, кроме как исходя из тьмы, как сказано, преимущество света из тьмы.
1: В Мидраш Раба сказано так: «Пути ее пути приятные, все стези ее мир». Все, что сказано в Торе, написано ради мира. Несмотря на то, что в Торе написано о войнах, но и о войнах написано ради мира. И следует понять, что означает, что о войнах написано ради мира, и что из-за этого Тора называется и все пути ее мир. И наверняка в этом есть простые объяснения, однако в плане духовной работы следует объяснить, как сказано выше. И мы спросили, для чего нам нужны претензии разведчиков и все эти падения. И мы объяснили, что причина этого в том, что невозможно понять что-либо, иначе как исходя из потребностей к этому, то есть не может быть наполнения без хисарона. Получается, согласно этому, что все войны, которые описаны в Торе, говорят о путях работы. Выходит, что все эти войны связаны с духовной работой. А поскольку невозможно ощутить вкус мира, если нет войны, то есть, как сказано выше, что только когда есть война со злым началом, которая хочет работать только ради собственной выгоды, а человек желает работать ради Творца, тогда есть понятие тьмы, то есть подъемы и падения. И тогда в человеке рождается хисарон, чтобы Творец помог ему, потому что он видит сам. Он не видит, что со своей стороны у него будет возможность выйти из-под власти эгоистической любви.
0: И тогда он по-настоящему нуждается в Творце, чтобы он помог ему, и тогда Творец дает ему «Мой союз мира». Как было сказано, что Творец тогда дает ему подарок, отдающий келим, с помощью которых он удостаивается слияния с Творцом. И тогда осуществляется сказанное «Возлюби Творца твоего всем сердцем твоим», как объяснили мудреца. Мудрецы двумя твоими началами — добрым началом и злым началом. И это называется «Мой союз мира». Перейдем к уроку от 8 августа 2002 года, пожалуйста.
1: Мы прослушали статью, такую очень чувственную, «Что такое мир в духовной работе?» Статья из третьего тома «Шловея Сулам». Статья «Рейш Самахвав», глава Пинхас. «Что такое мир в духовной работе?» Есть проблема, что нужно прийти к какому-то состоянию, которое называется мир. И мир — это состояние, которое восполняет все крайности. Все крайности, все концы, имеется в виду все мысли, все желания, все противоречащие друг другу стремления. Не то, что они разные. Разные — хочу горькое, хочу сладкое, хочу то. Это может быть и вместе тоже. Мы знаем, как в еде, насколько мы совершенствуемся в разных вкусах, именно из сочетания противоположных вещей возникают какие-то обновления, изобретения в разного рода вещах. И в науке тоже. Все вещи возникают в объединении одного с другим, третьего с четвертым. Живопись входит в компьютеры, компьютеры в живопись. Когда-то это было же не близко друг к другу. Это не вещи, о которых можно сказать, что они делают мир, объединение между собой. Потому что это вещи не противоречащие все-таки. Они не... Тут человек занимается живописью, допустим, а тут компьютерами. Это не противоречит друг другу, а это отдельно и то отдельно. У каждого свое пространство, а не то, что одно противоречит другому. Говорит, что если я существую, другой не существует.
2: Так.
1: Это вещи, которые противоречат, противоположны друг другу. Мир, может быть, имеется в виду только над такими вещами, которые говорят, или я существую, или он существует. А мир настоящий, когда оба они обнаруживают, что могут существовать только при том, что один поддерживает другого. И в том, что тот существует только в этом мое существование. Две противоположности в одном здесь возникают. Это очень странная вещь. В нашем мире это вообще невозможно найти для этого ни примера, ни примера, то есть явного, чтобы такое существовало. Иногда что-то, какой-то намек, там какая-то ненависть, любовь между... Но это не в настоящем виде, только в духовном. Когда две вещи обязаны существовать одно против другого, и каждый, кто хочет на самом деле в своей основе уничтожить другого, просто... до такой степени, чтобы он не существовал, вдруг обнаруживает, что если другого не будет существовать, и он не будет существовать. Это противоположность, сущая из ничего, она уже изначально, с самого начала заложена в творении. То есть что сущая может быть, если только несуществующее существует в нем. Нет. И тогда из этого они раскрывают, что они просто обязаны быть в единстве, а потом раскрывают из этого единства эту чудесную точку единства, объединения, слияния. Но по дороге к этому мы сталкиваемся с состоянием, которого мы не понимаем. Человек думает, что от того, что у него есть желание к духовному, Творец уже обязан раскрыть ему весь мир. В том, что я произвел какое-то усилие, за это мне уже полагается какая-то хорошая оплата. То есть мы... Он красиво это выражается в Шамате. Посмотрите, в первой статье Шхина в изгнании. Он говорит так. Однако, когда он совершил какое-то преступление, допустим, человек, он тогда сожалеет. Просто так ему раскрывают, что он плохой. Не важно, что такое плохой. И он, конечно, должен раскаяться и сожалеть о том, что совершил прегрешение. Тут он должен страдать и почувствовать боль, от чего зависит причина, которая привела к прегрешению. Он сожалеет и должен сказать, что я сделал это, то, что Творец выбросил, отбросил меня и так далее. И так далее. Он должен сожалеть о ком-то, о Творце. И даже когда он находится в состоянии подъема и чувствует, что он сейчас в радости, чтобы радость тоже не была за счет того, что мне сейчас хорошо. Я сделал что-то хорошее, мне полагается за это радость, хорошее ощущение. А радость и хорошее ощущение, как действие, было хорошее, направлено от меня и дальше, на то, что противоположно мне, к Творцу, совершенно противоположно, потому что Творец противоречит человеку. Две эти вещи, которые существуют, в общем, в реальности, они находятся друг против друга. То есть мы, и это то, что создает у нас проблему, это объединение, которое должно быть. Я кричу, я желаю его, с одной стороны, с другой стороны, я не получаю его. Почему я его не получаю? Потому что я могу получить его. Я желаю его, то есть я хочу не совсем его, потому что он противоположен мне. Противоположного мне я могу принять только при условии, что я тогда буду думать не к себе, а к нему, то есть что я перевернусь внутри, и что внутри себя я буду им. Тогда будет мир, тогда будет объединение, тогда я получу то, о чем я кричу, чтобы у меня было. Я не очень могу это выразить, но это то, что он хочет, по сути дела, Рэбе передать по этому поводу, что такое мир в работе. Мир, как человек соединяет внутри себя две противоположные точки, и объединение между ними невозможно. Иначе как при условии, что то, что я делаю, это ради противоположного, ради Творца. А то, что я имею в виду в виде оплаты, будет оплатой тоже для него. В таком виде, когда я это делаю, тогда во мне возникает часть, противоречащая мне. И тогда во мне может быть мир, то есть сочетание меня и его вместе, благодаря тому, что мы обретаем намерение ради отдачи, то, что он говорит здесь в Шамате, как мы должны выстроить страдания наши и нашу радость. Что не в себе я должен ощущать страдания и радость, а в нем. Насколько плохо мне, как я огорчаю его, хорошо мне, насколько я наслаждаю его. И тогда при этом условии во мне возникает его желание, ощущение, которое есть в нем. И в таком виде тогда возникает во мне мир. Поэтому наши крики... Хорошо, что мы кричим. Ну, плохо человек кричит. Это как маленький ребенок, который кричит, что ему плохо. Иногда не знает, о чем он кричит. Творец, конечно, знает,

0: мы кричим, но не просто так, что кстати, он ответит нам. Если наш крик пока еще не направлен на то, чтобы мы восполнили какую-то точку в работе, какой-то еще шаг в работе, эти крики не прекратятся, пока мы из этого крика не придем к состоянию, что мы поймем, что крик должен быть направлен против него.
1: Да?
0: То есть то, что я кричу, что плохо мне, что я пуст.
1: Так,
0: это только половина крика, это половина раскрытия, это только раскрытие Хиссарона. Но где намерение на Хиссарон? Что этот Хиссарон должен быть также с намерением ради отдачи. В объединении с ним, который против меня. То есть пока над нашими криками, чтобы мы не кричали, как малые дети, а крик был бы целенаправленным, что я кричу не от того, что мне просто плохо, а от того, что я прежде... Крик начинает развиваться. Я начинаю кричать не только, что мне плохо, я начинаю кричать, что мне плохо, также и от того, что я думаю в этом крике о себе, что я не могу выйти из того, что я только чувствую, что мне плохо. Мне. И тогда, когда я чувствую, что я только кричу, и что мне только плохо от того, что я не думаю о том, что плохо ему, и так далее, пока я не начинаю эту инверсию, переворот этот, начинаю обращать к нему мой крик, результаты его, пока не начинаю соединяться с помощью крика с ним, заботиться, чтобы было ему хорошо, и из-за этого я прекращаю тогда кричать, я чувствую, что плохо ему. Тогда потом я начинаю кричать уже с другой стороны, почему я не могу сделать ему, доставить ему благо. То есть уже крик по другой причине, направлен точно к нему. И тогда я вижу точно это как причину, что я этим могу доставить ему добро. И вообще не отношусь к себе, я только живу в нем, насколько я могу доставить ему добро. Пока этот крик строится в обратном виде тому, что было у меня до этого. Я уже кричу в противоположном направлении, и на его хиссароне, а не на моем, и так далее. Действительно, это будет крик, который может быть услышан. То есть нам нечего впечатляться тем, что мы кричим, Творец не отвечает, и мы проклинаем его, почему я кричу к тебе, ты не отвечаешь. Просто не может ответить пока еще на несовершенную вещь. Только на то, что плохо мне, даже если я кричу к нему и не к нему, даже если я светский, религиозный, не знаю, кибуцник в Негеве или другие народы, неважно, крики эти, это крики, пока еще на которые не может быть ответа свыше. Свыше может быть ответ только исправление. А здесь пока еще нечего исправлять, потому что мы не раскрыли Хиссарон к исправлению. Поэтому еще немного крики. Каждый раз крик все более направленный в правильном направлении, пока он не переворачивается. И даже когда он переворачивается, проходит весь этот процесс, тогда мы не понимаем этапы, которые мы проходим. Нам кажется, эти этапы — это длительные этапы, без необходимости, без пользы. Мы не понимаем, почему это противоположное все время происходит, пока действительно происходит чудо, просто чудо. И это то, что рассказывается об этом прекрасно у пророков, что все книги, которые мы называем пророки, это как будто мы читаем это как призывы к морали, увещевание называется,
2: нравоучение и назидание.
0: Мораль, нравоучение, сделай так. Ай-яй-яй. Они рассказывали это через человека, который проходит внутренний процесс. У человека происходят все эти войны, все эти выяснения, подъемы, падения. Что он совершает грех и убегает от него и так далее. То есть они нарисовали нам этот путь, как...

0: заменяет свое кли на кли Творца, тогда из этого он приходит к миру. Пророки пишут об этом очень... Тот, кто может видеть этот процесс, что они написали, что они выразили, это действительно весь процесс того, как прийти к миру, короче говоря. Есть вопросы?
1: А пророки писали об этапе, как прийти к намерению ради отдачи, или об этапе уже после Максома, то есть об этапах, как продвигаться внутри намерения ради отдачи.
0: Пророки писали. Также и вообще вся Тора — это одна Тора. Она написана и для тех, кто до Максома, и тех, кто после Максома. Те, кто до Максома, Тора действует на них как окружающий свет, пока что как подготовка. Но подготовка — это тоже эти вещи правильные, они, не дай Бог, какая-то ложь. И после Максома ты уже начинаешь видеть то, что они пишут, и исполнять это в действиях на практике, в святах и келим. Что смеешься?
1: Святая Келим. Собственно, в этом перевороте, в молитве, о которой вы говорили, это различие между верой ради получения и ради отдачи. Или это когда они уже ради отдачи? Вы говорили о причине страдания и боли?
0: Причина страдания и боли. Ты видишь, как он пишет в Шамате в первой статье Шхина, в изгнании. Это вся основа работы человека. Да. Как говорится, человек пока что сначала, когда он приходит, он спрашивает, в чем смысл моей жизни. Он спрашивает о своей жизни, не спрашивает ни о ком-то другом и не спрашивает о Творце. Все эти вещи от него ускользают, это его не заботит, его заботит его жизнь. Когда ему говорят, что есть методика, эту методику он пока что принимает, как бы, ну хорошо, давай посмотрим, заработаем, наполним себя, в общем, чтобы было мне хорошо. Когда он начинает слышать о том, что не может быть, чтобы мне было хорошо, без того, чтобы ему было хорошо, так? Здесь начинается проблема. Ладно, если я вижу это в этом мире, что мне не может быть хорошо, если ему не будет хорошо, то мы делаем то, что у нас называется мир. Давайте будем жить вместе, чтобы нам было хорошо, и тебе, и мне. Иначе мы поубиваем друг друга, никто, мы все проиграем. Так мы можем немного, но выиграть. В духовном нет. Нет такого немного или что-то. В духовном этот мир называется, что ты просто обретаешь то, что противоположно тебе. Только в таком виде. Ты совершаешь, заключаешь мир. То есть ты должен сменить свое кли вместо его кли, чтобы эти вещи совершенно противоположны. Абсолютно эти намерения, и тогда ты приходишь к состоянию совершенства. Когда человек переваривает это постепенно и понимает, что нет другого выхода, что эта жизнь в любом случае не даст ему ничего, и он должен идти ва-банк, ему кажется, что действительно теряет целый мир, пока он не понимает, что это не целый мир, и так у него ничего нет. Но Ситрахар все время дает ему думать наоборот. Короче, процесс продолжается. И выяснения эти обязаны быть выяснениями на каждую деталь в строении души. Насколько мы ускорим развитие, мы выиграем. Насколько нет, то, что называется, будем в проигрыше. Но конечный результат, что мы обретаем противоположные игры. Без этого не может быть. То есть невозможно обрести цель творения в нашей теле. Это то, что он говорит в Шхине в знании.

0: прийти к страданию нет проблем. Сожалеть о том, что вся жизнь не стоит ничего, да. Кричать к Творцу нет проблем. Ты можешь сейчас поставить миллиард людей, будут кричать. И все. В этом крике они могут только получить какие-то советы в этом мире, если им полагаются советы в хорошем виде, да, если уже приходят им советы в плохом виде, чтобы продвинуть их еще дальше, то получат это. То есть крики не то, что приводят, как бы, или приводят к подслащению в материальном, или уже большему страданию, чтобы раскрыть, насколько этот крик пока еще не целенаправленный, зависит от развития человека. Как ему отвечают на его крик? Ты видишь, если маленький ребенок кричит, ему дают, ну, хорошо, не страшно, успокаивают его, человек постарше. Не знаю, почему, как он пишет в даровании Торы, что управление целенаправленное. Когда маленький ребенок, к нему относится все хорошо, прекрасно, понимает, что надо ему давать. Когда вырос, почему мне не продолжают давать? Мы видим, что мир полон маленьких детей, все требуют, чтобы им дали. Почему мне не положено? Не понимают, что тогда ты должен идти начинать работать. Никто этого не хочет, но... это удивительно. Ты видишь, насколько развитие, чем больше развитие продвигается, человек становится более инфантильным. Сегодня в 30 лет еще не готов к жизни. Когда-то в 30-40 лет он заканчивал жизнь. В средние века, допустим. 100 тысяч лет, допустим, сколько жили? 30-40 лет. До 40 уже все. Сегодня в 30 лет он все еще не способен жить самостоятельно. Он все еще... Где он? Так что у нас есть от того, что мы живем в два раза больше, чем они? Расчет — это расчет очень проблематичный. Насколько мы, в общем, зарабатываем полезные годы, в которые мы действительно действуем самостоятельно. Нет, мы много лет. То же самое относительно. Человеку кажется, что он сделал много в жизни. И тогда тоже до 30-40 люди делали очень много. Сегодня это посмотрю. Да.
1: Вы сказали, что мир — это соединение двух вещей, которые в сущности соединить невозможно. А на странице 247 написано, что во время подъема мы пребываем в мире с Творцом.
2: Во время подъема тебе
0: кажется, что находишься в мире с Творцом. Почему тебе кажется так? Потому что в своих получающих келим ты чувствуешь какое-то удовлетворение. Если у тебя есть удовлетворение от того, что он дает тебе, ты говоришь, ты добрый. И в своих келим ты чувствуешь, что они пустые, ты говоришь, ты плохой. Но это называется мир. Мир — это не от слова
2: «мир».
0: «Мир тебе», ты знаешь, как дела, гудбай и так далее. «Шалом», «мир» — это слово «шлемут», «совершенство». То есть это соединение с тем, что против тебя. Не может быть иначе. Что еще может быть носителем мира? Есть только я, и есть что-то, что противоположно мне. Две вещи есть в мироздании. Как я заключаю мир с тем, что в чем-то против меня? Мы отменяемся друг друга изначально. Может быть, совершенство лишь в том, что я обретаю его желание. Я живу внутри его желания. Это называется, что все мои келим направлены на его благо, ради отдачи.
2: Вот и все.
0: Теперь то, что ты рассказываешь мне, что когда мне хорошо, я нахожусь в мире с Творцом, это называется мир у нас, в нашем мире. Это каждый из нас хочет. Это как ты говоришь своей жене. Ты хочешь, чтобы у нас был мир в доме, делай то, что я хочу, и все. Есть что-то проще? Вот и все. Я не слышал это от нее, но мне кажется, что это так.
2: Ну.
0: Есть разница между подъемом, что я как будто был готов к этому и получил как вознаграждение, видимо, получил это как подарок.
1: Нет разницы у нас, получился я подъем как вознаграждение или как подарок, или подъем как высшее знание. Если наши келим что-то получают, и нам хорошо, мы это называем, что это хорошее состояние, состояние мира. Мы не можем относиться к нашим келим целенаправленно. В этом проблема, что поделаешь. Поэтому путь пока еще не заканчивается, и после того, как мы чувствуем, что нам хорошо или плохо, это пока еще не индикация, ни о чем не говорит о том, что происходит на самом деле. И путь еще очень долгий, очень долгий. Сейчас работать о намерении, о над переворотом обращения нашего внимания. На что мой глаз вообще-то направлен? Или на то, что происходит со мной внутри, или на то, что происходит в нем? То есть после того, как человек проходит этапы, когда ему плохо и хорошо, и от этого, и от этого, и уже начинает как бы находиться в связи с Творцом и чувствует, что зависит от него, и сейчас мне будет хорошо, а сейчас плохо, и я в отчаянии, что не могу этого установить, всевозможные процессы. А затем уже процесс еще до Махсома, есть процесс уже... Еще добавка, но так что же с моим намерением? То есть где ты на самом деле? Кем ты на самом деле интересуешься, собой или? Это немного иначе, чем ты интересовался собой и также своей женой. Да? И тогда тебе было хорошо с ней, и тогда ты думал, чтобы мне было хорошо, как я могу приблизить это добро к себе. А здесь работа, которая против меня. И когда я думаю о нем, тогда я должен прекратить думать о себе и как я чувствую в результате этого себя. Есть здесь вещи, которые напрямую не проходят хорошо ему или мне. Но, может, должно быть как бы хорошо ему и мне нехорошо, потому что мы находимся в состоянии, когда я эгоист, и пока человек проходит все эти ощущения, это тоже берет немного времени. Ну, пройдем это. Но постепенно, прежде всего, выясним, что нам еще предстоит. Да. Но, безусловно, продвижение, с одной стороны, есть хорошее продвижение, с другой стороны, темп. Не хватает его.
0: Как можно знать, что хорошо ему, что нехорошо ему? Я знаю сейчас, что хорошо мне, что плохо мне. У меня нет понятия, что хорошо ему, что плохо ему. Мое желание получать может быть настолько хитрым, чтобы убедить меня, что несмотря на то, что мне сейчас плохо, мне хорошо. И у меня нет такого понятия, откуда мне, как я могу решить, что...
1: То есть вопрос, как я могу и в чем верить своим мыслям, что они, конечно же, исходят из моего желания получать, и они могут запутать меня и соблазнить меня, и принести там тысячу теорий, доказательств, кому верить, а кому нет. У тебя нет ничего, кроме разума и сердца, кроме ощущения и немного мысли рядом с ним. Кроме этого, на самом деле ничего нет. То, что ты говоришь, как я могу этому верить или нет, это то, что есть, это то, что есть. Так и если я не буду пользоваться тем, что я, так просто... Не выйдет, как мне продолжать, так по неволе. Так человек думает, но он должен продолжать из того, что есть у него. Но только проблема в том, чтобы быть как можно меньше под воздействием разума или сердца, чувства. Но насколько это возможно сочетать их вместе и делать расчет. Делать расчет. После любого ощущения ты хочешь быть погруженным в ощущение, ты думаешь, стоит ли мне быть погруженным в ощущение, ты решаешь, так я погрузился в ощущение, погружусь в ощущение полчаса, четверть часа, и тогда иди в ощущение и побудь в нем четверть часа. Так можно сделать. Но эти вещи почти невозможны для выполнения, но это даст тебе, по крайней мере, знание того, насколько мы выброшенные. Не то, что выброшенные, я себя выбрасываю, я типа герой, меня ничто не интересует, но насколько мы без всякого решения, без всякой самостоятельности и независимости вообще. Так то, что нам остается, это, безусловно, работать, как говорят каббалисты, из того, что есть у нас, в осознании того, что то, что есть у нас пока что, мы марионетки, но этих марионеток есть все же какая-то нитка. Ты знаешь, как марионетка на ниточках, когда ею двигают. Но есть ниточка у этой марионетки, с помощью которой она может поднять себя до уровня человека, который управляет ею. Есть одна нить, иначе бы нам об этом не рассказывали. Остались бы просто на уровне животных, и все. Нить — это через точку в сердце, когда я привлекаю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому лучу света наверх, и тогда я уже не завишу от ниток, но я сразу же прилепляюсь к руке, которая управляет мной, и я вхожу в эту руку и в этот разум, который управляет мной, и чувство, которое управляет мной, я воспринимаю, как бы это сказать, я приобретаю его разум, его чувства, все, что есть у него, тем, что он управляет этими нитками, да, я становлюсь им настолько, что я нахожусь в нем, я определяю все, что происходит. Как потому что приобретение его разума и чувства это дает мне все возможности, понимаешь? Тогда я раскрываю, что на самом деле то, что он делает, это самое лучшее. Тогда не нужно ничего добавлять и ничего вызывать. Но я уже пришел к этому, хочу быть в этом, и тогда я на самом деле приобретаю не разум марионетки. Пока я внизу с нитками, есть у меня только разум и чувства, выполнять приказы, которые не сходят ко мне по ниткам. Нет у меня ничего другого.
0: Вы говорите, с одной стороны, я во тьме, и у меня нет понятия, что происходит со мной, у меня нет действительно никакого восприятия. С другой стороны, я единственный, кто может почувствовать, что продвигает меня, продвигает или нет. Несколько проблематично. Если я сейчас желание получать, то я буду определять, что удобно мне как продвижение или нет.
1: Ты, герой, можешь устанавливать, что ты хочешь со своим желанием получать и всего. Ты еще не знаешь, как управляют тобой с помощью этих ниток. Так после всех умствований говорят тебе, ты не можешь выйти из этого, ты не можешь выйти из этого. Только что ты хочешь быть когда-нибудь умным, воспользуйся этой единственной нитью, которая есть, воспользуйся ею. Если нет, ты останешься марионеткой, только в этом, в этой нити, только ты раскроешь что-то новое, другое, жизнь, которая выше, над нитками.
0: В конечном счете, что это за нить? Думать, пытаться думать вне своего тела?
1: Да, ты не можешь внутри своего тела, пока ты не обретаешь желание ведущего, желание Творца, да? Пока ты не обретаешь его желание, его разум, его цель, пока ты не становишься им, да? Ты не можешь не быть марионеткой. У тебя есть только две возможности в той мере, в какой ты обретаешь часть всего. Ты становишься им, ведущим, в той мере, в которой ты не обрел, остаешься марионеткой. Только дают тебе немного разума, чтобы понять, что ты марионетка. И вот видишь эти рыбки в аквариуме. У них нет этого разума. Чувствуют только себя и все. Это то, что он пишет на 64-й странице в письме. Что животное живет, оно чувствует. Есть там такое предложение, немного проблематичное, где все спотыкаются. Смотри, как человек на улице, он не понимает, о чем ты с ним говоришь. Я живу, что ты от меня хочешь. Понимаешь? Он не понимает вне своей жизни, он не может посмотреть со стороны на свою жизнь. Ты приобретаешь сейчас точку Творца, чтобы видеть себя с его стороны.
0: Не понимаю, почему фильм продвигается, как продвигается.
1: Нет, в то время, когда в той мере, в которой ты приобретаешь его взгляд на себя, ты увидишь, ты поймешь все, весь свой путь. Но если ты хочешь закрыть глаза и не хочешь выходить из себя наружу, так как ты поймешь и как ты увидишь, кто ты и что ты изнутри себя, никогда не поймешь. Ты можешь говорить с самыми умными людьми в этом мире. В этом вся разница скрытой науки, когда есть совершенно внешний угол зрения. Это не просто так философия, знаешь, болтать о нашем мире, о нашей жизни, насколько жизнь, она в грязи и так далее. Это не просто так салонные разговоры. Почувствовать реальность, почувствовать жизнь, которая выше нашей реальности. Пока мы еще только можем это произнести на словах, но у тебя нет выбора. Все, что ты сейчас проходишь и чувствуешь и думаешь, это марионетка пока что, которая так чувствует и так думает. После всего этого у тебя есть только одно. Ты хочешь? Воспользуйся, не хочешь — не пользуйся. Все. Нет здесь компромиссов или чего-то такого. Поэтому он говорит, если есть у кого-то на самом деле, каков смысл моей жизни, вопрос, когда выбора нет, он должен выйти из этой жизни, он должен почувствовать, отведайте и узрите, что добр Творец. Он должен выйти к Творца, который управляет этими нитями. Это, знаешь, настолько наверху, несколько метров. Управляют марионеткой сверху. Это очень трудно. Трудно. У меня в Ленинграде были товарищи, которые работали в театре кукол. Ты знаешь, 15 килограммов кукла. Это очень тяжелая работа. И все. И отведайте и увидите, как добр Творец, то есть подняться на уровень управляющего. В твоей жизни ты ничего не будешь чувствовать хорошего. Ты начал чувствовать себя плохо, и я тебя уверяю, что лучше не будет, будет только хуже каждый раз. Все. Ты не сможешь убежать так же. Да, это проблема. Убегают наркотики. Это да. Но кроме этого убежать некуда. Но это не бегство, потому что ты от наркотиков не получаешь жизнь, продолжение жизни, когда ты становишься добрым, становишься хорошим и можешь украсить свою жизнь в розовый цвет. Ты просто отключаешься от жизни, поэтому это не называется решением. Но на самом деле решения нет. Что поделаешь? Если у тебя есть решение, скажи мне.
0: Ты смотришь со стороны, ты не можешь себе ответить, почему. Думаю, я могу сейчас начинать, я могу посмотреть на свое кино со стороны. У меня был хороший день, до этого был плохой день, он сделал так. Я могу снова начинать дурить себе голову. Это распространение, исхождение света, это здесь, это там, но почему ты действительно не можешь прийти? Снова это внутри своего желания получать, ты не можешь выйти из этого круга. Где ты обретаешь здесь что-то его, когда смотришь на это состояние? Ты, может быть, получаешь, действительно, ты, может быть, получаешь удовлетворение от того, что ты можешь выйти из себя, смотришь на себя со стороны, не все способны это сделать, как здорово.
1: Не то, что я хочу оправдать путь Творца, как я его вижу, путь его. Проблема в том, что ты понимаешь это развитие, как ты понимаешь этот мир. В этом мире ты умный, ты ориентируешься, ты знаешь все этапы, как обычно мир себя ведет, и ты в нем. Здесь проблема в том, что ты не должен обретать просто так новые ощущения или новый разум. Ты должен прежде всего обрести новое кли. Ты не можешь быть еще умнее или еще более чувствующим. Нет. Здесь ты должен приобрести вообще другую природу, в которой ты должен чувствовать совершенно новые вещи и новый разум. То есть то, чего не было у тебя ни в сердце, ни в разуме, ты должен прежде всего приобрести эти килим. Я даже не могу тебе сказать, что это за килим. Поэтому это естественным путем не идет. Еще больше и больше развитие продолжается. Я тебе не преподношу нового методики для продолжения развития, как тебе приносят всякие премудрости или теории, науки. Это не продолжение, это совершенно другое, что начинает рождаться в тебе, и поэтому этапы развития этого нового — это этапы нелогичные, согласно тому, что если у тебя в предыдущем естественном развитии, которое принято в этом мире, так ты начинаешь сравнивать, что происходит со мной сегодня, с тем, как я раньше развивался. Я также учился, крутился, занимался разными вещами и развитием разума. Все у меня было в жизни. Когда я пришел к этому, я начал видеть, да, я получил первый удар, второй, мир стал темным, вошел в отчаяние, начал впечатляться, начал злиться, начал кричать, плакать, это так и так. Ну и что? Отсюда ты только начинаешь понимать, что здесь происходит что-то не то, что раньше, не так, как в прежней жизни. Так что же здесь происходит в конце концов? Что здесь происходит? Пойми, я твой вопрос понимаю, откуда он исходит. Это же не потому, что были у тебя те же килим, которые, к которым ты привык, но ведь это не так. Нужно прежде всего здесь породить килим, а затем в килим начать чувствовать новую реальность. И это происходит параллельно с тем, что ты продолжаешь жить в этом мире. Поэтому это без всякого разума, рассуждения, логики. Где это логично? Конечно же, это не логично, это совершенно иная логика. И пока начинают понимать эту логику, пока начинают улавливать, что есть в этом на самом деле логика, и логика на самом деле не похожа на наш мир, где как здесь это развивается, понимаешь? Это что-то, что буквально ломает тебя, и ты находишься в этом новом развитии по сравнению с материальным развитием, и ты все, человек начинает видеть, что тобой управляется, это сжимает тебя, делает из тебя буквально такое создание странное, а иногда в этом, иногда в этом, и это ты не можешь сочетать, это путь, ничего не поделаешь. И я вижу, как это происходит с каждым, я молчу, потому что я знаю, что так оно должно быть. Все. Просто так, и все.
0: Да. В конце как бы то, что я говорил, как бы
1: Поэтому он пишет, что только герои, у которых мера терпения стояла за них, они дают тебе все сверху, выстраивают все сверху, ты только чувствуешь, что происходит с тобой, и все это то, что строит тебя. Ты хочешь способствовать этому, способствуй ускорению, продвижению, ускорением, чтобы пройти это как можно быстрее. Это единственная твоя помощь. Все остальное от тебя не зависит. Не зависит. То, что играет марионетками, как его называют? Его называют «Есть», ну, короче, который управляет куклой, кукловод. Он начинает постепенно карабкаться к нему по этой единственной нити, кроме того, что управляет тобой всеми нитями в твоем мире, на твоем уровне. Есть у тебя одна нить, которая он привлекает тебя, ты ему можешь помочь и тянуться по той же ниточке к нему, пожалуйста. А если нет, он сам это сделает. Он в любом случае это делает сам. Есть у него такая машина, такой моторчик, который все время крутится так. Есть у него программа, скажем, в течение 300 лет, конечно же, с помощью страданий. Да? Провести тебя снизу вверх, чтобы ты на самом деле хочешь, не хочешь... Хочешь, пожалуйста, способствуй. Нет. Вот и все. Ну что здесь? Я понимаю, что ты не согласен и не хочешь. Пожалуйста, напиши ему просьбу, напиши ему ультиматум, не знаю, как это сказать. Да, что ты не согласен, чтобы оставил тебя в покое, пожалуйста. Может быть, и оставит.
0: Но. Но в конце ведь душа человека научится. Я могу, скажем...
1: Конечно же, душа человека научит его. Ты можешь закрыть все эти книги, они тебе ничего не дают. Если ты хочешь идти путем страданий, закрой эти книги. Подожди, пока твоя душа почувствует настолько плохо, что у тебя выбора не будет. Я скажу тебе, у нас были разные случаи, когда люди приходили к нам, когда я был рядом с Рэбби, и рассказывали нам о своих постижениях, вообще не зная ничего о Кабале. Был один, который пришел из Сибири, из России. 50 лет ему было, который был там... В трудовом лагере в России было ему плохо, там страдал, и раскрылись ему вещи. Просто чудеса человек рассказывает о духовном, что он буквально находится в духовном постижении, не зная ни слова на иврите. Он начал раскрывать иврит из своего постижения. Есть такие вещи в мире. Исходя из страданий, пожалуйста, можно. Иди прямым путем, как они сказали. Хлеб с солью ешь. Ну, поговори со своим отцом, он тебе расскажет. Что?
0: Значит, ему начал открываться иврит из постижения.
1: Об этом потом поговорим. Это иврит понравился. Буква, гематрия, все начинается. Да. Он любит все эти вещи. Да. Я не знаю, где эта книга. Может быть, у Феги осталась дома. Он мне это дал в подарок, потому что он русский, он пришел ко мне, а я его привел к Рэбби. Он издал здесь, в Израиле, песни, которые были на русском. И он... Он постиг язык из страданий. Он написал стихи о духовном постижении на иврите, очень высоком, на ивритскими буквами и на ивритском языке, не зная ничего. И написал это там. Привез это сюда, вот так тань. И здесь он уже отпечатал это, издал. И это стихи, когда Рэбби сказал, что это буквально как к молитвеннике. которые все, конечно же, из высокого духовного постижения, так его стихи, не зная ни одного слова. Когда я вообще ничего не понял, что он тогда пишет, я принес эту книгу Рэбе, не знал, что и как, но он открыл, говорит, это вот так вот и страданий. Ты хочешь так попробовать, пожалуйста? Только ты понимаешь, сколько людей рядом с ним страдали, и ничего у них не получилось из этого. Вот так душа. Это не мы должны судить, но я говорю тебе, что есть такие вещи тоже. Это называется душа человека обучит его, когда он приходит ко всем постижениям. Не нужно никаких языков, но он приходит и чувствует это, и живет этим. Уже получает раскрытие цветов Келим. Это вся наука Каббала. Не нужно помощи от книг. Но, как Рэбби говорит, предисловие к учению десяти сферот, Вальсулам, что если это так, пожалуйста, вам не нужна помощь из книг, но кто же может пойти на это? Мы обычные души, нам дали пробуждение, это уже необычно. И все. Эти рассказывают, они уже избранные. Есть у каждого из них особая причина, почему это с ним произошло так. Обычно это с помощью ужасных страданий. Ты убежишь от этих страданий. Это не для тебя. Тебе дали красивое, хорошее средство. Все. Эти крики мне знакомы. Это не только сегодня, это еще не закончится, еще несколько лет. Это естественно. Выбора нет. Это желание получать природу человека, так возмущается всем. Это естественное явление. Как ты можешь прийти к тому большому изменению, что в конце даже согласиться с тем, что он сделал тебе?
3: Ты не то, что согласишься с ним, ты настолько захочешь даже заплатить ему за каждый самый тяжелый удар, который он нанес тебе в самом ужасном виде. И ты даже не знаешь это почему, потому что тебе раскроется в этих вещах, которые ты прожил в желании получать, раскроется их противоположность желания отдавать, именно в них ты почувствуешь любовь. Ты читаешь письма Бали Сулама иногда, ты видишь, что он пишет? Тем, кто проходит разные ужасы, угрозы, им раскрывается буквально в самых ужасных вещах капля единства, и тогда они готовы на все. И капля единства — это не просто животное наслаждение, что сейчас стоит мне даже хотя бы один раз за тысячу лет страданий хотя бы один раз почувствовать. Это духовная вещь. Это невозможно пересказать. Я обещаю тебе, что в конце концов, знаешь, Рэбби рассказывает, как его учили в Хейдере. Он говорит, он пришел в новый хейдер. Он был тоже такой, я такой, сякой. Ну и там был этот Меламед, учитель в хейдере. И этот учитель говорит, ты не хочешь учиться? У него есть две вещи, есть палка. Он бьет тебя палкой, и ты должен поцеловать ему руку. Ты не прав там, что ты сделал? Удар, ты целуешь ему руку. И деньги. У него были какие-то там гроши, ну что там было в то время. Так он говорит, ты не читаешь, не учишься. И он так проходит перед тобой и бросает перед твоим носом монетку. Ну, ты можешь там купить себе какую-то конфету или еще что-то. Он говорит, все, эти две вещи, все, и никто не был к этому равнодушен.
4: Вы собираетесь стать самостоятельным?
3: Так у тебя уже есть и конфеты, и палка, поэтому с небес тебе дают разные более изощренные вещи. Это не как дети в Польше 100 лет назад. Так делают с нами. Посмотри на всех этих ребят. Они умные, там, компьютерщики всякие, там, доктора и прочее. Ну, то же самое, что с тем же ребенком в Хейдере.
4: Я не понимаю. С одной стороны, ты собираешься стать самостоятельным, независимым, а когда ты становишься самостоятельным, ты оправдываешь его. С другой стороны, тебя дрессируют как собаку сейчас.
3: С одной стороны, ты самостоятельный, с другой стороны, самостоятельный, обретаешь его природу, и все, у тебя нет выбора. Если ты посмотришь со стороны, быть либо в природе, которую он создал в тебе сейчас, сейчас ты тоже под его полным управлением, потому что то, что он создал в тебе. Либо быть в его природе, и это тоже задано заранее. Кем ты хотел быть? И что, не тут и не там? Вот представь себе другое состояние. Я хочу просто, ну, допустим, я даю тебе все возможности. Ты вообще существуешь вне реальности. Ни творца, ни творения, ничего. Нарисуй мне такое состояние, хочу услышать. Твой разум даже не способен представить такое. Послушай, что я говорю тебе. Ты даже не сможешь представить себе что-то вне этих двух вещей. Попробуй. Ну, я готов. Давай. Пойдем в какое-то третье состояние. Давай.
4: Но я говорю, сегодня ты видишь конечную цель как состояние, в котором ты пребываешь в Творце, а Он служит тебе для твоих нужд. Ты управляешь своим желанием получать ту самую силу, которая приводит в движение все. Когда вы говорите мне, как будто то, что движет тобой, это твое топливо, по сути. Как будто что является твоим топливом? Что сейчас тебе устроит девушку или сейчас тебе устроит деньги? Ну, так это я сам могу снаружи.
3: Да, это не само собой, это он устраивает, подстраивает тебе. Ладно, ребенок. Это пройдет, все в порядке. Главное продолжать. Я говорю тебе. Главное в том, чтобы быть постоянным. После всех этих премудростей, после всего, все-таки продолжать постоянно. Тот, кто умный, он ускоряет развитие, не больше. Тебе кажется, что этим ты умаляешь свою мужественность. Да, есть такое ощущение у парней. Я! После того, как он узнает, кто он и что он, немного успокаивается, понимает, что он творение и находится под воздействием Творца в животной природе или в природе Творца, но нет выбора. В одном из двух. Или и там, и там. Половина на половину. Пока что, потому что начинает узнавать, что вся его самостоятельность сейчас — это не самостоятельность, это скрытие того, что он находится под властью.
4: Как и всех этих нитей того, кто играет нами, ухватиться за одну правильную нить и начинать подниматься по ней, чтобы устроить, чтобы ускорить темп. Как знать, что это правильная нить, что я не ухватился за что-то сбоку? Как знать, что я действительно...
3: Так он говорит тебе, как ухватиться и взбираться по правильной нити. Он говорит, что тебе и ты, и он, и твое удержание за эту нить, это будет одно и то же.
4: Но у меня нет килим, чтобы это знать.
3: Есть у тебя килим, чтобы знать это. Нет никакой проблем. Ты только должен свои мысли, когда ты делаешь что-либо в жизни, представить, что ты и он, и то, что ты собираешься сделать, это одно. Это не разделяется на несколько. Вы в одной точке. Это называется точка слияния, капля единения. Все. Чтобы у тебя не было противоречия, чтобы ты не убегал, что это какой-то там бизнес, знаешь, ну, чуть так, чуть этак. Ты, а потом я. Нет. Это в одной точке. Насколько человек может представить это действительно... что это в одной точке, а не вместе, без какого-либо различия. Это называется, что он совершает этот шаг правильно.
4: Но достаточно фантазии и каких-то иллюзий, чтобы на себе что-то там представлять.
3: Это не иллюзия. Скажу тебе, фантазия, иллюзия. Нам вообще трудно понять вообще, что такое иллюзия или не иллюзия. И сейчас, может быть, ты спишь, и тебе кажется, что мы сидим здесь на уроке, обсуждаем, и ты здесь сердишься на меня, а я тебе отвечаю. Это тоже может быть через... Четверть часа ты проснешься и скажешь, что это был сон. Что такое сон и что такое нет? Все, что проходит у нас, мы должны принимать как подготовку к чему-то, к тому, что сейчас я действую. Может быть, это сон внутри сна, внутри еще одного сна. Да, ну и что? Верно, что это так, да? Каждая предыдущая ступень по сравнению со следующей ступенью называется сном. Сон — это вак. Это истолкута мухин, выход мухин пока что. Ты не управляешь этой ступенью. Да, верно. Ну и что?
4: Так что значит представлять? Что значит представлять эту вещь? Что значит представлять? Просто привести в своем разуме?
3: Представлять — это называется, что ты уже предчувствуешь состояние следующей ступени. Выше своей ступени.
2: Всё?
3: Поэтому это и работает на продвижение, потому что из всех направлений, в которых я могу как бы продвигаться, есть какое-то следующее состояние, которое истинное. Что значит истина по сравнению с моим состоянием? Там я соединен с Творцом согласно всем моим фантазиям, моим ошибкам, все, что могу себе представить, и все мои философии, все неважно. Я могу представить, что там я связан с ним вместе, тогда это более продвинутое состояние, чем мое нынешнее. Все.
4: Вопрос о буквах.
3: О чем?
4: О буквах. Короткий вопрос.
3: Может быть, никудот, тагин, утиот, потом буквы.
4: Так тот человек, который пришел, каббалисты, они написали буквы, они создали буквы. Почему именно на иврите? Это могло быть на чем угодно, на любом языке.
2: Лама адама за шейгеми сибирь.
3: Почему тот человек, который приехал из Сибири, ему вдруг раскрылся иврит? Мне проще всего сказать, потому что он был еврей.
4: Если он пришел к постижению,
3: и если бы он был англичанином, спроси меня, да? Допустим, какой-нибудь англосакс, такой протестант, да? То, чтобы раскрылось ему из его больших страданий. Мы еще не такие умные, чтобы говорить о таких вещах. Я боюсь слишком сильно запутать вас. По чуть-чуть, маленькими порциями.
4: Можно спросить что-то оптимистичное?
2: Ну.
4: Мы учим так, что конец всех выяснений и преодолений — состояние отчаяния. Так это что, обязательно?
3: Как?
4: Состояние отчаяния. Отчаяние — это обязательно? К этому обязательно прийти?
3: Состояние отчаяния. Нужно ли прийти к состоянию отчаяния? Балислам пишет в Прихахам, в письмах, что нет состояния более радостного, более счастливого в мире человека, чем то, когда он пришел к полному отчаянию, когда у него нет лекарства и ничего не может ему помочь, и нет лекарства, потому что тогда он приходит в состояние, которое называется истинной молитвой. Но мы должны понимать, что истинная молитва — это не просто отчаяние, когда он сидит и...
5: Мы читаем Зоар, предисловие.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава 8 августа 2002 года, который основан на статье «Что такое мир в духовной работе?». Вы можете найти это в трудах Рабаша, второй том, 935 страница. Мы вместе прочитаем статью в десятках. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
2: Труды Рабаша, второй том, страница 935, статья «Что такое мир в духовном?».

0: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Раба 8 августа 2002 года, который основан на статье «Что такое мир в духовной работе?». Вы можете найти это в трудах Рабаша, 2 том, 935 страница. Мы вместе прочитаем статью в десятках. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
1: Рабаш, Керхбет, Рабаша, 2 том, страница 935, статья «Что такое мир в духовной работе?». Сказано в Писании: «Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он, то есть Пинхас, за всесильного своего искупил вину Израиля». Следует понять, что это означает в духовной работе. Первое. Что означает «за то, что возревновал он за всесильного своего»? Второе. Что означает «искупил вину сынов Израиля»? Второе. Что такое «мой союз мира»? Известно, что порядок работы таков, что человек должен прийти к завершению цели, что означает, что человек должен принять благо и наслаждение, которое было в желании Творца насладить свои создания. Но для того, чтобы человек был способен получить это, человек должен бороться с ситрой Ахры, то есть со свойством народов мира, которые противостоят свойству Израиля.
0: Потому что Израиль означает, что все действия их Яшар Кель, прямо к Творцу, в то время как народы мира противоположны святости. Они желают все лишь ради самих себя. Таким образом, они оторваны от источника жизни. И потому называются мертвыми, как сказано, а милость племен порочности. И объясняет Зоар, что все благоделающих они делают ради себя. То есть все, что они делают только ради себя. Потому что создан человек в желании получать для себя — это клипа. Как сказано в предисловии книги Зоар, и остается в порабощении этой системы до 13 лет. Это время испорченности. А благодаря занятиям заповедями, начиная с 13 лет, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя заложенное в нем, постепенно изменяя его на ради отдачи. И этим он постепенно притягивает святую душу от корня ее в замысле творения. И она проходит через систему святых миров и облачается в тело. И это время исправления. И он все больше и больше обретает и постигает ступени святости, исходящие из замысла творения, находящегося в бесконечности, пока они не начинают помогать человеку изменять его желание получать ради себя, чтобы оно все целиком стало получением ради доставления наслаждения своему Создателю, а никак не для собственной выгоды. И этим человеком обретает подобие по форме со своим Создателем.
1: И сказано, получается, человек должен подготовить себя, чтобы у него было подобие по форме, как сказано выше, потому что именно благодаря отдающим келим он сможет обрести совершенство, все благо и наслаждение. Однако для того, что человек пришел к отдающим келим, то есть к келим, направленные на Творцу, что противоположно природе, в которой человек рожден. Ибо человек рожден как раз наоборот, в желании получать только для себя, как сказано выше. Поэтому до
2: мы читаем Зоар, предисловие книги Зоар.

0: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Раба 8 августа 2002 года, который основан на статье «Что такое мир в духовной работе?». Вы можете найти это в трудах Рабаша, второй том, 935-я страница. Мы вместе прочитаем статью в десятках. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
1: Труды Рабаша, второй том, страница 935, статья «Что такое мир в духовной работе?». Сказано в Писании: «Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он, то есть Пинхас, за всесильную свою искупил вину Израиля». Следует понять, что это означает в духовной работе. Первое. Что означает «за то, что возревновал он за всесильного своего»? Второе. Что означает «искупил вину сынов Израиля»? Второе. Что такое «мой союз мира»? Известно, что порядок работы таков, что человек должен прийти к завершению цели, что означает, что человек должен принять благо и наслаждение, которое было в желании Творца насладить свои создания. Но для того, чтобы человек был способен получить это, человек должен бороться с ситры Ахры, то есть со свойством народов мира, которые противостоят свойству Израиля.
0: Потому что Израиль означает, что все действия их Яшар Кель, прямо к Творцу, в то время как народы мира противоположны святости. Они желают все лишь ради самих себя. Таким образом, они оторваны от источника жизни. И потому называются мертвыми, как сказано, а милость племен порочности, и объясняет Зоар, что все благоделающих они делают ради себя. То есть все, что они делают только ради себя. Потому что создан человек в желании получать для себя, это клипа. Как сказано в предисловии книги Зоар, и остается в порабощении этой системы до 13 лет. Это время испорченности. А благодаря занятиям заповедями, начиная с 13 лет, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя заложенное в нем, постепенно изменяя его на ради отдачи. И этим он постепенно притягивает святую душу от корня ее в замысле творения. И она проходит через систему святых миров и облачается в тело. И это время исправления. И он все больше и больше обретает и постигает ступени святости, исходящие из замысла творения, находящегося в бесконечности, пока они не начинают помогать человеку изменять его желание получать ради себя, чтобы оно все целиком стало получением ради доставления наслаждения своему Создателю, а никак не для собственной выгоды. И этим человеком обретает подобие по форме со своим Создателем.

0: работе. Тогда как, когда человек хочет работать в святой работе, для того, чтобы это стало средством, с помощью которого он обретет отдающие келим, что прямо противоположно природе, тогда тело приходит с вопросами «кто и что?». То есть вопросы, которые обращены против сердца и разума, которые называются свойством разведчиков, мераглим. И хотя человек всякий раз преодолевает, но порядок таков, что тогда весь порядок работ проходит в подъемах и падениях. И человек приходит к состоянию, когда он хочет отчаяться от того, что он когда-либо придет к подобию по форме. И часто человек хочет убежать с поля боя, ведь он видит, что его работа напрасна, и ему больше не на что надеяться, что когда-либо будет хорошо, как он видит из прошлого. Поэтому много людей, которые начинают работу по отдаче, видят, что это слишком трудно. Поэтому они оставляют эту работу и говорят, что эта работа только для великих, а не для таких людей, как он.
1: И тогда это время, когда есть у человека претензии, требования, которые он предъявляет Творцу, и тогда он не согласен с Творцом и предъявляет претензии. Первое. Почему Творец создал его с природой, чтобы у него было желание получать? Почему Творец желает, чтобы он отменил получающий келим? Ведь Творец добрый и творящий добро. А раз так, то почему он не ведет себя с нами так, как мы это понимаем? И вот эти подъемы и падения понимаются нами в таком виде, что во время подъема мы пребываем иногда в мире с Творцом и говорим о нем, что он управляет миром как добрый и творящий добро. А во время падения нет у нас сил сказать, что в управлении миром он ведет себя как добрый и творящий добро. Поэтому получается, что мы всегда пребываем в противоречии. И действительно, почему порядок работы настолько труден и должны обязательно быть подъемы и падения, на это существует известный довод. Согласно сказанному, преимущество света из тьмы. То есть невозможно получить свет, если нет недостатка и потребности в свете.
0: Поэтому, когда человек видит, насколько свойства народов мира в нем сопротивляются Творцу, и человек не может выдержать врагов Израиля в себе, тогда он ревностно относится к Творцу и не смотрит ни на какие падения, которые есть у него, и делает все, что в его возможностях, и взывает Творцу, чтобы он дал ему помощь, чтобы он смог победить грешников в себе. Благодаря тому, что он преодолевает и не убегает с поля боя, Творец заключает с ним союз. То есть он заключает с ним союз, чтобы был мир между ним и Творцом. И благодаря тому, что он получает дар от Творца, то есть отдающий келим, и это называется, что он отсекает корот союз, то есть клипу, называемую желанием получать для себя. И вместо крайней плоти, орла, Творец дает ему отдающий келим. И таким образом будет заключен союз, то есть мир. Получается, что благодаря тому, что человек ревностно возревновал к Творцу, когда он видит, что все народы мира, находящиеся в его теле, злословят о его работе, когда человек хочет работать ради Творца, даже когда часто человек преодолевает их мнение и говорит: у меня есть уверенность в том, что Творец поможет мне, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Они смеются над ним и говорят ему: ты же сам видишь, сколько раз ты говорил, что Творец поможет тебе, а ты находишься в том же состоянии, с которого ты начал.

0: хорошо работать. В таком случае уйди с этого пути.
1: И тут человеку нужно большое укрепление, а то, что он ревностно относился к Творцу. То есть человек молится Творцу и говорит: «Не нам, Творец, не нам, но имени Твоему воздай славу». Почему должны говорить народы: «Где же всесильный?» Получается, что человек тогда кричит о славе Творца. Насколько народы в человеке смеются над ним, когда он говорит: «Я уверен в Творце, что Он поможет мне». И тогда они говорят: «Где же всесильный?» Когда вы, Израиль, говорите, что Творец вам поможет, и когда человек ревностно относится, возревновал к Творцу, потому что заботится о славе Шхины, это значит, что человек сожалеет о том, что Шхина в прахе, то есть он не может терпеть, что народы мира настолько презирают работу ради отдачи. Это называется, как написано у Пинхаса: «Поэтому вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он за Всесильного своего». И как написано в книге Шамати, в первой статье, что в то время, когда человек сожалеет о том, что Творец не приближает его, следует остерегаться, чтобы это не было за его собственный счет, то есть из-за того, что он далек от Творца, ибо так он становится получающим ради собственной выгоды. А получающий оторван от Творца, а он должен сожалеть об изгнании Шхины, то есть что он вызывает страдания Шхины. И человек должен представлять себе подобно тому, как если у человека есть боль в каком-либо маленьком органе, боль все равно ощущается главным образом в мозге и сердце, ибо сердце и мозг являются средоточием человека. Так и боль, которую человек ощущает от того, что он далек от Творца, и поскольку человек является лишь частным органом Святой Шхины, ибо Святая Шхина — это общность души Израиля, поэтому ощущение частной боли нельзя сравнивать с ощущением общей боли. Это называется страданием Шхины.
0: И то, что человек сожалеет, это называется, что он возревновал к всесильному своему. Такому человеку Творец говорит: «Я даю ему мой союз мира», что означает, «Демир» означает, как сказано, «прислушаюсь, что будет, говорит Творец всесильный, ведь мир провозглашает он народу своему и праведникам своим, и не вернутся они к глупости своей». То есть тогда Творец обращается к ним с миром. Другими словами, тогда наступает мир, поскольку Творец дает ему в дар отдающий килим, и тогда у него уже нет никого, кто сопротивлялся бы работе ради Творца. Тогда как до того, как он получил союз мира, все получающие килим, которые относятся к народам мира, сопротивляются человеку, чтобы он работал ради Творца. И в этом сказано: прислушаюсь, что будет говорить Творец всесильный, ведь мир провозглашает он, и не вернутся они к глупости своей. Другими словами, у них уже не будет падений, чтобы они хотели работать ради собственной выгоды. Глупцом называется тот, кто не идет по пути святости. Но тот, кто хочет идти по пути святости, то есть чтобы все действия его были только ради отдачи, называется мудрым хахам. Как сказал мой отец и учитель: «Кто называется мудрецом, буквально учеником мудреца, тот учится у Творца, который называется мудрецом». То есть он учится у него свойству, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Что означает, что когда человек учится быть дающим, как Творец является дающим, он называется мудрецом. Получается, что обратное называется глупцом.
1: Получается, что когда человеку удостаивается союза мира, это происходит под воздействием ревностного отношения к Творцу. Как сказано, что он видит, насколько народы мира, что в нем унижают святую работу, то есть работу на благо Творца. И об этом сказано: «Искупил он вину сынов Израиля». То есть тем, что он ревностно относится к Творцу, тем самым он желает, чтобы произошло искупление сынов Израиля, чтобы была у них сила работать ради Творца. Это называется свойством Яшар-Эль, напрямую к Творцу. То есть они смогут работать на благо Творца, и таким образом удостаиваются союза с Ним и не вернутся глупости своей, как мы уже сказали. Однако здесь возникает сложный вопрос. Что человек может сделать, когда у него нет силы возревновать, когда он слышит призыв разведчиков и хочет убежать от них, чтобы не слышать их злословия, которые они произносят? Но чем больше он от них удаляется, они пробуждают в нем желание и страстное стремление прислушаться к тому, что они говорят. И в то время, когда он падает со своей ступени, и в это время он падает со ступени и попадает под их
0: власть.
1: И здесь нет другого совета, кроме молитвы. То есть он должен просить Творца, чтобы не следовать мнению разведчиков. И только в то время, когда мысль разведчиков преследует его, тогда происходит основная работа, чтобы не следовать вслед за разведчиками. А почему на самом деле появляется место для претензий разведчиков? И ответ, как мы уже сказали, поскольку невозможно испробовать вкус света, кроме как исходя из тьмы, как сказано, преимущество света из тьмы.
0: В Мидраш Раба сказано так: «Пути ее — пути приятные, все стези ее — мир». Все, что сказано в Торе, написано ради мира, несмотря на то, что в Торе написано о войнах, но и о войнах написано ради мира. И следует понять, что означает, что о войнах написано ради мира, и что из-за этого Тора называется «Все пути ее мир». И наверняка в этом есть простые объяснения, однако в плане духовной работы следует объяснить, как сказано выше. И мы спросили, для чего нам нужны претензии разведчиков и все эти падения. И мы объяснили, что причина этого в том, что невозможно понять что-либо, иначе как исходя из потребностей к этому, то есть не может быть наполнения без хиссарона. Получается, согласно этому, что все войны, которые описаны в Торе, говорят о путях работы. Выходит, что все эти войны связаны с духовной работой. А поскольку невозможно ощутить вкус мира, если нет войны, то есть, как сказано выше, что только когда есть война со злым началом, которая хочет работать только ради собственной выгоды, а человек желает работать ради Творца, тогда есть понятие тьмы, то есть подъемы и падения. И тогда в человеке рождается хиссарон, чтобы Творец помог ему, потому что он видит сам. Он не видит, что со своей стороны у него будет возможность выйти из-под власти эгоистической любви.
1: И тогда он по-настоящему нуждается в Творце, чтобы он помог ему, и тогда Творец дает ему «Мой союз мира». Как было сказано, что Творец тогда дает ему подарок, отдающий келим, с помощью которых он удостаивается слияния с Творцом. И тогда осуществляется сказанное «Возлюби Творца твоего всем сердцем твоим», как объяснили мудрецы двумя твоими началами — добрым началом и злым началом. И это называется «Мой союз мира». Перейдем к уроку от 8 августа 2002 года, пожалуйста.
0: Мы прослушали статью, такую очень чувственную, что такое мир в духовной работе. Статья из третьего тома Шлаве Сулам. Статья Рейш Самахвав, глава Пинхас. Что такое мир в духовной работе? Есть проблема. Еще нужно прийти к какому-то состоянию, которое называется мир. И мир — это состояние, которое восполняет все крайности. Все крайности, все концы, имеется в виду все мысли, все желания, все противоречащие друг другу стремления. Не то, что они разные. Разные — хочу горькое, хочу сладкое, хочу то. Это может быть и вместе тоже. Мы знаем, как в еде, насколько мы совершенствуемся в разных вкусах, именно из сочетания противоположных вещей возникают какие-то обновления, изобретения в разного рода вещах. И в науке тоже все вещи возникают в объединении одного с другим, третьего с четвертым. Живопись входит в компьютеры, компьютеры в живопись. Когда-то это было же не близко друг к другу. Это не вещи, которые, о которых можно сказать, что они делают мир, объединение между собой. Потому что это вещи не противоречащие все-таки. Они не... Тут человек занимается живописью, допустим, а тут компьютерами. Это не противоречит друг другу, а это отдельно и то отдельно. У каждого свое пространство, а не то, что одно противоречит другому. Говорит, что если я существую, другой не существует.
2: Так.
0: Это вещи, которые противоречат, противоположны друг другу. Мир, может быть, имеется в виду только над такими вещами, которые говорят, или я существую, или он существует. А мир настоящий, когда оба они обнаруживают, что могут существовать только при том, что один поддерживает другого. И в том, что тот существует только в этом мое существование. Две противоположности в одном здесь возникают. Это очень странная вещь. В нашем мире это вообще невозможно найти для этого ни примера, ни примера, то есть явного, чтобы такое существовало. Иногда что-то, какой-то намек, там какая-то ненависть, любовь между... Но это не в настоящем виде, только в духовном. Когда две вещи обязаны существовать одно против другого, и каждый, кто хочет на самом деле в своей основе уничтожить другого, просто... до такой степени, чтобы он не существовал, вдруг обнаруживает, что если другого не будет существовать, и он не будет существовать. Это противоположность, сущая из ничего, она уже изначально, с самого начала заложена в творении. То есть что сущая может быть, если только несуществующее существует в нем. Нет. И тогда из этого они раскрывают, что они просто обязаны быть в единстве, а потом раскрывают из этого единства эту чудесную точку единства, объединения, слияния. Но по дороге к этому мы сталкиваемся с состоянием, которого мы не понимаем. Человек думает, что от того, что у него есть желание к духовному, Творец уже обязан раскрыть ему весь мир. В том, что я произвел какое-то усилие, за это мне уже полагается какая-то хорошая оплата. То есть мы... Красиво это выражается в Шамате. Посмотрите, в первой статье Шхина в изгнании. Он говорит так. Однако, когда он совершил какое-то преступление, допустим, человек, он тогда сожалеет. Просто так ему раскрывают, что он плохой. Не важно, что такое плохой. И он, конечно, должен раскаяться и сожалеть о том, что совершил прегрешение. Тут он должен страдать и почувствовать боль, от чего зависит причина, которая привела к прегрешению. Он сожалеет и должен сказать, что я сделал это, то, что Творец выбросил, отбросил меня и так далее. Он должен сожалеть о ком-то, о Творце. И даже когда он находится в состоянии подъема и чувствует, что он сейчас в радости, чтобы радость тоже не была за счет того, что мне сейчас хорошо. Я сделал что-то хорошее, мне полагается за это радость, хорошее ощущение. А радость и хорошее ощущение, как действие, было хорошее, направлено от меня и дальше, на то, что противоположно мне, к Творцу, совершенно противоположно, потому что Творец противоречит человеку. Две эти вещи, которые существуют, в общем, в реальности, они находятся друг против друга. То есть мы, и это то, что создает у нас проблему, это объединение, которое должно быть. Я кричу, я желаю его, с одной стороны, с другой стороны, я не получаю его. Почему я его не получаю? Потому что я могу получить его. Я желаю его, то есть я хочу не совсем его, потому что он противоположен мне. Противоположного мне я могу принять только при условии, что я тогда буду думать не к себе, а к нему, то есть что я перевернусь внутри, и что внутри себя я буду им. Тогда будет мир, тогда будет объединение, тогда я получу то, о чем я кричу, чтобы у меня было. Я не очень могу это выразить, но это то, что он хочет, по сути дела, Рэбе передать по этому поводу, что такое мир в работе. Мир, как человек соединяет внутри себя две противоположные точки, и объединение между ними невозможно. Иначе как при условии, что то, что я делаю, это ради противоположного, ради Творца. А то, что я имею в виду в виде оплаты, будет оплатой тоже для него. В таком виде, когда я это делаю, тогда во мне возникает часть, противоречащая мне. И тогда во мне может быть мир, то есть сочетание меня и его вместе, благодаря тому, что мы обретаем намерение ради отдачи, и то, что он говорит здесь в Шамате, как мы должны выстроить страдания наши и нашу радость. Что не в себе я должен ощущать страдания и радость, а в нем. Насколько плохо мне, как я огорчаю его, хорошо мне, насколько я наслаждаю его. И тогда при этом условии во мне возникает его желание, ощущение, которое есть в нем. И в таком виде тогда возникает во мне мир. Поэтому наши крики... Хорошо, что мы кричим. Ну, плохо человек кричит. Это как маленький ребенок, который кричит, что ему плохо. Иногда не знает, о чем он кричит. Творец, конечно, знает, о чем мы кричим. Но не просто так, что кстати, он ответит нам. Если наш крик пока еще не направлен на то, чтобы мы восполнили какую-то точку в работе, какой-то еще шаг в работе, эти крики не прекратятся, пока мы из этого крика не придем к состоянию, что мы поймем, что крик должен быть направлен против него. Да? То есть то, что я кричу, что плохо мне, что я пуст. Так, это только половина крика, это половина раскрытия, это только раскрытие Хиссарона. Но где намерение на Хиссарон? Что этот Хиссарон должен быть также с намерением ради отдачи. В объединении с ним, который против меня. То есть пока над нашими криками, чтобы мы не кричали, как малые дети, а крик был бы целенаправленным, что я кричу не от того, что мне просто плохо, а от того, что я прежде крик начинает развиваться. Я начинаю кричать не только, что мне плохо, я начинаю кричать, что мне плохо, также и от того, что я думаю в этом крике о себе, что я не могу выйти из того, что я только чувствую, что мне плохо, мне. И тогда, когда я чувствую, что я только кричу, и что мне только плохо от того, что я не думаю о том, что плохо ему, и так далее, пока я не начинаю эту инверсию, переворот этот, начинаю обращать к нему мой крик, результаты его, пока не начинаю соединяться с помощью крика с ним, заботиться, чтобы было ему хорошо, и из-за этого я прекращаю тогда кричать, я чувствую, что плохо ему. Тогда потом я начинаю кричать уже с другой стороны, почему я не могу сделать ему, доставить ему благо. То есть уже крик по другой причине, направлен точно к нему. И тогда я вижу точно это как причину, что я этим могу доставить ему добро. И вообще не отношусь к себе, я только живу в нем, насколько я могу доставить ему добро. Пока этот крик строится в обратном виде тому, что было у меня до этого. Я уже кричу в противоположном направлении, и на его хисароне, а не на моем, и тогда действительно это будет крик, который может быть услышан. То есть нам нечего впечатляться тем, что мы кричим, Творец не отвечает, и мы проклинаем его, почему я кричу к тебе, а ты не отвечаешь. Просто не может ответить пока еще на несовершенную вещь. Только на то, что плохо мне, даже если я кричу к нему и не к нему, даже если я светский, религиозный, не знаю, кибуцник в Негеве или другие народы, неважно, крики эти, это крики пока еще, на которые не может быть ответа свыше. Свыше может быть ответ только исправление. А здесь пока еще нечего исправлять, потому что мы не раскрыли хисарон к исправлению. Поэтому еще немного крики. Каждый раз крик все более направленный в правильном направлении, пока он не переворачивается. И даже когда он переворачивается, проходит весь этот процесс, тогда мы не понимаем этапы, которые мы проходим. Нам кажется, эти этапы — это длительные этапы, без необходимости, без пользы. Мы не понимаем, почему это противоположное все время происходит, пока действительно происходит чудо, просто чудо. И это то, что рассказывается об этом прекрасно у пророков, что все книги, которые мы называем пророки, это как будто мы читаем это как призывы к морали, увещевание называется.
1: Нравоучение и назидание.
0: Мораль, нравоучение, сделай так. Ай-яй-яй. Они рассказывали это через человека, который проходит внутренний процесс. И в человеке происходят все эти войны, все эти выяснения, подъемы, падения. Что он совершает грех и убегает от него и так далее. То есть они нарисовали нам этот путь как какой-то внешнюю какую-то картину якобы, но нам надо понимать, что все, что Рэбе говорит здесь, тоже в этой статье, что все, о чем говорится, говорится только о внутренней войне человека. То есть этим они хотели нам обрисовать состояние, как постепенно наши желания, наши намерения начинают быть направлены, и желания, и намерения внутри нас, как мы внутри нас, как мы вместо этого обретаем и желание вместо этого, я живу в его желании, и намерение наполнить мое желание, мое намерение наполнить его желание. Человек просто заменяет свое кли на кли Творца, тогда из этого он приходит к миру. Пророки пишут об этом очень... Тот, кто может видеть этот процесс, что они написали, что они выразили. Это действительно весь процесс того, как прийти к миру, короче говоря.
2: Есть вопросы?

0: Есть вопросы?
1: Пророки писали об этапе, как прийти к намерению ради отдачи, или об этапе уже после максима, то есть об этапах, как продвигаться внутри намерения ради отдачи.
0: Пророки писали. Также и вообще вся Тора — это одна Тора. Она написана и для тех, кто до максима, и тех, кто после максима. Те, кто до максима, Тора действует на них как окружающий свет, пока что как подготовка. Но подготовка — это тоже эти вещи правильные, они, не дай бог, какая-то ложь. И после максима ты уже начинаешь видеть то, что они пишут, и исполнять это в действиях на практике, в святах и келим. Что смеешься?
1: Святая Келим. Собственно, в этом перевороте, в молитве, о которой вы говорили, это различие между верой ради получения и ради отдачи. Или это когда они уже ради отдачи? Вы говорили о причине страдания и боли?
0: Причина страдания и боли. Ты видишь, как он пишет в Шамате в первой статье Шхина, в изгнании. Это вся основа работы человека. Да. Как говорится, человек пока что сначала, когда он приходит, он спрашивает, в чем смысл моей жизни. Он спрашивает о своей жизни, не спрашивает о неком-то другом и не спрашивает о Творце. Все эти вещи от него ускользают, это его не заботит, его заботит его жизнь. Когда ему говорят, что есть методика, эту методику он пока что принимает, как бы, ну хорошо, давай посмотрим, заработаем, наполним себя, в общем, чтобы было мне хорошо. Когда он начинает слышать о том, что не может быть, чтобы мне было хорошо, без того, чтобы ему было хорошо, так здесь начинается проблема. Ладно, если я вижу это в этом мире, что мне не может быть хорошо, если ему не будет хорошо, то мы делаем то, что у нас называется мир. Давайте будем жить вместе, чтобы нам было хорошо, и тебе, и мне. Иначе мы поубиваем друг друга, никто, мы все проиграем. Так мы можем немного, но выиграть. В духовном нет. Нет такого немного или что-то. В духовном этом мир называется, что ты просто обретаешь то, что противоположно тебе. Только в таком виде. Ты совершаешь, заключаешь мир. То есть ты должен сменить свое кли вместо его кли, чтобы эти вещи совершенно противоположны. Абсолютно эти намерения, и тогда ты приходишь к состоянию совершенства. Когда человек переваривает это постепенно и понимает, что нет другого выхода, что эта жизнь в любом случае не даст ему ничего, и он должен идти ва-банк, ему кажется, что действительно теряет целый мир, пока он не понимает, что это не целый мир, а и так у него ничего нет. Но Ситрахар все время дает ему думать наоборот. Короче, процесс продолжается. И выяснения эти обязаны быть выяснениями на каждую деталь в строении души. Насколько мы ускорим развитие, мы выиграем. Насколько нет, то, что называется, будем в проигрыше. Но конечный результат, что мы обретаем противоположные крылья. Без этого не может быть. То есть невозможно обрести цель творения в нашей теле. Это то, что он говорит в Шхине Познания. Что прийти к страданию — нет проблем. Сожалеть о том, что вся жизнь не стоит ничего — да. Кричать к Творцу — нет проблем. Ты можешь сейчас поставить миллиард людей, будут кричать. В этом крике они могут только получить какие-то советы в этом мире, если им полагаются советы в хорошем виде, да, если уже приходят им советы в плохом виде, чтобы продвинуть их еще дальше, то получат это. То есть крики не то, что приводит, как бы, или приводит к подслащению в материальном, или уже большему страданию, чтобы раскрыть, насколько этот крик пока еще не целенаправленный, зависит от развития человека. Как ему отвечают на его крик? Ты видишь, если маленький ребенок кричит, ему дают хорошо, не страшно, успокаивают его, человек постарше. Не знаю, почему, как он пишет в даровании Торы, что управление целенаправленное. Когда маленький ребенок, к нему относится все хорошо, прекрасно, понимает, что надо ему давать. Когда вырос, почему мне не продолжают давать? Мы видим, что мир полон маленьких детей, все требуют, чтобы им дали. Почему мне не положено? Не понимают, что тогда ты должен идти и начинать работать. Никто этого не хочет, но... И это удивительно. Ты видишь, насколько развитие, чем больше развитие продвигается, человек становится более инфантильным. Сегодня в 30 лет еще не готов к жизни. Когда-то в 30-40 лет он заканчивал жизнь. В средние века, допустим. 100 тысяч лет, допустим, сколько жили? 30-40 лет. До 40 уже все. Сегодня в 30 лет он все еще не способен жить самостоятельно. Он все еще... Где он? Так что у нас есть от того, что мы живем в два раза больше, чем они? Расчет — это расчет очень проблематичный. Насколько мы, в общем, зарабатываем полезные годы, в которые мы действительно действуем самостоятельно. Нет, много лет. То же самое относительно. Человеку кажется, что он сделал много в жизни. И тогда тоже до 30-40 люди делали очень много. Сегодня это посмотрю. Да.
1: Вы сказали, что мир — это соединение двух вещей, которые в сущности соединить невозможно. А на странице 247 написано, что во время подъема мы пребываем в мире с Творцом.
0: Во время подъема тебе кажется, что находишься в мире с Творцом. Почему тебе кажется так? Потому что в своих получающих келим ты чувствуешь какое-то удовлетворение. Если у тебя есть удовлетворение от того, что он дает тебе, ты говоришь, ты добрый. И в своих келим ты чувствуешь, что они пустые, ты говоришь, ты плохой. Но это называется мир. Мир — это не от слова... Мир. Мир тебе, ты знаешь, как дела, гудбай и так далее. Шалом, мир — это слово шлемут, совершенство, то есть это соединение с тем, что против тебя. Не может быть иначе. Что еще может быть носителем мира? Есть только я, и есть что-то, что противоположно мне. Две вещи есть в мироздании. Как я заключаю мир с тем, что в чем-то против меня? Мы отменяемся друг друга изначально. Может быть, совершенство лишь в том, что я обретаю его желание. Я живу внутри его желания. Это называется, что все мои келим направлены на его благо, ради отдачи.
2: Вот и все.
0: Теперь то, что ты рассказываешь мне, что когда мне хорошо, я нахожусь в мире с Творцом, это называется мир у нас, в нашем мире. Это каждый из нас хочет, это как ты говоришь своей жене. Ты хочешь, чтобы у нас был мир в доме, делай то, что я хочу, и все. И что-то проще. Вот и все. Я не слышал это от нее, но мне кажется, что это так. Есть разница между подъем, что я как будто был готов к этому и получил как вознаграждение, видимо, получил это как подарок.
1: Нет разницы у нас, получился я подъем как вознаграждение или как подарок, или подъем как высшее знание. Если наши килим что-то получают, и нам хорошо, мы это называем, что это хорошее состояние, состояние мира. Мы не можем относиться к нашим килим целенаправленно. В этом проблема, что поделаешь. Поэтому путь пока еще не заканчивается, и после того, как мы чувствуем, что нам хорошо или плохо, это пока еще не индикация, ни о чем не говорит о том, что происходит на самом деле. И путь еще очень долгий. Сейчас работать о намерении, над переворотом обращения нашего внимания. На что мой глаз вообще-то направлен? Или на то, что происходит со мной внутри, или на то, что происходит в нем? То есть после того, как человек проходит этапы, когда ему плохо и хорошо, и от этого, и от этого, и уже начинает как бы находиться в связи с Творцом, и чувствует, что зависит от него, и сейчас мне будет хорошо, а сейчас плохо, и я в отчаянии, что не могу этого установить, всевозможные процессы. А затем уже процесс еще до Махсома, есть процесс уже... Еще добавка, но так что же с моим намерением? То есть где ты на самом деле? Кем ты на самом деле интересуешься, собой или? Это немного иначе, чем ты интересовался собой и также своей женой. Да? И тогда тебе было хорошо с ней, и тогда ты думал, чтобы мне было хорошо, как я могу приблизить это добро к себе. А здесь работа, которая против меня. И когда я думаю о нем, тогда я должен прекратить думать о себе и как я чувствую в результате этого себя. Есть здесь вещи, которые напрямую не проходят хорошо ему или мне. Но, может, должно быть как бы хорошо ему, и мне нехорошо. Потому что мы находимся в состоянии, когда я эгоист, и пока человек проходит все эти ощущения, это тоже берет немного времени. Ну, пройдем это. Но постепенно, прежде всего, выясним, что нам еще предстоит. Да. Но, безусловно, продвижение, с одной стороны, есть хорошее продвижение, с другой стороны, темп. Не хватает его.
0: Как можно знать, что хорошо ему, что нехорошо ему? Я знаю сейчас, что хорошо мне, что плохо мне. У меня нет понятия, что хорошо ему, что плохо ему. Мое желание получать может быть настолько хитрым, чтобы убедить меня, что несмотря на то, что мне сейчас плохо, мне хорошо. И у меня нет такого понятия, откуда мне, как я могу решить, что...
1: То есть вопрос, как я могу и в чем верить своим мыслям, что они, конечно же, исходят из моего желания получать, и они могут запутать меня и соблазнить меня, и принести там тысячу теорий, доказательств. Кому верить, а кому нет. У тебя нет ничего, кроме разума и сердца, кроме ощущения и немного мысли рядом с ним. Кроме этого, на самом деле ничего нет. То, что ты говоришь, как я могу этому верить или нет, это то, что есть, это то, что есть. Так и если я не буду пользоваться тем, что я, так просто... Не выйдет, как мне продолжать так по неволе. Так человек думает, но он должен продолжать из того, что есть у него. Но только проблема в том, чтобы быть как можно меньше под воздействием разума или сердца, чувства. Но насколько это возможно сочетать их вместе и делать расчет. После любого ощущения ты хочешь быть погруженным в ощущение, ты думаешь, стоит ли мне быть погруженным в ощущение, ты решаешь, так я погрузился в ощущение, погружусь в ощущение полчаса, четверть часа, и тогда иди в ощущение и побудь в нем четверть часа. Так можно сделать. Но эти вещи почти невозможны для выполнения, но это даст тебе, по крайней мере, знание того, насколько мы выброшенные. Не то, что выброшенные, я себя выбрасываю, я типа герой, меня ничто не интересует, но насколько мы без всякого решения, без всякой самостоятельности и независимости вообще. Так то, что нам остается, это, безусловно, работать, как говорят каббалисты, из того, что есть у нас, в осознании того, что то, что есть у нас пока что, мы марионетки, но эти марионеток есть все же какая-то нитка. Ты знаешь, как марионетка на ниточке, когда ее двигают. Но есть ниточка у этой марионетки, с помощью которой она может поднять себя до уровня человека, который управляет ею. Есть одна нить, иначе бы нам об этом не рассказывали. Остались бы просто на уровне животных, и все. Нить — это через точку в сердце, когда я привлекаю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому лучу света наверх, и тогда я уже не завишу от ниток, но я сразу же прилепляюсь к руке, которая управляет мной, и я вхожу в эту руку и в этот разум, который управляет мной, и чувство, которое управляет мной, я воспринимаю, как бы это сказать, я приобретаю его разум, его чувства, все, что есть у него, тем, что он управляет этими нитками, да, я становлюсь им настолько, что я нахожусь в нем, я определяю все, что происходит. Как потому что приобретение его разума и чувства это дает мне все возможности, понимаешь? Тогда я раскрываю, что на самом деле то, что он делает, это самое лучшее. Тогда не нужно ничего добавлять и ничего вызывать. Но я уже пришел к этому, хочу быть в этом, и тогда я на самом деле приобретаю не разум марионетки. Пока я внизу с нитками, есть у меня только разум и чувства, выполнять приказы, которые не сходят ко мне по ниткам. Нет у меня ничего другого.
0: Вы говорите, с одной стороны, я во тьме, и у меня нет понятия, что происходит со мной, у меня нет действительно никакого восприятия. С другой стороны, я единственный, кто может почувствовать, что продвигает меня, продвигает или нет. Несколько проблематично. Если я сейчас желание получать, то я буду определять, что удобно мне как продвижение или нет.
1: Ты, герой, можешь устанавливать, что ты хочешь со своим желанием получать и всего. Ты еще не знаешь, как управляют тобой с помощью этих ниток. Так после всех умствований говорят тебе, ты не можешь выйти из этого, ты не можешь выйти из этого. Только что ты хочешь быть когда-нибудь умным, воспользуйся этой единственной нитью, которая есть, воспользуйся ею. Если нет, ты останешься марионеткой, только в этом, в этой нити, только ты раскроешь что-то новое, другое, жизнь, которая выше, над нитками.
0: В конечном счете, что это за нить? Думать, пытаться думать вне своего тела?
1: Да, ты не можешь внутри своего тела, пока ты не обретаешь желание ведущего, желание Творца, да? Пока ты не обретаешь его желание, его разум, его цель, пока ты не становишься им, да? Ты не можешь не быть марионеткой. У тебя есть только две возможности в той мере, в какой ты обретаешь часть его. Ты становишься им, ведущим, в той мере, в которой ты не обрел, остаешься марионеткой. Только дают тебе немного разума, чтобы понять, что ты марионетка. И вот видишь эти рыбки в аквариуме. У них нет этого разума. Чувствуют только себя, и все. Это то, что он пишет на 64-й странице в письме. Что животное живет, оно чувствует. Есть там такое предложение, немного проблематичное, где все спотыкаются. Смотри, как человек на улице, он не понимает, о чем ты с ним говоришь. Я живу, что ты от меня хочешь. Он не понимает вне своей жизни, он не может посмотреть со стороны на свою жизнь. Ты приобретаешь сейчас точку Творца, чтобы видеть себя с его стороны.
0: Не понимаю, почему фильм продвигается, как продвигается.
1: Нет, в то время, когда в той мере, в которой ты приобретаешь его взгляд на себя, ты увидишь, ты поймешь все, весь свой путь. Но если ты хочешь закрыть глаза и не хочешь выходить из себя наружу, так как ты поймешь и как ты увидишь, кто ты и что ты изнутри себя, никогда не поймешь. Ты можешь говорить с самыми умными людьми в этом мире. В этом вся разница скрытой науки, когда есть совершенно внешний угол зрения. Это не просто так философия, знаешь, болтать о нашем мире, о нашей жизни, насколько жизнь, она в грязи и так далее. Это не просто так салонные разговоры. Почувствовать реальность, почувствовать жизнь, которая выше нашей реальности. Пока мы еще только можем это произнести на словах. Но у тебя нет выбора. Все, что ты сейчас проходишь и чувствуешь, и думаешь, это марионетка пока что, которая так чувствует и так думает. После всего этого у тебя есть только одно. Ты хочешь? Воспользуйся, не хочешь — не пользуйся. Все. Нет здесь компромиссов или чего-то такого. Поэтому он говорит, если есть у кого-то на самом деле, каков смысл моей жизни, вопрос, когда выбора нет, он должен выйти из этой жизни, он должен почувствовать, отведайте и узрите, что добр Творец. Он должен выйти к Творца, который управляет этими нитями. Это, знаешь, настолько наверху, несколько метров. Управляют марионеткой сверху. Это очень трудно. Трудно. У меня в Ленинграде были товарищи, которые работали в театре кукол. Ты знаешь, 15 килограммов кукла — это очень тяжелая работа. И все. И отведайте и увидите, как добр Творец, то есть подняться на уровень управляющего. В твоей жизни ты ничего не будешь чувствовать хорошего. Ты начал чувствовать себя плохо, и я тебя уверяю, что лучше не будет, будет только хуже каждый раз. Все. Ты не сможешь убежать так же. Да, это проблема. Убегают наркотики. Это да. Но кроме этого убежать некуда. Но это не бегство, потому что ты от наркотиков не получаешь жизнь, продолжение жизни, когда ты становишься добрым, становишься хорошим и можешь украсить свою жизнь в розовый цвет. Ты просто отключаешься от жизни, поэтому это не называется решением. Но на самом деле решения нет. Что поделаешь? Если у тебя есть решение, скажи мне.
0: Ты смотришь со стороны, ты не можешь себе ответить, почему. Думаю, я могу сейчас начинать, я могу посмотреть на свое кино со стороны. У меня был хороший день, до этого был плохой день, он мне сделал так. Я могу снова начинать дурить себе голову. Это распространение, исхождение света, это здесь, это там, но почему ты действительно не можешь прийти? Снова это внутри своего желания получать. Ты не можешь выйти из этого круга. Где ты обретаешь здесь что-то его, когда смотришь на это состояние? Ты, может быть, получаешь удовлетворение от того, что ты можешь выйти из себя, смотришь на себя со стороны, не все способны это сделать, как здорово.
1: Не то, что я хочу оправдать путь Творца, как я его вижу, путь его. Проблема в том, что ты понимаешь это развитие, как ты понимаешь этот мир. В этом мире ты умный, ты ориентируешься, ты знаешь все этапы, как обычно мир себя ведет, и ты в нем. Здесь проблема в том, что ты не должен обретать просто так новые ощущения или новый разум. Ты должен прежде всего обрести новое кли. Ты не можешь быть еще умнее или еще более чувствующим. Нет. Здесь ты должен приобрести вообще другую природу, в которой ты должен чувствовать совершенно новые вещи и новый разум. То есть то, чего не было у тебя ни в сердце, ни в разуме, ты должен прежде всего приобрести эти килим. Я даже не могу тебе сказать, что это за килим. Поэтому это естественным путем не идет. Еще больше и больше развитие продолжается. Я тебе не преподношу новые методики для продолжения развития, как тебе приносят всякие премудрости или теории, науки. Это не продолжение, это совершенно другое, что начинает рождаться в тебе, и поэтому этапы развития этого нового — это этапы нелогичные, согласно тому, что если у тебя в предыдущем естественном развитии, которое принято в этом мире, так ты начинаешь сравнивать, что происходит со мной сегодня, с тем, как я раньше развивался. Я также учился, крутился, занимался разными вещами и развитием разума. Все у меня было в жизни. Когда я пришел к этому, я начал видеть, да, я получил первый удар, второй, мир стал темным, вошел в отчаяние, начал впечатляться, начал злиться, начал кричать, плакать, это так и так. Ну и что? Отсюда ты только начинаешь понимать, что здесь происходит что-то не то, что раньше, не так, как в прежней жизни. Так что же здесь происходит в конце концов? Что здесь происходит? Пойми, я твой вопрос понимаю, откуда он исходит. Это же не потому, что были у тебя те же килим, которые, к которым ты привык, но ведь это не так. Нужно прежде всего здесь породить килим, а затем в килим начать чувствовать новую реальность. И это происходит параллельно с тем, что ты продолжаешь жить в этом мире. Поэтому это без всякого разума, рассуждения, логики. Где это логично? Конечно же, это не логично, это совершенно иная логика. И пока начинают понимать эту логику, пока начинают улавливать, что есть в этом на самом деле логика, и логика на самом деле не похожа на наш мир, где как здесь это развивается, понимаешь? Это что-то, что буквально ломает тебя, и ты находишься в этом новом развитии по сравнению с материальным развитием, и ты все, человек начинает видеть, что тобой управляется, это сжимает тебя, делает из тебя буквально такое создание странное, а иногда в этом, и это ты не можешь сочетать, это путь, ничего не поделаешь. Я вижу, как это происходит с каждым, я молчу, потому что я знаю, что так оно должно быть. Все. Просто так, и все.
0: Да. В конце, как бы, то, что я говорил, как бы...
1: Поэтому он пишет, что только герои, у которых миротерпение стояло за них, они дают тебе все сверху, выстраивают все сверху, ты только чувствуешь, что происходит с тобой, и все это то, что строит тебя. Ты хочешь способствовать этому, способствуй ускорению, продвижению, ускорением, чтобы пройти это как можно быстрее. Это единственная твоя помощь. Помощь. Все остальное от тебя не зависит. Не зависит.
2: То, что...
1: играет марионетками, как его называют? Его называют Есси, ну, короче, который управляет куклой, кукловод. Он начинает постепенно карабкаться к нему по этой единственной нити, кроме того, что управляет тобой всеми нитями в твоем мире, на твоем уровне. Есть у тебя одна нить, которая он привлекает тебя, ты ему можешь помочь и тянуться по той же ниточке к нему, пожалуйста. А если нет, он сам это сделает. Он в любом случае это делает сам. Есть у него такая машина, такой моторчик, который все время крутится так. Есть у него программа, скажем, в течение 300 лет, конечно же, с помощью страданий. Да? Провести тебя снизу вверх, чтобы ты на самом деле

0: Подожди, пока твоя душа почувствует настолько плохо, что у тебя выбора не будет. Я скажу тебе, у нас были разные случаи, когда люди приходили к нам, когда я был рядом с Рэбби, и рассказывали нам о своих постижениях, вообще не зная ничего о Каббале. Был один, который пришел из Сибири, из России. 50 лет ему было, который был там в трудовом лагере в России, было ему плохо там, страдал, и раскрылись ему вещи. Просто чудеса человек рассказывает о духовном, что он буквально находится в духовном постижении, не зная ни слова на иврите. Он начал раскрывать иврит из своего постижения. Есть такие вещи в мире. Исходя из страданий, пожалуйста, можно. Иди прямым путем, как они сказали. Хлеб с солью ешь. Ну, поговори со своим отцом, он тебе расскажет. Что?
1: Что значит, что ему начал раскрываться иврит из постижения?
0: Об этом потом поговорим. Это иврит понравился. Буква, гематрия, все начинается. Да. Он любит все эти вещи. Да. Я не знаю, где эта книга. Может быть, у Феги осталась дома. Он мне это дал в подарок, потому что он русский, он пришел ко мне, а я его привел к Рэбби. Он издал здесь, в Израиле, песни, которые были на русском. И он постиг язык из страданий. Он написал стихи о духовном постижении на иврите, очень высоком, на ивритскими буквами и на ивритском языке, не зная ничего, и написал это там. Привез это сюда, вот так, Тань. И здесь он уже отпечатал это, издал. И это стихи, когда Рэбби сказал, что это буквально как к молитвеннике, которые все, конечно же, из высокого духовного постижения, так его стихи, не зная ни одного слова. Когда я вообще ничего не понял, что он тогда пишет, я принес эту книгу Рэбби, не знал, что и как, но он открыл, говорит, это вот так вот и страданий. Ты хочешь так попробовать, пожалуйста? Только ты понимаешь, сколько людей рядом с ним страдали, и ничего у них не получилось из этого. Вот так душа. Это не мы должны судить, но я говорю тебе, что есть такие вещи тоже. Это называется «душа человека обучит его», когда он приходит ко всем постижениям. Не нужно никаких языков, но он приходит и чувствует это, и живет этим. Уже получает раскрытие цветов Келим. Это вся наука Каббала. Не нужно помощи от книг. Но, как Рэбби говорит в предисловии к учению 10 сферот, Вальсулам, что если это так, пожалуйста, вам не нужна помощь из книг. Но кто же может пойти на это? Мы обычные души, нам дали пробуждение, это уже необычно. И все? Эти рассказывают, они уже избранные. Есть у каждого из них особая причина, почему это с ним произошло так. Обычно это с помощью ужасных страданий. Ты убежишь от этих страданий. Это не для тебя. Тебе дали красивое, хорошее средство. Все. Эти крики мне знакомы. Это не только сегодня, это еще не закончится, еще несколько лет. Это естественно. Выбора нет. Это желание получать природу человека, так возмущается всем. Это естественное явление. Как ты можешь прийти к тому большому изменению, что в конце даже согласиться с тем, что он сделал тебе?
2: Ты не то что согласишься с ним, ты настолько захочешь даже заплатить ему за каждый самый тяжелый удар, который он

0: нанес тебе в самом ужасном виде. И ты даже не знаешь это почему, потому что тебе раскроется в этих вещах, которые ты прожил в желании получать, раскроется их противоположность желания отдавать. Именно в них ты почувствуешь любовь. Ты читаешь письма Бааля Сулама иногда, ты видишь, что он пишет? Тем, кто проходит разные ужасы, угрозы, им раскрывается буквально в самых ужасных вещах капля единства, и тогда они готовы на все. И капля единства — это не просто животное наслаждение, что сейчас стоит мне даже хотя бы один раз за тысячу лет страданий хотя бы один раз почувствовать. Это духовная вещь. Это невозможно пересказать. Я обещаю тебе, что в конце концов, знаешь, Рэби рассказывает, как его учили в Хейдере. Он говорит, он пришел в новый хейдер. Он был тоже такой, о, я такой, сякой. Ну и там был этот Миламед, учитель в хейдере. И этот учитель говорит, ты не хочешь учиться? У него есть две вещи, есть палка. Он бьет тебя палкой, и ты должен поцеловать ему руку. Ты не прав там, что ты сделал? Удар, ты целуешь ему руку. И деньги. У него были какие-то там гроши, ну что там было в то время. Так он говорит, ты не читаешь, не учишься. И он так проходит перед тобой и бросает перед твоим носом монетку. Ну, ты можешь там купить себе какую-то конфету или еще что-то. Он говорит, все, эти две вещи, все, и никто не был к этому равнодушен.
1: Вы собираетесь стать самостоятельным?
0: Так у тебя уже есть и конфеты, и палка, поэтому с небес тебе дают разные более изощренные вещи. Это не как дети в Польше 100 лет назад. Вот так делают с нами. Посмотри на всех этих ребят. Они умные, там, компьютерщики всякие, там, доктора и прочее. Ну, то же самое, что с тем же ребенком в Хейдере.
1: Я не понимаю. С одной стороны, ты собираешься стать самостоятельным, независимым, а когда ты становишься самостоятельным, ты оправдываешь его. С другой стороны, тебя дрессируют как собаку сейчас.
0: С одной стороны, ты самостоятельный, с другой стороны, не самостоятельный, обретаешь его природу, и все, у тебя нет выбора. Если ты посмотришь со стороны, быть либо в природе, которую он создал в тебе сейчас, сейчас ты тоже под его полным управлением, потому что то, что он создал в тебе. Либо быть в его природе, и это тоже задано заранее. А кем ты хотел быть, и что, ни тут и ни там? Вот представь себе другое состояние. Я хочу просто, ну, допустим, я даю тебе все возможности. Ты вообще существуешь вне реальности, ни творца, ни творения, ничего. Нарисуй мне такое состояние, я хочу услышать. Твой разум даже не способен представить такое. Послушай, что я говорю тебе, ты даже не сможешь представить тебе что-то вне этих двух вещей. Попробуй. Ну, я готов. Давай. Пойдем в какое-то третье состояние. Давай.
1: Но я говорю, сегодня ты видишь конечную цель как состояние, в котором ты пребываешь в Творце, а Он служит тебе для твоих нужд. Ты управляешь своим желанием получать той самой силой, которая приводит в движение все. Да, вы говорите мне, как будто то, что движет тобой, это твое топливо, по сути. Как будто что является твоим топливом? Что сейчас тебе устроит девушку или сейчас тебе устроит деньги? Ну, так это я сам могу снаружи.
0: Да, это не само собой, это он устраивает, подстраивает тебе. Ладно, ребенок. Ну, это пройдет, все в порядке. Главное продолжать. Я говорю тебе, главное в том, чтобы быть постоянным. После всех этих премудростей, после всего, все-таки продолжать постоянно. Тот, кто умный, он ускоряет развитие, не больше. тебе кажется, что этим ты умаляешь свою мужественность, да? Есть такое ощущение у парней. Я... После того, как он узнает, кто он и что он, ну, немного успокаивается, понимает, что он творение и находится под воздействием Творца в животной природе или в природе Творца, но нет выбора. В одном из двух. Или и там, половина на половину. Пока что, потому что начинает узнавать, что вся его самостоятельность сейчас — это не самостоятельность, это скрытие того, что он находится под властью.
1: Как и всех этих нитей того, кто играет нами, ухватиться за одну правильную нить и начинать подниматься по ней, чтобы ускорить темп. Как знать, что это правильная нить, что я не ухватился за что-то сбоку? Как знать, что я действительно...
0: Так он говорит тебе, как ухватиться и взбираться по правильной нити. Он говорит, что тебе и ты, и он, и твое удержание за эту нить, это будет одно и то же.
1: Но у меня нет килим, чтобы это знать.
0: Есть у тебя килим, чтобы знать это. Нет никакой проблемы. Ты только должен свои мысли, когда ты делаешь что-либо в жизни, представить, что ты и он, и то, что ты собираешься сделать, это одно. Это не разделяется на несколько. Вы в одной точке. Это называется точка слияния, капля единения. Все. Чтобы у тебя не было противоречия, чтобы ты не убегал, что это какой-то там бизнес, знаешь, ну, чуть так, чуть этак. Ты, а потом я. Нет. Это в одной точке. Насколько человек может представить это действительно, что это в одной точке, а не вместе, без какого-либо различия. Это называется, что он совершает этот шаг правильно.
1: Но достаточно фантазии и каких-то иллюзий, чтобы на себе что-то там представлять.
0: Это не иллюзия. Скажу тебе, фантазия, иллюзия. Нам вообще трудно понять вообще, что такое иллюзия или не иллюзия. И сейчас, может быть, ты спишь, и тебе кажется, что мы сидим здесь на уроке, обсуждаем, и ты здесь сердишься на меня, а я тебе отвечаю. Это тоже может быть через... Четверть часа ты проснешься и скажешь, что это был сон. Что такое сон и что такое нет? Все, что проходит у нас, мы должны принимать как подготовку к чему-то, к тому, что сейчас я действую. Может быть, это сон внутри сна, внутри еще одного сна. Да, ну и что? Верно, что это так, да? Каждая предыдущая ступень по сравнению со следующей ступенью называется сном. Сон — это вак. Это истолкута мухин, выход мухин пока что. Ты не управляешь этой ступенью. Да, верно. Ну и что?
1: Так что значит представлять? Что значит представлять эту вещь? Что значит представлять? Просто привести в своем разуме?
0: Представлять — это называется, что ты уже предчувствуешь состояние следующей ступени. Выше своей ступени. Все? Поэтому это и работает на продвижение, потому что из всех направлений, в которых я могу как бы продвигаться, есть какое-то следующее состояние, которое истинное. Что значит истина по сравнению с моим состоянием? Там я соединен с Творцом согласно всем моим фантазиям, моим ошибкам, все, что я могу себе представить, и все мои философии, все неважно. Я могу представить, что там я связан с ним вместе, тогда это более продвинутое состояние, чем мое нынешнее. Все.
1: Вопрос о буквах.
0: О чем?
1: О буквах. Короткий вопрос.
0: Может быть, никудот, тагин, утиот, потом буквы.
1: Так тот человек, который пришел, каббалисты, они написали буквы, они создали буквы. Почему именно на иврите? Это могло быть на чем угодно, на любом языке.
0: Лама адама зашигея ми сибирь. Почему-то человек, который приехал из Сибири, ему вдруг раскрылся еврей. Мне проще всего сказать, потому что он был еврей.
1: Если он пришел к постижению,
0: и если бы он был англичанином, спроси меня, да? Допустим, какой-нибудь англосакс, такой протестант, да? То, чтобы раскрылось ему из его больших страданий. Мы еще не такие умные, чтобы говорить о таких вещах. Я боюсь слишком сильно запутать вас. По чуть-чуть, маленькими порциями.
1: Можно спросить что-то оптимистичное?
2: Ну.
1: Мы учим так, что конец всех выяснений и преодолений — состояние отчаяния. Так это что, обязательно?
0: Как?
1: Состояние отчаяния. Отчаяние — это обязательно? К этому обязательно прийти?
0: Состояние отчаяния. Нужно ли прийти к состоянию отчаяния? Бали Слом пишет в Прихахам, в письмах, что нет состояния более радостного, более счастливого в мире человека, чем то, когда он пришел к полному отчаянию, когда у него нет лекарства и ничего не может ему помочь. И нет лекарства, потому что тогда он приходит в состояние, которое называется истинной молитвой. Но мы должны понимать, что истинная молитва — это не просто отчаяние. Когда он сидит и плачет, это называется глупец, сидит сложа руки и ест себя. Отчаянием называется, когда он отчаялся в собственных силах, так написано там. Но вместе с этим он знает, что есть цель, и эта цель важна ему больше, чем вся его жизнь. Иначе это не называется, иначе он не поднимает молитву, иначе он просто будет сидеть и плакать, будет закрыт в себе, смотрит в свою, этот, в свой кувшин, в себя, и плачет, что нет у него ничего. О чем ты плачешь? О том, что у тебя ничего нет? От этого ты в отчаянии, или ты плачешь, ты в отчаянии от того, что ты не можешь прийти к слиянию с Творцом? Если ты хочешь слиться с Творцом, с Ним или вместе, и сам не можешь прийти к Нему, если хочешь, тогда у тебя уже есть молитва. Молитва. Молитва должна быть как любое духовное действие, состоять из решимода и тлапшута, решимода авиют. Каждое духовное действие содержит два вида информации. Я должен стремиться к свету и должен показать, что у меня есть пустое кли для этого. Тогда это может быть духовным действием. Иначе что? Просто плакать, ну плачь. Вместе с этим тебе нужна мощная сила, очень сильное желание к Творцу. Это то, что нам не достает. Что пишет Бали Сулам? Что Рэби все время пишет? Группа должна быть сильной, чтобы пробуждать в человеке величие Творца. Что он велик, что мне стоит постичь его, что я должен стремиться к нему как человек с огромной страстью. Это наша группа пока что правильно нам не обеспечивает всем. Плакать все плачут. О чем плачут? Вот этот второй параметр, его не хватает. Решимо дает лапшут, скажем так. И тогда это не молитва. Она не поднимается наверх.
1: Так, все-таки есть что-то такое, что человек может управлять этим состоянием?
0: То, что он просто плачет. Он плачет внутри себя, он не обращается наверх. Это я говорю тебе, и все. Ему не хватает стремления к Творцу, он не чувствует. Что значит «не чувствует»? Он не вдохновляется его величием, он не думает о том, что стоит быть в его величии, вечность, слияние. Он только плачет, что ему плохо, в итоге это то, что и происходит с нами. Почему у нас нет вот этого второго параметра? Потому что мы не обеспечиваем это друг другу. И не важно, что ни у кого этого нет познания Творца, и что никто не может передать это другому. Даже если у меня есть, я не могу поделиться этим с вами. Каждый должен говорить с другим о величии Творца. Не о том, как он ощущает Творца, а о величии группы, о величии Творца. Тогда мы будем вдохновляться им, и тогда у нас не будет недостатка в этом втором решимо, вдохновении. Тогда мы обратимся к нему. А так ты просто плачешь, что тебе в твоей этой чашке не хватает наполнения.
1: Как я могу говорить о величии, если я его не чувствую?
0: Тебе не нужно чувствовать. Ты не можешь чувствовать Творца. Ты можешь вдохновляться тем, что я вдохновлен. От моих слов ты можешь вдохновиться, как будто бы это правда. Это сила группы, и так нужно делать. прочитай еще раз то, что пишет Рабаш. А у нас нет этого. Нам не хватает второго параметра в нашем ощущении, чтобы обрести свыше, получить свыше ответ, реакцию. Все. Вы видите, после Песха или после чего-то, когда мы действительно сильно над этим работаем, мы хотим этого, и говорим о выходе из Египта. Все начинают пробуждаться, появляется подъем, продвижение. Ну, например, скажем, Песах, да? Все в этом немного, и в работе вместе. Почему не быть так еще несколько раз в году? Я уже не говорю о том, чтобы каждый день.
1: Ну и сейчас мы начинаем. С исхода субботы начинаем.
0: Да, сейчас мы, конечно, ты говоришь, мы сейчас в синагоге начинаем молиться. Да, ну что я могу сделать? Я ашкеназ, а не сефард. Так что же, я еще тогда пропущу 3 недели, да, он говорит о слехот, которые начинаются, да? Ты едешь на гору Мирон, у тебя там, очевидно, есть сильная группа, которая дает тебе величие дворца. А что мне делать?
1: Да, первый слехот и вообще все 40 дней. Но не только это. Можно вдохновляться тем, что происходит сегодня в повседневной жизни.
0: Я на твоем месте бы поехал на гору Мирон, поставил бы там палатку, сидел бы там все эти 40 дней. Почему нет? Да, там есть такие люди, которые сидят там буквально, приезжают там с холодильником, с большими динамиками, и сидят там, врубают музыку 40 дней, радуются рядом с Раби Шимоном. Кстати, я этого не критикую. Это тоже хорошо. Это тоже объединение. Ну, такое массовое, всенародное. Ну что? Я приезжаю из Бершевы, я приехал, у него там есть барашка. Да, все так, очень это все достойно. Это очень хорошая народная ступень.
1: Приезжает 30-40 автобусов.
0: Да? Но, дружище, я тебе снова говорю, есть Тора масс и есть Тора личности. Есть те, кто приезжает туда и получают пробуждение друг от друга, от того, что они едят барана, слушают радио, там всякие песни, ну, знаешь... все эти барабаны. Есть такие, кто не могут этим вдохновиться, у них уже есть другая проблема. Знаешь, они более сложные. Ну что поделаешь, у них есть другая Тора. Они как раз идут где-то в одиночестве, не хотят смешиваться с другими. Но им, я говорю, тоже должна быть группа. Несмотря на то, что они не хотят, никто не хочет группу, и каждый плевать хотел на других, ему плохо от самого себя, тем более от других. Но без этого нужно понимать, что он не продвинется, потому что ему не хватает вот этого решимо о величии Творца. Этого нет. Он обязан это обрести от группы. Так что, если он поедет на эту гору Мирон, он не впечатлится от этих ребят, от которых впечатляешься ты. Он увидит в них, ну что они делают, о чем они думают. То есть, им это хорошо, а ему нет. Это другой уровень.
1: Как создать правильное вдохновление по отношению к окружению? Не просто творец велик, у людей это из носа выходит уже. Это уже вызывает антипатию. Как же создать вдохновение, которое вызовет вдохновение?
0: Как вызвать у товарищей, не просто у людей, у товарищей, вдохновление от того, что Творец велик? Покажи им, что ты работаешь ради группы, что ты работаешь здесь, находишься внутри, действуешь, но покажи свою работу. Тогда они поймут, что ты делаешь это потому, что тебе важно духовное. От этого другие люди начнут думать, о, он действительно уже понимает, что это важно, и тоже начнут делать то же самое. Нет ничего более сильного, чем пример. Пример в группе — это самое лучшее. Не говори никаких слов, только покажи им, что это так. Но покажи им, не делай это, знаешь, так скромно. Итак, да, это сработает, это необходимо. Я не просто так. Ну, кто у нас великий, возьми стакан вина, ну, давайте за это выпьем лыхаем. Я говорю, это не случайно. Просто у нас-то как бы типа уже обычай такой. Но на самом деле это нужно. Ну, нам пока не достает этого. Что поделать? Ну что, будем учиться? Там о буквах будем скоро учить. Ладно.
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятках.
0: Да, мы слышали, как человек должен найти связь с Высшим из точки в сердце. Это то, что его соединяет тонкой линией, и тогда человек должен смотреть на себя со стороны и видеть свою связь с Творцом.
1: Я слышал, что ты должен только в своей мысли, что ты делаешь все в жизни, представлять, что ты и он, то, что ты собираешься сделать, это единое целое. Это не делится на несколько. Вы в одной точке. Это называется точки слияния, капли слияния.
0: Урок ощущается очень важным, и я уверен, что мы сможем, что это позволит нам работать в течение дня, и то, что я записал, насколько группа должна быть сильной, пробуждать в человеке величие Творца, что его стоит постичь, что нужно стремиться к нему и так далее.
1: Процесс крика, который он привел там в начале урока. Почему я не могу сделать ничего хорошего Творцу, пока крик не превращается, не происходит настоящее чудо, когда человек меняет свое кли на кли Творца. Это точка, в которой нужно жить ежедневно, ежемоментно.
0: Да, нужно прийти к крику, чтобы Творец ответил нам. Это истинный крик. Рав говорил о решимо. Крик — это молитва, которая содержит два параметра: решимо дейт лапшут и решимо давиют. Нам не достает решимо дейт лапшут, и это величие Творца. Каждый должен дать пример в группе, что величие Творца мы можем получить от группы, от окружения. И каждый должен говорить об этом и давать пример. Насколько духовное важнее, чем все остальное.
1: Говорилось много о примере куклы на ниточках, что мы все куклы. Но у каждой куклы есть нить, которая связывает его с кукловодом, за которую можно ухватиться и подняться. Творец специально дал эту нить. И нужно каждый день ее искать в мыслях, в действиях, в своих мыслях, как можно подняться по этой нити в направлении Творца, пока мы не обретаем разум и ощущение его.
0: Мы слышали, что можно пройти по пути страданий, но зачем это нужно? Лучше сделать это по доброму, приятному пути вместе с товарищами, ускорение, доставить наслаждение.
1: Я слышал в начале урока, что Рав говорит, что человек желает Творца, но желать Творца — это значит желать быть как он, не им самим. И тогда он приходит к такому перевороту, и тогда внутри себя создается этот образ Творца, и тогда приходит мир между противоположными свойствами. И он еще что-то сказал в конце, что мы как группа должны возвеличить Творца. Иначе человек не захочет такого переворота.
0: Лейб пишет, что наша цель — прийти к связи с той рукой, которая крутит нами. Яков пишет, что нет выбора, нужно дать друг другу пример величия Творца. Я добавлю относительно статьи, что человек должен прийти к такой истинной потребности слиться с Творцом, пока он попросит слияния с ним. И тогда есть мир между ним и Творцом, и он сможет работать и служить Творцу и своим и добрым началом, и злым началом.
1: Еще я слышал, что Бааль Сулам пишет, что Рэбе все время пишет, группа должна быть сильной и пробуждать в человеке величие Творца, что он велик, что мне стоит постигать его, и что я должен стремиться к нему, как человек с огромными страстями. И эта группа наша пока что не дает правильным образом для всех.
0: Да, получили от Рава важные такие рекомендации, как работать над страданиями, как относиться к друг другу терпеливо, понимать, что с нами работают свыше, и так находить место преодоления, ускорения, потому что все остальное от нас не зависит, только намерение, только важность, которую мы даем друг другу.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот. Здравствуйте, все любимые друзья, дорогой мировой кли. Мы после урока, где просто слов нет описать весь этот дух и эту мощь и все эти понятия, которые мы впитываем из этих особых уроков Рава. И у нас есть отрывок. Я думаю, что даже у нас это есть в титрах, которые поможут нам войти в ТЭС. И тут упоминается центральная точка, которую Рав подчеркнул на уроке. И этот отрывок, он просто связывает вот этот пример и цель учебы вместе, притягивание окружающего света. Так давайте почитаем. Рав нам сказал так. Мы — куклы, но у этих кукол всё-таки есть какая-то нить. Ты знаешь, как кукла, она подвешена на нитях, которые двигают ей, но есть у этой куклы нить, по которой эта кукла может подняться сама до уровня человека, который ей управляет. Она может это сделать. Есть одна нить. Иначе нам бы не рассказывали обо всем этом. Мы бы оставались животными, и все. Эта нить — это путь через точку в сердце, когда я притягиваю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому свету, получу этого света вверх. И тогда я уже не завишу от нитей. Я сливаюсь с той рукой, которая управляет мной.
1: У нас сейчас есть возможность ухватиться за край этой нити. Мы раскроем учение 10 сферот, первый том, первую часть, пятая страница, и нырнем в урок, который Рав тянет нас за эту нить к тому месту, которое мы должны достичь. И когда мы говорим о тексте, мы смотрим на 50-ю сноску. Там есть
2: בתחילת טור ב', למי שזה נמצא אצלו בחומר הלימוד, זה באות נון.
1: יש такие слова, теперь тебе будут понятны четыре стадии. Мы сейчас войдем в этот урок, будем записывать для себя какие-то вопросы, замечания и постараемся вникнуть в то, что нам рассказывает Рав, в текст, а потом можно задавать вопросы.
0: Мы читаем книгу учения 10 сферот, первый том, пятая страница, 50-я сноска, второй столбец, со слов «теперь тебе будут понятны». Теперь тебе будут понятны четыре стадии и те ступени, которые обязаны присутствовать в каждом создании.
1: Потому что творение считается оторванным от Творца, поэтому он называется творением, от созданным им, он выходит из него, но сейчас он вышел в собственное такое существование. Не может быть, чтобы он вышел напрямую из Создателя, потому что при прямом выходе из него, немедленно таком, он находится как прямое следствие этого Создателя, но над ним должны пройти несколько действий, пока в нем не сформируется нечто, и согласно этому он будет называться созданием, то есть отделенным от Создателя. Что это за свойство, что это за сила, что это за материал, который отделяет его от Создателя. И именно из-за этого он и будет называться, что он самостоятельное. Самостоятельное творение.
0: Потому что вначале распространяется свет, выходя из Творца, в качестве света хохма, поскольку только желание получать содержится в нем. И это первая стадия, хина алиф. А затем усиливается в этом свете желание отдавать и притягивает свет хасадим. И это усиление считается второй стадией. А затем приходит этот цвет хасадим
3: большое распространение, смысл которого выяснится далее. И это третья стадия, Бхина Гимел. А после выхода и проявления во всей полноте этих трех стадий снова пробуждается сила желания получить включенного в первое распространение и опять притягивает свет Хохма.
1: То есть... От света, как мы обычно это рисуем, у нас есть распространение. Первое, второе, третье и четвертое распространение. И в чем разница между первым распространением и четвертым? И первое распространение тоже желание получать. Она хочет получить то, что приходит к ней. Но когда Создатель создал ее напрямую, Он создал желание. Желание получать. Но вот это желание получать, оно исходит напрямую из Создателя, хотя Он называется сущим из ничего, созданным из ничего, вот это желание, но оно приходит из Создателя. А четвертая стадия, там желание получать, оно хочет получать свет. Это тоже желание получать. Но оно уже не создано из ничего, оно уже как бы от себя самого, и этим четвертая стадия отличается от первой стадии. То есть Создатель, Творец, Свет хочет провести это развитие творения самостоятельное, и он достигает этой цели своего создания на четвертой стадии развития. То есть он хочет работать над желанием получать, четыре этапа. Последний этап — уже желание получать. Хочет само желать, хочет само получать. В нем уже есть пробуждение от себя. То есть вот эта цель, которая была представлена, достигалась в первой стадии, она достигается в четвертой стадии.
3: И это предельное завершение постоянства желания получить в Парцуфе, поскольку оно проявилось как устремление именно во время отсутствия света Хохма в Парцуфе, когда был только свет Хасадим, только после третьей стадии, когда у создания появилась реальная возможность устремиться к получению света Хохма. Именно этим устремлением определяется желание получить в нем, и довершаются его получающие келим, чего в распространении первом не было. Поэтому не завершаются келим получения ранее, чем в четвертой стадии, называемой также вторым усилением. А после завершения этой стадии, четвертой стадии бесконечности, произошло сокращение, означающее уход желания получать из этой четвертой стадии, которая привела к выходу из нее света бесконечности.
1: Понятно? То есть четвертая стадия, что в ней особенного, есть желание получать такое же, как у первой стадии, такое же, как и у первой стадии. Кроме того, от себя у нее есть стремление, вот эта добавка, и поэтому четвертая стадия называется творением или созданием. Потому что само желание получать от Создателя, как мы говорим, даже в этом мире. Если у меня есть просто желание получать, согласно которому я живу, это приходит ко мне от природы. Элуким гематрия тева. То есть если у меня начинается желание получать не от себя, не от окружения, а когда я сам пробуждаю его от разных вещей, которые так не находятся в моем распоряжении, с помощью света, я пробуждаю в себе желание. И тогда это желание, которое я пробуждаю в себе с помощью света, называется стремление от меня. И вот это стремление, оно называется творение. А до этого стремления меня нет. Есть что-то, чем управляет свет, И нет у него никакой в этом самостоятельности. Отсюда, из этого состояния, в развитии четырех стадий прямого света, мы можем извлечь все законы мироздания. Все законы, буквально. В нашей работе, в нашем отношении друг с другом, с Творцом, что такое точка в сердце, что такое животное желание, развитие по четырем уровням. Он говорит, это имя Юд Кей Вав Кей, оно содержит в себе все.
3: Виктор из Пардесии спрашивает нас, каким образом клим могут развиваться до того, как есть сокращение и экран.
1: Что значит «до того»? Кто приводит клик к сокращению экрана? Развитие? Экран и сокращение, и все остальное развитие — это следствие развития кли в свете, который воздействует на него. Так как он говорит, какова причина изменения развития кли? Свет воздействует, да? Свет, он всегда первичен. Это номер один. Нечего говорить. Это понятно. Желание получать — это номер два. И нет ничего больше. Свет развивает желание получать к номеру три, скажем. Когда оно начинает ощущать себя, пробуждение от себя. Вот из этого пробуждения он начинает уже вмешиваться в то, как свет воздействует на него. Понимаешь? Как младенец, маленький ребенок, то, что ему говорят, он все делает, нет никакого проблем. Вдруг начинает проявлять свой характер. Я хочу так, я хочу не так, я мама. Начинает проявлять свой характер и свет, который воздействует на него. После этого на номер три, он уже самостоятельный, воздействует на него, и он уже не может воздействовать только свет. Тут есть уже две власти — свет и вот это пробуждение. Пробуждение от себя. И это два как бы управления. Две власти. Ничего не поделаешь. И тогда уже в противостоянии между ними, здесь потом происходит первое сокращение цимцумалев, как он говорит, потом экран и так далее. Все вот эти действия, пока кли не определяет в этом своем пробуждении, что оно хочет, что оно принимает здесь, какое решение, что оно хочет быть подобным. Хочет достичь подобия. Уже кли начинает определять, уже хочет быть прежде света. Все больше и больше после разбиения приводит себя к пяти мирам. После миров есть разбиение, с помощью разбиения есть сила света внутри кли. Это то, что кли обретает после разбиения. Силы света входят в кли, и тогда кли после разбиения начинает использовать силу света, которая есть в нем, все вот эти решимот, и начинает из себя производить исправление в подобии, в отдаче дающему. Мы видим, что каждый раз кли берет на себя все больше и больше решимот, впечатлений, сил, действий, пока не становится в этом равным Творцу, то есть свет. Так же, как свет здесь, так же.

0: и кли становится в результате исправления, достигает полного исправления, буквально равны друг другу. Но нет, кроме света и кли, ничего, только пойми, насколько кли, всякие состояния, силы, от света используют его. Ты хочешь? Пожалуйста. Стремление, пожалуйста. Сокращение, пожалуйста. Все, пожалуйста.
1: Он пишет здесь: уход желания получения из получать из четвертой стадии. Что это значит, что желание получать уходит?
0: Он объяснит это, что само желание получать не уходит. Так мы говорим. Кли начинает получать предпочтение, это называется стыд. И кли предпочитает быть в подобии свойств. Его желание поднимается, становится более чистым. И тогда желание получать в этом, оно подчиняется и не ощущается. Но если мы недостаточно почитали, он еще будет говорить об этом. Пожалуйста.
2: «Вейнен идбару далед абхинот, амехуявот лиимаце бехол неэцал». אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. אשר ב' ההתפשטויות נבחנות לזכרים, להיותן בחינת השפע הנמשך מהמעציל.
3: זה בחינה א' ובחינה ג'.
0: Это первая стадия и третья стадия.
2: Ишефа ора хохма, витпаштут бет, ишефа ора де хасадим. Ве бет хитгабруйот, хен бет нуквин, лейотан пхинат хитоорут шела неэцал, витгабрут арацон микоах ацмо. Ашер хитгабрут алеф, хи айтоорут шеба неэцал, ахар арацон лашпия, הנעשה שורש אל האור דחסדים, והתגברות ב' היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה, והוא שנקרא בכל מקום בחינה ד'. והנה בחינה ד' זו היא הנקראת נקודה אמצעית שבאין סוף ברוך הוא. ועליה כיוון הרב באומרו צמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו. ונקראת כן להיותה כלי הקבלה לאור אינסוף ברוך הוא, שהוא בלי שיעור ובלי גבול כלל. ועל כן נבחנת מציאותה כדוגמת נקודה בפנימיותו ובאמצעו של האור ההוא, והאור מסבב אותה ודבוק בה סביב סביב עד אין שהוא.
1: И слит с ней со всех сторон беспредельно, потому что только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры и оценки. Тогда как в получающих килим, начиная с сокращения и ниже, то есть в низших созданиях, считается, что килим получения удерживают свой свет во внутренней их части и сердцевине. Иными словами, стенки килим, то есть четыре стадии в килим, создают границу и меру на свет внутренних из-за авиюта в килим. Как выяснится далее. Но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется «он» и «имя его единое».
0: То есть что у нас здесь есть в этой Малхут во втором преодолении, когда она наполнена светом и понимает, от кого она получает свет, есть совершенство, в тот момент, когда она чувствует, я не говорю про ее реакцию, потому что мы учим, что каждая стадия делится на две части. Часть — то, что она сама, и часть, которая из нее развивается, как результат первой части. Это Малхут, которая наполнена светом, она ощущает себя так, что у нее нет никакой границы в наполнении, она называется Малхут Эйнсоф, Малхут Бесконечности. И тогда мы говорим, что все предыдущие этапы, они лишь поддерживают ее и находятся в ней, как те, которые организуют вот эту четвертую стадию. То есть мы можем изобразить вот эти круги один внутри другого. И это у нас стадия Шораш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Так они распространяются друг в друге, вот эти круги, и четвертая стадия, она последняя в развитии. Здесь мы ее изображали, что она самая маленькая, но она в сущности самое большое желание получать. Только на этом рисунке мы изображаем, что важнее. Важнее всегда то, что внутри. И здесь вот есть свет бесконечности, окружающий, который развивает от стадии Шореш. Шореш. В нем есть желание Ешмиайн, созданное из ничего, и от него это развивается к первой стадии, второй стадии, третьей и четвертой стадии. Но все эти желания, они пока что не ограничены. Почему не ограничены? Нет реакции со стороны кли на то, что свет делает с ним. Это как зародыш в материнской утробе. Нет у него ничего. Все приходит со стороны природы, свыше. От него пока не ожидают никакой реакции, не может быть реакции. И поэтому все находится вот в этом круге, все в одном таком однородном состоянии, потому что свет только желает насладить. Но четвертая стадия, когда она уже начинает ощущать себя относительно света, в ней уже пробуждается отношение к свету, что он делает отношение между ними безграничным, бесконечным. Она говорит: «Нет, я хочу выяснить с тобой отношения, ты мне, я тебе, но таким особенным образом, в линии. Не так, чтобы ты ко мне пришел и делал со мной, что хочешь. Я хочу проявить себя, я хочу привести себя к подобию, и у меня есть свое желание». И тогда, начиная от четвертой стадии, далее перестает быть круг там, где была власть света над желанием, тем, что четвертая стадия говорит, что она решает. Тут есть решение. Решение со стороны четвертой стадии, и тогда вместо круга становится квадратом, скажем, да? Ну, лучше скажем, кав, линия.
2: То есть, что без укувея рацион,
0: то есть тем самым желание определяет, что оно хочет что-то сказать. И в итоге с помощью линии он тоже приходит снова к кругу. Но этот круг уже в гмар-тикуне, в полном исправлении, когда исправляет себя полностью. Снова возвращается к бесконечности. Но бесконечность инцов уже со стороны создания уже точно равно ему, отношению с ним в Малхут, мир бесконечности —
2: Как Невракан Магия Леотуая.
0: Так творение достигает такого же отношения к Творцу. И он снова возвращается к Игулю, к кругу.

0: думаю, что все-таки стоит еще больше в это вложить, потому что эти четыре этапа, в них заложено вообще все, что Творец дает творению. Потому что, начиная от сокращения и далее, творение начинает реагировать. В бесконечности есть все, что Творец хочет дать, и все скрыто там или даже включено в эти четыре стадии прямого света. Тот, кто изучает и старается почувствовать и разыскать все, что есть в этом первом авая, в этом главном, там он раскрывает все. И так мы учим, что вот из этого авая, юдкей вавкей, все остальное творение развивается, и все, что оно получило, это как бы практическая реализация. Итак, друзья, ваши вопросы и руки.
1: Там говорится о втором преодолении. Где, что вообще такое преодоление? Кто кого преодолевает?
2: Да.
1: Мы, пока Рав говорил, мы пытались как-то так вернуться к чертежу, и можно это видеть здесь. Прежде всего, мы говорим о четырех стадиях прямого света, и как мы слышали сейчас в последних словах Рава, там находится все. Все существует в этой самой структуре. Ют-кей, вав-кей, четыре стадии прямого света. Там существует все. Мы каждый раз слышим в учении десяти сферот всякие новые развлечения. И нужно привыкать, что на эти четыре стадии можно смотреть с разных углов зрения. Тут говорится о двух понятиях — распространения и преодоления. Можно посмотреть чертеж? Мы слышали так из Бааль Сулам Аор Пними, что распространение, первое распространение, это понятие, которое относится к свету, который принимается в первой стадии. Первая стадия по своей сути принимает свет, и поэтому мы относимся к ней, мы ее называем первое распространение. Это первое распространение света, и там принимается свет хохма, высшее изобилие, свет хохма, высшее благо. Затем вторую стадию мы называем первым преодолением. Почему преодоление? Потому что тут есть некая реакция со стороны кли. Разумеется, это все еще в четырех стадиях прямого света. Но тут есть преодоление желания, реакция кли, реакция со стороны вот этой второй стадии. Почему есть реакция? Потому что она хочет отдавать, хочет быть как свет. Затем продолжается, процесс продолжается, и третью стадию мы иногда называем вторым распространением. Тут снова есть распространение света, в этот раз это свет хасадим, а четвертая стадия называется здесь вторым преодолением, потому что здесь снова есть реакция со стороны кли, и эта реакция очень важна нам. И Рав подчеркнул очень сильно в течение урока. Что особенно в четвертой стадии, что, собственно, это то самое желание, которое есть в первой стадии, плюс стремление со стороны самого желания. Если здесь, в первой стадии, у нас есть желание получать, которое создано из ничего, и все, свет создал кли, из ничего и наполняет его. В четвертой стадии сверх этого кли, которое было создано, есть еще некое требование быть получающим весь свет. Поэтому мы это называем преодолением. Так, я надеюсь, что немножко понятнее становится.
0: Давайте перейдем к определениям.
3: Амуд ламед алеф, амуд 31.
0: Четвертый вопрос. Юд Далит. Что такое распространение?
3: Бааль
0: Сулам говорит так, что свет, выходящий из создания, и создателя, входящего в создание, называется распространение света. И действительно, высший свет, он не впечатляет.

0: отличается от этого и подобен тому, кто зажигает одну свечу от другой. И так, что в первой свечи нет недостатка, но его так называют. Читаем еще раз. Свет, выходящий из категории создателей, входящий в свойство создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения создания называется это так. Это называется распространение. Где Раф объясняет нам, что есть распространение в первой стадии. Здесь в первой стадии есть распространение, и в третьей стадии есть распространение. Первая стадия создана как желание получать, и это желание чувствует в себе свет. Свет — это всегда наслаждение, а клей — это желание, и наслаждение, которое наполняет желание, называется свет. Первая стадия создана как желание получать и ощущает в себе распространение света хухма. И в конце себя, как Рав изображал нам на чертеже, всегда есть два состояния. Одно — то, как она развивается, другое — то, что происходит в конце ее развития, что переводит ее в следующую стадию. В конце раскрывается, что есть дающий. Тогда она преодолевает тот свет хухма и хочет, несмотря на то, что она вся наполнена светом хохма, несмотря на это распространение, она преодолевает и говорит: «Я хочу быть как шорош, как дающий». И поэтому следующее состояние в ней, что есть там свет хасадим и так далее, это уже как бы приходит от нее, поэтому это называется преодоление. То есть она преодолевает свет хохма в ней, хочет почувствовать себя как дающий, поэтому это называется преодоление. Всегда говорится со стороны кли. Также мы слышали это на первой части урока, и так это первое преодоление, первое распространение, первая стадия, первое преодоление — это вторая стадия, и тогда что же происходит? Свет хасадим, он царит во второй стадии, управляет, и поэтому третья стадия, которая раскрывается, это уже распространение света хасадим. Свет хасадим распространяется в ней, она не делает здесь действия преодоления, а в ней распространяется свет хасадим, и в своем выражении он выражается в том, что желает получать. Поэтому тут свет хасадим в свечении хухма. В свечении хухма не то, что он хочет немножко хухмы, а в нем распространяется свет хасадим, и выражение это свет хасадим в том, что она получает. Это третья стадия в конце себя обнаруживает, насколько желание получать — это желание Творца, чтобы она была получающей. Поэтому она преодолевает свет хасадим и решает снова получать свет хухма. Это тоже называется преодолением. Всегда мы смотрим со стороны кли на его отношение к свету. Если свет, естественно, распространился в нем, это называется распространение. Если есть со стороны кли преодоление, желание сделать что-то новое, это называется преодоление. Поэтому первое распространение — это первая стадия, первое преодоление — это вторая стадия, второе распространение — в третьей стадии, и второе преодоление в четвертой стадии.
1: Кенави.
2: Если вы хотите прочитать, то есть вопрос об этом. 69-й вопрос.
0: Замечательно. Ави сказал нам о 69-м пункте, что такое четыре стадии.
2: Ответ на странице 35.
0: Представляет собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать.
2: Так мы прочитаем 69-й вопрос. Что представляют собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать? Что является к тому, что относится к тому самому творению? И это называется первым распространением или первой стадией. А затем усиливается в этом свете желание отдачи, так что усиление этого желания выводит из Создателя свет хасадим. И это называется первым преодолением или второй стадией. А после этого распространяется этот свет хасадим большим распространением, то есть со свечением хохма, и это называется вторым распространением или третьей стадией. А затем опять усиливается в этом свете желание получить желание, содержащееся в свете от первого распространения. И этим завершается желание получить во всей его величине и полноте. И это называется вторым преодолением или четвертой стадией.
1: Френч.
0: Да, продолжая это, если Малхут называется преодолением, то почему Зарампин, третья стадия, они называются тоже преодолением? Там тоже развитие желания происходит. Да, верно. Третья стадия очень такая особенная, потому что что такое? По сути, третья стадия. Вторая стадия — это желание, которое раскрывается в первой стадии, быть как дающий. Поэтому во второй стадии, говорят, там есть три свойства. В первой есть хохма, во второй свет бина, она наполнена, нет никакого потребности в хохме. Но из-за преодоления она раскрывает новое наслаждение, то, что она хочет быть подобна Творцу, и это называется свет хасадим, наслаждение от отдачи. Но в конце себя она обнаруживает, чтобы быть как дающий, она должна сделать действие как Творец. Что сделал Творец? Он создал желание получать. Вторая стадия создана, она создание, она не может создать желание получать. Творение создано из ничего, то, что Шорош создал Алиф, но вторая стадия не может сама создать. И что же она может? Чтобы выразить свое желание уподобиться Творцу на самом деле, она использует то желание получать, которое он создал. То есть она понимает, что она не может ничего ему дать, иначе как не получать от него. И поэтому причина создания третьей стадии — это свет хасадим. Это вторая стадия, она причина. Она хочет выразить свои хасадим. Как она их выражает? Тем, что она получает от Творца. Поэтому третья стадия, она не самостоятельна. Она потом будет называться Зир Ампин. Зир Ампин, у него нет рож. Ему не достает рож, потому что его рож в бине. Бина — это желание выразить хасадим, а Зир Ампин — это только выражение того, как она выражает хасадим, тем, что она получает, потому что она проявляет то, что Творец хочет от нее, чтобы она получала. Поэтому называется распространение хасадим. Это не то, что меньше хасадим, чем у бины, наоборот, это еще больше хасадим в том смысле, что она получает наслаждение от Творца, потому что она этим хочет отдавать ему, она хочет быть подобной ему, и поэтому это называется распространение, а не преодоление, она развивается еще больше в хасадим. Но в конце Зарампина то, что она обнаруживает, что свет хасадим мешает ей быть действительно получающей. Получающая, она не хочет хасадим, она хочет быть только получающей, потому что это по-настоящему желание Творца, чтобы она бы получила. И поэтому это называется преодоление света хасадим, чтобы использовать только желание получать и получить. И это называется свет хухма, это называется распространение света и его исторжение. Мы учили, что такое распространение, да, это приходит со стороны Творца. И выход его, это называется то, что приходит со стороны стороны творения, это делает кли, то есть уже четвертую стадию, пригодный к своей роли. То есть это значит уже действительно желание получать. Поэтому в этом разница между первой стадией и четвертой. В первой есть распространение, поэтому раскрывается в ней свет хохма, а в четвертой стадии есть преодоление, и поэтому раскрывается в ней свет хохма, это уже относится к ней, это уже считается ее кли.
2: Да, женщина Испании, пожалуйста.
1: Gracias, amigos. Si la primera y segunda intensificación son la letra Hey, ¿por qué la primera y segunda expansión son dos letras diferentes? Yod y Bab.
2: Если первое и второе преодоление — это буквы Hey, буква Hey, то почему... это одна и та же буква «Гей», почему первое и второе распространение — это разные буквы. Первое преодоление или буква «Бина», она обозначает, стадия «Бина» обозначается буквой «Гей», высшая «Гей», а четвертая стадия называется нижняя «Гей», потому что четвертая стадия и вторая стадия, они связаны. Теперь, первая стадия называется «Юд», нулевая стадия или корневая — это кончик буквы «Юд». Кончик буквы «Юд» — это нулевая стадия или корневая. Первая стадия называется «Юд». Третья стадия «Зайранпин» — это «Вав». Она длинная и тонкая, потому что распространение там такое, что узкое и тонкое — это... Там нет такого распространения вширь, хасадим. Гей указывает нам на ширину, на хасадим. Поэтому первая стадия и третья стадия — это не то же самое. Собственно, и вторая, и четвертая тоже не то же самое. Это нижняя гей и верхняя гей. Гена, хочешь что-то добавить? Или прочитать. Нам указывают на 70-й пункт.
0: Это говорит о том, что представляет собой четыре буквы «Авая». Это просто не объясняет, но это описывает. То, что сказал Асав сейчас, причина... Вопрос, почему вторая и четвертая стадия, они обозначаются обе буквы «Гей», поскольку четвертая стадия, она в сущности это выражение в второй стадии. Нужно помнить только одно. Со стороны Творца создано желание получать. Все. Только желание получать — первая стадия. Шорош создал первую стадию, алиф. Все остальное развитие отсюда и дальше исходит только из одного. Первая стадия в конце себя обнаружила, что есть свет, который наполняет ее. И у этого света есть противоположное ей свойство. Это то, что мы слышали сегодня на первой части урока. Что это за мир, шалом? Помните, Раф описал, что такое шалом? Что мы со стороны желания получать обнаруживаем, что есть обратное нам свойство. Мы просим его, получаем его, и только в нем есть шлемут, совершенство. Это совершенство находится только за Максомом, здесь нету его. Но это снизу вверх. Откуда это исходит? Что при распространении сверху вниз первая стадия обнаружила, что есть дающий. И это уже вывело ее из состояния первой стадии, потому что в тот момент, когда она хочет быть подобной дающему, это уже называется новое состояние. В ее желании называется вторая стадия, и свет, который наполняет ее, это свет хасадим, желание уподобиться Творцу. Теперь в конце себя она спрашивает, как я это делаю, как я уподобляюсь дающему. Она принимает получать третья стадия распространения хасадим. Но на самом деле быть дающей, подобной дающему, это только когда она получает. Она становится получающим, называется четвертая стадия. Поэтому что такое четвертая стадия? Это реализация желание второй стадии действительно быть как дающий, стать такой, как он. Поэтому вторая и четвертая стадия, бет и гей, это одна, это обозначается одной и той же буквой гей. Нижняя гей, четвертая стадия — это желание получать, И причина ее — это вторая стадия. И потом, когда мы изучаем первое сокращение, второе сокращение, всегда есть связь между биной и малхут. Все исходит, как я Асаф объяснил вначале, и как Рав говорил о том, что все исходит из четырех стадий прямого света. Вся связь между биной и малхут, потом, после второго сокращения, все, что там находится под табуром, и цимцумбет, и все, что мы изучаем дальше, все это исходит из этой точки. И четвертая стадия — это желание получать, но причина ее — это желание второй стадии уподобиться дающему.
2: Есть предложение прочитать?
3: Истаклют мимит от ламедбет.
2: Ламедбет, 32-й пункт во внутреннем, в истаклют мимит.
3: Амуд хафей. בהסתכלות פנימית, אות למד בית. אומר לנו כך, אותיות יוד וו בהוויה הן דקות,
0: בוק ויוד וו הוויה, אני טונקי בסקולקו את ה...
3: אפשר למצוא את זה בכתוביות שיהיה לנפחות?
0: בפרוס מוזדה לנעתי את ה...
3: אנחנו נתחיל לקרוא ואתם... ממש אין לנו הרבה זמן.
0: פטיטרח...
3: ואין להקשות על זה, הרי היוד רומזת לחוכמה.
0: И нечего спрашивать об этом, потому что юд указывает на хухма, а гей на бина. И суть того, что есть 10 сфирот, находится в хухме, а бина за рампин и малхут — это только облачение в хухме. Хухма должна была Но они показывают и на меру и количество света в 10 сферот. И показывают на воодушевление кли, потому что белая часть в клав это указывает в книге Торы на свет, а черная краска букв в Торе указывает на качество килим. И поэтому кетер, поскольку это только шорош, указывается началом буквы «Юд», а «Хохма» — это сила, которая раскрылась на практике, указывается на маленькую букву «Юд», а «Бина» в ней, она вышла и раскрылась из потенциала в действии. Это обозначается большой буквой «Гей», а «Зерампин», поскольку это потенциал для раскрытия действия, указывается тонкой и длинной буквой «Вав». И вот эта тонкость показывает, что
3: «Шадайн авая блит...» Ло, «Аваят кли тмунабо бекоха бехеалем».
0: Проявление кли скрыто в нем, а продолжение линии говорит, что в конце распространение проявляется полное и законченное кли, потому что хухма не смогла в своем раскрытии проявить полное кли, потому что бина не является буквально кли, а действием кли. И короткая ножка буквы «Юд» не раскрыла силу, заложенную в ней, а благодаря распространению в полное кли и малхут указывает этой буквы «Гей» как сфера бины. Это большая широкая буква, которая в ней раскрывается полнота формы. И то, что бина и малхут, у нее одинаковые буквы, потому что в мире исправления они действительно подобны друг другу, и берут килим друг у друга, как сказано, и пойдут обе вместе, как это и разъясняется. Когда сейчас теперь уже все понятно, мы можем прийти к истинному стремлению, как мы изучали в первой части урока, прийти к тому месту, где Бали Сулам пишет об этом и это понять то, что сказано.
2: Да, друзья, действительно, у нас бесконечное количество различных распознаваний в четырех стадиях прямого света, там находится вся реальность, а мы переходим к объявлениям.
0: Конгресс выпускников МАК 7 августа, завтра, в пятницу, в 8:30. Завтра мы расскажем о нашем общем доме, о проекте, побеседуем о том, что связь

0: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Раба 8 августа 2002 года, который основан на статье «Что такое мир в духовной работе?». Вы можете найти это в трудах Рабаша, второй том, 935 страница. Мы вместе прочитаем статью в десятках. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
1: Труды Рабаша, второй том, страница 935, статья «Что такое мир в духовной работе?». Сказано в Писании: «Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он, то есть Пинхас, за всесильную свою искупил вину Израиля». Следует понять, что это означает в духовной работе. Первое. Что означает «за то, что возревновал он за всесильного своего»? Второе. Что означает «искупил вину сынов Израиля»? Второе. Что такое «мой союз мира»? Известно, что порядок работы таков, что человек должен прийти к завершению цели, что означает, что человек должен принять благо и наслаждение, которое было в желании Творца насладить свои создания. Но для того, чтобы человек был способен получить это, человек должен бороться с ситрой Ахры, то есть со свойством народов мира, которые противостоят свойству Израиля.
0: Потому что Израиль означает, что все действия их Яшар Кель, прямо к Творцу, в то время как народы мира противоположны святости. Они желают всего лишь ради самих себя. Таким образом, они оторваны от источника жизни. И потому называются мертвыми, как сказано, а милость племен порочности, и объясняет Зоар, что все благоделающих они делают ради себя. То есть все, что они делают только ради себя. Потому что создан человек в желании получать для себя — это клипа. Как сказано в предисловии книги Зоар, и остается в порабощении этой системы до 13 лет. Это время испорченности. А благодаря занятиям заповедями, начиная с 13 лет, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя заложенное в нем, постепенно изменяя его на ради отдачи. И этим он постепенно притягивает святую душу от корня ее в замысле творения. И она проходит через систему святых миров и облачается в тело. И это время исправления. И он все больше и больше обретает и постигает ступени святости, исходящие из замысла творения, находящегося в бесконечности, пока они не начинают помогать человеку изменять его желание получать ради себя, чтобы оно все целиком стало получением ради доставления наслаждения своему Создателю, а никак не для собственной выгоды. И этим человек обретает подобие по форме со своим Создателем.
1: И сказано, получается, человек должен подготовить себя, чтобы у него было подобие по форме, как сказано выше, потому что именно благодаря отдающим келим он сможет обрести совершенство, все благо и наслаждение. Однако для того, что человек пришел к отдающим келим, то есть келим, направленные на Творцу, что противоположно природе, в которой человек рожден, ибо человек рожден как раз наоборот, желание получать только для себя, как сказано выше. Поэтому до тех пор, пока человек работает ради вознаграждения и наказания, то, что называется лоля шма, тело не очень-то сопротивляется работе. Тогда, как, когда человек хочет работать в святой работе, для того, чтобы это стало средством, с помощью которого он обретет отдающий келим, что прямо противоположно природе, тогда тело приходит с вопросами «кто и что?». То есть вопросы, которые обращены против сердца и разума, которые называются свойством разведчиков, мироглим. И хотя человек всякий раз преодолевает, но порядок таков, что тогда весь порядок работ проходит в подъемах и падениях. И человек приходит к состоянию, когда он хочет отчаяться от того, что он когда-либо придет к подобию по форме. И часто человек хочет убежать с поля боя, ведь он видит, что его работа напрасна, и ему больше не на что надеяться, что когда-либо будет хорошо, как он видит из прошлого. Поэтому много людей, которые начинают работу по отдаче, видят, что это слишком трудно. Поэтому они оставляют эту работу и говорят, что эта работа только для великих, а не для таких людей, как он.
0: И тогда это время, когда есть у человека претензии, требования, которые он предъявляет Творцу, и тогда он не согласен с Творцом и предъявляет претензии. Первое. Почему Творец создал его с природой, чтобы у него было желание получать? Почему Творец желает, чтобы он отменил получающий келим? Ведь Творец добрый и творящий добро. А раз так, то почему он не ведет себя с нами так, как мы это понимаем? И вот эти подъемы и падения понимаются нами в таком виде, что во время подъема мы пребываем иногда в мире с Творцом и говорим о нем, что он управляет миром как добрый и творящий добро. А во время падения нет у нас сил сказать, что в управлении миром он ведет себя как добрый и творящий добро. Поэтому получается, что мы всегда пребываем в противоречии. И действительно, почему порядок работы настолько труден и должны обязательно быть подъемы и падения, на это существует известный довод. Согласно сказанному, преимущество света из тьмы. То есть невозможно получить свет, если нет недостатка и потребности в свете.
1: Поэтому, когда человек видит, насколько свойства народов мира в нем сопротивляются Творцу, и человек не может выдержать врагов Израиля в себе, тогда он ревностно относится к Творцу и не смотрит ни на какие падения, которые есть у него, и делает все, что в его возможностях. И взывает Творцу, чтобы он дал ему помощь, чтобы он смог победить грешников в себе. Благодаря тому, что он преодолевает и не убегает с поля боя, Творец заключает с ним союз. То есть он заключает с ним союз, чтобы был мир между ним и Творцом. И благодаря тому, что он получает дар от Творца, то есть отдающий келим, и это называется, что он отсекает корет союз, то есть клипу, называемую желанием получать для себя. И вместо крайней плоти, орла, Творец дает ему отдающий келим. И таким образом будет заключен союз, то есть мир. Получается, что благодаря тому, что человек ревностно возревновал к Творцу, когда он видит, что все народы мира, находящиеся в его теле, злословят о его работе, когда человек хочет работать ради Творца, даже когда часто человек преодолевает их мнение и говорит: «У меня есть уверенность в том, что Творец поможет мне, как сказано, пришедшему очиститься помогают». Они смеются над ним и говорят ему: Ты же сам видишь, сколько раз ты говорила, что Творец поможет тебе, а ты находишься в том же состоянии, с которого ты начал работать. В таком случае, уйди с этого пути.
0: И то человеку нужно большое укрепление, а то, что он ревностно относился к Творцу. То есть человек молится Творцу и говорит: «Не нам, Творец, не нам, но имени Твоему воздай славу». Почему должны говорить народы: «Где же всесильный?» Получается, что человек тогда кричит о славе Творца. Насколько народы в человеке смеются над ним, когда он говорит: «Я уверен в Творце, что Он поможет мне». И тогда они говорят: «Где же всесильный?» Когда вы, Израиль, говорите, что Творец вам поможет, и когда человек ревностно относится, возревновал к Творцу, потому что заботится о славе Шхины, это значит, что человек сожалеет о том, что Шхина во прахе, то есть он не может терпеть, что народы мира настолько презирают работу ради отдачи. Это называется, как написано у Пинхаса: «Поэтому вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он за Всесильного своего». И как написано в книге Шамати, в первой статье, что в то время, когда человек сожалеет о том, что Творец не приближает его, следует остерегаться, чтобы это не было за его собственный счет, то есть из-за того, что он далек от Творца, ибо так он становится получающим ради собственной выгоды. А получающий оторван от Творца, а он должен сожалеть об изгнании Шхины, то есть что он вызывает страдания Шхины. И человек должен представлять себе подобно тому, как если у человека есть боль в каком-либо маленьком органе, боль все равно ощущается главным образом в мозге и сердце, ибо сердце и мозг являются средоточием человека. Так и боль, которую человек ощущает от того, что он далек от Творца, и поскольку человек является лишь частным органом Святой Шхины, ибо Святая Шхина — это общность души Израиля, поэтому ощущение частной боли нельзя сравнивать с ощущением общей боли. Это называется страданием Шхины.
1: И то, что человек сожалеет, это называется, что он возревновал к Всесильному своему. Такому человеку Творец говорит: «Я даю ему мой союз мира», что означает, где мир означает, как сказано, прислушаюсь, что будет говорить Творец Всесильный, ведь мир провозглашает он народу своему и праведникам своим, и не вернутся они к глупости своей. То есть тогда Творец обращается к ним с миром. Другими словами, тогда наступает мир, поскольку Творец дает ему в дар отдающий килим, и тогда у него уже нет никого, кто сопротивлялся бы работе ради Творца. Тогда как до того, как он получил союз мира, все получающие килим, которые относятся к народам мира, сопротивляются человеку, чтобы он работал ради Творца. И в этом сказано: прислушаюсь, что будет говорить Творец Всесильный, ведь мир провозглашает он, и не вернутся они к глупости своей. Другими словами, у них уже не будет падений, чтобы они хотели работать ради собственной выгоды. И глупцом называется тот, кто не идет по пути святости. Но тот, кто хочет идти по пути святости, то есть чтобы все действия его были только ради отдачи, называется мудрым хахам. Как сказал мой отец и учитель: «Кто называется мудрецом, буквально учеником мудреца, тот, кто учится у Творца, который называется мудрецом». То есть он учится у него свойству, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Что означает, что когда человек учится быть дающим, как Творец является дающим, он называется мудрецом. Получается, что обратное называется глупцом.
0: Получается, что когда человек удостаивается союза мира, это происходит под воздействием ревностного отношения к Творцу. Как сказано, что он видит, насколько народы мира, что в нем унижают святую работу, то есть работу на благо Творца. И об этом сказано: «Искупил он вину сынов Израиля», то есть тем, что он ревностно относится к Творцу, тем самым он желает, чтобы произошло искупление сынов Израиля, чтобы была у них сила работать ради Творца. Это называется свойством «Яшар-Эль», напрямую к Творцу. То есть они смогут работать на благо Творца, и таким образом удостаиваются союза с ним и не вернутся глупости своей, как мы уже сказали. Однако здесь возникает сложный вопрос. Что человек может сделать, когда у него нет силы возревновать, когда он слышит призыв разведчиков и хочет убежать от них, чтобы не слышать их злословия, которые они произносят? Но чем больше он от них удаляется, они пробуждают в нем желание и страстное стремление прислушаться к тому, что они говорят. И в то время, когда он падает со своей ступени, и в это время он падает со ступени и попадает под их власть. И здесь нет другого совета, кроме молитвы. То есть он должен просить Творца, чтобы не следовать мнению разведчиков. И только в то время, когда мысль разведчиков преследует его, тогда происходит основная работа, чтобы не следовать след за разведчиками. А почему на самом деле появляется место для претензий разведчиков? И ответ, как мы уже сказали, поскольку невозможно испробовать вкус света, кроме как исходя из тьмы, как сказано, преимущество света из тьмы.
1: В Мидраш Раба сказано так: «Пути ее, пути приятные, все стези ее — мир». Все, что сказано в Торе, написано ради мира. Несмотря на то, что в Торе написано о войнах, но и о войнах написано ради мира. И следует понять, что означает, что о войнах написано ради мира, и что из-за этого Тора называется и все пути ее мир. И наверняка в этом есть простые объяснения, однако в плане духовной работы следует объяснить, как сказано выше. И мы спросили, для чего нам нужны претензии разведчиков и все эти падения. И мы объяснили, что причина этого в том, что невозможно понять что-либо, иначе как исходя из потребностей к этому, то есть не может быть наполнения без хисарона. Получается, согласно этому, что все войны, которые описаны в Торе, говорят о путях работы. Выходит, что все эти войны связаны с духовной работой. А поскольку невозможно ощутить вкус мира, если нет войны, то есть, как сказано выше, что только когда есть война со злым началом, которая хочет работать только ради собственной выгоды, а человек желает работать ради Творца, тогда есть понятие тьмы, то есть подъемы и падения. И тогда в человеке рождается хисарон, чтобы Творец помог ему, потому что он видит сам. Он не видит, что со своей стороны у него будет возможность выйти из-под власти эгоистической любви.
0: И тогда он по-настоящему нуждается в Творце, чтобы он помог ему, и тогда Творец дает ему «Мой союз мира». Как было сказано, что Творец тогда дает ему подарок, отдающий килим, с помощью которых он удостаивается слияния с Творцом. И тогда осуществляется сказанное: «Возлюби Творца твоего всем сердцем твоим», как объяснили мудрецы, «двумя твоими началами, добрым началом и злым началом». И это называется «Мой союз мира». Перейдем к уроку от 8 августа 2002 года, пожалуйста.
1: Мы прослушали статью, такую очень чувственную, что такое мир в духовной работе. Статья из третьего тома Шлавей Сулам. Статья Рейш Самых Вав, глава Пинхас. Что такое мир в духовной работе? Есть проблема. Еще нужно прийти к какому-то состоянию, которое называется мир. И мир — это состояние, которое восполняет все крайности. Все крайности, все концы, имеется в виду все мысли, все желания, все противоречащие друг другу стремления. Не то, что они разные. Разные – хочу горькое, хочу сладкое, хочу то. Это может быть и вместе тоже. Мы знаем, как в еде, насколько мы совершенствуемся в разных вкусах, именно из сочетания противоположных вещей возникают какие-то обновления, изобретения в разного рода вещах. И в науке тоже. Все вещи возникают в объединении одного с другим, третьего с четвертым. Живопись входит в компьютеры, компьютеры в живопись. Когда-то это было даже не близко друг к другу. Это не вещи, которые, о которых можно сказать, что они делают мир, объединение между собой. Потому что это вещи не противоречащие все-таки. Они не... Тут человек занимается живописью, допустим, а тут компьютерами. Это не противоречит друг другу, а это отдельно и то отдельно. У каждого свое пространство, а не то, что одно противоречит другому. Говорит, что если я существую, другой не существует.
2: Так.
1: Это вещи, которые противоречат, противоположны друг другу. Мир, может быть, имеется в виду только над такими вещами, которые говорят, или я существую, или он существует. А мир настоящий, когда оба они обнаруживают, что могут существовать только при том, что один поддерживает другого. И в том, что тот существует только в этом мое существование. Две противоположности в одном здесь возникают. Это очень странная вещь. В нашем мире это вообще невозможно найти для этого ни примера, ни примера, то есть явного, чтобы такое существовало. Иногда что-то, какой-то намек, там, какая-то ненависть, любовь между... Но это не в настоящем виде, только в духовном. Когда две вещи обязаны существовать одно против другого, и каждый, кто хочет на самом деле в своей основе уничтожить другого, просто... до такой степени, чтобы он не существовал, вдруг обнаруживает, что если другого не будет существовать, и он не будет существовать. Эта противоположность, сущая из ничего, она уже изначально, с самого начала заложена в творении. То есть что сущая может быть, если только несуществующее существует в нем. Нет. И тогда из этого они раскрывают, что они просто обязаны быть в единстве, а потом раскрывают из этого единства эту чудесную точку единства, объединения, слияния. Но по дороге к этому мы сталкиваемся с состоянием, которого мы не понимаем. Человек думает, что от того, что у него есть желание к духовному, Творец уже обязан раскрыть ему весь мир. В том, что я произвел какое-то усилие, за это мне уже полагается какая-то хорошая оплата. То есть мы... Он красиво это выражается в Шамате. Посмотрите, в первой статье Шхина в изгнании. Он говорит так.

Однако, когда он совершил какое-то преступление, допустим, человек, он тогда сожалеет, просто так ему раскрывают, что он плохой, не важно, что такое плохой. И он, конечно, должен раскаяться и сожалеть о том, что совершил прегрешение. Тут он должен страдать и почувствовать боль, от чего зависит причина, которая привела к прегрешению. И он сожалеет и должен сказать, что я сделал это, то, что творится.

0: Мы читаем книгу Зоара, глава Вайкра, заголовок «Голос рога расходится, расходился и усиливался». 85-й пункт. Мы напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте Kabbalah.lam, kab.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Зоар Лям, Зоар народу, 85-й пункт.
1: Конечно, мы должны помнить, что Зоар дает нам свет, возвращающий к источнику, и она работает только над материалом, готовым вернуться к источнику, к добру, к отдаче и любви. Поэтому мы должны быть в намерении на это, что каждый из нас хочет быть объединен в единое кли с другими, хочет, чтобы свет объединил всех нас вместе, и мы были как шхина, в которой шохен находится свет, то есть свойство отдачи и любви.
0: И было. Голос рога расходился и усиливался все больше. Голос рога — это тиферет и бина. Голос рога — это звук, исходящий из рога. Голос, то есть зеранпин, исходящий из рога, то есть из бины. Есть бина. Разумеется, бина называется рогом. Как сказано, «вострубят в большой рог». Бина — это большой рог, и ее посредством рабы выходят на свободу вовеки. Ибо 50-й год — это бина, которая светит и выводит рабов на свободу. И все нечистые силы порабощения аннулируются от ее светов. 86. А другие считают, что все едино. Голос, называющийся рогом, то есть бина, как сказано, громкий голос и не более продолжал. И этот громкий голос, бина, называется шофар, рогом. Поэтому сказано, голос рога расходился. Куда он расходился? Если к горе Синай или к Исраэлю, то следовало бы сказать «опускался». Однако же Тора исходит из бины, и слово «расходился» относится к Торе. Ибо из этого места, из бины, представляющей совокупность всех голосов, была дана Тора. 87.
1: Бина — это свойство отдачи, сила, которая приходит к Малхут и исправляет ее также ради отдачи.
0: Поскольку Тора вышла из бины, первые скрижали тоже были написаны из бины.
1: Зерампин называется Тора. Однако источник этого света, который называется Тора, свет, возвращающий к источнику, — это бина.
0: Сказано, начертано на скрижалях, харут, аль-лухот. Не читай начертано, харут, а свобода, херут. Это настоящая свобода, поскольку представляет место, от которого зависит вся свобода. Ибо свобода от всех сил скверны достигается только с помощью светов бины. Нет в Торе спорной вещи, в которой не сводилось бы все к одному месту, к Малхут, и не сходилось бы к одному источнику, к Исоду.
1: У нас есть желание получать, желание наслаждаться, желание наполнить нас. И если это желание против объединения, то есть его намерение ради получения, это намерение мы называем зло. Само намерение, желание, оно сотворено, на него нету определений сказать, это добро или зло. Это желание, как животное. Но то, как им пользуется этим желанием, то, как человек может использовать свое желание, там мы можем определить, это добро или зло. На какое желание мы можем сказать, это добро или зло, что мы можем в нем им пользоваться. На то, которое находится в наших возможностях, на то, которое находится в свободном выборе нашем. Это значит не просто желание, которое в нас находится на уровнях неживой, растительной или животной. Нет. Это те вещи, в которых мы ничего не можем изменить, как в примере с нашей природой. Мы думаем, что мы можем что-то сделать, но мы только портим ее. Мы не можем изменить природу. Изменение, которое может быть единственное, это на уровне медабер, говорящий, человеческий, в намерении, над желанием. Желание само сотворил Творец, это задано. Намерение над желанием, оно дается изначально ради получения, и мы должны определить, это намерение является злом. Почему это зло? Где оно зло? Там, где оно против отдачи ближнего, против отдачи Творцу. А может быть наоборот, ради отдачи им. Тогда это называется начало доброе. То есть начало злое или начало доброе, добро или зло. Начало само остается, желание остается. Меняется только намерение. И вот это намерение, только на уровне медабер, говорящий человек. То есть, если этот Адам, человек, хочет доме уподобиться Творцу, то он это добро. Если наоборот, то это зло. Поэтому из всех желаний, из всех намерений, из всего того, что во мне находится и раскроется, я должен буквально отсортировать их и извлечь оттуда только такие, которые во мне находятся в возможности выбирать на уровне говорящий человек. Уровень человеческий — это только связь с ближним, между ближним и Творцом. Это уровень Адам, человеческий уровень, скажем, человечества. Только это. И только здесь я определяю, добро или зло, или относительно моего эгоизма, или относительно того, что Творец определяет. И все. Поэтому, если мы хотим себя исправить, то только бина, то есть свойство отдачи, высшее свойство, она, когда приходит в желание получать, бина заменяет в нем свойство злое на свойство доброе, намерение ради получения на намерение ради отдачи. Пожалуйста.
0: 88 пункт. «И было, голос рога расходился. Сказано об этом, все реки идут в море, то есть в Малхут. И также сказано, все идет в одно место. И усиливается все больше, это бина, замкнутая мем. Это указывает на то, что нет в Торе вещи слабой или разбитой. Взглянув на вещь и познав ее, ты увидишь, что она сильна, как молот, разбивающий скалу. Если же она слаба, это исходит от тебя. Сказано, ибо не пуста эта вещь от вас. А если пуста, это исходит от вас. И потому, говорит Писание, усиливался все больше». Заголовок «Голос Моше», 89 пункт. Сказано, Моше говорил, и Бог отвечал ему голосом. В этом месте кроются высшие вещи, высшие тайны. Бог отвечал ему голосом, голосом Моше, тем голосом, за которым

0: лишь из уст Моше. Проклятие во второзаконии Моше произнес собственными устами. Собственными устами. Это означает, что проклятие в учении Куаним, священников, были сказаны из уст Гвуры, то есть Малхут. А проклятия во второзаконии были сказаны из его собственных уст, то есть из уст голоса, за который он держался, из Зерампина.
1: Это вопрос уровня, на котором происходит отдача, или из Бины, или из Зерампина.
0: Хотя вся Тора была сказана из уст Гвуры, то есть Малхут, но была сказана также и из собственных уст Моше, как, например, проклятие во второзаконии. А затем они включились в исходящее из уст Гвуры, как сказано, «Моше говорил, и Бог отвечал ему голосом». «Моше говорил» — это голос Моше, то есть Зерампина. «Бог отвечал ему голосом» — это Гвура, то есть Малхут, признавший этот голос. Отвечал ему голосом, то есть голосом Моше.
1: Это вопрос объединения Зерампина и Малхут с помощью голосов, с помощью отраженного света между ними. И мы все это будем изучать. Но вопрос в соответствии с Гвурой приходит объединение или в соответствии с Рахамим? Есть одно, есть другое. Это зависит от этих понятий. Мы это еще изучим. Мы видим Зор. Мы не знаем точно, каким образом она была написана раньше. Потому что, может быть, он перескакивает с темы на тему, иногда подробно объясняет, иногда очень кратко, лаконично. Мы изучим о голосах еще много статей в Зоар. Привыкайте к тому, что вдруг кусочек он говорит на эту тему и посреди темы прекращает, уходит далее. Это не важно. Мы понимаем, что, может быть, тут или там недостает. Во многих местах Бальцелям указывает, здесь недостает начало статьи или середина, или вообще неясно, откуда относится это к данной теме, не относится. Настолько все здесь вот так. Но нам этого достаточно. Мы должны принять эту вещь как подарок свыше, даровано нам. Это источник света, возвращающего к источнику, использовать как получили, и нам это соответствует. Именно эта форма самая подходящая для нас.
0: Заголовок «Если дочь священника выйдет замуж за постороннего». 92-й пункт. Если дочь священника станет вдовою или разведенной, и потомства нет у нее, и возвратится она в дом отца своего, как в юности своей от хлеба отца своего есть будет. Счастлив удел Израиля по сравнению со всеми народами и идолопоклонниками, ибо когда Творец сотворил мир, Он сотворил его лишь для Израиля, дабы они получили Тору на горе Синай, и очистились полностью, и стали праведниками перед Ним. 93 пункт. Когда этот мир обрел совершенство в Израиле, как и наверху, то есть подобно высшим зон, и этот человек был внедрен в землю, и ростом достиг высоты небес, тогда пожелал Творец восполнить святую душу сверху вниз, дабы они объединились и связались друг с другом, душа с телом и тело с душой. Сказано об этом, «И создал Творец человека из праха земного, и вдунул в ноздри его душу жизни, дабы они были связаны друг с другом, и дабы стал он совершенен по высшему подобию, исправив себя таким образом». Желание получать ради отдачи называется телом души, как и телом гуфом парцуфа, а свет, наполняющий его, то есть свойство отдачи, наслаждение от отдачи, называется светом души.

0: Поэтому здесь он так и говорит, нужно разделить одни от других, одно от другого. Да.
1: 94 пункт. «И поэтому сотворил его в мужском и женском свойстве, Захар и Накива, чтобы он был совершенен». Когда человек называется совершенным по высшему подобию? В момент, когда он соединяется со своей супругой в единстве и радости, по желанию, и происходит от них с женой сын и дочь, тогда он совершенный человек по высшему подобию, и обретает он совершенство внизу, подобно высшему святому имени, ибо Юд-Хей – это Аба Ваима, а Вав-Хей – это сын и дочь, и тогда зовут его высшим святым именем. 95 пункт. Если же человек не желает восполнить святое имя внизу, то есть породить сына и дочь, то лучше для него, если бы он не был сотворен. Ведь нет у него вовсе доли в святом имени, и когда душа выходит из него, она вовсе не соединяется с ним, со святым именем, ибо преуменьшил он подобие своего владыки, не поставив над собой его форму, образ Творца, пока не связуется душа и не исправляется полностью.
0: Это понятно, да, говорится о обычных исправлениях, о которых мы говорим. Желание получать человека, называется его подход. Намерение ради отдачи – это ее муж, это мужчина. Когда они соединены вместе, тогда приходят плоды, то есть дети, мальчик, девочка. Следующая ступень, где авиют – это дочь, а желание ради отдачи – это как сын, порождается новый парцов. И так, нет здесь… Мы должны привыкнуть переводить язык, почувствовать этот язык, что это духовные свойства.
1: 96 пункт. Сказано, если дочь священника станет вдовою или разведенной, и потомства нет у нее, дочь священника – это святая душа, называющаяся царской дочерью, ибо святая душа происходит от зивуга царя и царицы, Зеранпина и Малхут, и потому, как тело внизу представляет мужское и женское свойство, Захар и Накива, так и наверху душа с телом представляют мужское и женское свойство. Душа – это женское свойство, Накива, а тело – мужское, Захар. Как сказано, если будет вдовою, то есть если душа овдовеет от тела, лишившись тела, с которым соединилась, так как оно умерло, разведенное, то есть изгнанное от той части святого имени, так как потомства нет у нее, и потому, дабы сумела она по высшему подобию установить связь со святым именем, поэтому возвратится она в дом отца своему. Возвратиться значит исправить себя, став такой, какой была, прежде чем спустилась в тело. И тогда возвратится она в дом отца своего, то есть к Творцу, как в юности своей, то есть как в начале. И после того, как исправится, от хлеба отца своего будет есть, то есть будет наслаждаться усладами царя.
0: Потому что этот свет не может раскрыться в кли и будто бы исчезает, возвращается обратно к источнику.
1: 97 пункт. С этих пор и далее никакой посторонний не будет есть святыни. Посторонний – это тот, кто не основал святое имя внизу, то есть не породил сына и дочь, и нет у него доли в нем. Не будет есть святыни, то есть нет у него доли от высшей услады, в которой кроется вкушение. Сказано «Ешьте, друзья». Это вкушение наверху услада Творца. И наслаждение это пребывает в месте, где пребывало наслаждение, когда возносился запах жертвоприношения. заголовок «Исраэль обеспечивает отца своего на небесах».
0: Он снова подходит здесь к жертвоприношениям. Мы понимаем, когда порождается каждый раз новая ступень, дочь или сын, новый порцов приходит за счет раскрытия нового желания и исправления его ради отдачи. То есть приносится в жертву, приближается к Творцу, еще часть от желания получать. Это называется, что происходит жертвоприношение. То есть принести в жертву или приблизиться, породить дочь или сына, совершить зивук, получение света, получение ради отдачи. Это одно и то же, просто разными формами, но говорится об одном и том же действии, как мы говорим в Талмуде Сефирот. И только категории более тонкие, более конкретные и разным видом, как мы рассматриваем действия. Когда человек входит в ощущение, когда он переживает это, он понимает, что он понимает в чувстве своем, поменяет, сердце понимает то, что называется. Бина — это авана, понимание. То есть он понимает происходящее. Как если есть какое-то существо, прилетевшее с другой планеты, и мы бы объясняли ему о нашей жизни, то так он бы понял, что это родители, это дети, это так, и сколько у него было бы понимания в отношении между людьми, между родителями, детьми, в нашей жизни и так далее. Он бы взял это, принял бы схематично. И мы пока находимся, принимаем это как схему. Это высшее, это нижнее, поднимается, опускает стрелочки, но когда это превращается во внутреннее ощущение человека, то там появляется много свойств, подсвойств, углов зрения, соотношений, и в духовном все намного богаче, чем в материальном, хотя и материальное — это полноценный мир. Поэтому каббалисты пользуются разными красочными описаниями нашей жизни для того, чтобы как-то указать, намекнуть нам на духовное состояние. Тому, человек, который входит в ощущение духовной жизни, он начинает находить очень много разных авханот, свойств. Он начинает познавать виды соотношения между парцуфами и раскрытие Творца в соответствии с этим. Да.
1: 98-й пункт. Израиль обеспечивает отца своего на небесах. Когда есть пропитание внизу, есть пропитание и наверху. К примеру, если царь подготовил свою трапезу и не подготовил трапезу для своих подданных, то лишь после того, как он подготовит трапезу для подданных, будет есть свою трапезу. Сказано об этом: «Отведал я соты мои с медом». Это трапеза царя. «Ешьте, друзья, пейте и упивайтесь, любимый». Это трапеза его подданных. И трапеза эта от запаха жертвоприношения, когда возносится запах жертвы. Поэтому называется он «запах благоухания Творцу».
0: Запах — это отраженный свет.
1: Запах, то есть это свечение хохма из левой линии для поданных его. Благоухание, то есть свечение хасадим из правой линии для Творца. И поэтому задержалась трапеза царя из-за трапезы его подданных. Таким образом, Израиль обеспечивает отца своего на небесах, ибо он не ест, пока не подготовит трапезу для своих подданных. А от царской трапезы вкушают только души праведников.
0: Потому что отраженный свет не может подняться без авиюта. Он поднимается как раз за счет авиюта, который находится внизу. Поэтому не может быть, чтобы существовало одно без другого.
1: Да. Зерампин всегда пребывает в состоянии хафец хесед. Он желает лишь хасадим, а не хохма. а хохма он получает только за тем, чтобы совершить отдачу Малхут и его подданным, являющимся строением для Малхут. И известно, что хасадим без хохма лишены совершенства. Это вак без рож. А потому Зерампин не получает свое свечение хасадим, пока не даст свечение хохма своим подданным, которые зависят от Малхут.
0: Души — это килим получения. Зерампин тоже кли получения. Малхут — кли получения. Бина — это кли отдачи. Все зависит от того, как каждый получает от другого и каким образом. Души готовы получить для того, чтобы отдавать. Кому? Зерампину. Когда он получает свет хохма от бины, чтобы раскрыть Творца, чтобы отдавать этим Творцу, Арих Анпину. Таким образом, души связываются через Зерампин с Арих Анпином, со своим источником. Поэтому Зерампин не может притянуть свет хохма, то есть есть, подготовить трапезу, без подготовки душ. И они называются его работниками. Почему? Потому что они хотят работать для него ради отдачи. А он желает высшего над ним. Так они все вместе работают. Каждый ради отдачи своему источнику.
1: Ибо тогда его хасадим вбирают хохма и становятся рож и гар. И написано, запах для его подданных — это свечение хохма, которое называется запах. Благоухание Творцу — это свята хасадим, который называется благоухание, и потому задержалась трапеза царя из-за трапезы его подданных. Ибо если бы он получил хасадим, то есть свою трапезу прежде, чем подготовил трапезу свечения хохма для своих подданных, тогда его хасадим были бы совсем без хохма, и превратились бы они в вак без рож. Поэтому он ждет, чтобы подготовить и привлечь сперва трапезу, свечения хохма для своих подданных, и тогда, по ходу дела, его трапеза хасадим вбирает в себя свечение хохма, которое он привлек для своих подданных, и хасадим превращаются в свойство гар. Таким образом, Исраэль, его подданные, обеспечивают Отца своего на небесах, ведь благодаря им его трапеза обрела совершенство от гар. При этом, конечно же, его собственная трапеза, то есть свечение хасадим, предназначена не для него самого, а для того, чтобы совершать отдачу нижним. Сказано, от царской трапезы вкушают души праведников. Ведь если его подданные получают свойство запах, то есть свечение хохма, то кто же тогда получает хасадим от царской трапезы? Души праведников, происходящие от Зерампина, исходящие от Зерампина. Вот кто получает хасадим от Зерампина. Однако сами Израиль получают свечение хохма, включенное хасадим, запах, поскольку зависят от Малхут.
0: Это ступени. Рабы, раб Творца, рабы или товарищи, друзья или Израиль. Это ступени в душе в соответствии с Эйбур и Никамухин, зарождение, вскармливание, взрослое состояние в соответствии с тем, где они находятся. Вопросы. Главное все время думать об общем кли, и что в процессе учебы действует и очищает, и подготавливает нас к раскрытию. Раскрытию связи между нами. И внутри этой связи раскроются свойства отдачи, которая называется Творец, и все. Да.
1: Вот как хорошо и как приятно. 99-й пункт. Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе. Счастливы Израиль, которых не отдал Творец управителю или посланнику, а наоборот, держится Израиль за него, а он держится за них. Благодаря их любви назвал их Творец рабами, как сказано. «Мне сыновья Израиля рабы, мои рабы они». А затем назвал он их сыновьями, как сказано, «Сыновья вы Творцу вашему», а затем назвал он их братьями, как сказано, «Братья мои и ближние мои». И поскольку назвал он их братьями, пожелал водворить в них свою шхину, и не оставит он их. И потому сказано, вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе. Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе, сказано. Если кто возьмет сестру свою и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это хесед. Если кто... Иш, то есть Творец, возьмет сестру свою, то есть Кнесет Исраэль, собрание Израиля. Почему? Ибо это хесед, милость, поэтому вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе, то есть Творцу и Кнесет Исраэль, собранию Израиля. Также, то есть включая Израиль внизу. Когда собрание Израиля, Кнесет Исраэль, находится в единстве, то есть в зивуге, по ним, лицом к лицу с Творцом, то Израиль внизу с радостью пребывает в Творце. И потому сказано, также вместе, гам, яхад. Слова «также вместе» означают присоединение праведника, то есть есод, к Кнесет Исраэль, собранию Израиля. Они представляют единый звук, и поэтому сказано «также вместе». Вместе, яхад, значит «единый», эхад.
0: Отсюда мы видим, что существуют ступени в исправлении души и ступени исправления ее связи с другими душами. И это одно и то же. Нет исправления души, кроме как связи с другими душами. Не может быть. Я сейчас исправляю себя. Исправляю себя означает соединяюсь с другими душами. И в этом есть много этапов. Как он говорит, есть сыновья и товарищи, и еще, пока не называются братья. Поэтому говорит, находиться братьям вместе, это как хорошо и приятно, когда приходят к уровню братья. Этим подготавливают кли и к получению Творца, к получению Шохена, света. И это называется Кнесет Исраэль, собрание Исраэль, когда приходит к одному зивугу.
1: В Малхут есть два состояния. Первое, когда Зерампин поднимает ее от своего хазе и выше, она облачает левую линию бины и привлекает хохма. А сам Зерампин облачает правую линию бины и привлекает хасадим. И в этом состоянии Малхут находилась в четвертый день акта сотворения.
0: Это жалобы Луны.
1: Тогда Зерампин и Малхут назывались двумя великими светилами, поскольку она была велика, как Зерампин.
0: Но без хасадим.
1: А также считались они брат и сестра, поскольку находились на одной ступени. Один справа,
0: Зерампин,
1: а другой слева,
0: бина.
1: Малхут. В этом отношении они считались также слитыми друг с другом, так как все категории, находящиеся на одной ступени, слиты между собой. А слияние означает подобие. Однако Малхут пребывала тогда во тьме и обратной стороне, потому что левая линия без правой дает хохма без хасадим, а без хасадим хохма не может светить. Второе. Первое состояние продолжалось, пока Творец, то есть средняя линия, не сказал ей: «Иди и уменьши себя». Зерампин, то есть средняя линия, пробудил зивук света Хасадим на свой экран Хирик, уменьшающий левую линию, и Малхут, которой больше не за что было держаться, спустилась оттуда и вернулась, и выстроилась заново с помощью Абавы-Има и Зерампина от Хазе и ниже, пока не стала достойной второго состояния, то есть Зивуга, Зерампина и Малхут, по ним, лицом к лицу.
0: То есть она получает Хасадим, и тогда может произвести с ним Зивуг.
1: Этот спуск Малхут с уровня Хазе, Зерампина и выше на уровень Нуквы, отделенный от него ниже Хазе, вниз под Хазе, это называется Несира, отделение, так как слияние Малхут с Зерампином вызвано их нахождением на одной ступени,
0: в Бине,
1: уже распалась, и она отделилась от Зерампина, став сама по себе отдельной ступенью. У первого состояния есть преимущество перед вторым состоянием, так как в первом состоянии Малхут получала хохма из левой линии бины. И хотя хохма не светила в ней из-за недостатка хасадим, все равно это очень высокая ступень. И у второго состояния есть преимущество, хотя Малхут уменьшилась и больше не может получать хохма из левой линии бины, а получает от Зерампина света Вагде хохма, облаченные в хасадим, они светят в ней, по ним, лицом к лицу, тогда как в первом состоянии, когда она пребывала во тьме, потому что большой свет хохма в ней был лишен хасадим и не мог светить. И все это относится только к свечению Малхут для нижних, а вовсе не к ее собственной значимости.
0: Потому что она действует, конечно, согласно хиссарону, которые разбитые души поднимают к ней. Итак, есть у нас состояние, когда Зерампин и Малхут поднимаются в бину. Зерампин справа, Малхут слева. И тогда Малхут не может светить, несмотря на то, что такая же большая, как и Зерампин, находится в бине. Но что может быть больше этого, как бы? А больше этого и это состояние, оно не хорошее. Это тьма. И это состояние, к тому же, оно и закрыто. Как может быть, я поднялся наверх, пришел к такому высокому состоянию, и вдруг тьма? Что же делать? И тогда появляется совет: иди и уменьши себя, то, что называется. И она, то, что получает приглашение от Зерампина, это не просто. Это такое, как вдруг понимание, вспышка, что существует решение этому тупику. Два больших светила. И тогда она спускается, получает хасадим и может произвести зивук по ним лицом к лицу за Зерампином, но не как гардебины, а как ваг. Но тогда все-таки получается свет. И через это появляется наполнение душам. То есть, для чего весь этот процесс? Чтобы раскрыть, что невозможно работать не над целым желанием. Невозможно работать в левой линии. Нам нужно отрезать от него левое эвен, каменное сердце желания, с которыми невозможно работать, то есть спуститься с этого большого состояния и воспользоваться состоянием чуть меньшим, ваком. Но в этом появляется раскрытие, и этим мы притягиваем ваг де хохма. И так до конечного исправления. Невозможно прийти к решению в средней линии с ваг де хохма, прежде чем раскрывается что мы находимся со всеми нашими большими келим, если хотим с ними сделать исправление, находимся во тьме. Невозможно исправить. То есть два больших светила, состояние раскрывающейся тьмы, это очень как бы необходимое понимание в пути. Дальше.
1: Если кто возьмет сестру свою, духовная нагота — это суды. Есть два вида судов. Мужские суды, привлекающиеся из левой линии без правой — это мужская нагота. Женские суды, раскрывающиеся с сокращением экраном в Малхут — женская нагота. Если кто Иш — это Творец, который возьмет сестру свою, то есть Кнессет Исраэль. Иными словами, Творец Зайранпин возьмет Малхут и поднимет ее к свойству своей сестры в состоянию обратной стороны Ахураем и тьмы для Нуквы. Таким образом, Зайранпин и Малхут слиты друг с другом, поскольку, находясь на одной ступени, считаются слитыми между собой. И это состояние продолжается, пока он не увидит ее наготу. Иными словами, он привлекает экран Хирик, чтобы совершить на него зивук и уменьшить левую линию. Эти суды экрана Хирик являются наготой Нуквы, женскими судами, а привлечение этих судов является зрением, видением. И поэтому сказано, он, то есть Зайранпин, увидит, то есть привлечет наготу ее, то есть женские суды, которые он пробуждает в ней, привлекая экран. И она, то есть Малхут, увидит наготу его, то есть увидит мужские суды, суды Захар, называющиеся его наготой, которые ей не под силу вынести. И потому пробуждается в ней желание расстаться и отделиться от него. Таким образом, есть две причины отделения Малхут от Зайранпина. Первое — привлечение экрана Хирик с целью уменьшить левую линию. Это действие Зайранпина подразумевается в словах «увидит наготу ее».
0: То, что невозможно, не раскрывая левой линии, как и при двух больших светилах. Нужно увидеть, насколько есть тьма, где есть свет, ограничения, злое начало, которое должно раскрыться, и затем исправление. Невозможно без этого. Поэтому все время упираемся в неприятные состояния, потому что они показывают нам наши ограничения.
1: Второе. Все то время, пока Малхут облачает левую линию материнского парцуфа има без правой линии, она пребывает в мужских судах, приходящих от левой линии, которые она не может вынести, и она хочет разделиться и расстаться с ним, о чем сказано. Она увидит наготу его. Два этих действия осуществляются потому, что это хесед, поскольку они ведут к привлечению хасадим на экран дехирик, то есть к третьему действию, и тогда да будут они истреблены, то есть они разделяются и расстаются друг с другом, чтобы заново отстроиться в зивуге по ним бы по ним, лицом к лицу, и совершить отдачу перед глазами сыновей народа своего, перед глазами Израиля. Ведь главным образом это делается для них, чтобы они получили от них мохи, называющиеся глазами. Однако тем самым было сделано замечательное исправление. Ведь суды Нуквы женские, которые пробудил Зайранпин своим экраном Хирик, из-за которых уменьшилась левая линия, прилепились не к Малхут, а к Зайранпину. А в Малхут остались лишь суды Захар мужские, тогда как суды Нуквы прилепились к Зайранпину. Вследствие удаления судов Нуквы от Малхут, она может давать хохма и хасадим Исраэлю. И потому завершается...
0: Они как бы меняются своими судами, и тогда начинаются, тогда становятся связанными и понимают друг друга. Один раскрывает желание второго, его овьют силы второго. То есть понятие взаимопроникновения, оно необходимо перед взаимопониманием, перед зивугом.
1: И потому завершается этот отрывок словами: «Наготу сестры своей он открыл, грех свой понесет он». Тем самым объясняется, зачем было сделано это исправление, чтобы суды Нуквы прилепились к Зерампину, поскольку Зерампин раскрыл наготу своей сестры посредством привлеченного им экрана Дехирик. Поскольку он, а не Малхут, несет суды и порчу, вызванную этим привлечением. И а не Малхут. Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе. Также, то есть включая Исраэль внизу, есть большое преимущество в первом состоянии, поскольку Малхут облачала Иму, будучи тогда сестрой Зерампина, равной ему по величине. А во втором состоянии она утратила все это. Однако там был недостаток, хисарон, поскольку хохма была темна и не могла светить Исраилю из-за недостатка хасадим. Поэтому Малхут уменьшилась и опустилась со своей ступени, чтобы светить Исраилю. Вот почему царь Давид, который был строением для Малхут, тосковал по первому состоянию, в котором Малхут была сестрой Зерампину на одной с ним ступени, и сказал царь Давид: «Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям». То есть, когда Малхут и Зерампин были братьями друг другу на одной ступени. Однако, также вместе, чтобы там было также преимущество второго состояния, когда Малхут будет наполнена светами, чтобы совершать отдачу Исраилю. По объединению между собой двух этих состояний он и тосковал. Также, то есть включая Исраэль внизу, чтобы Малхут также могла совершать отдачу Исраэлю внизу, как во втором состоянии, когда собрание Исраэля находится в единстве, то есть когда они находятся в зивуге, лицом к лицу, как один, во втором состоянии. Тогда Исраиль внизу с радостью пребывают в Творце и также получают света от Малхут. По объединению двух этих состояний тосковал Давид и сказал: «Вот как хорошо». Слово «также» причисляет сюда Есод Зерампина, называющийся праведником, чтобы он совершал в ней отдачу, чтобы Есод и Малхут находились в едином зивуге, присущем второму состоянию. И потому сказано «также вместе». 101 пункт. Почему слово «единый» указывает на совершенный зивуг? Сказано: «Слушай, Израиль, Творец, Бог наш, Творец един». Един — это указывает на Кнессет Исраэль, который объединяется с Творцом, то есть Зерампином. Зивуг мужского и женского свойств называется единым, поскольку место, где пребывает Нуква, едино. Ведь мужчина без женщины называется половиной тела, а половина — это не единое целое. Когда же объединяются друг с другом две половины тела, они становятся одним телом, и тогда называются единым целым. Эхады. 102 пункт. Но теперь в изгнании Творец не называется Эхад, единым. Ведь собрание Исраиля, то есть Малхут, находится в изгнании, и Творец, то есть Зерампин, поднялся наверх и распался зивуг Зерампина с Малхут, и святое имя не является цельным и не называется единым. Оно называется единым, когда царица находится с царем, и они объединяются друг с другом, как сказано, «И будет Творцу царство». Это Кнессет Исраэль, собрание Исраэля, когда Малхут связуется с ним, и тогда, в день тот, будет Творец един, и имя его едино. Сказано об этом, «Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе». И слово «вместе» — «яхат». Намекает на большой зевук, называющийся единым и присущий второму состоянию. 103. Подобно доброму елею на голове, добрый елей – это елей священного помазания, происходящий и вытекающий из атика, то есть кетера. Этот елей, то есть свята Атика, находится в высшей реке Бине, которая питает сыновей, то есть Зон, чтобы зажигать свечи Сферот Зайрампина и Нуквы. Елей, которым Зон питаются от Бины, привлекается на Рош, голову царя, Гар Зайрампин, а с головы на его бороду, и оттуда привлекается он на все одеяния славы, в которые облачается царь, то есть ко всем сферот Зайрампина. Сказано об этом, стекающий по свойствам его, именно по свойствам, то есть по царским венцам. Это сферот, называющийся свойствами, в которых заключено его святое имя. 104 пункт. «Всякое привлечение и всякая радость в мирах опускаются, чтобы благословить мир, только с помощью этих святых венцов, сферот Зайрампина, представляющих имя святого царя Авая, то есть Хуб-Тум. И потому сказано, стекающий по свойствам его». Сказано об этом, сообразно Аарону и сыновьям его, и привлекается изобилие ко всем мирам, и есть благословение для всех. Елей этот не появлялся до времени работы внизу, при которой была жертва всесожжения, и встречались они друг с другом, как сказано. Елей и воскурение радуют сердце. Елей — это изобилие наверху, а воскурение — это работа внизу. Когда они встречаются друг с другом, тогда радуются все.
0: Вопросы, пожалуйста.
1: Общий вопрос. Микки из Сент-Луиса говорит, «Мой разум все время представляет внешние вещи, когда я слушаю книгу Зор. Как я могу в конце быть уверен, что все это правильно? Ведь говорится о наших взаимосвязях».
0: На самом деле это не важно. То, что не делает разум, делает время. Нужно сначала, если ты не можешь во время учебы думать о цели, потому что тяжело человеку, слушая слова, он почти не услышит слов. Главное, все время держать себе, что я желаю. Без этого Тора не действует. Тора действует согласно намерению. Создал я злое начало. У тебя есть злое начало? Неси его. Тогда получишь Тору в приправу. Если у тебя нет злого начала, для чего тебе приправа? Он тебе пока дает простой пример. Если у тебя есть бульон, пожалуйста, тебе приправы, соль, перец. Если у тебя нет бульона, для чего тебе перец и соль? Это противно. Для чего они, если у тебя блюда нет? Нужно подготовить наш суп. Без этого не с чем подойти, не с чем потребовать эти пряности, приправу. Это главное. И народ не понимает, что Тора — это только после подготовки зла. Как и рассказывается, что каким образом победил Моше ангелов? Они ему сказали, почему дают Тору, не дают Тору человеку. Он сказал, у вас есть злое начало? Нет. Так для чего вам нужна Тора? Тора нуждается только тому, у кого есть злое начало. Поэтому мы во время чтения, во время учебы, неважно, где бы мы ни находились, должны все время прийти с чем-то. А что ты хочешь? Тебе есть что исправлять? Тебе есть что делать? Тогда давай. Покажи, что у тебя есть. Если есть, пожалуйста. В соответствии с этим получишь исправление. Если нет, иди сначала найди зло. Если ты праведник, нечего с тобой делать. Тора, она для грешников. Исправить их. Если человек думает, что он изначально праведник, то нечего с ним делать. Поэтому любой выше товарища его начало еще больше. Он раскрывает, что есть что исправить. Поэтому мы во время учебы, и не важно, насколько я понимаю, то, что сейчас жалуются, могу так, могу по-другому, меня это не интересует вообще, все эти претензии. Претензия должна быть простая. Ты чувствуешь, что тебе есть что исправить в отношении с товарищами, в отношении с другими? Они тебе кажутся друзьями, ненавистниками, врагами, может быть, братьями, но если братьями уже, это по-другому. Что говорит Иосиф? Как хорошо и приятно сидеть вместе с братьями вместе. Он встретил своих врагов. Они убить его хотели. Они его продали. Они ввели его в Египет. В самое плохое. А он что говорит? Сейчас мы будем, собираемся соединиться. И поэтому, как хорошо и приятно братьям сидеть вместе. Какие братья? Мы сейчас раскроем. Мы хотим стать братьями. Согласно цели. Вот это состояние, в котором мы находимся. Да, мы ненавидим, да, мы не хотим, пренебрегаем, ничего. Мы понимаем, что цель — соединение. Так уже тогда, как хорошо и приятно. И тогда мы ждем, что придет свет и вернет нас к источнику, чтобы мы на самом деле стали братьями. В тот момент, когда мы подходим к братьям, тогда мы раскрываем Творца между собой. Тогда с помощью всего этого процесса Египта приходим к раскрытию этого злого начала, где оно на самом деле находится. Очищаем себя, где можно прийти к соединению, где невозможно. Оставляем это в Египте, убегаем от тех желаний, которые невозможно исправить, с теми, которые можно исправить. Подходим, по крайней мере, к первому контакту с Творцом, то, что называется стояние пред горой Синай. И там начинаются исправления. Но тебе необходимо это блюдо, чтобы оно было готово. Что готово? Не готово для еды, но ты хочешь, чтобы оно было. Это путь. Поэтому каждый может учиться. Не надо отчаиваться. И не надо слишком разумно подходить к тексту. Главное — ожидать избавления. Отсюда мы хотим, результатом урока должно быть, что немножечко я больше чувствую необходимость в соединении. Или насколько мне это не нужно.

0: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Раба 8 августа 2002 года, который основан на статье «Что такое мир в духовной работе?». Вы можете найти это в трудах Рабаша, второй том, 935 страница. Мы вместе прочитаем статью в десятках. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
1: Труды Рабаша, второй том, страница 935, статья «Что такое мир в духовной работе?». Сказано в Писании: «Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он, то есть Пинхас, за всесильного своего искупил вину Израиля». Следует понять, что это означает в духовной работе. Первое. Что означает «за то, что возревновал он за всесильного своего»? Второе. Что означает «искупил вину сынов Израиля»? Второе. Что такое «мой союз мира»? Известно, что порядок работы таков, что человек должен прийти к завершению цели, что означает, что человек должен принять благо и наслаждение, которое было в желании Творца насладить свои создания. Но для того, чтобы человек был способен получить это, человек должен бороться с ситрой Ахры, то есть со свойством народов мира, которые противостоят свойству Израиля.
0: Потому что Израиль означает, что все действия их Яшар Кель, прямо к Творцу, в то время как народы мира противоположны святости. Они желают все лишь ради самих себя. Таким образом, они оторваны от источника жизни. И потому называются мертвыми, как сказано, а милость племен порочности, и объясняет Зоар, что все благоделающих они делают ради себя. То есть все, что они делают только ради себя. Потому что создан человек в желании получать для себя, это клипа. Как сказано в предисловии книги Зоар, и остается в порабощении этой системы до 13 лет. Это время испорченности. А благодаря занятиям заповедями, начиная с 13 лет, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя заложенное в нем, постепенно изменяя его на ради отдачи. И этим он постепенно притягивает святую душу от корня ее в замысле творения. И она проходит через систему святых миров и облачается в тело. И это время исправления. И он все больше и больше обретает и постигает ступени святости, исходящие из замысла творения, находящегося в бесконечности, пока они не начинают помогать человеку изменять его желание получать ради себя, чтобы оно все целиком стало получением ради доставления наслаждения своему Создателю, а никак не для собственной выгоды. И этим человеком обретает подобие по форме со своим Создателем.
1: И сказано, получается, человек должен подготовить себя, чтобы у него было подобие по форме, как сказано выше, потому что именно благодаря отдающим келим он сможет обрести совершенство, все благо и наслаждение. Однако для того, что человек пришел к отдающим келим, то есть келим, направленные на Творцу, что противоположно природе, в которой человек рожден, ибо человек рожден как раз наоборот, желание получать только для себя, как сказано выше. Поэтому до тех пор, пока человек работает ради вознаграждения и наказания, то, что называется лоля шма, тело не очень-то сопротивляется работе. Тогда, как, когда человек хочет работать в святой работе, для того, чтобы это стало средством, с помощью которого он обретет отдающий келим, что прямо противоположно природе, тогда тело приходит с вопросами «кто и что?». То есть вопросы, которые обращены против сердца и разума, которые называются свойством разведчиков, мироглим. И хотя человек всякий раз преодолевает, но порядок таков, что тогда весь порядок работ проходит в подъемах и падениях, и человек приходит к состоянию, когда он хочет отчаяться от того, что он когда-либо придет к подобию по форме. И часто человек хочет убежать с поля боя, ведь он видит, что его работа напрасна, и ему больше не на что надеяться, что когда-либо будет хорошо, как он видит из прошлого. Поэтому много людей, которые начинают работу по отдаче, видят, что это слишком трудно. Поэтому они оставляют эту работу и говорят, что эта работа только для великих, а не для таких людей, как он.
0: И тогда это время, когда есть у человека претензии, требования, которые он предъявляет Творцу, и тогда он не согласен с Творцом и предъявляет претензии. Первое. Почему Творец создал его с природой, чтобы у него было желание получать? Почему Творец желает, чтобы он отменил получающий келим? Ведь Творец добрый.

0: и творящий добро. А раз так, то почему он не ведет себя с нами так, как мы это понимаем? И вот эти подъемы и падения понимаются нами в таком виде, что во время подъема мы пребываем иногда в мире с Творцом и говорим о нем, что он управляет миром как добрый и творящий добро. А во время падения нет у нас сил сказать, что в управлении миром он ведет себя как добрый и творящий добро. Поэтому получается, что мы всегда пребываем в противоречии. И действительно, почему порядок работы настолько труден и должны обязательно быть подъемы и падения, на это существует известный довод. Согласно сказанному, преимущество света из тьмы. То есть невозможно получить свет, если нет недостатка и потребности в свете.
1: Поэтому, когда человек видит, насколько свойства народов мира в нем сопротивляются Творцу, и человек не может выдержать врагов Израиля в себе, тогда он ревностно относится к Творцу и не смотрит ни на какие падения, которые есть у него, и делает все, что в его возможностях, и взывает Творцу, чтобы он дал ему помощь, чтобы он смог победить грешников в себе. Благодаря тому, что он преодолевает и не убегает с поля боя, Творец заключает с ним союз. То есть он заключает с ним союз, чтобы был мир между ним и Творцом. И благодаря тому, что он получает дар от Творца, то есть отдающий килим, и это называется, что он отсекает корот союз, то есть клипу, называемую желанием получать для себя. И вместо крайней плоти, орла, Творец дает ему отдающий килим, и таким образом будет заключен союз, то есть мир. Получается, что благодаря тому, что человек ревностно возревновал к Творцу, когда он видит, что все народы мира, находящиеся в его теле, злословят о его работе, когда человек хочет работать ради Творца, даже когда часто человек преодолевает их мнение и говорит: у меня есть уверенность в том, что Творец поможет мне, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Они смеются над ним и говорят ему: ты же сам видишь, сколько раз ты говорил, что Творец поможет тебе, а ты находишься в том же состоянии, с которого ты начал работать. В таком случае уйди с этого пути.
0: И тут человеку нужно большое укрепление, а то, что он ревностно относился к Творцу. То есть человек молится Творцу и говорит: не нам, Творец, не нам, но имени Твоему воздай славу. Почему должны говорить народы: где же всесильный? Получается, что человек тогда кричит о славе Творца. Насколько народы в человеке смеются над ним, когда он говорит: «Я уверен в Творце, что он поможет мне». И тогда они говорят: где же всесильные, когда вы, Израиль, говорите, что Творец вам поможет. И когда человек ревностно относится, возревновал к Творцу, потому что заботится о славе Шхины, это значит, что человек сожалеет о том, что Шхина в прахе, то есть он не может терпеть, что народы мира настолько презирают работу ради отдачи. Это называется, как написано у Пинхаса: поэтому вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он за всесильного своего. И как написано в книге Шамати, в первой статье, что в то время, когда человек сожалеет о том, что Творец не приближает его, следует остерегаться, чтобы это не было за его собственный счет, то есть из-за того, что он далек от Творца, ибо так он становится получающим ради собственной выгоды.

0: человек сожалеет, это называется, что он возревновал к всесильному своему. Такому человеку Творец говорит, я даю ему мой союз мира, что означает, демир означает, как сказано, прислушаюсь, что будет говорить Творец всесильный, ведь мир провозглашает он народу своему и праведникам своим, и не вернутся они к глупости своей. То есть тогда Творец обращается к ним с миром. Другими словами, тогда наступает мир, поскольку Творец дает ему в дар отдающий келим, и тогда у него уже нет никого, кто сопротивлялся бы работе ради Творца. Тогда как до того, как он получил союз мира, все получающие келим, которые относятся к народам мира, сопротивляются человеку, чтобы он работал ради Творца. И в этом сказано, прислушаюсь, что будет говорить Творец Всесильный, ведь мир провозглашает он, и не вернутся они к глупости своей. Другими словами, у них уже не будет падений, чтобы они хотели работать ради собственной выгоды. Глупцом называется тот, кто не идет по пути святости. Но тот, кто хочет идти по пути святости, то есть чтобы все действия его были только ради отдачи, называется мудрым хахам. Как сказал мой отец и учитель, кто называется мудрецом, буквально учеником мудреца, тот, кто учится у Творца, который называется мудрецом. То есть он учится у него свойству, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Что означает, что когда человек учится быть дающим, как Творец является дающим, он называется мудрецом. Получается, что обратное называется глупцом.
1: Получается, что когда человеку достаивается союза мира, это происходит под воздействием ревностного отношения к Творцу. Как сказано, что он видит, насколько народы мира, что в нем унижают святую работу, то есть работу на благо Творца. И об этом сказано, искупил он вину сынов Израиля, то есть тем, что он ревностно относится к Творцу, тем самым он желает, чтобы произошло искупление сынов Израиля, чтобы была у них сила работать ради Творца. Это называется свойством Яшар-Эль, напрямую к Творцу. То есть они смогут работать на благо Творца. И таким образом удостаиваются союза с ним и не вернутся глупости своей, как мы уже сказали. Однако здесь возникает сложный вопрос. Что человек может сделать, когда у него нет силы возревновать, когда он слышит призыв разведчиков и хочет убежать от них, чтобы не слышать их злословия, которые они произносят? Но чем больше он от них удаляется, они пробуждают в нем желание и страстное стремление прислушаться к тому, что они говорят. И в то время, когда он падает со своей ступени, и в это время он падает со ступени и попадает под их власть. И здесь нет другого совета, кроме молитвы. То есть он должен просить Творца, чтобы не следовать мнению разведчиков. И только в то время, когда мысль разведчиков преследует его, тогда происходит основная работа, чтобы не следовать вслед за разведчиками. А почему на самом деле появляется место для претензий разведчиков и ответ? Как мы уже сказали, поскольку невозможно испробовать вкус света, кроме как исходя из тьмы, как сказано, преимущество света из тьмы.
0: В Мидраш Раба сказано так: «Пути ее — пути приятные, все стези ее — мир». Все, что сказано в Торе, написано ради мира. Несмотря на то, что в Торе написано о войнах, но и о войнах написано ради мира. И следует понять, что означает, что о войнах написано ради мира, и что из-за этого Тора называется и все пути ее мир. И наверняка в этом есть простые объяснения, однако в плане духовной работы следует объяснить, как сказать,

0: выше. И мы спросили, для чего нам нужны претензии разведчиков и все эти падения. И мы объяснили, что причина этого в том, что невозможно понять что-либо, иначе как исходя из потребностей к этому. То есть не может быть наполнения без хисарона. Получается, согласно этому, что все войны, которые описаны в Торе, говорят о путях работы. Выходит, что все эти войны связаны с духовной работой. А поскольку невозможно ощутить вкус мира, если нет войны, то есть, как сказано выше, что только когда есть война со злым началом, которая хочет работать только ради собственной выгоды, а человек желает работать ради Творца, тогда есть понятие тьмы, то есть подъемы и падения. И тогда в человеке рождается хисарон, чтобы Творец помог ему, потому что он видит сам. Он не видит, что со своей стороны у него будет возможность выйти из-под власти эгоистической любви.
1: И тогда он по-настоящему нуждается в Творце, чтобы он помог ему, и тогда Творец дает ему «Мой союз мира». Как было сказано, что Творец тогда дает ему подарок, отдающий келим, с помощью которых он удостаивается слияния с Творцом. И тогда осуществляется сказанное «Возлюби Творца твоего всем сердцем твоим», как объяснили мудрецы двумя твоими началами — добрым началом и злым началом. И это называется «Мой союз мира». Перейдем к уроку от 8 августа 2002 года, пожалуйста.
0: Мы прослушали статью, такую очень чувственную, «Что такое мир в духовной работе?». Статья из третьего тома «Шлавей Сулам». Статья «Рейш Самахвав», глава Пинхас. «Что такое мир в духовной работе?». Есть проблема. Еще нужно прийти к какому-то состоянию, которое называется мир. И мир — это состояние, которое восполняет все крайности. Все крайности, все концы, имеется в виду все мысли, все желания, все противоречащие друг другу стремления. Не то, что они разные. Разные — хочу горькое, хочу сладкое, хочу то. Это может быть и вместе тоже. Мы знаем, как в еде, насколько мы совершенствуемся в разных вкусах, именно из сочетания противоположных вещей возникают какие-то обновления, изобретения в разного рода вещах. И в науке тоже. Все вещи возникают в объединении одного с другим, третьего с четвертым. Живопись входит в компьютеры, компьютеры в живопись. Когда-то это было же не близко друг к другу. Это не вещи, которые, о которых можно сказать, что они делают мир, объединение между собой. Потому что это вещи не противоречащие все-таки. Они не... Тут человек занимается живописью, допустим, а тут компьютерами. Это не противоречит друг другу, а это отдельно и то отдельно. У каждого свое пространство, а не то, что одно противоречит другому. Говорит, что если я существую, другой не существует.
2: Так.
0: Это вещи, которые противоречат, противоположны друг другу. Мир, может быть, имеется в виду только над такими вещами, которые говорят, или я существую, или он существует. А мир настоящий, когда оба они обнаруживают, что могут существовать только при том, что один поддерживает другого. И в том, что тот существует только в этом мое существование. Две противоположности в одном здесь возникают. Это очень странная вещь. В нашем мире это вообще невозможно найти для этого ни примера, ни примеры, то есть явного, чтобы такое существовало. Иногда что-то, какой-то намек, там какая-то ненависть, любовь между... Но это не в настоящем виде, только в духовном. Когда две вещи обязаны существовать одно против другого, и каждый, кто хочет на самом деле в своей основе уничтожить другого, просто... до такой степени, чтобы он не существовал, вдруг обнаруживает, что если другого не будет существовать, и он не будет существовать. Это противоположность, сущая из ничего, она уже изначально, с самого начала заложена в творении. То есть что сущая может быть, если только несуществующее существует в нем, нет. И тогда из этого они раскрывают, что они просто обязаны быть в единстве, а потом раскрывают из этого единства эту чудесную точку единства, объединения, слияния. Но по дороге к этому мы сталкиваемся с состоянием, которого мы не понимаем. Человек думает, что от того, что у него есть желание к духовному, Творец уже обязан раскрыть ему весь мир. В том, что я произвел какое-то усилие, за это мне уже полагается какая-то хорошая оплата. То есть мы... Он красиво это выражается в Шамате. Посмотрите, в первой статье Шхина в изгнании. Он говорит так. Однако, когда он совершил какое-то преступление, допустим, человек, он тогда сожалеет. Просто так ему раскрывают, что он плохой. Не важно, что такое плохой. И он, конечно, должен раскаяться и сожалеть о том, что совершил прегрешение. Тут он должен страдать и почувствовать боль, от чего зависит причина, которая привела к прегрешению. Он сожалеет и должен сказать, что я сделал это, то, что Творец выбросил, отбросил меня и так далее. И так далее. Он должен сожалеть о ком-то, о Творце. И даже когда он находится в состоянии подъема и чувствует, что он сейчас в радости, чтобы радость тоже не была за счет того, что мне сейчас хорошо. Я сделал что-то хорошее, мне полагается за это радость, хорошее ощущение. А радость и хорошее ощущение, как действие, было хорошее, направлено от меня и дальше, на то, что противоположно мне, к Творцу, совершенно противоположно, потому что Творец противоречит человеку. Две эти вещи, которые существуют, в общем, в реальности, они находятся друг против друга. То есть мы... И это то, что создает у нас проблему, это объединение, которое должно быть. Я кричу, я желаю его, с одной стороны, с другой стороны, я не получаю его. Почему я его не получаю? Потому что я могу получить его. Я желаю его, то есть я хочу не совсем его, потому что он противоположен мне. Противоположного мне я могу принять только при условии, что я тогда буду думать не к себе, а к нему, то есть что я перевернусь внутри, и что внутри себя я буду им. Тогда будет мир, тогда будет объединение, тогда я получу то, о чем я кричу, чтобы у меня было. Я не очень могу это выразить, но это то, что он хочет, по сути дела, Рэбе передать по этому поводу, что такое мир в работе. Мир, как человек соединяет внутри себя две противоположные точки, и объединение между ними невозможно. Иначе как при условии, что то, что я делаю, это ради противоположного, ради Творца. А то, что я имею в виду в виде оплаты, будет оплатой тоже для него. В таком виде, когда я это делаю, тогда во мне возникает часть, противоречащая мне. И тогда во мне может быть мир, то есть сочетание меня и его вместе, благодаря тому, что мы обретаем намерение ради отдачи, то, что он говорит здесь в Шамате, как мы должны выстроить и страдания наши, и нашу радость. И что не в себе я должен ощущать страдания и радость, а в нем. Насколько плохо мне, как я огорчаю его, хорошо мне, насколько я наслаждаю его. И тогда при этом условии во мне возникает его желание, ощущение, которое есть в нем. И в таком виде тогда возникает во мне мир. Поэтому наши крики... Хорошо, что мы кричим. Ну, плохо человек кричит. Это как маленький ребенок, который кричит, что ему плохо. Иногда не знает, о чем он кричит. Творец, конечно, знает, о чем мы кричим. Но не просто так, что, кстати, он ответит нам. Если наш крик пока еще не направлен на то, чтобы мы восполнили какую-то точку в работе, какой-то еще шаг в работе, эти крики не прекратятся, пока мы из этого крика не придем к состоянию, что мы поймем, что крик должен быть направлен против него. Да? То есть то, что я кричу, что плохо мне, что я пуст. Так, это только половина крика, это половина раскрытия, это только раскрытие хисарона. Но где намерение на хисарон? Что этот хисарон должен быть также с намерением ради отдачи. В объединении с ним, который против меня. То есть пока над нашими криками, чтобы мы не кричали, как малые дети, а крик был бы целенаправленным, что я кричу не от того, что мне просто плохо, а от того, что я прежде... Крик начинает развиваться. Я начинаю кричать не только, что мне плохо, я начинаю кричать, что мне плохо, также и от того, что я думаю в этом крике о себе, что я не могу выйти из того, что я только чувствую, что мне плохо, мне. И тогда, когда я чувствую, что я только кричу, и что мне только плохо от того, что я не думаю о том, что плохо ему, и так далее, пока я не начинаю эту инверсию, переворот этот начинаю обращать к нему мой крик и результаты его, пока не начинаю соединяться с помощью крика с ним, заботиться, чтобы было ему хорошо, и из-за этого я прекращаю тогда кричать, я чувствую, что плохо ему, тогда потом я начинаю кричать уже с другой стороны, почему я не могу сделать ему, доставить ему благо. То есть уже крик по другой причине, направлен точно к нему, и тогда я вижу точно это как причину, что я этим могу доставить ему добро, и вообще не отношусь к себе, я только живу в нем, насколько я могу доставить ему добро. Пока этот крик строится в обратном виде тому, что было у меня до этого. Я уже кричу в противоположном направлении, и на его хисароне, а не на моем, и тогда действительно это будет крик, который может быть услышан. То есть нам нечего впечатляться тем, что мы кричим, Творец не отвечает, и мы проклинаем его, почему я кричу к тебе, а ты не отвечаешь. Просто не может ответить пока еще на несовершенную вещь. Только на то, что плохо мне, даже если я кричу к нему и не к нему, даже если я светский, религиозный, не знаю, кибуцник в Негеве или другие народы, неважно, крики эти, это крики пока еще, на которые не может быть ответа свыше. Свыше может быть ответ только исправление. А здесь пока еще нечего исправлять, потому что мы не раскрыли хисарон к исправлению. Поэтому еще немного крики. Каждый раз крик все более направленный в правильном направлении, пока он не переворачивается. И даже когда он переворачивается, проходит весь этот процесс, тогда мы не понимаем, этапы, которые мы проходим, нам кажется, эти этапы — это длительные этапы, без необходимости, без пользы. Мы не понимаем, почему это противоположность время происходит, пока действительно происходит чудо, просто чудо. И это то, что рассказывается об этом прекрасно у пророков, что все книги, которые мы называем пророки, это как будто мы читаем это как призывы к морали, увещевание называется,
1: нравоучение и назидание.
0: Мораль, нравоучение, ну-ну-ну, сделай так, ну-ну-ну, сделай так, ай-яй-яй. Они рассказывали это через человека, который проходит внутренний процесс. И в человеке происходят все эти войны, все эти выяснения, подъемы, падения. Что он совершает грех и убегает от него и так далее. То есть они нарисовали нам этот путь как какой-то внешнюю какую-то картину якобы, но нам надо понимать, что все, что Рэбе говорит здесь, тоже в этой статье, что все, о чем говорится, говорится только о внутренней войне человека. То есть этим они хотели нам обрисовать состояние, как постепенно наши желания, наши намерения начинают быть направлены, и желания, и намерения внутри нас, как мы внутрь нас, как мы вместо этого обретаем и желание вместо этого, я живу в его желании, и намерение наполнить мое желание, мое намерение наполнить его желание. Человек просто заменяет свое кли на кли Творца, тогда из этого он приходит к миру. Пророки пишут об этом очень... Тот, кто может видеть этот процесс, что они написали, что они выразили это. Действительно, весь процесс того, как прийти к миру, короче говоря. Есть вопросы?
1: Да. Пророки писали об этапе, как прийти к намерению ради отдачи, или об этапе уже после Максома, то есть об этапах, как продвигаться внутри намерения ради отдачи.
0: Пророки писали также, и вообще вся Тора — это одна Тора, она написана и для тех, кто до Максома, и тех, кто после Максома. Те, кто до Максома, Тора действует на них как окружающий свет, пока что как подготовка, но подготовка — это Тора. Тоже эти вещи правильные, они, не дай бог, какая-то ложь. И после Максома ты уже начинаешь видеть то, что они пишут, и исполнять это в действиях на практике, в святах и келим. Что смеешься?
1: Святая Келим. Собственно, в этом перевороте, в молитве, о которой вы говорили, это различие между верой ради получения и ради отдачи. Или это когда они уже ради отдачи? Вы говорили о причине страдания и боли?
0: Причина страдания и боли. Ты видишь, как он пишет в Шамате в первой статьешке, да? В изгнании. Это вся основа работы человека. Да. Он говорит, что человек пока что сначала, когда он приходит, он спрашивает, в чем смысл моей жизни. Он спрашивает о своей жизни, не спрашивает ни о ком-то другом и не спрашивает о Творце. Все эти вещи от него ускользают, это его не заботит, его заботит его жизнь. Когда ему говорят, что есть методика, эту методику он пока что принимает как бы, ну хорошо, давай посмотрим, заработаем, наполним себя, в общем, чтобы было мне хорошо. Когда он начинает слышать о том, что не может быть, чтобы мне было хорошо, без того, чтобы ему было хорошо, так? Здесь начинается проблема. Ладно, если я вижу это в этом мире, что мне не может быть хорошо, если ему не будет хорошо, то мы делаем то, что у нас называется мир. Давайте будем жить вместе, чтобы нам было хорошо, и тебе, и мне. Иначе мы поубиваем друг друга, никто, мы все проиграем. Так мы можем немного, но выиграть. В духовном нет. Нет такого немного или что-то. В духовном этот мир называется, что ты просто обретаешь то, что противоположно тебе. Только в таком виде. Ты совершаешь, заключаешь мир. То есть ты должен сменить свое кли вместо его кли, чтобы эти вещи совершенно противоположны. Абсолютно эти намерения, и тогда ты приходишь к состоянию совершенства. Когда человек переваривает это постепенно и понимает, что нет другого выхода, что эта жизнь в любом случае не даст ему ничего, и он должен идти ва-банк, ему кажется, что он действительно теряет целый мир, пока он не понимает, что это не целый мир, и так у него ничего нет. Но Ситрахар все время дает ему думать наоборот. Короче, процесс продолжается. И выяснения эти обязаны быть выяснениями на каждую деталь в строении души. Насколько мы ускорим развитие, мы выиграем. Насколько нет, то, что называется, будем в проигрыше. Но конечный результат, что мы обретаем противоположные игры. Без этого не может быть. То есть невозможно обрести цель творения в нашей теле. Это то, что он говорит в Шхине Познания. Что прийти к страданию – нет проблем. Сожалеть о том, что вся жизнь не стоит ничего – да. Кричать к Творцу – нет проблем. Ты можешь сейчас поставить миллиард людей, будут кричать. В этом крике они могут только получить какие-то советы в этом мире, если им полагаются советы в хорошем виде, да, если уже приходят им советы в плохом виде, чтобы продвинуть их еще дальше, то получат это. То есть крики не то, что приводят как бы, или приводят к подслащению в материальном, или уже большему страданию, чтобы раскрыть, насколько этот крик пока еще не целенаправленный, зависит от развития человека. Как ему отвечают на его крик? Ты видишь, если маленький ребенок кричит, ему дают хорошо, и не страшно, успокаивают его. Человек постарше. Не знаю, почему, как он пишет в даровании Торы, что управление целенаправленное. Когда маленький ребенок, к нему относится все хорошо, прекрасно, понимает, что надо ему давать. Когда вырос, почему мне не продолжают давать? Мы видим, что мир полон маленьких детей, все требуют, чтобы им дали, почему мне не положено? Не понимают, что тогда ты должен идти начинать работать. Никто этого не хочет, но это удивительно. Ты видишь, насколько развитие, чем больше развитие продвигается, человек становится более инфантильным. Сегодня в 30 лет еще не готов к жизни. Когда-то в 30-40 лет он заканчивал жизнь. В средние века, допустим. 100 тысяч лет, допустим, сколько жили? 30-40 лет. До 40 уже все. Сегодня в 30 лет он все еще не способен жить самостоятельно. Он все еще... Где он? Так что у нас есть от того, что мы живем в два раза больше, чем они? Расчет — это расчет очень проблематичный. Насколько мы, в общем, зарабатываем полезные годы, в которые мы действительно действуем самостоятельно. Нет, много лет. То же самое относительно. Человеку кажется, что он сделал много в жизни. И тогда тоже до 30-40 люди делали очень много. Сегодня это смотрим. Да.
1: Вы сказали, что мир — это соединение двух вещей, которые в сущности соединить невозможно. А на странице 247 написано, что во время подъема мы пребываем в мире с Творцом.
2: Во время подъема
0: тебе кажется, что ты находишься в мире с Творцом. Почему тебе кажется так? Потому что в своих получающих келим ты чувствуешь какое-то удовлетворение. Если у тебя есть удовлетворение от того, что он дает тебе, ты говоришь, ты добрый. И в своих келим ты чувствуешь, что они пустые, ты говоришь, ты плохой. Но это называется мир. Мир — это не от слова... Мир. Мир тебе, ты знаешь, как дела, гудбай и так далее. Шалом, мир — это слово шлемут, совершенство, то есть это соединение с тем, что против тебя. Не может быть иначе. Что еще может быть носителем мира? Есть только я, и есть что-то, что противоположно мне. Две вещи есть в мироздании. Как я заключаю мир с тем, что в чем-то против меня? Мы отменяемся друг друга изначально. Может быть, совершенство лишь в том, что я обретаю его желание. Я живу внутри его желания. Это называется, что все мои келим направлены на его благо, ради отдачи.
2: Вот и все.
0: Теперь то, что ты рассказываешь мне, что когда мне хорошо, я нахожусь в мире с Творцом, это называется мир у нас, в нашем мире. Это каждый из нас хочет, это как ты говоришь своей жене. Ты хочешь, чтобы у нас был мир в доме, делай то, что я хочу, и все. И что-то проще. Вот и все. Я не слышал это от нее, но мне кажется, что это так.
2: Ну.
0: Есть разница между подъемом, что я как будто был готов к этому и получил как вознаграждение, видимо, получил это как подарок.
1: Нет разницы у нас, получился я подъем как вознаграждение или как подарок, или подъем как высшее знание. Если наши келим что-то получают, и нам хорошо, мы это называем, что это хорошее состояние, состояние мира. Мы не можем относиться к нашим келим целенаправленно. В этом проблема, что поделаешь. Поэтому путь пока еще не заканчивается, и после того, как мы чувствуем, что нам хорошо или плохо, это пока еще не индикация, ни о чем не говорит, а о том, что происходит на самом деле. И путь еще очень долгий, очень долгий. Сейчас работает о намерении, о над переворотом обращения нашего внимания. На что мой глаз вообще-то направлен? Или на то, что происходит со мной внутри, или на то, что происходит в нем? То есть после того, как человек проходит этапы, когда ему плохо и хорошо, и от этого, и уже начинает как бы находиться в связи с Творцом и чувствует, что зависит от него, и сейчас мне будет хорошо, а сейчас плохо, и я в отчаянии, что не могу этого установить, всевозможные процессы. А затем уже процесс еще до Махсома, есть процесс уже... Еще добавка, но так что же с моим намерением? То есть где ты на самом деле? Кем ты на самом деле интересуешься, собой или? Это немного иначе, чем ты интересовался собой и также своей женой. Да? И тогда тебе было хорошо с ней, и тогда ты думал, чтобы мне было хорошо, как я могу приблизить это добро к себе. А здесь работа, которая против меня. И когда я думаю о нем, тогда я должен прекратить думать о себе и как я чувствую в результате этого себя. Есть здесь вещи, которые напрямую не проходят хорошо ему или мне. но может, должно быть как бы хорошо ему и мне нехорошо, потому что мы находимся в состоянии, когда я эгоист, и пока человек проходит все эти ощущения, это тоже берет немного времени. Ну, пройдем это. Но постепенно, прежде всего, выясним, что нам еще предстоит. Да. Но, безусловно, продвижение, с одной стороны, есть хорошее продвижение, с другой стороны, темп. Не хватает его.
0: Как можно знать, что хорошо ему, что нехорошо ему? Я знаю сейчас, что хорошо мне, что плохо мне. У меня нет понятия, что хорошо ему, что плохо ему. Мое желание получать может быть настолько хитрым, что убедить меня, что, несмотря на то, что мне сейчас плохо, мне хорошо. И у меня нет такого понятия, откуда мне, как я могу решить, что...
1: То есть вопрос, как я могу и в чем верить своим мыслям, что они, конечно же, исходят из моего желания получать, и они могут запутать меня и соблазнить меня, и принести там тысячу теорий, доказательств. Кому верить, а кому нет. У тебя нет ничего, кроме разума и сердца, кроме ощущения и немного мысли рядом с ним. Кроме этого, на самом деле, ничего нет. То, что ты говоришь, как я могу этому верить или нет, это то, что есть, это то, что есть. Так и если я не буду пользоваться тем, что я, так просто... Не выйдет, как мне продолжать так по неволе. Ну, так человек думает, но он должен продолжать из того, что есть у него. Но только проблема в том, чтобы быть как можно меньше под воздействием разума или сердца, чувства. Но насколько это возможно сочетать их вместе и делать расчет. Делать расчет. После любого ощущения ты хочешь быть погруженным в ощущение, ты думаешь, стоит ли мне быть погруженным в ощущение, ты решаешь, так я погрузился в ощущение, погружусь в ощущение полчаса, четверть часа, и тогда иди в ощущение и побудь в нем четверть часа. Так можно сделать. Но эти вещи почти невозможны для выполнения, но это даст тебе, по крайней мере, знание того, насколько мы выброшенные, не то, что выброшенные, я себя выбрасываю, я типа герой, меня ничто не интересует, но насколько мы без всякого решения, без всякой самостоятельности и независимости вообще, так то, что нам остается, это, безусловно, работать, как говорят каббалисты, из того, что есть у нас, в осознании того, что то, что есть у нас пока что, мы марионетки, но эти марионеток есть все же какая-то нитка. Ты знаешь, как марионетка на ниточке, когда ею двигают. Но есть ниточка у этой марионетки, с помощью которой она может поднять себя до уровня человека, который управляет ею. Есть одна нить, иначе бы нам об этом не рассказывали. Остались бы просто на уровне животных, и все. Нить — это через точку в сердце, когда я привлекаю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому лучу света наверх, и тогда я уже не завишу от ниток, но я сразу же прилепляюсь к руке, которая управляет мной, и я вхожу в эту руку и в этот разум, который управляет мной, и в чувство, которое управляет мной. Я воспринимаю, как бы это сказать, я приобретаю его разум и его чувства, все, что есть у него, тем, что он управляет этими нитками, да, я становлюсь им настолько, что я нахожусь в нем, я определяю все, что происходит. как приобретение, потому что приобретение его разума и чувства это дает мне все возможности, понимаешь? Тогда я раскрываю, что на самом деле то, что он делает, это самое лучшее. Тогда не нужно ничего добавлять и ничего вызывать. Но я уже пришел к этому, хочу быть в этом, и тогда я на самом деле приобретаю не разум марионетки. Пока я внизу с нитками, есть у меня только разум и чувства выполнять приказы, которые не сходят ко мне по ниткам. Нет у меня ничего другого.
0: Вы говорите, с одной стороны, я во тьме, и у меня нет понятия, что происходит со мной, у меня нет действительно никакого восприятия. С другой стороны, я единственный, кто может почувствовать, что продвигает меня, продвигает или нет. Несколько проблематично. Если я сейчас желание получать, то я буду определять, что удобно мне как продвижение или нет.
1: Ты, герой, можешь устанавливать, что ты хочешь со своим желанием получать и всего. Ты еще не знаешь, как управляют тобой с помощью этих ниток. Так после всех умствований говорят тебе, ты не можешь выйти из этого, ты не можешь выйти из этого. Только что ты хочешь быть когда-нибудь умным, воспользуйся этой единственной нитью, которая есть, воспользуйся ею. Если нет, ты останешься марионеткой, только в этом, в этой нити, только ты раскроешь что-то новое, другое, жизнь, которая выше, над нитками.
0: В конечном счете, что это за нить? Думать, пытаться думать вне своего тела?
1: Да, ты не можешь внутри своего тела, пока ты не обретаешь желание ведущего, желание Творца, да? Пока ты не обретаешь его желание, его разум, его цель, пока ты не становишься им, да? Ты не можешь не быть марионеткой. У тебя есть только две возможности в той мере, в какой ты обретаешь часть его. Ты становишься им, ведущим, в той мере, в которой ты не обрел, остаешься марионеткой. Только дают тебе немного разума, чтобы понять, что ты марионетка. И вот видишь эти рыбки в аквариуме. У них нет этого разума. Чувствуют только себя и все. Это то, что он пишет на 64-й странице в письме. Что животное живет, оно чувствует. Есть там такое предложение, немного проблематичное, где все спотыкаются. Смотри, как человек на улице, он не понимает, о чем ты с ним говоришь. Я живу, что ты от меня хочешь. Понимаешь? Он не понимает вне своей жизни, он не может посмотреть со стороны на свою жизнь. Ты приобретаешь сейчас точку Творца, чтобы видеть себя с его стороны.
0: Не понимаю, почему фильм продвигается, как продвигается.
1: Нет, в то время, когда в той мере, в которой ты приобретаешь его взгляд на себя, ты увидишь, ты поймешь все, весь свой путь. Но если ты хочешь закрыть глаза и не хочешь выходить из себя наружу, так как ты поймешь и как ты увидишь, кто ты и что ты изнутри себя, никогда не поймешь. Ты можешь говорить с самыми умными людьми в этом мире. В этом вся разница скрытой науки, когда есть совершенно внешний угол зрения. Это не просто так философия, знаешь, болтать о нашем мире, о нашей жизни, насколько жизнь, она в грязи и так далее. Это не просто так салонные разговоры. Почувствовать реальность, почувствовать жизнь, которая выше нашей реальности. Пока мы еще только можем это произнести на словах, но у тебя нет выбора. Все, что ты сейчас проходишь и чувствуешь и думаешь, это марионетка пока что, которая так чувствует и так думает. После всего этого у тебя есть только одно. Ты хочешь? Воспользуйся, не хочешь, не пользуйся. Все. Нет здесь компромиссов или чего-то такого. Поэтому он говорит, если есть у кого-то на самом деле, каков смысл моей жизни, вопрос, когда выбора нет, он должен выйти из этой жизни, он должен почувствовать, отведайте и узрите, что добр Творец. Он должен выйти к Творца, который управляет этими нитями. Это, знаешь, настолько наверху, несколько метров. Управляет марионеткой сверху. Это очень трудно. Трудно. У меня в Ленинграде были товарищи, которые работали в театре кукол. Ты знаешь, 15 килограммов кукла. Это очень тяжелая работа. И все. И отведайте и увидите, как добр Творец, то есть подняться на уровень управляющего. В твоей жизни ты ничего не будешь чувствовать хорошего. Ты начал чувствовать себя плохо, и я тебя уверяю, что лучше не будет, будет только хуже каждый раз. Все. Ты не сможешь убежать так же. Да, это проблема. Убегают наркотики. Это да. Но кроме этого, убежать некуда. Но это не бегство, потому что ты от наркотиков не получаешь жизнь, продолжение жизни, когда ты становишься добрым, становишься хорошим и можешь украсить свою жизнь в розовый цвет. Ты просто отключаешься от жизни, поэтому это не называется решением. Но на самом деле решения нет. Что поделаешь? Если у тебя есть решение, скажи мне.
0: Ты смотришь со стороны, ты не можешь себе ответить, почему. Думаю, я могу сейчас начинать, я могу посмотреть на свое кино со стороны. У меня был хороший день, до этого был плохой день, он мне сделал так, он мне сделал так. Я могу снова начинать дурить себе голову. Это распространение, исхождение света, это здесь, это там, но почему ты действительно не можешь прийти? Снова это внутри своего желания получать, ты не можешь выйти из этого круга. Где ты обретаешь здесь что-то его, когда смотришь на это состояние? Ты, может быть, получаешь удовлетворение от того, что ты можешь выйти из себя, смотришь на себя со стороны, не все способны это сделать, как здорово.
1: Не то, что я хочу оправдать путь Творца, как я его вижу, путь его. Проблема в том, что ты понимаешь это развитие, как ты понимаешь этот мир. В этом мире ты умный, ты ориентируешься, ты знаешь все этапы, как обычно мир себя ведет, и ты в нем. Здесь проблема в том, что ты не должен обретать просто так новые ощущения или новый разум. Ты должен прежде всего обрести новое кли. Ты не можешь быть еще умнее или еще более чувствующим. Нет. Здесь ты должен приобрести вообще другую природу, в которой ты должен чувствовать совершенно новые вещи и новый разум. То есть то, чего не было у тебя ни в сердце, ни в разуме, ты должен прежде всего приобрести эти келим. Я даже не могу тебе сказать, что это за келим. Поэтому это естественным путем не идет. Еще больше и больше развитие продолжается. Я тебе не преподношу новые методики для продолжения развития, как тебе приносят всякие премудрости или теории, науки. Это не продолжение, это совершенно другое, что начинает рождаться в тебе, и поэтому этапы развития этого нового — это этапы нелогичные, согласно тому, что если у тебя в предыдущем естественном развитии, которое принято в этом мире, так ты начинаешь сравнивать, что происходит со мной сегодня, с тем, как я раньше развивался. Я также учился, крутился, занимался разными вещами и развитием разума. Все у меня было в жизни. Когда я пришел к этому, я начал видеть, да, я получил первый удар, второй, мир стал темным, вошел в отчаяние, отчаяние, начал впечатляться, начал злиться, начал кричать, плакать, это так и так. Ну и что? Отсюда ты только начинаешь понимать, что здесь происходит что-то не то, что раньше, не так, как в прежней жизни. Так что же здесь происходит в конце концов? Что здесь происходит? Пойми, я твой вопрос понимаю, откуда он исходит. Это же не потому, что были у тебя те же килим, которые, к которым ты привык, но ведь это не так. Нужно прежде всего здесь породить келим, а затем в келим начать чувствовать новую реальность. И это происходит параллельно с тем, что ты продолжаешь жить в этом мире. Поэтому это без всякого разума, рассуждения, логики. Где это логично? Конечно же, это не логично, это совершенно иная логика. И пока начинают понимать эту логику, пока начинают улавливать, что есть в этом на самом деле логика, и логика на самом деле не похожа на наш мир, где как здесь это развивается, понимаешь? Это что-то, что буквально ломает тебя, и ты находишься в этом новом развитии по сравнению с материальным развитием, и ты все, человек начинает видеть, что тобой управляются, это сжимает тебя, делает из тебя буквально такое создание странное, а иногда в этом, иногда в этом, и это ты не можешь сочетать, это путь, ничего не поделаешь. Я вижу, как это происходит с каждым, я молчу, потому что я знаю, что так оно должно быть. Все. Просто так, и все.
0: Да. В конце, как бы, то, что я говорил, как бы...
1: Поэтому он пишет, что только герои, у которых миротерпение стояло за них, они дают тебе все сверху, выстраивают все сверху, ты только чувствуешь, что происходит с тобой, и все это то, что строит тебя. Ты хочешь способствовать этому, способствуй ускорению, продвижению, ускорением, чтобы пройти это как можно быстрее. Это единственная твоя помощь. Помощь. Все остальное от тебя не зависит. Не зависит.
2: То,
1: что играет марионетками, как его называют? Его называют «Есть», ну, короче, который управляет куклой, кукловод. Он начинает постепенно карабкаться к нему по этой единственной нити, кроме того, что управляет тобой всеми нитями в твоем мире, на твоем уровне. Есть у тебя одна нить, которая он привлекает тебя, ты ему можешь помочь и тянуться по той же ниточке к нему, пожалуйста. А если нет, он сам это сделает. Он в любом случае это делает сам. Есть у него такая машина, такой моторчик, который все время крутится так. Есть у него программа, скажем, в течение 300 лет, конечно же, с помощью страданий. Да? Провести тебя снизу вверх, чтобы ты на самом деле хочешь, не хочешь... Хочешь, пожалуйста, способствуй. Нет. Вот и все. Ну что здесь? Я понимаю, что ты не согласен и не хочешь. Пожалуйста, напиши ему просьбу, напиши ему ультиматум, не знаю, как это сказать. Да, что ты не согласен, чтобы оставил тебя в покое, пожалуйста. Может быть, я оставлю.
0: Но. Но в конце ведь душа человека научится. Я могу, скажем...
1: Конечно же, душа человека научит его. Ты можешь закрыть все эти книги, они тебе ничего не дают. Если ты хочешь идти путем страданий, закрой эти книги. Подожди, пока твоя душа почувствует настолько плохо, что у тебя выбора не будет. Я скажу тебе, у нас у нас были разные случаи, когда люди приходили к нам, когда я был рядом с Ребе, и рассказывали нам о своих постижениях, вообще не зная ничего о Кабале. Был один, который пришел из Сибири, из России. 50 лет ему было, который был там в трудовом лагере в России, было ему плохо там, страдал, и раскрылись ему вещи. Просто чудеса человек рассказывает о духовном, что он буквально находится в духовном постижении, не зная ни слова на иврите. Он начал раскрывать иврит из своего постижения. Есть такие вещи в мире. Исходя из страданий, пожалуйста, можно. Иди прямым путем, как они сказали, хлеб с солью ешь. Ну, поговори со своим отцом, он тебе расскажет, что.
0: Что значит, ему начал открываться иврит из постижения?
1: Об этом потом поговорим. Это иврит понравился. Буква, гематрия, все начинается. Да. Он любит все эти вещи, да. Я не знаю, где эта книга. Может быть, у Феги осталась дома. Он мне это дал в подарок, потому что он русский, он пришел ко мне, а я его привел к Ребе. Он издал здесь, в Израиле, песни, которые были на русском. И он постиг язык из страданий. Он написал стихи о духовном постижении на иврите, очень высоком, на ивритскими буквами и на ивритском языке, не зная ничего. И написал это там, привез это сюда, вот так тань. И здесь он уже отпечатал это, издал. И это стихи, когда Ребе сказал, что это буквально как к молитвеннике, которые все, конечно же, из высокого духовного постижения, так его стихи, не зная ни одного слова. Когда я вообще ничего не понял, что он тогда пишет, я принес эту книгу Ребе, не знал, что и как, но он открыл, говорит, это вот так вот и страданий. Ты хочешь так попробовать, пожалуйста? Только ты понимаешь, сколько людей рядом с ним страдали, и ничего у них не получилось из этого. Вот так душа. Это не мы должны судить, но я говорю тебе, что есть такие вещи тоже. Это называется «душа человека обучит его», когда он приходит ко всем постижениям. Не нужно никаких языков, но он приходит и чувствует это, и живет этим. Уже получает раскрытие святов Келим. Это вся наука Каббала. Не нужно помощи от книг. Но, как Рэби говорит, предисловие к учению десяти сферот, Вальсула, что если это так, пожалуйста, вам не нужна помощь из книг. Но кто же может пойти на это? Мы обычные души, нам дали пробуждение, это уже необычно. И все. Эти рассказывают, они уже избранные. Есть у каждого из них особая причина, почему это с ним произошло так. Обычно это с помощью ужасных страданий. Ты убежишь от этих страданий. Это не для тебя. Тебе дали красивое, хорошее средство. Все. Эти крики мне знакомы. Это не только сегодня, это еще не закончится, еще несколько лет. Это естественно. Выбора нет. Это желание получать природу человека так возмущается всем. Это естественное явление. Как ты можешь прийти к тому большому изменению, что в конце даже согласиться с тем, что он сделал тебе?
3: Ты не то, что согласишься с ним, ты настолько захочешь даже заплатить ему за каждый самый тяжелый удар, который он нанес тебе в самом ужасном виде. И ты даже не знаешь это почему, потому что тебе раскроется в этих вещах, которые ты прожил в желании получать, раскроется их противоположность желания отдавать. Именно в них ты почувствуешь любовь. Ты читаешь письма Бааля Сулама иногда, ты видишь, что он пишет? Тем, кто проходит разные ужасы, угрозы, им раскрывается буквально в самых ужасных вещах капля единства, и тогда они готовы на все. И капля единства — это не просто животное наслаждение, что сейчас стоит мне даже хотя бы один раз за тысячу лет страданий хотя бы один раз почувствовать. Это духовная вещь. Это невозможно пересказать. Я обещаю тебе, что в конце концов, знаешь, Рэби рассказывает, как его учили в Хейдере. Он говорит, ну, он пришел в новый хейдер. Он был тоже такой, о, я такой, сякой. Ну, и там был этот Миламед, учитель в хейдере. И этот учитель говорит, ты не хочешь учиться? У него есть две вещи, есть палка. Он бьет тебя палкой, и ты должен поцеловать ему руку. Ты не прав там, что ты сделал? Удар, ты целуешь ему руку. И деньги. У него были какие-то там гроши, ну что там было в то время. Так он говорит, ты не читаешь, не учишься. И он так проходит перед тобой и бросает перед твоим носом монетку. Ну, ты можешь там купить себе какую-то конфету или еще что-то.

0: С одной стороны, ты собираешься стать самостоятельным, независимым, а когда ты становишься самостоятельным, ты оправдываешь его. С другой стороны, тебя дрессируют как собаку сейчас.
1: С одной стороны, ты самостоятельный, с другой стороны, не самостоятельный, обретаешь его природу, и все, у тебя нет выбора. Если ты посмотришь со стороны, быть либо в природе, которую он создал в тебе сейчас, сейчас ты тоже под его полным управлением, потому что то, что он создал в тебе. Либо быть в его природе, и это тоже задано заранее. А кем ты хотел быть, и что, не тут и не там? Вот представь себе другое состояние. Я хочу просто, ну, допустим, я даю тебе все возможности. Ты вообще существуешь вне реальности. Ни творца, ни творения, ничего. Нарисуй мне такое состояние, хочу услышать. Твой разум даже не способен представить такое. Послушай, что я говорю тебе. Ты даже не сможешь представить тебе что-то вне этих двух вещей. Попробуй. Ну, я готов. Давай. Пойдем в какое-то третье состояние. Давай.
0: Но я говорю, сегодня ты видишь конечную цель как состояние, в котором ты пребываешь в Творце, а Он служит тебе для твоих нужд. Ты управляешь своим желанием получать той самой силой, которая приводит в движение все. Да, вы говорите мне, как будто то, что движет тобой, это твое топливо, по сути. Как будто что является твоим топливом? Что сейчас тебе устроит девушку или сейчас тебе устроит деньги? Ну, так это я сам могу снаружи.
1: Да, это не само собой, это он устраивает, подстраивает тебе. Ладно, ребенок. Ну, это пройдет, все в порядке. Главное продолжать. Я говорю тебе, главное в том, чтобы быть постоянным. После всех этих премудростей, после всего, все-таки продолжать постоянно. Тот, кто умный, он ускоряет развитие, не больше. Тебе кажется, что этим ты умаляешь свою мужественность, да? Есть такое ощущение у парней. Я! После того, как он узнает, кто он и что он, ну, немного успокаивается, понимает, что он творение и находится под воздействием Творца в животной природе или в природе Творца, но нет выбора. В одном из двух. Или и там, и там. Половина на половину. Пока что, потому что начинает узнавать, что вся его самостоятельность сейчас — это не самостоятельность, это скрытие того, что он находится под властью.
0: Как и всех этих нитей того, кто играет нами, ухватиться за одну правильную нить и начинать подниматься по ней, чтобы устроить, чтобы ускорить темп. Как знать, что это правильная нить, что я не ухватился за что-то сбоку? Как знать, что я действительно...
1: Так он говорит тебе, как ухватиться и взбираться по правильной нити. Он говорит, что тебе и ты, и он, и твое удержание за эту нить, это будет одно и то же.
0: Но у меня нет килим, чтобы это знать.
1: Есть у тебя килим, чтобы знать это. Нет никакой проблемы. Ты только должен свои мысли, когда ты делаешь что-либо в жизни, представить, что ты и он, и то, что ты собираешься сделать, это одно. Это не разделяется на несколько. Вы в одной точке. Это называется точка слияния, капля единения. Все. Чтобы у тебя не было противоречия, чтобы ты не убегал, что это какой-то там бизнес, знаешь, ну, чуть так, чуть этак. Ты, а потом я. Нет. Это в одной точке. Насколько человек может представить это действительно, что это в одной точке, а не вместе, без какого-либо различия. Это называется, что он совершает этот шаг правильно.
0: Но достаточно фантазии и каких-то иллюзий, чтобы на себе что-то так представлять.
1: Это не иллюзия. Скажу тебе, фантазия, иллюзия. Нам вообще трудно понять вообще, что такое иллюзия или не иллюзия. И сейчас, может быть, ты спишь, и тебе кажется, что мы сидим здесь на уроке, обсуждаем, и ты здесь сердишься на меня, а я тебе отвечаю. Это тоже может быть через... Четверть часа ты проснешься и скажешь, что это был сон. Что такое сон и что такое нет? Все, что проходит у нас, мы должны принимать как подготовку к чему-то, к тому, что сейчас я действую. Может быть, это сон внутри сна, внутри еще одного сна. Да, ну и что? Верно, что это так, да? Каждая

0: Предыдущая ступень по сравнению со следующей ступенью называется сном. Сон — это вак, это истолкута мухин, выход мухин пока что. Ты не управляешь этой ступенью. Да, верно. Ну и что?
1: Так что значит представлять? Что значит представлять эту вещь? Что значит представлять? Просто привести в своем разуме?
0: Представлять — это называется, что ты уже предчувствуешь состояние следующей ступени. Выше своей ступени.
2: Всё?
0: Поэтому это и работает на продвижение, потому что из всех направлений, в которых я могу как бы продвигаться, есть какое-то следующее состояние, которое истинное. Что значит истина по сравнению с моим состоянием? Там я соединен с Творцом согласно всем моим фантазиям, моим ошибкам, все, что я могу себе представить, и все мои философии, все неважно. Я могу представить, что там я связан с ним вместе, тогда это более продвинутое состояние, чем мое нынешнее. Все.
1: Вопрос о буквах.
0: О чем?
1: О буквах. Короткий вопрос.
0: Может быть, никудот, тагин, утиот, потом буквы.
1: Так тот человек, который пришел, каббалисты, они написали буквы, они создали буквы. Почему именно на иврите? Это могло быть на чем угодно, на любом языке.
2: Лама адама за шейге ми сибирь.
0: Почему тот человек, который приехал из Сибири, ему вдруг раскрылся иврит? Мне проще всего сказать, потому что он был еврей.
1: Если он пришел к постижению,
0: если бы он был англичанином, спроси меня, да? Допустим, какой-нибудь англосакс, такой протестант, да? Да, чтобы раскрылось ему из его больших страданий. Мы еще не такие умные, чтобы говорить о таких вещах. Я боюсь слишком сильно запутать вас. По чуть-чуть, маленькими порциями.
1: Можно спросить что-то оптимистичное?
2: Ну.
1: Мы учим так, что конец всех выяснений и преодолений — состояние отчаяния. Так это что, обязательно?
0: Как?
1: Состояние отчаяния. Отчаяние — это обязательно? К этому обязательно прийти?
0: Состояние отчаяния. Нужно ли прийти к состоянию отчаяния? Балеслам пишет в Прихахам, в письмах, что нет состояния более радостного, более счастливого в мире человека, чем то, когда он пришел к полному отчаянию, когда у него нет лекарства и ничего не может ему помочь, и нет лекарства, потому что тогда он приходит в состояние, которое называется истинной молитвой. Но мы должны понимать, что истинная молитва — это не просто отчаяние. Когда он сидит и плачет, это называется глупец, сидит сложа руки и ест себя. Отчаянием называется, когда он начался в собственных силах, так написано там. Но вместе с этим он знает, что есть цель, и эта цель важна ему больше, чем вся его жизнь. Иначе это не называется, иначе он не поднимает молитву, иначе он просто будет сидеть и плакать, будет закрыт в себе, смотрит в свой кувшин, в себя, и плачет, что нет у него ничего. О чем ты плачешь? О том, что у тебя ничего нет? От этого ты в отчаянии, или ты плачешь, ты в отчаянии от того, что ты не можешь прийти к слиянию с Творцом? Если ты хочешь слиться с Творцом, с Ним или вместе, и сам не можешь прийти к Нему, если хочешь, тогда у тебя уже есть молитва. Молитва должна быть как любое духовное действие, состоять из решимода и тлапшута, решимода авиют. Каждое духовное действие содержит два вида информации. Я должен стремиться к свету и должен показать, что у меня есть пустое кли для этого. Тогда это может быть духовным действием. Значит, что? Просто плакать? Ну, плачь. Вместе с этим тебе нужна мощная сила, очень сильное желание к Творцу. Это то, что нам не достает. Что пишет Баля Сулам? Что Рэби все время пишет? Группа должна быть сильной, чтобы пробуждать в человеке величие Творца. Что он велик, что мне стоит постичь его, что я должен стремиться к нему, как человек с огромной страстью. Это наша группа пока что правильно нам не обеспечивает всем. Плакать все плачут. О чем плачут? Вот этот второй параметр, его не хватает. Решимо дает лапшут, скажем так. И тогда это не молитва. Она не поднимается наверх.
1: Так, все-таки есть что-то такое, что человек может управлять этим состоянием?
0: То, что он просто плачет. Он плачет внутри себя, он не обращается наверх. Это я говорю тебе, и все. Ему не хватает стремления к Творцу, он не чувствует. Что значит не чувствует? Он не вдохновляется его величием. Он не думает о том, что стоит быть в его величии, вечность, слияние. Он только плачет, что ему плохо, в итоге это то, что и происходит с нами. Почему у нас нет вот этого второго параметра? Потому что мы не обеспечиваем это друг другу. И не важно, что ни у кого этого нет познания Творца, и что никто не может передать это другому. Даже если у меня есть, я не могу поделиться этим с вами. Каждый должен говорить с другим о величии Творца. Не о том, как он ощущает Творца, а о величии группы, о величии Творца. Тогда мы будем вдохновляться им, и тогда у нас не будет недостатка в этом втором решимо, вдохновении. Тогда мы обратимся к нему. А так ты просто плачешь, что тебе в твоей этой чашке не хватает наполнения.
1: Как я могу говорить о величии, если я его не чувствую?
0: Тебе не нужно чувствовать. Ты не можешь чувствовать Творца. Ты можешь вдохновляться тем, что я вдохновлен. От моих слов ты можешь вдохновиться, как будто бы это правда. Это сила группы, и так нужно делать. Прочитай еще раз то, что пишет Рабаш. А у нас нет этого. Нам не хватает второго параметра в нашем ощущении, чтобы обрести свыше, получить свыше ответ, реакцию. Все. Вы видите, после Песха или после чего-то, когда мы действительно сильно над этим работаем, мы хотим этого, и говорим о выходе из Египта. Все начинают пробуждаться, появляется подъем, продвижение. Ну, например, скажем, Песах, да? Все в этом немного, и в работе вместе. Почему не быть так еще несколько раз в году? Я уже не говорю о том, чтобы каждый день.
1: Ну и сейчас мы начинаем. С исхода субботы начинаем.
0: Да, сейчас мы, конечно. Ты говоришь, мы сейчас в синагоге начинаем молиться. Да, ну что я могу сделать? Я ашкеназ, а не сефард. Так что же, я еще тогда пропущу 3 недели. Да, он говорит о слехот, которые начинаются, да? Ты едешь на гору Мирон, у тебя там, очевидно, есть сильная группа, которая дает тебе величие дворца. А что мне делать?
1: Да, первый слехот и вообще все 40 дней. Но не только это. Можно вдохновляться тем, что происходит сегодня в повседневной жизни.
0: Я на твоем месте бы поехал на гору Мирон, поставил бы там палатку, сидел бы там все эти 40 дней. Почему нет? Да, там есть такие люди, которые сидят там буквально, приезжают там с холодильником, с большими динамиками, и сидят там, врубают музыку 40 дней, радуются рядом с Раби Шимоном. Кстати, я этого не критикую. Это тоже хорошо, это тоже объединение, ну, такое массовое, всенародное, ну что? Я приезжаю из Бершевы, я приехал, у него там есть барашка, да, все так, очень это все достойно, это очень хорошая народная ступень.
1: Приезжает 30-40 автобусов,
0: да? Но, дружище, я тебе снова говорю, есть Тора масс и есть Тора личности. Есть те, кто приезжает туда и получают пробуждение друг от друга, от того, что они едят барана, слушают радио, там всякие песни, ну, знаешь... Все эти барабаны. Есть такие, кто не могут этим вдохновиться. У них уже есть другая проблема. Понимаешь, они более сложные. Ну что поделаешь, у них есть другая Тора. Они как раз идут где-то в одиночестве, не хотят смешиваться с другими. Но им, я говорю, тоже должна быть группа. Несмотря на то, что они не хотят, никто не хочет группу, и каждый плевать хотел на других, ему плохо от самого себя, тем более от других. Но без этого нужно понимать, что он не продвинется, потому что ему не хватает вот этого решимо о величии Творца. Этого нет. Он обязан это обрести от группы. Так что, если он поедет на эту гору Мирон, он не впечатлится от этих ребят, от которых впечатляешься ты. Он увидит в них, ну что они делают, о чем они думают. То есть, им это хорошо, а ему нет. Это другой уровень.
1: Как создать правильное вдохновление по отношению к окружению? Не просто творец велик, у людей это из носа выходит уже. Это уже вызывает антипатию. Как же создать вдохновение, которое вызовет вдохновение?
0: Как вызвать у товарищей, не просто у людей, у товарищей, вдохновление от того, что Творец велик? Покажи им, что ты работаешь ради группы, что ты работаешь здесь, находишься внутри, действуешь, но покажи свою работу. Тогда они поймут, что ты делаешь это потому, что тебе важно духовное. От этого другие люди начнут думать: «О, он действительно уже понимает, что это важно». И тоже начнут делать то же самое. Нет ничего более сильного, чем пример. Пример в группе — это самое лучшее. Не говори никаких слов, только покажи им, что это так. Но покажи им, не делай это, знаешь, так скромно. И тогда это сработает. Это необходимо. Я не просто так. Ну, кто у нас великий, возьми стакан вина, ну, давайте за это выпьем выхаем. Я говорю, это не случайно. Просто у нас это как бы типа уже обычай такой. Но на самом деле это нужно. Ну, нам пока не достает этого. Что поделать? Ну что, будем учиться? Там о буквах будем скоро учить. Ладно.
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятках.
0: Да, мы слышали, как человек должен найти связь с Высшим из точки в сердце. И это то, что его соединяет тонкой линией. И тогда человек должен смотреть на себя со стороны и видеть свою связь с Творцом.
1: Я слышал, что ты должен только в своей мысли, что ты делаешь все в жизни, представлять, что ты и он, то, что ты собираешься сделать, это единое целое. Это не делится на несколько «вы» в одной точке. Это называется точки слияния, капли слияния.
0: Урок ощущается очень важным, и я уверен, что мы сможем, что это позволит нам работать в течение дня. И то, что я записал, насколько группа должна быть сильной, пробуждать в человеке величие Творца, что его стоит постичь, что нужно стремиться к нему и так далее.
1: Процесс крика, который он привел там в начале урока. Почему я не могу сделать ничего хорошего Творцу, пока крик не превращается, не происходит настоящее чудо, когда человек меняет свое кли на кли Творца? Это точка, в которой нужно жить ежедневно, ежемоментно.
0: Да, нужно прийти к крику, чтобы Творец ответил нам. Это истинный крик. Рав говорил о решимо, Крик — это молитва, которая содержит два параметра: Ришмода и Тлапшут и Ришмода Авиют. Нам не достает Ришмода и Тлапшут, и это величие Творца. Каждый должен дать пример в группе, что величие Творца мы можем получить от группы, от окружения. И каждый должен говорить об этом и давать пример. Насколько духовное важнее, чем все остальное.
1: Говорилось много о примере куклы на ниточках, что мы все куклы. Но у каждой куклы есть нить, которая связывает его с кукловодом, за которую можно ухватиться и подняться. Творец специально дал эту нить. И нужно каждый день ее искать в мыслях, в действиях, в своих мыслях, как можно подняться по этой нити к направлению Творца, пока мы не обретаем разум и ощущение его.
0: Мы слышали, что можно пройти по пути страданий, но зачем это нужно? Лучше сделать это по доброму, приятному пути вместе с товарищами, ускорение, доставить наслаждение.
1: Я слышал в начале урока, что Рав говорит, что человек желает Творца, но желать Творца — это значит желать быть как он, не им самим. И тогда он приходит к такому перевороту, и тогда внутри себя создается этот образ Творца, и тогда приходит мир между противоположными свойствами. И он еще что-то сказал в конце, что мы как группа должны возвеличить Творца. Иначе человек не захочет такого переворота.
0: Лейб пишет, что наша цель — прийти к связи с той рукой, которая крутит нами. Яков пишет, что нет выбора, нужно дать друг другу пример величия Творца. Я добавлю относительно статьи, что человек должен прийти к такой истинной потребности слиться с Творцом, пока он попросит слияния с ним. И тогда есть мир между ним и Творцом, и он сможет работать и служить Творцу и своим и добрым началом, и злым началом.
1: Еще я слышал, что Бааль Сулам пишет, что Ребе все время пишет: группа должна быть сильной и пробуждать в человеке величие Творца, что он велик, что мне стоит постигать его, и что я должен стремиться к нему, как человек с огромными страстями. И эта группа наша пока что не дает правильным образом для всех.
0: Да, получили от Рава важные такие рекомендации, как работать над страданиями, как относиться друг к другу терпеливо, понимать, что с нами работают свыше. Итак, находить место преодоления, ускорения, потому что все остальное от нас не зависит, только намерение, только важность, которую мы даем друг другу.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Изучение 10 сферот.
1: Шалом лекол ахаверим аховим.
0: Здравствуйте, все любимые друзья, дорогой мировой кли. Мы после урока, где просто слов нет описать весь этот дух и эту мощь и все эти понятия, которые мы впитываем из этих особых уроков Рава. И у нас есть отрывок. Я думаю, что даже у нас это есть в титрах, которые поможут нам войти в ТЭС. И тут упоминается центральная точка, которую Рав подчеркнул на уроке. И этот отрывок, он просто связывает вот этот пример и цель учебы вместе, притягивание окружающего света. Так давайте почитаем. Рав нам сказал так. Мы — куклы, но у этих кукол всё-таки есть какая-то нить. Ты знаешь, как кукла, она подвешена на нитях, которые двигают ей, но есть у этой куклы нить, по которой эта кукла может подняться сама до уровня человека, который ей управляет. Она может это сделать. Есть одна нить. Иначе нам бы не рассказывали обо всем этом. Мы бы оставались животными, и все. Эта нить — это путь через точку в сердце, когда я притягиваю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому свету, получу этого света вверх. И тогда я уже не завишу от нитей. Я сливаюсь с той рукой, которая управляет мной.
2: У нас сейчас есть возможность ухватиться за край этой нити. Мы раскроем учение 10 сферот, первый том, первую часть, пятая страница, и нырнем в урок, который Рав тянет нас за эту нить к тому месту, которое мы должны достичь. И когда мы говорим о тексте, мы смотрим на 50-ю сноску. Там есть...
3: בתחילת טור ב' למי שזה נמצא אצלו בחומר הלימוד זה באות נון
2: יש такие слова теперь тебе будут понятны четыре стадии. Мы сейчас войдем в этот урок, будем записывать для себя какие-то вопросы, замечания и постараемся вникнуть в то, что нам рассказывает Рав, в текст, а потом можно задавать вопросы.
0: Мы читаем книгу «Учение 10 сферот», первый том, пятая страница, 50-я сноска, второй столбец, со слов «Теперь тебе будут понятны». «Теперь тебе будут понятны четыре стадии и те ступени, которые обязаны присутствовать в каждом создании».
2: Потому что творение считается оторванным от Творца, поэтому он называется творением, от созданным им, он выходит из него, но сейчас он вышел в собственное такое существование. Не может быть, чтобы он вышел напрямую из Создателя, потому что при прямом выходе из него, немедленно таком, он находится как прямое следствие этого Создателя, но над ним должны пройти несколько действий, пока в нем не сформируется нечто, и согласно этому он будет называться созданием, то есть отделенным от Создателя. Что это за свойство, что это за сила, что это за материал, который отделяет его от Создателя. И именно из-за этого он и будет называться, что он самостоятельное. Самостоятельное творение.
0: Потому что вначале распространяется свет, выходя из Творца, в качестве света хохма. Поскольку только желание получать содержится в нем. И это первая стадия, финалев. А затем усиливается в этом свете желание отдавать и притягивает свет хасадим. И это усиление считается второй стадией. А затем приходит этот цвет хасадим
4: большое распространение, смысл которого выяснится далее. И это третья стадия, Пхина Гимл. А после выхода и проявления во всей полноте этих трех стадий снова пробуждается сила желания получить включенного в первое распространение и опять притягивает свет Хохма.
2: То есть... От света, как мы обычно это рисуем, у нас есть распространение. Первое, второе, третье и четвертое распространение. И в чем разница между первым распространением и четвертым? И первое распространение — тоже желание получать. Она хочет получить то, что приходит к ней. Но когда Создатель создал ее напрямую, Он создал желание... Желание получать. Но вот это желание получать, оно исходит напрямую из Создателя, хотя Он называется созданным из ничего, вот это желание, но оно приходит из Создателя. А четвертая стадия, там желание получать, оно хочет получать свет. Это тоже желание получать. Но оно уже не создано из ничего, оно уже как бы от себя самого, и этим четвертая стадия отличается от первой стадии. То есть Создатель, Творец, Свет хочет провести это развитие творения самостоятельное, и он достигает этой цели своего создания на четвертой стадии развития. То есть он хочет работать над желанием получать, четыре этапа. Последний этап — уже желание получать. Хочет само желать, хочет само получать. В нем уже есть пробуждение от себя. То есть вот эта цель, которая была... представлена, достигалась в первой стадии, она достигается в четвертой стадии.
4: И это предельное завершение постоянства желания получить в парцуфе, поскольку оно проявилось как устремление именно во время отсутствия света хохма в парцуфе. Тогда был только свет Хасадим. Только после третьей стадии, когда у создания появилась реальная возможность устремиться к получению света Хохма. Именно этим устремлением определяется желание получить в нем, и довершаются его получающие келим, чего в распространении первом не было. Поэтому не завершаются келим получения ранее, чем в четвертой стадии, называемой также вторым усилением. А после завершения этой стадии, четвертой стадии бесконечности, произошло сокращение, означающее уход желания получать из этой четвертой стадии, которая привела к выходу из нее света бесконечности.
2: Понятно? То есть четвертая стадия, что в ней особенного, есть желание получать такое же, как у первой стадии, такое же, как и у первой стадии. Кроме того, от себя у нее есть стремление, вот эта добавка, и поэтому четвертая стадия называется творением или созданием. Потому что само желание получать от Создателя, как мы говорим, даже в этом мире. Если у меня есть просто желание получать, согласно которому я живу, это приходит ко мне от природы. Элуким гематрия тева. То есть если у меня начинается желание получать не от себя, не от окружения, а когда я сам пробуждаю его от разных вещей, которые так не находятся в моем распоряжении, с помощью света, я пробуждаю в себе желание. И тогда это желание, которое я пробуждаю в себе с помощью света, называется стремление от меня. И вот это стремление, оно называется творение. А до этого стремления меня нет. Есть что-то, чем управляет свет. и нет у него никакой в этом самостоятельности. Отсюда, из этого состояния, в развитии четырех стадий прямого света, мы можем извлечь все законы мироздания, все законы, буквально. В нашей работе, в нашем отношении друг с другом, с Творцом, что такое точка в сердце, что такое животное желание, развитие по четырем уровням. Он говорит, это имя Юд Кей Вав Кей, оно содержит в себе все.
4: Виктор из Пардесии спрашивает нас, каким образом Килим могут развиваться до того, как есть сокращение и экран.
2: Что значит «до того»? Кто приводит клей к сокращению экрана? Развитие. Экран и сокращение, и все остальное развитие — это следствие развития кли в свете, который воздействует на него. Так как он говорит, какова причина изменения развития кли? Свет воздействует, да? Свет, он всегда первичен. Это номер один. Нечего говорить. Это понятно. Желание получать — это номер два. И нет ничего больше. Свет развивает желание получать к номеру три, скажем, когда оно начинает ощущать себя, пробуждение от себя. Вот из этого пробуждения он начинает уже вмешиваться в то, как свет воздействует на него. Понимаешь? Как младенец, маленький ребенок, то, что ему говорят, он все делает, нет никакой проблемы. Вдруг начинает проявлять свой характер. Я хочу так, я хочу не так, я мама. Начинает проявлять свой характер и свет, который воздействует на него. После этого на номер три, он уже самостоятельный, воздействует на него, и он уже не может воздействовать только свет. Тут есть уже две власти — свет и вот это пробуждение.

0: Пробуждение. Пробуждение от себя. И это два как бы управления. Две власти. Ничего не поделаешь. И тогда уже в противостоянии между ними, здесь потом происходит первое сокращение Цимцумали, как он говорит, потом экран и так далее. Все вот эти действия, пока Кли не определяет в этом своем пробуждении, что оно хочет, что оно принимает здесь, какое решение, что оно хочет быть подобным. Хочет достичь подобия. Уже Кли начинает определять, уже хочет быть прежде света. Все больше и больше после разбиения приводит себя к пяти мирам. После миров есть разбиение, с помощью разбиения есть сила света внутри Кли. Это то, что Кли обретает после разбиения. Силы света входят в Кли, и тогда Кли после разбиения начинает использовать силу света, которая есть в нем, все вот эти решимот, и начинает из себя производить исправление в подобии, в отдаче, в дающем. Мы видим, что каждый раз Кли берет на себя все больше и больше решимот, впечатлений, сил, действий, пока не становится в этом равным Творцу, то есть свет. Так же, как свет здесь, так же и Кли становится в результате исправления, достигает полного исправления, буквально равны друг другу. Но нет, кроме света и Кли, ничего, только пойми, насколько Кли... Всякие состояния, силы, от света используют его. Ты хочешь? Пожалуйста. Стремление, пожалуйста. Сокращение, пожалуйста. Все, пожалуйста.
1: Он пишет здесь: уход желания получения из получать из четвертой стадии. Что это значит, что желание получать уходит?
0: Он объяснит это, что само желание получать не уходит. Так мы говорим. Кли начинает получать предпочтение, это называется стыд. И Кли предпочитает быть в подобии свойств. Его желание поднимается, становится более чистым. И тогда желание получать в этом, оно подчиняется и не ощущается. Но если мы недостаточно почитали, он еще будет говорить об этом. Пожалуйста.
2: «Вейне нитбару далед абхинот, амехуявот ли имаце бхол неэцал». אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. אשר ב' ההתפשטויות נבחנות לזכרים, להיותן בחינת השפע הנמשך מהמעציל.
3: זה בחינה א' ובחינה ג'.
0: Это первая стадия и третья стадия.
2: Ишефа ора хохма, вейтпаштут бет, ишефа ор де хасадим. Ве бет хитгабруйот, хен бет нуквин, лейотан пхинат хитоорут шел анецал, вейтгабрут арацон микоах ацмо. Ашер хитгабрут алеф, хи айтоорут шебанецал, ахар арацон лашпия, הנעשה שורש אל האור דחסדים, והתגברות ב' היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה, והוא שנקרא בכל מקום בחינה ד'. והנה בחינה ד' זו היא הנקראת נקודה אמצעית שבאין סוף ברוך הוא, ועליה כיוון הרב באומרו צמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו, ונקראת כן להיותה כלי הקבלה לאור אין סוף ברוך הוא, שהוא בלי שיעור ובלי גבול כלל, ועל כן נבחן את מציאותה כדוגמת נקודה בפנימיותו ובאמצעו של האור ההוא, והאור מסבב אותה ודבוק בה סביב סביב עד אין שהוא.
1: И слить с ней со всех сторон беспредельно, потому что только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры и оценки. Тогда как в получающих килим, начиная с сокращения и ниже, то есть в низших созданиях, считается, что килим получения удерживают свой свет во внутренней их части и сердцевине. Иными словами, стенки килим, то есть четыре стадии в килим, создают границу и меру на свет внутренних из-за авиюта в килим. Как выяснится далее. Но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется «он и имя его единое».
0: То есть что у нас здесь есть в этой Малхут во втором преодолении, когда она наполнена светом и понимает, от кого она получает свет? Есть совершенство в тот момент, когда она чувствует, я не говорю про ее реакцию, потому что мы учим, что каждая стадия делится на две части. Часть — то, что она сама, и часть, которая из нее развивается как результат первой части. Это Малхут, которая наполнена светом, она ощущает себя так, что у нее нет никакой границы в наполнении, она называется Малхут Эйн Соф, Малхут Бесконечности. И тогда мы говорим, что все предыдущие этапы, они лишь поддерживают ее и находятся в ней, как те, которые организуют вот эту четвертую стадию. То есть мы можем изобразить вот эти круги один внутри другого. И это у нас стадия Шораш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Так они распространяются друг в друге, вот эти круги, и четвертая стадия, она последняя в развитии. Здесь мы ее изображали, что она самая маленькая, но она в сущности самое большое желание получать. Только на этом рисунке мы изображаем, что важнее. Важнее всегда то, что внутри. И здесь вот есть свет бесконечности, окружающий, который развивает от стадии Шореш. Шореш, в нем есть желание Ешмиайн, созданное из ничего, и от него это развивается к первой стадии, второй стадии, третьей и четвертой стадии. Но все эти желания, они пока что не ограничены. Почему не ограничены? Нет реакции со стороны кли на то, что свет делает с ним. Это как зародыш в материнской утробе. Нет у него ничего. Все приходит со стороны природы, свыше. От него пока не ожидают никакой реакции, не может быть реакции. И поэтому все находится вот в этом круге, все в одном таком однородном состоянии, потому что свет только желает насладить. Но четвертая стадия, когда она уже начинает ощущать себя относительно света, в ней уже пробуждается отношение к свету, что он делает отношение между ними безграничным, бесконечным. Она говорит, нет, я хочу выяснить с тобой отношения, ты мне, я тебе, но таким особенным образом, в линии. Не так, чтобы ты ко мне пришел и делал со мной, что хочешь. Я хочу проявить себя, я хочу привести себя к подобию, и у меня есть свое желание, и тогда, начиная от четвертой стадии далее, перестает быть круг, там, где была власть света над желанием, тем, что четвертая стадия говорит, что она решает. Тут есть решение. Решение со стороны четвертой стадии, и тогда вместо круга становится квадратом, скажем, да? Ну, лучше скажем, кав, линия.
3: То есть, например, шебезе, укувеа, рацион.
0: То есть, тем самым желание определяет, что оно хочет что-то сказать. И в итоге с помощью линии он тоже приходит снова к кругу. Но этот круг уже в гмар-тикуне, в полном исправлении, когда исправляет себя полностью. Снова возвращается к бесконечности. Но бесконечность тенцов уже со стороны создания уже точно равно ему, отношению с ним в Малхут мира бесконечности. Так творение достигает такого же отношения к Творцу, и он снова возвращается к игулю, к кругу относительно Творца. И здесь круги
3: игулим абуре клапей
0: Творца относительно творения. Такой процесс. Нам придется обратиться к вопросам и ответам, что такое преодоление, что такое распространение, поподробнее выяснить эти четыре стадии, хотя мы их как следует уже изучали. Я думаю, что все-таки стоит еще больше в это вложить, потому что эти четыре этапа, в них заложено вообще все, что Творец дает творению. Потому что, начиная от сокращения и далее, творение начинает реагировать. В бесконечности есть все, что Творец хочет дать, и все скрыто там, или даже включено в эти четыре стадии прямого света. Тот, кто изучает и старается почувствовать и разыскать все, что есть в этом первом авая, в этом главном, там он раскрывает все. И так мы учим, что вот из этого авая, юдкей вавкей, все остальное творение развивается, и все, что оно получило, это как бы практическая реализация. Итак, друзья, ваши вопросы и руки.
1: Там говорится о втором преодолении. Где, что вообще такое преодоление? Кто кого преодолевает?
4: Да.
1: Мы, пока Рав говорил, мы пытались как-то так вернуться к чертежу, и можно это видеть здесь. Прежде всего, мы говорим о четырех стадиях прямого света, и как мы слышали сейчас в последних словах Рава, там находится все. Все существует в этой самой структуре. Юткей вавкей, четыре стадии прямого света. Там существует все. Мы каждый раз слышим в учении десяти сирот всякие новые развлечения. И нужно привыкать, что на эти четыре стадии можно смотреть с разных углов зрения. Тут говорится о двух понятиях — распространение и преодоление. Можно посмотреть чертеж? Мы слышали так из Бааль Сулама Ор-Пними, что распространение, первое распространение, это понятие, которое относится к свету, который принимается в первой стадии. Первая стадия по своей сути принимает свет, и поэтому мы относимся к ней, мы ее называем первое распространение. Это первое распространение света, и там принимается свет хохма, высшее изобилие, свет хохма, высшее благо. Затем вторую стадию мы называем первым преодолением. Почему преодоление? Потому что тут есть некая реакция со стороны кли. Разумеется, это все еще в четырех стадиях прямого света. Но тут есть преодоление желания, реакция кли, реакция со стороны вот этой второй стадии. Почему есть реакция? Потому что она хочет отдавать, хочет быть как свет. Затем продолжается, процесс продолжается, и третью стадию мы иногда называем вторым распространением. Тут снова есть распространение света, в этот раз это свет хасадим, а четвертая стадия называется здесь вторым преодолением, потому что здесь снова есть реакция со стороны кли, и эта реакция очень важна нам. И Рав подчеркнул очень сильно в течение урока. Что особенно в четвертой стадии, что, собственно, это то самое желание, которое есть в первой стадии, плюс стремление со стороны самого желания. Если здесь, в первой стадии, у нас есть желание получать, которое создано из ничего, и все, свет создал кли, из ничего и наполняет его. В четвертой стадии сверх этого кли, которое было создано, есть еще некое требование быть получающим весь свет. Поэтому мы это называем преодолением. Так, я надеюсь, что немножко понятнее становится.
0: Давайте перейдем к определениям.
4: Амуд ламед алеф, амуд 31.
0: Четвертый вопрос. Юд Далит. Что такое распространение?
4: Бааль
0: Сулам говорит так, что свет, выходящий из создания, из создателя, входящий в создание, называется распространение света. И действительно, высший свет, он не впечатляется от этого и подобен тому, кто зажигает одну свечу от другой, и так, что в первой свечи нет недостатка, но его так называют. Читаем еще раз. Свет, выходящий из категории создателей, входящий в свойство создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения создания называется это так. Это называется распространение. Где Раф объясняет нам, что есть распространение в первой стадии. Здесь в первой стадии есть распространение, и в третьей стадии есть распространение. Первая стадия создана как желание получать, и это желание чувствует в себе свет. Свет — это всегда наслаждение, а кли — это желание, и наслаждение, которое наполняет желание, называется свет. Первая стадия создана как желание получать и ощущает в себе распространение света хухма. И в конце себя, как Рав изображал нам на чертеже, всегда есть два состояния. Одно — то, как она развивается, другое — то, что происходит в конце ее развития, что переводит ее в следующую стадию. В конце раскрывается, что есть дающий. Тогда она преодолевает тот свет хухма и ходит хочет, несмотря на то, что она вся наполнена светом хохма, несмотря на это распространение, она преодолевает и говорит: «Я хочу быть как шорош, как дающий». И

0: Здесь действие преодоления огней распространяется сверхсадимы в своем выражении. Он выражается в том, что желает получать. Поэтому тут свет хасадим, свечение хухма. Свечение хухма не то, что он хочет немножко хухмы, а в нем распространяется свет хасадим, и выражение это свет хасадим в том, что она получает. Это когда третья стадия в конце себя обнаруживает, насколько желание получать — это желание Творца, чтобы она была получающей. Поэтому она преодолевает свет хасадим и решает снова получать свет хухма. Это тоже называется преодолением. Всегда мы смотрим со стороны кли на его отношение к свету. Если свет, естественно, распространился в нем, это называется распространение. Если есть со стороны кли преодоление, желание сделать что-то новое, это называется преодоление. Поэтому первое распространение — это первая стадия, первое преодоление — это вторая стадия, второе распространение — в третьей стадии, и второе преодоление в четвертой стадии.
1: Кенави.
2: Если вы хотите прочитать, то есть вопрос об этом. 69-й вопрос.
0: Замечательно. Ави сказал нам о 69-м пункте, что такое четыре стадии.
2: Ответ на странице
0: представляет собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать.
2: Так мы прочитаем 69-й вопрос. Что представляют собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать? Что является к тому, что относится к тому самому творению. И это называется первым распространением или первой стадией. А затем усиливается в этом свете желание отдачи, так что усиление этого желания выводит из Создателя свет хасадим. И это называется первым преодолением или второй стадией. А после этого распространяется этот свет хасадим большим распространением, то есть со свечением хохма, и это называется вторым распространением или третьей стадией. А затем опять усиливается в этом свете желание получить желание, содержащееся в свете от первого распространения, и этим завершается желание получить во всей его величине и полноте. И это называется вторым преодолением или четвертой стадии.
1: Френч.
3: Кен, туда базе бедюк эмшех.
0: Да, продолжая это.
3: Мархут и гам никрет.
0: Если Малхут называется преодолением, то почему Зарампин, третья стадия, они называются тоже преодолением? Там тоже развитие желания происходит. Да, верно. Третья стадия очень такая особенная, потому что что такое? По сути, третья стадия. Вторая стадия — это желание, которое раскрывается в первой стадии, быть как дающий. Поэтому во второй стадии, говорят, там есть три свойства. В первой есть хохма, во второй свет бина, она наполнена, нет никакого потребности в хухме. Но из-за преодоления она раскрывает новое наслаждение, то, что она хочет быть подобна Творцу, и это называется свет хасадим, наслаждение от отдачи. Но в конце себя она обнаруживает, чтобы быть как дающий, она должна сделать действие как Творец. Что сделал Творец? Он создал желание получать. Вторая стадия создана, она создание, она не может создать желание, получает. Творение создано из ничего, то, что Шорош создал Алиф, но вторая стадия не может сама создать. И что же она может? Чтобы выразить свое желание уподобиться Творцу на самом деле, она использует то желание, получает, которое он создал. То есть она понимает, что она не может ничего ему дать,

0: иначе как не получать от него. И поэтому причина создания третьей стадии — это свет хасадим. Это вторая стадия, она причина. Она хочет выразить свои хасадим. Как она их выражает? Тем, что она получает от Творца. Поэтому третья стадия, она не самостоятельна. Она потом будет называться Зейр Ампин. Зейр Ампин, у него нет рож. И ему не достает рож, потому что его рож в бине. Бина — это желание выразить хасадим, а Зейр Ампин — это только выражение того, как она выражает хасадим, тем, что она получает, потому что она проявляет то, что Творец хочет от нее, чтобы она получала. Поэтому называется распространение хасадим. Это не то, что меньше хасадим, чем у бины, наоборот, это еще больше хасадим в том смысле, что она получает наслаждение от Творца, потому что она этим хочет отдавать ему, она хочет быть подобной ему, и поэтому это называется распространение, а не преодоление. Она развивается еще больше в хасадим. Но в конце Зейр Ампин, то, что она обнаруживает, что свет хасадим мешает ей быть действительно получающая. Она не хочет хасадим, она хочет быть только получающей, потому что это по-настоящему желание Творца, чтобы она бы получила. И поэтому это называется преодоление света хасадим, чтобы использовать только желание получать и получить. И это называется свет хухма, это называется распространение света и его исторжение. Мы учили, что такое распространение, да, это приходит со стороны Творца. И выход его, это называется то, что приходит со стороны творение, это делает кли, то есть уже четвертую стадию, пригодной к своей роли. То есть это значит уже действительно желание получать. Поэтому в этом разница между первой стадией и четвертой. В первой есть распространение, поэтому раскрывается в ней свет хухма, а в четвертой стадии есть преодоление, и поэтому раскрывается в ней свет хухма, это уже относится к ней, это уже считается ее кли.
1: Ken, Women's Pain, Vakasha.
2: Да, женщина Испании, пожалуйста.
3: Gracias, amigos. Si la primera y segunda intensificación son la letra Hey, ¿por qué la primera y segunda expansión son dos letras diferentes? Yod y Bab.
2: Если первое и второе преодоление — это буквы Hey, буква Hey, то почему... это одна и та же буква «Гей», почему первое и второе распространение — это разные буквы. Первое преодоление или буква «Бина», она обозначает, стадия «Бина» обозначается буквой «Гей», высшая «Гей», а четвертая стадия называется нижней «Гей», потому что четвертая стадия и вторая стадия, они связаны. Теперь, первая стадия называется «Юд», нулевая стадия или корневая — это кончик буквы «Юд». Кончик буквы «Юд» — это нулевая стадия или корневая. Первая стадия называется «Юд». Третья стадия «Зейр Ампин» — это «Вав». Она длинная и тонкая. Потому что распространение там такое, что узкое и тонкое — это... Там нет такого распространения вшит, хасадим. Гей указывает нам на ширину, на хасадим. Поэтому первая стадия и третья стадия — это не то же самое. Собственно, и вторая, и четвертая тоже не то же самое. Это нижний гей и верхний гей. Гена, хочешь что-то добавить? Или прочитать? Нам указывают на 70-й пункт.
0: Это говорит о том, что представляет собой четыре буквы «Авая». Это просто не объясняет, но это описывает. То, что сказал Асав сейчас, причина... Вопрос, почему... Вторая и четвертая стадия, они обозначаются обе буквы «гей», поскольку четвертая стадия, она в сущности это выражение второй стадии. Нужно помнить только одно. Со стороны Творца создано желание получать. Все. Только желание получать, первая стадия. Шорош создал первую стадию, алиф. Все остальное развитие отсюда и дальше исходит только из одного. Первая стадия в конце себя обнаружила, что есть свет, который наполняет ее. И у этого света есть противоположное ей свойство. Это то, что мы слышали сегодня на первой части урока. Что это за мир, шалом? Помните, Раф описал, что такое шалом? Что мы со стороны желания получать обнаруживаем, что есть обратное нам свойство. Мы просим его, получаем его, и только в нем есть шлемут, совершенство. Это совершенство находится только за Максомом, здесь нету его. Но это снизу вверх. Откуда это исходит? Что при распространении сверху вниз первая стадия обнаружила, что есть дающий. И это уже вывело ее из состояния первой стадии, потому что в тот момент, когда она хочет быть подобной дающему, это уже называется новое состояние. В ее желании называется вторая стадия, и свет, который наполняет ее, это свет Хасадим, желание уподобиться Творцу. Теперь в конце себя она спрашивает, как я это делаю, как я уподобляюсь дающему. Она принимает получать третья стадия распространения хасадим. Но на самом деле быть дающей, подобной дающему, это только когда она получает. Она становится получающей, называется четвертая стадия. Поэтому что такое четвертая стадия? Это реализация желание второй стадии действительно быть как дающий, стать такой, как он. Поэтому вторая и четвертая стадия, бет и гей, это обозначается одной и той же буквой гей. Нижняя гей, четвертая стадия — это желание получать. И причина ее — это вторая стадия. И потом, когда мы изучаем первое сокращение, второе сокращение, всегда есть связь между биной и малхут. Все исходит, как Асаф объяснил вначале, и как Рав говорил о том, что все исходит из четырех стадий прямого света. Вся связь между биной и малхут, потом, после второго сокращения, все, что там находится под табуром, и цимцум бет, и все, что мы изучаем дальше, все это исходит из этой точки. И четвертая стадия — это желание получать, но причина ее — это желание второй стадии уподобиться дающему.
2: Есть предложение прочитать? 32 пункт во внутреннем в истоклут пнимит.
4: Амуд хафей бистоклут пнимит. אות למד בית, אומר לנו כך, אותיות יוד וו בהוויה הן דקות,
0: буквы ют вав авая, они тонкие, поскольку это... вопрос, можно ли найти это в... в титрах.
4: И
0: нечего спрашивать об этом, потому что Юд указывает на хухма, а гей на бина. И суть того, что есть 10 сферот, находится в хухме, а бина зарампин и малхут — это только облачение в хухме. Хухма должна была
4: Но
0: они показывают и на меру и количество света в 10 сферот. И показывают на воодушевление кли, потому что белая часть в клав это указывает в книге Торы на свет, а черная краска букв в Торе указывает на качество килим. И поэтому кетер, поскольку это только шорош, указывается началом буквы Юд, а хохма — это сила, которая раскрылась на практике, указывается на маленькую букву, Юд, а Бина в ней, она вышла и раскрылась из потенциала в действии, это обозначается большой буквой Гей, Азерампин, поскольку это потенциал для раскрытия действия, указывается тонкой и длинной буквой Вав, и вот эта тонкость показывает, что
4: שעדיין הוויה בלית לא היית הוויית כלי תמונה בו בכוח בהיעלם
0: проявление кли скрыто в нем, а продолжение линии говорит, что в конце распространение проявляется полное и законченное кли, потому что хохма не смогла в своем раскрытии проявить полное кли, потому что бина не является буквально кли, а действием кли. И короткая ножка буквы Юд не раскрыла силу, заложенную в ней, а благодаря распространению в полное кли, и Малхут указывается этой буквы Гей как сфера бины, это большая широкая буква, которая в ней раскрывается полнота формы, и то, что бина и Малхут, у нее одинаковые буквы, потому что в мире исправления они действительно подобны друг другу, и берут килим друг у друга, как сказано, и пойдут обе вместе, как это и разъясняется. Ведь когда сейчас теперь уже все понятно, мы можем прийти к истинному стремлению, как мы изучали в первой части урока, прийти к тому месту, где Бали Сулам пишет об этом, и это понять то, что сказано.
2: Да, друзья, действительно, у нас бесконечное количество различных распознаваний в четырех стадиях прямого света, там находится вся реальность, а мы переходим к объявлению.
0: Конгресс выпускников МАК 7 августа, завтра, в пятницу, в 8:30. Завтра мы расскажем о нашем общем доме, о проекте, побеседуем о том, что связь

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава 8 августа 2002 года, который основан на статье «Что такое мир в духовной работе?». Вы можете найти это в трудах Рабаша, второй том, 935 страница. Мы вместе прочитаем статью в десятках. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
2: Труды Рабаша, второй том, страница 935, статья «Что такое мир в духовной работе?». Сказано в Писании: «Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он, то есть Пинхас, за всесильного своего искупил вину Израиля». Следует понять, что это означает в духовной работе. Первое. Что означает «за то, что возревновал он за всесильного своего»? Второе. Что означает «искупил вину сынов Израиля»? Второе. Что такое «мой союз мира»? Известно, что порядок работы таков, что человек должен прийти к завершению цели, что означает, что человек должен принять благо и наслаждение, которое было в желании Творца насладить свои создания. Но для того, чтобы человек был способен получить это, человек должен бороться с ситрой Ахры, то есть со свойством народов мира, которые противостоят свойству Израиля.
1: Потому что Израиль означает, что все действия их Яшар Кель, прямо к Творцу, в то время как народы мира противоположны святости. Они желают все лишь ради самих себя. Таким образом, они оторваны от источника жизни. И потому называются мертвыми, как сказано, а милость племен порочности, и объясняет Зоар, что все благоделающих они делают ради себя. То есть все, что они делают только ради себя. Потому что создан человек в желании получать для себя — это клипа. Как сказано в предисловии книги Зоар, и остается в порабощении этой системы до 13 лет. Это время испорченности. А благодаря занятиям заповедями, начиная с 13 лет, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя заложенное в нем, постепенно изменяя его на ради отдачи. И этим он постепенно притягивает святую душу от корня ее в замысле творения. И она проходит через систему святых миров и облачается в тело. И это время исправления. И он все больше и больше обретает и постигает ступени святости, исходящие из замысла творения, находящегося в бесконечности, пока они не начинают помогать человеку изменять его желание получать ради себя, чтобы оно все целиком стало получением ради доставления наслаждения своему Создателю, а никак не для собственной выгоды. И этим человеком обретает подобие по форме со своим Создателем.
2: И сказано, получается, человек должен подготовить себя, чтобы у него было подобие по форме, как сказано выше, потому что именно благодаря отдающим келим он сможет обрести совершенство, все благо и наслаждение. Однако для того, чтобы человек пришел к отдающим келим, то есть келим, направленные на Творцу, что противоположно природе, в которой человек рожден, ибо человек рожден как раз наоборот, желание получать только для себя, как сказано выше. Поэтому до тех пор, пока человек работает ради вознаграждения и наказания, то, что называется лоля шма, тело не очень-то сопротивляется работе. Тогда как, когда человек хочет работать в святой работе, для того, чтобы это стало средством, с помощью которого он обретет отдающий келим, что прямо противоположно природе, тогда тело приходит с вопросами «кто и что?». То есть вопросы, которые обращены против сердца и разума, которые называются свойством разведчиков, мироглим. И хотя человек всякий раз преодолевает, но порядок таков, что тогда весь порядок работ проходит в подъемах и падениях, и человек приходит к состоянию, когда он хочет отчаяться от того, что он когда-либо придет к подобию по форме. И часто человек хочет убежать с поля боя, ведь он видит, что его работа напрасна, и ему больше не на что надеяться, что когда-либо будет хорошо, как он видит из прошлого. Поэтому много людей, которые начинают работу по отдаче, видят, что это слишком трудно. Поэтому они оставляют эту работу и говорят, что эта работа только для великих, а не для таких людей, как он.
1: И тогда это время, когда есть у человека претензии, требования, которые он предъявляет Творцу, и тогда он не согласен с Творцом и предъявляет претензии. Первое. Почему Творец создал его с природой, чтобы у него было желание получать? Почему Творец желает, чтобы он отменил получающий келим? Ведь Творец добрый и творящий добро. А раз так, то почему он не ведет себя с нами так, как мы это понимаем? И вот эти подъемы и падения понимаются нами в таком виде, что во время подъема мы пребываем иногда в мире с Творцом и говорим о нем, что он управляет миром как добрый и творящий добро. А во время падения нет у нас сил сказать, что в управлении миром он ведет себя как добрый и творящий добро. Поэтому получается, что мы всегда пребываем в противоречии. И действительно, почему порядок работы настолько труден и должны обязательно быть подъемы и падения, на это существует известный довод. Согласно сказанному, преимущество света из тьмы. То есть невозможно получить свет, если нет недостатка и потребности в свете.
2: Поэтому, когда человек видит, насколько свойства народов мира в нем сопротивляются Творцу, и человек не может выдержать врагов Израиля в себе, тогда он ревностно относится к Творцу и не смотрит ни на какие падения, которые есть у него, и делает все, что в его возможностях, и взывает Творцу, чтобы он дал ему помощь, чтобы он смог победить грешников в себе. Благодаря тому, что он преодолевает и не убегает с поля боя, Творец заключает с ним союз. То есть он заключает с ним союз, чтобы был мир между ним и Творцом. И благодаря тому, что он получает дар от Творца, то есть отдающий келим, и это называется, что он отсекает корот союз, то есть клипу, называемую желанием получать для себя. И вместо крайней плоти, орла, Творец дает ему отдающий келим. И таким образом будет заключен союз, то есть мир. Получается, что благодаря тому, что человек ревностно возревновал к Творцу, когда он видит, что все народы мира, находящиеся в его теле, злословят о его работе, когда человек хочет работать ради Творца, даже когда часто человек преодолевает их мнение и говорит: у меня есть уверенность в том, что Творец поможет мне, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Они смеются над ним и говорят ему: ты же сам видишь, сколько раз ты говорил, что Творец поможет тебе, а ты находишься в том же состоянии, с которого ты начал работать. В таком случае уйди с этого пути.
1: И то человеку нужно большое укрепление, а то, что он ревностно относился к Творцу. То есть человек молится Творцу и говорит: не нам, Творец, не нам, но имени Твоему воздай славу. Почему должны говорить народы: где же всесильный? Получается, что человек тогда кричит о славе Творца. Насколько народы в человеке смеются над ним, когда он говорит: «Я уверен в Творце, что Он поможет мне». И тогда они говорят: где же всесильный? Когда вы, Израиль, говорите, что Творец вам поможет, и когда человек ревностно относится, возревновал к Творцу, потому что заботится о славе Шхины, это значит, что человек сожалеет о том, что Шхина в прахе, то есть он не может терпеть, что народы мира настолько презирают работу ради отдачи. Это называется, как написано у Пинхаса: поэтому вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он за Всесильного своего. И как написано в книге Шамати, в первой статье, что в то время, когда человек сожалеет о том, что Творец не приближает его, следует остерегаться, чтобы это не было за его собственный счет, то есть из-за того, что он далек от Творца, ибо так он становится получающим ради собственной выгоды. А получающий оторван от Творца, а он должен сожалеть об изгнании Шхины, то есть что он вызывает страдания Шхины. И человек должен представлять себе подобно тому, как если у человека есть боль в каком-либо маленьком органе, боль все равно ощущается главным образом в мозге и сердце, ибо сердце и мозг являются средоточием человека. Так и боль, которую человек ощущает от того, что он далек от Творца, и поскольку человек является лишь частным органом Святой Шхины, ибо Святая Шхина — это общность души Израиля, поэтому ощущение частной боли нельзя сравнивать с ощущением общей боли. Это называется страданием Шхины.
2: И то, что человек сожалеет, это называется, что он возревновал к всесильному своему. Такому человеку Творец говорит: я даю ему мой союз мира, что означает, где мир означает, как сказано, прислушаюсь, что будет говорить Творец всесильный, ведь мир провозглашает он народу своему и праведникам своим, и не вернутся они к глупости своей. То есть тогда Творец обращается к ним с миром. Другими словами, тогда наступает мир, поскольку Творец дает ему в дар отдающий килим, и тогда у него уже нет никого, кто сопротивлялся бы работе ради Творца. Тогда как до того, как он получил союз мира, все получающие килим, которые относятся к народам мира, сопротивляются человеку, чтобы он работал ради Творца. И об этом сказано: прислушаюсь, что будет говорить Творец всесильный, ведь мир провозглашает он, и не вернутся они к глупости своей. Другими словами, у них уже не будет падений, чтобы они хотели работать ради собственной выгоды и глупцом. Называется тот, кто не идет по пути святости. Но тот, кто хочет идти по пути святости, то есть чтобы все действия его были только ради отдачи, называется мудрым хахам. Как сказал мой отец и учитель, кто называется мудрецом, буквально учеником мудреца, тот учится у Творца, который называется мудрецом. То есть он учится у него свойству, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Что означает, что когда человек учится быть дающим, как Творец является дающим, он называется мудрецом. Получается, что обратное называется глупцом.
1: Получается, что когда человек удостаивается союза мира, это происходит под воздействием ревностного отношения к Творцу. Как сказано, что он видит, насколько народы мира, что в нем унижают святую работу, то есть работу на благо Творца. И об этом сказано: «Искупил он вину сынов Израиля», то есть тем, что он ревностно относится к Творцу, тем самым он желает, чтобы произошло искупление сынов Израиля, чтобы была у них сила работать ради Творца. Это называется свойством «Яшар-Эль», напрямую к Творцу. То есть они смогут работать на благо Творца, и таким образом удостаиваются союза с ним и не вернутся глупости своей, как мы уже сказали. Однако здесь возникает сложный вопрос. Что человек может сделать, когда у него нет силы возревновать, когда он слышит призыв разведчиков и хочет убежать от них, чтобы не слышать их злословия, которые они произносят? Но чем больше он от них удаляется, они пробуждают в нем желание и страстное стремление прислушаться к тому, что они говорят. И в то время, когда он падает со своей ступени, и в это время он падает со ступени и попадает под их власть. И здесь нет другого совета, кроме молитвы. То есть он должен просить Творца, чтобы не следовать мнению разведчиков. И только в то время, когда мысли разведчиков преследует его, тогда происходит основная работа, чтобы не следовать след за разведчиками. А почему на самом деле появляется место для претензий разведчиков? И ответ, как мы уже сказали, поскольку невозможно испробовать вкус света, кроме как исходя из тьмы, как сказано, преимущество света из тьмы.
2: В Мидраш Раба сказано так: «Пути ее пути приятные, все стези ее мир». Все, что сказано в Торе, написано ради мира. Несмотря на то, что в Торе написано о войнах, но и о войнах написано ради мира. И следует понять, что означает, что о войнах написано ради мира, и что из-за этого Тора называется и все пути ее мир. И наверняка об этом есть простые объяснения, однако в плане духовной работы следует объяснить, как сказано выше. И мы спросили, для чего нам нужны претензии разведчиков и все эти падения. И мы объяснили, что причина этого в том, что невозможно понять что-либо, иначе как исходя из потребности к этому, то есть не может быть наполнения без хисарона. Получается, согласно этому, что все войны, которые описаны в Торе, говорят о путях работы. Выходит, что все эти войны связаны с духовной работой. А поскольку невозможно ощутить вкус мира, если нет войны, то есть, как сказано выше, что только когда есть война со злым началом, которая хочет работать только ради собственной выгоды, а человек желает работать ради Творца, тогда есть понятие тьмы, то есть подъемы и падения. И тогда в человеке рождается хисарон, чтобы Творец помог ему, потому что он видит сам. Он не видит, что со своей стороны у него будет возможность выйти из-под власти эгоистической любви.
1: И тогда он по-настоящему нуждается в Творце, чтобы он помог ему, и тогда Творец дает ему «Мой союз мира». Как было сказано, что Творец тогда дает ему подарок, отдающий келим, с помощью которых он удостаивается слияния с Творцом. И тогда осуществляется сказанное «возлюби Творца твоего всем сердцем твоим», как объяснили мудрецы. Мудрецы двумя твоими началами, добрым началом и злым началом. И это называется «мой союз мира». Перейдем к уроку от 8 августа 2002 года, пожалуйста.
2: Мы прослушали статью, такую очень чувственную, «Что такое мир в духовной работе?» Статья из третьего тома «Шлове Сулам». Статья «Рейш Самахвав», глава Пинхас. «Что такое мир в духовной работе?» Есть проблема, что нужно прийти к какому-то состоянию, которое называется мир. И мир — это состояние, которое восполняет все крайности, все концы, имеется в виду все мысли, все желания, все противоречащие друг другу стремления. Не то, что они разные. Разные — хочу горькое, хочу сладкое, хочу то. Это может быть и вместе тоже. Мы знаем, как в еде, насколько мы совершенствуемся в разных вкусах, именно из сочетания противоположных вещей возникают какие-то обновления, изобретения в разного рода вещах. И в науке тоже. Все вещи возникают в объединении одного с другим, третьего с четвертым. Живопись входит в компьютеры, компьютеры в живопись. Когда-то это было же не близко друг к другу. Это не вещи, о которых можно сказать, что они делают мир, объединение между собой. Потому что это вещи не противоречащие все-таки. Они не... Тут человек занимается живописью, допустим, а тут компьютерами. Это не противоречит друг другу, а это отдельно и то отдельно. У каждого свое пространство, а не то, что одно противоречит другому. Говорит, что если я существую, другой не существует.
3: Так.
2: Это вещи, которые противоречат, противоположны друг другу. Мир, может быть, имеется в виду только над такими вещами, которые говорят, или я существую, или он существует. А мир настоящий, когда оба они обнаруживают, что могут существовать только при том, что один поддерживает другого. И в том, что тот существует только в этом мое существование. Две противоположности в одном здесь возникают. Это очень странная вещь. В нашем мире это вообще невозможно найти для этого ни примера, то есть явного, чтобы такое существовало. Иногда что-то, какой-то намек, там какая-то ненависть, любовь между... Но это не в настоящем виде, только в духовном. Когда две вещи обязаны существовать одно против другого, и каждый, кто хочет на самом деле в своей основе уничтожить другого, просто... до такой степени, чтобы он не существовал, вдруг обнаруживает, что если другого не будет существовать, и он не будет существовать. Эта противоположность, сущая из ничего, она уже изначально, с самого начала заложена в творении. То есть что сущая может быть, если только несуществующее существует в нем. Нет. И тогда из этого они раскрывают, что они просто обязаны быть в единстве, а потом раскрывают из этого единства эту чудесную точку единства, объединения, слияния. Но по дороге к этому мы сталкиваемся с состоянием, которого мы не понимаем. Человек думает, что от того, что у него есть желание к духовному, Творец уже обязан раскрыть ему весь мир. В том, что я произвел какое-то усилие, за это мне уже полагается какая-то хорошая оплата. То есть... Мы, красиво это выражается в Шамате, посмотрите, в первой статье Эшкина в изгнании, он говорит так. Однако, когда он совершил какое-то преступление, допустим, человек, он тогда сожалеет, просто так ему раскрывают, что он плохой, не важно, что плохой. И он, конечно, должен... раскаяться и сожалеть о том, что совершил прегрешение. Тут он должен страдать и почувствовать боль, от чего зависит причина, которая привела к прегрешению. Он сожалеет и должен сказать, что я сделал это, то, что Творец выбросил, отбросил меня и так далее. Он должен сожалеть о ком-то, о Творце. И даже когда он находится в состоянии подъема и чувствует, что он сейчас в радости, чтобы радость тоже не была за счет того, что мне сейчас хорошо. Я сделал что-то хорошее, мне полагается за это радость, хорошее ощущение. А радость и хорошее ощущение, как действие, было хорошее, направлено от меня и дальше, на то, что противоположно мне, к Творцу, совершенно противоположно, потому что Творец противоречит человеку. Две эти вещи, которые существуют, в общем, в реальности, они находятся друг против друга. То есть мы, и это то, что создает у нас проблему, это объединение, которое должно быть. Я кричу, я желаю его, с одной стороны, с другой стороны, я не получаю его. Почему я его не получаю? Потому что я могу получить его. Я желаю его, то есть я хочу не совсем его, потому что он противоположен мне. Противоположного мне я могу принять только при условии, что я тогда буду думать не к себе, а к нему, то есть что я перевернусь внутри, и что внутри себя я буду им. Тогда будет мир, тогда будет объединение, тогда я получу то, о чем я кричу, чтобы у меня было. Я не очень могу это выразить, но это то, что он хочет, по сути дела, Рэбе передать по этому поводу, что такое мир в работе. Мир, как человек соединяет внутри себя две противоположные точки, и объединение между ними невозможно, иначе как при условии, что то, что я делаю, это ради противоположного, ради Творца. А то, что я имею в виду в виде оплаты, будет оплатой тоже для него. В таком виде, когда я это делаю, тогда во мне возникает часть, противоречащая мне. И тогда во мне может быть мир, то есть сочетание меня и его вместе, благодаря тому, что мы обретаем намерение ради отдачи, то, что он говорит здесь в Шамате, как мы должны выстроить страдания наши и нашу радость. Что не в себе я должен ощущать страдания и радость, а в нем. Насколько плохо мне, как я огорчаю его, хорошо мне, насколько я наслаждаю его. И тогда при этом условии во мне возникает его желание, ощущение, которое есть в нем. И в таком виде тогда возникает во мне мир. Поэтому наши крики... Хорошо, что мы кричим. Ну, плохо человек кричит. Это как маленький ребенок, который кричит, что ему плохо. Иногда не знает, о чем он кричит. Творец, конечно, знает, о чем мы кричим. Но не просто так, что сказать, кстати, он ответит нам. Если наш крик пока еще не направлен на то, чтобы мы восполнили какую-то точку в работе, какой-то еще шаг в работе, эти крики не прекратятся, пока мы из этого крика не придем к состоянию, что мы поймем, что крик должен быть направлен против него.
1: Да?
2: То есть то, что я кричу, что плохо мне, что я пуст.
1: Так,
2: это только половина крика, это половина раскрытия, это только раскрытие хисарона. Но где намерение на хисарон? Что этот хисарон должен быть также с намерением ради отдачи. В объединении с ним, который против меня. То есть пока над нашими криками, чтобы мы не кричали, как малые дети, а крик был бы целенаправленным, что я кричу не от того, что мне просто плохо, а от того, что я прежде крик начинает развиваться. Я начинаю кричать не только, что мне плохо, я начинаю кричать, что мне плохо, также и от того, что я думаю в этом крике о себе, что я не могу выйти из того, что я только чувствую, что мне плохо, мне. И тогда, когда я чувствую, что я только кричу, и что мне только плохо от того, что я не думаю о том, что плохо ему, и так далее, пока я не начинаю эту инверсию, переворот этот, начинаю обращать к нему мой крик, результаты его, пока не начинаю соединяться с помощью крика с ним, заботиться, чтобы было ему хорошо, и из-за этого я прекращаю тогда кричать, я чувствую, что плохо ему. Тогда потом я начинаю кричать уже с другой стороны, почему я не могу сделать ему, доставить ему благо. То есть уже крик по другой причине, направлен точно к нему. И тогда я вижу точно это как причину, что я этим могу доставить ему добро, и вообще не отношусь к себе, я только живу в нем, насколько я могу доставить ему добро. Пока этот крик строится в обратном виде тому, что было у меня до этого. Я уже кричу в противоположном направлении, и на его хисароне, а не на моем, и так далее. Действительно, это будет крик, который может быть услышан. То есть нам нечего впечатляться тем, что мы кричим, Творец не отвечает, и мы проклинаем его, почему я кричу к тебе, а ты не отвечаешь. Просто не может ответить пока еще на несовершенную вещь. Только на то, что плохо мне, даже если я кричу к нему и не к нему, даже если я светский, религиозный, не знаю, кибуцник в Негеве или другие народы, неважно, крики эти, это крики, пока еще на которые не может быть ответа свыше. Свыше может быть ответ только исправление. А здесь пока еще нечего исправлять, потому что мы не раскрыли хисарон к исправлению. Поэтому еще немного крики. Каждый раз крик все более направленный в правильном направлении, пока он не переворачивается. И даже когда он переворачивается, проходит весь этот процесс, тогда мы не понимаем этапы, которые мы проходим. Нам кажется, эти этапы — это длительные этапы, без необходимости, без пользы. Мы не понимаем, почему это противоположное все время происходит, пока действительно происходит чудо, просто чудо. И это то, что рассказывается об этом прекрасно у пророков, что все книги, которые мы называем пророки, это как будто мы читаем это как призывы к морали, увещевание называется.
1: Нравоучение и назидание.
2: Мораль, нравоучение, сделай так. Ай-яй-яй. Они рассказывали это через человека, который проходит внутренний процесс. И в человеке происходят все эти войны, все эти выяснения, подъемы, падения. Что он совершает грех и убегает от него и так далее. То есть они нарисовали нам этот путь как какой-то внешнюю какую-то картину, якобы, но нам надо понимать, что все, что Ребе говорит здесь, тоже в этой статье, что все, о чем говорится, говорится только о внутренней войне человека. То есть этим они хотели нам обрисовать состояние, как постепенно наши желания, наши намерения начинают быть направлены, и желания, и намерения внутри нас, как мы внутрь нас, как мы вместо этого обретаем и желание вместо этого, я живу в его желании, и намерение наполнить мое желание, мое намерение наполнить его желание. Человек просто заменяет свое кли на кли Творца, тогда из этого он приходит к миру. Пророки пишут об этом очень... Тот, кто может видеть этот процесс, что они написали, что они выразили это действительно весь процесс того, как прийти к миру, короче говоря. Есть вопросы?
1: Да. Пророки писали об этапе, как прийти к намерению ради отдачи, или об этапе уже после Максима, то есть об этапах, как продвигаться внутри намерения ради отдачи.
2: Пророки писали также, и вообще вся Тора — это одна Тора, она написана и для тех, кто до Максима, и тех, кто после Максима. Те, кто до Максима, Тора действует на них как окружающий свет, пока что как подготовка, но подготовка — это тоже эти вещи правильные, они, не дай Бог, как это ложь. И после Максома ты уже начинаешь видеть то, что они пишут, и исполнять это в действиях на практике, в святах и келим. Что смеешься?
1: Святая Келим. Собственно, в этом перевороте, в молитве, о которой вы говорили, это различие между верой ради получения и ради отдачи. Или это когда они уже ради отдачи? Вы говорили о причине страдания и боли?
2: Причина страдания и боли. Ты видишь, как он пишет в Шамате в первой статье Шхина, в изгнании. Это вся основа работы человека. Да. Он говорит, что человек пока что сначала, когда он приходит, он спрашивает, в чем смысл моей жизни. Он спрашивает о своей жизни, не спрашивает ни о ком-то другом и не спрашивает о Творце. Все эти вещи от него ускользают, это его не заботит, его заботит его жизнь. Когда ему говорят, что есть методика. Эту методику он пока что принимает, как бы, ну хорошо, давай посмотрим, заработаем, наполним себя, в общем, чтобы было мне хорошо. Когда он начинает слышать о том, что не может быть, чтобы мне было хорошо, без того, чтобы ему было хорошо, так здесь начинается проблема. Ладно, если я вижу это в этом мире, что мне не может быть хорошо, если ему не будет хорошо, то мы делаем то, что у нас называется мир. Давайте будем жить вместе, чтобы нам было хорошо, и тебе, и мне. Иначе мы поубиваем друг друга, никто, мы все проиграем. Так мы можем немного, но выиграть. В духовном нет. Нет такого немного или что-то. В духовном этот мир называется, что ты просто обретаешь то, что противоположно тебе. Только в таком виде. Ты совершаешь, заключаешь мир. То есть ты должен сменить свое кли вместо его кли, чтобы эти вещи совершенно противоположны. Абсолютно эти намерения, и тогда ты приходишь к состоянию совершенства. Когда человек переваривает это постепенно и понимает, что нет другого выхода, что эта жизнь в любом случае не даст ему ничего, и он должен идти ва-банк, ему кажется, что действительно теряет целый мир, пока он не понимает, что это не целый мир, а и так у него ничего нет. Но Ситрахар все время дает ему думать наоборот. Короче, процесс продолжается. И выяснения эти обязаны быть выяснениями на каждую деталь в строении души. Насколько мы ускорим развитие, мы выиграем. Насколько нет, то, что называется... Будем в проигрыше. Но конечный результат, что мы обретаем противоположные крылья. Без этого не может быть. То есть невозможно обрести цель творения в нашей теле. Это то, что он говорит в Шхине Познания. Что прийти к страданию нет проблем. Сожалеть о том, что вся жизнь не стоит ничего, да. Кричать к Творцу нет проблем. Ты можешь сейчас поставить миллиард людей, будут кричать. И все. В этом крике они могут только получить какие-то советы в этом мире, если им полагаются советы в хорошем виде, да, если уже приходят им советы в плохом виде, чтобы продвинуть их еще дальше, то получат это. То есть крики не то, что приводят, как бы, или приводят к подслащению в материальном, или уже большему страданию, чтобы раскрыть, насколько этот крик пока еще не целенаправленный, зависит от развития человека. Как ему отвечают на его крик? Ты видишь, если маленький ребенок кричит, ему дают, ну, хорошо, и не страшно, успокаивают его. Человек постарше. Не знаю, почему, как он пишет в даровании Торы, что управление целенаправленное. Когда маленький ребенок, к нему относится все хорошо, прекрасно, понимает, что надо ему давать. Когда вырос, почему мне не продолжают давать? Мы видим, что мир полон маленьких детей, все требуют, чтобы им дали. Почему мне не положено? Не понимают, что тогда ты должен идти и начинать работать. Никто этого не хочет, но... И это удивительно. Ты видишь, насколько развитие, чем больше развитие продвигается, человек становится более инфантильным. Сегодня в 30 лет еще не готов к жизни. Когда-то в 30-40 лет он заканчивал жизнь. В средние века, допустим. 100 тысяч лет, допустим, сколько жили? 30-40 лет, до 40 уже все. Сегодня в 30 лет он все еще не способен жить самостоятельно. Он все еще... Где он? Так что у нас есть от того, что мы живем в 2 раза больше, чем они? Расчет — это расчет очень проблематичный. Насколько мы, в общем, зарабатываем полезные годы, в которые мы действительно действуем самостоятельно. Нет, мы много лет. То же самое относительно. Человеку кажется, что он сделал много в жизни. И тогда тоже до 30-40 люди делали очень много. Сегодня это посмотрю. Да.
1: Мы сказали, что мир — это соединение двух вещей, которые в сущности соединить невозможно.

0: אז כן, מה נשמע?
1: מיר,
0: שלום, זה הכוונה.
1: Мир тебе, ты знаешь, как дела, гудбай и так далее. Шалом, мир, это слово шлемут, совершенство, то есть это соединение с тем, что против тебя. Не может быть иначе. Что еще может быть носителем мира? Есть только я, и есть что-то, что противоположно мне. Две вещи есть в мироздании. Как я заключаю мир с тем, что в чем-то против меня? Мы отменяемся друг друга изначально. Может быть, совершенство лишь в том, что я обретаю его желание. Я живу внутри его желания. Это называется, что все мои килим направлены на его благо, ради отдачи.
0: Вот и все.
1: Теперь то, что ты рассказываешь мне, что когда мне хорошо, я нахожусь в мире с Творцом, это называется мир у нас, в нашем мире. Это каждый из нас хочет, это как ты говоришь своей жене. Ты хочешь, чтобы у нас был мир в доме, делай то, что я хочу, и все. И что-то проще. Вот и все. Я не слышал это от нее, но мне кажется, что это так. Есть разница между подъем, что я как будто был готов к этому и получил как вознаграждение, видимо, получил это как подарок.
2: Нет разницы у нас, получился я подъем как вознаграждение или как подарок, или подъем как высшее знание. Если наши килим что-то получают, и нам хорошо, мы это называем, что это хорошее состояние, состояние мира. Мы не можем относиться к нашим килим целенаправленно. В этом проблема, что поделаешь. Поэтому путь пока еще не заканчивается, и после того, как мы чувствуем, что нам хорошо или плохо, это пока еще не индикация, ни о чем не говорит, а о том, что происходит на самом деле. И путь еще очень долгий, очень долгий. Сейчас работать о намерении, о над переворотом обращения нашего внимания. На что мой глаз вообще-то направлен? Или на то, что происходит со мной внутри, или на то, что происходит в нем? То есть после того, как человек проходит этапы, когда ему плохо и хорошо, и от этого, и уже начинает как бы находиться в связи с Творцом и чувствует, что зависит от него, и сейчас мне будет хорошо, а сейчас плохо, и я в отчаянии, что не могу этого установить, всевозможные процессы. А затем уже процесс еще до Махсома, есть процесс уже... Еще добавка, но так что же с моим намерением? То есть где ты на самом деле? Кем ты на самом деле интересуешься, собой или? Это немного иначе, чем ты интересовался собой и также своей женой. Да? И тогда тебе было хорошо с ней, и тогда ты думал, чтобы мне было хорошо, как я могу приблизить это добро к себе. А здесь работа, которая против меня. И когда я думаю о нем, тогда я должен прекратить думать о себе и как я чувствую в результате этого себя. Есть здесь вещи, которые напрямую не проходят хорошо ему или мне. Но, может, должно быть как бы хорошо ему, и мне нехорошо. Потому что мы находимся в состоянии, когда я эгоист, и пока человек проходит все эти ощущения, это тоже берет немного времени. Ну, пройдем это. Но постепенно, прежде всего, выясним, что нам еще предстоит. Да. Но, безусловно, продвижение, с одной стороны, есть хорошее продвижение, с другой стороны, темп. Не хватает его.
1: Как можно знать, что хорошо ему, что нехорошо ему? Я знаю сейчас, что хорошо мне, что плохо мне. У меня нет понятия, что хорошо ему, что плохо ему. Мое желание получать может быть настолько хитрым, что убедить меня, что несмотря на то, что мне сейчас плохо, мне хорошо, и у меня нет такого понятия, откуда мне, как я могу решить, что...
2: То есть вопрос, как я могу и в чем верить своим мыслям,

0: мыслям, что они, конечно же, исходят из моего желания получать, и они могут запутать меня и соблазнить меня, и принести там тысячу теорий, доказательств. Кому верить, а кому нет. У тебя нет ничего, кроме разума и сердца, кроме ощущения и немного мысли рядом с ним. Кроме этого, на самом деле, ничего нет. То, что ты говоришь, как я могу этому верить или нет, это то, что есть, это то, что есть. Так и если я не буду пользоваться тем, что я, так просто... Не выйдет, как мне продолжать так по неволе. Ну, так человек думает, но он должен продолжать из того, что есть у него. Но только проблема в том, чтобы быть как можно меньше под воздействием разума или сердца, чувства. Но насколько это возможно сочетать их вместе и делать расчет. Делать расчет. После любого ощущения ты хочешь быть погруженным в ощущение, ты думаешь, стоит ли мне быть погруженным в ощущение, ты решаешь, так я погрузился в ощущение, погружусь в ощущение полчаса, четверть часа, и тогда иди в ощущение и побудь в нем четверть часа. Так можно сделать. Но эти вещи почти невозможны для выполнения, но это даст тебе, по крайней мере, знание того, насколько мы выброшенные, не то, что выброшены, я себя выбрасываю, я типа герой, меня ничто не интересует, но насколько мы без всякого решения, без всякой самостоятельности и независимости вообще, так то, что нам остается, это, безусловно, работать, как говорят каббалисты, из того, что есть у нас, в осознании того, что то, что есть у нас пока что, мы марионетки, но эти марионеток, есть все же какая-то нитка. Ты знаешь, как марионетка на ниточке, когда ее двигают. Но есть ниточка у этой марионетки, с помощью которой она может поднять себя до уровня человека, который управляет ею. Есть одна нить, иначе бы нам об этом не рассказывали. Остались бы просто на уровне животных, и все. Нить — это через точку в сердце, когда я привлекаю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому лучу света наверх, и тогда я уже не завишу от ниток, но я сразу же прилепляюсь к руке, которая управляет мной. Я вхожу в эту руку, в этот разум, который управляет мной, и чувство, которое управляет мной. Я воспринимаю, как бы это сказать, я приобретаю его разум, его чувства, все, что есть у него, тем, что он управляет этими нитками, да, я становлюсь им настолько, что я нахожусь в нем, я определяю все, что происходит. Потому что приобретение его разума и чувства это дает мне все возможности, понимаешь? Тогда я раскрываю, что на самом деле то, что он делает, это самое лучшее. Тогда не нужно ничего добавлять и ничего вызывать. Но я уже пришел к этому, хочу быть в этом, и тогда я на самом деле приобретаю не разум марионетки. Пока я внизу с нитками, есть у меня только разум и чувства, выполнять приказы, которые не сходят ко мне по ниткам. Нет у меня ничего другого.
1: Вы говорите, с одной стороны, я во тьме, и у меня нет понятия, что происходит со мной, у меня нет действительно никакого восприятия. С другой стороны, я единственный, кто может почувствовать, что продвигает меня, продвигает или нет. Несколько проблематично. Если я сейчас желание получать, то я буду определять, что удобно мне как продвижение или нет.
0: Ты, герой, можешь устанавливать, что ты хочешь со своим желанием получать и всего. Ты еще не знаешь, как управляют тобой с помощью этих ниток. Так после всех умствований говорят тебе, ты не можешь выйти из этого, ты не можешь выйти из этого. Только что ты хочешь быть когда-нибудь умным, воспользуйся этой единственной нитью, которая есть, воспользуйся ею. Если нет, ты останешься марионеткой только в этом, в этой нити, только ты раскроешь что-то новое, другое, жизнь, которая выше, над нитками.
1: В конечном счете, что это за нить? Думать, пытаться думать вне своего тела?
0: Да, ты не можешь внутри своего тела, пока ты не обретаешь желание ведущего, желание Творца, да? Пока ты не обретаешь его желание, его разум, его цель, пока ты не становишься им, да? Ты не можешь не быть марионеткой. У тебя есть только две возможности в той мере, в какой ты обретаешь часть его. Ты становишься им, ведущим, в той мере, в которой ты не обрел, остаешься марионеткой. Только дают тебе немного разума, чтобы понять, что ты марионетка. И вот видишь эти рыбки в аквариуме. У них нет этого разума. Чувствуют только себя и все. Это то, что он пишет на 64-й странице в письме. Что животное живет, оно чувствует. Есть там такое предложение, немного проблематичное, где все спотыкаются. Смотри, как человек на улице, он не понимает, о чем ты с ним говоришь. Я живу, что ты от меня хочешь. Он не понимает вне своей жизни, он не может посмотреть со стороны на свою жизнь. Ты приобретаешь сейчас точку Творца, чтобы видеть себя с его стороны.
1: Не понимаю, почему фильм продвигается, как продвигается.
0: Нет, в то время, когда в той мере, в которой ты приобретаешь его взгляд на себя, ты увидишь, ты поймешь все, весь свой путь. Но если ты хочешь закрыть глаза и не хочешь выходить из себя наружу, так как ты поймешь и как ты увидишь, кто ты и что ты изнутри себя, никогда не поймешь. Ты можешь говорить с самыми умными людьми в этом мире. В этом вся разница скрытой науки, когда есть совершенно внешний угол зрения. Это не просто так философия, знаешь, болтать о нашем мире, о нашей жизни, насколько жизнь, она в грязи и так далее. Это не просто так салонные разговоры. Почувствовать реальность, почувствовать жизнь, которая выше нашей реальности. Пока мы еще только можем это произнести на словах. Но у тебя нет выбора. Все, что ты сейчас проходишь и чувствуешь, и думаешь, это марионетка пока что, которая так чувствует и так думает. После всего этого у тебя есть только одно. Ты хочешь? Воспользуйся, не хочешь, не пользуйся. Все. Нет здесь компромиссов или чего-то такого. Поэтому он говорит, если есть у кого-то на самом деле, каков смысл моей жизни, вопрос, когда выбора нет, он должен выйти из этой жизни, он должен почувствовать, отведайте и узрите, что добр Творец. Он должен выйти к Творца, который управляет этими нитями. Это, знаешь, настолько наверху, несколько метров. Управляют марионеткой сверху. Это очень трудно. Трудно. У меня в Ленинграде были товарищи, которые работали в театре кукол. Ты знаешь, 15 килограммов кукла. Это очень тяжелая работа. И все. И отведайте и увидите, как добр Творец. То есть подняться на уровень управляющего. В твоей жизни ты ничего не будешь чувствовать хорошего. Ты начал чувствовать себя плохо, и я тебя уверяю, что лучше не будет. Будет только хуже каждый раз. Все. Ты не сможешь убежать так же. Да, это проблема. Убегают наркотики. Это да. Но кроме этого, убежать некуда. Но это не бегство, потому что ты от наркотиков не получаешь жизнь, продолжение жизни, когда ты становишься добрым, становишься хорошим и можешь украсить свою жизнь в розовый цвет. Ты просто отключаешься от жизни, поэтому это не называется решением. Но на самом деле решения нет. Если у тебя есть решение, скажи мне.
1: Ты смотришь со стороны, ты не можешь себе ответить, почему. Думаю, я могу сейчас начинать, я могу посмотреть на свое кино со стороны. У меня был хороший день, до этого был плохой день, он сделал так, он не сделал так. Я могу снова начинать дурить себе голову. Это распространение, исхождение света, это здесь, это там, но почему ты действительно не можешь прийти? Снова это внутри своего желания получать, ты не можешь выйти из этого круга. Где ты обретаешь здесь что-то его, когда смотришь на это состояние? Ты, может быть, получаешь удовлетворение от того, что ты можешь выйти из себя, смотришь на себя со стороны, не все способны это сделать, как здорово.
0: Не то, что я хочу оправдать путь Творца, как я его вижу, путь его. Проблема в том, что ты понимаешь это развитие, как ты понимаешь этот мир. В этом мире ты умный, ты ориентируешься, ты знаешь все этапы, как обычно мир себя ведет, и ты в нем. Здесь проблема в том, что ты не должен обретать просто так новые ощущения или новый разум. Ты должен прежде всего обрести новое кли. Ты не можешь быть еще умнее или еще более чувствующим. Нет. Здесь ты должен приобрести вообще другую природу, в которой ты должен чувствовать совершенно новые вещи и новый разум. То есть то, чего не было у тебя ни в сердце, ни в разуме, ты должен прежде всего приобрести эти келим. Я даже не могу тебе сказать, что это за келим. Поэтому это естественным путем не идет. Еще больше и больше развитие продолжается. Я тебе не преподношу новой методики для продолжения развития, как тебе приносят всякие премудрости или теории, науки. Это не продолжение, это совершенно другое, что начинает рождаться в тебе, и поэтому этапы развития этого нового — это этапы нелогичные, согласно тому, что если тебя в предыдущем естественном развитии, которое принято в этом мире, так ты начинаешь сравнивать, что происходит со мной сегодня, с тем, как я раньше развивался. Я также учился, крутился, занимался разными вещами и развитием разума. Все у меня было в жизни. Когда я пришел к этому, я начал видеть, да, я получил первый удар, второй, мир стал темным, вошел в отчаяние, начал впечатляться, начал злиться, начал кричать, плакать, это так и так. Ну и что? Отсюда ты только начинаешь понимать, что здесь происходит что-то не то, что раньше, не так, как в прежней жизни. Так что же здесь происходит в конце концов? Что здесь происходит? Пойми, я твой вопрос понимаю, откуда он исходит. Это же не потому, что были у тебя те же келим, которые, к которым ты привык, но ведь это не так. Нужно прежде всего здесь породить келим, а затем в келим начать чувствовать новую реальность. И это происходит параллельно с тем, что ты продолжаешь жить в этом мире. Поэтому это без всякого разума, рассуждения, логики. Где это логично? Конечно же, это не логично, это совершенно иная логика. И пока начинают понимать эту логику, пока начинают улавливать, что есть в этом на самом деле логика, и логика на самом деле не похожа на наш мир, где, как здесь это развивается, понимаешь? Это что-то, что буквально ломает тебя, и ты находишься в этом новом развитии по сравнению с материальным развитием, и ты и все, человек начинает видеть, что тобой управляют, это сжимает тебя, делает из тебя буквально такое создание странное, а иногда в этом, и это ты не можешь сочетать, это путь, ничего не поделаешь. Я вижу, как это происходит с каждым, я молчу, потому что я знаю, что так оно должно быть. Все. Просто так, и все.
1: Да. В конце, как бы, то, что я говорил, как бы...
0: Поэтому он пишет, что только герои, у которых миротерпение стояло за них, они дают тебе все сверху, выстраивают все сверху, ты только чувствуешь, что происходит с тобой, и все это то, что строит тебя. Ты хочешь способствовать этому, способствуй ускорению, продвижению, ускорением, чтобы пройти это как можно быстрее. Это единственная твоя помощь. Помощь. Все остальное от тебя не зависит. Не зависит. То, что играет марионетками, как его называют? Его называют «Есть», ну, короче, который управляет куклой, кукловод. Он начинает постепенно карабкаться к нему по этой единственной нити, кроме того, что управляет тобой всеми нитями в твоем мире, на твоем уровне. Есть у тебя одна нить, которая он привлекает тебя, ты ему можешь помочь и тянуться по той же ниточке к нему, пожалуйста. А если нет, он сам это сделает. Он в любом случае это делает сам. Есть у него такая машина, такой моторчик, который все время крутится так. Есть у него программа, скажем, в течение 300 лет, конечно же, с помощью страданий. Да? Провести тебя снизу вверх, чтобы ты на самом деле хочешь, не хочешь... Хочешь, пожалуйста, способствуй. Нет. И вот и все. Ну что здесь? Я понимаю, что ты не согласен и не хочешь. Пожалуйста, напиши ему просьбу, напиши ему ультиматум, не знаю, как это сказать. Да, что ты не согласен, чтобы оставил тебя в покое, пожалуйста. Может быть, я оставлю.
1: Ну, в конце ведь душа человека научится. Я могу, скажем...
0: Конечно же, душа человека научит его. Ты можешь закрыть все эти книги, они тебе ничего не дают. Если ты хочешь идти путем страданий, закрой эти книги. Подожди, пока твоя душа почувствует настолько плохо, что у тебя выбора не будет. Я скажу тебе, у нас были разные случаи, когда люди приходили к нам, когда я был рядом с Ребе, и рассказывали нам о своих постижениях, вообще не зная ничего о Кабале. Был один, который пришел из Сибири, из России. 50 лет ему было. Который был там... В трудовом лагере в России было ему плохо, там страдал, и раскрылись ему вещи. Просто чудеса человек рассказывает о духовном, что он буквально находится в духовном постижении, не зная ни слова на иврите. Он начал раскрывать иврит из своего постижения. Есть такие вещи в мире. Исходя из страданий, пожалуйста, можно. Иди прямым путем, как они сказали. Хлеб с солью ешь. Ну, поговори со своим отцом, он тебе расскажет. Что?
1: Что значит, что ему начал открываться иврит из постижения?
0: Об этом потом поговорим. Этого иврит понравился. Буква, гематрия, все начинается. Да. Он любит все эти вещи, да. Я не знаю, где эта книга, может быть, у Феги осталась дома. Он мне это дал в подарок, потому что он русский, он пришел ко мне, а я его привел к Рэбе. Он издал здесь, в Израиле, песни, которые были на русском. И он постиг язык из страданий. Он написал стихи о духовном постижении на иврите, очень высоком, на ивритскими буквами и на ивритском языке, не зная ничего, и написал это там, привез это сюда, вот так тань. И здесь он уже отпечатал это, издал. И это стихи, когда Рэбби сказал, что это буквально как к молитвеннике, которые все, конечно же, из высокого духовного постижения, так его стихи, не зная ни одного слова. Когда я вообще ничего не понял, что он тогда пишет, я принес эту книгу Рэбби, не знал, что и как, но он открыл, говорит, это вот так вот и страданий. Ты хочешь так попробовать, пожалуйста? Только ты понимаешь, сколько людей рядом с ним страдали, и ничего у них не получилось из этого. Вот так душа. Это не мы должны судить, но я говорю тебе, что есть такие вещи тоже. Это называется душа человека обучит его, когда он приходит ко всем постижениям. Не нужно никаких языков, но он приходит и чувствует это, и живет этим. Уже получает раскрытие святов Келим. Это вся наука Каббала. Не нужно помощи от книг. Но, как Рэбби говорит в предисловии к учению десяти сферот, Вальсула, что если это так, пожалуйста, вам не нужна помощь из книг. Но кто же может пойти на это? Мы обычные души, нам дали пробуждение, это уже необычно. И все. Эти рассказывают, они уже избранные. Есть у каждого из них особая причина, почему это с ним произошло так. Обычно это с помощью ужасных страданий. Ты убежишь от этих страданий. Это не для тебя. Тебе дали красивое, хорошее средство. Все. Эти крики мне знакомы. Это не только сегодня, это еще не закончится, еще несколько лет. Это естественно. Выбора нет. Это желание получать природу человека так возмущается всем. Это естественное явление. Как ты можешь прийти к тому большому изменению, что в конце даже согласиться с тем, что он сделал тебе?
2: Ты не то, что согласишься с ним, ты настолько захочешь даже заплатить ему за каждый самый тяжелый удар, который он нанес тебе в самом ужасном виде. И ты даже не знаешь это почему, потому что тебе раскроется в этих вещах, которые ты прожил в желании получать, раскроется их противоположное желание отдавать. Именно в них ты почувствуешь любовь. Ты читаешь письма Бааля Сулама иногда, ты видишь, что он пишет? Тем, кто проходит разные ужасы, угрозы, им раскрывается буквально в самых ужасных вещах капля единства, и тогда они готовы на все. И капля единства — это не просто животное наслаждение, что сейчас стоит мне даже хотя бы один раз за тысячу лет страданий хотя бы один раз почувствовать. Это духовная вещь. Это невозможно пересказать. Я обещаю тебе, что в конце концов, знаешь, Рэбби рассказывает, как его учили в Хейдере. Он говорит, он пришел в новый хейдер, Он был тоже такой, о, я такой, сякой. Ну и там был этот Меламед, учитель в Хейдере. И этот учитель говорит, ты не хочешь учиться? У него есть две вещи. Есть палка. Он бьет тебя палкой, и ты должен поцеловать ему руку. Ты не прав там, что ты сделал? Удар, ты целуешь ему руку. И деньги. У него были какие-то там гроши, ну что там было в то время. Так он говорит, ты не читаешь, не учишься. И он так проходит перед тобой и бросает перед твоим носом монетку. Ну, ты можешь там купить себе какую-то конфету или еще что-то. Он говорит, все, эти две вещи, все, и никто не был к этому равнодушен.
3: Вы собираетесь стать самостоятельным.
2: Так у тебя уже есть и конфеты, и палка, поэтому с небес тебе дают разные более изощренные вещи. Это не как дети в Польше 100 лет назад. Вот так делают с нами. Посмотри на всех этих ребят. Они умные, там, компьютерщики всякие, там, доктора и прочее. Ну, то же самое, что с тем же ребенком в Хейдере.
3: Я не понимаю. С одной стороны, ты собираешься стать самостоятельным, независимым, а когда ты становишься самостоятельным, ты оправдываешь его. С другой стороны, тебя дрессируют как собаку сейчас.
2: С одной стороны, ты самостоятельный, с другой стороны, не самостоятельный, обретаешь его природу, и все, у тебя нет выбора. Если ты посмотришь со стороны, быть либо в природе, которую он создал в тебе сейчас, сейчас ты тоже под его полным управлением, потому что то, что он создал в тебе. Либо быть в его природе, и это тоже задано заранее. А кем ты хотел быть, и что, ни тут и ни там? Вот представь себе другое состояние. Я хочу просто, ну, допустим, я даю тебе все возможности. Ты вообще существуешь вне реальности. Ни творца, ни творения, ничего. Нарисуй мне такое состояние, хочу услышать. Твой разум даже не способен представить такое. Послушай, что я говорю тебе. Ты даже не сможешь представить тебе что-то вне этих двух вещей. Попробуй. Ну, я готов. Давай. Пойдем в какое-то третье состояние. Давай.
3: Но я говорю, сегодня ты видишь конечную цель как состояние, в котором ты пребываешь в Творце, а Он служит тебе для твоих нужд. Ты управляешь своим желанием получать той самой силой, которая приводит в движение все. Да, вы говорите мне, как будто то, что движет тобой, это твое топливо, по сути. Как будто что является твоим топливом? Что сейчас тебе устроит девушку или сейчас тебе устроит деньги? Ну, так это я сам могу снаружи.
2: Да, это не само собой, это он устраивает, подстраивает тебе. Ладно, ребенок. Ну, это пройдет, все в порядке. Главное продолжать. Я говорю тебе, главное в том, чтобы быть постоянным. После всех этих премудростей, после всего, все-таки продолжать постоянно. Тот, кто умный, он ускоряет развитие, не больше. Тебе кажется, что этим ты умаляешь свою мужественность, да? Есть такое ощущение у парней. Я! После того, как он узнает, кто он и что он, да, немного успокаивается, понимает, что он творение и находится под воздействием Творца в животной природе или в природе Творца, но нет выбора. В одном из двух. Или и там, и там. Половина на половину. Пока что, потому что начинает узнавать, что вся его самостоятельность сейчас — это не самостоятельность, это скрытие того, что он находится под властью.
3: Как и всех этих нитей того, кто играет нами, ухватиться за одну правильную нить и начинать подниматься по ней, чтобы устроить, чтобы ускорить темп. Как знать, что это правильная нить, что я не ухватился за что-то сбоку? Как знать, что я действительно...
2: Так он говорит тебе, как ухватиться и
1: взбираться по правильной нити. Он говорит, что тебе и ты, и он, и твое удержание за эту нить, это будет одно и то же.
3: Но у меня нет килим, чтобы это знать.
1: Есть у тебя килим, чтобы знать это. Нет никакой проблемы. Ты только должен свои мысли, когда ты делаешь что-либо в жизни, представить, что ты и он, и то, что ты собираешься сделать, это одно. Это не разделяется на несколько. Вы в одной точке. Это называется точка слияния, капля единения. Все. Чтобы у тебя не было противоречия, чтобы ты не убегал, что это какой-то там бизнес, знаешь, ну, чуть так, чуть этак. Ты, а потом я. Нет. Это в одной точке. Насколько человек может представить это действительно, что это в одной точке, а не вместе, без какого-либо различия. Это называется, что он совершает этот шаг правильно.
3: Но достаточно фантазии и каких-то иллюзий, чтобы на себе что-то так представлять.
1: Это не иллюзия. Скажу тебе, фантазия, иллюзия. Нам вообще трудно понять вообще, что такое иллюзия или не иллюзия. И сейчас, может быть, ты спишь, и тебе кажется, что мы сидим здесь на уроке, обсуждаем, и ты здесь сердишься на меня, а я тебе отвечаю. Это тоже может быть через... Четверть часа ты проснешься и скажешь, что это был сон. Что такое сон и что такое нет? Все, что проходит у нас, мы должны принимать как подготовку к чему-то, к тому, что сейчас я действую. Может быть, это сон внутри сна, внутри еще одного сна. Да, ну и что? Верно, что это так, да, каждая предыдущая ступень по сравнению со следующей ступенью называется сном. Сон — это вак. Это истолкута мухин, выход мухин пока что. Ты не управляешь этой ступенью. Да, верно. Ну и что?
3: Так что значит представлять? Что значит представлять эту вещь? Что значит представлять? Просто привести в своем разуме?
1: Представлять это называется, что ты уже предчувствуешь состояние следующей ступени. Выше своей ступени. Все? Поэтому это и работает на продвижение, потому что из всех направлений, в которых я могу как бы продвигаться, есть какое-то следующее состояние, которое истинное. Что значит истина по сравнению с моим состоянием? Там я соединен с Творцом согласно всем моим фантазиям, моим ошибкам, все, что я могу себе представить, и все мои философии, все неважно. Я могу представить, что там я связан с ним вместе, тогда это более продвинутое состояние, чем мое нынешнее. Все.
3: Вопрос о буквах.
1: О чем?
3: О буквах, короткий вопрос.
1: Может быть, никудот, тагин, утиот, потом буквы.
3: Так тот человек, который пришел, каббалисты, они написали буквы, они создали буквы. Почему именно на иврите? Это могло быть на чем угодно, на любом языке.
0: Лама адама зашигеми сибирь.
1: Почему тот человек, который приехал из Сибири, ему вдруг раскрылся иврит? Мне проще всего сказать, потому что он был еврей.
3: Если он пришел к постижению,
1: если бы он был англичанином, спроси меня, да? Допустим, какой-нибудь англосакс, такой протестант, да? То, чтобы раскрылось ему из его больших страданий. Мы еще не такие умные, чтобы говорить о таких вещах. Я боюсь слишком сильно запутать вас. По чуть-чуть, маленькими порциями.
3: Можно спросить что-то оптимистичное?
0: Ну.
3: Мы учим так, что конец всех выяснений и преодолений — состояние отчаяния. Так это что, обязательно?
1: Как?
3: Состояние отчаяния. Отчаяние — это обязательно? К этому обязательно прийти?
1: Состояние отчаяния. Нужно ли прийти к состоянию отчаяния? Бали Салам пишет в Прихаха, в письмах, что нет состояния более радостного, более счастливого в мире человека, чем то, когда он пришел к полному отчаянию, когда у него нет лекарства и ничего не может ему помочь.
2: и нет лекарства, потому что тогда он приходит в состояние, которое называется истинной молитвой. Но мы должны понимать, что истинная молитва — это не просто отчаяние. Когда он сидит и плачет — это называется глупец, сидит, сложа руки, ест себя. Отчаяние называется, когда он начался в собственных силах, так написано там. Но вместе с этим он знает, что есть цель, и эта цель важна ему больше, чем вся его жизнь. Иначе это не называется, иначе он не поднимает молитву, иначе он просто будет сидеть и плакать, будет закрыт в себе, смотрит в свой кувшин, в себя, и плачет, что нет у него ничего. О чем ты плачешь? О том, что у тебя ничего нет? От этого ты в отчаянии, или ты плачешь, ты в отчаянии от того, что ты не можешь прийти к слиянию с Творцом? Если ты хочешь слиться с Творцом, с Ним или вместе, и сам не можешь прийти к Нему, если хочешь, тогда у тебя уже есть молитва. Молитва. Молитва должна быть как любое духовное действие, состоять из решимода и тлапшута, решимода авиют. Каждое духовное действие содержит два вида информации. Я должен стремиться к свету и должен показать, что у меня есть пустое кли для этого. Тогда это может быть духовным действием. Иначе это что? Просто плакать? Ну, плачь. Вместе с этим тебе нужна мощная сила, очень сильное желание к Творцу. Это то, что нам не достает. Что пишет Баля Сулам? Что Рэби все время пишет? Группа должна быть сильной, чтобы пробуждать в человеке величие Творца, что он велик, что мне стоит постичь его, что я должен стремиться к нему как человек с огромной страстью. Это наша группа пока что правильно нам не обеспечивает всем. Плакать все плачут. О чем плачут? Вот этот второй параметр, его не хватает. Решимо дает лапшут, скажем так. И тогда это не молитва. Она не поднимается наверх.
3: Так, все-таки есть что-то такое, что человек может управлять этим состоянием?
2: То, что он просто плачет. Он плачет внутри себя, он не обращается наверх. Это я говорю тебе, и все. Ему не хватает стремления к Творцу, он не чувствует. Что значит «не чувствует»? Он не вдохновляется его величием, он не думает о том, что стоит быть в его величии, вечность, слияние. Он только плачет, что ему плохо, в итоге это то, что и происходит с нами. Почему у нас нет вот этого второго параметра? Потому что мы не обеспечиваем это друг другу. И не важно, что ни у кого этого нет познания Творца, и что никто не может передать это другому. Даже если у меня есть, я не могу поделиться этим с вами. Каждый должен говорить с другим о величии Творца. Не о том, как он ощущает Творца, а о величии группы, о величии Творца. Тогда мы будем вдохновляться им, и тогда у нас не будет недостатка в этом втором решимо, вдохновении. Тогда мы обратимся к нему. А так ты просто плачешь, что тебе в твоей этой чашке не хватает наполнения.
3: Как я могу говорить о величии, если я его не чувствую?
2: Тебе не нужно чувствовать. Ты не можешь чувствовать Творца. Ты можешь вдохновляться тем, что я вдохновлен. От моих слов ты можешь вдохновиться, как будто бы это правда. Это сила группы, и так нужно делать. Прочитай еще раз то, что пишет Рабаш. А у нас нет этого. Нам не хватает второго параметра в нашем ощущении, чтобы обрести свыше, получить свыше ответ, реакцию. Все. Вы видите, после Песха или после чего-то, когда мы действительно сильно над этим работаем, мы хотим этого, и говорим о выходе из Египта. Все начинают пробуждаться, появляется подъем, продвижение. Ну, например, скажем, Песах, да? Все в этом немного, и в работе вместе. Почему не быть так еще несколько раз в году? Я уже не говорю о том, чтобы каждый день.
3: Ну и сейчас мы начинаем. С исхода субботы начинаем.
1: Да, сейчас мы, конечно, ты говоришь, мы сейчас в синагоге начинаем молиться. Да, но что я могу сделать? Я ашкеназ, а не сефард. Так что же, я еще тогда пропущу 3 недели, да, он говорит о слехот, которые начинаются, да? Ты едешь на гору Мирон, у тебя там, очевидно, есть сильная группа, которая дает тебе величие дворца. А что мне делать?
3: Да, первый слехот и вообще все 40 дней. Но не только это. Можно вдохновляться тем, что происходит сегодня в повседневной жизни.
1: Я на твоем месте бы поехал на гору Мирон, поставил бы там палатку, сидел бы там все эти 40 дней. Почему нет? Да, там есть такие люди, которые сидят там буквально, приезжают там с холодильником, с большими динамиками, и сидят там, врубают музыку 40 дней, радуются рядом с Раби Шимоном. Кстати, я этого не критикую. Это тоже хорошо. Это тоже объединение. Ну, такое массовое, всенародное. Ну что? Я приезжаю из Бершевы, я приехал, у него там есть барашка. Да, все так. Очень это все достойно. Это очень хорошая народная ступень.
3: Приезжает 30-40 автобусов.
1: Да? Но, дружище, я тебе снова говорю, есть Тора масс и есть Тора личности. Есть те, кто приезжает туда и получают пробуждение друг от друга, от того, что они едят барана, слушают радио, там всякие песни, ну, знаешь... все эти барабаны. Есть такие, кто не могут этим вдохновиться, у них уже есть другая проблема. Знаешь, они более сложные. Ну что поделаешь, у них есть другая Тора. Они как раз идут где-то в одиночестве, не хотят смешиваться с другими. Но им, я говорю, тоже должна быть группа. Несмотря на то, что они не хотят, никто не хочет группу, и каждый плевать хотел на других, ему плохо от самого себя, тем более от других. Но без этого нужно понимать, что он не продвинется, потому что ему не хватает вот этого решимо о величии Творца. Этого нет. Он обязан это обрести от группы. Так что, если он поедет на эту гору Мирон, он не впечатлится от этих ребят, от которых впечатляешься ты. Он увидит в них, ну что они делают, о чем они думают. То есть, им это хорошо, а ему нет. Это другой уровень.
3: Как создать правильное вдохновление по отношению к окружению? Не просто творец велик, у людей это из носа выходит уже. Это уже вызывает антипатию. Как же создать вдохновение, которое вызовет вдохновение?
1: Как вызвать у товарищей, не просто у людей, у товарищей, вдохновление от того, что Творец велик? Покажи им, что ты работаешь ради группы, что ты работаешь здесь, находишься внутри, действуешь, но покажи свою работу. Тогда они поймут, что ты делаешь это потому, что тебе важно духовное. От этого другие люди начнут думать: «О, он действительно уже понимает, что это важно». И тоже начнут делать то же самое. Нет ничего более сильного, чем пример. Пример в группе — это самое лучшее. Не говори никаких слов, только покажи им, что это так. Но покажи им, не делай это, знаешь, так скромно. И тогда это сработает. Это необходимо. Я не просто так. Ну, кто у нас великий, возьми стакан вина, ну, давайте за это выпьем лыхаем. Я говорю, это не случайно. Просто у нас-то как бы типа уже обычай такой. Но на самом деле это нужно. Ну, нам пока не достает этого. Что поделать? Ну что, будем учиться? Там о буквах будем скоро учить. Ладно.
3: Сейчас поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятках.
0: Да, мы слышали, как человек должен найти связь с Высшим из точки в сердце. И это то, что его соединяет тонкой линией. Тогда человек должен смотреть на себя со стороны и видеть свою связь с Творцом.
3: Я слышал, что ты должен только в своей мысли, что ты делаешь все в жизни, представлять, что ты и он, то, что ты собираешься сделать, это единое целое. Это не делится на несколько «вы» в одной точке. Это называется точки слияния, капли слияния.
0: Урок ощущается очень важным, и я уверен, что мы сможем, что это позволит нам работать в течение дня. И то, что я записал, насколько группа должна быть сильной, пробуждать в человеке величие Творца, что его стоит постичь, что нужно стремиться к нему и так далее.
3: Процесс крика, который он привел там в начале урока. Почему я не могу сделать ничего хорошего Творцу, пока крик не превращается, не происходит настоящее чудо, когда человек меняет свое кли на кли Творца. Это точка, в которой нужно жить ежедневно, ежемоментно.
4: כן, צריכים להגיע לצעקה.

0: Да, нужно прийти к крику, чтобы Творец ответил нам. Это истинный крик. Рав говорил о решимо. Крик — это молитва, которая содержит два параметра: решимо дейт лапшут и решимо давиют. Нам не достает решимо дейт лапшут, и это величие Творца. Каждый должен дать пример в группе, что величие Творца мы можем получить от группы, от окружения. И каждый должен говорить об этом и давать пример. Насколько духовное важнее, чем все остальное.
1: Говорилось много о примере куклы на ниточках, что мы все куклы. Но у каждой куклы есть нить, которая связывает его с кукловодом, за которую можно ухватиться и подняться. Творец специально дал эту нить. И нужно каждый день ее искать в мыслях, в действиях, в своих мыслях, как можно подняться по этой нити в направлении Творца, пока мы не обретаем разум и ощущение его.
0: Мы слышали, что можно пройти по пути страданий, но зачем это нужно? Лучше сделать это по доброму, приятному пути вместе с товарищами, ускорение, доставить наслаждение.
1: Я слышал в начале урока, что Рав говорит, что человек желает Творца, но желать Творца — это значит желать быть как он, не им самим. И тогда он приходит к такому перевороту, и тогда внутри себя создается этот образ Творца, и тогда приходит мир между противоположными свойствами. И он еще что-то сказал в конце, что мы как группа должны возвеличить Творца. Иначе человек не захочет такого переворота.
0: Лейб пишет, что наша цель — прийти к связи с той рукой, которая крутит нами. Яков пишет, что нет выбора, нужно дать друг другу пример величия Творца. Я добавлю относительно статьи, что человек должен прийти к такой истинной потребности слиться с Творцом, пока он попросит слияния с ним. И тогда есть мир между ним и Творцом, и он сможет работать и служить Творцу и своим и добрым началом, и злым началом.
1: Еще я слышал, что Бааль Сулам пишет, что Ребе все время пишет: группа должна быть сильной и пробуждать в человеке величие Творца, что он велик, что мне стоит постигать его, и что я должен стремиться к нему, как человек с огромными страстями. И эта группа наша пока что не дает правильным образом для всех.
0: Да, получили от Рава важные такие рекомендации, как работать над страданиями, как относиться к друг другу терпеливо, понимать, что с нами работают свыше. Итак, находить место преодоления, ускорения, потому что все остальное от нас не зависит, только намерение, только важность, которую мы даем друг другу.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот.
1: Здравствуйте,
0: все любимые друзья, дорогой мировой кли. Мы после урока, где просто слов нет описать весь этот дух и эту мощь и все эти понятия, которые мы впитываем из этих особых уроков Рава. И у нас есть отрывок. Я думаю, что даже у нас это есть в титрах, которые поможут нам войти в ТЭС. И тут упоминается центральная точка, которую Рав подчеркнул на уроке. И этот отрывок, он просто связывает вот этот пример и цель учебы вместе, притягивание окружающего света. Так давайте почитаем. Рав нам сказал так. Мы — куклы, но у этих кукол всё-таки есть какая-то нить. Ты знаешь, как кукла, она подвешена на нитях, которые двигают ей, но есть у этой куклы нить, по которой эта кукла может подняться сама до уровня человека, который ей управляет. Она может это сделать. Есть одна нить. Иначе нам бы не рассказывали обо всем этом. Мы бы оставались животными, и все. Эта нить — это путь через точку в сердце, когда я притягиваю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому свету, получу этого света вверх. И тогда я уже не завишу от нитей. Я сливаюсь с той рукой, которая управляет мной.

0: חומר הלימוד זה באות נון.
1: Есть такие слова, теперь тебе будут понятны четыре стадии. Мы сейчас войдем в этот урок, будем записывать для себя какие-то вопросы, замечания и постараемся вникнуть в то, что нам рассказывает Рав, в текст, а потом можно задавать вопросы.
2: Мы читаем книгу учения «Десять сфирот», первый том, пятая страница. 50-я сноска, второй столбец, со слов «теперь тебе будут понятны». Теперь тебе будут понятны четыре стадии и те ступени, которые обязаны присутствовать в каждом создании.
1: Потому что творение считается оторванным от Творца, поэтому он называется творением, от созданным им, он выходит из него, но сейчас он вышел в собственное такое существование. Не может быть, чтобы он вышел напрямую из Создателя, потому что при прямом выходе из него, немедленно таком, он находится как прямое следствие этого Создателя, но над ним должны пройти несколько действий, пока в нем не сформируется нечто, и согласно этому он будет называться созданием, то есть отделенным от Создателя. Что это за свойство, что это за сила, что это за материал, который отделяет его от Создателя. И именно из-за этого он и будет называться, что он самостоятельное. Самостоятельное творение.
2: Потому что вначале распространяется свет, выходя из Творца, в качестве света хохма. Поскольку только желание получать содержится в нем. И это первая стадия, финалев. А затем усиливается в этом свете желание отдавать и притягивает свет хасадим. И это усиление считается второй стадией. А затем приходит этот цвет хасадим, большое распространение, смысл которого выяснится далее. И это третья стадия, пхина гимл. А после выхода и проявления во всей полноте этих трех стадий снова пробуждается сила желания получить включенного в первое распространение и опять притягивает свет хохма.
1: То есть от света, как мы обычно это рисуем, у нас есть распространение. Первое, второе, третье и четвертое распространение. И в чем разница между первым распространением и четвертым? И первое распространение тоже желание получать. Она хочет получить то, что приходит к ней. Но когда Создатель создал ее напрямую, он создал желание. Желание получать. Но вот это желание получать, оно исходит напрямую из Создателя, хотя он называется сущим из ничего, созданным из ничего, вот это желание, но оно приходит из Создателя. А четвертая стадия, там желание получать, оно хочет получать свет. Это тоже желание получать. Но оно уже не создано из ничего, оно уже как бы от себя самого, и этим четвертая стадия отличается от первой стадии. То есть Создатель, Творец, Свет хочет провести это развитие творения самостоятельное, и он достигает этой цели своего создания на четвертой стадии развития. То есть он хочет работать над желанием получать, четыре этапа. Последний этап — уже желание получать. Хочет само желать, хочет само получать. В нем уже есть пробуждение от себя. То есть вот эта цель, которая была представлена, достигалась в первой стадии, она достигается в четвертой стадии.
2: И это предельное завершение постоянства желания получить в Парцуфе, поскольку оно проявилось как устремление именно во время отсутствия света хохма в Парцуфе, когда был только свет хасадим, только после третьей стадии, когда у создания появилась реальная возможность

0: стремится к получению света хохма. Именно этим устремлением определяется желание получить в нем, и довершаются его получающие келим, чего в распространении первом не было. Поэтому не завершаются келим получения ранее, чем в четвертой стадии, называемой также вторым усилением. А после завершения этой стадии, четвертой стадии бесконечности, произошло сокращение, означающее уход желания получать из этой четвертой стадии, которая привела к выходу из нее света бесконечности.
1: Понятно? То есть четвертая стадия, что в ней особенного, есть желание получать такое же, как у первой стадии, такое же, как и у первой стадии. Кроме того, от себя у нее есть стремление, вот эта добавка, и поэтому четвертая стадия называется творением или созданием. Потому что само желание получать от Создателя, как мы говорим, даже в этом мире. Если у меня есть просто желание получать, согласно которому я живу, это приходит ко мне от природы. Элуким гематрия тева. То есть если у меня начинается желание получать не от себя, не от окружения, а когда я сам пробуждаю его от разных вещей, которые так не находятся в моем распоряжении, с помощью света, я пробуждаю в себе желание. И тогда это желание, которое я пробуждаю в себе с помощью света, называется стремление от меня. И вот это стремление, оно называется творение. А до этого стремления меня нет. Есть что-то, чем управляет свет. И нет у него никакой в этом самостоятельности. Отсюда, из этого состояния, в развитии четырех стадий прямого света, мы можем извлечь все законы мироздания. Все законы, буквально. В нашей работе, в нашем отношении, друг с другом, с Творцом, что такое точка в сердце, что такое животное желание, развитие по четырем уровням. Он говорит, это имя Юд Кей Вав Кей, оно содержит в себе все.
0: Виктор из Пардесии спрашивает нас, каким образом келим могут развиваться до того, как есть сокращение и экран.
1: Что значит «до того»? Кто приводит клей к сокращению экрана развития? Экран и сокращение, и все остальное развитие — это следствие развития кли в свете, который воздействует на него. Так как он говорит, какова причина изменения развития кли? Свет воздействует, да? Свет, он всегда первичен. Это номер один. Нечего говорить. Это понятно. Желание получать — это номер два. И нет ничего больше. Свет развивает желание получать к номеру три, скажем, когда оно начинает ощущать себя, пробуждение от себя. Вот из этого пробуждения он начинает уже вмешиваться в то, как свет воздействует на него. Понимаешь? Как младенец, маленький ребенок, то, что ему говорят, он все делает, нет никакой проблемы. Вдруг начинает проявлять свой характер. Я хочу так, я хочу не так, я мама. Начинает проявлять свой характер и свет, который воздействует на него. После этого на номер три, он уже самостоятельный, воздействует на него, и он уже не может воздействовать только свет. Тут есть уже две власти — свет и вот это пробуждение. Пробуждение от себя. И это два как бы управления. Две власти. Ничего не поделаешь. И тогда уже в противостоянии между ними, здесь потом происходит первое сокращение цимцумали, как он говорит, потом экран и так далее. Все вот эти действия, пока кли не определяет в этом своем пробуждении, что оно хочет, что оно принимает здесь, какое решение, что оно хочет быть подобным. Хочет достичь подобия. Уже кли начинает определять, уже хочет быть прежде света. Все больше и больше после разбиения приводит себя к пяти мирам. После миров есть разбиение, с помощью разбиения есть сила света внутри кли. Это то, что кли обретает после разбиения. Силы света входят в кли, и тогда кли после разбиения начинает использовать силу света, которая есть в нем, все вот эти решимот, и начинает из себя производить исправление в подобии, в отдаче дающему. Мы видим, что каждый раз кли берет на себя все больше и больше решимот, впечатлений, сил, действий, пока не становится в этом равным Творцу, то есть свет. Так же, как свет здесь, так же и кли становится в результате исправления, достигает полного исправления, буквально равны друг другу. Но нет, кроме света и кли, ничего, только пойми, насколько кли, всякие состояния, силы, от света используют его. Ты хочешь? Пожалуйста. Стремление, пожалуйста. Сокращение, пожалуйста. Все, пожалуйста.
0: Он пишет здесь: уход желания получения из получать из четвертой стадии. Что это значит, что желание получать уходит?
1: Он объяснит это, что само желание получать не уходит. Так мы говорим. Кли начинает получать предпочтение, это называется стыд. И кли предпочитает быть в подобии свойств. Его желание поднимается, становится более чистым. И тогда желание получать в этом, оно подчиняется и не ощущается. Но если мы недостаточно почитали, он еще будет говорить об этом. Пожалуйста.
2: «Вейне нидбару далед абхинот, амехуявот лиимаце бхол неэцал». אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. אשר ב' ההתפשטויות נבחנות לזכרים, להיותן בחינת השפע הנמשך מהמעציל.
3: זה בחינה א' ובחינה ג'.
1: Это первая стадия и третья стадия.
2: Ишефа ора хохма, витпаштут бет, ишефа ора дехасадим. Ве бет хитгабруйот, хен бет нуквин, лейотан пхинат хитоорут шел анецал, витгабрут арацон микоах ацмо. Ашер хитгабрут алеф, хи айтоорут шебанецал ахар арацон лашпия, הנעשה שורש אל האור דחסדים, והתגברות ב' היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה, והוא שנקרא בכל מקום בחינה ד'. והנה בחינה ד' זו היא הנקראת נקודה אמצעית שבאין סוף ברוך הוא. ועליה כיוון הרב באומרו צמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו. ונקראת כן להיותה כלי הקבלה לאור אין סוף ברוך הוא, שהוא בלי שיעור ובלי גבול כלל. ועל כן נבחנת מציאותה כדוגמת נקודה בפנימיותו ובאמצעו של האור ההוא, והאור מסבב אותה ודבוק בה סביב סביב עד אין שהוא.
0: И слит с ней со всех сторон беспредельно, потому что только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры и оценки. Тогда как в получающих килим, начиная с сокращения и ниже, то есть в низших созданиях, считается, что килим получения удерживают свой свет во внутренней их части и сердцевине. Иными словами, стенки килим, то есть четыре стадии в килим, создают границу и меру на свет внутренних из-за авиюта в килим. Как выяснится далее. Но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется «он» и «имя его единое».
1: То есть что у нас здесь есть в этой Малхут во втором преодолении, когда она наполнена светом и понимает, от кого она получает свет? Есть совершенство. В тот момент, когда она чувствует, я не говорю про ее реакцию, потому что мы учим, что каждая стадия делится на две части. Часть — то, что она сама, и часть, которая из нее развивается как результат первой части. Это Малхут, которая наполнена светом, она ощущает себя так, что у нее нет никакой границы в наполнении, она называется Малхут Эйн Соф, Малхут бесконечности. И тогда мы говорим, что все предыдущие этапы, они лишь поддерживают ее и находятся в ней, как те, которые организуют вот эту четвертую стадию. То есть мы можем изобразить вот эти круги один внутри другого. И это у нас стадия Шораш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Так они распространяются друг в друге. Вот эти круги. И четвертая стадия, она последняя в развитии. Здесь мы ее изображали, что она самая маленькая, но она в сущности самое большое желание получать. Только на этом рисунке мы изображаем, что важнее. Важнее всегда то, что внутри. И здесь вот есть свет бесконечности, окружающий, который развивает от стадии Шореш. Шореш. В нем есть желание Ешмиайн, созданное из ничего, и от него это развивается к первой стадии, второй стадии, третьей и четвертой стадии. Но все эти желания, они пока что не ограничены. Почему не ограничены? Нет реакции со стороны кли на то, что свет делает с ним. Это как зародыш в материнской утробе. Нет у него ничего. Все приходит со стороны природы, свыше. От него пока не ожидают никакой реакции, не может быть реакции. И поэтому все находится вот в этом круге, все в одном таком однородном состоянии, потому что свет только желает насладить. Но четвертая стадия, когда она уже начинает ощущать себя относительно света, в ней уже пробуждается отношение к свету, что он делает отношение между ними безграничным, бесконечным. Она говорит, нет, я хочу выяснить с тобой отношения. Ты мне, я тебе, но таким особенным образом, в линии. Не так, чтобы ты ко мне пришел и делал со мной, что хочешь. Я хочу проявить себя, я хочу привести себя к подобию, и у меня есть свое желание, и тогда, начиная от четвертой стадии далее, перестает быть круг, там, где была власть света над желанием, тем, что четвертая стадия говорит, что она решает. Тут есть решение. Решение со стороны четвертой стадии, и тогда вместо круга становится квадратом, скажем, да? Ну, лучше скажем кав, линия.
3: То есть, например, шебезе укувеа.
1: То есть тем самым желание определяет, что оно хочет что-то сказать. И в итоге с помощью линии он тоже приходит снова к кругу. Но этот круг уже в гмар-тикуне, в полном исправлении, когда исправляет себя полностью. Снова возвращается к бесконечности. Но бесконечность Инсоф уже со стороны создания уже точно равно ему, отношению с ним в Малхут Нир бесконечности. Так творение достигает такого же отношения к Творцу. И он снова возвращается к Игулю, к кругу относительно Творца. И здесь круги.
3: Игулим Абуре Клапей Анивра.
1: Творца относительно творения. Такой процесс. Нам придется обратиться к вопросам и ответам, что такое преодоление, что такое распространение. Поподробнее выяснить эти четыре стадии, хотя мы их как следует уже изучали. Я думаю, что все-таки стоит еще больше в это вложить, потому что эти четыре этапа, в них заложено вообще все, что Творец дает творению. Потому что, начиная от сокращения и далее, творение начинает реагировать. В бесконечности есть все, что Творец хочет дать, и все скрыто там или даже включено в эти четыре стадии прямого света. Тот, кто изучает и старается почувствовать и разыскать все, что есть в этом первом авая, в этом главном, там он раскрывает все. И так мы учим, что вот из этого авая, юдкей вавкей, все остальное творение развивается, и все, что оно получило, это как бы практическая реализация. Итак, друзья, ваши вопросы и руки.
4: Там говорится о втором преодолении. Где, что вообще такое преодоление? Кто кого преодолевает?
5: Да.
4: Мы, пока Рав говорил, мы пытались как-то так вернуться к чертежу, и можно это видеть здесь. Прежде всего, мы говорим о четырех стадиях прямого света, и, как мы слышали сейчас в последних словах Рава, там находится все. Все существует в этой самой структуре. Юд-Кей, Вав-Кей, четыре стадии прямого света. Там существует все. Мы каждый раз слышим в учении десяти сирот всякие новые развлечения. Не нужно привыкать, что на эти четыре стадии можно смотреть с разных углов зрения. Тут говорится о двух понятиях — распространения и преодоления. Можно посмотреть чертеж. Мы слышали так из Бааль Сулама Ор Пними, что распространение, первое распространение, это понятие, которое относится к свету, который принимается в первой стадии. Первая стадия по своей сути принимает свет, и поэтому мы относимся к ней, мы ее называем первое распространение. Это первое распространение света, и там принимается свет хохма, высшее изобилие, свет хохма, высшее благо. Затем вторую стадию мы называем первым преодолением. Почему преодоление? Потому что тут есть некая реакция со стороны кли. Разумеется, это все еще в четырех стадиях прямого света. Но тут есть преодоление желания, реакция кли, реакция со стороны вот этой второй стадии. Почему есть реакция? Потому что она хочет отдавать, хочет быть как свет. Затем продолжается, процесс продолжается, и третью стадию мы иногда называем вторым распространением. Тут снова есть распространение света, в этот раз это свет хасадим, а четвертая стадия называется здесь вторым преодолением, потому что здесь снова есть реакция со стороны кли, и эта реакция очень важна нам. И Рав подчеркнул очень сильно в течение урока. Что особенно в четвертой стадии? Что, собственно, это то самое желание, которое есть в первой стадии, плюс стремление со стороны самого желания. Если здесь, в первой стадии, у нас есть желание получать, которое создано из ничего, и все, свет создал кли, из ничего и наполняет его. В четвертой стадии сверх этого кли, которое было создано, есть еще некое требование быть получающим весь свет. Поэтому мы это называем преодолением. Так, я надеюсь, что немножко понятнее становится.
1: Давайте перейдем к определениям.
5: Амуд ламед алеф, амуд 31.
1: Четвертый вопрос. Юд Далит. Что такое распространение?
5: Бааль
1: Сулам говорит так, что свет, выходящий из создания, и создателя, входящего в создание, называется распространение света. И действительно, высший свет, он не впечатляется от этого и подобен тому, кто зажигает одну свечу от другой, и так, что в первой свечи нет недостатка, но его так называют. Читаем еще раз. Свет, выходящий из категории создателей, входящих в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения создания называется это так. Это называется распространение. Где Раф объясняет нам, что есть распространение в первой стадии. Здесь в первой стадии есть распространение, и в третьей стадии есть распространение. Первая стадия создана как желание получать, и это желание чувствует в себе свет. Свет — это всегда наслаждение, а кли — это желание, и наслаждение, которое наполняет желание, называется свет. Первая стадия создана как желание получать и ощущает в себе распространение света хухма. И в конце себя, как Рав изображал нам на чертеже, всегда есть два состояния. Одно — то, как она развивается, другое — то, что происходит в конце ее развития, что переводит ее в следующую стадию. В конце раскрывается, что есть дающий. Тогда она преодолевает тот свет хухма и хочет хочет, несмотря на то, что она вся наполнена светом хохма, несмотря на это распространение, она преодолевает и говорит: «Я хочу быть как шорош, как дающий». И поэтому следующее состояние в ней, что есть там свет хасадим и так далее, это уже как бы приходит от нее. Поэтому это называется преодоление. То есть она преодолевает свет хухма в ней, хочет почувствовать себя как дающий, и поэтому это называется преодоление. Всегда говорится со стороны кли. Также мы слышали это на первой части урока, и так это первое преодоление, первое распространение, первая стадия. Первое преодоление — это вторая стадия, и тогда что же происходит? Свет Хасадим, он царит во второй стадии, управляет, и поэтому третья стадия, которая раскрывается, это уже распространение света Хасадим. Свет Хасадим распространяется в ней, она не делает здесь действия преодоления, а в ней распространяется свет Хасадим, и в своем выражении он выражается в том, что желает получать. Поэтому тут свет хасадим в свечении хухма. В свечении хухма не то, что он хочет немножко хухмы, а в нем распространяется свет хасадим, и выражение это свет хасадим в том, что она получает. Это третья стадия в конце себя обнаруживает, насколько желание получать — это желание Творца, чтобы она была получающей. Поэтому она преодолевает свет хасадим и решает снова получать свет хухма. Это тоже называется преодолением. Всегда мы смотрим со стороны кли на его отношение к свету. Если свет, естественно, распространился в нем, это называется распространение. Если есть со стороны кли преодоление, желание сделать что-то новое, это называется преодоление. Поэтому первое распространение — это первая стадия. Первое преодоление — это вторая стадия. Второе распространение — в третьей стадии. И второе преодоление в четвертой стадии.
6: Кенави.
0: Если вы хотите прочитать, то есть вопрос об этом. 69-й вопрос.
1: Замечательно. Ави сказал нам о 69-м пункте, что такое четыре стадии.
0: Ответ на странице
1: представляет собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать.
0: Так мы прочитаем 69-й вопрос. Что представляют собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать? Что является к тому, что относится к тому самому творению. И это называется первым распространением или первой стадией. А затем усиливается в этом свете желание отдачи, так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим. И это называется первым преодолением или второй стадии. А после этого распространяется этот свет хасадим большим распространением, то есть со свечением хохма, и это называется вторым распространением или третьей стадией. А затем опять усиливается в этом свете желание получить желание, содержащееся в свете от первого распространения, и этим завершается желание получить во всей его величине и полноте. И это называется вторым преодолением или четвертой стадией.
6: Френч.
1: Да, продолжая это, если Малхут называется преодолением, то почему Зарампин, третья стадия, они называются тоже преодолением? Там тоже развитие желания? происходит. Да, верно. Третья стадия очень такая особенная, потому что что такое? По сути, третья стадия. Вторая стадия — это желание, которое раскрывается в первой стадии, быть как дающий. Поэтому во второй стадии, говорят, там есть три свойства. В первой есть хохма, во второй свет бина, она наполнена, нет никакого потребности в хохме. Но из-за преодоления она раскрывает новое наслаждение, то, что она хочет быть подобна Творцу, и это называется свет хасадим, наслаждение от отдачи. Но в конце себя она обнаруживает, чтобы быть как дающий, она должна сделать действие как Творец. Что сделал Творец? Он создал желание получать. Вторая стадия создана, она создание, она не может создать желание получать. Творение создано из ничего, то, что Шорош создал Алиф, но вторая стадия не может сама создать. И что же она может? Чтобы выразить свое желание уподобиться Творцу на самом деле, она использует то желание получать, которое он создал. То есть она понимает, что она не может ничего ему дать, иначе как не получать от него. И поэтому причина создания третьей стадии — это свет хасадим. Это вторая стадия, она причина. Она хочет выразить свои хасадим. Как она их выражает? Тем, что она получает от Творца. Поэтому третья стадия, она не самостоятельна. Она потом будет называться Зейр Ампин. Зейр Ампин, у него нет рож. И ему недостает рож, потому что его рож в бине. Бина — это желание выразить хасадим, а Зейр Ампин — это только выражение того, как она выражает хасадим, тем, что она получает, потому что она проявляет то, что Творец хочет от нее, чтобы она получала. Поэтому называется распространение хасадим. Это не то, что меньше хасадим, чем у бины. Наоборот, это еще больше хасадим в том смысле, что она получает наслаждение от Творца, потому что она этим хочет отдавать ему. Она хочет быть подобной ему. И поэтому это называется распространение, а не преодоление. Она развивается еще больше в хасадим. Но в конце Зарампина то, что она обнаруживает, что свет хасадим мешает ей быть действительно получающей. Она не хочет хасадим, она хочет быть только получающей, потому что это по-настоящему желание Творца, чтобы она бы получила. И поэтому это называется преодоление света хасадим, чтобы использовать только желание получать и получить. И это называется свет хухма. Это называется распространение света и его исторжение. Мы учили, что такое распространение, да, это приходит со стороны Творца. И выход его, это называется то, что приходит со стороны творения, это делает кли, то есть уже четвертую стадию, пригодный к своей роли. То есть это значит уже действительно желание получать. Поэтому в этом разница между первой стадией и четвертой. В первой есть распространение, поэтому раскрывается в ней свет хохма, а в четвертой стадии есть преодоление, и поэтому раскрывается в ней свет хохма, это уже относится к ней, это уже считается ее кли.
6: Ken, Women's Pain, Vakasha.
0: Да, женщина Испании, пожалуйста.
7: Gracias, amigos. Si la primera y segunda intensificación son la letra Hey, ¿por qué la primera y segunda expansión son dos letras diferentes? Yod y Bab.
0: Если первое и второе преодоление это буквы Hey, буква Hey, то почему это одна и та же буква «Гей», почему первое и второе распространение — это разные буквы. Первое преодоление или буква «Бина», она обозначает, стадия «Бина» она обозначается буквой «Гей», высшая «Гей», а четвертая стадия называется «Нижняя Гей», потому что четвертая стадия и вторая стадия, они связаны. Теперь, первая стадия называется «Юд», нулевая стадия или корневая — это кончик буквы «Юд». Кончик буквы «Юд» — это нулевая стадия или корневая. Первая стадия называется «Юд». Третья стадия, «Зейранпин» — это «Вав». Она длинная и тонкая. потому что распространение там такое, что узкое и тонкое — это... Там нет такого распространения вширь, хасадим. Гей указывает нам на ширину, на хасадим. Поэтому первая стадия и третья стадия — это не то же самое. Собственно, и вторая, и четвертая — тоже не то же самое. Это нижняя гей и верхняя гей. Гена, хочешь что-то добавить? Или прочитать? Нам указывают на 70-й пункт.
1: Это говорит о том, что представляет собой четыре буквы «Авая». Это просто не объясняет, но это описывает. То, что сказал Асав сейчас, причина... Вопрос, почему вторая и четвертая стадия, они обозначаются обе буквы «гей», поскольку четвертая стадия, она в сущности это выражение второй стадии. Нужно помнить только одно. Со стороны Творца создано желание получать. Все. Только желание получать — первая стадия. Шорош создал первую стадию, алиф. Все остальное развитие отсюда и дальше исходит только из одного. Первая стадия в конце себя обнаружила, что есть свет, который наполняет ее. И у этого света есть противоположное ей свойство. Это то, что мы слышали сегодня на первой части урока. Что это за мир, шалом? Помните, Раф описал, что такое шалом? Что мы со стороны желания получать обнаруживаем, что есть обратное нам свойство. Мы просим его, получаем его, и только в нем есть шлемут, совершенство. Это совершенство находится только за Максомом, здесь нету его. Но это снизу вверх. Откуда это исходит? Что при распространении сверху вниз первая стадия обнаружила, что есть дающий. И это уже вывело ее из состояния первой стадии, потому что в тот момент, когда она хочет быть подобной дающему, это уже называется новое состояние. В ее желании называется вторая стадия, и свет, который наполняет ее, это свет хасадим, желание уподобиться Творцу. Теперь в конце себя она спрашивает, как я это делаю, как я уподобляюсь дающему. Она принимает, получать третья стадия распространения хасадим. Но на самом деле быть дающей, подобной дающему, это только когда она получает. Она становится получающим, называется четвертая стадия. Поэтому что такое четвертая стадия? Это реализация желание второй стадии действительно быть как дающий, стать такой, как он. Поэтому вторая и четвертая стадия, бет и гей, это одна, это обозначается одной и той же буквой гей. Нижняя гей, четвертая стадия — это желание получать. И причина ее — это вторая стадия. И потом, когда мы изучаем первое сокращение, второе сокращение, всегда есть связь между биной и малхут. Все исходит, как я Асав объяснил вначале, и как Рав говорил о том, что все исходит из четырех стадий прямого света. Вся связь между биной и малхут, потом, после второго сокращения, все, что там находится под табуром, и цимцум бет, и все, что мы изучаем дальше, все это исходит из этой точки. И четвертая стадия — это желание получать, но причина ее — это желание второй стадии уподобиться дающему.
0: Есть предложение прочитать? Ламед бет, 32-й пункт во внутреннем, в истаклут пнимит.
2: Амуд хафей, бейстаклут пнимит, אות למד בית, אומר לנו כך, אותיות יוד וו דהוויה הן דקות,
1: буквы Юд, Вав, Авая, они тонкие, поскольку это... Вопрос, можно ли найти это в титрах.
2: ואין להקשות על זה, הרי היוד רומזת לחוכמה
1: ובינה. И нечего спрашивать об этом, потому что Юд указывает на хухма, а гей на бина. И суть того, что есть 10 сферот, находится в хухме. Абина Зарапин и Малхут — это только облачение в хухме. Хухма должна была
8: ועניינו כי האותיות של השם בן דלד אינן מורות ומרמזות.
1: Но они показывают и на меру и количество света в 10 сферот. И показывают на воодушевление кли, потому что белая часть в клав это указывает
8: מרמז על בחינת האור.
1: В книге Торы на свет, а черная краска букв в Торе указывает на качество килим. И поэтому кетер, поскольку это только шореш, указывается началом буквы «Юд», а «Хохма» — это сила, которая раскрылась на практике, указывается на маленькую букву «Юд», а «Бина» в ней, она вышла и раскрылась из потенциала в действии. Это обозначается большой буквой «Гей», а «Зарампин», поскольку это потенциал для раскрытия действия, указывается тонкой и длинной буквой «Вав». И вот эта тонкость показывает, что
8: «Шадайн авая блит...» Ло, «Аваят кли тмунабо бекоха беалем».
1: Проявление кли скрыто в нем, а продолжение линии говорит, что в конце распространение проявляется полное и законченное кли, потому что хухма не смогла в своем раскрытии проявить полное кли, потому что бина не является буквально кли, а действием кли. И короткая ножка буквы «Юд» не раскрыла силу, заложенную в ней, а благодаря распространению в полное кли и малхут указывает этой буквы «Гей» как сфера бины. Это большая широкая буква, которая в ней раскрывается полнота формы. И то, что бина и малхут, у нее одинаковые буквы, потому что в мире исправления они действительно подобны друг другу, и берут килим друг у друга, как сказано, и пойдут обе вместе, как это и разъясняется. Когда сейчас теперь уже все понятно, мы можем прийти к истинному стремлению, как мы изучали в первой части урока, прийти к тому месту, где Бали Сулам пишет об этом, и это понять то, что сказано.
4: Да, друзья, действительно, у нас бесконечное количество различных распознаваний в четырех стадиях прямого света, там находится вся реальность, а мы переходим к объявлениям.
1: Конгресс выпускников МАК 7 августа, завтра, в пятницу, в 8:30. Завтра мы расскажем о нашем общем доме, о проекте, побеседуем о том, что связь

0: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Раба 8 августа 2002 года, который основан на статье «Что такое мир в духовной работе?». Вы можете найти это в трудах Рабаша, второй том, 935-я страница. Мы вместе прочитаем статью в десятках. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
1: Рабаш, Керхбет, Мудчам. Рабаш, второй том, страница 935, статья «Что такое мир в духовной работе?». Сказано в Писании: «Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он, то есть Пинхас, за всесильного своего искупил вину Израиля». Следует понять, что это означает в духовной работе. Первое. Что означает «за то, что возревновал он за всесильного своего»? Второе. Что означает «искупил вину сынов Израиля»? Второе. Что такое «мой союз мира»? Известно, что порядок работы таков, что человек должен прийти к завершению цели, что означает, что человек должен принять благо и наслаждение, которое было в желании Творца насладить свои создания. Но для того, чтобы человек был способен получить это, человек должен бороться с ситрой Ахры, то есть со свойством народов мира, которые противостоят свойству Израиля.
0: Потому что Израиль означает, что все действия их Яшар Кель, прямо к Творцу, в то время как народы мира противоположны святости. Они желают все лишь ради самих себя. Таким образом, они оторваны от источника жизни. И потому называются мертвыми, как сказано, а милость племен порочности. И объясняет Зоар, что все благоделающих они делают ради себя. То есть все, что они делают только ради себя. Потому что создан человек в желании получать для себя — это клипа. Как сказано в предисловии книги Зоар, и остается в порабощении этой системы до 13 лет. Это время испорченности. А благодаря занятиям заповедями, начиная с 13 лет, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя заложенное в нем, постепенно изменяя его на ради отдачи. И этим он постепенно притягивает святую душу от корня ее в замысле творения. И она проходит через систему святых миров и облачается в тело. И это время исправления. И он все больше и больше обретает и постигает ступени святости, исходящие из замысла творения, находящегося в бесконечности, пока они не начинают помогать человеку изменять его желание получать ради себя, чтобы оно все целиком стало получением ради доставления наслаждения своему Создателю, а никак не для собственной выгоды. И этим человеком обретает подобие по форме со своим Создателем.
1: И из сказанного получается, человек должен подготовить себя, чтобы у него было подобие по форме, как сказано выше, потому что именно благодаря отдающим келим он сможет обрести совершенство, все благо и наслаждение. Однако для того, что человек пришел к отдающим келим, то есть келим, направленные на Творцу, что противоположно природе, в которой человек рожден. Ибо человек рожден как раз наоборот, в желании получать только для себя, как сказано выше. Поэтому до тех пор, пока человек работает ради вознаграждения наказания, то, что называется лоля шма, тело не очень-то сопротивляется работе. Тогда, как, когда человек хочет работать в святой работе, для того, чтобы это стало средством, с помощью которого он обретет отдающие келим, что прямо противоположно природе, тогда тело приходит с вопросами «кто и что?». То есть вопросы, которые обращены против сердца и разума, которые называются свойством разведчиков, мераглим. И хотя человек всякий раз преодолевает, но порядок таков, что тогда весь порядок работ проходит в подъемах и падениях. И человек приходит к состоянию, когда он хочет отчаяться от того, что он когда-либо придет к подобию по форме. И часто человек хочет убежать с поля боя, ведь он видит, что его работа напрасна, и ему больше не на что надеяться, что когда-либо будет хорошо, как он видит из прошлого. Поэтому много людей, которые начинают работу по отдаче, видят, что это слишком трудно. Поэтому они оставляют эту работу и говорят, что эта работа только для великих, а не для таких людей, как он.
0: И тогда это время, когда есть у человека претензии, требования, которые он предъявляет Творцу, и тогда он не согласен с Творцом и предъявляет претензии. Первое. Почему Творец создал его с природой, чтобы у него было желание получать? Почему Творец желает, чтобы он отменил получающий келим? Ведь Творец добрый и творящий добро. А раз так, то почему он не ведет себя с нами так, как мы это понимаем? И вот эти подъемы и падения понимаются нами в таком виде, что во время подъема мы пребываем иногда в мире с Творцом и говорим о нем, что он управляет миром как добрый и творящий добро. А во время падения нет у нас сил сказать, что в управлении миром он ведет себя как добрый и творящий добро. Поэтому получается, что мы всегда пребываем в противоречии. И действительно, почему порядок работы настолько труден и должны обязательно быть подъемы и падения? На это существует известный довод. Согласно сказанному, преимущество света из тьмы. То есть невозможно получить свет, если нет недостатка и потребности в свете.
1: Поэтому, когда человек видит, насколько свойства народов мира в нем сопротивляются Творцу, и человек не может выдержать врагов Израиля в себе, тогда он ревностно относится к Творцу и не смотрит ни на какие падения, которые есть у него, и делает все, что в его возможностях. И взывает Творцу, чтобы он дал ему помощь, чтобы он смог победить грешников в себе. Благодаря тому, что он преодолевает и не убегает с поля боя, Творец заключает с ним союз. То есть он заключает с ним союз, чтобы был мир между ним и Творцом. И благодаря тому, что он получает дар от Творца, то есть отдающий келим, и это называется, что он отсекает корот союз, то есть клипу, называемую желанием получать для себя. И вместо крайней плоти, орла, Творец дает ему отдающий келим. И таким образом будет заключен союз, то есть мир. Получается, что благодаря тому, что человек ревностно возревновал к Творцу, когда он видит, что все народы мира, находящиеся в его теле, злословят о его работе, когда человек хочет работать ради Творца, даже когда часто человек преодолевает их мнение и говорит: у меня есть уверенность в том, что Творец поможет мне, как сказано, пришедшему очиститься помогает. Они смеются над ним и говорят ему: ты же сам видишь, сколько раз ты говорила, что Творец поможет тебе, а ты находишься в том же состоянии, с которого ты начал работать. В таком случае уйди с этого пути.
0: И тут человеку нужно большое укрепление, а то, что он ревностно относился к Творцу. То есть человек молится Творцу и говорит: не нам, Творец, не нам, но имени Твоему воздай славу. Почему должны говорить народы: где же всесильный? Получается, что человек тогда кричит о славе Творца. Насколько народы в человеке смеются над ним, когда он говорит: «Я уверен в Творце, что он поможет мне». И тогда они говорят: где же всесильные, когда вы, Израиль, говорите, что Творец вам поможет. И когда человек ревностно относится, возревновал к Творцу, потому что заботится о славе Шхины, это значит, что человек сожалеет о том, что Шхина в прахе, то есть он не может терпеть, что народы мира настолько презирают работу ради отдачи. Это называется, как написано у Пинхаса: поэтому вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он за Всесильного своего. И как написано в книге Шамати, в первой статье, что в то время, когда человек сожалеет о том, что Творец не приближает его, следует остерегаться, чтобы это не было за его собственный счет, то есть из-за того, что

0: Это общность души Израиля, поэтому ощущение частной боли нельзя сравнивать с ощущением общей боли. Это называется страданием
1: Шхины. То, что человек сожалеет, это называется, что он возревновал к всесильному своему. Такому человеку Творец говорит: «Я даю ему мой союз мира». Что означает? «Демир» означает, как сказано, «прислушаюсь, что будет, говорит Творец Всесильный, ведь мир провозглашает он народу своему и праведникам своим, и не вернутся они к глупости своей». То есть тогда Творец обращается к ним с миром. Другими словами, тогда наступает мир, поскольку Творец дает ему в дар отдающий килим, и тогда у него уже нет никого, кто сопротивлялся бы работе ради Творца. Тогда как до того, как он получил союз мира, все получающие килим, которые относятся к народам мира, сопротивляются человеку, чтобы он работал ради Творца. И в этом сказано: прислушаюсь, что будет говорить Творец Всесильный, ведь мир провозглашает он, и не вернутся они к глупости своей. Другими словами, у них уже не будет падений, чтобы они хотели работать ради собственной выгоды. Глупцом называется тот, кто не идет по пути святости. Но тот, кто хочет идти по пути святости, то есть чтобы все действия его были только ради отдачи, называется мудрым хахам. Как сказал мой отец и учитель, кто называется мудрецом, буквально учеником мудреца, тот учится у Творца, который называется мудрецом. То есть он учится у него свойству, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Что означает, что когда человек учится быть дающим, как Творец является дающим, он называется мудрецом. Получается, что обратное называется глупцом.
0: Получается, что когда человек удостаивается союза мира, это происходит под воздействием ревностного отношения к Творцу. Как сказано, что он видит, насколько народы мира, что в нем унижают святую работу, то есть работу на благо Творца. И об этом сказано: «Искупил он вину сынов Израиля». То есть тем, что он ревностно относится к Творцу, тем самым он желает, чтобы произошло искупление сынов Израиля, чтобы была у них сила работать ради Творца. Это называется свойством Яшар-Эль, напрямую к Творцу. То есть они смогут работать на благо Творца, и таким образом удостаиваются союза с ним и не вернутся глупости своей, как мы уже сказали. Однако здесь возникает сложный вопрос. Что человек может сделать, когда у него нет силы возревновать, когда он слышит призыв разведчиков и хочет убежать от них, чтобы не слышать их злословия, которые они произносят? Но чем больше он от них удаляется, они пробуждают в нем желание и страстное стремление прислушаться к тому, что они говорят. И в то время, когда он падает со своей ступени, и в это время он падает со ступени и попадает под их власть. И здесь нет другого совета, кроме молитвы. То есть он должен просить Творца, чтобы не следовать мнению разведчиков. И только в то время, когда мысль разведчиков преследует его, тогда происходит основная работа, чтобы не следовать след за разведчиками. А почему на самом деле появляется место для претензий разведчиков? И ответ, как мы уже сказали, поскольку невозможно испробовать вкус света, кроме как исходя из тьмы, как сказано, преимущество света из тьмы.
1: В Мидраш Раба сказано так: «Пути ее — пути приятные, все стези ее — мир». Все, что сказано в Торе, написано ради мира. Несмотря на то, что в Торе написано о войнах, но и о войнах написано ради мира. И следует понять, что означает, что о войнах написано ради мира.

0: и что из-за этого Тора называется «И все пути ее мир». И наверняка в этом есть простые объяснения, однако в плане духовной работы следует объяснить, как сказано выше. И мы спросили, для чего нам нужны претензии разведчиков и все эти падения. И мы объяснили, что причина этого в том, что невозможно понять что-либо, иначе как исходя из потребностей к этому. То есть не может быть наполнения без хисарона. Получается, согласно этому, что все войны, которые описаны в Торе, говорят о путях работы. Выходит, что все эти войны связаны с духовной работой. А поскольку невозможно ощутить вкус мира, если нет войны, то есть, как сказано выше, что только когда есть война со злым началом, которая хочет работать только ради собственной выгоды, а человек желает работать ради Творца, тогда есть понятие тьмы, то есть подъемы и падения. И тогда в человеке рождается хисарон, чтобы Творец помог ему, потому что он видит сам. Он не видит, что со своей стороны у него будет возможность выйти из-под власти эгоистической любви.
1: И тогда он по-настоящему нуждается в Творце, чтобы он помог ему, и тогда Творец дает ему «Мой союз мира». Как было сказано, что Творец тогда дает ему подарок, отдающий келим, с помощью которых он удостаивается слияния с Творцом. И тогда осуществляется сказанное «Возлюби Творца твоего всем сердцем твоим», как объяснили мудрецы двумя твоими началами — добрым началом и злым началом. И это называется «Мой союз мира». Перейдем к уроку от 8 августа 2002 года, пожалуйста.
0: Мы прослушали статью, такую очень чувственную, «Что такое мир в духовной работе?» Статья из третьего тома «Шловей Сулам». Статья «Риш Самахвав», глава Пинхас. «Что такое мир в духовной работе?» Есть проблема, что нужно прийти к какому-то состоянию, которое называется мир. И мир — это состояние, которое восполняет все крайности. Все крайности, все концы, имеется в виду все мысли, все желания, все противоречащие друг другу стремления. Не то, что они разные. Разные — хочу горькое, хочу сладкое, хочу то. Это может быть и вместе тоже. Мы знаем, как в еде, насколько мы совершенствуемся в разных вкусах, именно из сочетания противоположных вещей возникают какие-то обновления, изобретения в разного рода вещах. И в науке тоже. Все вещи возникают в объединении одного с другим, третьего с четвертым. Живопись входит в компьютеры, компьютеры в живопись. Когда-то это было же не близко друг к другу. Это не вещи, о которых можно сказать, что они делают мир, объединение между собой. Потому что это вещи не противоречащие все-таки. Они не... Тут человек занимается живописью, допустим, а тут компьютерами. Это не противоречит друг другу, а это отдельно и то отдельно. У каждого свое пространство, а не то, что одно противоречит другому. Говорит, что если я существую, другой не существует.
2: Так.
0: Это вещи, которые противоречат, противоположны друг другу. Мир, может быть, имеется в виду только над такими вещами, которые говорят, или я существую, или он существует. А мир настоящий, когда оба они обнаруживают, что могут существовать только при том, что один поддерживает другого. И в том, что тот существует только в этом мое существование. Две противоположности в одном здесь возникают. Это очень странная вещь. В нашем мире это вообще невозможно найти для этого ни примера, ни к примеру, то есть явного, чтобы такое существовало. Иногда что-то, какой-то намек, там, какая-то ненависть, любовь между... Но это не в настоящем виде, только в духовном. Когда две вещи обязаны существовать одно против другого, и каждый, кто хочет на самом деле в своей основе уничтожить другого, просто... до такой степени, чтобы он не существовал, вдруг обнаруживает, что если другого не будет существовать, и он не будет существовать. Это противоположность, сущая из ничего, она уже изначально, с самого начала заложена в творении. То есть что сущая может быть, если только несуществующее существует в нем. Нет. И тогда из этого они раскрывают, что они просто обязаны быть в единстве, а потом раскрывают из этого единства эту чудесную точку единства, объединения, слияния. Но по дороге к этому мы сталкиваемся с состоянием, которого мы не понимаем. Человек думает, что от того, что у него есть желание к духовному, Творец уже обязан раскрыть ему весь мир. В том, что я произвел какое-то усилие, за это мне уже полагается какая-то хорошая оплата. То есть мы... Он красиво это выражается в Шамате. Посмотрите, в первой статье Шхина в изгнании. Он говорит так. Однако, когда он совершил какое-то преступление, допустим, человек, он тогда сожалеет. Просто так ему раскрывают, что он плохой. Не важно, что такое плохой. И он, конечно, должен раскаяться и сожалеть о том, что совершил прегрешение. Тут он должен страдать и почувствовать боль, от чего зависит причина, которая привела к прегрешению. Он сожалеет и должен сказать, что я сделал это, то, что Творец выбросил, отбросил меня и так далее. И так далее. Он должен сожалеть о ком-то, о Творце. И даже когда он находится в состоянии подъема и чувствует, что он сейчас в радости, чтобы радость тоже не была за счет того, что мне сейчас хорошо. Я сделал что-то хорошее, мне полагается за это радость, хорошее ощущение. А радость и хорошее ощущение, как действие, было хорошее, направлено от меня и дальше, на то, что противоположно мне, к Творцу, совершенно противоположно, потому что Творец противоречит человеку. Две эти вещи, которые существуют, в общем, в реальности, они находятся друг против друга. То есть мы, и это то, что создает у нас проблему, это объединение, которое должно быть. Я кричу, я желаю его, с одной стороны, с другой стороны, я не получаю его. Почему я его не получаю? Потому что я могу получить его. Я желаю его, то есть я хочу не совсем его, потому что он противоположен мне. Противоположного мне я могу принять только при условии, что я тогда буду думать не к себе, а к нему, то есть что я перевернусь внутри, и что внутри себя я буду им. Тогда будет мир, тогда будет объединение, тогда я получу то, о чем я кричу, чтобы у меня было. Я не очень могу это выразить, но это то, что он хочет, по сути дела, Рэбе передать по этому поводу, что такое мир в работе. Мир, как человек соединяет внутри себя две противоположные точки, и объединение между ними невозможно. Иначе как при условии, что то, что я делаю, это ради противоположного, ради Творца. А то, что я имею в виду в виде оплаты, будет оплатой тоже для него. В таком виде, когда я это делаю, тогда во мне возникает часть, противоречащая мне. И тогда во мне может быть мир, то есть сочетание меня и его вместе, благодаря тому, что мы обретаем намерение ради отдачи, то, что он говорит здесь в Шамате, как мы должны выстроить страдания наши и нашу радость. Что не в себе я должен ощущать страдания и радость, а в нем. Насколько плохо мне, как я огорчаю его, хорошо мне, насколько я наслаждаю его. И тогда при этом условии во мне возникает его желание, ощущение, которое есть в нем, и в таком виде тогда возникает во мне мир. Поэтому наши крики, хорошо, что мы кричим. Мы плохо, человек кричит. Это как маленький ребенок, который кричит, что ему плохо. Иногда не знает, о чем он кричит. Творец, конечно, знает, о чем мы кричим. Но не просто так, что кстати, он ответит нам. Если наш крик пока еще не направлен на то, чтобы мы восполнили какую-то точку в работе, какой-то еще шаг в работе, эти крики не прекратятся, пока мы из этого крика не придем к состоянию, что мы поймем, что крик должен быть направлен против него. Да? То есть то, что я кричу, что плохо мне, что я пуст. Так, это только половина крика, это половина раскрытия, это только раскрытие хисарона. Но где намерение на хисарон? Что этот хисарон должен быть также с намерением ради отдачи. В объединении с ним, который против меня. То есть пока над нашими криками, чтобы мы не кричали, как малые дети, а крик был бы целенаправленным, что я кричу не от того, что мне просто плохо, а от того, что я прежде... Крик начинает развиваться. Я начинаю кричать не только, что мне плохо, я начинаю кричать, что мне плохо, также и от того, что я думаю в этом крике о себе, что я не могу выйти из того, что я только чувствую, что мне плохо. Мне. И тогда, когда я чувствую, что я только кричу, и что мне только плохо от того, что я не думаю о том, что плохо ему, и так далее, пока я не начинаю эту инверсию, переворот этот начинаю обращать к нему мой крик и результаты его, пока не начинаю соединяться с помощью крика с ним, заботиться, чтобы было ему хорошо, и из-за этого я прекращаю тогда кричать, я чувствую, что плохо ему, тогда потом я начинаю кричать уже с другой стороны, почему я не могу сделать ему, доставить ему благо. То есть уже крик по другой причине, направлен точно к нему, и тогда я вижу точно это как причину, что я этим могу доставить ему добро, и вообще не отношусь к себе, я только живу в нем, насколько я могу доставить ему добро. Пока этот крик строится в обратном виде тому, что было у меня до этого. Я уже кричу в противоположном направлении, и на его хисароне, а не на моем, и тогда действительно это будет крик, который может быть услышан. То есть нам нечего впечатляться тем, что мы кричим, Творец не отвечает, и мы проклинаем его, почему я кричу к тебе, а ты не отвечаешь. Просто не может ответить пока еще на несовершенную вещь. Только на то, что плохо мне, даже если я кричу к нему и не к нему, даже если я светский, религиозный, не знаю, кибуцник в Негеве или другие народы, неважно, крики эти, это крики, пока еще на которые не может быть ответа свыше. Свыше может быть ответ только исправление. А здесь пока еще нечего исправлять, потому что мы не раскрыли хисарон к исправлению. Поэтому еще немного крики. Каждый раз крик все более направленный в правильном направлении, пока он не переворачивается. И даже когда он переворачивается, проходит весь этот процесс, тогда мы не понимаем, этапы, которые мы проходим. Нам кажется, эти этапы — это длительные этапы, без необходимости, без пользы. Мы не понимаем, почему это противоположное все время происходит. Пока действительно происходит чудо, просто чудо. И это то, что рассказывается об этом прекрасно у пророков, что все книги, которые мы называем пророки, это как будто мы читаем это как призывы к морали, увещевание называется,
1: нравоучение и назидание.
0: Мораль, нравоучение, сделай так. Ай-яй-яй. Они рассказывали это через человека, который проходит внутренний процесс. И в человеке происходят все эти войны, все эти выяснения, подъемы, падения. Что он совершает грех и убегает от него и так далее. То есть они нарисовали нам этот путь как какой-то внешнюю какую-то картину якобы, но нам надо понимать, что все, что Ребе говорит здесь, тоже в этой статье, что все, о чем говорится, говорится только о внутренней войне человека. То есть этим они хотели нам обрисовать состояние, как постепенно наши желания, наши намерения начинают быть направлены, и желания, и намерения внутри нас, как мы внутри нас, как мы вместо этого обретаем и желание вместо этого, я живу в его желании, и намерение наполнить мое желание, мое намерение наполнить его желание. Человек просто заменяет свое кли на кли Творца, тогда из этого он приходит к миру. Пророки пишут об этом очень... Тот, кто может видеть этот процесс, что они написали, что они выразили, это действительно весь процесс того, как прийти к миру, короче говоря. Есть вопросы?
1: Да. Пророки писали об этапе, как прийти к намерению ради отдачи, или об этапе уже после Максима, то есть об этапах, как продвигаться внутри намерения ради отдачи.
0: Пророки писали также, и вообще вся Тора — это одна Тора, она написана и для тех, кто до Максима, и тех, кто после Максима. Те, кто до Максима, Тора действует на них как окружающий свет, пока что как подготовка, но подготовка — это тоже эти вещи правильные, они, не дай бог, какая-то ложь. И после Махсома ты уже начинаешь видеть то, что они пишут, и исполнять это в действиях на практике, в святах и келим. Что смеешься?
1: Святая Келим. Собственно, в этом перевороте, в молитве, о которой вы говорили, это различие между верой ради получения и ради отдачи. Или это когда они уже ради отдачи? Вы говорили о причине страдания и боли?
0: Причина страдания и боли. Ты видишь, как он пишет в Шамате, в первой статье Шхина, в изгнании. Это вся основа работы человека. Да. Он говорит, что человек пока что, сначала, когда он приходит, он спрашивает, в чем смысл моей жизни. Он спрашивает о своей жизни, не спрашивает ни о ком-то другом и не спрашивает о Творце. Все эти вещи от него ускользают, это его не заботит, его заботит его жизнь. Когда ему говорят, что есть методика. Эту методику он пока что принимает, как бы, ну хорошо, давай посмотрим, заработаем, наполним себя, в общем, чтобы было мне хорошо. Когда он начинает слышать о том, что не может быть, чтобы мне было хорошо, без того, чтобы ему было хорошо, так? Здесь начинается проблема. Ладно, если я вижу это в этом мире, что мне не может быть хорошо, если ему не будет хорошо, то мы делаем то, что у нас называется мир. Давайте будем жить вместе, чтобы нам было хорошо, и тебе, и мне. Иначе мы поубиваем друг друга, мы все проиграем. Так мы можем

0: Немного, но выиграть. В духовном нет. Нет такого немного или что-то. В духовном это мир называется, что ты просто обретаешь то, что противоположно тебе. Только в таком виде. Ты совершаешь, заключаешь мир. То есть ты должен сменить свое кли вместо его кли, чтобы эти вещи совершенно противоположны. Абсолютно эти намерения, и тогда ты приходишь к состоянию совершенства. Когда человек переваривает это постепенно и понимает, что нет другого выхода, что эта жизнь в любом случае не даст ему ничего, и он должен идти ва-банк, ему кажется, что действительно теряет целый мир, пока он не понимает, что это не целый мир, а и так у него ничего нет. Но Ситрахар все время дает ему думать наоборот. Короче, процесс продолжается. И выяснения эти обязаны быть выяснениями на каждую деталь в строении души. Насколько мы ускорим развитие, мы выиграем. Насколько нет, то, что называется, будем в проигрыше. Но конечный результат, что мы обретаем противоположные крылья. Без этого не может быть. То есть невозможно обрести цель творения в нашей теле. Это то, что он говорит в Шхине Познания. Что прийти к страданию – нет проблем. Сожалеть о том, что вся жизнь не стоит ничего – да. Кричать к Творцу – нет проблем. Ты можешь сейчас поставить миллиард людей, будут кричать. И все. В этом крике они могут только получить какие-то советы в этом мире, если им полагаются советы в хорошем виде, да, а если уже приходят им советы в плохом виде, чтобы продвинуть их еще дальше, то получат это. То есть крики не то, что приводят, как бы, или приводят к подслащению в материальном, или уже большему страданию, чтобы раскрыть, насколько этот крик пока еще не целенаправленный, зависит от развития человека. Как ему отвечают на его крик? Ты видишь, если маленький ребенок кричит, ему дают хорошо, и не страшно, успокаивают его. Человек постарше. Не знаю, почему, как он пишет в даровании Торы, что управление целенаправленное. Когда маленький ребенок, к нему относится все хорошо, прекрасно, понимает, что надо ему давать. Когда вырос, почему мне не продолжают давать? Мы видим, что мир полон маленьких детей, все требуют, чтобы им дали. Почему мне не положено? Не понимают, что тогда ты должен идти начинать работать. Никто этого не хочет, но это удивительно. Но ты видишь, насколько развитие, чем больше развитие продвигается, человек становится более инфантильным. Сегодня в 30 лет еще не готов к жизни. Когда-то в 30-40 лет он заканчивал жизнь. В средние века, допустим. 100 тысяч лет, допустим, сколько жили? 30-40 лет. До 40 уже все. Сегодня в 30 лет он все еще не способен жить самостоятельно. Он все еще... Где он? Так что у нас есть от того, что мы живем в два раза больше, чем они? Расчет — это расчет очень проблематичный. Насколько мы, в общем, зарабатываем полезные годы, в которые мы действительно действуем самостоятельно. Нет, много лет. То же самое относительно. Человеку кажется, что он сделал много в жизни. И тогда тоже до 30-40 люди делали очень много. Сегодня это посмотрим. Да.
1: Вы сказали, что мир — это соединение двух вещей, которые в сущности соединить невозможно. А на странице 247 написано, что во время подъема мы пребываем в мире с Творцом.
2: Махмадова.
0: Во время подъема тебе кажется, что ты находишься в мире с Творцом. Почему тебе кажется так? Потому что в своих получающих келим ты чувствуешь какое-то удовлетворение. Если у тебя есть удовлетворение от того, что он дает тебе, ты говоришь, ты добрый. И в своих келим ты чувствуешь, что они пустые, ты говоришь, ты плохой. Но это называется мир. Мир — это не от слова
2: «мир».
0: Мир тебе, ты знаешь, как дела, гудбай и так далее. Шалом, мир — это слово шлемут, совершенство, то есть это соединение с тем, что против тебя. Не может быть иначе. Что еще может быть носителем мира? Есть только я, и есть что-то, что противоположно мне. Две вещи есть в мироздании. Как я заключаю мир с тем, что в чем-то против меня? Мы отменяемся друг друга изначально. Может быть, совершенство лишь в том, что я обретаю его желание. Я живу внутри его желания. Это называется, что все мои келим направлены на его благо ради отдачи.
2: Вот и все.
0: Теперь то, что ты рассказываешь мне, что когда мне хорошо, я нахожусь в мире с Творцом, это называется мир у нас, в нашем мире. Это каждый из нас хочет. Это как ты говоришь своей жене. Ты хочешь, чтобы у нас был мир в доме, делай то, что я хочу, и все. И что-то проще. Вот и все. Я не слышал это от нее, но мне кажется, что это так.
2: Ну.
0: Есть разница между подъемом, что я как будто был готов к этому и получил как вознаграждение, видимо, получил это как подарок.
1: Нет разницы у нас, получился я подъем как вознаграждение или как подарок, или подъем как высшее знание. Если наши келим что-то получают, и нам хорошо, мы это называем, что это хорошее состояние, состояние мира. Мы не можем относиться к нашим келим целенаправленно. В этом проблема, что поделаешь. Поэтому путь пока еще не заканчивается, и после того, как мы чувствуем, что нам хорошо или плохо, это пока еще не индикация, ни о чем не говорит о том, что происходит на самом деле. И путь еще очень долгий. Сейчас работать о намерении, над переворотом обращения нашего внимания. На что мой глаз вообще-то направлен? Или на то, что происходит со мной внутри, или на то, что происходит в нем? То есть после того, как человек проходит этапы, когда ему плохо и хорошо, и от этого, и уже начинает как бы находиться в связи с Творцом и чувствует, что зависит от него, и сейчас мне будет хорошо, а сейчас плохо, и я в отчаянии, что не могу этого установить, всевозможные процессы. А затем уже процесс еще до Махсома, есть процесс уже... Еще добавка, но так что же с моим намерением? То есть где ты на самом деле? Кем ты на самом деле интересуешься, собой или? Это немного иначе, чем ты интересовался собой и также своей женой. Да? И тогда тебе было хорошо с ней, и тогда ты думал, чтобы мне было хорошо, как я могу приблизить это добро к себе. А здесь работа, которая против меня. И когда я думаю о нем, тогда я должен прекратить думать о себе и как я чувствую в результате этого себя. Есть здесь вещи, которые напрямую не проходят хорошо ему или мне. Но может должно быть как бы хорошо ему и мне нехорошо, потому что мы находимся в состоянии, когда я эгоист, и пока человек проходит все эти ощущения, это тоже берет немного времени. Ну, пройдем это. Но постепенно, прежде всего выясним, что нам еще предстоит. Да. Но, безусловно, продвижение, с одной стороны, есть хорошее продвижение, с другой стороны, темп. Не хватает его.
0: Как можно знать, что хорошо ему, что нехорошо ему? Я знаю сейчас, что хорошо мне, что плохо мне. У меня нет понятия, что хорошо ему, что плохо ему. Мое желание получать может быть настолько хитрым, что убедить меня, что несмотря на то, что мне сейчас плохо, мне хорошо. И у меня нет такого понятия, откуда мне, как я могу решить, что...
1: То есть вопрос, как я могу и в чем верить своим мыслям, что они, конечно же, исходят из моего желания получать, и они могут запутать меня и соблазнить меня, и принести там тысячу теорий, доказательств, кому верить, а кому нет. У тебя нет ничего, кроме разума и сердца, кроме ощущения и немного мысли рядом с ним. Кроме этого, на самом деле ничего нет. То, что ты говоришь, как я могу этому верить или нет, это то, что есть, это то, что есть. Так и если я не буду пользоваться тем, что я, так просто... Не выйдет, как мне продолжать так по неволе? Так человек думает, но он должен продолжать из того, что есть у него. Но только проблема в том, чтобы быть как можно меньше под воздействием разума или сердца, чувства. Но насколько это возможно сочетать их вместе и делать расчет. После любого ощущения ты хочешь быть погруженным в ощущение, ты думаешь, стоит ли мне быть погруженным в ощущение, ты решаешь, так я погрузился в ощущение, погружусь в ощущение полчаса, четверть часа, и тогда иди в ощущение и побудь в нем четверть часа. Так можно сделать. Но эти вещи почти невозможны для выполнения, но это даст тебе, по крайней мере, знание того, насколько мы выброшенные, не то, что выброшенные, я себя выбрасываю, я типа герой, меня ничто не интересует, но насколько мы без всякого решения, без всякой самостоятельности и независимости вообще. Так то, что нам остается, это, безусловно, работать, как говорят каббалисты, из того, что есть у нас, в осознании того, что то, что есть у нас пока что, мы марионетки, но эти марионеток есть все же какая-то нитка. Ты знаешь, как марионетка на ниточке, когда ее двигают. Но есть ниточка у этой марионетки, с помощью которой она может поднять себя до уровня человека, который управляет ею. Есть одна нить, иначе бы нам об этом не рассказывали. Остались бы просто на уровне животных, и все. Нить — это через точку в сердце, когда я привлекаю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому лучу света наверх, и тогда я уже не завишу от ниток, но я сразу же прилепляюсь к руке, которая управляет мной. Я вхожу в эту руку, в этот разум, который управляет мной, и в чувство, которое управляет мной. Я воспринимаю, как бы это сказать, я приобретаю его разум, его чувства, все, что есть у него, тем, что он управляет этими нитками, да, я становлюсь им настолько, что я нахожусь в нем, я определяю все, что происходит. Потому что приобретение его разума и чувства это дает мне все возможности, понимаешь? Тогда я раскрываю, что на самом деле то, что он делает, это самое лучшее. Тогда не нужно ничего добавлять и ничего вызывать. Но я уже пришел к этому, хочу быть в этом, и тогда я на самом деле приобретаю не разум марионетки. Пока я внизу с нитками, есть у меня только разум и чувства, выполнять приказы, которые нисходят ко мне по ниткам. Нет у меня ничего другого.
0: Вы говорите, с одной стороны, я во тьме, и у меня нет понятия, что происходит со мной, у меня нет действительно никакого восприятия. С другой стороны, я единственный, кто может почувствовать, что продвигает меня или нет. несколько проблематично. Если я сейчас желание получать, то я буду определять, что удобно мне как продвижение или нет.
1: Ты, герой, можешь устанавливать, что ты хочешь со своим желанием получать и всего. Ты еще не знаешь, как управляет тобой с помощью этих ниток. Так после всех умствований говорят тебе, ты не можешь выйти из этого, ты не можешь выйти из этого. Только что ты хочешь быть когда-нибудь умным, воспользуйся этой единственной нитью, которая есть, воспользуйся ею. Если нет, ты останешься марионеткой, только в этом, в этой нити, только ты раскроешь что-то новое, другое, жизнь, которая выше, над нитками.
0: В конечном счете, что это за нить? Думать, пытаться думать вне своего тела?
1: Да, ты не можешь внутри своего тела, пока ты не обретаешь желание ведущего, желание Творца, да? Пока ты не обретаешь его желание, его разум, его цель, пока ты не становишься им, да? Ты не можешь не быть марионеткой. У тебя есть только две возможности в той мере, в какой ты обретаешь часть его. Ты становишься им, ведущим, в той мере, в которой ты не обрел, остаешься марионеткой. Только дают тебе немного разума, чтобы понять, что ты марионетка. И вот видишь эти рыбки в аквариуме. У них нет этого разума. Чувствуют только себя и все. Это то, что он пишет на 64-й странице в письме. Что животное живет, оно чувствует. Есть там такое предложение, немного проблематичное, где все спотыкаются. Смотри, как человек на улице, он не понимает, о чем ты с ним говоришь. Я живу, что ты от меня хочешь. Понимаешь? Он не понимает вне своей жизни, он не может посмотреть со стороны на свою жизнь. Ты приобретаешь сейчас точку Творца, чтобы видеть себя с его стороны.
0: Не понимаю, почему фильм продвигается, как продвигается.
1: Нет, в то время, когда в той мере, в которой ты приобретаешь его взгляд на себя, ты увидишь, ты поймешь все, весь свой путь. Но если ты хочешь закрыть глаза и не хочешь выходить из себя наружу, так как ты поймешь и как ты увидишь, кто ты и что ты изнутри себя, никогда не поймешь. Ты можешь говорить с самыми умными людьми в этом мире. В этом вся разница скрытой науки, когда есть совершенно внешний угол зрения. Это не просто так философия, знаешь, болтать о нашем мире, о нашей жизни, насколько жизнь, она в грязи и так далее. Это не просто так салонные разговоры. Почувствовать реальность, почувствовать жизнь, которая выше нашей реальности. Пока мы еще только можем это произнести на словах, но у тебя нет выбора. Все, что ты сейчас проходишь и чувствуешь и думаешь, это марионетка пока что, которая так чувствует и так думает. После всего этого у тебя есть только одно. Ты хочешь? Воспользуйся, не хочешь, не пользуйся. Все. Нет здесь компромиссов или чего-то такого. Поэтому он говорит, если есть у кого-то на самом деле, каков смысл моей жизни, вопрос, когда выбора нет, он должен выйти из этой жизни, он должен почувствовать, отведайте и узрите, что добр Творец. Он должен выйти к Творца, который управляет этими нитями. Это, знаешь, настолько наверху, несколько метров. Управляют марионеткой сверху. Это очень трудно. Трудно. У меня в Ленинграде были товарищи, которые работали в театре кукол. Ты знаешь, 15 килограммов кукла. Это очень тяжелая работа. И все. И отведайте и увидите, как добр Творец, то есть подняться на уровень управляющего. В твоей жизни ты ничего не будешь чувствовать хорошего. Ты начал чувствовать себя плохо, и я тебя уверяю, что лучше не будет, будет только хуже каждый раз. Все. Ты не сможешь убежать так же. Да, это проблема. Убегают наркотики. Это да. Но кроме этого убежать некуда. Но это не бегство, потому что ты от наркотиков не получаешь жизнь, продолжение жизни, когда ты становишься добрым, становишься хорошим и можешь украсить свою жизнь в розовый цвет. Ты просто отключаешься от жизни, поэтому это не называется решением. Но на самом деле решения нет. Что поделаешь? Если у тебя есть решение, скажи мне.
0: Ты смотришь со стороны, ты не можешь себе ответить, почему. Думаю, я могу сейчас начинать, я могу посмотреть на свое кино со стороны. У меня был хороший день, до этого был плохой день, он мне сделал так. Я могу снова начинать дурить себе голову. Это распространение, исхождение света, это здесь, это там, но почему ты действительно не можешь прийти? Снова это внутри своего желания получать. Ты не можешь выйти из этого круга. Где ты обретаешь здесь что-то его, когда смотришь на это состояние? Ты, может быть, получаешь удовлетворение от того, что ты можешь выйти из себя, смотришь на себя со стороны, не все способны это сделать, как здорово.
1: Не то, что я хочу оправдать путь Творца, как я его вижу, путь его. Проблема в том, что ты понимаешь это развитие, как ты понимаешь этот мир. В этом мире ты умный, ты ориентируешься, ты знаешь все этапы, как обычно мир себя ведет, и ты в нем. Здесь проблема в том, что ты не должен обретать просто так новые ощущения или новый разум. Ты должен прежде всего обрести новое кли. Ты не можешь быть еще умнее или еще более чувствующим. Нет. Здесь ты должен приобрести вообще другую природу, в которой ты должен чувствовать совершенно новые вещи и новый разум. То есть то, чего не было у тебя ни в сердце, ни в разуме, ты должен прежде всего приобрести эти келим. Я даже не могу тебе сказать, что это за келим. Поэтому это естественным путем не идет. Еще больше и больше развитие продолжается. Я тебе не преподношу новые методики для продолжения развития, как тебе приносят всякие премудрости или теории, науки. Это не продолжение, это совершенно другое, что начинает рождаться в тебе, и поэтому этапы развития этого нового — это этапы нелогичные, согласно тому, что если у тебя в предыдущем естественном развитии, которое принято в этом мире, так ты начинаешь сравнивать, что происходит со мной сегодня, с тем, как я раньше развивался. Я также учился, крутился, занимался разными вещами и развитием разума. Все у меня было в жизни. Когда я пришел к этому, я начал видеть, да, я получил первый удар, второй, мир стал темным, вошел в отчаяние, начал впечатляться, начал злиться, начал кричать, плакать, это так и так. Ну и что? Отсюда ты только начинаешь понимать, что здесь происходит что-то не то, что раньше, не так, как в прежней жизни. Так что же здесь происходит в конце концов? Что здесь происходит? Пойми, я твой вопрос понимаю, откуда он исходит. Это же не потому, что были у тебя те же келим, к которым ты привык, но ведь это не так. Нужно прежде всего здесь породить келим, а затем в келим начать чувствовать новую реальность. И это происходит параллельно с тем, что ты продолжаешь жить в этом мире. Поэтому это без всякого разума, рассуждения, логики. где это логично? Конечно же, это не логично, это совершенно иная логика. И пока начинают понимать эту логику, пока начинают улавливать, что есть в этом на самом деле логика, и логика на самом деле не похожа на наш мир, где как здесь это развивается, понимаешь? Это что-то, что буквально ломает тебя, и ты находишься в этом новом развитии по сравнению с материальным развитием, и ты все, человек начинает видеть, что тобой управляют, это сжимает тебя, делает из тебя буквально такое создание странное, а иногда в этом, и это ты не можешь сочетать, это путь, ничего не поделаешь. Я вижу, как это происходит с каждым, я молчу, потому что я знаю, что так оно должно быть. Все. Просто так, и все.
0: Да. В конце, как бы, то, что я говорил, как бы...
1: Поэтому он пишет, что только герои, у которых миротерпение стояло за них, они дают тебе все сверху, выстраивают все сверху, ты только чувствуешь, что происходит с тобой, и все это то, что строит тебя. Ты хочешь способствовать этому, способствуй ускорению, продвижению, ускорением, чтобы пройти это как можно быстрее. Это единственная твоя помощь. Помощь. Все остальное от тебя не зависит. Не зависит.
0: То, что
1: играет марионетками, как его называют? Его называют «Есть», ну, короче, который управляет куклой, кукловод. Он начинает постепенно карабкаться к нему по этой единственной нити, кроме того, что управляет тобой всеми нитями в твоем мире, на твоем уровне. Есть у тебя одна нить, которая он привлекает тебя, ты ему можешь помочь и тянуться по той же ниточке к нему, пожалуйста. А если нет, он сам это сделает. Он в любом случае это делает сам. Есть у него такая машина, такой моторчик, который все время крутится так. Есть у него программа, скажем, в течение 300 лет, конечно же, с помощью страданий. Да? Провести тебя снизу вверх, чтобы ты на самом деле хочешь, не хочешь... Хочешь, пожалуйста, способствуй. Нет. Вот и все. Ну что здесь? Я понимаю, что ты не согласен и не хочешь. Пожалуйста, напиши ему просьбу, напиши ему ультиматум, не знаю, как это сказать. Да, что ты не согласен, чтобы оставил тебя в покое, пожалуйста. Может быть, ее и оставит.
0: Но. Но в конце ведь душа человека научится. Я могу, скажем...
1: Конечно же, душа человека научит его. Ты можешь закрыть все эти книги, они тебе ничего не дают. Если ты хочешь идти путем страданий, закрой эти книги. Подожди, пока твоя душа почувствует настолько плохо, что у тебя выбора не будет. Я скажу тебе, у нас были разные случаи, когда люди приходили к нам, когда я был рядом с Рэбе, и рассказывали нам о своих постижениях, вообще не зная ничего о Кабале. Был один, который пришел из Сибири, из России. 50 лет ему было. Который был там... В трудовом лагере в России было ему плохо там, страдал, и раскрылись ему вещи. Просто чудеса человек рассказывает о духовном, что он буквально находится в духовном постижении, не зная ни слова на иврите. Он начал раскрывать иврит из своего постижения. Есть такие вещи в мире. Исходя из страданий, пожалуйста, можно. Иди прямым путем, как они сказали. Хлеб с солью ешь. Ну, поговори со своим отцом, он тебе расскажет, что...
0: Что значит, что ему начал раскрываться иврит из постижения?
1: Об этом потом поговорим. Это иврит понравился. Буква, гематрия, все начинается. Да. Он любит все эти вещи, да. Я не знаю, где эта книга. Может быть, у Фейги осталась дома. Он мне это дал в подарок, потому что он русский, он пришел ко мне, а я его привел к Рэбе. Он издал здесь, в Израиле, песни, которые были на русском. И он постиг язык из страданий. Он написал стихи о духовном постижении на иврите, очень высоком, на ивритскими буквами и на ивритском языке, не зная ничего. И написал это там, привез это сюда, вот так тань. И здесь он уже отпечатал это, издал. И это стихи, когда Рэбби сказал, что это буквально как к молитвеннике, которые все, конечно же, из высокого духовного постижения, так его стихи, не зная ни одного слова. Когда я вообще ничего не понял, что он тогда пишет, я принес эту книгу Рэбби, не знал, что и как, но он открыл, говорит, это вот так вот и страданий. Ты хочешь так попробовать, пожалуйста? Только ты понимаешь, сколько людей рядом с ним страдали, и ничего у них не получилось из этого. Вот так душа. Это не мы должны судить, но я говорю тебе, что есть такие вещи тоже. Это называется «душа человека обучит его», когда он приходит ко всем постижениям. Не нужно никаких языков, но он приходит и чувствует это, и живет этим. Уже получает раскрытие святов Келим. Это вся наука Каббала. Не нужно помощи от книг. Но, как Рэбби говорит, предисловие к учению десяти сферот, Вальсулам, что если это так, пожалуйста, вам не нужна помощь из книг. Но кто же может пойти на это? Мы обычные души, нам дали пробуждение, это уже необычно. И все. Эти рассказывают, они уже избранные. Есть у каждого из них особая причина, почему это с ним произошло так. Обычно это с помощью ужасных страданий. Ты убежишь от этих страданий. Это не для тебя. Тебе дали красивое, хорошее средство. Все. Эти крики мне знакомы. Это не только сегодня, это еще не закончится, еще несколько лет. Это естественно. Выбора нет. Это желание получать природу человека, так возмущается всем. Это естественное явление. Как ты можешь прийти к тому большому изменению, что в конце даже согласиться с тем, что он сделал тебе?
3: Ты не то что согласишься с ним, ты настолько захочешь даже заплатить ему за каждый самый тяжелый удар, который он нанес тебе в самом ужасном виде. И ты даже не знаешь это почему, потому что тебе раскроется в этих вещах, которые ты прожил в желании получать, раскроется их противоположность желания отдавать. Именно в них ты почувствуешь любовь. Ты читаешь письма Бали Сулама иногда, ты видишь, что он пишет? Тем, кто проходит разные ужасы, угрозы, им раскрывается буквально в самых ужасных вещах капля единства, и тогда они готовы на все. И капля единства — это не просто животное наслаждение, что сейчас стоит мне даже хотя бы один раз за тысячу лет страданий хотя бы один раз почувствовать. Это духовная вещь. Это невозможно пересказать. Я обещаю тебе, что в конце концов, знаешь, Рэбби рассказывает, как его учили в Хейдере. Он говорит, ну, он пришел в новый хейдер. Он был тоже такой, о, я такой, сякой. Ну, и там был этот Миламед, учитель в хейдере. И этот учитель говорит, ты не хочешь учиться? У него есть две вещи, есть палка. Он бьет тебя палкой, и ты должен поцеловать ему руку. Ты не прав там, что ты сделал? Удар, ты целуешь ему руку. И деньги. У него были какие-то там гроши, ну что там было в то время. Так он говорит,

0: компьютерщики всякие, там, доктора и прочее. Ну, то же самое, что с тем же ребенком в Хайдере.
1: Я не понимаю. С одной стороны, ты собираешься стать самостоятельным, независимым, а когда ты становишься самостоятельным, ты оправдываешь его. С другой стороны, тебя дрессируют как собаку сейчас.
0: С одной стороны, ты самостоятельный, с другой стороны, не самостоятельный, обретаешь его природу, и все, у тебя нет выбора. Если ты посмотришь со стороны, быть либо в природе, которую он создал в тебе сейчас, сейчас ты тоже под его полным управлением, потому что то, что он создал в тебе. Либо быть в его природе, и это тоже задано заранее. А кем ты хотел быть? И что, ни тут и ни там? Вот представь себе другое состояние. Я хочу просто, ну, допустим, я даю тебе все возможности. Ты вообще существуешь вне реальности. Ни творца, ни творения, ничего. Нарисуй мне такое состояние, хочу услышать. Твой разум даже не способен представить такое. Послушай, что я говорю тебе. Ты даже не сможешь представить тебе что-то вне этих двух вещей. Попробуй. Ну, я готов. Давай. Пойдем в какое-то третье состояние. Давай.
1: Но я говорю, сегодня ты видишь конечную цель как состояние, в котором ты пребываешь в Творце, а Он служит тебе для твоих нужд. Ты управляешь своим желанием получать ту самую силу, которая приводит в движение все. Да, вы говорите мне, как будто то, что движет тобой, это твое топливо, по сути. Как будто что является твоим топливом? Что сейчас тебе устроит девушку или сейчас тебе устроит деньги? Ну, так это я сам могу снаружи.
0: Да, это не само собой, это он устраивает, подстраивает тебе. Ладно, ребенок. Это пройдет, все в порядке. Главное продолжать. Я говорю тебе, главное в том, чтобы быть постоянным. После всех этих премудростей, после всего, все-таки продолжать постоянно. Тот, кто умный, он ускоряет развитие, не больше. Тебе кажется, что этим ты умаляешь свою мужественность, да? Есть такое ощущение у парней. Я! После того, как он узнает, кто он и что он, ну, немного успокаивается, понимает, что он творение и находится под воздействием Творца в животной природе или в природе Творца, но нет выбора. В одном из двух. Или и там, и там. Половина на половину. Пока что, потому что начинает узнавать, что вся его самостоятельность сейчас — это не самостоятельность, это скрытие того, что он находится под властью.
1: Как и всех этих нитей того, кто играет нами, ухватиться за одну правильную нить и начинать подниматься по ней, чтобы устроить, чтобы ускорить темп. Как знать, что это правильная нить, что я не ухватился за что-то сбоку? Как знать, что я действительно...
0: Так он говорит тебе, как ухватиться и взбираться по правильной нити. Он говорит, что тебе и ты, и он, и твое удержание за эту нить, это будет одно и то же.
1: Но у меня нет килим, чтобы это знать.
0: Есть у тебя килим, чтобы знать это. Нет никакой проблемы. Ты только должен свои мысли, когда ты делаешь что-либо в жизни, представить, что ты и он, и то, что ты собираешься сделать, это одно. Это не разделяется на несколько. Вы в одной точке. Это называется точка слияния, капля единения. Все. Чтобы у тебя не было противоречия, чтобы ты не убегал, что это какой-то там бизнес, знаешь, ну, чуть так, чуть этак. Ты, а потом я. Нет. Это в одной точке. Насколько человек может представить это действительно, что это в одной точке, а не вместе, без какого-либо различия. Это называется, что он совершает этот шаг правильно.
1: Но достаточно фантазии и каких-то иллюзий, чтобы на себе что-то там представлять.
0: Это не иллюзия. Скажу тебе, фантазия, иллюзия. Нам вообще трудно понять вообще, что такое иллюзия или не иллюзия. И сейчас, может быть, ты спишь, и тебе кажется, что мы сидим здесь на уроке, обсуждаем, и ты здесь сердишься на меня, а я тебе отвечаю. Это тоже может быть через... Четверть часа ты проснешься и скажешь, что это был сон. Что такое сон и что такое нет? Все, что проходит у нас, мы должны принимать

0: как подготовку к чему-то, к тому, что сейчас я действую. Может быть, это сон внутри сна, внутри еще одного сна. Да, ну и что? Верно, что это так, да? Каждая предыдущая ступень по сравнению со следующей ступенью называется сном. Сон — это вак. Это истолкута мухин, выход мухин пока что. Ты не управляешь этой ступенью. Да, верно. Ну и что?
1: Так что значит представлять? Что значит представлять эту вещь? Что значит представлять? Просто привести в своем разуме?
0: Представлять — это называется, что ты уже предчувствуешь состояние следующей ступени. Выше своей ступени.
2: Все?
0: Поэтому это и работает на продвижение, потому что из всех направлений, в которых я могу как бы продвигаться, есть какое-то следующее состояние, которое истинное. Что значит истина по сравнению с моим состоянием? Там я соединен с Творцом согласно всем моим фантазиям, моим ошибкам, все, что я могу себе представить, и все мои философии, все неважно. Я могу представить, что там я связан с ним вместе, тогда это более продвинутое состояние, чем мое нынешнее. Все.
1: Вопрос о буквах.
0: О чем?
1: О буквах. Короткий вопрос.
0: Может быть, никудот, тагин, утиот, потом буквы.
1: Так тот человек, который пришел, каббалисты, они написали буквы, они создали буквы. Почему именно на иврите? Это могло быть на чем угодно, на любом языке.
2: Лама адама зашигея мисибирь.
0: Почему тот человек, который приехал из Сибири, ему вдруг раскрылся иврит? Мне проще всего сказать, потому что он был еврей.
1: Если он пришел к постижению,
0: если бы он был англичанином, спроси меня, да? Допустим, какой-нибудь англосакс, такой протестант, да? То, чтобы раскрылось ему из его больших страданий. Мы еще не такие умные, чтобы говорить о таких вещах. Я боюсь слишком сильно запутать вас. По чуть-чуть, маленькими порциями.
1: Можно спросить что-то оптимистичное?
2: Ну.
1: Мы учим так, что конец всех выяснений и преодолений — состояние отчаяния. Так это что, обязательно?
0: Как?
1: Состояние отчаяния. Отчаяние — это обязательно? К этому обязательно прийти?
0: Состояние отчаяния. Нужно ли прийти к состоянию отчаяния? Болеслам пишет в Прихахам, в письмах, что нет состояния более радостного, более счастливого в мире человека, чем то, когда он пришел к полному отчаянию, когда у него нет лекарства и ничего не может ему помочь, и нет лекарства, потому что тогда он приходит в состояние, которое называется истинной молитвой. Но мы должны понимать, что истинная молитва — это не просто отчаяние. Когда он сидит и плачет — это называется глупец, сидит, сложа руки, ест себя. Отчаянием называется, когда он отчаялся в собственных силах, так написано там. Но вместе с этим он знает, что есть цель, и эта цель важна ему больше, чем вся его жизнь. Иначе это не называется, иначе он не поднимает молитву, иначе он просто будет сидеть и плакать, будет закрыт в себе, смотрит в свой кувшин, в себя, и плачет, что нет у него ничего. О чем ты плачешь? О том, что у тебя ничего нет? От этого ты в отчаянии, или ты плачешь, ты в отчаянии от того, что ты не можешь прийти к слиянию с Творцом, если ты хочешь слиться с Творцом, с Ним или вместе, и сам не можешь прийти к Нему, если хочешь, тогда у тебя уже есть молитва. Молитва. Молитва должна быть как любое духовное действие, состоять из решимода и тлапшута, решимода авиют. Каждое духовное действие содержит два вида информации. Я должен стремиться к свету и должен показать, что у меня есть пустое кли для этого. Тогда это может быть духовным действием. Значит, что? Просто плакать? Ну, плачь. Вместе с этим тебе нужна мощная сила, очень сильное желание к Творцу. Это то, что нам не достает. Что пишет Баля Сулам? Что Рэби все время пишет? Группа должна быть сильной, чтобы пробуждать в человеке величие Творца. что он велик, что мне стоит постичь его, что я должен стремиться к нему, как человек с огромной страстью. Это наша группа пока что правильно нам не обеспечивает всем. Плакать все плачут. О чем плачут? Вот этот второй параметр, его не хватает. Решимо дает лапшут, скажем так. И тогда это не молитва. Она не поднимается наверх.
1: Так, все-таки есть что-то такое, что человек может управлять этим состоянием?
0: То, что он просто плачет. Он плачет внутри себя, он не обращается наверх. Это я говорю тебе, и все. Ему не хватает стремления к Творцу, он не чувствует. Что значит «не чувствует»? Он не вдохновляется его величием, он не думает о том, что стоит быть в его величии, вечность, слияние. Он только плачет, что ему плохо, в итоге это то, что и происходит с нами. Почему у нас нет вот этого второго параметра, потому что мы не обеспечиваем это друг другу. И не важно, что ни у кого этого нет познания Творца, и что никто не может передать это другому. Даже если у меня есть, я не могу поделиться этим с вами. Каждый должен говорить с другим о величии Творца. Не о том, как он ощущает Творца, а о величии группы, о величии Творца. Тогда мы будем вдохновляться им, и тогда у нас не будет недостатка в этом втором решимо, вдохновении. Тогда мы обратимся к нему. А так ты просто плачешь, что тебе в твоей этой чашке не хватает наполнения.
1: Как я могу говорить о величии, если я его не чувствую?
0: Тебе не нужно чувствовать. Ты не можешь чувствовать Творца. Ты можешь вдохновляться тем, что я вдохновлен. От моих слов ты можешь вдохновиться, как будто бы это правда. Это сила группы, и так нужно делать. Прочитай еще раз то, что пишет Рабаш. А у нас нет этого. Нам не хватает второго параметра в нашем ощущении, чтобы обрести свыше, получить свыше ответ, реакцию. Все. Вы видите, после Песха или после чего-то, когда мы действительно сильно над этим работаем, мы хотим этого, и говорим о выходе из Египта. Все начинают пробуждаться, появляется подъем, продвижение. Ну, например, скажем, Песах, да? Все в этом немного, и в работе вместе. Почему не быть так еще несколько раз в году? Я уже не говорю о том, чтобы каждый день.
1: Ну и сейчас мы начинаем. С исхода субботы начинаем.
0: Да, сейчас мы, конечно. Ты говоришь, мы сейчас в синагоге начинаем молиться. Да, ну что я могу сделать? Я ашкеназ, а не сефард. Так что же, я еще тогда пропущу 3 недели. Да, он говорит о слехот, которые начинаются, да? Ты едешь на гору Мирон, у тебя там, очевидно, есть сильная группа, которая дает тебе величие дворца. А что мне делать?
1: Да, первый слехот и вообще все 40 дней. Но не только это. Можно вдохновляться тем, что происходит сегодня в повседневной жизни.
0: Я на твоем месте бы поехал на гору Мирон, поставил бы там палатку, сидел бы там все эти 40 дней. Почему нет? Да, там есть такие люди, которые сидят там буквально, приезжают там с холодильником, с большими динамиками, и сидят там, врубают музыку 40 дней, радуются рядом с Раби Шимоном. Кстати, я этого не критикую. Это тоже хорошо. Это тоже объединение. Ну, такое массовое, всенародное. Ну что? Я приезжаю из Бершевы, я приехал, у него там есть барашка. Да, все так. Очень это все достойно. Это очень хорошая народная ступень.
1: Приезжает 30-40 автобусов.
0: Да? Но, дружище, я тебе снова говорю, есть Тора масс и есть Тора личности. Есть те, кто приезжает туда и получают пробуждение друг от друга, от того, что они едят барана, слушают радио, там всякие песни, ну, знаешь... Все эти барабаны. Есть такие, кто не могут этим вдохновиться, у них уже есть другая проблема. Понимаешь, они более сложные. Ну что поделаешь, у них есть другая Тора. Они как раз идут где-то в одиночестве, не хотят смешиваться с другими. Но им, я говорю, тоже должна быть группа. Несмотря на то, что они не хотят, никто не хочет группу, и каждый плевать хотел на других, ему плохо от самого себя, тем более от других. Но без этого нужно понимать, что он не продвинется, потому что ему не хватает вот этого решимо о величии Творца. Этого нет. Он обязан это обрести от группы.
2: Так что,
0: если он поедет на эту гору Мирон, он не впечатлится от этих ребят, от которых впечатляешься ты. Он увидит в них, ну что они делают, о чем они думают. То есть, им это хорошо, а ему нет. Это другой уровень.
1: Как создать правильное вдохновление по отношению к окружению? Не просто творец велик, у людей это из носа выходит уже. Это уже вызывает антипатию. Как же создать вдохновение, которое вызовет вдохновение?
0: Как вызвать у товарищей, не просто у людей, у товарищей, вдохновление от того, что Творец велик? Покажи им, что ты работаешь ради группы, что ты работаешь здесь, находишься внутри, действуешь, но покажи свою работу. Тогда они поймут, что ты делаешь это потому, что тебе важно духовное. От этого другие люди начнут думать: «О, он действительно уже понимает, что это важно». И тоже начнут делать то же самое. Нет ничего более сильного, чем пример. Пример в группе — это самое лучшее. Не говори никаких слов, только покажи им, что это так. Но покажи им, не делай это, знаешь, так скромно. И тогда это сработает. Это необходимо. Я не просто так. Ну, кто у нас великий, возьми стакан вина, ну, давайте за это выпьем лыхаем. Я говорю, это не случайно. Просто у нас это как бы типа уже обычай такой. Но на самом деле это нужно. Ну, нам пока не достает этого. Что поделать? Ну что, будем учиться? Там о буквах будем скоро учить. Ладно.
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятках.
0: Да, мы слышали, как человек должен найти связь с Высшим из точки в сердце. И это то, что его соединяет тонкой линией. Тогда человек должен смотреть на себя со стороны и видеть свою связь с Творцом.
1: Я слышал, что ты должен только в своей мысли, что ты делаешь все в жизни, представлять, что ты и он, то, что ты собираешься сделать, это единое целое. Это не делится на несколько «вы» в одной точке. Это называется точки слияния, капли слияния.
0: Урок ощущается очень важным, и я уверен, что мы сможем, что это позволит нам работать в течение дня. И то, что я записал, насколько группа должна быть сильной, пробуждать в человеке величие Творца, что его стоит постичь, что нужно стремиться к нему и так далее.
1: Процесс крика, который он привел там в начале урока. Почему я не могу сделать ничего хорошего Творцу, пока крик не превращается, не происходит настоящее чудо, когда человек меняет свое кли на кли Творца? Это точка, в которой нужно жить ежедневно, ежемоментно.
3: כן, צריכים להגיע לצעקה.
0: Да, нужно прийти к крику, чтобы Творец ответил нам. Это истинный крик. Рав говорил о решимо. Крик — это молитва, которая содержит два параметра: решимо дейт лапшут и решимо давиют. Нам не достает решимо дейт лапшут, и это величие Творца. Каждый должен дать пример в группе, что величие Творца мы можем получить от группы, от окружения. И каждый должен говорить об этом и давать пример. Насколько духовное важнее, чем все остальное.
1: Говорилось много о примере куклы на ниточках, что мы все куклы. Но у каждой куклы есть нить, которая связывает его с кукловодом, за которую можно ухватиться и подняться. Творец специально дал эту нить. И нужно каждый день ее искать в мыслях, в действиях, в своих мыслях, как можно подняться по этой нити к направлению Творца, пока мы не обретаем разум и ощущение его.
0: Мы слышали, что можно пройти по пути страданий, но зачем это нужно? Лучше сделать это по доброму, приятному пути вместе с товарищами, ускорение, доставить наслаждение.
1: Я слышал в начале урока, что Рав говорит, что человек желает Творца, но желать Творца — это значит желать быть как он, не им самим. И тогда он приходит к такому перевороту, и тогда внутри себя создается этот образ Творца, и тогда приходит мир между противоположными свойствами. И он еще что-то сказал в конце, что мы как группа должны возвеличить Творца. Иначе человек не захочет такого переворота.
0: Лейб пишет, что наша цель — прийти к связи с той рукой, которая крутит нами. Яков пишет, что нет выбора, нужно дать друг другу пример величия Творца. Я добавлю относительно статьи, что человек должен прийти к такой истинной потребности слиться с Творцом, пока он попросит слияния с ним. И тогда есть мир между ним и Творцом, и он сможет работать и служить Творцу и своим и добрым началом, и злым началом.
1: Еще я слышал, что Бааль Сулам пишет, что Рэбе все время пишет, группа должна быть сильной и пробуждать в человеке величие Творца, что он велик, что мне стоит постигать его, и что я должен стремиться к нему, как человек с огромными страстями. И эта группа наша пока что не дает правильным образом для всех.
0: Да, получили от Рава важные такие рекомендации, как работать над страданиями, как относиться к друг другу терпеливо, понимать, что с нами работают свыше, и так находить место преодоления, ускорения, потому что все остальное от нас не зависит, только намерение, только важность, которую мы даем друг другу.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот. Здравствуйте, все любимые друзья, дорогой мировой кли. Мы после урока, где просто слов нет описать весь этот дух и эту мощь и все эти понятия, которые мы впитываем из этих особых уроков Рава. И у нас есть отрывок. Я думаю, что даже у нас это есть в титрах, которые поможут нам войти в ТЭС. И тут упоминается центральная точка, которую Рав подчеркнул на уроке. И этот отрывок, он просто связывает вот этот пример и цель учебы вместе, притягивание окружающего света. Так давайте почитаем. Рав нам сказал так. Мы — куклы, но у этих кукол всё-таки есть какая-то нить. Ты знаешь, как кукла, она подвешена на нитях, которые двигают ей. Но есть у этой куклы нить, по которой эта кукла может подняться сама до уровня человека, который ей управляет. Она может это сделать. Есть одна нить. Иначе нам бы не рассказывали обо всем этом. Мы бы оставались животными, и все. Эта нить — это путь через точку в сердце, когда я притягиваю к себе окружающий свет. Я поднимаюсь по этому свету, получу этого света вверх. И тогда я уже не завишу от нитей. Я сливаюсь с той рукой, которая управляет мной.
1: У нас сейчас есть возможность ухватиться за край этой нити. Мы раскроем учение 10 сферот, первый том, первую часть, пятая страница, и нырнем в урок, который Рав тянет нас за эту нить к тому месту, которое мы должны достичь. И когда мы говорим о тексте, мы смотрим на 50-ю сноску. Там есть такие слова, теперь тебе будут понятны четыре стадии. Мы сейчас войдем в этот урок, будем записывать для себя какие-то вопросы, замечания и постараемся вникнуть в то, что нам рассказывает Рав, в текст, а потом можно задавать вопросы.
0: Мы читаем книгу «Учение 10 сферот», первый том, пятая страница, 50-я сноска, второй столбец, со слов «теперь тебе будут понятны». Теперь тебе будут понятны четыре стадии и те ступени, которые обязаны присутствовать в каждом создании.
1: Потому что творение считается оторванным от Творца, поэтому оно называется творением, от созданным им, он выходит из него, но сейчас он вышел в собственное такое существование. Не может быть, чтобы он вышел напрямую из Создателя, потому что при прямом выходе из него, немедленно таком, он находится как прямое следствие этого Создателя, но над ним должны пройти несколько действий, пока в нем не сформируется нечто, и согласно этому он будет называться созданием, то есть отделенным от Создателя. Что это за свойство, что это за сила, что это за материал, который отделяет его от Создателя. И именно из-за этого он и будет называться, что он самостоятельное. Самостоятельное творение.
0: Потому что вначале распространяется свет, выходя из Творца, в качестве света Хохма, поскольку только желание получать содержится в нем. И это первая стадия, пхина алиф. А затем усиливается в этом свете желание отдавать и притягивает свет хасадим. И это усиление считается второй стадией. А затем приходит этот цвет хасадим
2: большое распространение, смысл которого выяснится далее. И это третья стадия, пхина гимел. А после выхода и проявления во всей полноте этих трех стадий снова пробуждается сила желания получить включенного в первое распространение и опять притягивает свет хохма.
1: То есть от света, как мы обычно это рисуем, у нас есть распространение. Первое, второе, третье и четвертое распространение. И в чем разница между первым распространением и четвертым? И первое распространение — тоже желание получать. Она хочет получить то, что приходит к ней. Но когда Создатель создал ее напрямую, Он создал желание, желание получать. Но вот это желание получать, оно исходит напрямую из Создателя, хотя Он называется сущим из ничего, созданным из ничего, вот это желание, но оно приходит из Создателя. А четвертая стадия, там желание получать, оно хочет получать свет. Это тоже желание получать. Но оно уже не создано из ничего, оно уже как бы от себя самого, и этим четвертая стадия отличается от первой стадии. То есть Создатель, Творец, Свет хочет провести это развитие творения самостоятельное, и он достигает этой цели своего создания на четвертой стадии развития. То есть он хочет работать над желанием получать, четыре этапа. Последний этап — уже желание получать. Хочет само желать, хочет само получать. В нем уже есть пробуждение от себя. То есть вот эта цель, которая была представлена, достигалась в первой стадии, она достигается в четвертой стадии.
2: И это предельное завершение постоянства желания получить в парцуфе, поскольку оно проявилось как устремление именно во время отсутствия света хохма в парцуфе. Когда был только свет Хасадим, только после третьей стадии, когда у создания появилась реальная возможность устремиться к получению света Хохма. Именно этим устремлением определяется желание получить в нем, и довершаются его получающие келим, чего в распространении первом не было. Поэтому не завершаются келим получения ранее, чем в четвертой стадии, называемой также вторым усилением. А после завершения этой стадии, четвертой стадии бесконечности, произошло сокращение, означающее уход желания получать из этой четвертой стадии, которая привела к выходу из нее света бесконечности.
1: Понятно? То есть четвертая стадия, что в ней особенного, есть желание получать такое же, как у первой стадии, такое же, как и у первой стадии. Кроме того, от себя у нее есть стремление, вот эта добавка, и поэтому четвертая стадия называется творением или созданием. Потому что само желание получать от Создателя, как мы говорим, даже в этом мире. Если у меня есть просто желание получать, согласно которому я живу, это приходит ко мне от природы. Элуким гематрия тева. То есть если у меня начинается желание получать не от себя, не от окружения, а когда я сам пробуждаю его от разных вещей, которые так не находятся в моем распоряжении, с помощью света я пробуждаю в себе желание. И тогда это желание, которое я пробуждаю в себе с помощью света, называется стремление от меня. И вот это стремление, оно называется творение. А до этого стремления меня нет. Есть что-то, чем управляет свет, и нет у него никакой в этом самостоятельности. Отсюда, из этого состояния, в развитии четырех стадий прямого света, мы можем извлечь все законы мироздания, все законы, буквально. В нашей работе, в нашем отношении друг с другом, с Творцом, что такое точка в сердце, что такое животное желание, развитие по четырем уровням. Он говорит, это имя Юд Кей Вав Кей, оно содержит в себе все.
2: Виктор из Пардесии спрашивает нас, каким образом клилим могут развиваться до того, как есть сокращение и экран.
1: Что значит «до того»? Кто приводит клик к сокращению экрана? Развитие. Экран и сокращение, и все остальное развитие — это следствие развития кли в свете, который воздействует на него. Так как он говорит, какова причина изменения развития кли? Свет воздействует, да? Свет, он всегда первичен. Это номер один. Нечего говорить. Это понятно. Желание получать — это номер два. И нет ничего больше. Свет развивает желание получать к номеру три, скажем, когда оно начинает ощущать себя, пробуждение от себя. Вот из этого пробуждения он начинает уже вмешиваться в то, как свет воздействует на него. Понимаешь? Как младенец, маленький ребенок, то, что ему говорят, он все делает, нет никакого проблем. Вдруг начинает проявлять свой характер. Я хочу так, я хочу не так, я мама. Начинает проявлять свой характер и свет, который воздействует на него. После этого на номер три он уже самостоятельный, воздействует на него, и он уже не может воздействовать только свет. Тут есть уже две власти — свет и вот это пробуждение. Пробуждение от себя. И это два управления, две власти. Ничего не поделаешь. И тогда уже в противостоянии между ними, здесь потом происходит первое сокращение цимцум алеф, как он говорит, потом экран и так далее. Все вот эти действия, пока кли не определяет в этом своем пробуждении, что оно хочет... Что оно принимает здесь? Какое решение? Что оно хочет быть подобным? Хочет достичь подобия. Уже кли начинает определять, уже хочет быть прежде света. Все больше и больше после разбиения приводит себя к пяти мирам. После миров есть разбиение, с помощью разбиения есть сила света внутри кли. Это то, что кли обретает после разбиения. Силы света входят в кли, и тогда кли после разбиения начинает использовать силу света, которая есть в нем, все вот эти решимот, и начинает из себя производить исправление в подобии, в отдаче, в дающем. Мы видим, что каждый раз кли берет на себя все больше и больше решимот, впечатлений, сил, действий, пока не становится в этом равным Творцу. То есть свет, так же, как свет здесь, так же и кли, становится в результате исправления. Достигает полного исправления, буквально равны друг другу. Но нет, кроме света и кли, ничего такого, пойми, насколько кли, всякие состояния, силы, от света используют его. Ты хочешь? Пожалуйста. Стремление, пожалуйста. Сокращение, пожалуйста. Все, пожалуйста.
2: Он пишет здесь: уход желания получения из получать из четвертой стадии. Что это значит, что желание получать уходит?
1: Он объяснит это, что само желание получать не уходит. Так мы говорим. Кли начинает получать предпочтение, это называется стыд. И кли предпочитает быть в подобии свойств. Его желание поднимается, становится более чистым. И тогда желание получать в этом, оно подчиняется и не ощущается. Но если мы недостаточно почитали, он еще будет говорить об этом. Пожалуйста.
3: והנה נתבהרו דלת הבחינות המחויבות להימצא בכל נאצל, אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. אשר ב' ההתפשטויות נבחנות לזכרים, להיותן בחינת השפע הנמשך מהמעציל.
4: זה בחינה א' ובחינה ג'.
1: Это первая стадия и третья стадия.
3: היא שפע אור החוכמה, והתפשטות ב' היא שפע אור דחסדים. וב' התגברויות הן ב' נוקבין, להיותן בחינת התעוררות של הנאצל, והתגברות הרצון מכוח עצמו. אשר התגברות א', היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון להשפיע, הנעשה שורש של האור דחסדים, והתגברות ב' היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה, והוא שנקרא בכל מקום בחינה ד'. והנה בחינה ד' זו, היא הנקראת נקודה אמצעית שבאין סוף ברוך הוא. ועליה כיוון הרב באומרו, צמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו. ונקראת כן, להיותה כלי הקבלה לאור אין סוף ברוך הוא, שהוא בלי שיעור ובלי גבול כלל. ועל כן נבחנת מציאותה כדוגמת נקודה בפנימיותו ובאמצעו של האור ההוא, והאור מסבב אותה ודבוק בה סביב סביב עד אין שהוא.
2: И слить с ней со всех сторон беспредельно, потому что только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры и оценки. Тогда как в получающих килим, начиная с сокращения и ниже, то есть в низших созданиях, считается, что килим получения удерживают свой свет во внутренней их части и сердцевине. Иными словами, стенки килим, то есть четыре стадии в килим, создают границу и меру на свет внутренних из-за авиюта в килим. Как выяснится далее. Но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется «он» и «имя его единое».
1: То есть что у нас здесь есть в этой Малхут во втором преодолении, когда она наполнена светом и понимает, от кого она получает свет? Есть совершенство. В тот момент, когда она чувствует, я не говорю про ее реакцию, потому что мы учим, что каждая стадия делится на две части. Часть — то, что она сама, и часть, которая из нее развивается как результат первой части. Это Малхут, которая наполнена светом, она ощущает себя так что у нее нет никакой границы в наполнении, она называется Малхут Эйнсоф, Малхут Бесконечности. И тогда мы говорим, что все предыдущие этапы, они лишь поддерживают ее и находятся в ней, как те, которые организуют вот эту четвертую стадию. То есть мы можем изобразить вот эти круги один внутри другого. И это у нас стадия Шораш, Алеф, Бет, Гимл, Далит. Так они распространяются друг в друге, вот эти круги, и четвертая стадия, она последняя в развитии. Здесь мы ее изображали, что она самая маленькая, но она в сущности самое большое желание получать. Только на этом рисунке мы изображаем, что важнее. Важнее всегда то, что внутри. И здесь вот есть свет бесконечности, окружающий, который развивает от стадии Шореш. Шореш. В нем есть желание Ешмиайн, созданное из ничего, и от него это развивается к первой стадии, второй стадии, третьей и четвертой стадии. Но все эти желания, они пока что не ограничены. Почему не ограничены? Нет реакции со стороны кли на то, что свет делает с ним. Это как зародыш в материнской утробе. Нет у него ничего. Все приходит со стороны природы, свыше. От него пока не ожидают никакой реакции. Не может быть реакции. И поэтому все находится вот в этом круге, все в одном таком однородном состоянии. Потому что свет только желает насладить. Но четвертая стадия, когда она уже начинает ощущать себя относительно света, в ней уже пробуждается отношение к свету, что он делает отношение между ними безграничным, бесконечным. Она говорит: «Нет, я хочу выяснить с тобой отношения, ты мне, я тебе, но таким особенным образом, в линии. Не так, чтобы ты ко мне пришел и делал со мной, что хочешь. Я хочу проявить себя, я хочу привести себя к подобию, и у меня есть свое желание». И тогда, начиная от четвертой стадии далее, перестает быть круг, там, где была власть света над желанием, тем, что четвертая стадия говорит, что она решает. Тут есть решение. Решение со стороны четвертой стадии. И тогда вместо круга
4: игуль офех льет ле кав
1: становится квадратом, скажем, да? Ну, лучше скажем, кав, линия.
4: Тут у меня шибизе, укувеа, арацион.
1: То есть тем самым желание определяет, что оно хочет что-то сказать. И в итоге с помощью линии он тоже приходит снова к кругу. Но этот круг уже в Гмар-Тикуне, в полном исправлении, когда исправляет себя полностью. Снова возвращается к бесконечности. Но бесконечность Инцов уже со стороны создания уже точно равно ему, отношению с ним в Малхут мира бесконечности. Так творение достигает такого же отношения к Творцу. И он снова возвращается к Игулю, к кругу относительно Творца. И здесь круги.
4: Аборе клапей аневра.
1: Творца относительно творения.
4: Заталих.
1: Такой процесс. Нам придется обратиться к вопросам и ответам, что такое преодоление, что такое распространение, поподробнее выяснить эти четыре стадии, хотя мы их как следует уже изучали. Я думаю, что все-таки стоит еще больше в это вложить, потому что эти четыре этапа, в них заложено вообще все, что Творец дает творению. Потому что, начиная от сокращения и далее, творение начинает реагировать. В бесконечности есть все, что Творец хочет дать, и все скрыто там или даже включено в эти четыре стадии прямого света. Тот, кто изучает и старается почувствовать и разыскать все, что есть в этом первом авая, в этом главном, там он раскрывает все. И так мы учим, что вот из этого авая, юткей вавкей, все остальное творение развивается, и все, что оно получило, это как бы практическая реализация. Итак, друзья, ваши вопросы и руки.
2: Там говорится о втором преодолении. Где, что вообще такое преодоление? Кто кого преодолевает?
5: Да.
2: Мы, пока Рав говорил, мы пытались как-то так вернуться к чертежу, и можно это видеть здесь. Прежде всего, мы говорим о четырех стадиях прямого света, и как мы слышали сейчас в последних словах Рава, там находится все. Все существует в этой самой структуре. Юткей, Вавкей, четыре стадии прямого света. Там существует все. Мы каждый раз слышим в учении десяти сферот всякие новые развлечения. И нужно привыкать, что на эти четыре стадии можно смотреть с разных углов зрения. Тут говорится о двух понятиях — распространения и преодоления. Можно посмотреть чертеж? Мы слышали так из Бальсулама Ортними, что распространение, первое распространение, это понятие, которое относится к свету, который принимается в первой стадии. Первая стадия по своей сути принимает свет, и поэтому мы относимся к ней, мы ее называем первое распространение. Это первое распространение света, и там принимается свет хохма, высшее изобилие, свет хохма, высшее благо. Затем вторую стадию мы называем первым преодолением. Почему преодоление? Потому что тут есть некая реакция со стороны кли. Разумеется, это все еще в четырех стадиях прямого света. Но тут есть преодоление желания, реакция кли, реакция со стороны вот этой второй стадии. Почему есть реакция? Потому что она хочет отдавать, хочет быть как свет. Затем продолжается, процесс продолжается, и третью стадию мы иногда называем вторым распространением. Тут снова есть распространение света, в этот раз это свет хасадим, а четвертая стадия называется здесь вторым преодолением, потому что здесь снова есть реакция со стороны кли, и эта реакция очень важна нам. И Рав подчеркнул очень сильно в течение урока. Что особенного в четвертой стадии, что, собственно, это то самое желание, которое есть в первой стадии, плюс стремление со стороны самого желания. Если здесь, в первой стадии, у нас есть желание получать, которое создано из ничего, и все, свет создал кли, из ничего и наполняет его. четвертой стадии, сверх этого кли, которое было создано, есть еще некое требование быть получающим весь свет. Поэтому мы это называем преодолением. Так, я надеюсь, что немножко понятнее становится.
1: Давайте перейдем к определениям.
4: עמוד למד א', עמוד 31, שאלה י'דלד.
1: Четвертый вопрос, י'דלד, что такое распространение?
4: אז הוא אומר לנו כך בעל הסולם, אור היוצא מכלל מעשים.
1: בעל הסולם говорит так, что свет, выходящий из создания, из создателя, входящий в создание, называется распространение света. И действительно, высший свет, он не впечатляется от этого и подобен тому, кто зажигает одну свечу от другой. И так, что в первой свечи нет недостатка, но его так называют. Читаем еще раз. Свет, выходящий из категории создателей, входящих в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения создания называется это так. Это называется распространение. Где Раф объясняет нам, что есть распространение в первой стадии. Здесь в первой стадии есть распространение, и в третьей стадии есть распространение. Первая стадия создана как желание получать, и это желание чувствует в себе свет. Свет — это всегда наслаждение, а клей — это желание, и наслаждение, которое наполняет желание, называется свет. Первая стадия создана как желание получать и ощущает в себе распространение света хухма. И в конце себя, как Рав изображал нам на чертеже, всегда есть два состояния. Одно — то, как она развивается, другое — то, что происходит в конце ее развития, что переводит ее в следующую стадию. В конце раскрывается, что есть дающий. Тогда она преодолевает тот свет хухма и

0: один, он царит во второй стадии, управляет, и поэтому третья стадия, которая раскрывается, это уже распространение света Хасадим. Свет Хасадим распространяется в ней, она не делает здесь действия преодоления, а в ней распространяется свет Хасадим в своем выражении. Он выражается в том, что желает получать. Поэтому тут свет Хасадим. В свечении хухма не то, что он хочет немножко хухмы, а в нем распространяется свет Хасадим, и выражение это свет Хасадим в том, что она получает. Это когда третья стадия в конце себя обнаруживает, насколько желание получать — это желание Творца, чтобы она была получающей. Поэтому она преодолевает свет Хасадим и решает снова получать свет Хухма. Это тоже называется преодолением. Всегда мы смотрим со стороны кли на его отношение к свету. Если свет, естественно, распространился в нем, это называется распространение. Если есть со стороны кли преодоление, желание сделать что-то новое, это называется преодоление. Поэтому первое распространение — это первая стадия, первое преодоление — это вторая стадия, второе распространение — в третьей стадии, и второе преодоление в четвертой стадии.
1: Кенави.
2: Если вы хотите прочитать, то есть вопрос об этом. 69-й вопрос.
0: Замечательно. Ави сказал нам о 69-м пункте, что такое четыре стадии.
2: Ответ на странице
0: представляет собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать.
2: Так мы прочитаем 69-й вопрос. Что представляют собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать? Что является к тому, что относится к тому самому творению. И это называется первым распространением или первой стадией. А затем усиливается в этом свете желание отдачи, так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим. И это называется первым преодолением или второй стадии. А после этого распространяется этот свет Хасадим большим распространением, то есть со свечением Хохма, и это называется вторым распространением или третьей стадией. А затем опять усиливается в этом свете желание получить желание, содержащееся в свете от первого распространения, и этим завершается желание получить во всей его величине и полноте. И это называется вторым преодолением или четвертой стадии.
1: Френч.
3: Кен, туда базе. Бидюк Эмшех.
0: Да, продолжая это.
3: Мархут и гам никрет.
0: Если Малхут называется преодолением, то почему за Рампин третья стадия они называются тоже преодолением? Там тоже развитие желания происходит. Да, верно. Третья стадия очень такая особенная, потому что что такое? По сути, третья стадия. Вторая стадия — это желание, которое раскрывается в первой стадии, быть как дающий. Поэтому во второй стадии, говорят, там есть три свойства. В первой есть хохма, во второй свет бина, она наполнена, нет никакого потребности в хухме. Но из-за преодоления она раскрывает новое наслаждение, то, что она хочет быть подобна Творцу. И это называется свет Хасадим, наслаждение от отдачи. Но в конце себя она обнаруживает, чтобы быть как дающий, она должна сделать действие как Творец. Что сделал Творец? Он создал желание получать. Вторая стадия создана, она создание, она не может создать желание, получать. Творение создано из ничего, то, что Шорош создал

0: Алиф, но вторая стадия не может сама создать. И что же она может? Чтобы выразить свое желание уподобиться Творцу на самом деле, она использует то желание получать, которое он создал. То есть она понимает, что она не может ничего ему дать, иначе как не получать от него. И поэтому причина создания третьей стадии — это свет хасадим. Это вторая стадия, она причина. Она хочет выразить свои хасадим. Как она их выражает? Тем, что она получает от Творца. Поэтому третья стадия, она не самостоятельна. Она потом будет называться Зеир Ампин. Зеир Ампин, у него нет рож. И ему не достает рож, потому что его рож в бине. Бина — это желание выразить хасадим, а Зеир Ампин — это только выражение того, как она выражает хасадим, тем, что она получает, потому что она проявляет то, что Творец хочет от нее, чтобы она получала. Поэтому называется распространение хасадим. Это не то, что меньше хасадим, чем у бины. Наоборот, это еще больше хасадим в том смысле, что она получает наслаждение от Творца, потому что она этим хочет отдавать ему. Она хочет быть подобной ему. И поэтому это называется распространение, а не преодоление. Она развивается еще больше в хасадим. Но в конце Зеир Ампин то, что она обнаруживает, что свет хасадим мешает ей быть действительно получающей. Она не хочет хасадим, она хочет быть только получающей, потому что это по-настоящему желание Творца, чтобы она бы получила. И поэтому это называется преодоление света хасадим, чтобы использовать только желание получать и получить. И это называется свет хухма. Это называется распространение света и его исторжение. Мы учили, что такое распространение, да, это приходит со стороны Творца. И выход его, это называется то, что приходит со стороны творения. Это делает кли, то есть уже четвертую стадию, пригодны к своей роли. То есть это значит уже действительно желание получать. Поэтому в этом разница между первой стадией и четвертой. В первой есть распространение, поэтому раскрывается в ней свет хухма, а в четвертой стадии есть преодоление, и поэтому раскрывается в ней свет хухма. Это уже относится к ней, это уже считается ее кли.
1: Ken, Women's Spain, Vakasha.
2: Да, женщина Испании, пожалуйста.
3: Gracias, amigos. Si la primera y segunda intensificación son la letra Hey, ¿por qué la primera y segunda expansión son dos letras diferentes? Yod y Bab.
2: Если первое и второе преодоление — это буквы Hey, буква Hey, то почему это одна и та же буква «Гей», почему первое и второе распространение — это разные буквы? Первое преодоление или буква «Бина», она обозначает, стадия «Бина» обозначается буквой «Гей», высшая «Гей», а четвертая стадия называется нижней «Гей», потому что четвертая стадия и вторая стадия, они связаны. Теперь, первая стадия называется «Юд», нулевая стадия или корневая — это кончик буквы «Юд». Кончик буквы «Юд» — это нулевая стадия или корневая. Первая стадия называется «Юд». Третья стадия «Зеир Ампин» — это «Вав». Она длинная и тонкая, потому что распространение там такое, что узкое и тонкое — это... Там нет такого распространения вширь, хасадим. Гей указывает нам на ширину, на хасадим. Поэтому первая стадия и третья стадия — это не то же самое. Собственно, и вторая, и четвертая тоже не то же самое. Это нижняя гей и верхняя гей. Гена, хочешь что-то добавить? Или прочитать. Нам указывают на 70-й пункт.
0: Это говорит о том, что представляет собой четыре буквы «Авая». Это просто не объясняет, но это описывает. То, что сказал Асав сейчас, причина... Вопрос, почему вторая и четвертая стадия, они обозначаются обе буквы «Гей», поскольку четвертая стадия, она в сущности это выражение достижения второй стадии. Нужно помнить только одно. Со стороны Творца осознанно желание получать. Все. Только желание получать — первая стадия. Шорош создал первую стадию, алиф. Все остальное развитие отсюда и дальше исходит только из одного. Первая стадия в конце себя обнаружила, что есть свет, который наполняет ее. И у этого света есть противоположное ей свойство. Это то, что мы слышали сегодня на первой части урока. Что это за мир, шалом? Помните, Раф описал, что такое шалом? Что мы со стороны желания получать обнаруживаем, что есть обратное нам свойство. Мы просим его, получаем его, и только в нем есть шлемут, совершенство. Это совершенство находится только за Максомом, здесь нету его. Но это снизу вверх. Откуда это исходит? Что при распространении сверху вниз первая стадия обнаружила, что есть дающий. И это уже вывело ее из состояния первой стадии, потому что в тот момент, когда она хочет быть подобной дающему, это уже называется новое состояние. В ее желании называется вторая стадия, и свет, который наполняет ее, это свет Хасадим, желание уподобиться Творцу. Теперь в конце себя она спрашивает, как я это делаю, как я уподобляюсь дающему. Она принимает получать третья стадия распространения хасадим. Но на самом деле быть дающей, подобной дающему, это только когда она получает. Она становится получающей, называется четвертая стадия. Поэтому что такое четвертая стадия? Это реализация желание второй стадии действительно быть как дающий, стать такой, как он. Поэтому вторая и четвертая стадия, бет и гей, это одна, это обозначается одной и той же буквой гей. Нижняя гей, четвертая стадия — это желание получать. И причина ее — это вторая стадия. И потом, когда мы изучаем первое сокращение, второе сокращение, всегда есть связь между биной и малхут. Все исходит, как я Асаф объяснил вначале, и как Рав говорил о том, что все исходит из четырех стадий прямого света. Вся связь между биной и малхут, потом, после второго сокращения, все, что там находится под табуром, и цимцум бет, и все, что мы изучаем дальше, все это исходит из этой точки. И четвертая четвертая стадия — это желание получать, но причина ее — это желание второй стадии уподобиться дающему.
2: Есть предложение прочитать? Ламедбет, 32 пункт во внутреннем, в истоклут пнимит.
4: Амуд хафей, бейстоклут пнимит. אות למד בית, אומר לנו כך, אותיות יוד וו דהוויה הן דקות,
0: буквы Юд, Вав, Авая, они тонкие, поскольку это... вопрос, можно ли найти это в титрах.
4: ואין להקשות על זה, הרי היוד רומזת לחוכמה,
0: и нечего спрашивать об этом, потому что Юд указывает на хухма, а Гей на бина. И суть того, что есть 10 сферот, находится в хухме, а бина за рампин и малхут — это только облачение в хухме. Хухма должна была
4: Но
0: они показывают и на меру и количество света в 10 сферот. И показывают на воодушевление кли, потому что белая часть в клав это указывает в книге Торы на свет, а черная краска букв в Торе указывает на качество килим. И поэтому кетер, поскольку это только шорош, указывается началом буквы «Юд», а «Хохма» — это сила, которая раскрылась на практике, указывается на маленькую букву «Юд», а «Бина» в ней, она вышла и раскрылась из потенциала в действии. Это обозначается большой буквой «Гей», «Азерампин», поскольку это потенциал для раскрытия действия, указывается тонкой и длинной буквой «Вав». И вот эта тонкость показывает, что
4: שעדיין הוויה בלי לא הוויית כלי תמונה בו בכוח בהיעלם
0: проявление кли скрыто в нем, а продолжение линии говорит, что в конце распространения проявляется полное и законченное кли, потому что хохма не смогла в своем раскрытии проявить полное кли, потому что бина не является буквально кли, а действием кли. И короткая ножка буквы «Юд» не раскрыла силу, заложенную в ней, а благодаря распространению в полное кли и «Малхут» указывается этой буквы «Гей» как сфера бины. Это большая широкая буква, которая в ней раскрывается полнота формы. И то, что «Бина» и «Малхут» у нее одинаковые буквы, потому что в мире исправления они действительно подобны друг другу, и берут килим друг у друга, как сказано, и пойдут обе вместе, как это и разъясняется. Ведь когда сейчас теперь уже все понятно, мы можем прийти к истинному стремлению, как мы изучали в первой части урока, прийти к тому месту, где Бали Сулам пишет об этом, и это понять то, что сказано.
2: Да, друзья, действительно, у нас бесконечное количество различных распознаваний в четырех стадиях прямого света, там находится вся реальность, а мы переходим к объявлениям.
0: Конгресс выпускников МАК 7 августа, завтра, в пятницу, в 8:30. Завтра мы расскажем о нашем общем доме, о проекте, побеседуем о том, что связь

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава 8 августа 2002 года, который основан на статье «Что такое мир в духовной работе?». Вы можете найти это в трудах Рабаша, второй том, 935-я страница. Мы вместе прочитаем статью в десятках. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
0: Рабаш, Керхбет, Мудчам.
2: Рабаша, второй том, страница 935, статья «Что такое мир в духовной работе?». Сказано в Писании: «Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он, то есть Пинхас, за всесильную свою искупил вину Израиля». Следует понять, что это означает в духовной работе. Первое. Что означает «за то, что возревновал он за всесильного своего»? Второе. Что означает «искупил вину сынов Израиля»? Второе. Что такое «мой союз мира»? Известно, что порядок работы таков, что человек должен прийти к завершению цели, что означает, что человек должен принять благо и наслаждение, которое было в желании Творца насладить свои создания. Но для того, чтобы человек был способен получить это, человек должен бороться с ситры Ахры, то есть со свойством народов мира, которые противостоят свойству Израиля.
1: Потому что Израиль означает, что все действия их Яшар Кель, прямо к Творцу, в то время как народы мира противоположны святости. Они желают все лишь ради самих себя. Таким образом, они оторваны от источника жизни. И потому называются мертвыми, как сказано, а милость племен порочности, и объясняет Зоар, что все благоделающих они делают ради себя. То есть все, что они делают только ради себя. Потому что создан человек в желании получать для себя — это клипа. Как сказано в предисловии книги Зоар, и остается в порабощении этой системы до 13 лет. Это время испорченности. А благодаря занятиям заповедями, начиная с 13 лет, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя заложенное в нем, постепенно изменяя его на ради отдачи. И этим он постепенно притягивает святую душу от корня ее в замысле творения. И она проходит через систему святых миров и облачается в тело. И это время исправления. И он все больше и больше обретает и постигает ступени святости, исходящие из замысла творения, находящегося в бесконечности, пока они не начинают помогать человеку изменять его желание получать ради себя, чтобы оно все целиком стало получением ради доставления наслаждения своему Создателю, а никак не для собственной выгоды. И этим человеком обретает подобие по форме со своим Создателем.
2: И из сказанного получается, человек должен подготовить себя, чтобы у него было подобие по форме, как сказано выше, потому что именно благодаря отдающим келим он сможет обрести совершенство, все благо и наслаждение. Однако для того, что человек пришел к отдающим келим, то есть келим, направленные на Творцу, что противоположно природе, в которой человек рожден. Ибо человек рожден как раз наоборот, в желании получать только для себя, как сказано выше. Поэтому до тех пор, пока человек работает ради вознаграждения и наказания, то, что называется лоля шма, тело не очень-то сопротивляется работе. Тогда, как, когда человек хочет работать в святой работе, для того, чтобы это стало средством, с помощью которого он обретет отдающий келим, что прямо противоположно природе, тогда тело приходит с вопросами «кто и что?». То есть вопросы, которые обращены против сердца и разума, которые называются свойством разведчиков, мироглим. И хотя человек всякий раз преодолевает, но порядок таков, что тогда весь порядок работ проходит в подъемах и падениях. И человек приходит к состоянию, когда он хочет отчаяться от того, что он когда-либо придет к подобию по форме. И часто человек хочет убежать с поля боя, ведь он видит, что его работа напрасна, и ему больше не на что надеяться, что когда-либо будет хорошо, как он видит из прошлого. Поэтому много людей, которые начинают работу по отдаче, видят, что это слишком трудно. Поэтому они оставляют эту работу и говорят, что эта работа только для великих, а не для таких людей, как он.
1: И тогда это время, когда есть у человека претензии, требования, которые он предъявляет Творцу, и тогда он не согласен с Творцом и предъявляет претензии. Первое. Почему Творец создал его с природой, чтобы у него было желание получать? Почему Творец желает, чтобы он отменил получающий келим? Ведь Творец добрый и творящий добро. А раз так, то почему он не ведет себя с нами так, как мы это понимаем? И вот эти подъемы и падения понимаются нами в таком виде, что во время подъема мы пребываем иногда в мире с Творцом и говорим о нем, что он управляет миром как добрый и творящий добро. А во время падения нет у нас сил сказать, что в управлении миром он ведет себя как добрый и творящий добро. Поэтому получается, что мы всегда пребываем в противоречии. И действительно, почему порядок работы настолько труден и должны обязательно быть подъемы и падения? На это существует известный довод. Согласно сказанному, преимущество света из тьмы. То есть невозможно получить свет, если нет недостатка и потребности в свете.
2: Поэтому, когда человек видит, насколько свойства народов мира в нем сопротивляются Творцу, и человек не может выдержать рабов Израиля в себе, тогда он ревностно относится к Творцу и не смотрит ни на какие падения, которые есть у него, и делает все, что в его возможностях. И взывает Творцу, чтобы он дал ему помощь, чтобы он смог победить грешников в себе. Благодаря тому, что он преодолевает и не убегает с поля боя, Творец заключает с ним союз. То есть он заключает с ним союз, чтобы был мир между ним и Творцом. И благодаря тому, что он получает дар от Творца, то есть отдающий келим, и это называется, что он отсекает корет союз, то есть клипу, называемую желанием получать для себя. И вместо крайней плоти, орла, Творец дает ему отдающий келим. И таким образом будет заключен союз, то есть мир. Получается, что благодаря тому, что человек ревностно возревновал к Творцу, когда он видит, что все народы мира, находящиеся в его теле, злословят о его работе, когда человек хочет работать ради Творца, даже когда часто человек преодолевает их мнение и говорит: у меня есть уверенность в том, что Творец поможет мне, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Они смеются над ним и говорят ему: ты же сам видишь, сколько раз ты говорила, что Творец поможет тебе, а ты находишься в том же состоянии, с которого ты начал работать. В таком случае уйди с этого пути.
1: И тут человеку нужно большое укрепление, а то, что он ревностно относился к Творцу. То есть человек молится Творцу и говорит: не нам, Творец, не нам, но имени Твоему воздай славу. Почему должны говорить народы: где же всесильный? Получается, что человек тогда кричит о славе Творца. Насколько народы в человеке смеются над ним, когда он говорит: «Я уверен в Творце, что Он поможет мне». И тогда они говорят: где же всесильные, когда вы, Израиль, говорите, что Творец вам поможет. И когда человек ревностно относится, возревновал к Творцу, потому что заботится о славе Шхины, это значит, что человек сожалеет о том, что Шхина в прахе, то есть он не может терпеть, что народы мира настолько презирают работу ради отдачи. Это называется, как написано у Пинхаса: поэтому вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он за Всесильного своего. И как написано в книге Шамати, в первой статье, что в то время, когда человек сожалеет о том, что Творец не приближает его, следует остерегаться, чтобы это не было за его собственный счет, то есть из-за того, что он далек от Творца, ибо так он становится получающим ради собственной выгоды. А получающий оторван от Творца, а он должен сожалеть об изгнании Шхины, то есть что он вызывает страдания Шхины. И человек должен представлять себе подобно тому, как если у человека есть боль в каком-либо маленьком органе, боль все равно ощущается главным образом в мозге и сердце, ибо сердце и мозг являются средоточием человека. Так и боль, которую человек ощущает от того, что он далек от Творца, и поскольку человек является лишь частным органом Святой Шхины, ибо Святая Шхина — это общность души Израиля, поэтому ощущение частной боли нельзя сравнивать с ощущением общей боли. Это называется страданием Шхины.
2: И то, что человек сожалеет, это называется, что он возревновал к всесильному своему. Такому человеку Творец говорит: я даю ему мой союз мира, что означает, где мир означает, как сказано, прислушаюсь, что будет говорить Творец всесильный, ведь мир провозглашает он народу своему и праведникам своим, и не вернутся они к глупости своей. То есть тогда Творец обращается к ним с миром. Другими словами, тогда наступает мир, поскольку Творец дает ему в дар отдающий килим, и тогда у него уже нет никого, кто сопротивлялся бы работе ради Творца. Тогда как до того, как он получил союз мира, все получающие килим, которые относятся к народам мира, сопротивляются человеку, чтобы он работал ради Творца. И в этом сказано: прислушаюсь, что будет говорить Творец всесильный, ведь мир провозглашает он, и не вернутся они к глупости своей. Другими словами, у них уже не будет падений, чтобы они хотели работать ради собственной выгоды. Глупцом называется тот, кто не идет по пути святости, но тот, кто хочет идти по пути святости, то есть чтобы все действия его были только ради отдачи, называется мудрым хахам. Как сказал мой отец и учитель: кто называется мудрецом, буквально учеником мудреца, тот, кто учится у Творца, который называется мудрецом. То есть он учится у него свойству, как он милосерден, так и ты быть милосерден, что означает, что когда человек учится быть дающим, как Творец является дающим, он называется мудрецом. Получается, что обратное называется глупцом.
1: Получается, что когда человек удостаивается союза мира, это происходит под воздействием ревностного отношения к Творцу. Как сказано, что он видит, насколько народы мира, что в нем унижают святую работу, то есть работу на благо Творца. И об этом сказано: «Искупил он вину сынов Израиля». То есть тем, что он ревностно относится к Творцу, тем самым он желает, чтобы произошло искупление сынов Израиля, чтобы была у них сила работать ради Творца. Это называется свойством «Яшар-Эль», напрямую к Творцу. То есть они смогут работать на благо Творца, и таким образом удостаиваются союза с ним и не вернутся глупости своей, как мы уже сказали. Однако здесь возникает сложный вопрос. Что человек может сделать, когда у него нет силы возревновать, когда он слышит призыв разведчиков и хочет убежать от них, чтобы не слышать их злословия, которые они произносят? Но чем больше он от них удаляется, они пробуждают в нем желание и страстное стремление прислушаться к тому, что они говорят. И в то время, когда он падает со своей ступени, и в это время он падает со ступени и попадает под их власть. И здесь нет другого совета, кроме молитвы. То есть он должен просить Творца, чтобы не следовать мнению разведчиков. И только в то время, когда мысль разведчиков преследует его, тогда происходит основная работа, чтобы не следовать вслед за разведчиками. А почему на самом деле появляется место для претензий разведчиков? И ответ, как мы уже сказали, поскольку невозможно испробовать вкус света, кроме как исходя из тьмы, как сказано, преимущество света из тьмы.
2: В Мидраш Раба сказано так: «Пути ее — пути приятные, все стези ее — мир». Все, что сказано в Торе, написано ради мира. Несмотря на то, что в Торе написано о войнах, но и о войнах написано ради мира. И следует понять, что означает, что о войнах написано ради мира, и что из-за этого Тора называется и все пути ее мир. И наверняка в этом есть простые объяснения, однако в плане духовной работы следует объяснить, как сказано выше. И мы спросили, для чего нам нужны претензии разведчиков и все эти падения. И мы объяснили, что причина этого в том, что невозможно понять что-либо, иначе как исходя из потребностей к этому, то есть не может быть наполнения без хисарона. Получается, согласно этому, что все войны, которые описаны в Торе, говорят о путях работы. Выходит, что все эти войны связаны с духовной работой. А поскольку невозможно ощутить вкус мира, если нет войны, то есть, как сказано выше, что только когда есть война со злым началом, которая хочет работать только ради собственной выгоды, а человек желает работать ради Творца, тогда есть понятие тьмы, то есть подъемы и падения. И тогда в человеке рождается хисарон, чтобы Творец помог ему, потому что он видит сам. Он не видит, что со своей стороны у него будет возможность выйти из-под власти эгоистической любви.
1: И тогда он по-настоящему нуждается в Творце, чтобы он помог ему, и тогда Творец дает ему «Мой союз мира». Как было сказано, что Творец тогда дает ему подарок, отдающий келим, с помощью которых он удостаивается слияния с Творцом. И тогда осуществляется сказанное «Возлюби Творца твоего всем сердцем твоим», как объяснили мудреца. Мудрецы двумя твоими началами — добрым началом и злым началом. И это называется «Мой союз мира». Перейдем к уроку от 8 августа 2002 года, пожалуйста.
2: Мы прослушали статью, такую очень чувственную, «Что такое мир в духовной работе?» Статья из третьего тома «Шлавей Сулам». Статья «Рейш Самахвав», глава Пинхас. «Что такое мир в духовной работе?» Есть проблема, что нужно прийти к какому-то состоянию, которое называется мир. И мир — это состояние, которое восполняет все крайности. Все крайности, все концы, имеется в виду все мысли, все желания, все противоречащие друг другу стремления.

0: חברים אהובים, כלי עולמי יקר, אנחנו כאן, עשיריית זיכרון אחד, ואני כאן כנציג של העשירייה בתפקיד ראש
1: העשירייה בסיום השבוע. Главы десятки завершают эту неделю. Хочу сказать несколько слов из ощущения этой функции, из усилия приблизиться друг к другу здесь, почувствовать сердца каждого из товарищей в десятке. Это настолько вещь не само собой разумеющаяся, это объединение, которое мы строим между собой, которое мы выращиваем между собой, которое мы осуществляем каждый день. Я почувствовал на этой неделе, насколько я настолько связан, завишу от каждого из товарищей. Я хочу в этом приближении, и хочу этого приближения, оно мне нужно. Эта реальность приближения раскрывает, насколько это дорого, и насколько это уникальная вещь. Когда мы приближаемся, раскрываются также разрывы, и тогда усилия преодолеть этот разрыв, и мы хотим на секунду это прочувствовать. Это особое чудо сближение сердец, тепла, которое переходит между сердцами. Туда мы хотим направить себя и преодолеть все разрывы, которые раскрываются в пути. Дадим Зору направить нас, дадим моему брату Адаму продолжить читать.
2: מתרם שזוכים להפוך הרצון לקבל שבנו.
1: Прежде чем мы удостаиваемся с помощью заповеди преобразовать содержащееся в нас желание получать на получение ради отдачи, крепкие замки запирают эти врата к Творцу. Ведь тогда и назначение их противоположно – отдалить нас от Творца. Поэтому называются силы разделения замками, так как запирают ворота к сближению, отделяя нас от Творца. Но если мы преодолеваем их так, что они не могут повлиять на любовь в нашем сердце, охлаждая ее, преображаются тогда эти замки, становясь входами, и тьма превращается в свет, а горечь обращается сладостью, поскольку каждый замок позволяет нам достигнуть особую ступень управления Творца, и становятся они входами к ступеням Его постижения. И те ступени, которые мы приобретаем на этих входах, образуют чертоги мудрости. И Зор для всех, предисловие книги Зор.
2: Яниф,
1: веди нас в семинар. Мы хотим сейчас войти в активный семинар и хотим спросить, как нам превратить замки во входы и пройти вместе через врата приближения к Творцу. Я повторяю, как превратить замки во входы и пройти вместе через врата приближения к Творцу. 4 минуты.
3: Нужно
1: всегда стараться преодолевать, понять намерение, чем мы хотим достичь нашей учебы и всех наших занятий. Да, если мы сделаем это через укрепление нашей связи и

0: есть...
1: Да, направление единого, которое ждет, чтобы мы построили этот передатчик, вели бы себя как он, и думали бы не о себе, а только об обществе, только о товарищах. Да, чтобы мы могли стараться работать над связью между нами, над объединением между нами, не забывать о цели, которую мы учим привлекать свет, тогда замки действительно становятся входами. Да, как наш товарищ, наш брат Дор сказал секунду назад, это объединение, оно нужно нам, мы не только строим его, мы нуждаемся в нем. То, что я понимаю, что мне оно нужно, замок становится входом. У меня нет выбора. Как я люблю вас. И только в этом простом понимании мы уже делаем огромный скачок. Да, мы все должны увидеть эти замки. Мы хотим приблизиться друг к другу. Мы видим, что это закрыто, что нет такой возможности. Как бы тьма такая, только тогда у нас есть возможность обратиться к Творцу. И этим мы раскрываем все замки.
2: Это Макор Миспарштайн.
1: Второй отрывок из первоисточников. Человек должен стараться не забывать о цели во время учебы, чтобы она всегда была у него перед глазами, что он хочет, чтобы учеба дала ему величие и важность Творца. Рабаш, Лишма и Лолишма. Этот очень настраивающий отрывок. Мы хотим, чтобы он служил нам в течение урока. Мы сейчас проведем семинар в молчании, но активный. Каждый берет записку и пишет, что сейчас видно на экране, чтобы это было перед ним в течение всего урока.

0: היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר, הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא להשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד, אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל.
1: На самом деле творец создал человека с желанием получать, то есть эгоистической любовью, заложенной в нем. И это является источником всех дурных страстей, присутствующих в мире. То есть кражи, убийства и войны, все это вытекает из этого желания получать, относящегося к человеку. Получается, что Творец создал человека в самой большой низости, а он гордится. То есть говорит, что он не похож на других. Получается, что он изрекает ложь, а истина не терпит лжи. Получается, согласно сказанному выше, если человек пришел в дом молитвы просить Творца, чтобы он услышал его молитву, из-за того, что ему положено, чтобы Творец услышал его молитву, чтобы он дал ему, потому что ему положено, чтобы Творец дал ему больше, чем он дает другим. Даже если речь идет о духовном, он далек от Творца, так как ложь далека от истины. Поэтому это называется, что он не знает, как призывать его, ибо он призывает его ложно, и это называется далек, а не близок. Согласно правилу, действующему в духовном, сближением по месту называется подобие по форме, а удалением по месту называется различие по форме. А поскольку нет различия по форме большего, чем между истиной и ложью, это называется, что он не знает, как призывать его, так как Творец не близок к нему из-за того, что в момент молитвы, когда он просит, он пребывает во лжи, ибо он ощущает себя более достойным, чем другие, так как видит все свои недостатки и других, и потому он хочет, чтобы Творец помог ему. На самом деле, как сказали наши мудрецы, и как мы учим, всякий отвергающий отвергается и не говорит во славу мира, и сказал Шмуэль, отвергает в своем недостатке. Ведь есть люди, которые всегда смотрят на другого, если другой учится, как он понимает, или молится, как он понимает, да, другой в порядке, а если он не в порядке, он уже нашел у другого изъян. И как сказал мой отец и учитель, обычаи людей, которые называются ревнителями, таков, если некто поступает с большей строгостью, чем он, то он называется набожным, то есть слишком благочестивым. В любом случае, о таком человеке нечего говорить, и жаль занимать таким человеком мысли. А если он ведет себя с меньшей строгостью, чем он говорит, то он говорит, что легкомысленный из легкомысленных, и стоит преследовать его до полного искоренения, чтобы он не испортил других, страшно подумать. И этот человек, когда он приходит молиться Творцу, чтобы он приблизил его, поскольку он человек достойный, далек от Творца. То есть у него есть различия по форме с Творцом. Ведь Творец есть свойство истины. А свойство того человека — полная ложь. Поэтому считается, что Творец далек от него. Из-за этого он не слышит его голоса. И можно спросить, полна земля славы его. В таком случае, что же означает, что Творец далек от него? И это подобно тому, как если человек стоит далеко от другого, тот не слышит его голоса. Поэтому в духовном известно, что мера отдаления и приближения зависит от приближения, от подобия по форме или различия по форме.
2: Тогда как если человек пришел молиться Творцу и говорит Творцу, мне ты должен помочь больше, чем другим, ведь другие не нуждаются так уж сильно в твоей помощи, так как они способнее меня и не так сильно погружены в эгоистическую любовь, как я, более дисциплинированы, чем я. И вижу, я больше нуждаюсь в твоей помощи, чем остальные люди, ведь я сам чувствую свою низость, насколько я дальше от тебя, в большей степени, чем все. Я пришел к ощущению, как сказано, а кроме тебя нет у нас царя, избавителя и спасителя. Получается, что его аргументы истинные, а такие аргументы Творец терпит, так как они истинны. И об этом сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в их нечистоте». То есть, несмотря на то, что они погружены в любовь к себе, которая является источником скверны, но из-за того, что он приводит истинный аргумент, Творец близок к нему, поскольку истина к истине называется подобием по форме, а по форме называется близостью. Отсюда поймем,